Что же было источником света первые три дня? Разве может здесь подразумеваться какой-то еще источник? В середине Библии, в книге пророка Исаии сказано: «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, но Господь будет тебе вечным светом». А в последней книге Библии, Апокалипсисе, написано: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». Что это? Противоречие или просто наше ограниченное представление о том, что может быть источником света? Еще один вопрос. Откуда взялась жена у Каина? Каин, Авель и Сив были не единственными потомками Адама и Евы. В 5 главе книги Бытие читаем: «И родил он сынов и дочерей». Так что, Каин, получается, мог жениться на своей сестре? Да, в то время не было проблем со здоровьем, экология была в порядке, а гены не были столь испорчены. Как Адам мог родить? Безусловно, не без участия Евы. Помните известное обращение к сыну из художественного произведения «Тарас Бульба»: «Я тебя породил». Продолжать не будем. Обратимся к истории с ковчегом, который построил Ной по Божьему повелению. В ковчеге люди и животные должны были спастись от потопа. Сколько пар чистых животных Бог повелел Ною взять в ковчег? В 7 главе сказано, что чистых животных необходимо взять 7 пар, а в 6 говорится только о 2. Стоит ли поднимать панику, ведь были исполнены оба повеления? Просто вначале Господь описал будущие события в общих чертах, а позже добавил детали, и 2 пары от каждой названной твари оказались в ковчеге. Просто к чистым были добавлены еще 5. Другие вопросы. Сколько тысяч способных к войне мужчин было найдено в Иудее? 500, как написано в книге царств, или 470 в Паралипоменон? Как долго царствовал Иехония в Иерусалиме? 3 месяца, согласно царствам, или 3 месяца и 10 дней, Паралипоменон? Сколько стоил для коней было у Соломона? 4000 или 40000? Вот вроде бы мы и нашли противоречие в Библии. Ее писатели или переписчики порой ошибаются в цифровых данных. Допустить такое в печати проще простого и сегодня. А в древности, когда цифры обозначались буквами, это было еще легче. Но если Библия – это Слово Божье, зачем же он допустил такое искажение? Однако редкие разночтения и опечатки в цифрах не меняют основного посыла Библии, основного ее смысла. Порой цифры просто округлены. С другой стороны, разногласия в числах могут быть даже промыслом Божьим, чтобы люди не преувеличивали значение символизма цифр, пытаясь отыскать через них тайное значение текста. Почему 2 родословные Христа, приведенные в Евангелиях, несколько различаются? Этот вопрос отпадает, если Иосиф и Мария были потомками Давида. По плоти Иисус не был сыном Иосифа, но через усыновление родословная также могла применяться. Более того, просто верующие названы в Писании потомками Авраама. По левую и правую сторону от Иисуса были распяты 2 разбойника. В Евангелии от Марка читаем: «И распятые с ним поносили его». А Лука пишет: «Другой же, напротив, унимал его», то есть ругающегося разбойника. Если Священное Писание – истина, то правда и то, и другое. И получается, что сначала оба были настроены к распятому Мессии отрицательно, но увидев отношение Иисуса ко всему происходящему, Его любовь к заблуждающимся палачам, услышав: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», один из них покаялся и признал в нем Господа. Вошел ли Иисус в рай в день распятия? Это еще один вопрос. Ведь обратившемуся разбойнику было обещано: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Но 2 дня спустя он говорит Марии Магдалине: «Я еще не вошел к отцу моему». Это означает, что в день распятия он еще не был на небесах. Дело в том, что в древнем тексте не существовало знаков препинания. И запятую здесь следует поставить после слова «ныне же» в оригинале «сегодня». Тогда выходит, что «ныне» — это когда Господь дает обещание, а не время обещанной встречи. То есть текст нужно читать по-другому. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Сколько женщин пришло к гробу Иисуса? 1, как у Иоанна, 2 по Матфею, 3 у Марка или больше 4, как написано в Евангелии от Луки. Следует помнить, что если какой-то из авторов опускает детали в своем рассказе, это еще не означает, что больше нечего было сказать или больше никто при этом не присутствовал.

Представьте, что вы купили картошку, морковку, капусту и лук, и придя домой сообщили, что купили картошку. Но это ведь еще не значит, что вы купили только ее и больше ничего. То же касается и смерти Иуды. У Матфея сказано, что он повесился, а в Деяниях, что упал и расселось чрево его. Вот если бы сначала было написано, что он утопился, а не повесился, тогда действительно было бы странно, что он упал. Но в библейском повествовании все вполне согласуется и взаимодополняется. Как видите, того, что можно было бы по праву назвать противоречием, практически нету в Священном Писании. А то, что есть, не наносит ущерба пониманию воли Божьей, если человек действительно стремится познать ее. Библия преисполнена не противоречиями, а согласованностью. Но, к сожалению, имея предвзятое отношение, не все хотят дослушать ее до конца. А какие противоречия в Библии встречались вам? В следующей программе мы поговорим о мифе противостояния между Библией и наукой.

0: перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю».
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Программе, которая называется «Найди свой путь». Сегодня мы ведущие с вами Велина и я Сергей. А у нас в гостях очень хороший человек, мой друг Даник. Привет, привет. Даник.
1: Привет.
2: Привет.
1: Привет.
0: Итак, Велина, о чем мы будем сегодня говорить?
2: Мы сегодня поговорим о том, какая есть грань между доверием Богу и между доверчивостью и беспечностью некоторой в жизни. Каждый верующий человек, он знает, что в Библии Бог учит доверять ему полностью. Все свои проблемы, жизненные ситуации, написано «возложите на него». А неужели мы должны все возлагать на него и вообще ничего самим не делать?
0: Ну вот о том, сколько мы можем возлагать на него, а сколько мы должны делать сами. Я хочу, чтобы мы сделали вывод, исходя из того, что нам расскажет сегодня Даник. У него есть особенная история в его жизни, и он наверняка тоже хочет нам тоже ответить на этот вопрос, да, вот после этой истории. Пожалуйста, Даник, расскажи,
1: да,
0: что
1: конечно.
0: У тебя было.
1: В общем, мне было 15 лет, и однажды я поехал в гости в другой город за 300 километров от Чебоксара.
0: То есть ты живешь,
1: да,
0: в Чебоксарах?
1: Да. Сейчас уже нет, но раньше...
0: Жил в Чебоксарах,
1: жил там, да.
0: И отправился куда-то за 300 километров?
1: Да. Первый раз в гость, в этот город, получается.
0: Угу.
1: Сел на автобус, все хорошо, мы проехали где-то 100 километров, там заехали в какой-то город, и сломался автобус, так вышло. Мы заехали в какую-то яму, там 2 часа водитель что-то делал, ничего не получилось.
2: Это было зимой?
1: Да, зима была, и... Минус 20 градусов где-то было.
2: О.
1: Очень холодно было. Я помню, мы стояли...
0: Это время находились в автобусе?
1: Да. Нет, когда делали, мы стояли на улице и мерзли.
2: Угу.
1: Очень было, конечно, холодно. Вот. И водитель потом сказал, что я ничего не могу сделать, но могу посадить тебя на другой рейс. По пути тебя возьмут, и ты доедешь, все хорошо. Типа, за билет деньги платить не надо.
0: Угу.
1: Вот, я сел, еду, а время... Зимой-то солнце быстро садится.
0: Угу.
1: Еду... Темно. Ну, я такой...
0: Сколько было времени уже примерно?
1: Часов 7, наверное.
0: Часов 7.
1: Вот, я еду, расслабился такой, думаю, ну, еще не скоро. Проезжаем, огоньки какие-то, другие. Я такой уже сижу, думаю, когда же приедем? Ну, подошел к водителю, спросил, мол, когда Ардатов-то будет? Он говорит, ты, парень, мы проехали уже.
0: Нормально.
1: Вот, и он говорит, я не могу повернуть обратно, я могу высадить тебя. Ну, тут недалеко, как бы... Минут 20, и ты дойдешь до города. Я такой, ну ладно, как бы, то что есть, делать-то еще?
0: Тогда тебе еще не хватило смелости попросить водителя, давай вернемся.
1: Ну нет, ты что там.
2: Ну, уж, говорит, я не могу вернуться.
1: Да, у него рейс был. Ну, в общем, он сказал, тут ничего страшного, ты дойдешь.
0: Угу.
1: В общем, я вышел.
2: На трассе?
1: Да, на трассе. Машин никого почему-то было, не было. А, смотрю, на телефоне остался 1%.
2: Отлично.
1: 1%.
2: Обожаю такие ситуации.
0: А люди тебя ждали, к которым ты ехал?
1: Конечно.
0: Ну как, они знали, что у тебя автобус сломался, что ты...
1: По-моему, я, да, звонил, предупреждал.
2: А родители?
1: Нет, родителям не надо было знать.
2: Они вообще не знали, что куда-то поехал?
1: Нет, конечно, знали.
0: Родители узнают об этой истории из программы.
1: Да. Привет, мам.
0: Хорошо, хорошо. Что было дальше?
1: То есть я один, ну, вокруг лес... Ну, трасса проходила сквозь лес. 1%. Я не знал, что делать. То есть, куда идти? Понятно, что идти в другом направлении, но как долго и куда? И было немножко жутковато.
2: Немножко? Мне кажется, я бы умерла от страха в такой ситуации.
1: Когда ты подросток, тебе 15 лет, ты еще опыта жизни нет, что делать в экстренных ситуациях. В общем...
0: Ну, ты вот идешь, смотри, ты идешь, а машин нет, да? Машин
1: нет.
0: Не видно.
1: То есть, приезжает,
0: у кого-нибудь спросить, где город находится,
1: нет,
0: куда идти?
1: Нет, нет.
0: Ты имел, говоришь, связь 1%. Ты позвонил тем людям, к которым ты едешь?
1: Да,
0: чтобы
1: да,
0: они
1: я позвонил.
0: Тебя как-то направили?
1: Сказал, что я там-то, там-то.
2: Где? На трассе?
1: Да, я так и сказал, я там-то, там-то.
2: Не знаю, где я.
0: Я вот здесь 2 елки, 3 березы и дорога.
1: В общем, я позвонил, мне сказали, что как раз человек едет мимо, должен проехать в скором времени, ну, да, к кому я приехал, и может забрать. Только мне нужно отправиться в какое-то, ну, идти в одно место, и там он меня заберет.
3: Найди, найди свой путь.
0: Мы сегодня говорим о доверии Богу и беспечности. Где граница между твоей беспечностью, Даник, и доверием Богу? Вот то, что ты

0: попал в эту ситуацию. Есть ли в этом твоя вина? Как ты думаешь?
1: Ситуация была какая-то экстренная, и все, что произошло, от меня не зависело никак.
2: Ты один в 15 лет поехал вечером, не знаю куда, не договорился там, с кем вы, может быть, встретитесь, нет?
0: На самом деле я соглашусь с Даником, что нет вины в том, что автобус сломался, что ему пришлось пересесть на другой, но в том, что он проехал остановку,
1: его
0: не досмотрел здесь. Сидел в телефоне, играл так, что у него остался
2: 1%.
1: Нет, просто телефон был такой, в который невозможно было поиграть.
2: Который, в принципе, всегда был 1%.
0: Хорошо. Вот, скажи, когда ты начал просить Бога, и начал ли ты просить Бога о том, чтобы он тебе помог?
1: Ну, конечно же, я молился. И молился уже, когда... сломались. Автобус сломался, и когда стоишь часа два на морозе, что еще делать? Ты можешь только молиться и просить, чтобы все прошло благополучно. Когда меня посадили на автобус, я такой, ого, так здорово.
2: Бог ответил.
1: Бог делает такие для тебя так много. Даже если плохо все, находится выход. И я...
0: И вот когда ты ехал,
1: уверен был, что все будет хорошо.
0: Ага, вот это мне интересно было, то есть узнать, уверен ли ты был или спокоен ли ты был о том, что Бог тебя ведет, что Бог все сделает
2: хорошо. Какое состояние было в тот момент? У тебя была паника какая-то?
1: Нет, почему-то вот такого не было. Я просто молился Богу. Я рассказываю про то, когда мы сломались, а не когда я уже остался один на трассе. Там, конечно, уже...
2: Там уже паника началась.
1: Паники не было, но страшно было, что, получается, смотри, я 1%, я вообще не знаю, где я, никого рядом нет, если телефон сядет, у меня никакой связи не будет, куда мне идти?
0: Ты просто скажи, смотри, вот здесь вот немножко дальше скажи, ты просто шел, когда тебя высадили, когда ты знал, что в том направлении, ты просто шел, и что было дальше? Ты еще говоришь, что куда-то не туда повернул, или все нормально, или ты шел в том направлении?
1: Мне сказали подойти к какому-то светофору, огней вообще не было видно, я просто шел вперед, я думал, ладно, я не знаю, куда идти, и просто пойду вперед. Просто. И я просто шел, молясь Богу и прося, чтобы Господи разрешил эту ситуацию так, как, чтобы все было хорошо, и что потом мне мама ничего не сказала.
2: Самый большой страх.
0: Все было хорошо, и мне за это ничего не было. Интересно. Вы знаете, можно было бы раскритиковать Даника в этой ситуации, потому что кто-то бы не пошел бы, может быть, стоило бы разумнее остаться на месте, ждать, какую-то машину. На трассе ждать, пока кто-нибудь подъедет, потому что вдруг ты там уйдешь не туда, вообще в ту сторону, еще хуже, так скажем, зайдешь куда-то далеко, откуда там человек-хозяин, к которому ты идешь, вообще тебя не найдет.
2: Стоять и ждать на трассе, что тебе, с воздушный стаж, с неба лестницу спустит?
1: Скажу, что там было холодно, и просто стоять, это было не очень приятно. И во-вторых, мне сказал взрослый человек, что иди туда.
2: Прямо.
1: Да, и как бы помощь.
0: Хорошо. Были ли у тебя еще в жизни ситуации, ты одну нарисовал, вспомнил такую ситуацию, да, рассказал нам эту историю, когда ты доверял Богу и, так скажем, он тебе помог, и на самом деле он ответил на твои молитвы?
1: Да, конечно. В моей жизни особо плохого такого много и не было.
2: До этого ситуации с машиной?
1: Нет, это я тоже не считаю так плохо, это просто... Такой интересный опыт был. А что прям какие-то беды серьезные, не было. Единственное, что в чем, наверное, какие-то проблемы такие мощные были, это в учебе. Как и у любого школьника, когда наступает экзамен в 9 классе, и там уже, если ты не проходишь, то уже могут быть серьезные проблемы. И один из экзаменов поставили на субботу нам.
2: А что с чем связаны проблемы?
1: Потому что я... В общем, соблюдая законы Божьи, и там написано, что день субботний дай Господу. И получается, ни о каком экзамене...
2: То есть ты в этот день не учишься?
1: Да. Нет, не учусь, и речь не может быть ни о каком экзамене. Мои друзья тоже, которые в церкви со мной были, они как-то беспокоились, думали, что же делать нам. Поставили раз экзамен. А я почему-то в душе знал, что... Господь не допустит, чтобы моя жизнь как-то из-за этого что-то поменялось, что-то плохо было, что Он сделает так, как должно быть, как лучше. И я спокойно

0: готовился и просто верил, что Бог поможет.
1: И что
2: это вот интересно, это, мне кажется, больше похоже на беспечность уже. Даник, подожди, Даник, я скажу я свое мнение, потом ты будешь это защищаться. Вот ты знал, что экзамен в субботу, а ты доверял Богу, но ты не пошел, я не знаю, пошел ли ты, договаривался с преподавателями, суетился, чтобы они сделали все со своей стороны, чтобы экзамен, может быть, поменяли на другой день.
0: Да, конечно, разговаривали с директором школы.
2: Сразу вы это сделали, когда узнали?
0: Практически. С учителями, и потом даже к высшей инстанции были там, в администрацию, да. Вот, и нам сказали, что хорошо, не сразу, конечно, сказали, но сказали, что будет пересдача для тех, кто не сдал экзамен в первую волну, и с ними ты можешь сдать, и я...
1: То есть так вопрос решился
0: Вопрос решился, и я благополучно сдал экзамен и пошел дальше в 10-й. Но вот как раз противопоставить вот этой истории, когда я доверял, и как раз пример обеспеченности тоже есть у меня.
2: Ну, конечно, это интересно. Что, ты хороший, ты хороший.
0: И тоже про учебу. Вот в 11-м классе, вот тут уже прям очень серьезно. Не так, как в 9-м. В 9-м это еще цветочек. Мы тоже молились, чтобы экзамен не попали на субботу. Все было хорошо в обычные дни. И я думал, Господи, я вот очень хочу поступить сюда, в Нижний Новгород. И, пожалуйста, сделай так, чтобы так и было.
1: Пожалуйста, напиши за меня ЕГЭ.
0: Да, что-то в этом роде. И я как бы такой думал, всегда Господь был со мной, всегда Он мне помогал. Я такой, все будет хорошо, что, никогда плохо не было. И я, не особо готовился, скажу прямо,
2: к экзаменам.
0: Да. Готовился, но не так усердно, как...
1: Как в 9 классе.
0: Да, и как сделал бы сейчас, если бы вернулся обратно.
2: Ага.
0: В итоге, я когда пошел на экзамен, молюсь, Господи, пожалуйста, пусть я сдам на хотя бы там баллов на 90.
2: Угу.
0: И каждый экзамен хотя бы так. Но в итоге нет.
2: То есть ты сдал на меньше, и чем закончилась эта ситуация?
0: В общем, я не смог поступить на бюджет. И я решил для себя, что вот Бог, ты просишь Бога о своей проблеме, но ты должен сам стремиться и тоже искать пути решения.
1: Прикладывать усилия.
0: Вместе с Богом, да. Чтобы Бог не один трудился на твоей проблеме, а вместе мы. Ну, как говорят, на Бога надейся, а сам не плашай.
1: То есть есть доля правды в этой?
0: Конечно.
2: То есть ты в этот момент, мне кажется, самая поучительная, наверное, одна из поучительных историй, которая будет уроком и для Даниила, и для всех тех ребят и девушек, которые смотрят нас. Экзамен просишь у Бога, чтобы Он тебе помог, но ты должен сделать сам.
0: Но занимайся,
2: да.
1: Что Бог тебе напомнит, если ты ничего не учил, да?
2: Вот именно, да. Найди
1: свой путь. Мне интересно, и я думаю, нашим зрителям тоже будет очень интересно услышать окончание той истории, когда
2: ты
1: стоял на трассе.
2: История в темную ночь.
1: Потому что у нас еще в голове ты, Даник, идешь по холодной ночной трассе, и еще ничего не произошло. Тебе как-то Бог помог эту ситуацию разрешить до конца?
0: Если я сижу здесь, значит, Он помог.
2: Мало ли, ты мог добраться обратно в свой дом, но добрался ли туда, куда ты собирался?
0: В общем, иду я, да, дальше.
2: Идешь ты, да.
0: Иду. Останавливается машина какая-то. Приезжает мимо и останавливается.
2: Так.
0: Мне сигналит. Я думаю, так как я один, я такой оглядываюсь, кому? Значит, мне.
1: С деревьям.
2: Да. Может, еще кому-нибудь.
0: Вот. Подхожу, а это, кажется, тот человек, который меня ждал, кому я приехал. Он, в общем, должен был куда-то съездить по делам, а потом за мной приехать. И, то есть, я понимаю, что я должен был пойти в ту сторону, а он поехал туда. Вот. И я пошел прямо, то есть, и он по пути меня встретил, хотя я не должен был.
1: То есть вы должны были встретиться не в том месте?
0: Да, в другом месте, да. И, скорее всего, к тому моменту, как я бы подошел к правильному месту, у меня бы села зарядка, я не знаю,
1: как бы мы созвонились,
0: встретились. А так он меня встретил и говорит, это какое-то чудо, что ты тут оказался. И, в общем, я сел и спокойно доехал, и все было хорошо, и там потом уже шутили, что я мальчик, который дошел до Ардатова пешком. Вот. Но это такой один из ярких моих примеров в жизни, когда я видел руку Божью во всем этом. И я выяснил для себя, что даже если все плохо, если тебе кажется, что хуже уже быть не может, что Бог всегда с тобой, и он...

0: делает из минуса плюс.
1: Здорово. Спасибо, Даник. Я вот для себя из этой истории и вообще из своих жизненных опытов тоже понимаю, что все, что мы можем делать от себя, мы делаем. Но в тех ситуациях, которые нам не подвластны, обстоятельства какие-то, как вот сломанный автобус, там, проехал остановку, может быть, в чем-то есть и наша вина, но мы уже ничего с этим не можем сделать. В таких ситуациях надо полностью просто на самом деле Богу доверить и отдать, потому что вот я представляю эту картину, ты идешь по трассе один, а Бог сверху, ну, как бы мы знаем, что он среди нас находится, но он все равно сверху, он видит, где там едет этот твой знакомый на машине, где ты стоишь, он знает, как вас соединить, и ты, это как бы такая связь, и как бы даже круче, чем мобильная. Она проверенная, она работает, у нее зарядка не садится.
2: Да. Хорошо, я бы хотел все-таки, чтобы Даня в конце пару слов буквально обратись к нашим, нашей молодежи, к тем зрителям, которые смотрят сейчас эту программу, и пожелай, что ты хочешь пожелать для них вот, в жизни, как вот доверять Богу правильно, но и в том, и в этом же, тем временем самому прикладывать все усилия.
0: Ну, я, наверное, повторюсь уже, что я говорил. Друзья, доверяйте Богу, молитесь, когда наступает, кажется вам, что очень трудная ситуация, но сами тоже стремитесь к тому, чтобы ну, вместе с Богом эту решить проблему. Не Бог один, не ты один, а вместе. И тогда у вас все получится. Ну и учитесь, конечно.
2: Спасибо, Даник, большое за то, что ты был у нас сегодня,
1: спасибо.
2: Поделился этой историей.
0: Вам
2: и
0: спасибо.
2: Другими историями своей школьной жизни, учебной жизни. Мы тебе желаем успехов в твоей учебе в университете, чтобы ты не повторял больше таких ошибок, учил, со своей стороны делал все, что нужно.
0: Хорошо, спасибо.
2: Это была программа «Найди свой путь». У нас был в гостях хороший человек, Даниил. Ведущая Велина, я Сергей. Мы очень просим вас, комментируйте, пожалуйста, передачи, смотрите их, ставьте лайки или дизлайки. В общем, реагируйте как-то, понравилась вам программа или нет, и оставайтесь с нами. Ну все, всем пока.

истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

Мечтаешь научиться рисовать, но не знаешь, с чего начать? Тогда я с радостью помогу тебе в этом. При помощи простого карандаша и листа бумаги мы с тобой научимся рисовать объемные фигуры и наброски. Присоединяйся к нашему мастер-классу «Я могу, и ты сможешь».

Дорогие друзья, привет! Сегодня будем выполнять наброски с фигуры человека. Набросок – это быстрый рисунок, который выполняется в течение 5 минут. Но более детальный набросок может выполняться до 15 минут. Для наброска нам понадобятся простые карандаши. Их нужно будет хорошо заточить. Также нам понадобится ластик, либо клячка. Наброски можно выполнять еще при помощи угля. Он выглядит таким образом, в виде такой палочки. И при помощи карандаша сепии. Первый набросок мы будем выполнять при помощи простого карандаша. Но для начала мы его поточим. Для этого мы будем использовать канцелярский нож. Как поточить карандаш? Держим вот так карандаш вниз и упираемся большим пальцем на сам карандаш и большим пальцем наверх ножа. И таким образом строгаем карандаш со всех сторон. Дальше, чтобы сделать кончик карандаша острым, мы таким образом его подпиливаем. Возьмем самый мягкий карандаш, в моем случае это 4B. И в качестве натуры у нас сегодня Мария. Начинаем мы набросок с того, что сначала обозначим точки начала фигуры и конец. Не нужно рисовать фигуру от края. Нужно, чтобы сверху и снизу было немного воздуха. Сейчас мы посмотрим на нашу натуру. И примерно определим, где у нас кончается голова. Голова укладывается в теле человека 8 раз. Но так как у нас натура сидя, мы сначала должны изобразить верхний наклон, верхнюю осевую линию, а потом нижнюю. Для этого нам нужно найти середину. Примерно она будет где-то здесь. И при помощи карандаша мы немножко отведем руку, прищурим глаз и обозначим направление таза. Это направление мы передаем на нашем рисунке. Проверим, сколько голов у нас до середины фигуры. Для этого отведем карандаш. Большой палец будет там, где конец подбородка, верхний кончик карандаша наверху головы. Измеряем голову, щурим глаз. Большой палец на конце подбородка, кончик карандаша наверху головы. Отводим вниз. 2 головы, еще раз вниз, 3. То есть до таза у нас 3 головы. Измеряем так на своем рисунке. Вот примерно так у нас и получилось. Измеряем направление бедра, как оно идет от этой точки. Мы измерили, что при положении сидя у натуры получилось 6,5 голов. Так мы их измеряем на нашей работе. 4, 6. Ну вот примерно так и получается. Проводим угол наклона голени и стопы. Если мы видим, что немножко не убирается, нужно сместить. Теперь нам нужно провести осевую линию. Осевая линия – это середина нашей фигуры.

фигуры. Так как у нас достаточно пластичная фигура, мы проводим ее таким образом. Смотрим на нашу натуру и пытаемся выразить вот это движение плавное. Обозначим саму голову. И вот движение где тут идет от ноги. Отводим опять карандаш к натуре и отмечаем наклон плеч. Тоже приносим этот наклон. Обычно вот эти линии таза и плеч при таком положении должны как бы уходить в перспективу. То есть где-то далеко, а они потом соединятся. Отмечаем плечи. Грудную клетку тоже отмечаем ее направление. Локти таким же способом. Локти будут находиться на уровне талии. Обозначим талию и рядом локти. Перейдем к голове. И стараемся при помощи штрихов и линий изображать уже в целом фигуру. Набросок может быть линейным, то есть изображаться при помощи линий. Также при помощи пятна мы будем изображать сначала при помощи линии, а потом уже перейдем к пятну. Я обозначу, где у натуры волосы. Обозначим более четко плечи. Сделаем засечки на плечах, где у нас будут сами рукава, линию руки. То есть верхняя часть руки примерно одинакова по размеру, как нижняя. Не бойтесь, можете делать линии более четкие, делать их более смело. Также смотрите на саму натуру, на то, как она сидит, на пластичность. При помощи линий старайтесь это все передать. Мы примерно отметим, нарисуем ноги, где они должны быть. Дадим намек на стул, но сильно его вырисовывать не нужно. То, что ближе к нам, должно быть более четким. Когда мы уже примерно набросали, можем уже переходить к более смелым штришкам и пятнам. Наметим одежду нашей натуры. Можно одежду намечать при помощи таких жестких линий. Чтобы одежда при помощи контраста с телом показала, насколько оно пластично. Также при помощи штришков, пятен можно изобразить материал. Наброски помогают вам правильно схватывать пропорции человека, учат зрительной памяти, так как фигура часто бывает динамично. И чтобы ее схватить, нужно работать достаточно быстро. Примерно отметим, где у нас будет нос, глаза. И будем работать с пятнами.

можно работать таким образом. Не обязательно делать аккуратные штрихи, да и это не нужно в наброске. Просто работаем ребром карандаша. Там, где тень, тоже наносим пятна. Где у нас складки, пытаемся их изобразить тоже при помощи таких пятен. Где-то можно более четкие линии сделать. Можно изобразить при помощи четких линий детали, например, пояс.

работать с большими пятнами и большими штришками. Делаем легкие тени на лице. Стараемся в наброске передать характер натуры. Ее пластичность, динамику или, наоборот, статику. При помощи линии можно выразить характер, например, жесткость или плавность. Пальчики мы только намечаем. То, что ближе к нам находится, делаем более контрастным. В данном случае это локоть, рука. Добавляем тень под нее. Наносим легкий тон на все платье.

прищуриваем глаза, смотрим, где у нас тон светлее, и там высветляем. Где темнее, добавляем еще тона. Еще добавим тон в лице.

Наметим пальцы. Не нужно пальцы слишком вырисовывать. Дадим такие вот намеки при помощи штришка и пятна. Еще почетче обозначим стул при помощи тона и линий. Более детально выполним ноги. Какие-то лишние линии построения можно стирать. Смотрим, чтобы нога не казалась слишком большой. Проверяем это по натурщице. Тоже по размеру головы. Нога чуть-чуть должна быть больше головы. Ну, примерно правильно. Иногда достаточно просто дать направление линии. Не обязательно все детализировать. Главное, чтобы было понятно вот это движение. Но в каких-то отдельных случаях можно показать характер, например, обуви. Показать при помощи штриха и пятна. То, что ближе выделяем сильнее, можно даже выделить такой черной линией. Еще добавим тон там, где это необходимо. Подчеркнем руку. Уточним детали. Что-то можно смягчить клячкой. Что у нас находится сзади.

Один. При помощи тона и пятен показываем характер нашего платья и складки. Легким тоном пройдемся по работе. Подчеркнем руку, складку. Также это можно немножко высветлить при помощи клячки. Помним, там, где падает свет, будет светлее. То есть мы смотрим по плоскостям. Здесь у нас падает свет, тут уже идет тень. Дальше опять идет свет, дальше опять идет тень. Последние штрихи. Высветлим складки. Стараемся выкладывать складки по направлению ноги, например, вот в этом случае. Набросок можно заканчивать. Попробуем выполнить набросок мягкими материалами. Сделаем следующий набросок мягкими материалами. Для этого возьмем карандаш сепию и сделаем несколько вспомогательных линий. Отметим начало и конец натуры. В женской натуре голова умещается 7,5 раз или 8. В данном случае 7,5 раз. Измеряем направление. Так как натура у нас стоит в позиции с опором на одну ногу, такая позиция еще называется контрпост. Это когда наклон верхней части туловища полностью противоположен наклону нижней части. Наметим наклон

будем работать с пятном. Для этого можно взять уголь и боковой стороной угля провести вот такие пятна. Там, где у нас тень. Заостренным кончиком угля сделаем детали. Наметим руку. Рука будет заканчиваться где-то на середине бедра. Легкими линиями обозначим другую сторону туловища и фигуру в целом. Резкими линиями отметим складки.

легкими линиями обозначим дальнюю руку. Быстрые наброски еще используют дизайнеры одежды. И при помощи линий и пятна они создают различные модели. Уголь хорош тем, что он тушуется. Поэтому то, что у нас находится вдали, можно чуть-чуть смягчить пальцем.

Обязательно все вырисовывать. Можно дать только намек. Еще прокроем углем самые темные места. Это волосы у нас здесь самые темные. И вот такими движениями отметим складки. Да, то есть получается то, что ближе, у нас всегда контрастнее. Последние детали, которые придадут характер платью. Легкими линиями обозначим обувь и какие-то детали на ней. Для получения среднего тона можно немножко растушевать уголь. Это можно сделать пальцем. Еще добавим маленькие детальки в виде пуговиц. Наш набросок готов. Дорогие друзья, Бог так совершенно создал наше тело, и каждый из нас индивидуален. Рисуйте наброски чаще, так как наброски помогают нам лучше понять анатомию человека и как он устроен. Пробуйте, и у вас обязательно все получится.

Плод запретен, и сладок, и съеден. Преступники спрятаны, вынесен приговор. Она в слезах, оба в листьях, он бледен. Вечный смотрит не сверху, в упор. Вечный смотрит, обманут и предан. Боль и в голосе, и в глазах. Змею ползать, ей в муках рождать, ему хлебом надрывать свою спину, и всем смерть и страх. Плод запретен, пульс по холодным венам. Плод запретен, звенит в голове туман. Кто виновен? Адам говорит, что Ева, та, что змей, а в итоге одно — обман. Первый в их жизни обман. Вся вселенная замерла в ожидании. Что решается там, на совете мира? Не имея возможности смягчить наказание, мучительно долгое совещание наконец-то решение всем открыло. И ангелы падали перед вечным, и каждый просил, пусть не ты, а я. Но разве спасли бы они человечество? Нет, эта чаша теперь моя. И вмиг, словно вспышка, не стало вокруг ни отца, ни ангелов, ни тяжелых решений. Полумрак, запах сена, боль в легких и пара рук. А после, до сих пор неизвестное миру, прощение.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня поговорим о прощении. Мы вспомним несколько библейских историй, которые говорят об этой части библейского учения. Как человек должен прощать, как должен относиться к своим обидчикам, но самое важное, как учил Иисус прощать, в чем заключалась его главная мысль по этому непростому для многих из нас вопросу. Как много есть замечательных цитат на эту тему. Ведь многие выдающиеся люди в истории уже этот вопрос осмыслили, сложный вопрос и жизненно важный вопрос, и вот что они говорят. Несколько цитат. Вот, например, что говорил о прощении Александр Дюма. «Кто мстит, иногда об этом жалеет». Но тот, кто прощает, никогда об этом не жалеет. Когда я прочитал эту цитату, слова этого удивительного человека, я вспомнил историю Давида. В Священном Писании книга «Царств» описывает историю этого второго, он был по счету вторым царем в Израиле. И вот однажды, когда он еще

не сел на престол, не сел на трон, с ним приключилось, с ним нечто приключилось. Давайте вспомним, что. Царь Саул, на тот момент первый царь Израиля, действующий царь, он жестоко ревновал к Давиду, потому что сердца очень многих израильтян склонялись в сторону этого молодого полководца, которого сам Саул приблизил к себе, сделал начальником над своей дружиной, над своими солдатами. И многие люди видели в Давиде будущее, за Давидом будущее Израиля есть. И Саул начал Давида притеснять, преследовать. Саул отдал за Давида свою дочь замуж. Потом он ее, правда, у него отобрал вследствие вот этой своей ревности. Ну, а Давиду пришлось спасаться бегством. Давид очень много скитался по горам Палестины, по самым пустынным местам Палестины. Ему было где спрятаться. И многие люди видели его, потому что с ним всегда ходили единомышленники. Несколько сотен крепких мужчин, которые не смотрели и не обращали внимания на трудности походной жизни. Это были действительно очень сильные и крепкие мужчины, сопровождавшие Давида. Они всегда были рядом с ним. И вот Давид, скитаясь, спасая свою жизнь от преследований Саула, находился однажды в одном месте. Там же паслись долгое время стада одного человека. Этого человека звали Навал. Навал в переводе обозначает «безумец», человек, который действует необдуманно, человек, который действует импульсивно. Вот что значило его имя. Давид со своими единомышленниками где-то жил и перемещался там по этой земле, а рядом с ним были вот стада вот этого Навала. И ничего, ни разу ни Давид, ни его люди не взяли у пастухов, ни разу ни одну овечку не вытянули из стада для того, чтобы ее съесть. Напротив, сами пастухи этого человека Навала рассказывали о том, что Давид и его люди защищали их. Ну, пастушество в то время было профессией опасной и беспокойной. И Давид вместе со своими единомышленниками, они оказывали какую-то поддержку, какую-то помощь этому человеку. И вот пришло время большого праздника в доме Навала. В те времена стрижка овец – это как сбор урожая. На протяжении целого года за этими овечками ухаживали, их кормили, поили, водили по всяким злачным лугам. И приходил момент, когда с них состригали шерсть. Большой праздник. И вот Давид посылает к Навалу своих людей. И эти люди очень кротко, смиренно, с достоинством, конечно, но с большим уважением к Навалу говорят ему: «Дай что-нибудь нам. Мы защищали твои стада, никогда ничего не брали. Поделись тем, чем Бог тебя благословил. Мы нуждаемся, нам нужен хлеб, нам нужна пища». Навал на это ответил в своем стиле. И имя его действительно отражало его характер подлинный. Он сказал: «Много рабов бегает сейчас от своих господ. Мне что, взять и всех их накормить, всех этих беглых рабов?» И вот оскорбленные люди вернулись к Давиду, передали ему эти слова. И Давид повелел каждому мужчине, который его сопровождал, взять свой меч. И вот они направились в сторону дома Навала. Давид сказал тогда страшные слова. Он говорит: «Еще утро не наступит, как даже одного пса в живых не останется в доме Навала». Отомстить за себя задумал Давид. Он действительно был движим желанием мести. Но навстречу ему вышла жена Навала, Авигея. И она сказала точно такие же слова, какие сказал Александр Дюма. Она обратилась к Давиду. Во-первых, она вместе с собой втайне от мужа взяла еды много, сыр, хлеб, смок.

морковь сушеная. И она сказала, когда ты станешь царем, когда Бог сделает тебя царем, ты не будешь жалеть, что простил безумство моего мужа. Так что подтверждается, библейски подтверждаются слова Александра Дюма. А вот что говорит о прощении Александр Васильевич Суворов, великий русский полководец. И вполне ожидаемо он высказывается так сурово немножечко по-военному. «С юных лет приучайся прощать недостатки ближнего, но никогда не прощай своих собственных». Действительно, очень высокую планку здесь ставит Александр Васильевич Суворов. И я нахожу в Евангелии и подтверждение этих слов, действительно. Вот что я, так, немножечко отступая от нашей основной темы, что я хочу сказать. Очень важно, когда мы слышим умные мысли из уст даже великих и очень значимых людей, все-таки проверять в Евангелии. А евангельское учение подтверждает то, что они говорят. Вот слова Александра Васильевича Суворова, мы находим подтверждение им, мы находим подтверждение в Евангелии. Подтверждение находится в истории взаимоотношений между Иисусом и одного из его учеников. Самым импульсивным, самым горячим, самым быстрым на слова был, конечно же, апостол Петр. Апостол Петр иногда говорил, даже не думая о том, что он на самом деле говорит. И вот когда Иисус взял его, Петра, Иакова и Иоанна, с собой на гору Преображения, это евангельская история, которая описывает, как Иисус изменился, изменился его вид, изменилась его одежда. Рядом с ним появились небесные существа, с которыми он общался. И вот когда это произошло, апостол Петр, ну, он просто от пережитого, от того, что он увидел, он сосредоточиться не мог на своих собственных словах. Он говорил, не думая, что говорит. И вот он, обращаясь к Иисусу в этот момент, когда Иисус был явлен во всей славе своей, он говорит, «Господин, хорошо бы нам здесь сделать три палатки». В Библии сказано «три кущи». Кущи – это на самом деле палатки из подручных материалов, из палок и веток. Он говорит, хорошо бы здесь сделать три палатки. Одну для тебя, другие две для тех, кто, с кем ты сейчас общаешься. Вот таким был Петр. Есть еще один эпизод в отношениях Иисуса и Петра. Однажды Иисус незадолго, точнее, чуть-чуть позже вот этой горы Преображения, позже этих событий на горе Преображения, он, собрав 12 учеников, будущих апостолов, он им открылся и сказал, «Очень близко время, когда я буду предан в руки людей, время, когда я отдам свою жизнь за вас. Я буду вознесен над землей, я буду распят». Да, Иисус об этом говорил прямо. И вот в этот момент вот этот Петр подошел к нему и начал его уговаривать. «Господин, да не будет этого с тобою. Пожалей себя, не допусти, чтобы это с тобою произошло». И тогда Иисус вынужден был сказать Петру, что его устами сейчас руководит не он сам, его устами руководит соблазнитель, который желает удержать Иисуса от исполнения его миссии. Вот такой был апостол Петр. И мы знаем, что однажды наступил такой момент, когда вот этот горячий, импульсивный человек с клятвами и проклятиями, как говорит Евангелие от Матфея, отрекся от Иисуса. А Иисус его простил. А Иисус, как добрый, хороший друг, сумел закрыть глаза на проявление человеческой слабости будущего апостола Петра. И Иисус не ошибся, простив его.

А сам Иисус позволял себе какие-то слабости? Нет. Поэтому, наверное, во многом прав Александр Васильевич Суворов, который сказал: «С юных лет приучайся прощать недостатки ближних, но никогда не прощай своих собственных». А вот слова Гоголя. «Если тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время и на самого себя». Почему? А хотя бы за то, что сумел рассердиться на другого человека. Опять же, возвращаясь к истории царя Давида, второго царя Израиля, был один очень интересный эпизод, когда сердце Давида наполнило горькое раскаяние в том, что он сделал другому человеку, человеку виноватому перед ним, конечно же, первому царю Израиля, царю Саулу. Когда Давид, помните, да, я рассказывал, Давид убегал от Саула, прятался от него в пещерах, в горах, в пустынных местах, убегал, спасая свою жизнь. Вот однажды Саул с большой группой воинов вот-вот должен был настигнуть Давида. И Давид вместе с несколькими... Давид и его друзья, насколько я понял, когда читал Евангелие, рассеялись по 2, по 3, по 5, по 10 человек. И с несколькими единомышленниками своими Давид зашел в пещеру, в одну из пещер, и там притаился. Саул вместе с большим отрядом воинов в это время оказался там, недалеко от этой пещеры. Саул остановил всю эту делегацию, и все его остановились ждать. Саулу надо было отлучиться по личным делам, туда, в пещеру зайти, в прохладную. А там сидел Давид со своими единомышленниками. И вот когда Саул повернулся к ним спиной, один из друзей Давида сказал ему: «Смотри, Бог отдает тебе в руки этого человека. Этот человек гоняется за тобой, чтобы убить тебя безвинно. Ты можешь сейчас отомстить ему за все, что он тебе сделал плохого». Он жену, помните, он жену отобрал, первую жену Давида, он ее потом отобрал и выдал замуж за другого человека. «Отомсти», говорили Давиду. «Нет, — ответил Давид, — я этого делать не буду. Рука моя не поднимется на помазанника Божьего». Но вот что он сделал. Он тихо подкрался к Саулу, взял его одежду и кусок этой одежды отрезал. И вот в Библии написано: «И горько стало Давиду, что он так издевательски, как ему показалось, подступил с Саулом. Тот ничего не ведал, ничего не знал, а он кусок одежды у него отрезал». Удивительно. И вот после этого, когда Давид это сделал, он, Саул вышел из пещеры, Давид вышел вслед за ними, признался ему, говорит: «Я не виновен перед тобой, я мог убить тебя, но не сделал этого. Вот доказательство, кусок твоей одежды». Но написано, что на сердце у Давида было горько, что он так поступил с Саулом. Итак, если тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись и на самого себя, хотя бы за то, что ты сумел рассердиться на другого. Каждая из этих мыслей так или иначе отражается в Евангелии, отражается в Библии, находит свое подтверждение и по-своему должна быть осмыслена, но только учение Иисуса о прощении может претендовать на высший духовный авторитет в этом вопросе. И чтобы понять его учение о прощении, я расскажу вам еще одну историю, но уже евангельскую. Иисус находился в это время в Иерусалиме, а по ночам он выходил за стены города. Он себя таким образом оберегал, потому что начальники израильского народа, они думали о том, как его схватить. Все, что он говорил, все, что он делал, им казалось, бросает на них и на их авторитет какую-то тень. Поэтому он ночевал на Елеонской горе за пределами городских ворот, а днем возвращался в Божий дом, днем возвращался в храм, чтобы учить людей, как служить Богу.
В одно утро, когда Иисус сидел и наставлял слушающих, вдруг его наставление прервало приближение шумной толпы. Из этой толпы к его ногам вытолкнули женщину. Она упала прямо перед Иисусом, и было объявлено, что она была взята в прелюбодеяние, она вела блудный образ жизни. Ее ждало суровое наказание, ее должны были побить камнями. И люди, которые привели ее к Иисусу, спросили: «Как с ней быть? Что ты скажешь с ней сделать?» Но Иисус знал закон. На самом деле все должно было быть немножко по-другому, потому что по закону, который дал Моисей, первыми в нее могли бросить камни те люди, которые были свидетелями ее преступления, которые могли с клятвой подтвердить: да, она была взята в прелюбодеяние, она совершила прелюбодеяние. Но Иисус не начинает с ними спорить. И все люди, почему он не начинает с ними спорить? Он что-то задумал. Что же он задумал? Но что можно сказать об этих людях? Среди этих людей были враги Иисуса. Они знали о его милосердии, они знали о его терпимости, о его снисходительности. Они ожидали, что он даст какой-то неправильный ответ, и тогда они смогут его за это осудить. Они ожидали, что он ошибется. Если бы он сказал просто так взять и отпустить эту женщину, сославшись на правила милосердия, то это многим людям бы не понравилось. Это многим людям не понравилось бы, потому что в те времена для людей было очень важно знать, что закон чтится, что закон уважается. И Иисус не мог просто так повелеть эту женщину отпустить. Это было бы против древнего закона, данного Богом еще через Моисея. Но самое важное, если бы он просто повелел эту женщину отпустить, он поступил бы несправедливо. Это действительно было бы нарушением Божьего закон. Ученики тоже с интересом наблюдали за происходящим, но в их сердцах была тревога. Они понимали, для Иисуса готовится какая-то ловушка. Один его неправильный ответ, и на Иисуса либо ополчатся римляне, которые следили за соблюдением законов, за законностью. Почему я это говорю? Потому что Рим оставлял за собой право совершать смертную казнь. Помните, когда Иисуса схватили, когда Иисуса осудили члены Синедриона, они не могли его распять, они не могли побить его камнями, они не могли ничего с ним сделать. Им требовалась санкция римского прокуратора. Рим оставлял за собой право совершать смертный приговор. Если бы Иисус сказал: да, побить ее камнями, так написано в законе, он стал бы нарушителем римского закона. Если бы он сказал: оставьте ее, помилуйте ее, он был бы нарушителем закона Моисея, израильского закона. В трудном положении оказался Иисус. Это понимали ученики, и они с тревогой за ним наблюдали. О чем же в это время думает сам Иисус? У меня нет сомнения, что он искал путь спасения. Искал путь, которым можно было бы эту несчастную женщину, которую, откровенно говоря, просто использовали для того, чтобы подловить его. Он искал путь, как же ее избавить от той страшной участи, которую для нее готовили. Всех этих, ему было ее жалко. Ему было жалко этих людей, которые собрались вокруг нее. Большинство из них не волновал вопрос справедливости. Не волновал даже закон Божий. Он понимал, глядя вот на всех этих людей, он, Сын Божий, Пророк Божий, он видел. Вот она, грешница, идет к погибели. Ее ожидает Божий суд. Но ведь и всех, кто стоит здесь рядом, кого на самом деле в действительности не интересует закон Божий, ведь их тоже ждет погибель, ведь их тоже ждет Божий суд. Как быть? Человек вряд ли смог бы найти достойный выход из этой ситуации. Но его находит Иисус.
Он читал мысли людей. Он знал,

что находится в сердцах самих людей, чего они хотят на самом деле. И вот Иисус наклоняется к земле и начинает на ней что-то чертить пальцем. В это время собравшиеся вокруг этой женщины окружают Иисуса и начинают шумно требовать от Него ответа. «Ответь же нам на вопрос, который мы тебе задали. Что же делать с этой женщиной?» А Он им ничего не говорит. А Он продолжает что-то своим пальцем чертить прямо на земле, прямо в пыли. Выводит слово букву за буквой, слово за словом. И вот что удивительно. От того, что там люди читают, заглядывая через плечо, сбоку, спереди, у них начинает просыпаться совесть. Оказывается, Иисус писал на земле 10 Божьих заповедей. Он писал на земле отрывки Божьего закона. Когда-то давным-давно Он сам и дал этот закон Израилю. Когда-то давным-давно Он протянул свой палец и коснулся камня. И камень под Его перстом растаял, как воск. И Он на камне начертил 10 заповедей Божьего закона. Да, это был Он. Парадоксально, что именно в нарушении закона Его и обвиняли собравшиеся тогда люди. А ведь Он и был законодателем Израиля. Он был автором этого закона. И вот, начертив достаточно, видя, что люди со смущением смотрят на то, что Он написал, читают выдержки из Божьего закона, читают заповеди, и видя, что на их лицах отражается мысль, отражается просыпающаяся совесть, Он встает и в этот план забивает, как говорят, последний гвоздь. Кто из вас без греха, пусть первый и бросит в нее камень. И камни полетели. Но знаете куда? На землю. Туда, откуда люди их и взяли. Побуждаемые совестью и обличаемые сильным действием Божьего Духа, потому что вот вся эта история, ну, точно не могла бы произойти просто, если бы естественным образом совесть говорила бы к сердцам этих людей. Но побуждаемые Духом Божьим, они начинают бросать камни и расходиться. Женщина, а где все твои обвинители? Женщина, где все те, кто хотели тебя предать суду? Никого нет, ответила она. Хорошо, тогда и я тебя не обвиняю. Ты свободна, ответил Иисус. Как много людей хотели бы, чтобы Иисус больше ничего не говорил. Как многие хотели бы, чтобы вот на этом месте Иисус и остановился. Получил прощение, Бог тебя простил. И ты свободен, и дальше можешь делать все, что хочешь, и дальше ты, да хоть волен вернуться к тому же, за что тебя Бог простил. Многим такое Евангелие понравилось бы, очень понравилось. Но Иисус в конце добавляет, «Я тебя не осуждаю, — говорит Он, — иди, ты свободна. Но смотри, больше не греши». Вот тут опять я вижу полноту Евангелия. Полноту Евангелия, и вот в чем мудрость, мудрость Евангелия. Как многие люди обвиняют христиан сегодня в том, что христиане, ну, это такие люди, которые могут даже за жизнью, за своей не следить. Ну, а зачем? Бог-то тебя все равно простит. Не таково учение о прощении в Евангелии. Да. Бог предлагает прощение, Он его дает. Но каждому, кто слышит этот голос Божий, говорящий, «Я тебя не осуждаю, я снимаю с тебя вину твою,

Бог говорит и еще нечто. Иди и больше не греши. Иисус предлагает прощение. Он имеет власть его дать. И вот мы молимся, просим, чтобы с нас была снята вина, чтобы Бог нас простил, и мы должны твердо верить в то, что услышаны. Твердо верить, что ради Иисуса Христа, вот этого милостивого избавителя этой женщины из истории, нам прощается. Но мы должны помнить и последние слова Иисуса из этой истории. «Я тебя простил, но иди и больше не возвращайся к тому, за что ты прощен».

Иисус Христос сказал своим ученикам: «Но всем вам, слушающим меня, говорю, любите врагов ваших, делайте добро тем, кто ненавидит вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за тех, кто оскорбляет вас. Если ударит тебя кто-нибудь по одной щеке, подставь ему и другую, и кто снимает с тебя верхнюю одежду, тому не препятствуй взять и рубашку. Каждому просящему у тебя давай. Если кто возьмет у тебя что-то, не требуй этого назад. Поступайте с другими людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Если вы любите только тех, кто любит вас, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди любят тех, кто их любит. Если делаете добро только тем, кто вам делает добро, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди так поступают. И если вы даете взаймы лишь тем, от кого надеетесь получить то же самое назад, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди дают взаймы друг другу, надеясь получить назад столько же. Но вы любите своих врагов. Делайте добро и взаймы давайте, ничего не ожидая получить обратно. И велика будет награда ваша. Вы будете детьми Всевышнего, потому что Он сам добр к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец.

заговоры, проклятия, порча, согласно Священному Писанию, реальное явление. Они практиковались с древних времен. Есть ли защита от них? Стоит ли для этого идти к ведьмам и гадалкам? Порча – народное название последствий той или иной формы колдовства, негативно отражающихся на индивидуальном душевно-физиологическом состоянии человека или на его судьбе. Порча подразумевает колдовство, а колдовство – часть языческой религиозной практики. В его основе лежит общение с врагами человеческой души, падшими духами. Разновидность колдовства – это также привороты и заговоры. Между приворотом и заговором не всегда прослеживается четко определяемая разница. В ряде случаев названные термины могут употребляться в качестве синонимов. С другой стороны, заговор может использоваться для оказания на человека воздействия совершенно иного характера, например, избавления его от болезней. Это слово один раз встречается в Библии. «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь» в книге Исаия, 8 глава. Есть пример порчи в Библии, в книге Иова. Иов был порядочный человек, и даже Господь оценил его

как непорочного и удаляющегося от зла. Он верил в Бога, и Бог благословлял его во всем. Это заметил сатана. Иов был достаточно богатым человеком. У него были и сотни верблюдов, и множество скота. Практически уровень современного миллиардера с парком из Мерседесов и Бентли. У него была семья и 10 детей. Он был уважаем в обществе и даже выступал судьей в гражданских делах. И однажды сатана пришел к Богу и сказал, что обошел землю и хвастался, что владеет всей землей. И тогда Господь спросил его, а знает ли он непорочного человека по имени Иов? Сатана, конечно же, знал Иова, но высказал предположение, что Иов богобоязнен из-за благословений, которые дает ему Бог, то есть назвал Бога взяточником. И Господь разрешает сатане испытать Иова. Он убрал свою защиту от Иова, чтобы Иов мог быть испытан. За один день Иов лишился всего имущества. Произошли стихийные бедствия, пожар, и грабители угнали стада. И все его дети погибли в один день, и обрушился его дом. Это можно назвать порчей, так как это действие злых сил против человека. Какие методы использовал сатана, мы не знаем. Но знаем, какой был разрушительный результат его действий на жизнь Иова. Но Иов не согрешил и не стал винить Бога в своих несчастьях. И Господь спросил у сатаны, убедился ли он, что Иов по-настоящему любит Бога и не за благословение. Сатана ответил, что если коснуться его плоти, то он точно отречется от своей веры в Бога. Господь разрешает и здесь сатане коснуться плоти Иова, но запретил ему лишать его жизни. Иов заболевает в один день проказой, лепра, с макушки до пят. Смотреть на него было ужасающим зрелищем. Даже его друзья не узнавали в нем того человека, перед которым они раньше преклонялись. Иов и здесь не согрешил, хотя его жена подстрекала его сделать это. После этих испытаний Иов помолился Богу и поблагодарил его. И Господь вознаградил Иова. И у него было в два раза больше богатства, чем прежде, и появилась новая семья – и 10 детей, и жил он 140 лет. Это история о том, что только молитва к Богу помогла Иову, и Бог ответил на его молитву. Иов не пользовался амулетами, оберегами, не обращался к гадалкам за защитой. Заговоры также не спасают от порчи. Заговоры – это форма вербальной народной магии в восточнославянском фольклоре и мифологии. В заговорах используются заклинания, чтобы зачаровывать предметы или людей. Здесь небольшое различие по смыслу. Можно увидеть в таких конструкциях, как заговоры и наговоры на воду, чтобы сделать ее целебной. Практика заговоров возникла из языческих молитв и заклинаний, и поэтому изначально была основана на вере в силу человеческого слова. Отсюда вытекает важность точного произношения слов, произносимых шепотом или нараспев, а также точного соблюдения связанных с ними обрядов. Надо отметить, что заговоры – это не молитва. Ради выживания заговоры даже начали имитировать христианство. Магическая формула, например, «Остановись, кровь, все еще в ране, как вода, Иисус в Иордане». Это пример основанного на словах из Писания заговора. Он засвидетельствован в таких странах, как Беларусь, Украина, часто встречается на юге и западе России. Не будем обольщаться, заговор от молитвы отличается фокусом внимания на слове человеческом вместо слова Божьего, на воле человеческой вместо воли Божьей. Молитва – это просьба на основании слова Божьего, а заговор – это попытка управлять природой, Богом и людьми. Не могут также и амулеты спасти нас от порчи. Что же такое амулет? Амулет или оберег, которому приписывается сила и к которому человек обращается за помощью, бессильны без Бога что-либо изменить. Но как только человек возложил на них свою надежду и носит их в качестве оберега, они начинают действовать против человека. Атеистический словарь дает определение амулету. Амулет – это предмет, которому приписываются магические возможности,

который якобы должен принести счастье и уберечь от зла. Уже в первобытном обществе люди увешивали себя остатками убитой ими добычи, зубами и когтями, которые якобы должны были дать их носителю силу животного. Амулеты находят применение в нетрадиционной медицине в качестве защиты беременных против сглаза и в качестве любовных чар. В амулете действует анимистское представление, будто бы на человека влияют магические силы, противодействовать которым он может амулетом. Мастера делают обереги, обматывая их шелковую нитью и пишут на них бесовские имена. Так называют и тех, кто носит их на шее или на руке, чтобы защитить себя от всяких бед. К ним можно отнести и тех, кто водит медведей, обмотав их с ног до головы крашенными веревками. Потом стригут зверя и шерсть, плетенную в веревке, режут на кусочки и раздают людям, как обереги от болезней из глаза. Некоторые плюют себе за пазуху, чтобы защититься от порчи из глаза. Что говорит Господь об амулетах? В Иезекииле в 13 главе сказано: «И скажи, так говорит Господь Бог, горе, сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Посему так говорит Господь Бог, вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Но как же защититься от порчи или колдовства? Все амулеты и обереги принадлежат дьяволу. В Писании Господь называет такие предметы идолами. В Псалме 95, например: «Ибо все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш». Господь советует, чтобы мы не давали место дьяволу для того, чтобы защититься от разной порчи. В послании к Ефесянам 4 главе написано: «И не давайте место дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Что же значит не давать место дьяволу в понимании известных личностей? Амвросиаст, который жил в IV веке, написал следующее: «Разгневанная душа неизбежно помышляет о злом, чего и желает дьявол, который находит расположенный ко злу разум и поселяется в нем, обманывая человека, созданного для жизни». Феофилакт Болгарский, который жил в XI веке, написал: «Враждовать друг с другом значит давать место дьяволу, ибо до тех пор, пока мы соединены и сплочены, он ничего не приносит своего, так как не находит места. Когда же заметит какой-нибудь раздор в нас, тогда, находя место, просовывает сначала голову, подобно змею, а потом забирается всем своим извивающимся телом». Гай Марий Викторин 3 века нашей эры пишет следующее: «Дьявол ничего не сможет против нас, если только мы сами не дадим ему места. И так обстоит дело во всех наших поступках. Мы господствуем по своей воле и обретаем заслуги от добрых дел, а кары от дурных, ибо нашим порокам дается место дьяволу». Господь и есть наш оберег, как и в истории Иова. Бог охраняет тех, кто уповает на Него, написано в притчах во 2 главе. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. В Псалме 96 написано: «Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их». В Псалме 30: «Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком». В Псалме 144 Господь подтверждает: «Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». Известные богословы были уверены в Божьей защите и объясняли, почему действует колдовство.
Преподобный

0: Паисий Святогорец пишет: «Раз колдовство подействовало, значит, человек дал дьяволу право над собой». То есть он дал дьяволу какой-то серьезный повод и потом не упорядочил себя с помощью покаяния и исповеди. Если человек исповедуется, то порча, даже если ее подгребают под него лопатой, не причиняет ему вреда. Это происходит потому, что когда человек исповедуется и имеет чистое сердце, колдуны не могут сработаться с дьяволом, чтобы этому человеку повредить. Святой Иоанн Златоуст писал: «Распутные женщины, стараясь друг перед другом отклонить человека от сожительницы, соединенной с ним браком, и вполне подчинить его своей любви, прибегали к волшебствам, составляли чары и употребляли много обаяний. Потом, подвергнув его таким образом тяжкой болезни, предав тлению и продолжительному гниению, и навлекши на него тысячи зол, лишали настоящей жизни. Если ты, человек, не страшишься гиены, то побойся их обаяний. Когда ты через такое распутство сделаешься чуждым божественного содействия и лишишь себя вышней помощи, тогда блудница, смело взяв тебя и призвав своих бесов, составив чары и устроив козни, весьма легко повредит твоему спасению и выставит тебя на позор и посмеяние всем жителям города, так что они даже не пожалеют о твоем злополучии». Порча носит сверхъестественный характер, и нет разницы между гадалкой, которая насылает порчу, и гадалкой, которая избавляет от нее, поскольку все они используют один и тот же источник – языческий или бесовский. В молитве мы, наоборот, доверяем себя и свои проблемы в руки Бога и полагаемся на Его избавление и исцеление. Бог отвечает на нашу молитву, хранит и защищает нас, потому что Он обещал это сделать для нас.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
1: В каких случаях милосердие не является добродетелью? И как отличить ситуации, когда нужно проявить доброту, сострадание, милосердие к человеку, от тех, когда для этого человека не нужно ничего делать?
2: Скорее всего, критерии в следующем: любить человека и ненавидеть грех. Вот в этом критерии. Уметь отделить человека от его поступка. И помнить о том, что на тебе лежит ответственность за то, как развивается твой ребенок, и за то, как развиваются твои отношения, вплоть до отношений с начальником. Потому что мы часто избегаем острых углов. Очень многие люди живут, избегая острых углов. И таким образом потакают развитию всякой безнравственности, неправильного поведения, давления на другим. Вот, например, вы находитесь в каком-то кабинете, где у вас проходит совещание. Я часто наблюдаю, когда есть люди, которые, ну, например, считают, что они имеют право перебить другого, просто подняв тональность своего голоса, увеличив силу, так сказать, голоса. И вы знаете, это...

0: не от большого ума и не от... Почему? Вот и я часто был в ситуации, когда человек, обладающий властью, просто тебя хочет заткнуть на каком-то там слове, перебив тебя и не дав тебе договорить того или иного. Вот как я должен поступить в этой ситуации? Должен бы ли проглотить, промолчать, или я все-таки должен сказать: «Извините, Иван Иванович или там Сидор Петрович, дайте мне договорить». Вы знаете, вот об этом я привык договариваться. Я говорю: знаете, а я не привык работать в такой ситуации, где человек просто потому, что он владеет голосом более мощной силы, он должен меня перебивать. Дайте мне высказаться. Это же работает в твоей семье. Это работает везде. Когда ты понимаешь, что человек не прав, ты должен... не проявлять такого псевдомилосердия, но ради мира, ради того, чтобы ничего не случилось, ты должен, как бы, ты должен молчать, утереться и ничего не говорить. Тем более на нас лежит ответственность перед Богом. Господь говорит: не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Вот. И, конечно, вы скажете: а я потеряю работу. Да, действительно, говорят, вчера искал справедливости, завтра ищу работу. Угу. Такое тоже бывает. Здесь надо иметь мудрость. Иметь мудрость, не плевать в колодец. Но когда мы говорим о милосердии, мы здесь говорим больше, и тем более о роковом милосердии. Мы говорим больше не об отношениях типа начальник-подчиненный, а мы говорим о вещах, которые ведут человека в ад или рай, о вещах, которые в нем надо изменить для того, чтобы не идти на поводу. Например, человек, девушка увлеклась чужим мужем, так сказать, увлеклась, разрушает семью. Как вы будете к ней относиться, если она ваша подруга? Найдете ли вы себе силу воли сказать: это тебя погубит? Ты грешишь, ты не имеешь права это делать. Вот в этом смысле милосердие типа: да ты ни в чем не виновен, продолжай в таком же духе, меня еще убивают такие пожелания. Будь таким, как ты есть. Да я не хочу быть таким, как я есть. Я хочу быть лучше. Зачем мне такое пожелание? Вот. Мне лучше пожелание: меняйся к лучшему. Вот это будет правильное пожелание. Поэтому... надо помнить, что не любое милосердие благоугодно Богу. Есть милосердие роковое, которое уничтожает и вас, как человека активного, делает пассивного, такого ни к чему не пригодного, и уничтожает судьбы людей, которые рядом с вами, которых в той или иной степени Господь дал, ну, на ваше попечительство, покровительство и так далее.
1: Анатолий Дмитриевич, благодарю вас за ответ. Спасибо большое.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Вы наши дорогие и любимые гости. И сегодня мы вас знакомим с Олегом Габрусевичем. Он приехал к нам из Беларуси и привез с собой очень интересный цикл лекций, проповедей. Олег, расскажите, пожалуйста, немножко о том, что же наши зрители узнают.
1: Ну, добрый день. Значит, программа, я думаю, конечно, будет интересна. Она будет посвящена древним рукописям, Священному Писанию. Несмотря на то, что звучит так древнее, да, казалось бы, что там в древних, только история. Но несмотря на то, что они древние, эта книга, Священное Писание, она имеет огромную актуальность и сегодня. Потому еще будет тема вот в этом большом контексте называться «Небесная драма в земных одеждах». Речь пойдет о том, что сегодня, наверное, обычный среднестатистический человек, он каждый, наверное, задается вопросом, что много происходит каких-то различных процессов, да, каких-то проблем, конфликтов, войн, и не всегда на все вопросы есть ответы. Вот мы постараемся на основании Священного Писания, по крайней мере, попытаться ответить на вопросы. Мы будем говорить о конфликте, который в свое время произошел на небесах. И как отражается этот конфликт в нашей земной жизни, в прошлом, в настоящем, и что ожидает, наверное, будущее. Как поможем, наверное, как знаете, уроки, может быть, истории, может быть, географии в школе, когда используются контурные карты, и есть только общий какой-то вид, да, есть какие-то, может быть, границы, но нет тех каких-то вкраплений, начинок, связанных с городами, с историей, обозначением, топоним.

0: мики и так далее. И вот мы будем говорить о общих каких-то чертах, но мы постараемся вот увидеть, может быть, эти детали. И насколько это важно вообще сегодня человеку, актуально ли это, вот этот конфликт небесный в нашей жизни, как говорится, за невидимыми делами людей чаще всего стоят невидимые дела вот ангелов, добрых, либо падших. И вот мы будем говорить об этом.
1: Очень интересно. Олег священнослужитель, он историк, и вот такие интересные темы будут подниматься в цикле «Тайны древних рукописей».
0: Да.
1: Олег, вот я вас слушаю, так интересно, так все сложно, так все профессионально, и я думаю, что вы, наверное, потомственный богослов, потомственный историк, потомственный ученый. Вот такое вы производите впечатление?
0: Нет, я не потомственный ни богослов, не потомственный ни историк, и не потомственный исследователь. В то же время и не надо таковым быть, на мой взгляд. Чтобы быть потомственным, не нужно заканчивать, может быть, какое-то высшее учебное заведение. А Священное Писание все же открыто для человека на том уровне, насколько все же ему достойно понять. Взять даже литературу классиков, может быть, зарубежную, отечественную, ведь... Есть и литературные жанры, которые используют аллегорию, да, иносказание. Но читатель, вчитываясь, он все равно понимает, сопоставляет, анализирует, да, проводит какие-то аналогии. Поэтому, я думаю, Священное Писание, она не настолько зашифрованная книга, такая уж очень тайная, чтобы было бы непонятно. Но в то же время, да, вот интерес к Священному Писанию, он у меня возник. Вот где-то лет, может быть, 17 назад, когда в жизни очень многое изменилось.
1: Сколько вам лет было тогда?
0: Так, мне было тогда, вот когда вообще у меня вот
1: интерес,
0: переоценка, да, произошла в жизни, да. Вот, ценностей моих, да, мировоззренческих. Мне уже было 25 лет. Но до 25 лет движение так вот в жизни, конечно, оно было. Я бы, может быть, не сказал, что я так осознанно шел к Богу, да, осмысленно, потому что есть люди, которые могут рассказать о себе, что в жизни в какой-то момент они ощутили, что что-то не так происходит, да. Было ли уже когда-то у них Священное Писание в семье, либо где-то они приобрели, либо где-то ставили цель приобрести эту книгу. И из рассказов этих людей видно, как они готовы вот шаг за шагом вот шли к тому, чтобы найти Бога. У меня бы, может быть, мне кажется, даже и в большинстве своем, как у меня, так и у других людей, скорее всего, путь Бога к человеку. Потому что,
1: человека от Бога?
0: Наша природа такая, что не совсем, может быть, как-то согласуется в том, чтобы вот жизнь... доверить Богу, да, чтобы она как-то была в гармонии с Создателем. Скорее всего, наша природа, она желает своих каких-то интересов, увлечений, и не всегда она согласуется, наверное, с волей Божией. Но вот какие-то моменты уже, вновь по прошествии, да, какого-то определенного времени, когда анализируешь эту жизнь, вдумываешься в нее, понимаешь, что ведь Бог в жизни человека, в частности моей, он всегда, он постоянно, потому что обозначились какие-то вот такие вот маркеры, да, вот в своей жизни, которые они яркие, они запоминающие, и по сей день я их помню. И помню так, как вот, Господь вот в своей жизни, Он готов был открыть что-то важное, ценное, которое на это нужно было обратить внимание. Вот, начиная с детства, там, юношества, уже зрелой жизни.
1: Давайте немножко как раз вот о детстве, о юношестве поговорим. Какие вехи, какие маркеры на вашем пути, может быть... Вот вы знаете, мы когда с Олегом немножко говорили о том, о чем будем говорить во время этой программы, то он так вот сформулировал, что не мой путь к Богу, а путь Бога ко мне. А тогда вот я сразу задаю этот вопрос, а ваш-то в это время путь был от него? Вот давайте какие-то моменты обозначим.
0: Видите, может быть, какой-то вот такой еще незрелый возраст, там, детский, юношеский, он только вот какие-то впечатления, которые они остаются в жизни, да? И не всегда их можно ценить и понять, и разобраться вот в этих впечатлениях, почему так. Уже произойдя какое-то время в жизни,

0: идя какой-то путь, потом возвращаясь к этим эпизодам жизненным и понимая, что вот в твоей жизни да, Бог участвовал. Вот уже он на том уровне, вот насколько там я мог понимать, Господь говорил. Почему я говорю, что Господь к человеку, и, наверное, чаще всего, примеров таких немало в Священном Писании. Самый, может быть, классический пример – это согрешение Адама и Евы. Вы же помните, что не Адам с Евой ищут Господа, да? А Господь, где ты? Он идет навстречу, да? Он предлагает ему опять взаимоотношения и ну, наладить вновь эти правильные отношения. Такие, наверное, в жизни, если вот человек, наверное, подумает, вспомнит свой путь, а может еще кто-то в раздумье, то он, наверное, заметит вот эти вот направления Бога к человеку. Хотя не всегда так.
1: Ну вот давайте об этом поговорим, как Бог вас искал, как Он за вами шел.
0: Вообще вот с детства помню, я не знаю, мои друзья, одноклассники, мы настолько, помню, были такие под впечатлением, воображением, не знаю, может, очередного какого-то фантастического фильма, но еще и внутреннее все же вот было чувство, да, что мы не одиноки вот в этой вселенной, ну, на Земле, по крайней мере, вглядываясь в космос, окружающий мир, растительный мир, да, ну, не может быть, чтобы вот кого-то в этой еще жизни не присутствовало, ну, я имею в виду неземной цивилизации. Конечно, я сейчас с усмешкой вспоминаю, но вот одноклассники, мои друзья, мы даже вот под этим воображением ходили и пытались найти этих инопланетян. Мы всматривались в небо. Конечно, вот опять же под этим воображением кто-то мог заметить какое-то там мерцание и говорит, вот я заметил, вот там приземлилось. И мы мчались куда-то в какое-то в поле и, в общем, так усиленно пытались что-то найти, какой-то предмет, да, неземной цивилизации. Ну, вот так вот было. Вот. А уже там где-то в средних классах, я помню такой момент, тоже под впечатлением, может быть, вот теории эволюции, там, вот, урока биологии, вот эта длительность периода земной жизни, миллионы лет. Хотя я сомневался как-то, ну как так, что там, чего там, тем более человек от обезьяны. Не мог я об этом, конечно, разобраться, еще до конца понимать. А в городе у себя речка такая широкая. Я стою посередине моста и вглядываюсь в эту речку. Лето, даже не лето, но вот весна, наверное, было тепло. Еще, но школа еще, вот, были занятия. Она вот бурая, да, она какая-то мутная. Вот. Я бы не сказал, чтобы она такая очень привлекательная, да, где-то даже и пугающая, такая ух, огромная такая вот. Сотни метров от меня впереди завод, трубы, дым. И я ощущаю вот внутреннее свое состояние, что мне очень как-то горестно и тоскливо. Потому что вот я родился в это время, где вот кругом, наверное, вот эти заводы, дым и бурая река. И я не вижу то, что, может быть, говорили нам в школе, когда-то было все там красиво, девственно, да, не тронуто человеческой рукой, кристально чистые речки, все вот кристально чистая эта природа, там, благоухающая, там, красоту свою имеющая. Я бы не сказал, что и она потеряла сегодня вот эту красоту, но мне тоскливо было. И вот ощущение вот по-настоящему какой-то родины, вот что-то я увидел, что что-то в этой жизни как-то потеряно, искажено, что-то не соответствует. Я не мог дать опять оценку, я не понимал, что. Я вот так ушел вот с этой тоской. Думаю, ну что ж, родился так, значит, больше не суждено чего-то увидеть. Я понимаю, что тогда уже даже эти детские вот такие впечатления, маленькие какие-то свои наблюдения, Господь уже тогда показывал, что есть что-то лучшее. Есть то, что человеку предназначено. И вот в сердце человека уже что-то вот есть, то его состояние, да, то место, где вот оно должно находить отклик для своего Создателя, да, для своего там вот Искупителя. Это уже потом моя такая оценка. Ну и, наверное, бабушка, она вот в большей степени, наверное, повлияла. Ее религиозная жизнь, она была верующий человек. Вот. Конечно, я родился, но в советскую эпоху родители, я бы не сказал, что они там были атеисты, то тоже они были верующие, но, по крайней мере, это может быть так формально, да, по крайней мере, праздники какие-то мы вместе там семейные отмечали, а бабушка-то, она была такая набожная, посещение церкви, вот, все праздники, соблюдения, все вот как положено, да, канонически вот, ходила, молилась, и, конечно, за нас молилась она. У меня еще два брата старших, вот, конечно, я думаю, что большую роль сыграла в нашей жизни, в моей жизни. И когда я уже затем анализировал и понимал, что, видимо, даже ее молитвы, вот, может, спустя какое-то время в моей жизни они вот произошли такие изменения.

0: только благодаря бабушкам, бабушке, потому что я задавался вопросом, ну, а кто я такой, что вот я лучше, чем другие? Как-то вот Господь обратил на меня внимание. Нет, не лучше. Я думаю, каждый человек, он для Бога открыт. И зависит от человека, насколько он вообще откроется и готов откликнуться на это приглашение. Однозначно у каждого человека вот должно что-то прозвучать, должно что-то увидеть, какие-то обстоятельства. Ребенок, взрослый, зрелый, подросток, у любого человека это происходит. Все зависит от того, как он это оценит и отреагирует на это.
1: Угу.
0: И вот это заметить, почувствовать, это, конечно, для человека благословение, угу. когда он это все увидит.
1: Давайте вот поделимся тем, как вы это почувствовали, заметили. Просто у каждого это, наверное, как-то по-своему, как-то особенно. Немножко вот расскажите о каких-то, может быть, событиях вашего жизненного пути, которые к этому привели, которые открыли вас для Бога.
0: Ну вот, наверное, изменения, которые уже больше стали происходить в моей жизни, конечно, когда я уже подрастал, да, уже такой юношеский возраст, не ребенок, но и не взрослый. Очень важна вот перемена, вот, наверное, общественно-политической жизни. Я учился в то время в Гродно, в ПТУ, и вот с 90 по 93 год, в 91 году уже развалился Советский Союз, да, и вот на фоне вот этих демократических преобразований, ведь вы помните это время, когда религиозная свобода, демократические свободы, да, появление каких-то политических партий, регистрации и легальная деятельность церкви различных направлений. В домах культуры, в каких-то общественных местах появляются какие-то группы, встречи по изучению Священного Писания, там какие-то программы по изучению Библии. И вот время, которое там я находился, вот учился в ПТУ, я, может быть, скажу даже, что не совсем сознательно это все было. Я не скажу, что вот я весь такой был поглощен в образовании, в учебу. Более мне такая жизнь была, как это сказать, мягко, свободолюбивая, да, такая, даже не то, что свободолюбивая, а такая, может быть, даже такая вседозволенная. Mm-hmm. Я не был хулиганом, каким-то бандитом, преступником, но молодежь, такая субкультура неформальная, да, музыка, какие-то концерты, встречи, друзья, пиво. Вот так вот мы проводили время, так мы проводили время. Но в то же время, вот под влиянием вот этих преобразований уже таких политических, конечно, я стал замечать какие-то плакатики, там, какие-то афишки, какие-то приглашения. Люди встречались на пути там, с религиозной какой-то литературы, предлагали. И мое первое впечатление было то, что кроме, может быть, вот присутствия там священников, да, встречались люди, которые, ну, они вот не в священнической одежде, да, угу. а просто опрятно одеты, там, в рубашке, там, в галстук. Парни, девушки, молодые люди. И я удивлялся, думаю, вот, а, вот как так может быть?
1: Откуда они такие взялись?
0: Да, да, мне казалось, что вот есть категория людей верующих, это священники, вот. А как-то вот в светской жизни это не принято. И вот меня это удивляло, конечно же. Я прислушивался, брал литературу, иногда задумывался, конечно, что-то читал. И вот в это время, конечно, происходили какие-то такие мои изменения. Я стал как-то переосмысливать, может быть, немножечко думать. Парень, помню, со мной, когда я учился, вместе мы работали на практике, да. Он, наверное, посещал какую-то одну из христианских церквей, я ее тогда и не знал, но вот он впервые, который мне как-то, по крайней мере, более-менее какие-то контуры обозначил борьбы между Богом и сатаной. Mm. Тогда я стал представлять, что, ах, оказывается, вот так вот еще есть, есть какой-то враг Бога, Христа, который вот влияет на человека.
1: А вы считаете, что это универсальная истина, что есть враг Бога и что между Богом и сатаной идет постоянный конфликт? Это просто для какой-то церкви? Это учение какой-то церкви или каких-то нескольких церквей? Или это то, что на самом деле происходит в мире?
0: Нет, это, наверное, универсальное. Может быть, с какими-то отличительными немножко комментариями, но в то же время христианская церковь говорит об этом конфликте, угу. что некогда одно из существ там, небесных, да, вот, занимаем даже высокое положение, тайна греха, вот этого возмущения на небесах.

0: по крайней мере, оно зародилось там, и этот конфликт произошел там. Исходя из Священного Писания, ну, мы уже будем отдельно потом говорить, он продолжался, и местом этого продолжения конфликта стала, вот, к сожалению, земля. Угу. Поэтому, да, это...
1: А где происходит этот конфликт? Вот мы с вами сейчас здесь сидим, ну, и все тут хорошо, прекрасно,
0: да, конечно,
1: никакого конфликта мы не ощущаем. И мы ведь на земле находимся. А где же на земле проходит этот конфликт вот именно между Богом и сатаной?
0: Ну, если мы говорим глобально, если мы, вот, по крайней мере, новости мы видим, слышим, да, каждый день новости передают, ну, масса различных таких сложностей, конфликтов, военных действий. Вот сейчас даже по статистике вспомню. Социологи, да, анализируя вот жизнь на планете Земля, мирную и военную, говорят, что за последних 3600 лет на планете Земля мирных лет было только 292 года. Mm. Все остальное — война и конфликт. То есть это первое, видимо, что у нас не в порядке все на этой планете. Да? Самое, может быть, простое, бытовое — человек раздражается, человек грубит в семье. Может,
1: то есть
0: он того и не хочет, не
1: то,
0: желает,
1: что где-то
0: этого.
1: Война, а то, что и человек сам в себе тоже разделен, в нем тоже происходит борьба?
0: Конечно, здесь мы бы даже бы сказали, ну, как это можно так вот сказать, человеческое сердце, его разум, потому что немало говорится о Священном Писании, как, ну, к примеру, «Более хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Mm. И известное выражение...
1: Извините, еще раз перебью. «Храни сердце твое». То есть от человека зависит, сохранит ли он свое сердце, чтобы в нем, ну, не преобладали злые силы?
0: Конечно. Решение человека, да, его поступки, его действия, это в большей степени то, что происходит, может быть, он даже и не предполагает о влиянии каких-то, ну вот, сил в жизни человека. Выражение известное, там, посеял мысль, пожнешь поступок, да? Посеял поступок, пожнешь, там, привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. То есть всегда же присутствует какая-то причинно-следственная связь, да? То есть человек просыпается, не посещает какая-то мысль, то есть либо на добрые поступки, либо понятие, ну, какой-то там порядочности, честности, своей вовлеченности, заботы, семья, так далее, круг своих каких-то обязанностей, интересов. Mm-hmm. Либо человек, который сразу же ориентирует на какой-то поступок, ну, дурной бы сказали, да? Mm-hmm. Вот, поэтому вот за невидимыми этими делами человек иногда вот эти, вернее, за видимыми делами человека, mm-hmm. невидимые дела, вот, этих ангелов, угу. которые проявляются, и мы вовлечены в этот конфликт.
1: Угу. То есть, ангелов вот, злых?
0: И ангелов злых, и, конечно же, покровительство человеку, и добрые ангелы, угу. которые человека готовы берегать, охранять. Если даже каждый, наверное, человек в своей жизни может рассказать случай: «О, мне повезло, вот подскользнулся и не упал». Или, а если упал, то как-то удачно бывает. Масса, наверное, примеров в жизни человека, который, угу. Вопреки, вот, казалось бы, должно произойти то и то и то, а получилось угу. обратно. И есть обратные примеры. И, конечно же, и примеры, которые вот что-то произошло, и иногда и сложно дать оценку. Угу. Вот.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Олег Габрусевич, гость из Беларуси. Пожалуйста, пишите нам, звоните, задавайте ваши вопросы. Мы их с удовольствием Олегу передадим. Олег, давайте продолжим. Вот какие вехи на вашем пути жизненном, которые вы помните, которые вы, может быть, потом вот обнаружили, когда анализировали, когда Господь за вами шел, когда Господь открывался вам, пока, наконец, к себе не привлек?
0: Вот я помню еще такой, для меня, по крайней мере, был яркий пример, когда вот нас, учащихся, нам предложили пойти посетить выставку одного из художников. Оказалось, что он все время был диссидентом, да, где-то вот в подполье, и, ну, соответственно, как вот произошли эти все преобразования демократические, вот он мог свободно представлять свои картины. Одна из картин — Христос был распят, да, а я не понимал, то есть вот, там 16 лет, а я еще таких вещей не понимал. Мы экскурсовода спрашиваем: а могли бы вы нам объяснить вот смысл вот этой трагедии распятия Христа?

0: пыталась она нам сказать, но я не, ну вот она, наверное, все же не могла сама объяснить, потому что, может быть, тоже не владела вот, вот этим понятием, вот что произошло на там кресте, и не объяснила. И вот с этим вопросом я все равно как-то остался, думаю, как, за что, вот, по крайней мере, вот те фрагменты каких-то вот таких отголосков, которые вот я слышал, что распяли креста, ну, праздники и так далее, Рождество, все равно же мы в этой культуре крестьянской живем. Но объяснения я не мог вот этого, вот почему, да? То есть, если, может
1: быть... Но это была еще одна маленькая веха, когда Господь вот тук-тук-тук.
0: Конечно, может быть, я... Потом уже вот этот был парень, с которым мы работали, он мне уже немножечко объяснял, да? То есть, это еще до этого было. Вот. И... Я дома взял вот Евангелие, помню. Родители где-то на рынке купили уже. Это можно было купить свободно, пожалуйста. Думаю, почитаю. Вот почитаю. Помню, вечерами вот курил сигарету и читал Евангелие. Да. Ну, по крайней мере, у меня было впечатление, что уже
1: вот
0: я что-то знаю.
1: Вы это подчеркнули. То есть теперь, конечно, когда вы уже священнослужитель, вы понимаете, что это ну, нельзя так. Но, например, если человек курит сигарету и читает Евангелие, то... Он отгоняет Бога этим от себя? Бог, который чистый, который святой, он уже, наверное, не хочет быть таким человеком? Ну, так, по крайней мере, очень многие люди считают.
0: Нет, понятно, конечно же, такие атрибуты, как, например, чтение Священного Писания с бокалом пива, с зажженной сигаретой, это не вписывается. Конечно же, человек, все же в Священном Писании написано, что он храм, да, святой. Поэтому храм, в котором живет обитает Дух Святой. Угу. Поэтому, конечно же, человек должен хранить себя в своей чистоте, в физической, в здравии, в нравственном. Поэтому чтение Священного Писания, но, естественно, человека должно вызывать благоговейное отношение. Но это мой такой был опыт, конечно. Опять же, возвращался к нему.
1: Но Бог мог быть с вами в том состоянии?
0: Я думаю, что в том состоянии, конечно.
1: Конечно.
0: Конечно, был в том состоянии и в другом состоянии, потому что... Ведь сам Христос говорил, что не здоровый человек имеет нужду во враче, больной человек. Поэтому и вся направленность Господа, вся его любовь и все его действия, ну, к тому, чтобы вот обрести с этим человеком взаимоотношения, к нему прийти, достучаться как-то, чтобы он услышал этот голос. Поэтому я не сомневаюсь, конечно же. Но это не эталон для ваших зрителей.
1: Конечно.
0: Это я не думаю, что так стоит.
1: Ну, просто то, что это не эталон, это всем понятно. Да. Другое дело, что это факт, это реальность, это такова наша жизнь. Просто человек, когда бы и в каком бы он состоянии ни пришел к Богу, или не стал читать Священное Писание, не стал его искать, он нужен Богу. То есть Бог от него не отвернется ни в каких обстоятельствах.
0: Конечно, конечно. Потом была армия, я из армии вернулся вновь. Ну, друзья, вот наши неформальные тусовки, как мы бы сказали, вот там был в прошлом. Встречи, общения. И в городе у нас был, я помню, городок небольшой. И, ну, может, там 1020 населения. Может быть, лично не с каждым знаком, но визуально, конечно же, знаю, что это вот местный, это наш, там, да, к примеру, если где-то в другом месте встречаешься. Жил у нас священнослужитель, и опять у него вот отличался, может быть, от других священнослужителей, форма одежды, да, образ жизни. К тому же он жил у моего приятеля, снимал комнату. И этот приятель, который приходил, ну, там мы встречались, общались там в гости ко мне, рассказывал, он говорит, как странный человек, у меня там живет, Библию читает, там спортом там занимается, не курит, не пьет, там сало не ест, даже и на иностранном, на английском языке пытается там и читать Библию, и водой там еще он там что-то обливается, в библиотеке ходит. И, конечно, мы в городе его встречали, этого священнослужителя, молодой человек, интересный, вот, вызывал всегда какое-то уважение. Незнакомы были, но уважение он всегда вызывал. В библиотеке, может быть, мы вот как-то пересекались. И желание было всегда мне с ним познакомиться. Но вот как-то так и я и не познакомился. Уже потом, спустя, конечно, как-то какое-то время прошло, я познакомился. Интересно, что вот мы со своими друзьями, да, вот в нашей вот такой-то жизни, вот в осеннее время, в зимнее время, иногда мы не знали, вот чем бы нам заняться, да, там, куда бы нам пойти. И вот все какие-то мероприятия в городе, которые были бесплатными, мы их всегда посещали. Концерты какие-то, лекции. Ну, и тепло, и уютно, и, в общем, и время какое-то провождение. В библиотеке могли бы там пойти, хотя, может быть, ну, в своих каких-то интересах. И вот однажды, вот я даже сохранила, я покажу.

0: на память, я сохранил такой буклетик приглашения. Угу. Это был 1995 год. Угу. 1995 год, это, ну, стало таким для меня, конечно, важным моментом. Угу. Темы, которые вот я здесь почитал, там ЛО, оккультизм и пришествие Христа.
1: Как печать зверя, тема.
0: Число 666, да. Например, тайная сила креста. Придет ли Христос опять? Вот. И знаете, что... Ну, я думаю, неужели об этом вообще вот можно говорить? Mm-hmm. И все это предлагается, что в Священное Писание это может ответить. Там как-то неземные цивилизации, там вот, например, одни ли мы в этом мире?
1: Mm-hmm. Как раз то, что вы в детстве искали.
0: Да, то, что в детстве, вот знаете, некий такой отголосок я почувствовал в этой программе, что надо пойти послушать, наверное. Mm-hmm. Я тут же там своим друзьям говорю, пойдем, к тому же осень, холодно, угу. посидим, послушаем. Угу. Вот. И мы так друзьями ходили, слушали, и она в течение месяца эта программа проходила. Вот. И, конечно, вот мировоззренчески она на меня очень много повлияла. По крайней мере, то, что я услышал в этой программе, да, у меня как-то все стало на свои места. Понял, что планета Земля, окружающий космос — это дело рук Творца, Создателя. И не просто Создателя, удалившегося куда-то далеко, не заинтересованного там вот в нашей планете и в жизни человека. Нет, любящего, заботливого, который вот пришел некогда, умер и пострадал, спас человека, который некогда вновь опять вернется и восстановит планету, которая была первоначально сотворена. И вот, вот эти какие-то звенья, вот эти какие-то, ну, такие вот... понятия, они для меня стали, ну, очень важными, хотя...
1: Вы поверили.
0: Да, я поверил, но менять образ жизни мне нет, мне не хотелось. Мне, в общем, привлекало то, что вот угу. мы с друзьями встречаемся, дискотеки, и, в общем, пиво там можем позволить себе выпить, и больше, чем там пиво, то есть, ну, бывало... В общем, всякое, может быть, я не буду так подробно об этом говорить, но, по крайней мере, не знаю, может быть, многие люди и молодые, и постарше, которые понимают, что в нашей, конечно, культуре иногда, к сожалению, так бывает. Но что интересное происходить стало в моей жизни, вот если говорить о пути Бога в моей жизни ко мне. Два года спустя я утром проснулся и закурил сигарету. Все. Мне стало противно, мне стало тошнить, я бросил. После этого момента больше всего, я больше никогда не курил. Но что самое интересное, на вот этой программе библейской мне всегда было желание вот выйти вот из этого дома культуры. Все, меняю жизнь, все заново, потому что ну так больше жить нельзя. Ну, как-то не получалось. Вот, заканчивалась эта программа, мы с друзьями. И что самое интересное, мы иногда вот, программа закончилась, идем где-то там кому-то в гости, и я пытаюсь подвести к их разговору об этой программе, их впечатление узнать. А им безинтересно. Думаю, ну как так? Думаю, столько было рассказано, столько было вот сказано, показано, исторический какой-то путь, связанный с Библией. И вот не совсем какая-то вот такая вот реакция, как она у меня была. Хотя впоследствии из этой группы моих друзей, человек тоже потом впоследствии, вот так уверовал в Господа, и по сей день он посещает тоже церковь. А затем был такой момент в жизни, конечно, вот сложный, вот связанный с моим образом жизни. Да? Мне было, в общем, после очередного...
1: Ну, пока вот то, что вы сказали, что вы вот в одночасье вдруг потеряли тягу к никотину, ну, это точно Божье чудо. То есть это то,
0: я
1: как
0: не сомневался,
1: Бог за
0: я не сомневался шел. Уже потом. Ну, раз, и вот все противно.
1: Да.
0: И не хочется.
1: И что было следующее?
0: Следующее... Но с учетом такого, да, моего образа жизни, вот, после каких-то таких увеселительных дней, в кавычках, мне стало плохо. Мне стало плохо вот именно вот такой на алкогольной вот такой почве, да, в плане того, что мы как-то так несколько дней, и, в общем, не знаю, что за мероприятие это все было. И я понял, что у меня такое состояние, что вот мне уже самого не справиться. И нужно было вот обращаться уже к врачам. Родители, вот, они пригласили, позвонили, меня забрали в больницу, потому что даже некие голоса там, да, которые подталкивающие меня к суициду. В общем, страшное было состояние. Вот, были капельницы, там, по крайней мере, было 10 дней, которых вот врачи, они, ну, наверное, благодаря их вмешательству, то есть у меня все восстановилось, все нормализовалось.

0: оставалось.
1: Угу. И вот такой был... Я вот вас хочу перебить, хотя, ну, так вот драматично то, что вы рассказываете. Просто, когда вот у вас прозвучало, что так тоже бывает, иногда так бывает, вот я считаю, что так очень много бывает. И так очень часто.
0: К сожалению,
1: бывает.
0: К сожалению.
1: И поэтому огромная вам благодарность, Олег, что вы сегодня все-таки хотя бы священнослужитель, и вроде бы о себе, ну, не очень-то как-то подобает рассказывать такие вещи. Спасибо, что вы настолько откровенно говорите о вашей
0: это
1: истории.
0: Это беда и трагедия, потому что вот мои-то друзья, они еще остались. Есть те, которых уже нет в живых, mm-hmm. понимаете? Вот возраст, там один мой друг в 27 лет ушел из жизни. Мой одноклассник, с которым mm-hmm. мы, ну, могли тоже проводить мероприятия, вот несколько лет он, ну вот такой образ жизни, да, вино. Он просто вернулся домой, лег и не проснулся. И mm-hmm. таких историй немало. Есть те мои знакомые, которые, они в таком состоянии, в котором я был, уже 10 раз, может быть, и более были. И mm-hmm. все равно почему-то, ну, в них жизнь не меняется. Mm-hmm. Это, конечно, к сожалению. Все, я понимал в тот момент, что вот сейчас больница, и слава Богу, хорошо, да. Сейчас есть врачи, капельницы, все помогли. Мне помогли, да, восстановить мое какое-то полноценное здоровье. А вдруг следующий подобный вот такой вот мой образ жизни, и уже не больница да. будет, а морг окажется. Mm-hmm. И, конечно, оно стало таким для меня основополагающим, таким переосмыслением. Что самое интересное, кстати, вот путь опять к Богу ко мне. Ведь после той библейской программы в 95-м году, а вот эта больница прошло 5 лет спустя, mm-hmm. то есть через 2 года я бросил курить, я всегда стал молиться. Mm-hmm. Вот представляете, для меня, ну, может быть, это как-то кощунство, да? Но день проходит, друзья в этой компании, вечером возвращаюсь, иногда хмельной, и молюсь. Господи, прости, и лег спать. Угу. Господи, прости, вот хочу что-то в жизни. И вот, мне понимаете, вот, как меня
1: зажить. Понимаете, у вас сейчас слезы на глазах. Это не кощунство, то, что вы говорите. Это то, как Бог за вами шел. Это то, как Он вас, ну, как сказать, вот, умолял. Это то, как Он говорил, ну, обратись ко мне, ведь я всесильный, ведь я могу это для тебя сделать. Вот расскажите еще, совсем немного времени остается, но все-таки расскажите, как вот это вот произошло, то есть как же Он до вас достучался?
0: Все, я понимал, надо что-то в жизни менять. Я понимал жизнь верующих людей приблизительно, вот у них такая. А у меня вот моя жизнь, да, которая со всеми моими увлечениями, да, привычками. Думаю, ну как так, это же все тяжело, надо изменяться, надо менять какое-то свое отношение. Но я понимаю, если это не произойдет, то будет, может быть, все печальнее. И в один прекрасный какой-то момент я дома вот, ну, как-то находил ту литературу, когда мне кто-то когда-то дал в свое время, религиозную читал. Я понимал, что после той программы нужно покаяние. Я покаялся, я говорю, Господи, прости меня, ты знаешь мою жизнь, мне все надоело, да, вот. Хочу
1: измениться. Вы покаялись в чем-то конкретном
0: да.
1: или
0: во да, всем? Я вот все, что знал, я вот все Господу говорил.
1: Все, что знал
0: да,
1: о себе.
0: Да, я говорю, Господи, и в этом, и в этом, и впрочем, у тебя вся жизнь моя известна. Я больше так не хочу. Я хочу иной жизни и по-другому.
1: Я больше так не хочу.
0: И я все. В этот момент я вот ощутил по-настоящему вот какое-то умиротворение. Я, наверное, знаю, это уместно будет, как писатель Уильяма Блейка, слова его, в одно мгновение видеть вечность, огромный мир в зерне песка, в единой капле бесконечность и небо в чашечке цветка. Все изменилось. Сразу какая-то переоценка произошла. Не то, что вмиг я проснулся, и у меня все интересы мои пропали. Но вот каждый день что-то в моей жизни менялось. Мои вкусы, мои интересы, отношение к музыке. Если классическую музыку не мог ее слушать, она мне стала приятная. Роковая, я перестал роковую слушать музыку. Мои вкусы, да, то есть стало очень много меняться. И в какой-то момент я понимал, что мне этого нужно служителя церкви найти, да, который был у нас в городе. Я его нашел в самый последний момент. Он уже переезжал в другой город. Я его нашел в библиотеке. Он мне оставил адрес, я вкратце им с ним поделился, потому что он же на поезд даже убегал.
1: Тоже там. Божье чудо.
0: Да, Божье чудо. Он мне все оставил. Я пришел по этому адресу в церкви, я там остался. Угу. Вот. И, конечно, уже потом, читая Священное Писание, насколько я был благодарен и по сей день я благодарен Господу, что вот в жизни было так. Да? То есть, может быть, неосознанно, где-то я отворачивался от Него, где-то Он показывал эти яркости жизни, что ценности есть другие, есть ожидания другого. И я благодарен, что вот он так в моей жизни, да и у каждого человека. Mm. Главное вот, ну, вот оценить, вот прислушаться, вот в этом многоголосии услышать этот голос, увидеть какие-то, может быть, обстоятельства и, ну, вот пойти навстречу.
1: Он вас сделал счастливым ведь и в личной жизни. У вас супруга, трое
0: детей. Да, слава Богу.

0: конечно, жизнь, она все изменилась кардинально. Угу. Интересы появились огромные.
1: Я бы, наверное, вот сильно выделила вот то, что вы сказали, вот в этом многоголосье. Многоголосье. Особенно такое вот изобилие информации, которое нас, ну, атакует просто. А что нужно? Просто помолиться?
0: Хотя бы минимум. Хотя бы минимум того, что у человека, если он сомневается, да, если он вот желает что-то изменить, но не получается, и может это уже день за днем, там, год за годом, не падать и не отчаиваться, вот, угу. стараться и, по крайней мере, все же делать какой-то шаг, угу. чтобы что-то меняться, и говорить что-то с Господом открыто: «Господи, у меня ничего не получается, угу. что-то надо в этой жизни менять, и не в силах моих». А я понимаю, что та жизнь, в которую я сейчас погружен, это не моя жизнь. Это некое искусственное, которое вообще меня разрушает просто. Угу. И я думаю, что человека будет достигнуто немало. Господь ждет этого человека, который готов ему оказать, конечно же, поддержку.
1: А вот то, что вы сейчас сказали последнее, это можно тоже назвать молитвой покаяния?
0: Да, конечно же. То, что человек размышляет, какие-то мысли обращены к Богу, слова – это все то, что не проходит бесследно в человеческой жизни. Это все ожидание, желание вот нормальных взаимоотношений с Создателем. Может, иногда человек не понимает, а какие они должны быть. Но понимает, что что-то не то. Угу. Поэтому должен стремиться. Угу. И все получится. Но не бояться, не стесняться. И Господь даст силы и вдохновение. А то, что сейчас есть, конечно, благодарность Богу, потому что в жизни... немало, много интересного, того нового, которое просто даже не предполагал. Семья, дети и увлечения, которые мне сегодня интересны, благодаря Священному Писанию.
1: Слава Господу! Дорогие Слава. Друзья, у нас сегодня в гостях Олег Габрусевич. Пожалуйста, пишите, звоните. Любые вопросы, которые у вас есть, любые просьбы к нему, которые, ну, когда он вам может чем-то помочь, советом, каким-то образом поддержать, мы очень рады будем их ему передать. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч!

0: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».
1: Иногда, когда мы сталкиваемся с чудесами, нам хочется увидеть очень яркие чудеса, которые прям просто будут сногсшибательными, ломающими любые физические законы. Это свойственно нашей человеческой природе, и мы иногда даже требуем таких чудес от Бога для того, чтобы некий ультиматум Богу поставить, для того, чтобы вот сделай чудо, я тогда в тебя поверю. Но знаете, когда читаешь Священное Писание, понимаешь, что самое лучшее и сильное чудо – это чудо, которое происходит с человеческим сердцем. Когда человек жил одной жизнью, но в момент прикосновения к нему Бога он начинает жить другой. И сегодня я хочу поговорить об очень коротком эпизоде другой жизни, но эта жизнь, она реально была наполнена присутствием Божьим. Случилось это тоже в одном из городов, в котором я совершал служение как пастор, в одной из ближайших деревень жила сестра из нашей церкви. Она приезжала на богослужение. Конечно, она контактировала с теми соседями рядом, со знакомыми, друзьями. У нее был очень сильный дар такого сочувствия, сопереживания и помощи ближнему. И она всегда вот помогала вот бедолагам, которые там алкоголики, которые потеряли смысл жизни. И у нее в знакомых был один молодой человек, одна семья, и один молодой человек, который вернулся из тюрьмы. Но он как вернулся из тюрьмы, его просто выпустили уже на свободу, потому что в тюрьме ему поставили диагноз, у него была онкология кишечника, и его отправили домой просто умирать. Все отлично понимали, что у него осталось буквально несколько, ну там, пару месяцев жизни. Вот. В конечном итоге он скончается, он умрет, потому что там уже неоперабельно. Ничего сделать нельзя. И его, в общем, выписывают домой.

И вот как раз наша сестра, она как-то с ним встречается. Он был поддатенький, пьяный. Естественно, что ему остается делать, когда смысл жизни уже потерян? Многие люди считают, что таким образом нечего терять, и все остальное, что остается, это просто добить себя такими вот преднамеренными путями. И он тоже выпивал, но она не знала, о его диагнозе она не знала, что с ним такое. Вот. И она как-то стала ему, вот, пока он был полутрезвый, и она что-то с ним разговорилась, она начала ему по-матерински сопереживать, стала ему как-то рассказывать об Иисусе, дала газету «Сокрытые сокровища». И в принципе, она не ожидала от него в ответ, что какие-то изменения произойдут. Но буквально на следующий день он ее находит, трезвый, и начинает ее чуть ли не допрашивать. «Расскажи мне о Боге». И, в общем, она ему несколько дней начинает рассказывать о Боге. Они начинают читать Евангелие. Она дарит ему свою Библию. Он начинает вгрызаться в нее день и ночь. Он просто читает запоем ее для того, чтобы... Если раньше он запивал, сопивался с самогоном, то теперь он запоем читает Священное Писание. И потом, в конечном итоге, она приходит к нему в очередной раз, чтобы поговорить о Священном Писании, вместо помолиться. И он ей говорит: «Слушайте, я хочу встретиться с вашим пастором. У меня, говорит, есть к нему дело». Она созванивается со мной, я приезжаю в эту деревню, встречаюсь с этим парнем. И вы знаете, да, ему стало хуже, прям чувствовалось, что болезнь берет свое. Мы с ним буквально беседуем полчаса. И вот за этот короткий промежуток времени он настолько сильно убеждается в вере, что когда ему начинают задавать вопросы по поводу того, что принимает ли он Иисуса Христа, он говорит: «Я его принял». Я говорю: «Веришь ли ты, что он простил твои грехи?» Он говорит: «Я верю, потому что я уже раскаялся». И в его глазах настолько было видно вот это вот состояние чистоты, искренности принятия Бога, что, ну, тут это не обманешь. То есть священнослужитель видит, что происходит в человеке. Это Дух Божий говорит Духу нашему, что в человеке. И когда я вижу, что он искренне, действительно, реально принимает Иисуса Христа, я просто говорю: «Слушай, я говорю, давай мы тебя просто крестим». Он говорит: «Я хочу креститься», потому что он Библию читал о крещении и о том, об этом завете с Богом. И он говорит: «Пока у меня есть силы, я хочу креститься». И в этот момент мы такие: как, надо решать вопрос, потому что библейское крещение – это погружение в воду. Тот пруд, который находится рядом с их деревней, он такой заросший, грязный, там тяжело. И наша сестра, она вот из церкви, она такая говорит: «Слушайте, у меня в огороде стоит огромная покрышка там, да, от какого-то трактора, вот, из которой я поливаю свой огород. Там, говорит, полно воды, ну, вот, где-то, ну, говорит, сантиметров, наверное, 80 там воды. Если, говорит, этого достаточно будет для крещения, то давайте попробуем». И все. И, в общем, я беру этого человека, мы сажаем машину, едем к этой сестре в огород. Ему, конечно, тяжело очень. Он переодевается в одежду для крещения. И вы знаете, до этого момента, когда человека лицо поражено болезнью и вот этим вот осадком прошлой жизни, но когда мы вошли в воды крещения, когда вот в этом огромном баллоне с этой водой я его крестил во имя Иисуса Христа, когда он восстал из воды, вы знаете, на его лице не было печали смерти. Эта печать, она как-то ушла. Даже через призму этой болезни, его худобы, потери сил, но он настолько светился святостью, которую он обрел в этом прощении, в этих водах очищения при завете с Богом, в этом крещении, что я сам был удивлен, насколько сильно, насколько быстро, насколько чудесным образом Бог меняет человека изнутри. Он преобразовывает его буквально на глазах. И, вы знаете, он когда вышел из воды, сел на скамеечку, и он так облегченно вздохнул, я увидел, что в этом его вздохе, в этом выдохе,

духе, он распрощался со всей своей прошлой жизнью. Со всеми годами там, тюремного заключения, преступлений, там, алкоголизма и всего, что в его жизни было, он с этим распрощался. Я когда посмотрел на меня, он сказал такую интересную фразу. Он говорит, я готов вернуться домой. Через 3 дня он умер. Он умер, но сестра, она рассказывает, что он умирал с такой улыбкой на лице, с таким желанием, такой уверенностью, что он идет домой. Она говорит, я сама была крайне поражена тому, что Бог делает с человеческим сердцем. Еще один человек обрел Бога и обрел Царство Божие. Я уверен, что, встретив с Ним, мы по-братски обнимемся и действительно вместе скажем «мы дома». Потому что это действительно чудо, которое Бог готов сделать здесь, на земле, для того, чтобы Его дети могли обрести единство в Нем, в том месте, которое Он приготовил для верящих и любящих Его.

0: А что для вас лично молитва?
1: Знаете, я был крещен в раннем детстве, когда еще, так скажем, это было не очень возможно, но мама у меня была очень набожный человек. И для меня молитва, я думаю, что это нечто такое свое, очень особенное. Это, ну, во-первых, это молитва о семье, конечно. Молитва о родителях, которые мне дали жизнь. Молитва о деле, которым я занимаюсь. Ну и молитва каждый день, чтобы день закончился так же светло, как он начинается.
0: Скажите, а вот в тех сложнейших операциях, которые вы до сих пор совершаете, Господь помогает вам? Вы просите Его в молитве об этом?
1: Ну да, Он всегда со мной, Господь Бог, это точно.
2: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по получению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатой нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
3: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

Когда ты молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

0: Давайте сегодня к Земле подойдем с наукой. Ведь для того, чтобы иметь меньше проблем при выращивании, поставим перед собой задачу не борьбу с проблемами, а земледелие. Ведь главная задача земледельца – землю делать. Для земли нужно давать больше, чем от нее берешь. А проценты и немалые она начислит сама, каждому по заслугам. Ведь человек живет тем, что земля дает. Работа на земле – это не просто труд, это мастерство и искусство.
1: Темой нашего урока сегодня будет применение удобрений для подкормки сельскохозяйственных культур. На этой встрече мы затронем следующие вопросы. Первое. Какова же система внесения удобрений по метлайдеру? Второе. Каков рецепт приготовления смеси номер 2? Третий. Чем отличается рецепт смеси номер 2 от смеси номер 2А? И в чем ее преимущество? Доктор Джейкоб Метлайдер предлагает использовать трехступенчатую программу подкормки. И вот в чем их суть. Первая ступень – это предпосевное удобрение или смесь номер 1. Это удобрение, которое вносится перед посадкой грядки.
2: Для этого в ведро отмеряем 900 грамм карбоната кальция или извести. Сюда добавим 400 грамм нитрофоски. К этому опустим 15 до 30 грамм бора. И все это тщательно перемешав.
1: И переоценить ее невозможно. На самом деле это

волшебный ключик вашего успеха. Вторая ступень – это еженедельная подкормка смесью номер 2 или смесью номер 2А после посадки растений в грядку. Сегодня в продаже мы можем встретить много различных готовых смесей для подкормки сельскохозяйственных культур, как для каждой культуры индивидуально, так и для широкого спектра растений. Приготовление метлайдеровской смеси заслуживает особого внимания. Приведем один из примеров рецептуры смеси еженедельной подкормки. Первое – это амафос. Его нужно взять 600 грамм. Второе удобрение – это мочевина, 1 килограмм или 1000 грамм. Третье удобрение – это хлорид или сульфат калия, 1 килограмм. Четвертое удобрение – это сульфат магния, 450 грамм. Пятое – бор, 20 грамм или борная кислота, 15. И шестое – молибдат аммония или любое другое молибденовое удобрение, 10 или 15 грамм. Эта информация представляет собой большую ценность и в первую очередь потому, что является результатом многолетней работы с растениями в поле и на различных почвах, в различных климатических условиях, а сегодня стал и нашим достоянием. Итак, на грядку 45 см шириной и 9 метров длиной в открытом грунте мы отмеряем 225 грамм смеси номер 2 и узкой полоской рассыпаем между двумя рядами растений на безопасное расстояние от них, примерно 10-12 сантиметров. Это сохранит корни наших растений от солевого ожога, а растворенные соединения после полива станут доступны и принесут большую пользу растениям. Эта подкормка делается один раз в 7-10 дней. Каждая культура имеет свою программу подкормок, и старайтесь придерживаться этого, для того, чтобы не перекормить свои растения. Ну, к примеру, картофель кормится 3 раза за все лето, редис и салат всего лишь 2 раза. Так и каждая культура имеет свою индивидуальную программу. Вы можете встретить рецепт смеси номер 2А. Чем же она отличается? Ее основное отличие состоит в том, что в ее состав входят все 13 элементов питания. Можно сказать, это полная смесь со всеми необходимыми микроэлементами. Теперь приведем ее рецепт. Зная рецепт смеси номер 2, добавим к этой смеси следующие соединения. Первое. Это сульфат железа или железный купороз 240 грамм или хилат железа 50 грамм. Следующее удобрение – это сульфат меди или медный купороз 4-5 грамм или хилат меди 2-3 грамма. Дальше – сульфат цинка. Это соединение цинка 15 грамм или хилат его 7-8 грамм. Следующее удобрение – сульфат марганца. Соединение марганца – это не перманганат калия и не марганцовка, а соединение марганца в сульфатной форме. Его нужно 15 грамм или хилат его 7-8 грамм. Эта смесь гораздо богаче по своему составу. Именно эта смесь номер 2А идеальна для выращивания на искусственной почве. И один из вариантов – это ящики гряды. Узкие в теплице или же широкие ящики гряды в открытом грунте. В этой смеси мы использовали сульфатные соединения, потому что цена их вполне приемлема. Но следует отметить тот факт, что по растворимости и доступности эти соединения для растений значительно уступают соединениям в хилатной форме. Поэтому для тех, кто желает эту смесь применить для подкормки растений через капельный полив или просто в виде раствора, смешивайте ее из удобрений хилатов. Быстро растворимые смеси удобрений, сегодня их можно купить в готовом виде, именно этим они и хороши, поэтому идеальны для питания растений в виде раствора.

Но стоит отметить и тот факт, что баланс каждого из этих элементов в готовых смесях для подкормки растений отличается от метлайдеровской. Смесь номер два состоит из 7 основных элементов. Это азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор, молибден. И для обычного естественного грунта этого достаточно. Ведь почва на самом деле содержит все основные недостающие микроэлементы. И мы в этом случае подкармливаем ее самыми основными. И их 7. Смесь номер 2А содержит 13. Это азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор, молибден, сера, железо, цинк, марганец, медь, хлор. Это полная смесь, так как ее основное применение и предназначение – это искусственная почва, которая лишена естественного плодородия, и для роста растений нужны все 13. Перечислим некоторые преимущества этих минеральных подкормочных смесей. Положительные факторы. Первый – это сбалансированность. Второе – наличие всех основных элементов в ней обеспечит быстрый рост растений. Третье – позволит снимать более ранний урожай. Четвертое – обильное питание этой смесью обеспечит нормальное плодоношение в течение всего периода роста. И пятое – сокращает до минимума поглощение растениями токсинов, тяжелых металлов и даже радионуклидов. Растения, так же как и люди, имеют свойство избирательности, то есть из имеющегося выбирать лучшее или, как мы говорим, самое вкусное. Если растение не находит в почве чистые вещества, оно подбирает его заменителями, а таковыми и являются радионуклиды, и в конечном итоге это попадает и откладывается в плодах. Мы перечислили 5 положительных характеристик этих минеральных подкормок. И ради справедливости скажем, что есть в этом и отрицательные факторы, и вот 2 из них. Применение минеральных подкормок не улучшает структуру почвы, а она решается только внесением органического материала. И второй отрицательный момент – минеральные удобрения способствуют засолению почвы. А эта проблема решается обильным промывом почвы по окончании сельскохозяйственного сезона. При этом ваша почва должна иметь хорошую пропускную способность или дренаж, с тем, чтобы возможно было вымыть остаточные соли, и обильный промыв почвы мощной струей воды решает эту проблему. Как правило, это происходит на 5-6 год выращивания в таких грядках. Это особенно характерно для закрытого грунта. И второй способ решения засоленности почвы – это улучшить дренаж почвы и заменить грунт, что чаще всего делают огородники. Третья ступень, которую предлагает доктор Метлайдер, это корректирующая подкормка в случае появления какого-либо дефицита или острого голодания. К примеру, при недостатке калия, при котором виден краевой ожог на листьях, растениям требуется дополнительная доза калия. Именно в этом случае и вносится дополнительная корректирующая подкормка по этому элементу. Но, как правило, нужно сказать, что подкормка растений этими смесями в целом удовлетворяет общую потребность сельскохозяйственных культур в питании, а урожай, снятых с этих грядок, соответствует самому высокому качеству. Подводя итог о применении минеральных подкормок, посмотрим на эту картину со стороны. Что мы имеем? Положительные факторы смеси – это сбалансированность, это наличие всех основных элементов питания в ней, которое позволяет снимать более ранние урожаи, обеспечивает обильным питанием, сокращает до минимума накопление токсичных и тяжелых металлов. Отрицательные факторы. Применение минеральных удобрений не улучшает структуру почвы, а она решается только внесением органики. И второй минус. Эти удобрения способствуют засолению почвы.

0: почвы. Ну и, как мы уже сказали, эта проблема решается обильным промывом почвы или ее заменой.
1: Ну, уникальность метода Митлайдера заключается в том, что он составил точную таблицу, сколько нужно каких микроэлементов растений, чтобы все было в норме, чтобы не было никаких передозировок и концентраты не скапливались в овощах, чтобы все было здорово и полезно. Ну, также можно заметить такую разницу, что когда мы не использовали вот эти подкормки, растения не имели полноценного питания, и помидоры, например, были не такими сладкими, и даже все соседи это замечают, что сорт одинаковый, у них кислый, у нас сладкий, потому что мы подкармливали, и растения были здоровыми и ни в чем не испытывали недостатков в питании.
0: Ну а сейчас мы переходим к заключительной части нашей лекции «Ответы на ваши вопросы». Вы спрашиваете. У некоторых овощных культур предусмотрено 2, максимум 3 подкормки. И эта программа завершается буквально через 1 месяц. А что же делать в остальной период роста и развития растений? Ну, здесь нужно сказать, что вы правильно заметили. Абсолютно точно. Спасибо вам за интересный вопрос. Для ранних культур капусты, редис, зелень, картофель предусмотрено 2, максимум 3 подкормки удобрений, смесей, которые мы готовили на прошлых лекциях. И остальная часть отводится на то, чтобы поливать, бороться с сорняками, ухаживать за растениями. Это меньше. Это вот как раз тот случай, когда на узких грядках работы гораздо меньше, в отличие от обычной технологии выращивания. Дальше вы спрашиваете, почему растения приносят мелкие плоды, не такие, как указано на упаковке, плоды, томаты, огурцы или капуста. Здесь нужно сказать, что в первую очередь мне думается, что если растениям не хватает питания, то растение приносит тот плод такого размера, насколько оно способно было это сделать. Это как раз тот случай, наверное, что растение, так же, как мы с вами, люди, хотим есть. И для того, чтобы растения могли приносить полноценные, крупные, замечательные плоды, их нужно подкармливать. Можно ли использовать другие удобрения, кроме смеси номер 2 или смесь номер 2А по рецептуре доктора Митлайдера? Мы говорили о том, что есть 2 смеси, и они отличаются содержанием элементов питания. Смесь номер 2А вносилась на искусственной почве, а смесь номер 2, она нами использовалась для обычной огородной почвы, так как состоит только из 7 элементов, и этого достаточно. Можно ли использовать другие? Ну, я могу предположить и позволить себе сказать, что вполне можно. Но нужно помнить, чем мы растения кормим, такого качества плоды мы и получим. Можно ли растения подкармливать аммиачной селитрой? Следующий вопрос. Вы спрашиваете, можно ли под растения вносить удобрения, и мы говорим нитраты или селитра. Это то, о чем речь идет. Это аммиачная селитра. Всем известные опасные нитраты. По этой технологии внесение аммиачной селитры осуществляется только в 2 случаях. Первый случай. После того, когда мы высадили рассаду, когда мы в грядку высадили маленькие растения, и для того, чтобы им дать начальную толчок для роста, мы вносим азотное удобрение селитру, потому что азот дает рост, буйный, хорошее развитие. Это белок будущий. Второй случай, когда мы подкармливаем наши растения только аммиачной селитрой, это тогда, когда растения испытывают азотное голодание, дефицит по азоту. Тогда азот вносится отдельно. Если же в других случаях, кроме этих 2, отдельно азотно.

удобрения по этой технологии никогда не вносится, мы не рекомендуем, и это на самом деле опасно. Когда мы делаем смесь, то в смесь мы обязательно добавляем азотное, но оно там в определенной пропорции и приносит наилучшую пользу, так как она вносится или подкармливается растениями в комплексе. Ну и последний вопрос, интересный вопрос. Вы спрашиваете, полезно ли молиться среди растений для хорошего роста и хорошего урожая? В нашей культуре есть интересная пословица: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Нужно сказать, что на самом деле будем благодарны небесной канцелярии за дождик, за солнышко, которое светит, за здоровье и хорошее настроение. Будем благодарить во время благоприятное. И всякий раз, когда мы имеем все для своей жизни и радуемся всем благословениям, будем помнить, что все это мы получили от нашего Бога. Спасибо вам, до новых встреч, до свидания.

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе! Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир!»

кого-то это произошло лучше, чем у меня, у кого-то, может быть, немножко хуже. Но в целом, наверное, результат не самый плохой. И вы знаете, это как 2×2=4, что лучше не докормить, чем перекормить. Она будет сохранять свою декоративность все лето, и за это я ее очень люблю. Добрый день! Мы с вами сегодня встречаемся в этом цикле последний раз, потому что пришло время показать, какие же петунии получились. Мы их сели, если помните, 13 февраля. И на самом деле очень трудно уразуметь, что из такого махонького зернышка, буквально в 1 миллиметр кубический объемом, получились вот такие вот цветы. Конечно, у кого-то это произошло лучше, чем у меня, у кого-то, может быть, немножко хуже, но в целом, наверное, результат не самый плохой. Это тот самый Silver Easy Wave. Его все очень хвалят, и я таки убеждаюсь, что это заслуженно. Вот такой нежно-бело-сиреневый цветок. Я думаю, что он еще разрастется. Он растет в кашпо, объемом приблизительно 35 литров. Надо было, безусловно, больше дать, но больше не получилось. А это из серии Opera Rose. То же самое, что мы с вами сеяли вместе с Сильвером. Но Rose, честно говоря, меня разочаровала. И я больше этот сортотип сажать не буду. Мне показалось, что у Opera очень выгодно сажать Silver. И у Оперы очень выгодно сажать темно-фиолетовые цветы, потому что они проявляют себя во всем буйстве и красоте. А вот розовая петуния, ну, не такая интересная у Оперы. Может быть, она у меня получилась не такая, как у всех. Не знаю. Во всяком случае, надо сказать, что

Это у нас удивительное в этом году. И видите, сегодня 29 июня, а пошел дождь, и идет он уже третий час подряд. И мы бы с этим смирились. Но дело в том, что холодно. И ночью холодно. И 10 дней назад передавали заморозки. То есть лето очень странное, и прогнозы не оправдались. 40-градусной жары в этом году нет. Не знаем, будет или нет, поживем, увидим. К счастью, петунья такое похолодание переносит достаточно легко. Мне только ее жалко, когда ее сбивает сильный ветер. А ветер на этой веранде у меня всегда очень сильный. Какой уход за петунией? Мы с вами об этом уже говорили. Я не даю пересыхать земляному кому. Приходится ее поливать. Особенно, когда ярко светит солнце, то нельзя, чтобы она пересыхала. Иначе серединка начинает сохнуть, и она теряет свою декоративность. Поэтому я сейчас поливаю через день. И где-то раз в 5 дней подкармливаю. В самой нашей первой передаче мы говорили о том, чем подкармливать. Так я и следую этой программе. Фертика люкс, калиевая селитра, монофосфат калия и циркон. Я это делаю по очереди. То есть сегодня что-то одно, через 5 дней следующее, через 5 дней еще другое. И все это делаю строго в соответствии с инструкцией. И вы знаете, это как 2×2=4, что лучше не докормить, чем перекормить. Потому что недокорм исправить можно, перекорм исправить совершенно невозможно. Все петунии у меня получают одинаковые подкормки. Собственно, весь уход заключается в том, чтобы их подкормить и полить. Больше ничего. Холодно ли, жарко ли, петунья должна это все перенести и уйти под снег вот в этой красоте. Но, честно говоря, к концу лета, конечно, не будет такого большого, сильного цветения, но все-таки она еще будет смотреться хорошо, если мы с вами все делаем правильно, если мы ее посадили в правильный почвогрунт, если там у нас много торфа, если там присутствует перлит, если вы поливаете ее не ледяной водой, то она будет сохранять свою декоративность все лето. И за это я ее очень люблю, потому что уже, вы знаете, цветы, которые отцвели, да? Ну, например, ирисы. Ну что же, 2 недели их больше нет. Роскошные пионы, роскошные. Но ведь сколько они цвели, наверное? 3 недели, и их уже нет. Остается красивая зелень, но цветов уже нет. А вот петунии и розы – это то, что цветет у нас все лето. И за это мы благодарны Господу, что Он создал такую необыкновенную, совершенно необыкновенную красоту. Самое потрясающее время, на мой взгляд, это утро. Когда выходишь на участок в абсолютной тишине, и кажется, что твои свидетели – это только небо, солнце, газон и эти цветы. Петуния во всем своем разнообразии и розы, представленные самыми разными раскрасками. Эти мгновения настолько прекрасны, что каждое утро хочется сказать: «Остановись мгновение, ты абсолютно прекрасна». Но то, что создано Творцом для того, чтобы нам всем можно было любоваться красотой и жить вот в этом мире счастья, в окружении того, что создано им. Но для меня это важно, для всей моей команды это очень важно, для детей, которые начинают расти, только познают мир, это тоже важно. Видеть не запущенный участок, видеть не какие-то доски сложенные, никому не нужные, а видеть цветы. Ведь с детьми это все можно посеять, посадить и показать им результат. И мне кажется, что это очень важно в нашей жизни, видеть и понимать вот эту красоту. Я хочу сказать, что как бы мы ни были увлечены цветами, или помидорами, или газонами, или рыбалкой, я думаю, что все-таки самое главное – это здоровье и благополучие наших близких. И это не важно, насколько пышный у вас куст
сирени или петунии, насколько разнообразны ваши розы и хорошо ли они вышли после зимы. Я все-таки думаю, что самое главное, чтобы были здоровы все ваши близкие, чтобы вас радовали дети. И хочу от имени всей моей команды пожелать вам здоровья, благополучия и благословений Господа.

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

0: грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: «85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. Освободись от табачной зависимости, не отнимай у ребенка возможность развиваться».

Здравствуйте! Сегодняшняя программа называется «Ловушка». Для того, чтобы сохранить свободу, важно постоянно быть начеку. Вы уже мобилизовали ресурсы своего организма и приобрели новые силы, преодолевая симптомы периода отвыкания, тягу к курению. День за днем ваши силы будут расти при условии, если вы вновь не возьметесь за сигарету. Но отделяет вас от вашей привычки всего лишь одна сигарета. Вы знаете, с помощью подобной мышеловки я очень часто показываю людям, что отделяет вас от привычки и как привычка может опять схватить вас в свои лапы. Посмотрите на эту мышеловку. Одна единственная сигарета может сработать. И если вы окажетесь близко к этой сигарете, вы попадете в эту ловушку. Дело в том, что это напоминание для вас, как мы можем попасться опять в свою вонючую привычку. Привычку, от которой мы буквально недавно совершенно тяжело, но все-таки избавились. Мы используем пример мышеловки в нашей программе, чтобы наглядно показать возвращение в рабство сигареты. Кладем на кончик сигарету, и, как вы видите, она находится на специальном рычаге. Берем твердый предмет, карандаш, нажимаем на рычаг, и таким образом мышеловка закрывается. Эта иллюстрация помогает продемонстрировать, что каждый курильщик, отказывающийся от сигареты, находится на расстоянии всего лишь только одной сигареты для возобновления своей привычки. Первая сигарета, когда вы выкурили ее после долгого некурения, может вызвать у вас неприятное ощущение, кашель, или наоборот у вас будет слезотечение. И в этот момент вам будет казаться, ну все отлично, я чувствую плохие симптомы курения, значит я в последующем

чем не закурю. Но в то же самое время она может спровоцировать эйфорические воспоминания и приятные ассоциации. И тогда вам будет очень трудно остановиться на одной сигарете. Эксперимент в нашем случае – это средство, которым побеждается наша совесть. Мы начинаем оправдывать себя, позволяя себе любое поведение. Но грех курения всегда обещает угождать и служить. Но в действительности он всегда порабощает и правит на свой лад. Так же делает марихуана, так же ведут себя алкоголь и кокаин. Спросите об этом человека с зависимостью. Обратите внимание на порабощение, с которым ему приходится терпеть все окружающее. Буквально человек, который попал в ловушку какой-то либо зависимости, падающий, чтобы удовлетворить свою потребность, теряет всякую нравственность, а потом и всякое самоуважение к себе. И в конце концов не остается ничего, что могло бы удержать его от этого злого дела. Начиналось все не с этого, но этим все закончилось. И неудивительно, что Иисус Христос, Он говорит: «Мое иго легко и бремя мое легко», если вы свободны от какой-либо зависимости. И когда в нашей жизни нет этого греха, присутствует чувство легкости. Так поддерживайте эту легкость. Не давайте себе упасть из-за одной сигареты. Вы чувствуете, у вас легкое сердце, когда оно не оттяжелено чувством зависимости, вины в результате этого. Нет никакого бремени в том, чтобы говорить правду, жить честно, любить других, служить Богу. Вот эта вечная радость находиться под игом праведности. И в нашей программе нужно запрограммировать свою совесть на праведность через Слово Божие. Определенные особенности внешней среды могут для вас быть опасными и подтолкнут вас к рецидиву. Так, исследования показывают, что большинство случаев повторного курения имеет место в увеселительных заведениях, в барах и в ресторанах. Только 7% случаев связаны с рабочей обстановкой. Также известно, что 93% всех эпизодов рецидива курения происходят в присутствии других людей. Постарайтесь в течение некоторого времени, несколько недель, не принимать участие в вечеринках и торжествах, частью которых может быть курение и употребление алкоголя. Впоследствии, перед посещением того или иного праздничного мероприятия, заранее подготовьте себя к успешному преодолению подводных рифов. Библия советует нам: будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Не надейтесь, что где-то, как-то и у вас все пройдет хорошо. Настройтесь. Ваше увлечение никотином прочертило четкий незабываемый след в вашем мозге. И иногда у людей возникает вопрос: можно ли избавиться от этой черты? Ученые утверждают: нет. И чтобы понять, что у нас произошло, я расскажу вам притчу. Как-то царь гулял со своим телохранителем по берегу моря. В какой-то момент он остановился, наклонился, и на влажном песке он начертил своим мечом линию. «Ты должен, — повелел царь своему слуге, — сделать так, чтобы эта линия потеряла свою значимость. Однако ты не должен прикасаться к ней». И вы знаете, удивленный необычным заданием, телохранитель стал размышлять, что будет с ним, если он не исполнит просьбы царя. Через несколько мгновений он вынул свой меч и начертил на берегу новую линию. Параллельно царской линии эта линия была длиннее и толще в несколько раз. И в этом случае линия царя действительно потеряла свое значение. У вас сейчас появилась черта во время нашей программы. Она лучше, чище, она более эффективная. Не позволяйте ей зарастать. И не сейте семена в заросшую линию табакокурения, потому что ваша линия табакокурения все еще осталась в мозге. Каждому человеку в течение дня представляется не менее 10 возможностей изменить свою жизнь. Используйте эти возможности, чтобы сделать лучшее по нашей программе. И помните, выход есть.

0: Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Приветствую вас, друзья! Сегодня мы с вами будем говорить на очень немаловажную тему, но начнется она с очень интересного высказывания Иисуса Христа, записанным в Евангелии от Матфея, в 10 главе, и здесь 29 стих. Сказано так: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Итак, обращаем внимание на этот отрывочек. Хочу обратить ваш взор на следующие слова. Здесь написано: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий?» Значит, ассарий, если вы посмотрите на сноску в русском синодальном тексте, здесь стоит звездочка и указана мелкая монета. То есть мелкое продается за мелкое. Две малые птицы, два воробья, грубо говоря, продаются за ассарий, то есть за маленькую такую же монету. И написано, что Богу есть до этого дело. Ни одна из этих птиц не упадет на землю без воли Отца Небесного. Между прочим, если открыть Евангелие от Луки, 12 главу, и посмотрим 6 стих, то здесь написано: «Не пять ли малых птиц продаются за два ассария, и ни одна из них не забыта у Бога». Очень красивое выражение, что «не забыта у Бога». И я бы хотел сегодня, говоря о мелочах, например, да, о том, что мы очень часто, ну, может быть, не ценим или, ну, не считаем главным, все-таки обратить внимание, как Библия смотрит на понятие мелочи. Это очень интересная тема. Я надеюсь, вам сегодня будет и важно, и интересно услышать то, о чем мы говорим. Что является сегодня причиной, почему я именно об этом бы хотел с вами говорить? Скажу, когда готовился к проповеди, думал, размышлял, читал Слово Божие, знаете, я как бы искал примеры, иллюстрации такие вот, что может проиллюстрировать ярко вот эту тему. И мне Бог дал интересные иллюстрации, несколько вещей. Вот смотрите, первое, когда мы говорим о деталях, о маленьких деталях, о мелочах, вот давайте так прямо скажем, мелочи. Вот что такое мелочи? Это, ну, с одной стороны, это малозначимая вещь. Мы такие называем: это мелочи, да ладно, там, сдачу не берем, маленькую, да, там, копейки оставьте, больше неудобства, по карманам тяжело. А или же все-таки мы говорим о том, что мелочи — это главное. Так главные ли мелочи в жизни, или все-таки крупное главное, мелочи есть мелочи? И вы знаете, интересно, что когда создавались там телефоны, и тот же Стив Джобс, у него, как я уже как-то говорил, да, было такое маниакальное пристрастие к мелким деталям. И вот эти мелкие детали,

Сегодня идет за них борьба. Пиксели. Я помню, когда-то давным-давно, в 2000, не помню, может быть, в 2-м, может, 5-м году или там, ну, 4-м, 3-м, приезжали американцы. Они проводили там программу интересную для детей, Vacation Bible School, то есть детская библейская каникулярная школа. И мне один из них подарил свой фотоаппарат, такой небольшой, как бы, ну, большой, конечно, по нынешним меркам, но на тот момент небольшой, на 2 мегапикселя. И это было что-то сверх всего, потому что тогда еще были очень в ходу 1 мегапиксель, 0,8 мегапикселя, 1,3 мегапикселя, а у меня уже было 2 мегапикселя. Ну и это было, считалось, круто. Сегодня есть телефоны, в которых фронтальная камера там 6, 8, 13 мегапикселей, а это 30 мегапикселей. То есть происходят некоторые удивительные вещи скачка вперед. Но, что и самое интересное, что вот эти мелочи, вот эти пиксели, да, вдруг стали очень важными. Почему? Потому что из них складывается большая красивая картина. И вот я начал обращать внимание, что оказывается детали и являются украшением всего. Возьмите природу. Очень красиво посмотреть на вот эти золотистые листочки. Если посмотреть, это просто один листочек, такой не самый... Может быть, и прям приглядный, он уже пожелтел. Но когда их много, и ты видишь вот эту прелесть красоты природы. Между прочим, нас сегодня сделали операцию на второй глаз нашему папе. И я помню, когда... Сейчас вот после второго еще рано, сейчас должно пройти 2-3 дня. И я думаю, мы услышим еще более восторженные отклики. Но когда первый глаз ему прооперировали, потому что катаракта развилась на двух глазах одновременно, то что мы обнаружили? Мы папу не узнавали. Он просто восхищался. Он все время смотрел, говорит, глянь, я вижу номер, глянь, я вижу там, ух ты, какие цветы, смотри, я вижу какое число. Потом раз закроет один глаз, второй откроет, глянь, туман, ничего не вижу, просто силуэт. А так, хох, так ты смотри. Он так не мог этому нарадоваться, казалось бы, чему? Мелким деталям. И вот эти мелкие детали, они играют большую роль. И вот если взять и посмотреть в сравнении, когда... есть разногласия. Очень часто причиной разногласий становятся мелочи. Люди, которые вот как бы думают, что мелочи не играют роли, они тоже могут очень сильно ошибаться. Я сейчас покажу несколько библейских текстов об этом. И мы почитали, что Богу не все равно, и как написано, да, в Евангелии от Луки, его судьба, ну, интересует судьба этих малых птиц. То есть он нас учит, что никогда не думай, что ты ничего не стоишь, что ты ничего не весишь, что у тебя ничего не получится, потому что ты не такой великий, как другие. Во-первых, у нас есть Слово Божье, где сказано, Бог смотрит не так, как смотрит человек. И это равносильно, когда кто-то сделал ремонт и заходит посмотреть, просто соседка, и заходит посмотреть мастер. И вот обычно мастер раз, подошел, глянул, хоп, пошел, потрогал, там, удивился. Соседка зайдет, ой, как красиво, ой, как хорошо, ой, какой цвет, ой, как сочно. А мастер может зайти и сказать, да, надо было чуть-чуть еще на разочек прошпаклевать покачественнее. Или может сказать, интересно, как он там прицепил, я смотрю, как-то и не видно, или повесил, или, ну ладно, узнаю. То есть мастер смотрит и дилетант смотрит, большая разница. Так Бог кто? Бог мастер. Поэтому, когда он на нас смотрит, он видит мелкие детали в нас, он очень хорошо видит. Поэтому не надо думать, что мы мелкие для Бога настолько, что Он нас не видит. Он в нас видит мелкое. Так же, как вы знаете, семя, через которое рождается дерево, там, да и сам человек, какая микроскопическая, да, скажем, минималистическая вообще субстанция, чтобы, а там заложен характер, рост, вес, цвет, волос, повадки. Это же удивляет, удивляет. Так вот, что интересно, когда разногласия происходят, мы видим, одному это нравится, другому не нравится. И когда начинают, вот даже люди, если кто видел, на перекрестке там притерлись, например, и обычно люди проезжают, говорят, тут там такая мелочь вообще, царапина, они тут стоят, такую пробку создали. Потому что для него мелочь, а для кого-то это не мелочь, извините, тут надо крыло менять. Да зачем менять, кто-то скажет, да езди вон, ничего страшного, посмотри, у меня вся машина такая. И вот то, что для одного мелочь, для другого это предмет исковых заявлений в суд. Так вот, а где же истина на самом деле? Кто может сказать, это мелочь,
А это не мелочь.

Или, например, крупное, если взять глобально, оно не всегда главное. Хотя кажется, что оно главное. Вот, например, давайте приведем такой пример. Если взять семью и одиночество. Без мужа. Это плохо, да? Ну, скажем, ну, конечно, семья не полная. Муж есть, это хорошо. Вот, все, прекрасно. Ну, все, раз есть муж, значит, все прекрасно. Разговариваем с той, у кого есть муж, и она говорит, ну муж есть, да, ну, он такой неаккуратный, он взял, разлил, взял, рассыпал, наступил, там что-то потянул, порвал. Я только успеваю за ним, ну, так мне не нравится. Если вот послушать этого человека, ведь это же проблема, ну, конечно, ну, как с таким мужем жить? Послушал человека, у которого нет мужа, можно сказать, да, пойдет и такой, да, пусть будет. Но нет, оказывается, как только первая радость проходит, начинается более пристальный подход и взгляд на человека, на его проблемы, недостатки и так далее. Это также происходит в уборке, когда мы убираем. Мы сначала убираем крупно, глобально, потом появляется меньше, потом меньше, меньше, потом уже, как говорится, ниточки с ковра убираем. Так вот, точно так же и здесь. Когда человек смотрит на глобальное, ему кажется, что это главное, но потом в процессе он начинает понимать, что есть что-то еще. И вот то же самое происходит в вопросах спасения. Я спасен. О, это крупное. Да, это отлично. Но теперь мы начинаем жить, общаться с человеком и начинаем себе сами задавать вопрос. Кто тебя возьмет на небо? Ну, как ты вот говоришь, ты говоришь, я спасен. Но у тебя масса недостатков. И начинается как бы вот этот дискомфорт. Диссонанс определенный, то есть, ну как так, вот вроде я и спасен, а вроде и сорвался вчера там на кого-то или еще что-то. И вот мы начинаем понимать, что, оказывается, красота семьи – это не просто наличие мужа или просто наличие жены или детей. А потом мы начинаем говорить, красота – это наличие воспитанных детей. Потом это красота – наличие умных детей. Понимаете, и так далее, и так далее. Так вот, порядочного мужа и так далее, там, чистоплотного мужа. И оказывается, вот это понятие «хорошо» складывается из многих маленьких понятий. Или, например, еще кое-что. Вот смотрите, как я уже сказал, относительно спасения. Человек говорит, я спасен, а Писание, то есть, а люди могут задать вопрос, а как вообще такого можно спасать? Или дальше, если посмотреть, кротость. Вот в Библии очень часто мы слышим это слово «кротость». Даже написано «кротость ваша да будет известна среди человеков». Возникает вопрос, а это куда? Вот если у меня нет кротости, я буду спасен или нет? Или это мелочь? Это, ну, не главное, ну, не цепляйтесь, люди. Ну, за меня Христос умер. Я в его ладони, в его деснице. Мое имя записано у него там на челе и так далее, в книге жизни. Да что вы мне в самом деле? Ну, вспылил. Ну, и как вспылил, так и успокоился. Да не переживайте. Но вот мы видим, что, например, если открыть послание апостола Павла к Ефесянам. И что мы находим в послании апостола Павла к Ефесянам? Он здесь говорит в 5 главе. Третий стих. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение». Так вот вопрос. Это судьбоносные пороки или нет? Как бы понятие прилично-неприлично, это на мое усмотрение или... Как Бог разрешит или не разрешит? Что имеет в виду апостол Павел, когда говорит блуд, всякая нечистота, любостяжание, ну это такое хапужничество, да, деньги, деньги, все такое. А он говорит, не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Или как в оригинале написано, подобает святым. Я недавно эфир проводил, можете посмотреть в Инстаграме, там как раз эту тему мы целый час разбирали. И получается, что мы, когда смотрим на вот эти тексты, мы находим следующее. Также сквернословие, пустословие, смехотворство. Опять же, говорит, неприлично, а напротив, благодарение. И что мы здесь находим? Мы находим то, что, оказывается, мелочи играют большую роль в нашей жизни. И если отвечать на этот вопрос, мною поставленный, да, спасемся мы или нет. А вы как думаете? Вы как сами думаете, если человек не будет с этим бороться, если не может ли такое, что вот эти пороки уведут его в итоге от Бога? Может. Поэтому понятие прилично-неприлично, это не является уже мелочью. Или, например, когда мы читаем о слове долготерпение, опять же, что это? Это рекомендация.

рекомендация к действию и, ну, предписание, или все-таки это такой совет? Ну, нет у меня долготерпения, ну уж простите, пожалуйста. Или все-таки я могу сказать, подожди, мне нужно искать долготерпение, потому что Христос терпел и нам велел, многие так, знаете, выпаливают эту тираду определенным образом. А так ли это? А почему он терпел? А что я должен терпеть? И что такое долготерпение? Когда нужно переключить тумблер терпения на щелк долготерпения? А не наоборот, на псих, да, как говорится, или еще на что-то, то, конечно, вопрос. Или Ева в саду Эдемском, она съела запретный плод. Это мелочь или нет? Ну, разве надо было вот так Еву строго судить за то, что она, соблазнилась? Ну, поругайте ее, в конце концов. Ну, что же вы так вот прям землю прокляли и в беременности, и в болезни рождать будет, и ой-ой-ой, и терни, и волчцы. Ну, это ж такая мелочь. Ну, Моисей, ну такая мелочь. Ну, надо было сказать скале. Он ударил по скале. Ну, какая разница? А какое наказание? Бог лишил его возможности своими ногами войти в этот Ханаан. И вот так может много чего сгуститься в глазах и будет казаться, что ну все, тут вообще несправедливо. Но когда мы присматриваемся к мелочам, к тонкостям, мы видим, что оказывается Моисей, да, живыми ногами, своими ногами, 120-летними ногами он не зашел в небесный, то есть в земной Ханаан, но уже новыми ногами он вошел в небесный Ханаан, и поэтому он является Христу на горе Преображения. Ну и много всему подобному. Поэтому, когда мы читаем Евангелие от Матфея, 25 главу, Матфея, 25 глава, и вот мы здесь читаем 40 стих, да и 45 потом прочитаем. Вот давайте посмотрим. Он здесь говорит такие удивительные слова. «И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Значит, Христос не стыдится ассоциировать себя с очень маленькими людьми. То есть там в оригинале тоже стоит слово «микрон», «микрос», то есть, ну, что-то очень-очень маленькое. 45 стих. «Тогда скажет им в ответ, истинно, истинно говорю вам, так как вы не сделали...» 45 стих. «Тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». Таким образом, Христос показывает, что маленькие люди, нуждающиеся люди, это для него тоже большой интерес. Позвольте, я вам еще приведу одну интересную цитату из одной удивительной книги. Вот послушайте, что здесь написано. «Никогда не упускайте из вида важность мелочей. Именно мелочи воспитывают человека в этой жизни. Через внимание к мелочам душа учится либо уподобляться Христу, либо носить подобие зла. Бог помогает нам сформировать такие привычки мыслить, говорить, смотреть и действовать, которые всему миру свидетельствуют, что мы были с Иисусом и научились от Него». Вот это очень интересная мысль. Сформировать привычки. И, как здесь сказано, не упускайте из виду важность мелочей. Позвольте, я вам хочу кое-что показать. Итак, что мы здесь видим? Это вот такое у нас колечко, да? Я хочу вот показать такое колечко вам. И плюс ко всему еще и вот такой тоже хомутик. Видите, да? Это такой небольшой хомутик. Так вот, у меня интересное, Бог дал понятие. Я искал вот пример, иллюстрацию. И буквально вчера я ее вполне хорошо получил. На фоне вот этой цитаты. Значит, у меня поломалась машина, и что произошло? У меня порвался хомутик. Ну, чуть-чуть большего только размера такой, который закрывает пыльник гранаты, или еще называют его шрус. Это такой шарнир равных угловых скоростей в машине, когда колесо поворачивается на переднем приводе машины. И вот нужно было, я не знал, я когда менял масло, смотрю, хомута нету, пыльник соскочил, но немножко так накидано как бы смазки вокруг, не сильно много. Ну и мы когда разговаривали с ребятами, они говорят, ну в принципе как, можно смазки добавить, видно, что ты недолго ездил с этим порватым пыльником, то есть соскочившим пыльником, поэтому давай добавим смазки и можно еще ездить. И мы это сделали, поменяли хомутик, казалось бы, такая мелочь, потерялся хомут, он там стоит 20 рублей, но успел соскочить пыльник. Теперь, когда я езжу,

Когда выкручиваешь колесо в какую-то сторону, открывается, то есть пыльник уже не придерживается, то есть открывается вот эта жирная такая вот, скажем, крутящаяся часть. И туда попадал маленький песочек. Вы же понимаете, что туда ни кирпичи не летели. Мелкий песок из-под колес. И вот я сколько я так проехал, сколько нужно было мне сделать поворотов, не знаю, конечно, я ездил и со стороны Сочи сюда, и, может быть, уже он порвался, но это было очень малое время, потому что я как бы слежу за машиной. И вот проходит несколько времени, и у меня захрустел вот этот шрус. Я вот поехал его вчера менять. Спасибо, Миша Трузян мне дал такую возможность, гараж предоставил. Вот и разобрал все это. И вот там было вот такое кольцо. И когда я его, как-то оно соскочило, я посмотрел на него. Ну, кольцо, кольцо. Поставил его на место. И вот это, как здесь написано, никогда не упускайте из вида важность мелочей. Я как бы обратил внимание, что оно чуть-чуть сильно свободно, как бы вроде. Ну, думаю, оно же стояло. Ну и все, поставили мы новую гранату, все. Вроде бы забил молотком крепко. Только выехал, проехал немножко, слышу, что-то щелкнуло. Потом еще раз. А потом на очередном повороте машина остановилась и больше уже не ехала. И когда я опять притащил меня Сергей Валентинович туда-обратно в бокс. И вот мы, я уже опять разобрал эту всю, скажем, ту же запчасть. Полез, посмотрел. Я смотрю, нет кольца. И когда внутрь уже достал, и вот оно, это кольцо. Погнутое, помятое, маленькое кольцо. Казалось бы, такое маленькое кольцо. И целая машина стоит и не едет. Вопрос, оно важно или нет? Оно очень важно. И получилось, что оно важно. И вот это мелочь. Пыльник соскочил, мелочь. Песочек попал, мелочь. И в результате ты попадаешь на какие-то неприятности. Где-то деньги надо тратить, где-то ты остановился. А у меня еще и телефон сел, 1% остался. Я только успел позвонить. Сергей, спасай, выручай, приезжай. И все. И на этом все как бы сел телефон. Это хорошо, это было в городе. А если бы это было на трассе, а если бы это было ночью? Ну и так далее. И вот мы начинаем понимать, что все-таки, друзья, когда мы говорим о мелочах, это не просто так. И Господь обращает наше внимание не просто так. Посмотрите на Евангелие от Луки. Луки 11 глава, 2 стих. Луки 11:2. Здесь написано так. Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Итак, о чем он просит, чтобы у нас, ну, чтобы мы каждодневной молитвой молились, чтобы в нашей жизни реализовалась воля Божья. Значит, это мелочь или нет? Для Христа это не мелочь. Это не может быть мелочью, потому что, например, если мы откроем Псалом 39:9, Псалом 39, 9 стих, то посмотрите, как интересно Давид рассуждает. Он говорит: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Я желаю исполнить волю Твою. Христос исполнял волю. Даже в Гефсиманском саду, когда уже он должен был очень скоро попасть в руки этих палачей, он просит Бога и говорит: «Господи, да минует меня чаша сия, но, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». То есть на вот этих двух, ну, на чаше весов воля Божья победила. И об этом сказано в Луки 22:42. И мы, когда обращаем на это внимание, мы также точно должны увидеть нечто более глобальное, что, оказывается, воля Божья – это главное. Я хочу прочитать еще одну очень удивительную цитату. «Необходимо закрывать все бреши и учитывать каждую мелочь, ибо именно мелочи в конечном итоге приносят огромные убытки. Ищите и собирайте все остатки, чтобы ничего не пропало, потому что многие, приучившие себя заниматься более весомыми вещами, так и не научились обращать внимание на мелочи. Не тратьте минуты, ибо они складываются в часы. Усердие в экономии и работа, совершенная в вере, всегда будут увенчаны успехом. Некоторые считают, что забота о мелочах ниже их достоинства». Вы видите, что интересно здесь сказано в этой интересной цитате. «Не тратьте минуты, ибо они складываются в часы. Некоторые считают, что забота о мелочах ниже их достоинства». Не научились обращать внимание на какие-то вот детали. То есть фактически из этого состоит наша жизнь. Мы это называем простым словом.

невнимательность. Но невнимательность, когда ты за рулем сидишь и у тебя скорость 100 км в час, и ты отвлекся, невнимательность, цена этого вопроса намного выше, чем когда ты, например, просто идешь и там не заметил цветок красивый. Вот поэтому в вопросах спасения есть глобальные вещи, есть маленькие вещи. И Господь всегда покажет вот эти маленькие вещи, которые будут судьбоносными в нашей жизни. Давайте прочитаем эту цитату до конца. Они уверены, вот эти люди, которые считают, что забота о мелочах ниже их достоинства, они уверены, что это проявление узколобости и мелочности. Но если вы будете контролировать большие затраты, вы сэкономите значительную прибыль. Небольшие течи погубили множество огромных кораблей. Никакие насмешки, издевки не должны мешать нам проявлять бережливость в мелочах. Ничто не должно выбрасываться, если это еще можно каким-то образом использовать в деле. Недостаток бережливости приведет к тому, что на наше учреждение ляжет тяжелый долг. Можно получить много денег, но все они будут растрачены по мелочам в каждом отделе нашей работы. Экономия не имеет ничего общего со скупостью. Очень красивое такое высказывание, да, что, как мы говорим, копейка рубль бережет. И я понимаю, что есть и крайности. Я недавно проезжали, мы вот обратил внимание, двор, калитка, и на крышу накиданы какие-то горы мусора. Но это другая уже, скажем, другой диагноз, назовем это так. И получается, что вот это, если оно еще полезно, его можно использовать, не нужно новое покупать, оно очень много сэкономило бы денег, да, вот эта аккуратность в вопросах, ну, мелочности, да, вот такой, скрупулезности, может быть, сэкономило кому-то бы большие деньги. Вы знаете, у меня был такой случай, когда я стоял на заправке, заправлял машину, и стояла рядом большая фура. И он заправлялся, я заправлялся. И я вроде бы стал ближе к колонке. И я открыл заднюю дверь, чтобы что-то положить туда на место, в вещи. И услышал такой грохот сзади себя. Оказывается, пока я открыл дверь, это были секунды. Фура заправилась и начала выезжать. Конечно, он уже никого не видел, а длинный вот этот зад прицепа, он начал как бы поворачивать. И у него там такой есть фонарик сзади. И вот этим фонариком, вот торчащим, он цепляет кромку моей двери. И этого было достаточно, чтобы эту дверь начать выворачивать. Она потом соскочила, естественно, помялась и так далее. То есть вот эти мелочи, да, вот этот вот, ну, миллиметр какой-то, вот этот мы называем совпадение. Сатана аплодирует, когда он нас пытается вот на вот этих количестве мелочей вот подбивать нашу почву из-под ног. И мы, конечно же, не должны на это сегодня не обращать внимания. И в завершении, вы знаете, что я хочу сказать, друзья? Давайте не будем умалять понятие и значимость воли Божьей. Я не хочу говорить, это отдельные темы, вот как я уже сказал, о кротости, о долготерпении, о смирении, еще о чем-то. Но не это единственное главное. Нужно увидеть всю картину. А вся картина – это воля Божья. Вот почему для Христа, для Давида воля Отца, это была воля Отца Небесного, это была, конечно, самая главная генеральная воля. И более того, когда мы посмотрим на то, что говорил апостол Павел в Деяния 20 главе, 27 стих, Деяния 20-27, посмотрите, как он красиво сказал: «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Всю волю Божью. И это важно. Поэтому, когда мы иногда слышим, что апостол Павел, он только говорил о благодати, вот он там якобы шел против закона. Нет, он проповедовал о законе, он проповедовал о благодати, он проповедовал о благочестии, он проповедовал о чистоте, о праведности, о суде, о воздержании проповедовал перед высокими людьми. И мы на это должны сегодня обратить особое внимание. Или, например, Ефесянам, послание Ефесянам, 6 глава, 6 стих. Обратите внимание, как здесь сказано. Он говорит, ну, с 5 стиха он говорит о рабах, а потом говорит: «Не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души». Очень красивое выражение, волю Божью от души. И в завершении вот текст хотелось бы прочитать. Иоанна 7:17, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 стих. Иоанна 7:17, и он здесь говорит: «Кто хочет творить волю Его, то есть Божью,
тот узнает о сём учении.

0: От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Видите, что Христос подметил? Если ты не хочешь соблюдать волю Божью, если для человека будет считаться, что это мелочи, а вот надо на главное сконцентрироваться, то можно очень, знаете, как говорится, не заметить вот это маленькое соприкосновение, где-то вот мы дадим повод дьяволу, и он обязательно зацепит и воспользуется этим поводом. Обязательно вот какое-то такое маленькое колечко сыграет очень злую шутку. И хочется, чтобы Господь нас благословлял, чтобы мы относились очень скрупулезно и тщательно к мелочам. И между прочим, я хочу сказать, что каждый человек в любой профессии, когда он очень скрупулезен в мелочах, это очень хорошо. Представьте, когда врач, вот он внимательно смотрит, аккуратно зашил, да, если хирург, там, очень аккуратно сопоставил кости. Если это повар, очень качественно почистил картошечку, там, да, все вот прям вот точно по вкусу. И так далее, и так далее, и так далее. Будь то мастер автомобильный, внимательно посмотрел, потрогал, так и так далее. Вот тогда происходит нечто качественное. Вот так же пусть происходит и в духовной жизни нашего с вами возрастания. Чтобы мы не довольствовались общими фразами, а чтобы мы могли сказать, а действительно ли это кольцо держит то, что ты туда забил эту гранату, или нет. А ты попробуй. Или придут испытания, повернешь руля, дашь газу, и оно вылетит оттуда. Что произойдет с нашей верой, когда придут серьезные испытания? Чтобы воля Божья, она в нашей жизни могла быть очень и очень поднято на высокий уровень. Мое пожелание вам, дорогие друзья, чтобы мы научились обращать внимание на мелочи. Из мелочей состоит наша жизнь. Обращали внимание на деток, обращали внимание на разные, скажем, вопросы, на то, что нравится и не нравится нашим женам, нашим дорогим мужьям. И тогда мы увидим, что качество нашей жизни может очень сильно поменяться. А когда Христос придет, Он нам откроет такие мелочи, такие детали нашей жизни, где мы могли бы погибнуть, где сатана хотел нас погубить. Но мы были спасены благодаря работе ангелов, благодаря работе тех, скажем, небожителей, которые очень были заинтересованы в нашем спасении. А мы думали, что нам просто повезло. Божьих нам благословений. Я хочу пригласить вас помолиться. Отец Небесный, очень Тебе благодарны, что у Тебя всегда есть дело до маленьких птичек. Благодарим Тебя, что и на нашей голове вот эти маленькие тоненькие волосы, они тоже посчитаны. У кого-то их уже почти нет, но мы знаем, что Тебе все это известно. И поэтому для Тебя нет маленьких людей, потому что за каждого Ты пострадал, и имя каждого Ты готов внести в книгу жизни, если он примет Тебя в свое сердце. Благослови нас быть внимательными, чтобы мы никогда не проглядели волю Твою, чтобы мы не поставили свою волю выше Твоей, но чтобы вот эта внимательность, скрупулезность была выражена и в этом вопросе. Тебе да будет слава, честь и хвала вечному нашему Спасителю и Богу. Аминь.
1: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных

отношений до примирения с ним, как же Бог делает все это, узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Верую». И у нас вновь в гостях интересный собеседник, священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
7: Здравствуйте.
6: Темой сегодняшней нашей беседы мне хотелось бы избрать текст, записанный в первом послании Коринфянам в 6 главе, текст 19. Угу. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои?» И очень часто этот текст читают, или когда прочитывают этот текст, вспоминается еще один отрывочек, где говорится, что едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божию. И часто приходится слышать, что вот храм Святого Духа, которым является наше тело, мы можем осквернить, если, допустим, подвержены каким-то вредным привычкам, там, пьянству, курению, или употребляем в пищу неполезное что-то. Таким образом, мы оскверняем храм живущего у нас Святого Духа. О чем этот текст? О чем говорит контекст этой главы и послания Коринфянам?
7: Это очень интересная тема, поскольку здесь вот в этом, в самой вот этой формулировке «тела ваши, суть храм живущего вас Святого Духа» очень много что заложено, то есть это и образ храма, mm-hmm. и понимание того, что такое вообще тело. Mm-hmm. Но если не вдаваться как бы в философию, да, мы все-таки исследуем, когда библейский текст, нужно смотреть конкретно в первую очередь, что говорит сам текст mm-hmm. и его контекст. И этот текст, он является частью немного большего отрывка, то есть это 6 глава с 12 по 20 стихи. Mm-hmm. Я думаю, что чтобы мы как-то могли более правильно, что ли, и вот по-библейски размышлять над значением этого образа, стоит прочитать весь этот отрывок, то есть с 12 mm-hmm. по 20
6: стихи. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом

0: есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущий у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии».
1: Если мы посмотрим на то, о чем говорит Павел в целом в этом отрывке и в каком контексте этот отрывок находится, то мы увидим, что основная тема, которую здесь разворачивает Павел, это этика половых отношений. Угу. Потому что до этого в 6 главе, ну, даже начиная с 5 главы, говорится о том, что в Коринфе есть в церкви определенные злоупотребления, мягко говоря.
0: Не то, что блудодеяние, которое не слышно у язычников.
1: Вот, да. И дальше он развивает вот в течение вот этого, вот этих текстов идею именно того, как правильно строить половые отношения. А в 7 главе он говорит уже о браке. Поэтому этот текст, он находится как бы между вот двумя частями, которые касаются этики половых отношений, и он на самом деле тоже о ней же. Интересно, что Павел, когда здесь обращается к коринфянам, он использует несколько поговорок. И он их обыгрывает определенным образом.
0: Да, интересно, что за поговорка.
1: Да, вот смотрите, мы здесь в 13 стихе одну из них видим. «Пища для чрева, а чрево для пищи». Угу. Исследователи предполагают, что вот в Коринфе бытовала такая поговорка. «Пища для чрева, а чрево для пищи». И у нее было своеобразное такое продолжение, над которым как раз Павел вот
0: игру слов, такой
1: игру
0: строит.
1: Слов да, строит. А продолжение было в том, что тело для половых отношений, а они, в свою очередь, для тела. И Павел, он обыгрывает, то есть он говорит, пища для чрева, чрево для пищи, да, хорошо, а дальше не так. А дальше он говорит, тело же не для блуда, но для Господа, и
0: то
1: Господь для тела.
0: У язычников принято вот так, и в их поговорку даже это вошло, да, что тело оно для наслаждения вот таких вот. И даже богослужение у язычников строилось в основном на вот
1: Совершенно верно, то есть даже есть такое понятие, как храмовая проституция. Да. То есть были люди, которые, это их работа была, и это было частью культа, то есть вот с этими храмовыми служителями, служителями богов, совершали культовые действия.
0: Как выражающие это, в сексуальном контакте.
1: Да,
0: и в Коринфе, где в Коринфе-то как раз людям, большинству было это очень свойственно, потому что это как раз языческий город.
1: Да.
0: И когда апостол Павел пишет им и использует эти поговорки, для них это понятно, что это из их прошлой жизни. А в христианстве иначе дела обстоят.
1: Видимо, многие в Коринфской церкви этого не понимали.
0: До конца, да? То есть их вот образ жизни, который они вели в язычестве своем, настолько у них укоренен был в их
1: сознании? Дело даже не в этом. Дело даже не только в образе жизни, а в определенном мышлении, философии. Потому что в Коринфе, как предполагается, в то время достаточно распространенным было учение стоицизма и некоторых других философских школ, которые утверждали, что тело, оно не имеет значения для вот каких-то духовных вещей. И даже здесь есть вторая поговорка, которую Павел обыгрывает в 18 стихе. «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела». То есть это вот тоже некое такое представление, что любой грех, который человек совершает, он его совершает духом. А тело, оно никакого отношения к греху не имеет. И из этого вытекало два логических таких вывода, как относиться к телу. Первый вывод – это аскетизм. То есть поскольку тело никакого значения не имеет, нужно тело
0: укрощать.
1: Второй вывод обратный.
0: Ну, смысла укрощать нет, потому что никакого отношения к греху
1: Совершенно
0: нет.
1: Совершенно верно.
0: Делай им, что хочешь.
1: Делай, что хочешь, потому что любой грех, он вне тела. И получается, что у коринфян, у

0: вот верующих в Коринфе, вот это представление, оно засело как-то достаточно глубоко в голове, и они считали, что да, я христианин, но какое к этому имеет отношение то, что делает мое тело. То есть как будто бы вот оно не причастно к вот этим всем духовным истинам и так далее, которые проповедовал апостол Павел. То есть они принимали веру Христа, они совсем были согласны в Евангелии, но а тело-то мое при чем?
1: Да, то есть я умом это понимаю, верою принимаю, а телом буду делать то, что и делал.
0: Да. И, скорее всего, именно с этим связано то, что именно в Коринфе были вот эти вот отклонения в этой сфере, касающиеся как брака, так и в целом половой сферы. И здесь Павел, он упоминает в том числе и блудниц, то есть, вероятно, они пользовались в том числе услугами вот этих женщин. И здесь Павел... Он не просто говорит, что это неправильно, он пытается немножко поменять вот эту вот саму схему мировоззрения. То есть в первом случае, в 13 стихе, он говорит: «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое, тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». То есть получается, что с первой частью поговорки он соглашается. Это очень интересная тоже вещь, потому что Павел таким образом как бы противопоставляет желудок и тело в целом. Тогда как коринфяне, они наоборот говорили, что вот с пищей то же самое, как и с половыми отношениями. То есть желудок требует пищу, тело требует удовлетворения сексуального, поэтому как желудок надо кормить, так и тело надо кормить. Для них эти вещи были равны.
1: Для язычников.
0: Для язычников. Павел говорит, что это не так, потому что желудок – это то, что временно, а тело – не временно.
1: Но тело же, желудок же – это часть тела. Как?
0: Но это? Вот Павел, он говорит, пища для чрева, чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. То есть он отделяет...
1: Чрево от остального тела.
0: Чрево от остального тела. Но не в том смысле, что чрево – это не часть тела, а в том смысле, что Павел немножко другую идею вкладывает в тело. То есть для него тело – это не просто какая-то материя. Это способ взаимодействия человека с реальным миром. То есть это как бы вот... воплощение человека, да, вот, то есть человек, он во плоти взаимодействует с реальным миром. И поэтому то, что человек делает со своим телом в целом, оно важно, потому что даже здесь он говорит, Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею в теле. То есть Христос, он воскрес в теле, его можно было потрогать. Библейское учение говорит о воскресении всех верующих в теле. Поэтому тело – это нечто очень важное и для Бога тоже. То есть Бог намеренно сотворил человека телесным, и он хочет, чтобы эта телесность в том или ином виде, она сохранялась вечно.
1: А что же тогда имеется в виду, что Бог уничтожит и то, и другое? Что он этим
0: про желудок
1: сказать? Только лишь про желудок?
0: Да, но он так и говорит. Пища для чрева, чрево для пищи, Бог уничтожит и то, и другое, то есть пищу и чрево. То есть, видимо, мы не знаем точно идеи Павла о том, как будет выглядеть человек после воскресения. То есть он однозначно говорит о воскресении телесном, но из этих текстов мы видим, что Павел понимает, что тело будет другим. И, по крайней мере, в том виде, в каком мы сейчас понимаем пищу и желудок, по крайней мере, вот в этом варианте их не будет.
1: Ясно. А вот когда говорится о храме, скорее всего, здесь апостол Павел пытается показать, что их отношение к телу как к чему-то не связанному с духовным, с поклонением Богу, оно настолько, эта идея не поддерживается Богом, что он называет тело храмом. И Христос называл свое тело храмом, потому что он говорит, сей храм будет разрушен, да, и в третий день восстановлен и так далее. Говорило, написано, на храме тело своего.
0: Ну, вообще, что такое храм? Если не вдаваться сильно в подробности, храм – это то место, где пребывает Бог. То есть храм, если мы читаем изначально, храм был построен, чтобы там пребывал Бог.

0: И когда Павел говорит, вы храм Божий, да, вы храм Святого Духа, тела ваша суть храм Святого Духа, он говорит, что Бог пребывает в нас. Это является частью общей идеи Павла, выраженной в разных посланиях, идеи пребывания нас во Христе и Христа в нас, единства со Христом. И он поэтому говорит, что тела наши, то есть вот то, как мы взаимодействуем с материальным миром, оно принадлежит Богу, потому что мы сами принадлежим Богу. То есть вот наши руки, наши ноги, да, мы должны куда-то идти, куда нас посылает Бог, делать нашими руками, говорить. Это же все происходит через тело.
1: Ну, даже и церковь сравнивается с телом Христовым. Да. То есть кто-то одну функцию этого организма выполняет, кто-то другую, но все вместе это тело Христово.
0: Это тело Христово. И он говорит, что вот ваше тело, оно Христово, потому что тело, оно от вас неотделимо, потому что христианская идея – это неразрывность тела, то есть нет никакого вот этого
1: дуализма такого.
0: Да, душа, дух, тело – это все одно целое. И он говорит о том, что когда мы неправильно понимаем отношения вот, нашего тела с Богом, происходит очень странная вещь. Если тела суть члены Христовы, и он говорит в 15 стихе, «Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?» То есть, когда он говорит, что вот в половых отношениях люди, они соединяются. То есть,
1: становятся одной плотью.
0: Они становятся одной плотью. И он говорит, вы Христовы, то есть ваши тела, они Христовы, Христос в вас, и вот вы соединяетесь с блудницей, и вы отдаете как бы Христа блуднице. Ну, то есть это такой вот... Павел рисует картину абсурда, чтобы показать, что вот то, что делают верующие, как они понимают свое тело, это немыслимо совершенно. И он помещает намеренно вот Христа в такую неловкую, скажем так, ситуацию, чтобы показать, что они вообще делают что-то очень странное и
1: противоречащее
0: воле Божьей. Поэтому, когда здесь Павел вот рисует вот эту всю картину, он говорит, наше взаимодействие с внешним миром, оно должно руководствоваться волей Божьей. И то, что мы делаем в целом со своим телом, в первую очередь в половой сфере, оно непосредственно влияет на наши отношения с Богом.
1: Мы должны понимать, что в этом теле живет Бог, и когда это тело используется вот для того, что здесь упоминается, да, то мы как бы Бога отдаем во власть,
0: блудницы. И наоборот, можно сказать, ее делаем своим Богом, то есть ставим ее на место Христа. То есть, конечно, эти все, ну, если этот образ в целом воспринимать, все, что мы делаем со своим телом, оно важно, в том числе и пища. Но Павел здесь все-таки акцентирует
1: внимание этом
0: не на этом, потому что в сексуальной сфере человек, он задействован целиком, он туда вовлекается полностью, и нельзя сказать, что здесь вовлекается тело, но не используется душа человека.
1: Ясно. Спасибо большое вам, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что вы с нами, вы смотрите наши программы. Мы приглашаем вас также к обратной связи. Пожалуйста, пишите нам ваши вопросы, молитвенные просьбы, ваши истории. Мы с удовольствием ответим на каждую из них. Всего вам доброго. До свидания.

«За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Ранее в наших программах мы говорили о том, что Бог исцеляет людей. Но вот почему иногда Он не спешит с исцелением, когда нам так нужна Его помощь? Почему одним Он помогает тотчас, а другим нужно ждать? И готовы ли мы доверять Ему, когда нам кажется, что все против нас? Разбираемся с этим сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей студии священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич, который рассказывает нам о том, что же написано в Евангелии от Марка. И сегодня мы продолжаем 5 главу. И в самом начале хотелось бы спросить, Вадим Анатольевич, вот о чем были предыдущие 4 главы? Можем ли мы подвести какой-то такой итог, да, как они для нас актуальны сегодня?
1: Да, безусловно. Спасибо, Мария, за уточнение. Мы уже с вами находимся в атмосфере движения. И это движение началось с того, что Иоанн Креститель и Иисус Христос объявили, что приблизилось Царствие Божие. Они заявили о том, что наступило вот это Царствие Божие.
0: А для нас вот Царствие Божие сейчас это про что? Вот можно как-то пояснить?
1: Да, скажем. И если вернуться к вот, состоянию тех людей, которые были участниками непосредственно этих событий, то мы видим, что они обращают внимание на Христа, как на того, кто принес Царство, и через Его действия показывается, что значит это Царство. Христос учит, Христос исцеляет, Христос вдохновляет, Христос преобразовывает, Христос дает новое пояснение законам, толкованиям, исправляет ошибки. Вот это новизна. И эта новизна в Евангелии очень видна. Для нас Царствие Божие в том, что действительно Бог победил сатану, Бог победил зло на этой земле. Да, оно еще существует. Но мы знаем, чем закончится история этой земли и из Евангелия, и из других пророческих книг Священного Писания. Поэтому мы и разбираем Священное Писание, чтобы увидеть, да, как это пришло к нам на землю и чем закончится история нашей земли.
0: Хорошо, спасибо большое. То есть это актуально сейчас. Мы также можем подчерпывать для себя интересные факты, вещи, которые помогают нам проживать эту жизнь.
1: Это так.
0: И сегодня, как и в одной из других глав, мы говорили про исцеление. Сегодня мы тоже говорим про исцеление, но оно было достаточно необычным. Есть трагедия, есть и, так скажем, что-то хорошее в этом. Вот хотелось бы прикоснуться к этой истории. Да, мы начинаем сегодня читать с 21 стиха.
1: Да.
0: Вот, и давайте уже разбираться по ходу, с чем придется столкнуться.
1: Читаем. Как только Иисус снова переправился лодкой на другой берег, большая толпа собралась вокруг Него. Когда Он был еще у моря, пришел туда один из старейшин синагоги по имени Иаир, и, увидев Иисуса, пал к ногам Его и стал умолять: «Доченька моя при смерти, приди же, возложи руки на нее, чтобы выздоровела она и осталась в живых». Иисус отправился с ним.
0: Спасибо. Вот здесь в самом начале хочется спросить, вообще, почему вот этот, да, Иаир пришел, несмотря вот на некую враждебность религиозных лидеров? Почему он все равно как бы приходит?
1: Да, он был в числе тех, кто был начальником, да, да, и многие начальники, как мы читали ранее, они враждовали по поводу Христа. Но вы знаете, так в нашем мире бывает, что когда человек терпит крайнюю нужду, он обращается к любым средствам помощи.
0: Да.
1: И в нашем

0: В мире иногда эти средства предлагаются совершенно, ну, какие-то недопустимые даже.
1: Mm-hmm.
0: Но человек в этой нужде, он даже пытается и туда обратиться за помощью. Mm-hmm. Я думаю, что Иаир наблюдал за Христом.
1: Mm-hmm.
0: Он слышал что-то о Христе. И когда он находится в таком состоянии, что его доченька, видимо, что это был подросток, может быть, ребенок еще, умирает, как он называет ее, вот, он уже понимает, что ему дальше некуда идти, да, ему
1: терять нечего.
0: Да, и он приходит ко Христу.
1: То есть мы порой, как Иаир, прибегаем к, иногда не к тем способам, которые возможны, да, а Иаир все-таки поступает, так скажем, более благочестиво
0: правильно,
1: к Иисусу.
0: Да,
1: правильно он. Хорошо. Угу.
0: «За ним пошла большая толпа, теснившая Иисуса со всех сторон. Среди толпы была одна женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. Она много натерпелась от разных врачей, потратив на лечение все, что было у нее, но никакой пользы не получила и даже стало ей еще хуже. Прослышав об Иисусе, она подошла к нему сзади в толпе и коснулась одежды его, потому что подумала: исцелена буду, если хоть к одежде его прикоснусь».
1: Здесь вот можно, Вадим Анатольевич,
0: остановлю? Да.
1: Вот такой интересный момент. Прикоснулась к одежде его. Все-таки возникает этот вопрос. Неужели нельзя было просто попросить о помощи? Почему? Ну, то есть мы же в основном, как бы, если у нас что-то болит, мы просим. И как бы речь наша, она громче, больше, чем, допустим, когда мы касаемся.
0: Да. Вы знаете, опять же таки, как мы вчера говорили, мы охватываем не только повествование самого Марка, но и упоминаем о других евангелистах, которые добавляют некоторые детали.
1: Mm-hmm.
0: И мы находим у других евангелистов, что Христос мог сказать слово, и на отдалении тот человек, о котором он говорил, был исцелен.
1: Mm-hmm.
0: То есть нету магии какой-то, в современном языке говоря, о том способе, каким ты приходишь ко Христу. Тебе нужно обязательно прикоснуться, или чтобы он положил на тебя руку, или что-то подобное, да? Но вот, видимо, что ее состояние, болезнь, в котором она находилась, а как мы с вами говорили до эфира, социально-религиозная жизнь того общества, в котором Христос был, она определила, что если человек болен болезнью, истечением или кожными заболеваниями, от которых не было исцеления, этот человек удалялся от общества.
1: Угу.
0: Он объявлялся нечистым.
1: Ну, был некий изгой.
0: Да, он был нечист для своей семьи, для общества, для церкви того времени современной, для храма, для поклонения. Поэтому эта женщина, она предпринимала попытки что-то сделать, исходя из того, как ее назвали. Она не могла, как этот Иаир. Иаир кто был?
1: Вообще начальник.
0: Начальник синагоги. Конечно, он встал, люди расступились, наверное, потому что знали, что он начальник, пропустили его ко Христу. Она была не такой. То есть мы видим, что и в то время вот это социальное неравенство,
1: статус, да,
0: оно было, да. И Иисус Христос, как мы дальше почитаем, он откликался на нужду. Для него не важно было вот это социальный статус человека. То ли это Иаир, он пошел и к нему, то ли эта женщина, он и ей помог. Но в то время вот, общество определило, где находился человек. И, к сожалению, или не знаю, к счастью, как сказать, да, эта женщина очень ясно понимала, где она находится, каково его положение в этом обществе. Поэтому она не как Иаир. Она говорит: я хотя бы к краю одежды прикоснусь.
1: То есть так... Здесь главная, мне кажется, такая еще мысль, что перед Богом мы все равны. Да?
0: Безусловно, да. То есть отношение Христа это и показывает.
1: Угу.
0: Оно, неравенство всегда было и всегда будет. И даже при нынешних условиях развития и так далее, и так далее, мы, к сожалению, никуда от этого не уйдем.
1: Угу. Это данность.
0: Да, вот, ну, это какое-то, не знаю, наверное, человеческое такое вот действие или изобретение, если так можно сказать. Да. К сожалению, это есть, вот так, как мы видим. Но мы видим, как Христос к этому относится. Да, он видит не человека, его статус, он видит нужду в помощи, которую он может.
1: То есть здесь еще можно сказать о том, что мы, как и в этой истории, есть те, кто, допустим, имеют власть, да, и те, кто обычные люди, все могут прийти к Христу.
0: Безусловно.
1: С просьбой,
0: да.
1: С вопросом, да, и
0: да.
1: Вот она, мне кажется, здесь тоже есть некая смелость, ну, не побояться прийти, да, ну, как бы коснуться вообще его, то есть вот ее тоже как-то вот, так скажем, уравнивается, что у них у обоих была нужда, да, то есть они

0: И как бы вот здесь в равных условиях, да, и для Бога тем более равны. И вот она большая молодец, что вот, ну, не
1: Не
0: побоялась.
1: побоялась, да.
0: Хорошо, спасибо. Читаем дальше.
1: Тут же кровотечение остановилось, и она ощутила, что здоровье вернулось к ней. Иисус, тотчас почувствовав, что из него вышла сила, повернулся к толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики его сказали ему: «Ты видишь, как тебя теснит толпа, а еще спрашивает, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус взглядом искал ту, которая сделала это. В страхе и трепете женщина, зная, что произошло с нею, подошла к нему, пала перед ним и рассказала ему всю правду. Он же сказал: «Дочь моя, вера твоя спасла тебя. Ступай с миром и будь свободна от страдания твоего».
0: Можно здесь немножечко про веру?
1: Да.
0: Вот, то есть, как здесь вообще красиво сказано: «Вера твоя спасла тебя. Ступай с миром и будь свободна от страдания твоего».
1: Безусловно, это нужно отметить, это нужно превознести, это нужно научиться, нужно. Потому что Евангелие – это моя история, да, это история, которая уже совершилась, но переживая эти события, испытывая их в своей жизни, я вижу, что Евангелие живо и действенно. Но хочу лишь упомянуть некоторый момент, на мой взгляд, он очень ярко здесь показан, да. Вот это, ну, Христос действует в этом случае как ребенок, да, он говорит: «Кто ко мне прикоснулся?» И ученики ему говорят: «Господи, ну, ты же взрослый человек, как ты можешь такое не понимать?» Но дальше евангелист Марк говорит, что он искал ту...
0: Да, искал ту,
1: да.
0: То есть он же уже...
1: Знание Христа было, да,
0: конечно,
1: о том. Вот, видимо, что некоторые действия, действия некоторых людей Христос поощрял для того, чтобы вдохновить других людей.
0: Угу.
1: И действительно, в Евангелии есть такой формат, когда какая-то история находится в истории другой. И вот этот именно эпизод, он так и есть. Потому что сначала мы читаем об Иаире и его просьбе, потом отступление об этой женщине, и заканчиваем, мы опять будем заканчивать пятую главу повествования об Иаире. И именно вот эта отметка, что Христос сделал внимание, кто прикоснулся к нему и почему, оно важно для Иаира. И мы немножко позже скажем, почему. Но то, что сказал Христос этой женщине, как вы отметили, что вера твоя спасла, иди и будь свободна от своей болезни. Действительно, Христос еще раз подчеркивает, что не метод, которым мы приходим к Богу, не способность наша, да, не возможность, может быть, принести какой-то дар, или не долгота какого-то благочестия или каких-то ритуалов здесь важна. А важно то, насколько человек верует, что он получает, что он может получить от Господа это.
0: Мне кажется, такой интересный момент, вот как раз-таки связанный с нашей верой. Но как этому научиться, да, если мы говорим, что это навык, что это научение?
1: Правильный вопрос. И он самый важный в нашей жизни, потому что весь вопрос по отношению к Богу, это насколько я могу поверить в Него. Я ведь не вижу Его как вас.
0: Да.
1: Вот. Я не ощущаю Его как предмет, который лежит у меня на столе. Но все взаимоотношения с Господом я испытываю через веру. Через веру. Но это не лишено смысла и в нашей жизни, потому что взаимоотношения любви, близости с супругом или с супругой мы тоже испытываем через веру. Я верю, что супруга любит меня, она верит, что люблю ее я и подобное что-то этому. Но Бог подкрепляет мою веру каким-то вдохновением меня, силой, вот, помощью мне в различных ситуациях. Конечно, то, что происходит в моей жизни, оно иногда происходит вследствие течения времени, обстоятельств и так далее, и так далее. Но когда я с утра обращаюсь к Богу, прошу Его о помощи, приглашаю Его в свою жизнь, и потом в течение дня как-то обращаюсь к Нему, я вижу, что Он участвует в моей жизни. И вот таким образом эта вера подогревается, таким образом эта вера растет. Таким образом, эта вера никогда не затухает.
0: Вера в действии.
1: Да, вера в действии.
0: Слово.
1: Конечно, у этой женщины мы видим, что она, ее вера, для нее это была последняя возможность. обратиться за

0: помощи, потому что до этого написано, она издержала на врачей все, что имела, потратила, вернее, да?
1: Да, да,
0: и ничего ей не помогло. То есть у нее не было ничего материального, у нее осталось только вот это внутреннее побуждение к Богу. И для нас это тоже современных людей, да, ведь и наших, среди наших зрителей, участников, слушателей есть подобное. Когда человек все испытал, да, ему говорят, ну вот тебе осталось только к Богу идти, потому что у тебя уже ничего нет. И вот тогда человек приходит и говорит, Господи, вот, ну, я не знаю, у меня ничего нет.
1: Можно провокационный вопрос здесь такой задать? Мы знаем, да, и говорили уже ранее про то, что люди очень часто обращаются не только к Богу за исцелением. Почему это вредно? Почему это плохо? Почему это неправильный, так скажем, путь?
0: Конечно, я понимаю, что когда человек находится в крайней нужде...
1: В отчаянии.
0: Да, в отчаянии... Он не взирает на способы или средства, он ищет помощи. Так бывает. И надо сказать, что враг душ человеческих, сатана, он заинтересован в том, чтобы привести человека в крайнее отчаяние и потом оказать ему помощь. Но когда он это делает, он, как мы сегодня современным языком говорим, ловит человека на крючок. Потому что он за эту помощь потом требует платы. А эта плата очень часто бывает... очень горькая. Эта плата бывает очень часто через душевные муки, через власть, о которой мы говорили ранее в, наших, в нашем чтении, да, Евангелия, когда он властвовал над людьми,
1: да.
0: Вот, над их родными, что-то подобное. Сатана никогда не оказывает помощь, если можно так сказать, бесплатно. Он обязательно потребует потом с человека что-то. И иногда вот эти требования приходят для человека в самый неприятный момент его жизни. Но это проявляется. Поэтому, исходя из Евангелия, исходя из того, что Бог нам открыл и какое Он к нам отношение проявляет, мы всегда говорим, обращаясь к нашим слушателям и зрителям, да, обращайтесь только к Богу. Понимая, что есть дьявол, у него реальная сила в этом мире, обращайтесь только к Богу. Да, не ходите в ту сторону, где сомнительные источники, как мы говорим, помощи. Все, что касается ворожба, гадания и тому подобное. Это не Божьи методы помощи для человека. Конечно, вы спросите, или наши зрители спросят, да, а если Бог молчит?
1: Да, что делать?
0: Да,
1: и в самом начале, когда вступление.
0: Вот о вере мы говорили, да. Немножко позже мы прочитаем с вами этот эпизод, и, наверное, там будет уместно сказать, что вера подводит нас к очень важному моменту жизни.
1: Так давайте
0: прочитаем. Давайте будем читать.
1: Да.
0: «Когда он еще говорил это, пришли люди из дома старейшины синагоги и сказали Иаиру, «Дочь твоя умерла. Зачем утруждать учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, сказал старейшине, «Не бойся, только веруй». И не позволил никому, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова, идти вместе с ним. Когда подошли они к дому старейшины, Иисус увидел, что там смятение, плачут там и громко причитают. «К чему этот шум? Что вы плачете?» – сказал он им, входя. «Ребенок не умер, только спит». Над ним стали смеяться. Тогда он, отослав всех, взял отца и мать ребенка и своих учеников и взошел в комнату, где лежала девочка. Взяв ее за руку, он сказал, «Талита кум». Это в переводе значит «девочка, говорю тебе, встань». Она тотчас встала и пошла. Было ей лет 12. Изумление великое сразу же охватило всех. Но Иисус строго сказал, «Пусть никто не знает об этом», а девочку велел покормить.
1: Вот тут здесь много вопросов,
0: да. Да. Ну, пожалуйста, можете задать, будем вместе рассуждать, говорить.
1: Вы про веру сказали и про то, что здесь главный, наверное, такой вопрос, почему иногда Бог как будто бы молчит, почему не сразу, почему не тотчас?
0: Да. Видите, мы вначале говорили о том, что Бог принимает просьбу Иаира, когда тот уважаемый человек, но Бог принял и поиск себя со стороны этой женщины даже через прикосновение к самому краю одежды.
1: Да.
0: Но мы здесь видим, что ответ, который они получают от Бога, неравнозначный, потому что одна исцеляется, а девочка умирает. И здесь такие детали, которые указаны в Евангелии, очень красиво передают, наверное,

0: всю трагичность этой ситуации, потому что женщина 12 лет страдала кровотечением и исцеляется.
1: А здесь девочка, кажется, ну, то есть это
0: она
1: ребенок.
0: Эти же 12 лет она жила, и она умирает.
1: Угу.
0: Вот я верю, что евангелист и как бы Марк подчеркивает вот это состояние и пытается нам показать, что история Евангелия, они не пустые, скажем так, они реальные. Потому что в нашей жизни так бывает, когда в одной больничной палате лежит человек пожилой, почтенного возраста, и лежит молодой человек, приходят люди, молятся за этого человека и за другого человека, и молодой человек умирает, а человек преклонного возраста выздоравливает, продолжает жить. И те, кто молились за пожилого человека, говорят: «Слава Богу, Бог исцелил». Возникает вопрос, а почему этот не исцелен, если за него молились так же? Да, мы не можем ответить на все эти вопросы, потому что это за пределами даже и нашего понимания, и не мы регулируем силу Божию для человека. Но в истории с Иаиром мы видим, что каждый из нас однажды в своей жизни подходит к этой пропасти. Пропасти непонимания, пропасти пустоты, пропасти, в которой просто тишина, да, ты не видишь ни ее дна, ни ее пределов. И что говорит Христос-то в этот момент Иаиру? Как мы прочитали, да? Не бойся, только верь.
1: Только верь.
0: Почему он тогда тоже отметил эту женщину и сказал женщине, что вера твоя спасла тебя?
1: Ключевое – вера и в том, и в другом случае.
0: Вера – это как вот способность продолжать надеяться на Христа, когда ты не видишь перед собой ничего, когда ты не знаешь перед собой ничего. И враг душ человеческих, еще раз упоминаем его в нашей сегодняшней беседе, да, он старается разуверить человека, что даже Бог отвернулся от тебя, что даже Бог не заинтересован в тебе и никогда тебе не поможет. Но вот этот эпизод показывает нам, да, что Бог знает переживания. Он говорит: Иаир, не бойся, продолжай верить. Да, продолжай верить. И вот то дальнейшее исход этого события, да, как Христос видит смерть этой девочки. Когда он пришел, он говорит: она не умерла, она спит. Хотя для всех людей очевидно было, что Христос как будто бы не от мира сего, как мы иногда говорим, да, как будто он не понимает ситуации. Вот. Но она действительно умерла. И вот Христос и говорит на языке «талита кум», то есть «встань», то есть «поднимись». Вот. У него, опять же, таки была сила, чтобы воскресить, вернуть к жизни. Вернуть к жизни даже то, что было уже совершенно потеряно.
1: Почему он вообще так говорит? Ну, то есть, вот я имею в виду в том плане, что «талита кум».
0: Да, нет точного ответа, да, почему Бог, Христос использует не язык иудейский, еврейский, да, почему использует другой язык. Мы не знаем, вот почему так доподлинно Христос использовал. Но есть у нас перевод, поэтому мы знаем, что Христос имел в виду этим словом.
1: Еще такое, наверное, уточнение, уточняющий вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Вадим Анатольевич, а почему все-таки и не позволил никому, кроме Петра, Иакова и Иоанна, взять с собой? Почему? Остальные были недостойны или что? То есть как это вообще относится?
0: Наверное, в этом Евангелии мы уже с вами читали, есть это упоминание в других Евангелиях, что за Христом следовали толпы людей, и большинство из них были в числе, как мы сегодня бы сказали, зевак, которые любят посмотреть на что-то, какой-то экшен, да, зрелище какое-то, да.
1: Хлеба и зрелищ не хватает.
0: Да, именно так. Вот. Христос никогда не поддерживал интерес таких людей. Вот. Когда они именно этого хотели, он говорил: я пошел в другую сторону, я пошел в другое селение, я пошел в другой город, там, где была какая-то нужда. Я думаю, что в этом случае Христос, наверное, хотел минимизировать вот это впечатление какое-то, да. Он не хотел, чтобы люди воспринимали это так. Но для этих учеников, которых он взял, конечно, мы не думаем, что, может быть, те другие были недостойны. Но здесь нужно понимать, может быть, и бытовые условия тех домов, где жили эти люди. Возможно, это не были большие дома, чтобы, как мы говорим, пропускная способность этих домов была небольшая. Вот. Но Христос хотел, чтобы

0: эти ученики, видя это, запечатлели и рассказали.
1: Угу.
0: А те люди, которых он отослал, это люди были безучастные.
1: Угу.
0: Это люди могли посмотреть и отреагировать каким-то образом. Да, для них, может быть, было что-то такое впечатлительное, но не более. Но не более. Христос хотел, чтобы его действия воспринимались как действия, которые вели бы к доверию и вдохновению кого-либо другого, кто также теряет веру, или несет отчаяние в жизни своей и так далее, и так далее. Поэтому для этого Христос, похоже, берет именно только этих людей.
1: Поняла. А вот здесь хотела бы уточнить, да, вот мы видим, что эти две истории объединяет такое, да, слово в действии – это вера.
0: Угу.
1: И поскольку мы в самом начале, да, сказали о том, что вот кого-то он исцеляет тотчас, да, а кто-то уже, так скажем, уснул.
0: Да.
1: Да, и вот тогда он приходит и, так скажем, по вере дает. Вот здесь хотелось бы спросить, да, уточнить. Получается, что и этой истории, когда кажется, что уже все, да, уже мы ничего не можем сделать и никак спасти, Бог приходит и благодаря вере исцеляет человека. Не кажется ли это, что Бог тем самым научает нас этому доверию? Вот даже через такое сложное действо, когда уже через отчаяние. Может ли быть такое?
0: Безусловно, есть смысл в том, что вы говорите. Есть в нашем обиходе такое выражение, как болезненный опыт. Я думаю, что в вашей жизни было что-то подобное. Было что-то подобное в моей жизни. Да, когда или мои родители мне говорили, или мои друзья, делай так или не делай этого. Но я, их слова на меня не имели впечатления. Но когда я делал или что-то не делал, вот тот болезненный опыт, который я получил из результата этого, это приводило меня к этому. Мы находимся с вами на земле, которая пронизана грехом, которая терпит разложение, да, и Бог пытается научить нас видеть, жить как бы не только горизонтальной плоскостью своей жизни, что я имею в виду, да. Очень много людей, наверное, среди наших слушателей, я не обвиняю вас ни в коем случае, я лишь говорю и констатирую, иногда и себя на это вижу, да, мы живем лишь вот бытовым уровнем.
1: В своем каком-то мире, в своем пространстве.
0: Только тем, что мы видим. Тем, что мы видим. Но если мы хоть на минутку осознаем, что есть вертикальная какая-то реальность мира, а именно, что есть Бог живой, то Он иногда призывает нас к особым с Ним взаимоотношениям. И эти взаимоотношения иногда приходят к тому, что ты становишься, и ты дальше ничего не видишь. И вот этот момент и есть проявление настоящей веры. Когда ты идешь дальше с Богом, продолжая жить Богом, не видя, не понимая, не зная. И очень часто именно за той вот гранью Бог открывается для меня и для нас, как совершенно удивительный Бог. Поэтому я желаю, чтобы мы продолжали верить.
1: Знаете, здесь такой маленький пример вспомнил о том, что когда маленькие, или, допустим, дети наши маленькие, они научаются ходить. Да, это же мы не рождаемся с таким навыком. И если родитель постоянно подкладывает вот эту вот соломку, да, то нет у ребенка вот этого успеха, нет вот этого навыка от того, что он добился этого сам.
0: Верно.
1: Соответственно, уже в дальнейшем, да, с навыками научения и с успехом будет сложнее. Он не видит этого пути.
0: Да.
1: И мне кажется, для нас здесь тоже так же. Вера, она не всегда бывает какой-то воздушной, прозрачной. Мы должны проходить этот путь, даже если этот путь бывает и тернистым.
0: Это так.
1: Вадим Анатольевич, я благодарю вас за участие и такие мудрые мысли.
0: Рад был вместе с вами рассуждать об этом.
1: Спасибо. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели нас. Пусть ваша вера будет крепкой в любые времена. Если ответы не приходят сразу, все равно доверяйте Богу. Он ведет вас к благу, даже когда путь кажется непростым. Пусть ваше сердце наполнится надеждой, миром и уверенностью в Его любви. Божьих благословений вам и чудес в жизни. До новых встреч!

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Соколова идет.

0: Алло.
1: Сокол, Сокол, я Береза. Как слышишь? Прием.
0: Березкин, ассистент, надоел уже звонить. Хватит.
1: Сокол, Сокол, я Береза.
2: Я тебе сейчас устрою, а?
1: Ай.
2: Что такое? Ты что к девчонке пристал?
1: А
2: Оль,
1: что
2: давай
1: сразу
2: я тебе завяжу.
0: Не надо, я сама.
2: А? Хотела обидеть и обидел, да?
3: Никого
2: доволен
3: не хотела
2: теперь?
3: Обидеть.
2: Не хотела обидеть. А чё ж за косу ты дёргала, а?
3: Надо и дёргал.
2: А, я всё поняла. Так она тебе нравится, да?
3: Нравится? Кому? Мне?
2: Олег, да не надо стесняться своих чувств. Вон глаза-то как блестят. И давно ты так за ней, с позволения сказать, ухаживаешь, а?
3: Нет, она в классе новенькая.
2: Ой, Олег, Олег, голова ты садовая. Хочешь, я тебе секрет открою, а?
3: Какой?
2: Ведь это вам, мальчишкам, только бы подраться. А мы, женщины, существа нежные, ранимые. Если хочешь девочке понравиться, так ты ей цветы дари. Портфель до дома донеси, слова хорошие говори. Вот тогда ей интересен будет ты. Она тогда на тебя внимание ты обратит. Слушай, а ты пригласи ее в кино.
3: Ах, так она со мной и пошла. Она меня ненавидит.
2: Да ладно, тебе боишься? Так записку напиши. Мы через посылки передадим, а?
3: Записку написать?
2: Да.
3: Да ни за что, тем более ей.
2: А, молодежь. Учи вас всему. Афанась Филиппович?
4: А?
2: Здрасте, Афанась Филиппович.
4: А, Марья Ивановна, здравствуйте.
2: У вас листочка бумаги не найдется и ручки, а?
4: Сейчас посмотрю, минуточку. Так.
2: Ой, посмотрите, Афанась Филиппович, дайте побыстрее, дело очень срочное.
4: А что, Марья Ивановна, новые стихи сочинили, да?
2: Да, Афанась Филиппович, про любовь. Я вам потом почитаю.
4: Я буду ждать, Марья Ивановна.
2: Да-да-да.
4: Здравствуйте, дорогие ребята. Вы представляете, Марья Ивановна новые стихи сочинила. Скажите, ну а вас когда-нибудь посещало вдохновение? Ну, стихи-то вы писали? Ох, как интересно мне было бы прочесть ваши стихи. Присылайте их нам. Ну, договорились. А самые интересные мы прочитаем в нашей мастерской. Согласны?
2: Савелий Игнатьевич, ну, не перепутайте. Оля Соколова.
5: Ну, понятно, понятно.
2: Адрес помните?
5: Конечно.
2: Ну, все, езжайте тогда.
5: Я поехал.

0: спасибо мне, что я у вас есть. А любовь, как сон, стороной прошла.
1: Марья Ивановна, зачем вы это сделали?
2: Олег, ну что-то случилось-то? Чуть что так сразу, Марья Ивановна? Афанасий Ильич, помогите.
1: Что вы написали?
2: Ну что я написала? Хочу с тобой дружить давно. Приглашаю тебя в кино.
1: Зачем вы это сделали? Я же вас не просил.
2: Зачем? Олег, ну ведь ты понимаешь, надо же было попробовать. А вдруг получилось бы?
3: Так, подождите. Почему кричим? Олег!
2: Понравилась девочка, Оля Соколова.
3: Ну?
2: Он стеснялся и боялся ей признаться. Ну. А я призналась вместо него. Вот.
3: Марья Ивановна.
2: Как сразу Марья Ивановна?
1: Теперь все знают, он давно смеются.
2: Олег, прости, пожалуйста. Я хотела как лучше помочь. А что, она тебе отказала, да?
1: Она вообще ничего не ответила. И не ответит.
3: Марья Ивановна, ну, да как вы не понимаете?
2: Я хотела как лучше, не понимаете?
3: Ну, это дело двоих.
2: Да понимаю. О, а вот и ответ.
4: Посторонись.
2: Здравствуйте, Савелий Игнатьевич.
4: Кто здесь Березкин Олег?
3: Он.
4: Вам письмо.
3: Можно? Это от нее.
2: Спасибо, Савелий Игнатьевич.
4: Да не за что,
2: спасибо.
4: Не за что.
3: Ну, открывай скорее, смелее.
2: Ура, она согласилась! Олег, ну вот, а то зачем написала? Ой, как бы и побил Марью Ивановну.
3: Так вы, получается, сегодня наш благодетель, так что ли?
2: Да ладно уж.
3: Ну что ж, я рад. Вы знаете, иногда в нужное время и в нужном месте бывает, мы можем нечаянно помочь советом или добрым делом нашему ближнему. Я даже, знаете ли, историю вам хочу одну рассказать. Хотите?
2: Скажите, конечно.
3: Садитесь.
2: Конечно.
3: В далекие времена в одном израильском городе жили две женщины. Наиминь и Руфь. Руфь была невесткой Наимини. Хотя муж ее умер, она все-таки осталась жить со свекровью. Жили эти женщины очень бедно. Поэтому каждый день Руфь приходила на поле богатого человека собирать оставшиеся колоски. И вот однажды хозяин поля, которого звали Ваос, заметил Руфь. Он спросил у жнецов, кто она такая. И те рассказали Ваозу, что это Руфь, которая живет со свекровью, и им некому помочь. Они очень бедны. Но Ваозу понравилась трудолюбивая Руфь. И он сказал ей, что она может приходить на поле до тех пор, пока все зерно не будет собрано. Руфь поблагодарила Ваоза, и в этот день она собрала очень много колосьев, которые жнецы теперь намеренно оставляли. Когда вечером Руфь вернулась домой, Наимин удивленно ее спросила: «На чьем поле ты собрала сегодня столько колосьев?» Тогда Руфь рассказала обо всем, что с ней произошло. Наимин очень обрадовалась и сказала: «Руфь, Ваос наш родственник, он может помочь нам. Сегодня он работает в поле. Пойди к нему ночью, ляг у ног его, и он скажет, что тебе делать». Руфь послушалась и сделала так, как сказала свекровь ее. Ночью она пришла к Ваозу и легла у ног его. Он проснулся и спросил: «Кто ты?» «Это я, Руфь», – отвечала она, – «раба твоя. Помоги нам, ведь ты наш родственник». Тогда Ваос сказал: «Руфь, ты правильно сделала, что пришла ко мне.

0: я с радостью помогу вам, ты станешь моей женой». Спустя некоторое время они поженились. Вот так и получилось, что Наимень помогла Руфе обрести свое счастье. Да, в самом деле так бывает, что Господь посылает людей, которые, сами того не зная, могут нам помочь в сложной ситуации.
1: Да, значит, все-таки вот не зря, Олег. Так вот получилось, что я помогла тебе написать эту записочку, да? Ой, спасибо миру, что я у вас есть.
0: Спасибо. Спасибо, Марья Ивановна.
1: Вот вы ведь нам тоже не так просто посланы, правда, Олег? Мы вот сидим здесь, учимся, слушаем у вас, правда? Так интересно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что нам пора прощаться. Пишите нам, задавайте ваши вопросы. Мы будем очень рады. Всего вам доброго. До скорых встреч!

Дорогие друзья, здравствуйте! Мы снова вместе. И сегодня мы разучим упражнение со скакалкой. Ну что, мои помощники, готовы? Тогда сделаем разминочку. Встаем, поможем товарищу. Хорошо. Итак, подышим свежим воздухом. Скакалки пока мы отложим. И руки вверх. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Вдох, выдох и вдох, выдох. Замечательно. Упражнение для шеи. Руки на поясе, спина прямая. Осанку проверили. Подняли плечи вверх, отвели назад и опустили. Посмотрели на свои спинки. Так, все хорошо. Руки на поясе. Птичка чистит перышки. Голову наклоняем и прижимаем подбородок к груди. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Упражнение маятник. Положили голову на правое плечо и к левому. Два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Плечи не поднимаем. Семь. Восемь. Закончили. Упражнение «Сова». Смотрит по сторонам. В правую сторону Марина. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Упражнение «Мячик». Покатили мячик от правого плеча к левому. Хорошо. Медленно. Молодцы. Еще раз. Хорошо. И раз, и два, и три, четыре. Закончили. Упражнение для плечей. Покрутили плечики назад. И раз, два. Хорошо. Хорошенько разминаем плечи. Энергично. Молодцы. Вот так. И теперь вперед. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. У нас полный круг проходят плечи.

Вот так. Молодцы. Закончили. Ребятки, берем скакалку, складываем ее в четверо. Первое упражнение у нас штанга. Ноги на ширине плеч, посмотрите, спина прямая, руки со скакалкой внизу. Поднимаем штангу вверх и натягиваем, руки растягиваем. Хорошо, опускаем. С натяжением поднимаем штангу. Раз, вот так, опустили с напряжением. Раз, вдох и выдох. Это упражнение для рук. Раз, натягиваем скакалочку. Опустили. И раз, два и три. Растягиваем. Четыре. Молодцы. А теперь усложним подъем. Поднятие штанги. Смотрите. Также руки внизу. Стоим ноги врозь. Поднимаемся на носочки, поднимаем штангу, смотрим на нее, опускаемся на всю ступню, опускаем штангу за голову, вот так, на плечи, смотрите. Теперь поднимаем опять штангу вверх, смотрим на нее, на носочки и опускаем вниз. Пожалуйста, начали. И раз, потянулись, два, опустили за голову, и раз, два, на полную ступню. Поднимаемся на носочки. Раз, посмотрели. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз на носочки. Два, три на носочки. Четыре. Молодцы. Ну что ж, дальше мы будем делать повороты. Скакалка у нас вдвое сложена. Вот так, посмотрите. Руки за спиной. Вытянуты в стороны. Голова у нас смотрит прямо перед собой. И повороты вправо и влево. И вправо, вправо. Раз, влево. Два, три, четыре. Растягиваем скакалочку. И раз, энергичнее, Олег. Два, три, четыре. Раз, Марина. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь у нас наклоны. Скакалка в таком же положении у нас в руках. И наклоны вправо и влево. И вправо. Смотрим прямо перед собой. Не наклоняемся, не заваливаемся. И раз, два, три, четыре. Натягиваем скакалку. Пять, шесть, семь, восемь. Закончили. А теперь мы будем делать поклоны. Скакалочку опять четыре. Сложили раза. Руки за спиной. Мы наклоняемся вперед. Отводим руки назад. Насколько можем, прогибаемся. Смотрим прямо перед собой. Спина прямая. Опустили руки. И вперед. Раз, два, выпрямились. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох, вдох, выдох. Натягиваем скакалку. Олег, ниже наклоняемся. И раз, молодцы, два, спинка прямая. Три, четыре и последний раз. Пять, шесть. Хорошо. Руки со скакалкой впереди. Также в четверо сложена скакалка. Упражнение колесо обозрения. Смотрите, как оно делается. Вот таким образом мы опускаемся. Руки внизу, а теперь вверху. И в правую сторону мы крутим колесо. Раз. И два. И три. Хорошо. Четыре. И в другую сторону поехали. И раз, два. Ноги прямые у нас, не сгибаем. Марина, у тебя колесо побежало быстрее всех. Можно не торопиться. Хорошо, закончили. Теперь мы немного отдохнем. Для этого возьмем скакалку в обе руки. Хорошо. Упражнение называется «Спираль».

0: смотрите, я правую руку завожу назад, за спину, а левая у меня вытянута. И вот сейчас я буду закручивать спираль вокруг своего тела. И раз, два, три. А теперь раскручиваем. Раз, два, три. И перевожу левую руку за спину. И закручиваю в эту сторону спираль. И раскручиваю. Вот так. Раз, два, три. Осторожно делайте это упражнение, чтобы вы не ударили себя скакалкой. Но если ударите, ну ничего страшного. Аккуратно. Раз. И раскручиваем. Два, три, четыре. И раз, два. Марина, что у тебя получается со спиралью? Три, четыре. И давайте поможем Марине сделать это упражнение. Так, рука правая за спиной. Хорошо. И теперь ты закручиваешь спираль. Пожалуйста. Раз, два, три. А ну раскручи теперь. Раз, два. И переводи руку назад. Другую. Раз. Да, молодец. Вот. Два, три. И раскручивай. Раз, два, три. В другую сторону. Вот умница. Раз. Чуть-чуть запуталась. И два. И три. Ну, в общем, мы неплохо справились с этим упражнением. В следующий раз оно получится у нас еще лучше. Ребятки, несколько упражнений на полу. Скакалка у нас сложена вчетверо. Упражнение называется «Ванька, встань-ка». Садимся без помощи рук. И раз, ноги вытянули. И встаем, также не опираясь руками о пол. И сели. Два. Хорошо. Ванька, встань-ка. И встал. У нас быстрее всего Олег встает и садится. Смотрите, какой он ловкий. Это хорошо. Встали. Еще сели, что, Ванька, встань, у тебя ленится, да? Он встал, Марин?
1: Да.
0: Встаем. И последний раз садимся. Так, следующее упражнение. Короткие длинные ноги. Упражнение. Так, скакалка также вчетверо. Над головой. Так, теперь мы сгибаем ноги. С помощью скакалки притягиваем их к себе. Наклоняемся, делаем качели. Садимся и выпрямляем ноги и руки. Понятно, как делать это упражнение? Теперь сделаем его все вместе. И руки вверх. Подтянули ноги. Качели. Сели. Вверх. Так. И вот так. Хорошо. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, сели, четыре. Молодцы. Упражнение плуг. Зацепляем скакалку за носки ног вот так, за ступни. Ложимся на спину, подтягиваем ноги вверх и заводим их за голову, смотрите. Раз. И полежали. В этой позе полежали, Юля. Опустили ноги. Аккуратненько сели. Еще раз подтянули к себе и завели за голову. Раз. Не падаем. Как вы себя чувствуете? Марина, как ты там?
2: Хорошо.
0: Хорошо, садимся. Так, молодцы. Ну что, теперь настало время попрыгать. Встаем, и чтобы нам не мешали коврики, мы их уберем. Берем в сторонку. Так, раз. Встаем. И прыжки сначала с ноги на ногу со скакалкой. Умеем мы с вами прыгать, ребята? Для этого нужно большое пространство, чтобы вы не задели скакалкой за кого-то из своих друзей или за мебель. Поэтому будьте аккуратны, осмотритесь вокруг. Ни за что не задеваем. Так, и первое упражнение с ноги на ногу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.

здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Теперь мы попрыгаем на обеих ногах. Так, готовы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять. Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. На двух ногах, Марина. А скакалка у тебя где? И ну-ка давайте научим Марину прыгать. Раз, два, три, четыре. Вот молодец. Хорошо. И немного походим, восстановим дыхание. И раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, походили, походили. Ручки вверх, подышали, вдох. Опустили, выдох. Вдох, выдох. Вдох, повисели, расслабились. Все, ребята, закончили на сегодня. А завтра мы продолжим разучивать упражнения со скакалкой. Присоединяйтесь к нам, потому что вместе веселей! Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Жители планеты становятся все больше жителями городов. Есть ли будущее у города? Противостояние провинциалов и горожан, деревни и мегаполиса имеет свои корни и в древней библейской истории. Как относиться к жизни в городе, если знать, что строителем первого города был братоубийца Каин? Какую роль занимает концепция города в пророчествах Библии? Друзья, я приглашаю вас сегодня порассуждать над темой «Город Архангела». Интересное сочетание двух этих слов. Город, вроде бы знакомое нам понятие, земное понятие, и архангел. Очевидно, что-то из другого мира, такое трансцендентное, нематериальное. Есть ли вообще возможность сочетать эти два слова? Город Архангела, если это в Библии? Наверное, есть смысл говорить о появлении вообще архангелов. Это сотворенные существа или нет? Ну, давайте обратимся к Священному Писанию. И мы находим первое упоминание об одном из архангелов. Кстати, назывался этот архангел Люцифер. Если брать синодальный текст, это имя Денница или Светоносный. Начальное такое свечение, звезда. В общем, очень яркое имя. А в русском языке слово «Люцифер» появилось из перевода Библии на латинский язык, вульгату, и поэтому там появилось слово «Люцифер». А так его, конечно же, в Библии мы не найдем. Так вот, о нем, об этом Люцифере, было сказано в книге Иезекииля, 28 главе, и замечательные слова о том, какое место его жительства. Он находился в Эдеме, в саду Божьем. Одежды были украшены всякими драгоценными камнями, перечисляются эти все драгоценности. И был он помазанным херувимом, чтобы осенять. И был поставлен Богом на то, чтобы быть на святой горе Божьей, ходить среди огнистых камней. Такое интересное описание и его и происхождение, и существование, и служение, и совершенство. Прямым текстом сказано о нем: «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего». Казалось бы, описание чего-то очень светлого, радужного, радостного, но нет. Написано далее: «Доколе не нашлось в тебе беззакония». То есть когда-то все совершенство просто закончилось, появилось беззаконие. Другой архангел, о котором мы узнаем из Священного Писания, к сожалению, понимание в разных религиях разнится, даже в рамках христианства, но второй архангел, служащий пред Богом, это архангел Михаил. Мы читаем в книге Откровения, в 12 главе, о том, что на небе произошла война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и ангелы его воевали против них. Здесь, конечно, не написано про второго херувима, но второй херувим, Люцифер, о котором мы читали ранее из Ветхого Завета, он становится драконом не из-за внешнего некоего изменения, а по сути своих действий. Более того, это сочетается с тем, какой облик принял лукавый здесь на земле, чтобы совратить Адама и Еву. Друзья, это несколько сложно, но мы сейчас сочетаем единую картину Священного Писания. Картина великой борьбы, в которой драконом становится бывший помазанный херувим. И вот это противостояние, начавшееся на небе, опускается на землю. И херувим принимает облик змея. Кстати, те змеи, которые были в саду Эдемском, они были пернатыми. Еще одно интересное сочетание – пернатый змей. Мы обычно слово «пернатый» используем, чтобы описывать птиц. Но до грехопадения змеи имели крылья.

крылья. А после грехопадения в связи с проклятием змеи опускаются на брюхо и ползают по земле. И вот образ дракона, который существует во многих культурах, верованиях, даже в языческих, он не беспочвенен. Действительно, драконы были ранее, были красивыми, замечательными, а потом исказился их образ. Почему? Они стали проводниками, образ дракона, проводниками вот этого мира богопротивников, мира павших ангелов. Эти павшие ангелы называются ангелами вот этого дракона. Они были на небесах, теперь на земле. И не нашлось этому дракону места на небе, и он низвержен, этот древний змей, называемый дьяволом и сатаной. Вот вам полное объяснение в книге Откровения. Находятся на земле. Их количество невероятно большое. Это треть всех существ, которые, ну, ангельских существ на небесах. О полное количество мы не знаем, но знаем, что вот была треть служебных духов, которая оказалась на земле. Для чего мы затрагиваем эту историю? Если мы обозначили тему нашу «Город Архангела», ну, наверное, город Архангела может иметь двойное значение, как и многое в этом мире. Но ведь правда же, многие слова, даже очень хорошие, исказили свое значение. Даже слово «любовь», слово «вера» стали в некоторых аспектах двойными по смыслу. Поэтому город Архангела – это интересное описание двух миров. Какие же будут в дальнейшем города? Чьи города? Каких архангелов? Будем разбираться. Это тема нашего размышления сегодня. Как же появляется город? Мы читаем одно интересное описание о том, что на земле город – это место, где люди размножаются. Есть такое определение в книге «Псалтырь». «И в городах размножатся люди, как трава на земле». Это очень интересное пророческое описание того, что происходит с нашей планетой. Вы видите, что планета урбанизируется. Более того, независимо от религиозных воззрений или даже без них, люди понимают, что город – это то место, где происходит большее нечестие. То есть не просто люди количественно увеличиваются, но и в городах растут пороки людские. Это замечают люди, когда совершают миграцию трудовую. Ну, потому что если в деревне нет рабочих мест, то лучше отправиться в город. Такие процессы проживают многие страны, когда с периферии люди перетекают в большие города, областные центры или столицы. И многие из таковых людей теряют собственную идентичность, теряют свои принципы, то воспитание такое консервативное, целомудренное, потому что город дает некий простор, свободу, плюс количественность приводит к снижению качества. То есть на фоне количества людского можно терять в качестве. Это несколько философское размышление. А что же мы знаем о происхождении города? Мы читаем в книге «Бытие» 4 главе события, ну, фундаментальное для всех нас, как людей, о том, как однажды произошло самое невероятное, самое страшное преступление – братоубийство. Совершил это Каин. Ну, с тех пор мы знаем это слово – окаянный. И вот когда Каин совершил этот страшный грех, при этом не потерял способность общаться с Богом, он разговаривал с ним, получил от него осуждение и ушел. Читаем в книге «Бытие» в 4 главе, стих 16-17, такие слова. «Каин пошел от лица Господня». Ну, это очень знаковое определение. Писатель Библии обозначает, что этот человек бежит от лица Божия. Он совершил грех, и он не бежит к Богу с желанием исправить грех. Он бежит от Бога, не желая признавать грех, не желая как-то с ним справляться. Запомним это. Это очень важное определение. Каин бежит от лица Господня. Он поселился в земле Нод. Некоторые предполагают, что это Китай, нынешняя территория, на восток от Эдема. А Эдем, как мы знаем исторически, это где-то в районе Персидского залива, там, где сейчас еще есть две реки, бывшие в раю, Тигр и Евфрат.

И далее Каин женится, познал свою жену, и родила она Еноха, сына. И вот Каин построил город и назвал этот город по имени сына своего Енох. То есть концептуально мы понимаем, что город строит человек, который способен на убийство родного брата, который не способен признавать ошибки и раскаиваться в них, человек, который бежит от Господа. Поэтому все его действия, все его старания, труды будут направлены, чтобы противостоять Богу. Запомним это важное определение. Однако еще очень важный процесс проходил столетиями позднее от Каина и даже от всей допотопной цивилизации. Помните, что потомки Каина все были уничтожены водами потопа. Но грех – это такая зараза, которая растет и цепляется даже к детям праведных людей. После потопа размножились люди на земле. И вот происходит событие, описанное в книге «Бытие» 11 главе, о том, что при умножении людей возникло их недоверие словам Божьим и желание нечто построить в пику Божьим обетованием. Потоп закончился тем, что Господь говорит: «Я не буду уничтожать землю водами потопа, и символом этого будет радуга». Люди же, не доверяя словам Господа, опять начиная творить нечестие, принимают решение, что радуга им не указ. Поэтому они будут строить башню, прежде нежели рассеются по лицу земли. Очень важно заметить в этом тексте, что то место, которое впоследствии назовется Вавилоном, избрано не только для строительства Вавилонской башни, но для строительства города. Позвольте отметить, это мое личное переживание. Я всю жизнь помнил это выражение – Вавилонская башня. И казалось, что люди собрались строить башню. Но если вы будете пристально смотреть в этот текст книги Бытия 11 главы, увидите, что люди хотели построить город и башню. Город дает силы для строительства башни или аттракциона, чего угодно. В городах больший потенциал. И вот Вавилонская башня начиналась именно с города. Конечно же, это все не получилось. Господь сошел на то место, смешал языки, и с тех пор появилось это слово «Вавилон», «Бебель», что значит «смешение». Хотя еще и второе значение – это «врата неба», «врата Божьи». То есть люди пытаются построить сами путь к Богу. Сомнительное желание и такой же сомнительный результат. Итак, есть ли сегодня у людей стремление к подобному, как это было порядка 3,5 тысяч лет назад, строить башню? Да, действительно, сегодня люди стремятся к жительству в городах. Конечно, эти устремления немножко смазаны хорошими природными ценностями. Ну, допустим, строятся бионические города, строятся города-амфибии. Если не строятся, то хотя бы мечтаются, планируются. Такие проекты можно сегодня найти в сети интернет. Более того, некоторые из проектов осуществляются уже на наших глазах. Один из последних – это огромная башня в Дубае, которая в высоту поднимается почти на километр. Это человеческое достижение, невероятное. И когда строятся подобные башни, вы должны, друзья, увидеть, это не просто позиционируется как дом, как единое строение. Это города. Или город в городе, или город-башня. Символично. Нельзя, конечно, обвинять нынешних современных строителей в том, что они пытаются построить Вавилон. Но еще раз, мы видим вот это стремление человека к тому, чтобы что-то построить своими руками и получать от этого счастье, защиту, комфорт, счастливую жизнь и так далее. К сожалению, в подобных городах, в подобном стремлении человек продолжает реализовывать себя. А какой человек? Библия говорит, сердце человека крайне испорчено, сердце человека лукаво. Бывают у людей мысли и зло во всем.

всякое время. Это падение. Это то, что мы с вами сами видим сегодня, характеризующую жизнь вокруг нас. И от этого мы многие недовольны. Есть даже стремление у горожан к тому, чтобы отдыхать на природе, выезжать на природу, иметь отпуск и выходные дни на природе. Жителям мегаполиса это прям повод поплакать, правда? Пробки в конце недели и, соответственно, в начале недели. Это стремление, оно объяснимо, оно природное, оно понятное. К чему приводит это в дальнейшем? Однажды, помимо той цивилизации, которая была уничтожена до потопа, была еще одна цивилизация, тоже городская, которая была уничтожена сверхъестественным образом. И для нас она является важным примером. Это локальная такая цивилизация, города Содом и Гоморра. Там оказался один из праведников. Имя этого праведника – Лот. Он жил сначала в окрестностях Содома, потом раскинул свои шатры до Содома, потом поселился в самом городе Содоме. И история, конечно же, всем известная. Этот город был уничтожен. Лот, как праведник, получил шанс на спасение. Но, к сожалению, кроме него самого и его двух дочерей, никто больше из этого города не то чтобы не смог, не захотел спастись. И даже его жена, скорее всего, рожденная в Содоме, считающая этот город своим родным домом, родиной своей, тоже не захотела и нарушила повеление ангелов. Она обернулась и превратилась в соляной столб. Вот эта привязка к городу сломала жизнь жене Лота, самому Лоту и его дочерям. Более того, город уже уничтожен, а его воспитание, его неправильное наследие оказалось в дочерях Лота, которые решились на то, чтобы напоить своего отца алкогольным вином и переспать с ним, чтобы было наследие их родному отцу, им самим. Это странная ценность, странное явление. Так появились два народа, которые всю историю израильского будут все время докучать и все время мешать, все время вредить народу Божьему. Это народы моавитяне и аммонитяне. Вы можете также проследить их в библейской истории. Какой вывод мы делаем? Городская цивилизация, той, к которой приобщался Лот и его семья, принесла очень печальное наследие. Почему мы обращаем на это внимание? Кто-то может сказать, а зачем вы такой маленький сюжет берете и из него строите какую-то прям концепцию или доктрину? Если бы на это не обратил внимание наш Господь Иисус Христос, тогда бы действительно мы бы не стали обращать и внимание на историю с Лотом. Но Господь Иисус сказал, как было в одни Лота в Содоме, так будет перед пришествием Сына Человеческого. Поэтому, если сегодня мы, как христиане, ожидаем второго пришествия Христа, наша задача обращать внимание на то, что происходило с Лотом, где происходило, в каких условиях, какое влияние тот город, рядом с которым и в котором находился Лот, повлиял на его семью, как это разрушение просто пришло в жизнь праведного Лота. Мы можем сделать выводы для себя. Что сегодня дает мне жизнь в городе? Не является ли она риском? Кто-то может задаться вопросом, неужели мы сейчас будем утверждать некую аскезу и поднимать флаг побега из городов, будем как-то, так сказать, шельмовать город и всех горожан и пытаться устроить какой-то монашеский скит. Нет, друзья, нужно просто понимать риски. Мы можем увидеть вот в том, что происходит на страницах Священного Писания, своеобразное противостояние городов. Кульминация этого противостояния отражается в последней книге Библии. Это книга Откровения. Если мы обратимся к книге Откровения, 12 главе, увидим такое весть, обращение от ангела к жителям планеты. Называется это ангельской вестью. И там упоминается город, друзья. Надо понять, откуда корни происхождения этого города. Ну, по названию будет сразу ясно. И написано так. «Другой ангел следовал за первым ангелом и говорил,

пал в Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Вспоминаете? Вавилон. Это не просто разговор про башню, это разговор про город. А изначально город появлялся как попытка Каина противостоять Господу, что-то сделать в пику Господу, без признания собственной вины или желания исправиться, или зависимости от Всевышнего. Теперь появляется еще один город, но уже в конце истории Земли. Он действует в таком же духе, в духе Каина, в духе Нимрода, строителя этого города Вавилона, в духе Содома. И в этих городах, смотрите, что есть, что происходит в этом городе. Он напаивает все народы вином блуда своего. Городская цивилизация сегодня приносит очень много серьезных потрясений и моральное разложение. Вот маленький пример от одного из мыслителей. Все, что вчера считалось постыдным, прелюбодеяние, аборты, гомосексуализм, эвтаназия, самоубийство, сегодня прославляется как достижение прогрессивного человечества. Выросло новое поколение, для которого порнография, грубая брань с телеэкранов и в кинофильмах, матерщина, культ удовольствий – это то, что окружало их с колыбелей. История засыпана обломками народов, которые утратили Бога и умерли. Так написал Уитакер Чемберс. Вот это предостережение сегодня заставляет нас задаться вопросом. Как жить христианину в городе? Неужели нужно откреститься от города и сказать, что это нечестие, и как монахи бежать в скиты, уходить в леса, жить в землянках, не пользоваться благами цивилизации? Но прямо сейчас, как бы мы с вами общались, если бы не было достижений научно-технического прогресса с помощью интернета, телевидения? Наверное, вряд ли, правда? Но нельзя бороться со всем прогрессом. Просто надо быть предупрежденным и понимать, что с прогрессом, к сожалению, прогрессирует и злое влияние. И надо его просто видеть, надо злому влиянию ставить препятствия и пытаться воспитывать себя, воспитывать своих детей в ином духе, в духе города Архангела. Итак, город Архангела – это двойное понятие. Если тот, кто противен Богу из земных персонажей, как Каин, Нимрод, царь Содомский, это представители рода человеческого, наверное, их вдохновляет тот, кто противостоял Богу еще на небе. Это архангел Люцифер. Это тот, кто боролся с архангелом Михаилом. Маленькое замечание. Архангел Михаил, его имя означает «такой, как Бог», «подобный Богу». А кто подобен Богу? Только Сын Единородный, Иисус Христос, Сам являющийся Богом и Сам показывающий пример служения. Чтобы все ангелы служили Господу, Он Сам служит. И неужели город Архангела – это только город Архангела, бывшего Архангела Люцифера? Может быть, у Михаила тоже есть свой город? И мы находим описание этого города в книге Откровения. Господь не пытается вернуть нас в Эдем. Мы вышли из Эдема в Адаме и Еве, но у нас идет прогрессия. Господь тоже не против развития. И Господь говорит, что в конце истории Земли нас ожидает город. В противоположность тому городу, который происходит на Земле, город Каина, город Нимрода, Вавилон. Вот этот пророческий город Вавилон, он, конечно, уже не совсем представляет определенную локацию, сколько представляет дух всей планеты. Но мы находим интересное описание о том, что город на земле, Вавилон, город языческий, он воспомянут пред Господом, и ему дано пить чашу вина ярости Божьей. То есть в конце истории Земли Вавилон будет наказан. Этот город Архангела Люцифера будет разрушен из-за своего нечестия. На его место придет город, предназначенный для верных Богу людей. Это город Архангела Михаила. Какое же его название? В книге Откровения мы знаем это определение. Это город

Новый Иерусалим. Книга Откровения заканчивается этими замечательными словами, что Иоанн видит новое небо и новую землю и видит город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И находим там такие слова, что в этом городе, этот сам город называется «Скиния Бога с человеками», и он будет обитать с ними, они будут его народом, и он, Господь, будет их Богом и отрет всякую слезу, сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Как важно знать, что в перспективе у нас не жительство, как первобытных людей в лесах, в джунглях. Наше жительство в прогрессивном, невероятно красивом, удобном, светлом городе. Единственное, сегодня нужно начать жить ценностями этого города. Если строитель того города, архангел Михаил, Господь Иисус Христос, значит, нужно усвоить его правду, его законы, его принципы правления и начать их притворять здесь, на земле. Господь желает, чтобы мы приготовились к переселению в новый город. Да, есть выражение, что наше жительство на небесах, однако это жительство будет в течение всего лишь 1000 лет. На самом деле, на этой планете, где Господь Иисус Христос, великий архангел, служитель, искупил весь род человеческий для себя, здесь будет столица всей вселенной. Господь поставит свое царство, и мы будем в нем, в городе архангела. Выбирайте, друзья, сегодня, чьи ценности вы будете исповедовать. Позволите ли вы себе в своей жизни влияние Вавилона, влияние города разрушительное, растляющее, нечестивое, или все-таки вдохновитесь своеобразным духовным паспортом жителя небесного Иерусалима. Выбирайте свое гражданство. Готовьтесь к тому, чтобы жить с Богом, и Он будет для вас счастьем.

Иисус Христос сказал: «Пусть не тревожится сердце ваше, доверьтесь Богу и мне доверьтесь. Много покоев в доме Отца моего. Если бы не так это было, сказал бы вам. Иду я туда приготовить и для вас место. Я уйду, и после того, как приготовлю вам место, приду вновь и возьму вас к себе, чтобы и вы могли быть там, где я. И вы ведь знаете путь, что ведет туда, куда иду». Фома возразил ему: «Господи, не знаем мы, куда ты пойдешь. Как можем мы знать путь туда?» Иисус ответил: «Я – путь, истина и жизнь. Никто не может прийти к Отцу иначе, как через Меня, посредника вашего. Если Меня знаете, будете знать и Отца Моего. Да вы и знаете Его уже, и видели вы Его». «Господи, – промолвил Филипп, – покажи нам Отца, и довольно с нас». «Сколько времени я был с вами, – ответил Иисус, – и ты все еще не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как можешь ты говорить: покажи нам Отца? Или не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Сами слова, которые Я вам говорю, не от Себя говорю. Отец во Мне живущий, во Мне и действует. Все это Его дела. Верьте Мне, когда говорю, что Я в Отце и Отец во Мне. Или хотя бы по самим делам, творимым Мною, верьте. Уверяю вас, верящий в Меня будет делать то, что Я делаю, и даже большие дела совершит, потому что Я ухожу к Отцу. И тогда все, о чем не попросили бы вы во имя Мое, сделаю Я, чтобы прославлен был Отец в Сыне. Я сделаю все, о чем вы не попросите Меня во имя Мое. Вы же, если любите Меня, будете соблюдать

0: Для каждого человека свойственно делать ошибки, очень серьезные ошибки. И вот эта вот природа, которая в каждом человеке, природа падшая, я бы так сказал, она ведет человека помимо его воли делать плохие дела какие-то, да, совершать.
1: Да, мы люди, мы живем своей жизнью человеческой. А существует еще сверхъестественный мир. Существует мир Бога и дьявола. К сожалению, и дьявола тоже. Это сверхъестественный мир. Это духовный мир. И вот, долго можно об этом рассуждать, почему, но все-таки человек, он потомок Адама, который выбрал грех. И человек просто его унаследовал, грех от своих прародителей. Он рождается уже с этим грехом.
0: Когда человек приходит в этот мир, рождается, он приходит с врожденными наклонностями ко злу. То есть ребенку не надо учить делать зло. Для него это естественно. Есть инструмент, который останавливает этот процесс. Он называется воспитание. И поэтому врожденные наклонности ко злу нужно остановить. Не все это делают. И тогда человек в жизни идет еще одной дорогой. Он формирует приобретенные наклонности ко злу. И вот эти приобретенные наклонности ко злу, они приводят человека к определенным результатам в этой жизни.
2: Изначально в книге «Бытие» мы видим, как человек убегает от Бога. Убегает, и Бог идет к нему, Бог идет навстречу, Он зовет его. Пытается предостеречь его от той опасности, которая угрожает человеку. И чем дальше человек уходит, тем в большей опасности он находится. Тем громче голос, призыв Господа, тем важнее услышать этот призыв, обратиться и вернуться к Богу.
3: Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие.
4: Я думаю, что тема покаяния в среде христианства, конечно же, не теряет своей актуальности. Она и была актуальна, и остается актуальной. Потому что человек нуждается в том, чтобы пересматривать свои отношения, в том, чтобы стремиться к Богу, что-то переоценивать в своей жизни. Духовный человек, который ведет какую-то духовную жизнь. Но если мы говорим в целом о мире, который окружает нас, то тема покаяния, она не столь популярна в современном мире.
5: Все такие вещи, как покаяние, сегодня приравниваются, к сожалению, к слабости. Но в Библии мы видим, что Бог смотрит совсем по-другому. Покаяние... Господь призывает людей к покаянию. Мы видим, что Иоанн Креститель, перед тем, как Иисус пришел на эту землю, он призывал к покаянию. Сам Иисус призывал к покаянию. И ученики Евангелия от Марка, 6 глава, 12 стих, там даже записано, что они пошли, проповедовали покаяние.
1: Покаяние – это когда нас что-то изнутри обличает, совесть. Совесть связана с Богом напрямую. Когда нас что-то обличает из Священного Писания, когда умудренные опытом люди духовным, что-то такое говорят, что нас тоже обличает, и когда жизненные обстоятельства складываются вот таким образом, что мы видим, что что-то не так. Вот когда что-то одно из этого или даже, уж тем более все вместе, когда вот нам что-то говорит, это не так, это в твоей жизни не так. Это должно быть по-другому. То, значит, это уже повод для того, чтобы насторожиться и задуматься.
6: Когда в Библии сказано о покаянии, очень часто мы слышим и слово «обращение».

0: есть и обратился он, то есть повернулся или развернулся. И таким образом уже греческое слово метаноя, оно как раз-таки переводится как сожаление или раскаяние о соделанном грехе. Приставка мета переводится как, если прям совсем точно сказать, изменение мышления. То есть, ну, по-нашему, передумал, да, вот думал так, а теперь думаю иначе. Перемена образа мышления повлечет за собой, соответственно, и изменение поведения.
1: Понятно, что в младенчестве не надо покаяния. В юношестве мало об этом думают, об этом начинают думать уже в зрелые годы. И когда человек совершает ошибки, а он начинает совершать ошибки с детства, его нужно учить, его нужно направлять. Не у всех так происходит в этой жизни. И поэтому, когда кто-то сделал какую-то ошибку, он говорит: «Слушай, прости». Вот. И когда это происходит часто, потом он однажды говорит: «Слушай, прости, я сожалею». Потом проходит время, и человек говорит: «Слушай, прости, я сожалею, но я сделать с собой ничего не могу».
2: Ну, как сказать, в мирском понимании, наверное, это просто сожаление о последствиях греха. Потому что человек грешит, там, ворует или прелюбодействует, или нарушает как-то закон, и он имеет последствия, он сожалеет об этом. Он может просить прощения. Но такого глубокого понимания покаяния у него нет. Потому что он сам сделал, сам исправил, и он сам продолжает жить. Вот в мирском, наверное, понимании. А поскольку речь может идти о народе Божьем, о людях верующих, то у них более глубокое понимание покаяния, потому что у них еще надо не только понимать, знать, хотеть избавиться, но и верить, что это может сделать только Иисус. Сам человек не может даже покаяться.
3: «Возвращайтесь к Господу с покаянием, и пусть приношением вашим будут слова: прости нам все грехи, и да будет тебе благоугодна жертва наша, не тельцы закланные, а то, о чем говорят уста наши».
4: Возможно, мы обольщаем себя мыслью, что живем правильно, не совершаем безнравственных поступков, и нам, как всем прочим грешникам, не нужно смирять сердце перед Богом. Но если мы будем смотреть на Христа, на Его жизнь, тогда мы сможем увидеть всю порочность наших сердец и понять, что каждый наш поступок испорчен корыстными побуждениями и враждебным отношением к Богу. Мы начнем сознавать, что наша праведность на самом деле подобна испачканной одежде, и что только кровь Христа может очистить нас от мерзости греха и обновить наши сердца по Его подобию.
5: До своего прихода к Богу, до своего прихода в церковь, я, как и многие люди в этом мире, когда моя мама уверовала, она говорит: «Сынок, тебе надо прийти к Богу, тебе нужно покаяться». Я, как сегодняшние люди в этом мире, говорю: «Мама, в чем мне каяться? В чем? Я не убиваю, как те, не ворую, как вот эти. Мне в чем каяться? Я не самый плохой человек». Ведь каждый из нас может всегда найти того человека, который намного хуже нас находится в нравственном состоянии. И мы можем сослаться на него и на фоне него как-то выглядеть более-менее достойно. Но когда я начал смотреть на Иисуса Христа, который пришел в этот мир, и на фоне Христа мы все понимаем, наверное, что нам есть в чем каяться. Мы все жили не так, у нас были не те стремления, у нас иногда возникают не те поступки, не те мысли. Иисус Христос, глядя на Иисуса Христа, мы можем прийти к покаянию.
6: Когда я общаюсь с людьми, которых я консультирую, в этом круге есть те люди, которые имеют духовные ценности, и есть люди, которые совершенно с ними не знакомы. И вот те люди, которые знакомы с ними, даже в этом круге, как мне кажется, тема покаяния иногда имеет достаточно поверхностное представление и больше связывается с какими-то внешними изменениями, оставлением каких-то внешних привычек, чем какие-то глубинные преображения, преобразования. Для людей, которые не имеют каких-то духовных ценностей, покаяние больше связано с какими-то религиозными обрядами, с какими-то внешними вещами, которые нужно сделать, если, ну, что-то ты где-то сделал не так. Но и то они...

0: не очень готовы говорить о таких вещах, и чаще всего, когда человек приходит с какой-то темой, то ему не очень, ему хочется получить какое-то легкое облегчение вот того запроса, с которым он принес, но не сильно углубляться иногда внутрь, в корень, в причину этой проблемы, которая есть в его жизни.
1: Грех – это основная причина, почему Бог призывает человека покаяться.
2: Библия говорит очень четко, что грех – это нарушение Божьего закона. И таким образом получается, если взять то, что говорит апостол Павел в Римлянам 6 главе и 23 стих, то тут очень четко написано, он говорит: «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Таким образом, грех – это не просто какое-то, понятие, которое я определил как грех. Ну, например, ходить обутым по дому. Можно или нельзя? У нас нельзя, да? А в других странах, где чисто, люди ходят обутые по дому. Ну, это грех или нет? Нет, так нельзя определить. Бог определил, что есть грех и что не грех. А определил это именно исключительно своим святым Божьим законом. И вот в результате мы имеем четкое понимание, что такое грех, что каяться нужно за нарушение закона Божьего.
1: Может быть, в обывательском понимании грех – это какие-то плохие поступки, это какие-то безнравственные действия, но на самом деле в библейском контексте грех – это восстание против Бога, это попытка заменить Божьи принципы, Божьи законы своими законами. Своими законами, своими принципами. И это попытка жить по-своему, не так, как Господь определил человеку.
2: Но если дальше чуть-чуть пойти, например, жадность или кощунство, это грех или нет? Грех, да, казалось бы, ну, если человек так всегда себя ведет. А какую заповедь это нарушает? Нет уже заповеди «не будь жадным», вот нету. Но вот как раз вот здесь и есть вот этот красивый образ, когда христианин формирует свое христианское отношение к библейским вопросам в результате того, что он видит не только вот эту фразу, что написано, как в советских трамваях, помните, было написано: «Совесть пассажира – лучший контролер». Но ведь этого же недостаточно, еще сидел и контролер. Вот Бог дал нам мерило, закон Божий, но когда человек живет согласно этого закона, согласно вот этой программе, которую Бог в него вкладывает по развитию, то в нем проявляются и другие хорошие качества, и устраняются негативные. И тогда можно сказать, что для меня это грех. Вот такое отношение, например. Хотя его нет в заповеди.

сжалься надо мной, Боже. Полюби своей неизменной, по великому своему состраданию, изгладь преступления мои. Смой всю вину мою с меня, очисти меня от греха моего. Сознаю я преступления свои, и о грехе своем всегда помню. Против тебя, тебя одного согрешил я, сделал то, что зло в глазах твоих, так что прав ты в приговоре своем и в суде своем.

и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

Дорогие друзья, сегодня мы видим разворачивание очень неожиданных событий. И мы видим, что все это указывает на существование двух реальных миров – видимого физического мира и невидимого духовного. На наших глазах совершается кульминация великого противостояния. И об этом мы сегодня поговорим – о реальности существования духовного мира. Для того, чтобы погрузиться в эту тему, нам было бы хорошо вспомнить, как начиналось служение Иисуса Христа. Мы видим, что в Матфея 4 главе Иисус Христос, водимый Святым Духом, приходит в пустыню. И здесь мы видим соприкосновение и соприкасаются эти два мира друг с другом, духовный мир и физический мир, или видимый мир и невидимый мир. В пустыне сатана приходит ко Христу. Сатана, который невидим, и демонические силы, да и ангелы Божии, они невидимы для физического глаза. Но в пустыне сатана приходит с полным комплектом и букетом искушений ко Христу, потому что он предчувствовал, что его царству на земле должен и может прийти конец. И вот рождение Христа, его приход в пустыню, его молитвы горячие, все это вызывало у него настороженность. И он пришел для того, чтобы сразиться с ним. Но еще раньше мы у одного из древних пророков, у пророка Даниила, открываем 10 главу, и с первого текста читаем, что у Даниила также был опыт соприкосновения с духовным царством. Он также жил физической жизнью, человеческой жизнью. Но мы читаем, что Даниил начинает смирять свою плоть, он начинает искать, истязать Бога, искать присутствие Святого Духа. Он стучится к Богу, чтобы Бог ответил на его просьбы и моления, и чтобы защитил его народ. И вот когда мы читаем, «Я, Даниил», во втором тексте, «был в сетовании 3 седмицы дней, вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями не умощал я себя до исполнения 3 седмиц дней». И далее мы читаем, что к нему является ангел Божий. И дальше мы читаем в 12 тексте, но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но дальше, интересно идет библейское повествование в 13 тексте, но князь царства персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. Интересно, что приходит для того, чтобы в этой духовной битве поддержать пророка Даниила, ангел, и потом ангел цитирует и ссылается на князя Михаила, еврейское князь, повелитель армии, вождь воинств. И вот это же слово и этот же эпитет мы встречаем в Иисуса Навина, 5 глава, 14-15 тексте, где при Иисусе Навине армия Божия, воинство Господне, Израиль видит князя Божьего, повелителя армии Иисуса Христа. Дальше мы читаем, что у сатаны есть градации или категории ангелов, категоризация ангелов. Там есть низшие ангелы, средние, самые злые, продвинутые. У Бога мы также читаем, есть эти категории разного вида святые существа и ангелы. И мы понимаем, что когда Люцифер,

согрешил и был изгнан с неба. Он лишился своего высокого, высочайшего положения. Он был отделен от славы Божьей, от святости Божьей. И вместо него мы читаем, что повелителем ангелов был избран Габриэл или Гавриил. Мы понимаем, что над Габриэлом или над Гавриилом стоит сам верховный повелитель ангелов. Это Микаэл или Михаил. Мы понимаем, что это Иисус Христос. И вот Христос посылает Габриэла, Гавриила, для того, чтобы он боролся против сил тьмы, злых ангелов, и для того, чтобы эти злые ангелы не влияли на царя Кира, потому что там принималось судьбоносное решение. Далее мы читаем в этой истории, в Даниила 10 главе, что сам Христос приходит на помощь народу своему, народу Божьему, и силы врага бывают остановлены во дни Кира, а также его сына Камбиза. Небесные ангелы сражались до конца. Они, во-первых, защищали народ Божий, во-вторых, работали над рассудком и умом Кира, над волей Кира, для того, чтобы Кир принял очень интересные указы, чтобы эти указы были изданы в пользу иудеев. Интересно, здесь написано в 13 тексте, что князь персидский, князь царства персидского стоял против меня. Здесь рисуется картина страшного противостояния или страшной борьбы между силами добра и зла. Силы зла боролись за право контроля над разумом царя Кира. И они стояли и воевали 21 день. Бог противостоял им. Бог не оказывал давления, но он пытался работать силой воздействия, силой влияния и силой убеждения, потому что Бог оказывает только вот этими влияниями воздействия на волю человека. Он не может заставить, потому что Господь дает определенное право и степень выбора как сатане, так и злым ангелам, так же и каждому сотворенному существу, и особенно человеку. Интересно, что несмотря на то, что Бог уважает и дает свободу выбора, Он через силу Святого Духа, через благодать, которую Он обильно посылает людям, Он просит и умоляет, чтобы люди приняли эту силу и с этой силой сопротивлялись нападкам сатаны и нападкам зла. Библия нас учит, и древние пророки нас учат, что Бог – это Бог любви. Он не деспот и не тиран. Он не заставляет никого. Но интересно, что вот в этой истории, в Даниила 10 главе, ответ последует и последовал тогда, когда персидский царь сам добровольно и бесповоротно сделал решительный выбор в пользу добра. Чему нас учит философия истории? Философия истории нас учит, что у Бога есть окончательная цель, которая должна и будет достигнута. Но во всей этой философии истории, во всем этом историческом процессе человеческого бытия Господь работает над сердцами людей через своего Святого Духа. И Он предоставляет выбор человеку. Выбор остается за каждым человеком, за каждым существом. Но интересно, что существуют также и события этого исторического процесса или события истории. И в этих событиях истории мы также видим, что они являются результатом свободного выбора человека. И все-таки мы видим, что во всей этой истории, во всем процессе историческом, во всем ходе истории окончательная победа обязательно будет на стороне Бога. Об этом нам рассказывает Библия от книги.

книги «Бытие» и до книги «Откровения». И вот в этой главе, в книге Даниила, 10 главе, Бог приподнимает завесу истории. Он показывает, что происходит на планете Земля. Это ожесточеннейшее сопротивление демонических сил плану и установлению воли и господства Божьего. И вот посмотрите, когда мы озвучиваем имя Иисуса Христа, и мы говорим, что его имя по Библии – это Микаэл или Михаил. И это имя переводится «Кто подобен Богу?». Итак, Иисус Христос взял на себя миссию и роль оправдать имя Божье, так же, как и Люцифер воевал против Бога, и он начал сомневаться в нем, и он провозгласил другой тезис и другой подход, и сказал, а кто есть Бог и его правление, что я должен подчиняться и повиноваться, то здесь мы видим, что Михаил, он защитник народа Божьего, и в Даниила 12 глава, в первом тексте мы читаем, «Восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». И здесь мы видим, что Иисус Христос является защитником народа Божьего. Он припирается с демоническими силами. Он идет против воли, насаждаемой воли, деспотической воли сатаны. И он ведет очень серьезную полемику и противодействует злым силам. Откровение 12 глава 7 текст. Мы читаем о том, что на небе произошла война, или в греческом оригинале мы читаем, на небе произошла полемос, полемика. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Итак, имя Михаил или Микаэл упоминается в случаях прямого противостояния и прямой борьбы Иисуса Христа с сатаной, когда он уже идет против него, когда он встает на защиту своего народа. Цель сатаны – стать подобным Всевышнему. Михаил берет на себя, как я сказал, задачу оправдать характер Божий и не спровергнуть несправедливые притязания, требования и клевету сатаны. Далее мы смотрим, что когда Сын Божий приходит на помощь в Даниила 10 главе, силы неба одерживают победу, а силы зла вынуждены бывают удалиться. И когда мы смотрим два перевода, перевод Лютера и перевод Джона Нокса, перевод Лютера так нам передает смысл. Михаил одержал победу с царями персидскими. Интересный перевод, когда идет акцент и делается акцент на превознесенность Михаила, то есть Иисуса Христа. И вот перевод Нокса. «При персидском дворе я был оставлен, как хозяин поля». И эта история, она заканчивается очень и очень положительно для народа Божьего. Но в Новом Завете мы читаем, что апостол Павел, будучи движим Духом Святым, обращается ко всем верующим и призывает каждого верующего облечься в снаряжение Божье. Или мы говорим в доспехи Божьи, во всеоружие Божье. Дьявол знает наше слабое место. Он находит места в нашем характере, в нашем бэкграунде, в нашем воспитании, в нашем менталитете, в наших привычках, рефлексах. Он подходит к нам с этими искушениями. Он направляет в эту болевую точку удар для того, чтобы победить нас. Потому что его оружие – это

подавленность, депрессия, разочарование, смятение. Он пытается сломать нас, чтобы мы были в смущении, в смятении, чтобы потом привести к моральному падению. И уже потом у нас начинаются доктринальные заблуждения. Но суть христианской войны – это битва с силами ада. Это бесчисленные полчища демонических ангелов, которые наполнены духом ненависти и вражды, энергией зла. И они обладают огромной властью. Но Бог силен. И Библия говорит, что среди всего этого неспокойного, бушующего моря, и Бог предлагает свои доспехи, и эти доспехи есть у Бога. И у Бога есть сила, которая нужна каждому христианину. И интересно, что во время дискуссии, во время интервью спросили одного бывшего служителя демонического культа: «Расскажи, чему вас там учили и чему ты учился, когда ты еще был во всем этом?» И он говорит: «Нас учили, что демоны делятся на три категории. Первая категория или первая группа демонов – это доброжелательные демоны». И интересно, что об этом же и говорит апостол Павел, когда он говорит в послании к Коринфянам, что и сам сатана принимает вид ангела света. То есть демон, он чарует, колдует через вот этих доброжелательных ангелов. Вторая категория, сказал этот человек, это более злые ангелы, которые являются ангелами войн, и они возбуждают ненависть во всех народах на планете Земля, на протяжении всей истории человечества, и они более злые. Но третья категория ангелов – это злейшие ангелы. Это уже приближенные дьявола, которые находятся в потаенных местах. И Библия говорит в Откровении 9 главе, что Бог по мере приближения конца света будет допускать и выпускать вот эту демоническую рать все больше и больше на планету Земля. Он будет допускать, потому что человечество будет все больше и больше выбирать зло и выбирать демона. И мы читаем уже как кульминация противостояния демонических и божественных сил, это будет битва Гар-Мегидо или Армагеддон. Символическое понимание того, что в конце истории Земли Бог должен одержать победу, и вот эти злейшие ангелы в образе Иисуса Христа, они выйдут для обольщения всей планеты Земля и всех народов, и всех правителей, и всех религиозных деятелей. Они попытаются установить контроль. У христиан есть четыре элемента, которыми они могут противостоять. Четыре элемента успешной духовной жизни. Первое. Мы говорим, Бог говорит к нам через Слово Божье. Нам надо изучать Слово Божье. Читая, я читаю Слова Божьи. Второй элемент. Прочитав, я начинаю молиться этому Богу. Я начинаю разговаривать с Богом. Бог сказал мне, теперь я начинаю говорить с Богом. Третий элемент, который очень важен, и почему-то у христиан могут существовать только два элемента. Это изучение Библии и молитва. Но вот третий элемент. Я, как христианин, должен вкушать Слово Божие и созерцать его. Я должен находиться в молитвенном созерцании и во вкушении, в переваривании Слова. Так делал Иисус Христос и святые апостолы. И четвертый элемент. Когда я все эти шаги прошел, я облечен в доспехи Божьи, в силу Божью, и я могу идти и служить, потому что Бог вошел в меня, в мое тело, в мою суть, в мое существо. Но Матфея 12 глава пишет о том, что все-таки сатана претендует на наши тела, и наше тело может быть приготовлено для Бога, но она может быть приготовлена.

приготовлено также и для дьявола. И интересно, что дьявол претендует на наши тела, потому что он провозглашает нас своими пленниками и заложниками, что мы принадлежим ему. И он говорит, что если даже он уходит из человека, его уход из тела человека является временным. И вот когда мы под этим ракурсом смотрим на суть и смысл великой борьбы или вот этой духовной битвы, и когда мы смотрим под этим взором на реальность существования духовного мира, мы начинаем понимать, что христианство – это не только теории, инструкции и запреты. Мы должны понять, что христианство – это не теории только, инструкции и запреты. Библия учит, что Дух Божий должен войти в нашу жизнь. Дух Божий должен взять мощный контроль над нашей жизнью, над нашими мыслями, над нашим поведением и уже после над нашими поступками. Очень мало, это ничтожно мало, ненавидеть зло. Потому что тот человек, куда злой дух приходит и опять поселяется, он себя полностью не отдал Иисусу Христу. Потому что если бы он отдал, им бы управляла иная, духовная, святая сила, новая сила. И злой дух никогда бы не добился бы входа в него. И поэтому в 12 главе мы читаем, что когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда и вышел», и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Наша единственная надежда, дорогой брат и дорогая сестра, это принять силу Святого Духа. Апостол Павел говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божия или от говорения Иисуса Христа. И Галатам 2 глава 20 текст Павел продолжает: «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Бог говорит далее в книге Откровения: «Все, стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». А в Колоссянах 3 главе Павел, понимая глубину вот этой духовной войны, с первого текста говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном». И подводя итог или делая вывод наших размышлений, мы подходим к очень важному месту. Мы подходим к 1 Царств 10 главе с 9 по 13 текст. Это время, когда описано, как Саул находился некоторое время под силой и влиянием Святого Духа. Бог воздействовал на него, Бог объял его, Бог снизошел на него. Но далее мы читаем, что Саул не разрешил Богу полностью овладеть им. Он совершенно, полностью и бесповоротно не отдал свою жизнь, свою волю, свое тело в руки Божьи. И далее мы читаем, что на протяжении всей своей оставшейся жизни и служения в качестве царя он оказался незащищенным перед этим злым духом. То же самое было и с учеником Иисуса Христа Иудой. Он находился под мощным воздействием Святого Духа. Бог открывался ему, но он полностью и бесповоротно не отдал себя под контроль Иисуса Христа. Дорогой друг, дорогая сестра, дорогой брат, сегодня мы видим в нашем мире полный хаос, раздрай и беспорядок. Во всей истории человечества понятно, что не было никогда спокойного и бесконфликтного периода. Но сегодня на наших глазах разворачивается ожесточеннейшая битва наподобие той битвы, которая была в Гефсимании. Это было ожесточенное столкновение двух
противоположных сил.

сил. И здесь, в Гефсимании, и там, во времена Даниила, и сейчас, в нашей жизни, мы сегодня видим, что эти две силы претендуют на реальное существование. Мы должны сказать, что реально существует духовный мир. И Бог сегодня обращается к нам и говорит, что Он не может принять половинчатого посвящения и решения. Он ждет безраздельного посвящения и сотрудничества со Святым Духом и со своими святыми ангелами. Потому что написано у апостола Иакова: «До ревности любит Дух, живущий в нас». Духовный мир существует реально. И Бог сегодня, в эти знаменательные дни истории нашей планеты, обращается к нам, стучится к нам, к наш разум, просит нас, чтобы мы дали положительный ответ для Бога, чтобы мы разрешили, чтобы божественные силы взяли нас под свой контроль. Сегодня Бог обращается к нам, чтобы мы закрыли доступ демоническим силам и не разрешали сатане побеждать в нашей жизни. Дорогой друг, третьего нам не дано, потому что мы находимся на поле боя, потому что идет ожесточеннейшая битва, потому что наша планета стала местом, где Бог оправдывает свой характер через любовь и благодать. И наша планета стала местом, где сатана громким голосом, авторитетно и насильственным образом, насильственно пытается представить иную, исключающую Бога альтернативу. Третьего нам не дано. Бог приглашает нас и говорит: «Придите ко мне, и я вас защищу и благословлю». Да благословит всех вас Господь Бог и даст сил в этой нелегкой борьбе. Аминь.

0: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец».
1: Евангелие – благая весть о приходе на землю Мессии Иисуса Христа и наступлении Божьего Царства. Бог любит людей и ради них послал на землю Своего Сына. В Его крестной смерти и воскресении для всех людей открылся путь спасения от грехов и вечной гибели. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Эту весть, ставшую основанием христианской веры, проповедовал сам Христос во время Своего земного служения, а также Его ученики. Сегодня христиане видят свою задачу в возвещении миру благой вести о спасительной жертве Иисуса Христа и Его втором пришествии. Евангелиями также называются первые четыре книги Нового Завета. Это Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.
0: «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу».

0: все чаще говорят о том, что миру угрожает глобальная экологическая катастрофа. В этом виноват человек? Можно ли что-то изменить, или экологический кризис неотвратим? На эти вопросы нам сегодня поможет ответить Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Скажите, пожалуйста, мы уже находимся в этом кризисе или он нам пока еще только угрожает?
1: Вообще наша жизнь состоит из целой серии кризисов. Кризисов очень много. И очередной кризис, конечно, происходит.
0: Очередной, то есть их была,
1: да,
0: череда какая-то?
1: Что были еще кризисы, менялся климат, были ледниковые периоды. Был в исторически обозримое время так называемый малый ледниковый период в средние века, когда холодало. Ну а сейчас идет некоторое потепление. Вопрос только, вызван ли этот кризис человеком.
0: Много фильмов выходит на тему какой-то катастрофы, падения астероида, извержения супервулкана. И в таких катастрофах человек, наверное, не виноват и изменить ничего не может. А на самом деле такие угрозы существуют?
1: Ну, конечно, угрозы такие возможны. И происходят, и землетрясения происходят, и извержение вулканов. Насчет падения астероидов сказать сложно, это не моя специальность. Но так или иначе, конечно, есть вещи, которые от нас не зависят. Но есть вещи, которые от нас зависят, и которые так или иначе вызваны воздействием человека и приводит к определенным, в общем-то, косвенным последствиям, в том числе и к потеплению климата. Например, выброс парниковых газов, так называемых. Это не только оксид углерода, не только СО2, который мы выдыхаем и который в природе вырабатывается. Это и метан, который тоже вырабатывается на болотах, но основной, в общем, вклад метана – это коровы. Разложение коровьего навоза, а человек разводит коров. Это другие парниковые газы, которые, к тому же, еще и обладают токсичным действием. Например, оксиды серы, оксиды азота, как промышленные отходы. Угу. Есть хлорорганические соединения, которые попадают в атмосферу и не разрушаются, и так и остаются. Это загрязнение накапливается. Например, когда горит пластик, такое происходит. Угу. И это все, так или иначе, способствует задержанию тепла, которое отражается от поверхности Земли, и получается эффект парника. Вот и говорят про парниковый эффект и про антропогенное изменение климата.
0: Ну, про него ведь уже, по-моему, очень давно говорят, про парниковый эффект.
1: Ну, в историческом масштабе это не очень давно. И изменения все равно достаточно медленные, и это не исключает определенных похолоданий. Угу. Поэтому тот общий вектор, он направлен на то, что климат теплеет.
0: Но точку невозврата мы еще не прошли.
1: Скорее всего, нет.
0: Но никто и не знает, когда она будет, да?
1: Да, и никто не знает, где она. На самом деле, тут сказать сложно.
0: Ну вот самая большая угроза на данный момент, это вот именно, ну что, загрязнение окружающей среды, глобальное потепление.
1: Выделяют несколько таких глобальных экологических проблем. Мы вот, например, уже говорили про пожары. Это местные, локальные проблемы. Хотя бывают, приводят к страшным потерям и связаны непосредственно с деятельностью человека, хотя бывают и природные тоже. Но все-таки нельзя говорить, что вся Земля у нас прямо горит сейчас. А вот глобальные проблемы – это те, которые касаются всего земного шара. И тут несколько проблем, из которых, наверное, может быть, как отправная – это рост численности населения.
0: Неожиданно.
1: Она становится все больше, да. В нашей стране демографический кризис, но за счет стран третьего мира население растет очень.

0: очень быстро. И за счет роста уровня жизни увеличивается потребление. Угу. Выходит масса литературы по бизнесу, где поощряется рост потребностей. Чем больше потребностей, тем больше производства. Но, с другой стороны, рост производства имеет оборотную сторону. Причем две оборотных стороны. Одна оборотная сторона, чтобы на производство нужны ресурсы. Соответственно, угу. чтобы издавать книги, нужна бумага. А бумага получается из древесины, значит, уничтожаются леса. Чтобы ездить на машинах, нужен бензин, а это нефтепродукты, это нефть, это тоже исчерпаемый природный ресурс. Поэтому истощение природных ресурсов. Одна сторона. Человек берет из природы, берет все больше и не возвращает. И, соответственно, ресурсов становится меньше. Но здесь я допустил некоторую неточность, потому что возвращает, но не совсем то. Производство, с одной стороны, предполагает потребление природных ресурсов, с другой стороны, предполагает отходы. И чем больше производства, тем больше получается отходов.
1: Ну, это свалки, по-простому
0: свалки, говоря. Да, свалки — это ТБО, это твердые бытовые отходы. Но отходы бывают и газообразные, включая так называемые парниковые газы, и жидкие, которые попадают в реки. А реки все, как писал мудрый царь Соломон, текут в море. Море, конечно, не переполняется, но...
1: Но загрязняется.
0: Но загрязняется, да. И это сказывается... Еще она рождает, в свою очередь, еще очень одну серьезную проблему. Это сокращение биологического разнообразия. То есть те виды животных и растений, которые раньше были обычные, становятся редкие. Те, которые были редкими, оказываются на грани исчезновения. Те, которые на грани исчезновения были, сейчас исчезли. И вот этот перечень видов, которые человек истребил, уничтожил, растет. Виды животных, которых нельзя вернуть, которых нельзя восстановить. Была стеллерова корова. Открыли ее в 1741 году.
1: Это морская корова, да?
0: Морская корова в 1942 году. Истребили за последующие 27 лет.
1: Обидно.
0: Приезжали на Командорские острова охотиться на морского зверя, не на стеллерову корову, а на каланов, на котиков, которые тоже, вот особенно каланы, были на грани исчезновения, но их удалось спасти. А вот стеллерову корову просто съели. Научный мир узнал о существовании такого животного 30 лет спустя, а через 27 лет его не стало, то есть его уже не было. Но не всегда сокращение численности редких видов – это результат непрямого истребления. Не всегда это охота. Не всегда вот, можно запретить охоту, и все будет нормально. Чаще всего тут это результат загрязнения. Киты – крупные морские млекопитающие. На них, на большинство видов китов, охота в большинстве стран запрещена с 80-х годов. С 1980-х годов.
1: Но все-таки не во всех странах, да?
0: Не во всех странах, да. В некоторых странах мелкие виды китов не настолько охраняются, разрешается ограниченный их промысел для сохранения вот традиционного промысла в этих странах. Где-то разрешают китов добывать с научными целями, как, например, в Японии. Но... Дело не только в этом. Проблема в том, что киты страдают бесплодием.
1: С недавнего времени?
0: С недавнего времени, да, что, возможно, связано с загрязнением. Какие именно вещества, тут сказать сложно. Но, тем не менее, вот это вот загрязнение океана приводит к исчезновению многих его обитателей. И как это отразится на жизни океана, когда в экосистеме все взаимосвязано?
1: Да уж.
0: То здесь сказать сложно.
1: Так получается, что если проблемы в излишнем потреблении, нам что, есть меньше надо теперь?
0: Ну, может быть, не в буквальном смысле, но памятая Милна с Винни-Пухом, да, к экологическим проблемам можно отнести слова кролика. Все от того, что кто-то очень много ест. Да, может быть, конечно, так, но с другой стороны, если буквально, нет, конечно, есть надо столько, сколько нужно. Кому-то, может быть, надо есть меньше, но это уже вопрос не глобальной экологии, а вопрос гигиены личной человека, его здоровья. А вот проблемы бывают более серьезные, когда у людей тяга к приобретению. Угу. Экклезиаст в свое время написал,

0: Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Вот такая вот помысломания. Я хочу того, я хочу нового. Мне надоел этот пиджак, я себе новый куплю. И так каждый месяц.
1: Мужчины
0: к этому меньше склонны. Вот, но женщины...
1: Зато мужчины склонны купить себе второй автомобиль.
0: Да, бывает и так. Ну, значит, они где-то имеют деньги на этот второй... Где-то достали деньги на этот второй автомобиль. Не всем это по силам. Но насчет второго автомобиля тут тоже вопрос. Где-то автомобиль... И первый, есть роскошь, и без него можно обойтись. А где-то это средство передвижения. Есть ли два автомобиля на семью, нормально это или нет? Вопрос, какая семья? Как используют члены семьи эти автомобили? Могут ли они без них обойтись? То есть много всяких вопросов. Поэтому здесь не может быть рецепта. Как нам ограничить потребление? Помнится, когда я учился, нам приводили такой не очень, правда, удачный, на мой взгляд, пример. Конкурс где-то в Америке проходил, было это или не было, не знаю, рассказываю как байку. По тому, как уменьшить потребление воды. Выиграл конкурс один американский школьник, который додумался в сливной бачок положить кирпич в унитазе, чтобы... Там в сливном бачке было меньше воды. Чтобы смыть, достаточно меньше воды. Вот. Но не лучше ли было просто усовершенствовать систему смыва? Поэтому вот здесь на самом деле должен быть некий здравый смысл. Или чтобы сэкономить электричество, сидеть в полумраке, быстренько ломать глаза, слепнуть, и потом потреблять больше или электричество, или потреблять средства на что-то другое.
1: Нет, ну или просто более экономичные лампочки включить.
0: Да, более экономичные лампочки те же самые. Да, но здесь тоже много разных вопросов. Не всегда более экономическая лампочка более экологична в производстве, в том смысле, что ее производство меньше, не всегда меньше загрязняет окружающую среду. Поэтому вот здесь вот, так же, как у нас с коллегами, перед каждым Новым годом возникает дискуссия по поводу елок.
1: Искусственные или
0: настоящие. Ага. Да, вот уже наряжать живую елку. Это значит, что елки не будет. Ее можно было бы посадить в лесу. Угу. Но на это есть контраргумент, что елки специально выращивают, чтобы их срубили, нарядили на Новый год. Но на это тоже есть контраргумент, что эти елки можно было бы выращивать для того, чтобы сажать как леса, а не для новогодних развлечений. А их заменить искусственными елками. Но и здесь есть контраргумент, потому что производство искусственных елок – это загрязнение, загрязнение, потому что производство из пластика. Но и на это есть контраргумент, потому что искусственная елка служит много лет. И это оправдывает себя. Какие-то вот полиэтиленовые пакеты, которые мы выбрасываем, и прочие упаковки.
1: Их намного больше.
0: Да, их намного больше. А это многоразовое, многолетнего использования предмет, искусственная елка. Но и здесь есть контраргумент. Потому что очень многие гораздо, чуть ли не каждый Новый год, покупать новую искусственную елку.
1: А потому что мода
0: вот
1: меняется.
0: Вот, да, потому что меняется мода. И вот здесь вот имеет смысл сказать себе «стоп». Поможет ли мне это? Нужно ли это делать? Или можно обойтись старой? Вот здесь должен быть какой-то здравый смысл. Поэтому здесь очень сложно давать какие-то конкретные рецепты, но мы на самом деле, наша дискуссия сейчас выходит из области экологии в область экономики. Потому что на самом деле очень хорошо подсказывает карман, кошелек. Не все, кто покупает одежду в секонд-хенде, донашивает, что старые вещи, делают это ради экологической сознательности, чтобы уменьшить потребление. Люди делают это по необходимости. Поэтому как-то даже не всегда уместно давать другим людям советы, чтобы уменьшили потребление, если люди и так потребляют минимум. Слишком разные у нас сейчас аудитории, чтобы давать конкретные рецепты.
1: Ну, в общем, понятно. Чего не надо делать, это не надо покупать лишнего, чтобы не пришлось выбрасывать то, что не доели, или то, что не пригодилось. А что же тогда нужно делать?
0: Что нужно делать? Да, вопрос действительно очень сложный.

0: Потому что, опять-таки, мы слишком разные люди, у нас разная аудитория. И, конечно, если бы мы были директорами завода, мы бы подумали бы об очистных сооружениях, об различных бы способах уменьшить загрязнение. Но мы простые люди.
1: Да, без особого влияния, да, без особых денег.
0: Да, без особых денег. Но мы сейчас говорили, в общем-то, о потреблении, которое приводит к истощению природных ресурсов. Но есть и другая сторона, и потребление, и производство. Это отходы. Угу. И вот здесь, может быть, как раз и делать то, чтобы уменьшить количество отходов. Опять-таки это связано с потреблением. Здесь, на самом деле, одно за другое цепляется. И то, что мы не делаем, имеет оборотную сторону в том, что мы делаем. Наверное, если есть возможность, если есть там, где вы живете, сбор, раздельный сбор мусора, угу, не пренебрегать такой возможностью.
1: Сейчас даже в учебнике в школьной это включено. То есть прямо в учебниках прописано, что мусор надо сортировать. Детей приучают с детства.
0: Приучают с детства, хотя сейчас еще далеко не везде есть реальная польза от сортированного нами мусора. Но расчет на то, что когда приучимся, тогда и это будет работать. Тут есть просто некая инерция сознания. Может быть, наверное, главное, что и надо делать, преодолевать эту инерцию сознания. Угу. Где-то вот взять себя за шкирку, чтобы не просто не сорить, а может быть, выбраться как-то и убрать, угу, мусор. Не только не оставить после себя мусор в лесу, а унести с собой то, что и другие набросали. Это вот уже некий такой переход от пассивной, но правильной позиции. Я не сорю, я не добавляю, я уменьшаю свой вред, но я еще и вред других постараюсь уменьшить. Вот это, наверное, то, что каждый из нас может по мелочи сделать, но вот из этих мелочей складывается большое глобальное.
1: А существует такая точка зрения, насколько я знаю, что никакой серьезный кризис на самом деле не угрожает, а просто, ну, много шума из ничего. Все потихонечку решается.
0: Какие-то проблемы, конечно, решаются. Нельзя говорить так, что мы в полном тупике везде, что катастрофа, вот она уже здесь и сейчас. Нет, проблемы решают, но проблема в том, что одни проблемы, видите, как часто слово «проблема», я повторяю, ну, да, они множатся. Одни проблемы рождают другие. Вот загрязнение мирового океана. Частный случай глобального загрязнения, ну, такое вполне заметное проявление. Огромные мусорные пятна плавают в Тихом океане.
1: Целые острова, насколько я знаю.
0: Целые острова, да, целые острова мусорные. И что с этим делать? Как-то люди долго разводили руками, пока один молодой человек, житель Нидерландов Боинслад, не предложил собирать мусор механическим способом. Просто большие поплавки, длинные надувные поплавки на не очень больших судах на буксире плывут по океану и сгребают как граблями, как тряпочкой, как вот метлой, сметают весь этот мусор в кучу. И специальный конвейер на этих судах установлен, и этот мусор весь собирается с морской поверхности, прессуется, но куда этот мусор девать, непонятно. И просто из океана мы его убрали, а на земле, как быть? Строят мусороперерабатывающие заводы. Но мусороперерабатывающие заводы загрязняют атмосферу. Поэтому все равно, вот, как говорится, хвост вытащишь – грива вязнет. Угу. Грива вытащишь – хвост вязнет. Вот так или иначе получается, что все равно необходимо сокращать потребление. Но люди так устроены по своей сути, что все равно вот это вот стремление приобретать побольше есть еще со времен грехопадения. Так вот, человек все хочет еще больше, хочет лучше, хочет качественней, старое не устраивает. Старый смартфон работает, но я себе хочу новый.
1: А лучше.
0: А куда девать старый? Да, и вот тут все равно возникает эта проблема. Если не выбрасывать, это все равно будет где-то храниться дома. Если выбрасывать на помойку, то с помойки это попадет на свалку.
1: Ну, то есть получается, что, в общем-то, человек самый главный вредитель планеты.

0: Да, к сожалению, так оно и есть. Без человека природа могла бы нормально существовать и существовала. А как человек стал геологической силой, тогда у нас стали исчезать редкие виды, стал меняться климат, хотя, конечно, как я говорил, есть и естественные изменения климата. Но загрязнение – это явно результат воздействия человека. Поэтому так оно и получается. Кстати, в Библии тоже говорится, что человек стал причиной проблем экологических, хотя про экологические проблемы напрямую в Библии не сказано, но если мы откроем историю о грехопадении, то третья глава книги Бытия, как там обозначено проклятие, «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии и волчцы, произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою». Это результат греха Адама. То есть, если до того Адам с природой существовал гармонично, получилась дисгармония. Угу. Дальше история развивается. Каин убивает Авеля. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего пьет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». То есть, как остроумно заметил Альберт Гор, был такой экологически озабоченный политик в свое время, что первое загрязняющее вещество была кровь Авеля.
1: Необычно звучит, конечно.
0: Выглядит немножечко натянуто, и на самом деле не о загрязнении природы. Но получается, что вот здесь вот в наше время накладывает еще такой вот дополнительный смысл, дает некое новое прочтение.
1: Второй смысл, да?
0: Второй смысл. Но не хочется на этом вот втором смысле сейчас останавливаться, потому что не все так плохо. Человек выступает и в качестве агента спасения. Тоже вот в этих первых главах книги «Бытие» речь идет о потопе, и Ной спасает разнообразие природы. Адам ослушался Бога, и между человечеством и его создателем произошел разрыв, и между человеком и природой произошел разрыв. Если этот разрыв был усугублен грехом Каина, то потом некий шаг гармонии, шаг к преодолению проблем сделал в свое время Ной. Так что у человека есть некий потенциал, чтобы не только вредить, но чтобы исправлять свой собственный вред.
1: Это не только предостерегает, но и успокаивает.
0: Да, так оно и есть.
1: Сергей Феликсович, спасибо вам за интересную беседу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Если вы с чем-то согласны или не согласны, вы можете написать это в комментариях, а также задать свои вопросы. Всего вам доброго. До свидания.

Это удивительный своей многофункциональностью биологический механизм, предназначенный для выполнения практически любых задач, кроме, пожалуй, полета. Хобот слона – это настоящий швейцарский нож животного мира. Он выполняет функции руки, шланга, емкости для воды, насоса, дыхательного аппарата и музыкальной трубы. Его уникальная конструкция и возможности демонстрируют наличие замысла, цели и плана. Хобот взрослого слона может достигать 2,5 метра в длину. В нем нет костей. Он полностью состоит из более чем 40 тысяч мышц, взаимодействие которых обеспечивает изгибание, скручивание и захват предметов в разных направлениях. Крупный нерв, идущий от мозга животного до кончика его хобота, контролирует каждое движение с удивительной точностью. Это позволяет слону выполнять такие разнообразные задачи, как перенос деревьев и рисование картин на холсте. И это еще не самое удивительное из того, что нам известно. Все слоны любят воду. Они от природы пловцы. И когда они пересекают мелкую реку или озеро, хобот поднят и изогнут под правильным углом, чтобы образовать очень эффективную трубку для плавания. Универсальность хобота также проявляется во время каждого приема пищи и перекуса. Один взрослый слон может потреблять более 90 килограммов веток, листьев, травы и корней в день. Разглаживая сжатые складки своей кожи, хобот может растянуться еще на 25% по сравнению с длиной в покое, для того, чтобы достичь ветвей на высоте до 6 метров над землей. Ну или на 50 сантиметров, если речь идет о детском меню. Затем, когда обед закончен, стадо направляется к водопою. Взрослые выпивают до 190 литров воды в день. Скручивая свои хоботы и закрывая ноздри, они могут хранить большие количества жидкости как для немедленного, так и для будущего использования. Хобот считается самым эффективным обонятельным органом в мире. Он отлично чует запахи и оснащен самым большим количеством рецепторов обоняния, когда-либо задокументированных у животных. При расположении подобно перископу, этот нос более чем в 2 раза чувствительнее, чем у собаки. Его длина и гибкость помогают ему обнаруживать запах и местоположение хищников, пищи и источников воды на расстоянии до 20 километров. Хоботы также важны для социального взаимодействия, включая приветствие и объятия. Взрослые оказывают теплый прием нежной лаской, а матери используют свои хоботы, чтобы утешить свое потомство, поглаживая шею, живот и плечи теленка. Слоны очень внимательно относятся к уходу за собой. У них минимальное количество волос для защиты от солнца. Поэтому они делают с помощью хобота грязевые ванны, которые охлаждают их и обеспечивают защиту от насекомых. А в жаркий день освежающий душ из переносной и гибкой лейки просто творит чудеса. Хобот африканского слона весом в 300 килограммов также может быть инструментом грубой силы. И когда эта неудержимая сила встречается с неподвижным объектом, это приводит к падению объекта. Секреты ловкости и чувствительности хобота обнаруживаются на его кончике. Иногда его называют рукой слона.
Этот уникальный инструмент идеально подходит для сбора фруктов, травы, ветвей и иногда хвоста друга. Исследователи из Технологического института Джорджии пролили новый свет на превосходные двигательные навыки слона. Когда кусочки овощей были положены на платформу, они быстро были собраны вместе, а затем переносились в рот. Но когда более крупные части были разбросаны по столу, он обнаружил разницу в размере и аккуратно собрал все по отдельности. В более сложном тесте животное подняло хрупкую кукурузную лепешку, не сломав ее. Захват при этом был одновременно надежным и деликатным. Сегодня создаются роботы, которые построены на имитации ловкости и многофункциональности хобота слона. Эти изобретения демонстрируют широкий спектр возможностей. От плавного перемещения во всех направлениях до надежного захвата различных объектов. Когда мы смотрим на эти бионические руки, у нас нет сомнений относительно личности их конструкторов. Ведь они, очевидно, являются изобретениями высококвалифицированных.

квалифицированных инженеров. Однако, когда дело доходит до происхождения живых организмов, которые были прототипом для роботов, люди часто принимают теории, сводящие гениальность хобота-слона к результату простой случайности естественного отбора.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Я очень рада, что сегодня в студии мы опять вместе с Виталием Олейником. И у меня такой первый вопрос. Вот мы знаем из предыдущих программ, что Бог Отец находится на престоле,
1: во святилище.
0: Потом мы узнали, что мы знаем, все знают это, что после смерти наш Господь Иисус Христос вознесся в небо.
1: Да.
0: Неужели мы остались одни?
1: В книге Евангелия от Иоанна, в 16 главе, записаны слова Иисуса Христа, начиная с 7 стиха. Он говорит: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И вот дальше он рассказывает, кто же этот утешитель. Он говорит, 13 стих: «Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, будущее возвестит вам», и так далее. То есть этот утешитель, это Дух Святой, которого Господь Иисус Христос обещал, и который, по словам Иисуса, заменит его на земле.
0: Там написано слово «лучше».
1: Да.
0: А чем это лучше?
1: В случае с Иисусом Христом его присутствие на земле было локализовано. Он, как говорит Священное Писание, будучи Словом, будучи Богом по природе, стал плотью. Он поместил себя во время, поместил себя в пространство, и он по виду был как человек, и был реально человеком. То есть его способность совершать служение была ограничена количеством часов в сутки и его географическим присутствием.
0: Территории.
1: Да. А о Святом Духе в Священном Писании говорится о том, что Он везде присутствует. 138-й Псалом, который мы ранее упоминали уже, говорит: «Куда пойду я от лица Твоего, от Духа Твоего, куда убегу?»
0: Но это сложнее. Иисуса можно было видеть, а Духа Святого мы же не видим. И как я узнаю, что есть ли Дух Святой со мной? Как я знаю, всем дается Дух Святой? Всем абсолютно людям?
1: Если читать дальше, то написано в 8 стихе этой же 16 главы: «Он, придя, Дух Святой придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». То есть главная задача, с чего начинается служение Святого Духа, Он обличает во грехе. Обличит, значит, укажет на ошибку. То есть Он воздействует на совесть. Если человек что-то сделал не то во свете воли Божьей, то Дух Святой подсказывает ему, он начинает его беспокоить, и человек этим мучается. И вот когда это служение осуществляется, человек признает себя грешником, дальше он уже может востребовать служение Иисуса Христа, спасение, очищение, освящение.
0: То есть правильно ли я поняла, что только тот, который попросит прощения в своем грехе, только у того Дух Святой?
1: Это начало, когда человек...
0: первый шаг нужно вот как раз, если обличение происходит, я должна это принять, понять, услышать и как-то...
1: Отреагировать,
0: да, попросить прощения у Бога, пожалеть об этом. И вот в этот момент Дух Святой уже во мне, так?
1: Дело в том, что если сделать шаг назад, то надо признать, что Дух Святой, Дух Господень, Дух Жизни, Дыхание Вседержителя, по-разному он называется, он присутствует во всех живых существах. То есть мы живы благодаря Духу Святому.
0: Это
1: его безличностное влияние.
0: Безличностное.
1: Да,
0: вот,
1: это безличностное
0: понятно.
1: Служение. То есть оно и касается животных, и всего живого.
0: Но это мы уже говорили, в первой передаче.
1: Так вот. А когда Дух Святой работает с нами, то первое действие его личностное именно в том, чтобы нам указать на наше истинное духовное состояние. И когда мы с этим соглашаемся, когда мы признаем, говорим: да, правда, Господи, я грешен, да, я грешна.
0: Хорошо, а если человек не соглашается?
1: Тогда это называется противиться Святому Духу.
0: Тогда
1: это называется вот голос Святого Духа заглушать.
0: И все.
1: И если человек живет в этом состоянии, пребывает достаточно долго, он ожесточается и пренебрегает Духом Святым. И в конечном итоге, хотя Дух Святой продолжает говорить, человек его уже не слышит.

0: потому что он стал чёрствым?
1: Вот у меня нет этого вопроса, но у меня вот сейчас такое возникло. Я где-то помню, что-то кто-то говорил, что Бог три раза только обращается. А потом все, если человек вот первый раз, да, Дух Святой обратился, обличил, нет. Второй раз, третий, нет. Все, все закрывается, и все, угу. Конец с человеком.
0: Фактически Библия говорит о том, что Господь неустанно посылает.
1: То есть нет, этого нигде в письме, в Божьем Слове написано, что вот только три раза.
0: Вот понятие о трех случаях, да, присутствует, но совершенно в другом контексте. Сказано, Бог говорит однажды. Если того не заметят в другой раз, чтобы человека вразумить, наставить.
1: Да,
0: то есть воля Божья открывается путем минимум двоекратного, лучше троекратного повторения. То есть это
1: может,
0: Божий
1: почерк. Может, не расслышал
0: почерк.
1: Человек, просто да. Не расслышал.
0: Понимаете? Просто когда мы задаем вопрос о том, как отличить голос Божий, то в Библии сказано так, коль скоро сон приснился фараону дважды, значит, это точно от Господа. То есть Божий почерк такого должно быть 2-3 свидетеля, 2-3 свидетельства. Это и в Торе написано, и в Евангелиях написано. То есть вот в этом контексте упоминается цифра 3. Но это не означает, что после этого Бог,
1: да, после
0: не
1: этого
0: говорит.
1: Все, конец, да.
0: Просто фактически Бог перестает говорить только тогда, когда человек упорно, постоянно и окончательно принимает решение с Богом быть во вражде. Только вот такие люди фактически не в состоянии слышать. И то не потому, что Бог не хочет говорить, а просто
1: человек
0: они ожесточаются.
1: То есть...
0: Ну вот, Елена, очень,
1: да,
0: важно,
1: да,
0: очень важно. Человек признает себя грешником. Это вот начало процесса сотрудничества с Духом Святым на личностном уровне. Но это не все. Потому что, когда мы читаем дальше, мы прочитали уже, «Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». Дальше 9 стих объясняет «О грехе, что не веруют в Меня», в Иисуса Христа говорит. Дальше «О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня». То есть Дух Святой, Его главная задача, обличив нас во грехе, показать решение греха. Он приводит нас к Иисусу Христу, Он показывает Спасителя, Он показывает, что Иисус Христос здесь стал Агнцем Божьим, а также, что Он ушел к Отцу и ныне совершает служение в Небесном Святилище. То есть Дух Святой нас ведет к осознанию полноты служения Божества ради нас. Что касается прощения грехов, и дальше, что касается освящения, которое напрямую связано со служением во святилище. То есть, когда человек служит для Господа, он обретает сверхъестественную силу. Настанет момент, когда славой Господней наполнится вся земля.
1: И у меня такое дикое желание появилось всех людей спасать. Он помогает нам здесь и сейчас.
0: А у нас понятие славы Божьей ассоциируется с чем?
1: Так, понятно мне, хорошо. А вот знаете еще, я прочитала Римлянам 5:5, там написано, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым.
0: Чудесный отрывочек.
1: Данным нам. И вот у меня, я вот думала над этим текстом, значит, любовь Божия излилась в наши сердца, в сердца наши Духом Святым. Можно ли вот этот вот стих понимать так, что мне должна, ну, какая-то любовь ко мне прийти Божья? Или вот как-то ее, ну, почувствовать, наверное, не очень, да, вот хороший критерий. А вот как-то можно осознанно понять, что должно что-то во мне измениться, если любовь вдруг во мне, да?
0: Да. Это напрямую как... связано с тем, о чем мы только что читали.
1: Да.
0: Потому что Божья любовь, ее величайшее проявление. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, то, что все христиане знают,
1: да,
0: наизусть. «Ибо так возлюбил Бог мир,
1: да,
0: что отдал,
1: аминь,
0: Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот когда человек вот эту любовь Божью, которая величайшим образом открылась на Голгофе, когда Сын Божий, Сам Бог, взял на Себя грехи всего мира и отдал свою жизнь ради нас, вот когда эта любовь открывается, вот тогда-то и происходит то самое рождение свыше. И это работа Святого Духа. Вот так изливается Божья любовь.
1: Да, я понимаю. Значит, любовь... Нет, я хочу что узнать? Понять, что должно какое-то поведение у человека измениться. Ведь, смотрите, любовь проявилась в действии. Угу. То есть не просто на Бог с неба сказал, знаете, я вас люблю, а Он... Сына послал, Сын умер, то есть свою жизнь добровольно дал. Это вообще для меня это вопиющая несправедливость.
0: Угу.
1: С жизнью своей заплатить за то, что я не сделал.
0: Да.
1: Вот. И как я тогда... Вот,

0: как она же должна как-то проявиться, любовь у нас?
1: Непременно. Это что следующий должен... этап работы Святого Духа.
0: Ну, например, Духа. Да, например, как должен себя человек вести или по каким признакам, вот критериям, скорее признакам, да, в его жизни мы можем понять. Ну, давайте вот так.
1: Есть ли Дух да. Святой в нем или
0: да,
1: нет?
0: Да, вот давайте с себя лично я начну. Вот я, у меня это случилось. Как моя любовь должна проявиться вот по отношению к другим людям?
1: Так давайте повторим. Он обличает всех во грехе. Дух Святой. Дальше он рождает нас выше, он в нас поселяется, когда мы понимаем любовь Божью, когда мы принимаем любовь Господа
0: да,
1: к нам
0: это
1: и исповедуем Иисуса Христа. Третье действие Святого Духа, которое раскрыто в Священном Писании, это освящение.
0: Да,
1: вот это то, о чем вы
0: да.
1: говорите.
0: Ну, это такое
1: когда,
0: слово.
1: Когда Дух Святой входит в человека, когда любовь Божья Духом Святым изливается в человека, когда человек принимает это и делает своим, то написано в послании к Галатам в 5 главе, плод же
0: да.
1: Духа, плод – это результат проявления.
0: Да, а в чем он проявляется? Например, человек начинает, вот я могу сказать, да, как у меня проявилось, я, потому что когда я только узнала об этом, мне стало, ну что есть спасение, узнала об этом, и у меня такое дикое желание появилось всех людей спасать. То есть я забыла про семью, про сына вообще-то. Я ходила с утра до вечера и всем рассказывала. Вот. То есть это тоже какая-то аномалия была. Но вот это я не могла просто спать, там есть. Я постоянно хотела людям рассказывать. Но потом уже немножко ума набралась, как говорится. Немножко
1: чтобы всё сопрягать.
0: Это, да, все это как-то соединить. То есть вот есть еще какие-то вот, да, вот человек жертвует, ведь Иисус пожертвовал своей жизнью, значит, и человек, который, если такая же Божья любовь, то он жертвует. Ну, например, не знаю, согласитесь, там, своим временем, да, человек жертвует и служит кому-то. Но ведь есть же люди, которые неверующие, они это очень хорошо делают.
1: Сказано, плод же Духа – любовь. Вот это первое доказательство того, что в человеке Дух Святой присутствует. Он начинает любить. Во-первых, Бога любить, во-вторых, людей любить. И эта любовь может проявляться в самых-самых разных видах, в самых разных формах. А сказано в Священном Писании, кто не любит, тот Бога не познал.
0: Ну, кто не любит людей, да, говорит,
1: конечно.
0: Что не люблю своего брата, но люблю Бога, да, это неправда.
1: Это уловка.
0: Это, да, уловка.
1: Если ты не можешь любить того, кого видишь, как ты можешь любить, кого не видишь? То есть Святой Дух, приходя, Он переносит не только сознание во грехе, не только Сам поселяется в нас, но Он начинает нас преобразовывать, потому что любовь Божья в нас поселяется, и человек вот во свете этой любви начинает ее отражать. То есть ваш опыт, он как раз-таки является демонстрацией или иллюстрацией того, как Дух Святой действует. И далее Дух Святой ведет человека на служение. Сказано в книге «Деяния апостолов» в 1 главе 8 стихе, «Но вы примите силу» – это четвертый вид служения Святого Духа. Обличение во грехе, рождение свыше, освящение, преобразование и сила для служения. Это еще называется крещением Святым Духом. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». То есть, когда человек служит для Господа, он обретает сверхъестественную силу, ранее ему не присущую, нужную вот на данный момент для того, чтобы совершилось могущественное служение для спасения других. И формат этой силы, то есть ее проявление, может быть разный. Чудеса, знамения, или, сказано, говорили, Слово Божье с дерзновением. Но в любом случае, это любой вид служения, нацеленный уже не на меня, а для того, чтобы другие их благословить этой любовью Господней, его спасением, его благодатью, и вот так вот в силе и эффективно, вот так вот, чтобы достучаться до сердец людей, совершать им служение. Вот это, коротко говоря, то, что Святой Дух делает.
0: У нас программа о святилище. А как Дух Святой проявляется в святилище? Где он там?
1: Давайте, может быть, начнем с того, что в книге Левит, в 9 главе, в стихах 23 и 24, рассказывается о таком явлении, как сияние славы. Мы медленно подходим к теме Святого Духа, но, я думаю, наше исследование, оно поможет нам как раз это дело уяснить. Итак, Левит, книга, 9 глава, стихи 23 и 24. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания», то есть во святилище, «вошли и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу». То есть она вышла, она явилась именно из святилища, поскольку именно оттуда, выходя, Аарон и Моисей –

0: продемонстрировали славу, или точнее, когда они вышли, тогда слава Господня явилась. И вышел огонь от Господа оттуда, значит, от Ковчега Завета, потому что Ковчег Завета – это престол Божий, да, там сияние славы находилось. «И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». То есть вот у нас понятие славы Божией ассоциируется с чем? Во-первых, это святилище, там она живет.
1: Да.
0: Во-вторых, это огонь. И вот когда мы смотрим теперь уже апостольские писания, то там вот в 9 главе послания к евреям, в стихах 4 и 5, есть такое понятие, как херувимы славы. Вот те два херувима.
1: Да.
0: Там описывается святой святых.
1: Да.
0: Ковчег, крышка ковчега. На крышке ковчега два херувима. И они названы херувимы славы. Почему? Потому что между двумя херувимами как раз вот эта шехина, термин родом из Торы, из иудейской традиции, шехина, сияние славы, вот между этими двумя ангелами являлись. То есть, смотря на Ковчег Завета, мы не увидели бы там на земле Бога в его обличье, поскольку его настоящий престол на небе, а это было его представительство, его посольство, так сказать.
1: Угу.
0: Но там вот все-таки визуально слава, которая проявлялась как огонь. Это вот первая картина. Теперь, в Священном Писании есть несколько пророчеств, точнее, одно пророчество несколько раз повторяется о том, что настанет момент, когда славой Господней наполнится вся земля. Вот мы можем посмотреть, например, на книгу Псалтирь, 71 главу, 19 стих. Сказано: «И благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля». Аминь и аминь. То есть, вот то, что изначально жило только во святая святых, вот это сияние славы, что изредка показывалось народу Божию в особые моменты, иногда для демонстрации славы Божьей, иногда для демонстрации суда Божьего и так далее, вот это явление, оно теперь всю землю охватит. Это пророчество. Когда было у нас на земле служение Иисуса Христа, то там вот однажды в разговоре с женщиной из Самарии, самарянкой.
1: Да, самарянка.
0: Он упоминает об этом снова. В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, мы читаем там стихи с 20 по 24. «Отцы наши, — говорит женщина, — поклонялись на этой горе, на горе Горизим. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». То есть у самарян и иудеев был спор. Какое место святое?
1: Где правильно Богу надо поклоняться?
0: Лучше, да. Да. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух,
1: ибо
0: и поклоняющиеся
1: таких,
0: Ему должны поклоняться в духе
1: ибо
0: и
1: таких,
0: истине».
1: Ибо таких поклонников ищет Отец себе. Которые поклоняются в духе и истине.
0: То есть вы помните контекст?
1: Да.
0: Здесь или там? То есть есть ли какое-то святое место
1: да,
0: на земле?
1: Да, и не там, и не там.
0: А Иисус говорит, приближается время, когда такого святого места вообще не будет.
1: И уже приблизилось.
0: Да, но он говорит о своем служении, а во время его служения он обещал о Духе Святом.
1: Угу.
0: То есть вот здесь место, которое связано с Божьим присутствием, оно вдруг расширяется на всю землю. Это как раз то, о чем мы читали в книге Псалтирь, что славой Господней наполнится вся земля. Но Иисус здесь другой термин уже использует – Дух. Дух. Речь идет о Святом Духе. И в действительности, когда это время подошло, когда пророчества и прообразы исполнились, в книге «Деяния апостолов», во второй главе, где описывается День Пятидесятницы, сказано следующее. Читаем из второй главы книги «Деяния апостолов». «При наступлении Дня Пятидесятницы, первый стих, все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого» и так далее.
1: Это опять же огонь, который был во святилище.
0: Вот
1: которым...
0: именно. То есть то, что раньше было сосредоточено и ограничено только святая святых, оно должно было всю землю наполнить. И Господь Иисус открывает, что речь идет о Духе Святом. И когда это время пришло, то тогда Дух Святой, посланный во всю землю, Он явился как раз в виде огня. То есть вот это сияние славы, оно теперь стало доступно. И обратите внимание, что

0: оно почило, сказано, на каждом из них. То есть теперь вот эти люди, которые в Бога веровали, которые приняли Иисуса Христа в качестве Спасителя, которые были Его последователями, они стали носителями вот этой шехины, они стали носителями сияния славы. И уже позже, уже о всех верующих апостол Павел в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 6 главе пишет, он говорит, неужели не знаете? То есть это уже стало достоянием всех и верующих.
1: Общий, да,
0: неужели общий, не знаете, что вы, пишет он церкви, вы храм Божий, и Дух Святой живет в вас. То есть сияние славы, Божье присутствие, Дух Святой теперь доступен всем верующим.
1: Гениально. Конечно, Бог позаботился обо всем.
0: Потому мы имеем непосредственный доступ. У нас непосредственная синхронизация Духа Святого, который в нас живет, и служение во святилище, которое на небе осуществляется. И в этом великое преимущество мы имеем прямой доступ непосредственно туда, в сердцевину Божества, благодаря присутствию Духа Святого.
1: Вот еще такой вопрос. Как отличить, каким духом водится человек, который заявляет, что с ним говорит Бог? Вот как отличить? Потому что же много, все говорят, правильно?
0: Да.
1: Мне сказал Бог, меня ведет Дух Святой, а мы видим, что ну, не очень.
0: В частности, я вспоминаю случай, который для меня уже стал хрестоматийным. Человек в беседе со мной утверждал, что получил откровение Святого Духа. И суть откровения в следующем. Дух Святой сказал ему, по версии этого человека, что нужно оставить жену и троих детей и соединиться узами брака с другой женщиной, более привлекательной, красивой, молодой и так далее. Почему? Потому что якобы...
1: Она ему понравилась.
0: Брак должен быть основан на любви. А он говорит, у нас с женой уже любви нету. Значит, это уже прелюбодеяние. Потому что истинная любовь – это то, что должно соединять двоих. Вот эту я теперь люблю, и у меня прямое откровение от Господа, что я не должен притворяться, я должен вот, осуществить теперь связь с ней. Вот подобных явлений, подобных примеров очень много. То есть человек поднимается или не поднимается, и вот заявляет о том, что мне Дух Святой сказал. И всякий, кто хоть сколько-нибудь с Духом Святым знаком, он начинает, по крайней мере, сомневаться. Так вот, вопрос потому стоит в действительности, как отличить. Ну, я всегда предлагаю начинать с простого, с того, что мы все можем сделать. И в данном случае в Священном Писании сказано, что никогда вот эти святые строки, никогда Слово Божие не было даваемо по воле человеческой, но произрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это апостол Петр пишет. Апостол Павел пишет, что все Писание богодухновенно. То есть, Библия, по сути, это слова Святого Духа. Это прямая речь Святого Духа. И потому, для того, чтобы обезопасить себя от духа зла, Священное Писание предостерегает, что сатана пытается внедриться в разум, он наполняет разум, он мысли посылает, которые человек может воспринимать как Божьи. Чтобы себя обезопасить, необходимо, во-первых, прочитать, во-вторых, постоянно исследовать, постоянно насыщать свой разум Священным Писанием, и тогда ты уже очень легко можешь отличить. Это тот же самый дух, говорит, который эту книгу дал, или наоборот, дух зла?
1: А вот мы в прошлой передаче с вами говорили о том, что мы можем помолиться об изменении, ну, например,
0: характера,
1: да, характера или раздражительности. Да. Вот я думаю сейчас, что это Дух Святой нам помогает. Да?
0: Вот именно чтобы... Он, согласно Библии, осуществляет ныне служение освящения.
1: То есть,
0: и освящение,
1: да, то
0: это есть... процесс отделения от греха.
1: То есть Он помогает нам здесь и сейчас.
0: Вы знаете, Елена, я бы больше сказал. Он не только помогает. Дело в том, что вот если мы говорим, допустим, о таком качестве, как любовь, да, это напрямую связано с победой над раздражительностью. Потому что раздражительность есть недостаток любви. Когда слова, действия человека и так далее вызывают вот это раздражение, это в силу недостатка любви к человеку. Так вот, сказано, что плод же Духа – любовь. В ином месте Священного Писания сказано «любовь Духа». То есть Он не только помогает нам любить,
1: да,
0: это Его любовь. И Он свою любовь влагает в человека на основании молитвы, на основании сотрудничества с человеком. Потому что мне не свойственно любить. Я по природе, как любовь,

0: Вот человек эгоцентрист, да. Эгоцентрик и эгоист.
1: Все, потому что, да, хотят, чтобы меня любили.
0: Конечно. Как говорится, мне, мое и так далее.
1: То и есть мало, я мало причем всегда.
0: Вот, потому если я кого-то люблю, то я в состоянии это делать только Божьей любовью. Потому что мне это не свойственно. Потому это, вот это важно подчеркнуть, что не просто речь идет о какой-то помощи. Я, Господи, тут работаю, совершенствуюсь, а ты мне так помогай. Да? Нет, речь идет о том, что Бог, поскольку Дух Святой живет во мне, то когда я люблю, это Его любовь. Он эту любовь через меня проявляет. А через время эта любовь меня настолько заражает, настолько охватывает, настолько мне начинает это нравиться, что оно постепенно становится для меня естественным. Вот механизм работы Святого.
1: А можно как-то вот эту любовь потерять? Потому что я вот где-то читала, что человек не умеет в себе эту любовь как-то возобновлять или как-то рождать не умеет, если это дает нам Бог, то что нужно сделать, чтобы вот эту любовь не потерять? Ведь я видела таких людей, которые потеряли любовь.
0: Коль скоро речь идет о
1: Богу,
0: том, что...
1: не только к людям, но и к Богу потеряли.
0: Любовь – это плод Духа, то, соответственно, необходимо продолжать пребывать во взаимоотношениях со Святым Духом. То есть... как в человеческих взаимоотношениях, когда отдаляешься от человека,
1: да,
0: то тогда уже
1: общения, никакого
0: нет общения, нет взаимного воздействия, да. Взаимного влияния друг на друга. Ну, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Да? Да. Или скажи мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты. Или же Библия говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Наоборот, добрые сообщества помогают.
1: Человек верит, да, тому, что слышит.
0: Потому когда с Духом Святым есть общение, есть молитва, есть чтение Священного Писания, есть вот получение откровения от Духа, доколе человек с Духом Святым взаимоотношения продолжает, до тех пор Дух Святой имеет право себя проявлять через человека. Любовь ли то, радость ли, мир или любой другой аспект плода Святого Духа.
1: Виталий, я вас очень благодарю за интереснейшую беседу. Мне очень жалко, что только столько времени у нас. Дух Святой – это такая неисчерпаемая тема, и об этом можно вообще-то говорить часами.
0: Верно.
1: Дорогие телезрители, спасибо вам за ваше внимание. Спасибо вам за то, что вы сегодня подарили ваше время нам и были с нами. Присоединяйтесь к нам в следующих наших программах. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.
2: Почему вдруг Давиду вздумалось построить Богу стационарный храм?
0: 5 веков, к сожалению, прошло. Есть определенные законы, которые касаются только земли Израиля. На Давиде, к сожалению, была вина, крови и иного порядка. Он получил документ от Господа, как это делать.

Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».

Я рад продолжить вместе с вами наш курс «Бог слышит меня». Как мы уже видели в прошлом уроке, Бог установил условия, чтобы наша молитва была приемлема перед Ним. Мы должны молиться во имя Иисуса, полагаясь исключительно на Его заслуги и кровь. Мы должны молиться с уверенностью, что имя Христа имеет силу совершать все чудеса. И мы также говорили, что должны

должны молиться искренне. В сегодняшнем уроке мы откроем еще одно условие, необходимое, чтобы Бог услышал наши молитвы. Речь идет об осознании нашей зависимости от Бога. Когда мы изучаем жизнь Иисуса, то находим Его самого молящимся в разных ситуациях. Например, в Евангелии по Луке, 6 глава, 12 стих сказано: «В те дни взошел он на гору помолиться и провел ночь в молитве к Богу». Книга «Путь ко Христу» на странице 94 говорит: «Сам Христос, когда был на земле, постоянно молился». Спаситель отождествил себя с нашими нуждами и немощами до такой степени, что сам стал просителем, черпая у Отца новые силы, чтобы выйти укрепленным для выполнения своих обязанностей и преодоления искушений. Он наш пример во всем. Иисус пришел в мир как Иммануил, что значит «Бог с нами». Согласно Библии, Христос есть Бог. Тогда почему Он нуждается в молитве? Чтобы получить силу? Этот вопрос может возникнуть в умах многих. И сама Библия отвечает на эту тревогу. Апостол Павел в послании к филиппийцам во 2 главе призывает нас иметь те же чувства, какие были во Христе Иисусе. Какие чувства? Мы полагаем, что чувства зависимости и нужды в Боге, чувства самоотречения и смирения. Иисус, будучи Богом, отказался от своей собственной силы, чтобы полностью зависеть от силы Божьей. Все, что Он делал силою Божьей. Все чудеса, упомянутые в Библии, были совершены силой, которая приходила от Бога. Через Его молитвенную жизнь Иисус стал нашим примером. Как Он молился, так должны молиться и мы. Как Он зависел от Бога, так должны зависеть и мы. Как Он смирил Себя перед Богом, так должны смиряться и мы. Как Он искал силы Божьей, так должны искать и мы. Иисус учит нас, что зависимость от Бога в сочетании со смирением – одно из важных условий, чтобы Бог услышал нашу молитву. Ибо Бог не принимает высокомерного сердца, не ощущающего нужды в Его помощи. Иисус подчеркнул эту истину в притче о фарисее и мытаре. В Евангелии по Луке, в 18 главе, мы читаем: «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других», следующую притчу. И в этой притче Иисус представляет отношение фарисея и мытаря, которые пришли в храм помолиться. Сначала можно сказать, что оба поступили похвально, потому что пришли молиться Богу. Но Иисус поясняет в притче, чего недостаточно просто молиться, что нужно еще проверить сердце, чтобы понять, с каким настроем человек предстает пред Богом в молитве.
В Евангелии по Луке, 18 главе, 11 стихе, Иисус говорит,

говорит, что фарисей молился сам в себе. Это значит, что его молитва была сосредоточена на его собственных заслугах. Одно из основных условий, чтобы молитва была принята Богом, это молиться во имя Иисуса, уповая на Его заслуги. Как мы уже видели это в предыдущем уроке. Человек, который молится подобно этому фарисею, полагает, что обладает чем-то хорошим. То, что можно предложить Богу в обмен на благословение Бога. Такая молитва обращена к собственной праведности, не принимая во внимание заслуги Иисуса Христа. Молиться так значит демонстрировать независимость от Бога. Христианская писательница Эллен Уайт писала: «Ни один человек, заглянув в глубину своего сердца, не может найти там ничего, что рекомендовало бы его Богу или обеспечило бы ему благословение. Только через Иисуса грешник может найти доступ к Богу. Иисус один является нашим искупителем, ходатаем и посредником. Только благодаря крови Иисуса Христа оскверненная грехом душа может быть восстановлена в святости. Христос – единственное благоухание, святой фимиам, который делает нашу молитву приятной Отцу». Два персонажа этой притчи представляют две группы людей. Две группы людей, которые молятся Богу. Фарисей олицетворяет тех, кто молится, не понимая, что значит зависеть от Бога. Людей, которые не осознают опасности быть независимым от Бога. Духовная гибель подстерегает тех, кто считает Бога ненужным. Молитвы, полные слов или чувств, утверждающих самодостаточность, оскорбляют Бога, ибо Он не принимает гордыни и презумпции. Мытарь же представляет тех, чья молитва услышана, и они оправданы, выходя из Божьего присутствия, потому что смиряются, полностью уповают на Божье милосердие. По словам Эллен Уайт, сознание нужды, признание своей нищеты и греховности – первое условие, чтобы были принятым Богом. Признавая свою зависимость от Бога, просите, чтобы Он даровал вам смиренное и сокрушенное сердце в своем присутствии. И со смирением и зависимостью от Бога мы помолимся с вами. Давайте. Отец наш Небесный, дорогой наш Творец и Спаситель, мы нуждаемся в Твоей силе. Мы осознаем, Боже, что сила только в Тебе. И все, что в нас есть хорошее, сотворил Ты. И за это мы благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.

Молитва – это вдыхание в себя благодати Божьей. Павел Флоренский.

дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает Он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

Тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга –

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: Все дела свои Господу доверь, и задуманное тобой свершится.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Здравствуйте. Незамужние девушки мечтают о замужестве. Зато многие семейные дамы предпочли бы вновь стать свободными. Интересно, а

замужество – дело серьезное. И обычно хочется как-то посоветоваться с кем-то, поговорить об этом. Я знаю, Юля, что к тебе приходят молодые девушки за советом перед свадьбой. Что ты им обычно говоришь?

0: Да, это правда, когда ко мне приходят девушки, я действительно задаю им вопрос перед тем, как они выйдут замуж. А зачем ты выходишь замуж? Для чего ты выходишь замуж? Зачем тебе это нужно? На самом деле, я бы хотела этот вопрос задать и нашим девушкам сегодня здесь, вот, в студии.
1: Есть у каждого человека такое чувство одиночества, и не хочется его испытывать. Каждый раз, и, наверное, поэтому...
0: То есть ты думаешь, что из одиночества?
1: Да.
0: Ну, то есть, чтобы не быть одинокой. Но ведь для этого не обязательно выходить замуж. Можно...
1: Можно жить с котом.
0: Да, можно жить с котом, вокруг мама, друзья, а окружить себя всем возможным, как бы, спектром родственных связей и не быть одинокой. Для этого
1: я не думаю, замуж. Я не думаю, что все равно будет такое чувство. Это какое-то особое такое чувство, не одиночество.
0: А бывает такое, что в браке люди одиноки?
2: Конечно, бывает.
0: То есть, в принципе, брак — это не панацея для того, чтобы стать
2: неодиноким?
0: Конечно, нет.
2: И, с другой стороны, не панацея окружить себя всеми родственниками, котами, вещами, машинами, квартирами. Это тоже не спасет от одиночества. Мне кажется, замуж нужно выходить, когда ты действительно человека любишь, когда ты понимаешь, что... Да, он не идеален, нет идеальных людей, но я готова с ним преодолевать, я готова каждую минуту своей жизни с ним пробыть и вот эти вот все негативные его моменты преодолевать, и мне все равно интересно, добрый он, хороший, злой, плохой, в плохом ли он настроении. И также, мне кажется, есть еще второй момент, в котором мы очень редко себе признаемся. Это когда на нас дают общественное мнение. Хотим мы замуж или не хотим, когда нам... А вот тебе уже 25 годам, давай-ка ты выходи замуж. И ты уже думаешь, может быть, со мной что-то не то, раз я не хочу замуж. Или не хочу, или мне берут, и ты уже думаешь, наверное, надо. Вот может быть, еще этот очень большой фактор. Я знаю девочек, которые выходят замуж только потому, что нужно.
3: То есть все-таки я так понимаю, что для тебя это замужество, это как бы, ну, следующий этап развития любви. Так, что ли?
2: Это начало любви, на самом деле.
3: Ну, начало, да. Нет, ну как бы следующий этап.
2: Да,
3: ее
2: один
3: развитие.
2: Из этапов.
3: Пусть один из
2: так.
3: Этапов,
2: один
3: да.
2: Из этапов.
3: Маша,
2: да.
3: Ты что по этому вопросу думаешь?
4: Мне на самом деле очень близки слова Оли. И когда, наверное, хочется, чтобы действительно выходить замуж, стараясь самой сделаться лучше, да, не изменяя человека, а самой меняясь к лучшему. Если у человека будет такой же настрой на тебя, на изменение себя, тогда, я думаю, такие отношения могут продолжиться не только до брака дойти, да, действительно начаться только, ну, раскрываться более полно уже после замужества.
3: Так все-таки замуж-то вот зачем? Я все-таки хочу понять. Совершенствовать характер? Я так думаю, можно.
1: Я не знаю,
3: люди некоторые
1: сложные. Просто все, что мы привели, мне кажется, это вот как-то вот на самом деле можно воедино собрать и вот этим вот, ну, как бы все объяснить.
3: Юля, ну а ты-то, наверное, что ты имеешь в виду, когда это спрашиваешь?
0: Я могу поделиться своим опытом, но мне для этого нужно будет несколько минут. Если
3: да.
0: У вас они
3: мы
0: есть.
3: С удовольствием тебе их дадим, а сейчас пока посмотрим, что там у нас у Кати на кухне.
5: Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить плов с сушеными грибами. Я выбрала именно это блюдо, потому что плов именно с сушеными грибами получается очень ароматным,

0: готовится очень-очень быстро. Для плова с сушеными грибами нам понадобится 1 стакан пропаренного риса, сушеные грибы, 2 луковицы, 1 морковь, растительное масло, соль и отвар от сушеных грибов. Начнем мы приготовление с пассеровки. Нам нужно будет спассеровать лук с морковью и с сушеными грибами.
1: Надо сказать, что жизнь семейную можно вообще представить в целом как микрокосм. Когда мы вспоминаем первую книгу «Бытие», мы замечаем, что когда при творении Бог все творил, Он все разделял. Он отделял небо от земли, верхние воды от нижних вод, свет от тьмы, 2 светила. И, конечно же, самым важным отделением было отделение женской сущности от мужской. Мы вспоминаем стих, когда сказано: «И сотворил Бог человека». Мужчину и женщину сотворил их. То есть изначально в человеке уже было заложено 2 сущности – мужская и женская. И потом Творец их разделил. Мы знаем, есть несколько версий, но самое известное, что Бог сотворил женщину из ребра Адама. Так вот, зная все это, мы можем предположить, что целью всего творения является соединение всех частей творения в единое целое. Поэтому любое восприятие семьи как решение материальных проблем или решение проблем одиночества, или решение проблемы продолжения рода, все оно нивелирует изначальную идею Творца, так как задача была для человека поставлена воссоединиться, соединиться. И тот человек, который говорит о том, что семья нужна для того, чтобы только воспроизводить детей, он тоже глубоко ошибается, потому что Творец изначально сотворил самку и самца для размножения, это было понятно. Но человек был создан единым в своем самом начале, поэтому появление детей – это счастливое следствие, но никак не причина соединения мужа и жены. Поэтому, отвечая на наш вопрос, почему, для чего, зачем жениться или выходить замуж, мы должны очень твердо уяснить одну вещь, что мы выходим замуж и женимся для того, чтобы воссоединиться, чтобы стать единым целым не только в физическом смысле, но и в духовном. Таким образом, для того, чтобы ваша жизнь была гармоничной, счастливой, чтобы вы счастливо вышли замуж, я вам очень желаю, что когда вы будете в браке, чтобы вы помнили о том, что всю жизнь вы со своим мужем, как две половины, должны будете балансировать, как канатоходец над пропастью, чтобы вы могли дойти до конца пути и не сорваться в пропасть. Постоянная будет борьба и соединение всю вашу жизнь.

К нашему плову я предлагаю приготовить салат с большим количеством зелени. Салат называется романтический. Меня он привлекает тем, что он готовится очень быстро, необычный он и имеет оригинальный вкус. Для салата нам потребуется руккола, поджаренный кедровый орех, оливковое масло, соевый соус, сок лимона, соль и кунжутное семя для украшения. Салат очень простой, требуется просто смешать все ингредиенты.

0: Понятно.
1: Понятно, поэтично
0: непонятно.
1: Непонятно. Что именно?
0: Что конкретно? Ну, зачем выходить замуж?
1: Ну вот смотрите. Давайте так. Как вы думаете, с кем вот вам лично легче найти язык общий? С мужчиной или с женщиной, когда вы общаетесь?
0: Конечно. Ну, если говорить о таких вещах, там, про бигуди, про какие-то вещи, кофточки, юбочки, конечно, женщины.
2: Ну, а в смысле взаимопонимания?
0: А в смысле взаимопонимания, то тогда мне лично всегда было интереснее общаться с мужчинами. Ну,
1: мне
0: с мальчишками, с парнями.
3: Интереснее или легче?
1: Интереснее или легче? Это очень два важных вопроса.
3: Два разных.
1: Почему?
3: Да.
1: Потому что если посмотреть с точки зрения, ну, вот чистой логики, простой, то вот мы с девочкой, например, жили, когда я жила в общежитии, училась в университете, мы жили душа в душу 4 года, ни одной ссоры. Хотя она специалист по языку, я специалист по музыке, да, мы вместе общались. Друг друга понимаешь с полуслова, ни одной ссоры. Мы поженились с мужем, я вышла замуж, и в течение первого месяца очень кровавые, понимаете, битвы. Это можно понять элементарно. Ну, вот, любая ситуация в семье такая бывает. Знаете, например, муж и женой молодые только поженились, собрались в дорогу, решили навестить родителей, ее или его, неважно. И что, мужчина думает, так, бак полный, деньги с собой есть, поехали. Все. Она говорит, подожди, а если пойдет дождь? А если будет жарко? А если мы запачкаемся?
3: А в дороге ты
1: предполагаешься? Это элементарный один только момент. То есть мы разные. Это факт. Зачем? То есть Бог так придумал, что почему женщина не женится на женщине, а мужчина на мужчине? Ведь так с точки зрения логики легче жить. Вспоминаете «Белое солнце пустыни» фильм? Угу. Там был такой рыцарь без страха и упрёка товарищ Сухов, который, значит, знал ответ почти на все вопросы. И когда он встречается со своими закрытыми женщинами, да?
0: Гюльчатай.
1: Да, Гюльчатай. И Гюльчатай говорит, как? У вас что? Одна стирает, одна рожает, одна убирает, одна готовит. Разве это возможно? И даже на этот вопрос Сухов не знал, что ответить. То есть, по большому счету, в древние времена брали не одну жену, брали несколько жен, чтобы одна делала то, другая то, другая то. Это было привычно. Вопрос опять, зачем, почему Творец придумал так, чтобы именно мужчина и именно женщина были, и не мужчина на мужчине женились, и не женщина на женщине, немного жен было. Почему было так придумано? И об этом я говорила в своей лекции. То есть, есть определенные Творцом созданные законы, дающие, принимающие, логика, эмоции, небо, земля, мужчина и женщина, солнце и луна.
2: То есть дополнение какое-то.
1: Они вместе создают картину мироздания. Но когда что-то искажается и становится не вместе или мужчина-мужчина, это уже искажение мироздания, понимаете? Это все намного... Мы как будто бы дополняем друг друга, да?
0: Да, теперь я поняла тебя.
2: Это правда?
0: Да, интересно.
1: Вопрос о том, зачем выходить замуж. Соединение вместе с ответственностью, когда вы признаете перед людьми, перед всеми, что я беру ответственность за этого человека, который рядом со мной, я готова с ним пройти этот путь, и он точно так же берет ответственность на себя. И я готова с ним постоянно соединяться, постигать, как ты говорила, Олечка, преодолевать все трудности на протяжении брака. В этом и есть смысл предназначения мужчины и женщины как одного целого, как семьи.
2: Юль, но мне бы хотелось все-таки это перевести для девчонок в такое, как бы сказать, практическое русло, может быть, с какими-то примерами, с чем, как это происходить, соединение будет вот каждый день, понимаешь? В чем оно будет выражаться?
1: Я себе представляю, например, просто это как два камня, два алмаза, скажем так, но они еще не ограненные. И каждый раз с каждым новым разговором, с каждыми новыми трудностями и недопониманиями и пониманиями муж, жена, если они стремятся к тому, чтобы исполнить полностью свою роль, они со временем ограняются, да, там искры летят иногда, но тогда в итоге будут два алмаза.
0: Вот ты правильно говоришь, надо все-таки больше общаться, потому что когда мне не нравится, вот, когда между мужем и женой есть какое-то такое... Ну, что-то, недоговоренность какая-то, когда они мало общаются или вообще не общаются, а просто приходят, там молча едят и уходят в разные комнаты. Вот Как-то это неправильно.
2: Галь, тебе главное не забудь на будущее.
4: Значит, они не знают, зачем они выходили замуж и женились.
1: Поэтому, когда девушка выходит замуж, она очень...

0: очень четко должна понимать, зачем она выходит замуж.
1: За этого конкретного человека, это самое главное. Потому что она может думать, я выхожу замуж, ну это же так классно, я вышла замуж, ну наконец-то, все, белое там платье, все, куча родственников, которых я 3 раза в жизни видела, это же отлично. А потом... Вышла за него замуж? Это чужой человек тебе.
2: Ну, вообще, вот да, Юль, на самом деле. То есть соединяться-то ведь нужно только со своей половинкой. Ведь не любые две части можно соединить.
0: Ну, вот смотрите, как интересно. Расскажу вам такую притчу, ну, смешную. На море, если вы часто бывали в Сочи, там, или в Крыму, или в каком-то другом городе, часто такие картонные большие щиты с нарисованными, там, например, там, капитан, водолаз, силач. И там такое окошечко вырезано. Тот, кто маленький, тот встает, значит, на ступенечку и туда смотрит, и тогда его можно сфотографировать. Mm-hmm. Тот, кто большой, наоборот, пригибается. Так вот, когда девушка выходит замуж, очень часто оказывается, что она нарисовала в мечтах вот этого водолаза. Она очень хотела выйти замуж за водолаза. Когда она утром просыпается на следующий день после свадьбы, ну, даже не на следующий день, через месяц, через два, быт уже когда начинается, она думает, совсем никакой не водолаз. Это не моя мечта. Это вообще какой-то плюгавенький, плешивенький человечек. Я себе не такого рисовала. И первое, что она должна сделать, это сесть в трауре и оплакать свою мечту. Неделю посидеть в трауре, попрощаться с той мечтой, которую она себе нарисовала, и принять реальную личность, которая рядом с ней оказалась, тем, что он почесывается, ковыряется, чихает, может где-то там что-то не то, что ты ожидала это сделать. Принять его и дальше начать соединяться. Сейчас мы поговорим, как. Ты задала мне вопрос, а я...
2: Ну да, что не с каждой половинкой, но теперь я тоже понимаю. То есть, конечно, надо, во-первых, думать, значит, до свадьбы получается все-таки. Вот.
3: А еще мне кажется, многие свадьбу воспринимают как конечную точку. То есть
1: отлично,
3: цель достигнута, и все, и дальше.
1: А дальше
3: расслабились, и все.
0: А откуда это
2: он
0: все идет?
2: Да?
0: Это же нам все детство, всю юность промывает мозги голливудскими красивыми фильмами, сказки. Такой волшебный поцелуй на фоне розового заката. И они целуются, и the end.
3: Да.
0: Все. И это конец.
3: А что дальше?
0: Но ведь брак – это не цель, это вернее, начало. Свадьба – это не цель.
2: Юля, ну так а вот что же на самом деле за бытовые вещи? Как вот в бытовых вещах начнется это вот соединение?
0: Ну, во-первых, раньше, чем мы скажем, оп, мы не перепрыгнем. То есть для этого нужно вам, как минимум, дорогие девочки, выйти замуж, чтобы предметно говорить. Мы с тобой, Анечка, уже в браке, мы знаем, что есть свои как бы... Ну, ты как будто бы другим человеком становишься, когда ты соединяешься и уже становишься замужней женой. Мне кажется, для девочек достаточно очень четко понимать, как выбрать спутника жизни, как... То есть, мое мнение какое? Я считаю, что выбрать обязательно нужно человека с достойными целями. Если у человека, за которого вы хотите выйти замуж, благородные, достойные цели, и вы готовы за ним идти, как бы там жизнь ни повернула, но вот вы своей женской проницательностью и интуицией обратите на них внимание, тогда женщине легче будет идти за мужчиной. Она не будет его постоянно как ишака тянуть и говорить, нет, давай на эту сторону. И постоянно будет борьба, трение. То есть изначально нужно выбирать человека, чтобы вы могли ему довериться.
4: Если точно знаешь, что это, ну, вот твой человек, да, а вы с ним, ну, встречаетесь, всего ничего. Обычно говорят, ну как, ну, вы повстречаетесь там года два, узнаете друг друга, тогда, ну, можно и подумать уже о замужестве. А если вот, ну, ты вот увидела 2 месяца, вы повстречались, допустим, да, к примеру, и, ну, вот точно думаешь, мое. Не может быть такого.
0: Вот мы, кстати, об этом в начале передачи чуть говорили, по поводу там голливудских фильмов и цель свадьбы. Или нет. Сравнивают часто такой брак, когда свадьба, все гремит, все любят друг друга, кипящий чайник ставит на плиту, и он постепенно остывает, и в браке точно так же остывает. А есть другой подход к браку, когда ты на плиту ставишь холодный чайник, еще нет как бы никаких чувств, ну так, только как бы притираемся, и к концу жизни он у тебя, ну не к концу жизни, он начинает закипать, и уже кипит на полную мощь. Так вот я придерживаюсь больше подхода, что надо холодный чайник ставить на плиту. То есть я вообще за то, чтобы встречаться мало. И жениться сразу. Вот. То есть, если вы приняли решение, что этот человек достойный, ну сходите с ним в поход. В походе так прекрасно все видно. Устал он, как он будет себя вести. Ленится он, как он ухаживает. Как он, ну, то есть, в таких экстремальных ситуациях, когда люди устают и очень хотят кушать, да. И очень хотят понести поменьше рюкзак. Сколько кушают, как он убирает за собой посуду. Ну, это все видно. И вас тоже будет очень хорошо видно, как на сканере, как на лакмусовой бумажке. И вообще в любых поездках, вот в таких экстремальных, пожалуйста, есть все, достаточно. Ну, пообщались, придумайте себе там несколько контрольных вопросов, на которые бы обязательно для вас это принципиальные вопросы, как на них ваш будущий спутник или как бы ваш претендент, ваш фаворит отвечает. И посмотрите, как он ответит. В принципе, если все совпадает, то есть вы примерно так себе представляли, и вы представляете себе женой этого мужа, зачем ждать? Надо жениться, надо.
3: Ну, главное замуж. Сказать о том, что все-таки не мы делаем предложение.
0: Да. Надо сказать, что вы все-таки женщина не выбирает. Да, женщина не выбирает. Она либо принимает, либо не принимает решение о замужестве. То есть она либо соглашается, либо не соглашается. Решает, конечно, мужчина.
1: А как понять, что мое? Вот просто у меня один раз в жизни мне казалось, что этот человек мое, прямо мое. Оказалось, что нет. И вот после этого уже начинаешь задумываться. Вот я ошиблась. Ну, так получилось. Это не хорошо и не плохо. Просто так получилось. А как вот сейчас понять, мое или не мое?
0: Я считаю, что если человек тебе не отвратителен, если он тебе не мерзкий, скажем так, то с любым человеком, ну, если ты считаешь его достойным, можно построить прекрасные отношения, семейные, имею в виду, в браке.
2: А еще, Юля, знаешь, мне все-таки очень нравится момент свадьбы. Я считаю вообще, что свадьба, она нужна людям, потому что это тот момент, когда ты все-таки как бы... к которому ты потом в памяти можешь вернуться.
0: Обязательно.
2: И вспомнить, что тогда ты думала, и ты сказала «да». Значит, это было, и это тебе не показалось, ты себе не нафантазировала. Ну, просто вы в чем-то ошиблись, зашли немножко не туда, нужно что-то обсудить, изменить, идти. Я вот, например... очень люблю вспоминать этот день в своей жизни.
0: Браки отличаются на небеса.
2: И тогда я, знаешь, ответила так это, я сказала. Не просто «да», я сказала «да, очень». И вот я всегда вспоминаю эти два слова.
0: Вот эту эмоцию.
2: Вот
0: да,
2: эту
0: все?
2: Эмоцию. И она мне помогает как бы так...
0: И с новыми силами.
2: Да, и идем дальше. Да, пусть летят искры, девчонки, будут потом блистательные алмазы. Я думаю, что вопросов у нас на самом деле бесконечное количество к Юле. Нам придется это дело продолжить в следующий раз, потому что у Кати для нас там уже все готово.

0: Спасибо большое, Юля, за эту чудесную программу. Так очень много вопросов раскрылось и очень много осталось пищи для размышления.
1: Сегодня у меня сложилось четкое представление, зачем же выходить замуж. Я точно знаю, что я пойду за человека с благородными целями.
2: Сегодня я пообщалась с девочками и поняла, на самом деле замуж нужно выйти для того, чтобы вместе со своим мужем осуществлять свои жизненные цели.
3: Я желаю всем девушкам, которые пришли сегодня на нашу программу, чтобы они обрели свою женственность и чтобы нашли достойных спутников жизни и сами оказались достойными спутницами.
1: Говорят, чтобы получать правильные ответы, нужно задавать правильные вопросы. Так что будем общаться. Пишите, звоните, заходите на наш сайт. Всего вам доброго. Благословения.

0: я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугает.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.
2: Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Мы продолжаем цикл передач о стадиях брака. И сегодня в нашей студии Ольга Лебедева. Она является клиническим психологом. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: В прошлой программе мы говорили о 6 стадиях брака. И первой стадией вы назвали начало выбор супруга.
1: Да.
0: Вот насколько это актуально? Ведь многие считают, что выбор – это еще не стадия. Я могу выбирать, я могу встречаться с одним человеком, потом встречаться с другим. И слишком рано еще говорить о том, что это стадия. Почему вы называете это стадией?
1: Да, так и есть. Причина здесь кроется в том, что вообще секрет успешного брака, вообще вот дойдут ли люди, поженившись, да, до стадии «золотые годы», очень сильно зависит от качеств каждого человека, от качества одного и второго партнера. И

0: поэтому вот эта вот стадия, ну, как начало выбора партнера, хоть люди пока не зарегистрировали свои отношения официально, но она входит в эти вот стадии брака, потому что очень важно посмотреть очень пристально, во-первых, на себя, во-вторых, на партнера, умеет ли человек зрело вести себя в браке, вообще, в принципе, зрело вести себя по жизни, умею ли я, являюсь ли я зрелой личностью. Потому что брак, ну, насколько, может быть, уже стало понятно, это очень и очень и очень непростое, ну, предприятие и мероприятие. То есть брак требует быть сильным, брак требует быть гибким, брак требует меняться, брак требует расти. Брак постоянно требует какого-то личностного роста. Брак постоянно ставит какие-то новые задачи на каждом этапе. Постоянно требует от людей овладевания новыми навыками. И если человек является незрелой личностью, если человек является негибким, то ничего хорошего, в принципе, не получится. И вот поэтому вот этот вот период, да, начало выбора партнера, он как раз отнесен, включается в общую стадию брака.
1: Вот вы говорили учиться или, может быть, как-то развиваться. Да. Но насколько это приемлемо? Ведь человек может повстречать того, кому симпатизирует. Угу. Ему понравился этот человек, начали встречаться. Вроде бы это уже первая стадия брака. Угу. А если что-то пошло не так, расстались. С другим человеком первую стадию попробовал, потом с третьим, с четвертым. Угу. Насколько это приемлемо?
0: Угу. То есть учиться, что вы имеете в виду?
1: Ну, мы же понимаем, что, возможно, ничего в будущем и не будет, не получится. Взаимоотношения, они только начинаются, они смотрят друг на друга, узнают и так далее. Не рано ли это еще назвать стадией брака?
0: Ну, эта стадия включается в брак, если люди потом все-таки женятся. И потом дальше идут по стадиям, да. Если человек просто встречается с одним с другим, это, конечно, не относится к стадии брака, конечно.
1: То есть еще рано в таком случае называть
0: стадией
1: брака?
0: Да, еще, конечно, да, еще рано.
1: Я вас понял. Хорошо. Тогда вот какой вопрос. Мы говорим, естественно, о том, что знания о стадиях брака, они каким-то образом влияют на будущее.
0: Да.
1: Вот то, что мы знаем о первой, как повлияет на будущее молодого человека?
0: Очень важно понимать, вот какие качества, да, при каких качествах партнера брак устоит, то есть предприятие состоится. Потому что иногда люди ставят в приоритет, но совершенно не те качества, они смотрят совершенно не на те вещи, на которые, в принципе, нужно было бы смотреть. И даже если, вот, например, брать страхи одиноких людей, которые не состояли никогда в браке, они боятся обычно чего? Они обычно боятся не найти того человека, то есть того в кавычках, не найти правильного человека. Одинокие же люди, состоявшие когда-то в браке, ну там развод, может быть, смерть супруга, они боятся другого, у них страх другой. Они боятся, что со временем они с будущим мужем и женой отдалятся друг от друга. То есть у таких людей уже другой опыт.
1: То есть будет хуже, чем было?
0: У них нет такого страха не найти того человека. У них вот страх именно, что они найдут, будет все в порядке, но потом у них, ну, в отношениях произойдет какое-то охлаждение, и они, ну, как брак распадется, либо они разбегутся опять по разным углам. То есть это вот совершенно два разных страха, которые характеризуют одиноких людей, которые не состояли в браке, которые состояли в браке. Но здесь вот секрет успешного брака – самому стать правильным человеком и найти человека, с которым можно вместе расти. То есть ключевое слово здесь «расти».
1: Угу. Но ведь чаще бывает наоборот. Не сами мы становимся идеальными, мы ищем идеального человека, да. Такого, который бы ужился с нами, который бы подстроился под мои недостатки, чтобы он принимал меня таким, какой я есть и так далее. И ища такого человека, конечно же, на первой стадии, вот кризис может быть каким? Вот в чем он может заключаться на этой первой стадии?
0: Кризис может заключаться в том, что, ну, даже, может быть, это и не совсем кризис, то есть это, как сказать, на этой стадии, по сути, нет кризиса, то есть никакого, да, человек просто выбирает, но это потом может аукнуться на стадии молодожена, это потом может аукнуться на стадии появления ребенка и так далее. То есть важно понимать здесь, да, что брак не является, ну, как сказать, лекарством от каких-то психологических дисфункций. Это не бегство от проблем, которые есть. Это не бегство от одиночества. Это не бегство от проблем, которые у человека есть. То есть нужно очень, очень важно смотреть на себя пристально и осознавать, а какая мотивация мной движет, почему я хочу вступить в брак. И такая мотивация, типа как мне надоело жить с мамой, с папой уже.

0: хочу от них быстрее убежать, это плохая мотивация, то есть ни к чему хорошему это не придет. И также такая мотивация, как, например, типа того, что пора, там мне уже по 30 лет, и все говорят, когда же наконец-то ты замуж выйдешь или женишься, это не очень хорошая мотивация для вступления в брак. И важно людям осознавать такую вещь, что в брак это как катализатор всех вот психологических процессов, которые есть уже в душе человека. Все ухудшается в 100 раз. Все, вернее, умножается, так скажем, в 100 раз. Хорошие вещи, которые были, они в 100 раз умножают. Брак их в 100 раз приумножает. Плохие вещи, от которых человек хотел убежать, это в 100 раз только все усугубляется. То есть, если человек чувствовал себя одиноким до брака, в браке он будет чувствовать себя в 100 раз, как бы одиночество будет чувствовать в 100 раз сильнее. Если партнер был груб с человеком до брака, в браке он будет груб в 100 раз сильнее. То есть брак, он все, как сказать, выявляет. Это как катализатор. Но если человек до брака чувствовал себя целостным и счастливым, то брак, он наоборот, по сути, это счастье, наоборот, во много раз приумножит.
1: Получается, что те молодые люди, которые не вступают в брак по тем или иным причинам, есть какой-то определенный страх, либо они не могут найти идеального человека, либо они считают, что они слишком плохие, и в браке им будет тяжело жить. Вот чем им может помочь знание вот этого вот первого периода?
0: Важно понимать, что очень полезно работать над собой, то есть постоянно заниматься своим собственным ростом, заниматься постоянно своей душой, то есть излечиваться от психологических дисфункций, да, помогать себе в этом. Потому что подобное притягивает подобное. И вот я хотела рассказать, так называемые вот 5 столпов отношений, то есть какими же качествами должны обязательно обладать люди, вступающие в брак. То есть нужно смотреть на партнера, обладает ли он такими качествами или нет, есть у него эти качества. Также развивать эти качества в себе, то есть очень пристально смотреть на себя. Потому что это вот 5 столпов отношений, на которых, это фундамент, на которых может быть построен вот счастливый брак, секрет успеха. И потом эти вот качества, которые я буду перечислять, они будут аукаться в периодах. То есть постоянно будет к ним рефреном возвращение идти. Вот это можно выдержать, если человек зрелый, например. Это можно выдержать, если человек гибкий. Потому что если этого нет, этой внутренней взрослости, то такое просто предприятие не состоится, ничего хорошего не будет. И первое качество, которыми люди желательно, чтобы обладали, это зрелость. Это состояние ума. И также это внутренняя позиция взрослого человека. То есть иногда тело вырастает у людей, как бы возраст по паспорту вроде как уже
1: соответствует,
0: да. А внутри человек остается ребенком, причем травмированным ребенком, и безответственным ребенком. То есть, что характеризует именно состояние взрослости, это возможность человека взять ответственность за собственную жизнь. Да еще и не за одну жизнь, да, потому что в браке там приходится брать ответственность за жену, потом за детей. И это также уважительное отношение. То есть взрослый человек, он четко понимает, за что он несет ответственность, где начинаются его границы, где заканчиваются его границы, где начинаются границы другого человека, его ответственность. То есть это такое уважительное отношение. Умение решать проблемы.
1: Позвольте, о первом вопрос небольшой есть. Если говорить об ответственности, действительно ли возможно, чтобы молодой человек, скажем, парень, уже на момент вступления в брак полностью обладал вот таким качеством, как ответственность? Либо все-таки оно должно каким-то образом развиваться?
0: Я думаю, что вполне возможно, если человек находится в состоянии взрослого, то вполне возможно, да. Но, с другой стороны, что личное развитие – это всегда постоянный процесс. То есть нельзя в определенный момент сказать, все, я зрелая на 100%. Понятно, что и брак будет заставлять тоже обязательно производить какую-то работу над собой. Но желательно, чтобы, по крайней мере, человек не был в состоянии ребенка. Дальше следующее качество, которое я хочу сказать, второе – это гибкость. То есть способность идти на компромисс, умение менять свои планы, цели, даже качество личности, если того требуют отношения. То есть нужно быть очень гибкий, потому что я вот уже говорила, что стадия, каждая новая стадия – это каждый раз новые условия. И должна, в принципе, такая черта, как гибкость, она очень сильно помогает людям адаптироваться. Если человек не гибкий, ему очень сложно, просто он может сломаться на каком-то этапе и не пережить. Дальше следующее качество – это верность. Верность, она в чем здесь состоит? Что отношения сделать главным приоритетом. Даже если это заставляет принимать какие-то неудобные, неприятные решения. Это умение держать обязательства, обещание выполнять свои обязательства –

0: То есть верность, ну вот именно в плане брака, здесь имеется в виду, что отношения, брак поставить на первое место. Это главный приоритет. И также каким качеством еще, ну, хорошо бы обладать людям, которые вступают в брак, это доверие. Ну, то есть нужно быть человеком, которому доверяют, человеком, который заслуживает доверия. То есть это уважать чувства других людей, умение хранить чужие секреты, спокойно относиться к неудачам, потому что их, ну, как бы будет и немало, причем у второй половины тоже. И вот пятое качество – это способность понимать и достигать близости. Имеется в виду душевная близость. То есть вот что такое душевная близость? Это особая эмоциональная связка, которая появляется, когда, ну, двое человек хотят открыться друг перед другом, хотят соединить свои жизни. Вот. И очень важно, чтобы перед человеком, перед другим можно было делиться своей жизнью, можно было открывать свои чувства, не боясь осуждения, отвержения, отрицания какого-то. Потому что вот иногда существует... Ну, причем я сразу хочу сказать, что важно очень посмотреть на человека пристально, а способен ли вообще вот человек, ну, с которым я хочу связать жизнь, к душевной близости. Потому что не все люди способны к душевной близости. Не все. Есть такие, ну, есть хоть маленький, ну, какой-то процент, но которые, в принципе, не способны. И даже, в принципе, брак может, ну, как внешне быть успешным, например, да, но вот я точно, как бы, знаю и видела много таких примеров. Если вот отсутствует вот эта душевная близость между супругами, то это приносит людям очень большие страдания. То есть женщина точно страдает.
1: Оля, позвольте, а если человек не обладает этим качеством, ему тогда, получается, лучше вообще не жениться?
0: Ну, каждый человек уже сам решает за себя, что ему делать. Да, тут уже такие как бы советы, я думаю,
1: либо
0: что я давать...
1: Либо все-таки стоит развивать в себе.
0: Стоит развивать в себе, конечно. Угу. Да, вот почему постоянный личностный рост, постоянное, ну, угу, духовное, душевное развитие, оно должно присутствовать. Потому что как бы как только человек начинает свое собственное развитие, да, вот обретение качеств зрелого человека, выход из состояния взрослого, если эти вещи проработаны, то такой взрослый человек... Он незрелого человека видит, ну, как сказать, издалека, и причем сразу. И уже намного меньше вероятность, ну, вступить в такие отношения, где другой будет вести, например, себя очень незрело.
1: Угу. К вам наверняка приходят люди для того, чтобы получить от вас какой-то совет. Вот давайте смоделируем ситуацию. Молодой человек, который искал, ну, не получается. Никак он не найдет вот ту самую девушку, mm-hmm, которая ему нравится, и он хотел бы завязать с ней какие-то отношения на всю жизнь. Mm-hmm. И вот приходит к нему такое решение. Все, хватит искать эту идеальную, я сам не идеальный. Mm-hmm. И вот сейчас встречу девушку и буду подстраиваться. Mm-hmm. В зависимости от ее каких-то предпочтений, от ее жизненных устоев, буду стараться со своей стороны, угу, чтобы брак был, угу, хорошим, крепким, чтобы вот эти взаимоотношения укреплялись. Это правильный подход или нет?
0: Не совсем, я бы сказала.
1: В чем ошибка вот такого подхода?
0: Ошибка в подстроении именно.
1: То есть, а получится или не получится?
0: Может быть, на каком-то, может, получится какой-то период. Но всю жизнь так не будет получаться, это 100%.
1: Но, смотрите, вот этот момент, мы его как раз-таки тоже, наверное, можем охарактеризовать как первый период. Угу. Первый период брака. Угу. И если все-таки он нашел ту девушку, угу, которая ему как бы внешне, может быть, нравится, угу, но он понимает, что у нее достаточно много недостатков. Угу. Так же, как и у него самого. Угу. У них есть будущее?
0: Я думаю, есть.
1: А как
0: если,
1: это возможно?
0: Если люди будут работать над собой и над отношениями, будущее всегда есть, 100%. Угу. Главное начать работать.
1: Ольга, ну вот скажите, пожалуйста, а какими качествами должны обладать супруги? Ведь они не всегда идеальны. Угу. Либо все-таки к этому должны стремиться?
0: Угу. Ну, самое главное качество – это зрелость. И состояние взрослого человека, быть во взрослой позиции, не в состоянии ребенка. А что касается идеальных супругов, ну, супруги мы берем в кавычках, поскольку брак еще официально не оформлен. Вот. Мужчина сильный, гибкий, который преодолевает эгоистические наклонности, способен их преодолевать, и демонстрирует уважительные отношения. Потому что для мужчины очень главным и важным является свобода. Вот. И поэтому, если мужчина способен преодолевать, ну, вот, и как бы... как наступать на горло собственной песни, ставить отношения в приоритет, это уже очень хороший старт для начала отношений. А женщина, идеальная, да, супруга, супруга в кавычках, это та, которая принимает мужчину, не ограничивает его и не ждет, что он будет удовлетворять абсолютно

0: все ее потребности.
1: Ну, а насколько это реально все-таки? У нас как-то чаще говорят, что женщина, ей вот всегда все нужно, постоянно что-то сделать он должен. Это же вне...
0: Здесь очень важно не искать себе человека, который спасет от всех проблем и удовлетворит все потребности. И сделает целостной и счастливой. Важно уже быть счастливой, уже быть целостной и счастливой. И искать себе равного партнера. А то не того человека, который...
1: Брак не решает проблемы, да?
0: Брак не решает проблемы, он их усугубляет только.
1: Что ж, действительно, тема эта очень важная и актуальная. Спасибо вам, Ольга, за ваши ответы и за ваши советы. Мы рады были представить вам эту тему. Мы прощаемся с нашими зрителями. В следующий раз мы коснемся второго периода брака — молодожены. Обязательно не пропустите. Всего вам доброго.

0: Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Приветствую вас на цикле программ, посвященных личным отношениям с Богом. Представьте, что вы пишете письмо самому близкому человеку. Вы изливаете свои мысли, чувства, страхи, мечты, зная, что этот человек не просто прочитает ваши слова, но и поймет вас глубже, чем кто-либо другой. А теперь представьте, что это не человек, а Бог. Да, тот, кто создал Вселенную, знает каждую звезду по имени, и при этом он хочет услышать именно вас. Но как писать Богу? Сегодня я хочу поделиться с вами одним удивительным способом общения с Ним через ведение молитвенного процесса.

дневника. Это не просто запись своих чувств, эмоций или то, как прошел у вас день, а это именно молитвенное общение с помощью написания Богу писем. Это возможность вести диалог с тем, кто знает вас лучше, чем вы сами. Готовы ли вы открыть свое сердце и начать разговор, который изменит вашу жизнь? Если да, то давайте тогда начнем. Опять же, хочу напомнить, что у нас цикл из 30 тем, посвященных личным отношениям с Богом, онлайн с Богом.

Поэтому, надеюсь, вы смогли прослушать предыдущие темы для того, чтобы у вас сформировалось полное понимание того, что говорит Священное Писание и какие есть удивительные и замечательные примеры для нас в жизни других людей о том, как иметь и поддерживать близкие личные отношения с нашим Господом. Если вы сегодня смотрите эту передачу, то мне радостно осознавать, что есть люди, которые ставят Христа и общение с Господом на первое место, желают быть с Ним больше, научиться молиться от сердца к сердцу. И вот это стремление не просто эмоция, а вот это глубокое желание познать того, кто является источником жизни, любви, истины. Ведь именно в нем мы находим настоящий смысл и наполнение нашей жизни. Хотел бы озвучить цитату из книги «Просто христианство» известного христианского писателя Клайва Льюиса. «Если вы хотите согреться, вы должны стать поближе к огню. Если хотите намокнуть, вы должны войти в воду. Если вы стремитесь к радости, силе, миру, вечной жизни, вы должны подойти ближе или даже войти в то, что всем этим обладает. Радость, сила, мир, бессмертие – не награда, которую Бог мог бы, если бы захотел, протянуть любому. Это величайший источник энергии и красоты, бьющий в самом центре действительности. Если вы поблизости от него, брызги его достигнут вас. Если нет, останетесь сухим. Если человек соединен с Богом, то как ему не жить вечно? И как может человек, разделенный с Богом, не засохнуть и не умереть?» Эта прекрасная цитата, она показывает, насколько важно быть в личных отношениях с Богом. Насколько важно быть с Ним в этих близких отношениях. Не просто совершить утром, может быть, или вечером формальную молитву, но в этой молитве пережить этот опыт соединения с Господом. И это не просто религиозный ритуал. Это необходимость для нашей души. И цель этого цикла, как я уже сказал, помочь нам обрести единство с Богом в нашем молитвенном общении с Ним. Сегодня мы поговорим еще об одном варианте общения с нашим Господом. И, как я сказал, по сути, это просто метод, инструмент, которым мы можем углубить наши отношения с Ним. Принцип общения остается прежним. То, о чем я говорил, мы общаемся с Господом, и мы прославляем Его, мы каемся, мы благодарим, мы просим. По сути, мы делаем все это также в этом способе, методе через, допустим, Священное Писание, либо через природу. И мы рассматривали это более подробно на предыдущих встречах, да, когда говорили с вами о структуре молитвы. Но сегодня я хотел бы рассказать, как возможно использовать молитвенный дневник в общении с Господом. И опять же, речь идет не о молитвенном дневнике или блокноте, где мы порой записываем наши какие-то молитвенные просьбы там, за других людей, либо наша просьба. Да, наверное, я бы назвал это больше таким ходатайственным дневником. Но сегодня я хотел бы сказать именно о молитвенном дневнике, цель которого – это взаимодействие с Богом. Это не тот дневник, который иногда рекомендуют вести, который является отражением какой-то нашей ежедневной деятельности. Нет. Это совершенно другое. Это именно возможность наши молитвы не проговаривать, а записать их. Вот так, как бы мы сказали Господу. Возможно, конечно, у кого-то из вас есть уже такой опыт, и кто-то либо слышал где-то когда-то и попробовал в своей жизни. Возможно, кто-то как-то сам интуитивно к этому подошел, или Бог так подвел, что можно и записывать свое общение с Богом на бумаге, потому что в Библии мы видим записанные молитвы. Взять, например, ту же самую книгу «Псалтырь», которая, по сути, является таким сборником записанных молитв, песен. И вот сегодня мы попробуем разобраться, для чего, как и что это дает. Скажу так, что это может показаться кому-то необычным, вот, писать письма Богу, но такой способ общения может стать хорошим инструментом для вашей духовной жизни. И как начать? Я помню очень хорошо свой первый раз. Я, честно сказать, не помню, услышал ли я где-то это от кого-то или как-то сам подошел к этому моменту. Ну, скорее всего, наверное, где-то я слышал этот опыт.
И я был, скажу так, немножко во внутреннем таком противоречии, потому что

Мне казалось странно писать Богу письма. Да, столько лет я выстраивал с ним устные взаимоотношения. И как сейчас писать письмо? Потому что ну, у меня четкая ассоциация, что письмо пишется тому, с кем ты не можешь вот так пообщаться. Да, его отправляет, он проходит какое-то время, пока получатель его да, получает и читает его. А здесь получается сразу. То есть ты пишешь, и его читают. И при этом его читает тот, кто знает прежде то, что ты ему напишешь. Но потом я, посидев, поразмышляв, я понял, что в молитве, по сути, то же самое. Ведь он знает все наши слова и прошения, прежде чем они даже ну, слетят с наших губ. Он совершенно знает каждого из нас. И при этом он ждет общения с нами. То есть ему интересно с нами. Он хочет, чтобы мы ему рассказывали, что у нас происходит, как мы это оцениваем. Так как именно в это время он может направить нас, может помочь нам. Сейчас мы с вами поговорим о практических шагах. Ну, как это происходило у меня и происходит, и то, что вы можете конкретно попробовать сегодня, либо в ближайшие дни. Начнем первое. Да, это подготовка. То есть начните с подготовки. То есть важно, чтобы у вас был листочек или, может быть, какая-то тетрадь. Вот у меня со временем мне подарили, появился такой там, замечательный блокнот, где написано «Большой путь начинается с молитвы». И я сюда могу вставить листочки. Затем, когда он заканчивается, я их объединяю и могу пополнить. Для первого раза это может быть просто обычный лист бумаги, который вы найдете. Еще скажу так, что в наш век высоких технологий некоторые люди предпочитают записывать что-то или вести дневник в электронном виде. Можно создать файл на компьютере или делать это в заметках да, на мобильном устройстве. То есть я скажу, я пробовал любые варианты. Вот у меня был период, когда я записывал все, да, свое общение с Богом. Но скажу по себе, что я все-таки остановился на рукописном варианте. Ну, большая часть моего рабочего времени она связана с компьютером. И его я воспринимаю как такой рабочий инструмент, как нечто обыденное. Поэтому я могу отвлечься, я могу да, вспомнить о каком-то файле, либо придет какое-то уведомление. А вот на бумажный дневник точно не придет сообщение. И беря его в руки, я концентрируюсь именно на общении с Богом. То есть именно бумажный дневник позволяет мне сконцентрироваться на этом времени. Следующий момент. Да, подумайте о вашей молитве, как о письме Богу. То есть, но это остается такая же молитва. То есть это не что-то другое. По сути, вы просто вашу молитву, которую вы обычно проговариваете словами. Сейчас вы ее будете записывать. Каждая молитва у меня начинается с приветствия. Так же, как и в обычной устной молитве мы это делаем. Мы говорим, дорогой Господь, спасибо, что там пробудил меня сегодня, или я рад так быть с тобой. Поэтому также и когда я начинаю свое письмо Богу, тоже всегда начинаю с приветствия. Да, оно может быть разным. Иногда я могу просто да, сказать «Иисус, доброе утро», или я могу сказать «Бог, Отец Небесный». То есть ну, тут каждый раз это по-разному происходит. И в конце, конечно, я тоже обычно заканчиваю такими же словами, как и в молитве «Аминь». Вот это помогает настроиться да, на такой искренний личный разговор с Богом. Следующий важный момент, следующий шаг – это излейте свое сердце перед Богом. То есть начните писать письмо Богу, просто записывая все, что у вас на сердце. Не задумывайтесь о том, чтобы следовать, может быть, какому-то определенному шаблону, порядку или стилю. Приведу примеры своей жизни. Когда я был молодым, и мы только общались, дружили с моей женой будущей, она уехала на год, она уехала на миссию, и мы с ней общались посредством писем. Скажу так, что интернет был еще не так доступен, и она писала, и я писал ей рукописные письма. И я вам хочу сказать, что когда мы писали эти письма, мы же не старались следовать какой-то специальной структуре, стилю или еще что-то. Нет, ты просто пишешь то, о чем ты думаешь, то, что о чем ты переживаешь, то, о чем что ты видишь и так далее. Поэтому ты не переписываешь потом.

да, заново черновик, потом набело. Нет, то есть ты не доводишь его до совершенства. И Бог именно этого хочет слышать от нас. Все, что у нас на сердце. Ему не нужно просто идеальная молитва. Потому что такую молитву можно взять у каких-то там людей, которые написали такие молитвы, и зачитывать ему. Нет, он хочет знать, что у тебя конкретно на сердце. Поэтому вот так, как ты можешь, простым языком, просто напиши ему. Следующий момент. Используйте Писание. То есть обычно я чаще всего перед тем, как я общаюсь с Богом, я читаю Писание. То есть я выделяю те тексты, которые меня вдохновляют, и это помогает мне подготовиться к общению с Ним. Как я уже говорил в одной из тем, Мартин Лютер, он подчеркивал важность подготовленного сердца. И вот выделив такие места в Библии, которые говорят мне о Боге, о Его отношениях ко мне, да, о Его планах, то есть я использую их в молитве. То есть я могу так и писать, что «Отец, ты сказал», и дальше я могу переписать какой-то текст, да, или своими словами его пересказать, или «Господь, там, пророк написал да, о тебе вот это, и я могу переписать». То есть я переписываю весь текст, часть текста, которого меня коснулись. Следующее. Благодарите и хвалите. То есть иногда у меня есть молитвы или мои письма Богу, просто молитва хвалы. То есть, ну вот, есть побуждение не писать ему больше ничего, допустим, этим утром, а просто только хвалить его за все, что он совершил в моей жизни. Или прославлять его за то, какой он есть. Да, и я могу просто писать длинный список, не в этом у меня дневнике, чтобы вам показать. Это просто вот перечень того, что я знаю о нем. То есть можно сделать список тех моментов, когда вы видели его руку в своей жизни, например, на этой неделе, и благодарить его за это. Следующее письмо может быть таким письмом исповедания. То есть можно написать молитву-исповедь. И если вам при этом неловко писать какие-то конкретные вещи в своем дневнике, ну, может быть, из опасения того, что кто-то может его прочитать. Я не сильно прячу свой молитвенный дневник. Вот, ну, я как бы думаю, что никто, кроме меня, его не читал. Но при этом я понимаю, что ну, есть вероятность того, что кто-то может прочитать. Может быть, в будущем мои дети прочитают. И иногда я могу облечь что-то в общие слова. Потому что ну, я и Бог знают, о чем идет речь. Давайте сейчас мы с вами попробуем накидать несколько пунктов, в чем преимущество ведения молитвенного дневника. Допустим, даже взять в сравнении с обычной устной молитвой. Я для себя нашел несколько таких пунктов. Первое, я уже отмечал, молитвенный дневник помогает мне сконцентрироваться. Это то же самое, как когда Иисус говорит, войди в комнату и затворив дверь твою за собой. То есть вот когда ты затворяешь дверь, и мы тоже поговорим чуть позже на другой теме про атмосферу, которую можно создавать во время отношений с Богом. Также и здесь. То есть когда я беру в руки этот дневник, он помогает мне сконцентрироваться, я понимаю, что сейчас время, особое время для общения с Богом. Следующее. Вы меньше отвлекаетесь на какие-то внешние факторы. Он позволяет сконцентрироваться конкретно сейчас вот на том, что ты пишешь. Дневник также помогает, допустим, преодолевать сонливость. То есть я думаю, что многие, наверное, в своей жизни переживали этот опыт, когда ты общаешься с Богом, особенно если ты преклонил колени, облокотившись на кровать или на стул, или на диван, что со временем ну, твоя молитва может перейти в новую фазу, если так можно сказать, более спокойную и длительную. И ты уже просыпаешься, понимаешь, что ты очень много времени провел, но не вообще не с Богом, к сожалению. Поэтому мне дневник тоже помогает преодолевать эту сонливость. То есть если я чувствую, что мне тяжело, я понимаю, мне лучше писать. А следующий момент, что письменная молитва, она требует активного какого-то участия, что опять же позволяет быть в тонусе. А дневник, он помогает и дает возможность не спешить, не просто что-то сказать, потому что ну, ты не бросишь молитву на полуслове. Да? Устную иногда можно быстренько закруглить. Здесь все-таки ты хочешь

довести мысль как-то до конца логически. Также дневник дает возможность вернуться, например, к прошлым молитвам и прочитать, о чем ты общался с Богом, о чем молился. Я признаю, что я не часто это делаю, потому что их очень много. И, ну, но, возможно, наступит какой-то этап в моей жизни, какой-то период, когда я открою и прочитаю. Да, и это, возможно, поддержит меня, укрепит, поможет мне понять, каковы были мои приоритеты в жизни и так далее. Но хотя иногда бывает, что я могу, особенно найдя старые дневники, могу пробежаться глазами, и я скажу так, меня это вдохновляет, потому что, ну, я как будто я получаю какое-то опять новое откровение о Боге, читая те размышления. Следующее. Вы можете благодаря дневнику увидеть, как Бог отвечает вам. То, о чем я сказал. Вы, возможно, перечитывая, у меня был такой опыт, я, открыв один дневник, который был там 7-8 лет назад, и начал читать некоторые молитвы. И читая одну, я вдруг увидел, что в тот момент я прям вопиял к Богу по одной нужде. И сейчас я мог отметить, что Бог ответил на эту молитву. То есть, действительно, так оно сейчас и есть. Что еще? Сам процесс. То есть сам процесс написания помогает настроиться на общение с Богом. Можно сказать еще глубже о пользе дневника. То есть по своему опыту скажу, что дневник позволяет заглянуть, ну, в ту часть моих внутренних переживаний, внутренней моей жизни, в которую в устных молитвах я не всегда заглядываю. Потому что в устной молитве легче и проще обойти некоторые темы, которые тебя особенно беспокоят и мучают. А вот в письменном варианте становится легче раскрыть их. То есть записывая, ты становишься как будто более честным самим собой. И вот это позволяет вывести наружу наши страхи, сомнения, да, и получить от Бога необходимую поддержку или ответ. Также молитвенный дневник, он помогает быть более организованным. И один христианский писатель города Макдональд, он написал следующее. «Я обнаружил, что мои молитвы часто были несвязанными, и что я был не способен сосредоточиться или даже сохранять ясное понимание во время молитвы». Думаю, что кто-то переживал такой опыт. И дальше он пишет. «Я стал спрашивать себя, могу ли я развить сильную молитвенную жизнь? И снова дневник помог мне. У меня появилась возможность писать молитвы, когда моим устным молитвам недоставало связности. Теперь содержание молитвы стало более глубоким, и я начал радоваться, отмечая свое движение вперед в вере и следовании за Христом». Я могу сказать только «да» и «аминь» на эту цитату, потому что в своей жизни я тоже пережил именно такой опыт. Следующий вопрос, который возникает и который мне задавали, как часто стоит вести именно молитвенный дневник, записывая свои молитвы Богу или поддерживая с ним отношения с помощью написания писем. Я скажу так, что у Бога есть много способов открываться нам, есть разные способы общения с ним, поэтому, наверное, сказать, что это самый лучший и единственный способ, нет. Для кого-то, может быть, он даже и не очень подойдет. Кто-то из вас, возможно, попробовав написать письмо, ну, не сможет раскрыться и пережить какой-то глубокий духовный опыт. Потому что для вас более подходящий именно вариант, когда вы общаетесь с помощью речи с Господом. Но есть люди, которые для себя отметили очень серьезное преимущество своей духовной жизни, начав именно записывать. Да, потому что иногда человеку сложно бывает сконцентрироваться. Исходя из этого, мое понимание, что, наверное, неправильно было бы сказать, что всегда нужно писать или, наоборот, всегда использовать только устную молитву. Я думаю, что здесь нужно быть гибким и учитывать, ну, вот, особенности каждого из нас, что для каждого было бы лучше. Вот. Потому что, анализируя свой духовный опыт, я понял, что я, ну, тоже не всегда веду молитвенный дневник. Я делаю это периодически. И я, анализируя, понял, когда это происходит. Чаще всего это тогда, когда наступает какой-то кризис в моей духовной жизни, молитвенной жизни. То есть, если я замечаю, что начинаю говорить устно заученными словами или теряю желание,

плане молиться, то вот именно дневник помогает мне выйти вот из этого положения. Ну вот, примеры жизни. Однажды я переживал такой сложный период жизни, когда казалось, что Бог далек от меня. Я начал вести дневник, записывая свои сомнения, страхи, вопросы, обращаясь к Богу. И через несколько недель я перечитал свои записи и был поражен тем, как Бог отвечал мне через Писание, какие-то обстоятельства, через внутренние ощущения. То есть это стало для меня таким мощным напоминанием о том, что Бог всегда рядом, даже когда мы этого не чувствуем. Поэтому советы для начинающих. Первое. Не бойтесь начать. Даже если вам кажется, что странно писать Богу письма, попробуйте. То есть для кого-то это может стать откровением. Следующий момент. Будьте искренними. То есть Бог ценит честность больше, чем красивые слова. Да? То есть пишите так, как есть на самом деле. Не обязательно использовать какие-то высокопарные выражения, да, или писать какое-то произведение искусства. Богу важно услышать наше сердце. Следующее. Не ограничивайте себя. То есть ваш дневник – это такое ваше личное пространство для общения с Богом. Пишите так, как чувствуете. Перечитывайте свои записи иногда, потому что, перечитывая наши прошлые молитвы, мы можем видеть, как Бог действовал в нашей жизни или действует. В заключение скажу следующее, что молитвенный дневник – это не просто инструмент, это возможность углубить ваши отношения с Богом. То есть он помогает быть более осознанным, более искренним, организованным. И через него мы можем лучше понять себя, свои чувства, да, и то, как Бог работает в нашей жизни. Как я уже говорил, в своей жизни я множество раз испытывал эту поддержку и радость от того, что когда-то попробовал и узнал, что есть такой инструмент для общения с Богом. Записывать общение с Ним в письменном варианте. Как я уже отмечал, чаще всего мои молитвы, они по структуре схожи с тем, о чем мы говорили в предыдущих темах. Да, чаще всего оно начинается с важных мыслей, это приветствие. Затем, вот смотря на свои молитвы, чаще всего я такое делаю заявление о намерениях, если такого можно назвать. То есть я практически всегда в своих молитвах вначале говорю о том, что Господь, я понимаю важность общения с тобой. Я хочу более близких отношений с тобой. Общение с тобой – это приоритет номер один для меня. То есть я постоянно проговариваю эту мысль, чтобы не потерять фокус своей жизни и чтобы он не сместился на что-то другое. Да, затем идет следующая часть, когда на основании Священного Писания и того, как Бог мне открылся, я начинаю восхищаться им и прославлять его за то, какой он есть. Дальше – все как по схеме, да, которая была в предыдущих темах. Я говорю о себе, о тех нуждах, которые есть в моей жизни, в моем характере, чтобы быть более похожими и подобными на Господа. И в завершение я благодарю Его, да, пишу какие-то слова благодарности Господу за то, что Он услышал, за то, что Он отвечает и благословляет. Поэтому, дорогие, пусть Бог благословит вас сегодня. Попробуйте прямо сегодня, не откладывайте это в долгий ящик, возьмите листочек, тетрадь, блокнот и напишите сегодня вашему любимому Господу все, что у вас на сердце. Пусть это станет началом вашего глубокого и искреннего общения с Ним. Мне очень хотелось бы, конечно, получать обратную связь и когда-то услышать от кого-то из вас о том, как вам помогла эта тема в вашей духовной жизни. Потому что я слышал несколько свидетельств людей, которые сказали, что для них этот метод, этот способ стал тем, ну, спасательным кругом, который помог им выбраться из этого постоянного ощущения неудовлетворенности своим молитвенным общением с Богом. Потери концентрации, заученных слов. Поэтому я думаю, что и многие из вас тоже смогут пережить вот эту особую радость. Я бы хотел за вас помолиться. Дорогой Господь, Боже, благодарность Тебе за то, что у Тебя есть столько много различных вариантов, инструментов, способов для того, чтобы мы, Господи, могли бы общаться с Тобой, переживая этот близкий опыт встречи, искренности, общительности. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты вдохновляешь нас. Аминь. Ну что, дорогие друзья, подошла к концу очередная наша встреча, тема.
и из нашего цикла «Онлайн с Богом». Я надеюсь, что вам удалось

0: прослушайте предыдущие темы, вы дослушаете весь этот цикл до конца, получив практические полезные советы, инструменты и вдохновение для того, чтобы быть в близких личных отношениях с Господом. Поэтому вам особых благословений, делитесь тем, что вы слышите на этих встречах. Можете их просто переслать, эти записи, а можете просто поделиться в ваших собраниях, либо лично кому-то рассказать о том, что вы попробовали в вашей молитвенной жизни и как это преобразило и изменило ваш молитвенный опыт. Всего доброго, до скорых встреч!
1: Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях, даже можно сказать уже дома, наш дорогой друг Джабир Исмаилович Исхаков. Спасибо, что вы в очередной раз вместе с нами. Это для нас целое открытие в вашем лице. Джабир Исмаилович является религиоведом, является магистром теологии, поэтому он большой специалист в духовных вопросах. Мы рады вас приветствовать на нашей программе.
1: Спасибо.
0: Джабир Исмаилович, продолжая вот серию таких не очень удобных, щекотливых вопросов, особенно прошлая тема, когда мы подняли вопрос поклонения в определенный день, о котором говорится в Коране, и все-таки Коран говорит о том, что это суббота, у нас поступил целый ряд вопросов от наших телезрителей, которые, ну, были поражены, шокированы этим. Я бы хотел, чтобы мы снова несколько вернулись опять к этому вопросу. Помимо того, что мусульмане собираются, как мы говорим, в день собрания, в Джума, а Коран говорит, что это суббота. Библия говорит нам о каком дне? Тоже о субботе.
1: Да.
0: А почему же тогда христиане собираются в воскресенье?
1: Конечно. Это очень хороший вопрос. Этот вопрос открыт. Он был всегда. Он был открыт всегда для людей христианского вероисповедания.

0: Здание, но парадокс в том, что вторая книга Мусы, Моисея, Исход, в 20 главе содержит в 8 стихе такую надпись. «Шесть дней работы, седьмой день, суббота Господу Богу твоему». Опять же, как и в Коране, так и в Библии, указание есть, исполнение нет.
1: А вот как тогда еще раз нашим зрителям точно определить, какой же день седьмой? Ну, кто-то говорит, воскресенье седьмой день. Кто-то говорит, ну, может быть, он не седьмой, может быть, кто-то говорит, что он первый день недели. Вот как определить тогда, исходя, может быть, из наших календарей? Я знаю, что, допустим, в старославянском или, допустим, в украинском языке есть такое слово, как неделя. То есть это последний день недели. А дальше идут такие дни, как понедельник. То есть первый после недели. Угу. Потом идет второй после недели. И тогда среда является средним, который посередине и может определить. Есть ли еще, допустим, в тюркских народах или еще какие-то такие же словесные формы, которые помогают нам определить конкретно, четко и ясно, какой седьмой день?
0: Вот мы в прошлой передаче мы говорили, я хочу еще раз сказать. Вы знаете, может быть, даже слово «шаббат»,
1: покой,
0: которое принадлежит, да, иудейскому языку, это из иудейского языка, покой, это и есть день недели, седьмой день недели, шаббат. Но когда мы начинаем его сравнивать с языками других народов, этот день недели очень похож. Шаббат в языке азиатских народов – шамбе.
1: О, да, очень похож.
0: Суббота. Да. Шаббат, суббота. Шаббат у болгар – шубота. У греков, кажется, саббатисмос. У каких-то народов Европы – сабадо. То есть я понимаю, что все равно вот этот день недели, именно покоя, он именно день недели покоя, он очень понятен и очень похож на языках многих народов мира.
1: То есть тогда все-таки, если христиане следуют Священному Писанию, Библии, и если они должны ее правильно читать, то должны они какой день соблюдать?
0: Конечно, если мы отбрасываем все учения, все книги, которые были после Библии или после Корана, скажем, да, если мы внятно и правильно исследуем Священное Писание, которое оставил нам Бог, то мы понимаем, что в Торе написано, Моисей дает указания всему человечеству в лице иудейского народа, в лице Израиля. Он принес первые слова от Бога людям, где написано четко и ясно. Шесть дней работаете, а седьмой день – суббота Господу Богу вашему. И если мы возвращаемся в Эдемский сад, то тоже мы понимаем, что в течение шести дней Бог сотворил все творческой своей силы, все сотворил то, что мы видим, а в седьмой день Он пригласил детей и сказал, этот день будет нашим общением с вами.
1: Ага, то есть это день встречи.
0: Тогда дни не имели названия. И если мы читаем первую книгу Моисея, первую книгу Мусы в Торе, то там идет день первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой день Бог отделил, ничего не делал, радовался и общался со своими детьми.
1: То есть это своеобразное свидание, которое Всевышний назначает нам.
0: Да, и мы должны понимать, что это не просто день отдыха, праздности, покоя, нет. Это день, когда мы должны проводить его вместе с Богом. Угу. Мы должны прийти обязательно к Нему навстречу. Будь это мечеть, будь это церковь, будь это синагога. Мы приходим туда, где присутствует Бог. Мы помогаем своему характеру за эти шесть дней, пока мы работали. Может быть, было мало общения с Богом. Чтобы мы могли остановиться в этот день. Остановиться. Прийти к Богу, остановиться и сказать, дорогой Бог, Аллах, Элохим, благодарю тебя за эти прожитые шесть дней. Я знаю, что я был неправ там, тут. Сейчас я хочу это осознать, исправить все, попросить прощения, может быть, не было времени, может быть, не было сил, может быть, было страшно. Но сейчас, когда я остановился и нахожусь в твоем присутствии, я хочу осознать. Хочу поблагодарить тебя за прожитые эти шесть дней и попросить тебя защиты на предстоящие семь дней. Угу. А теперь, после служения, я могу выйти, взять детей, поехать на

0: природу, поехать куда-то на отдых, отдохнуть с ними и сказать: дети, не только я, как отец, как глава семьи, был с Богом, но я хочу теперь и с вами провести, чтобы вы со мной провели это время в радости, в почтении, в уважении, в знакомстве друг с другом, в лучшем узнавании друг друга.
1: Спасибо. То есть суббота – это не вообще теперь я лежу и ничего не делаю, это наоборот, я служу, я общаюсь, я провожу время с другими людьми.
0: Да, я приближаюсь сначала к Богу, а потом к своей семье. Угу. Понимаете, если есть семья. Если таковой нет семьи, я приближаюсь к природе. К природе, которую Бог создал для того, чтобы мы, люди, через природу могли понять Бога. Через красоту того, что видим, увидеть Его характер, увидеть Его руки, увидеть Его красоту.
1: И вот интересно, вы сказали, что суббота была уже дана в Эдемском саду и Адаму как человеку. То есть человечеству не было мусульман, не было иудеев,
0: абсолютно,
1: не было христиан.
0: Абсолютно.
1: Суббота в лице абсолютно Адама была дана каждому человеку.
0: Была сущность человеческая. Была плоть человеческая в лице Адама и в лице Евы. И вы знаете, что самое интересное? В Коране, мы в прошлый раз читали с вами, хочется еще раз сейчас прочитать сура 2, в 65 стихе, где мы прочитали в прошлый раз. Так интересно, прозвучало одно животное, если вы помните.
1: А, да,
0: обезьяна. Одно животное.
1: Обезьяна.
0: Да, вот посмотрите. Обезьяна. Вот посмотрите, как написано. «Ведь вам известны те, которые нарушали субботу». Мы им сказали: обратитесь в обезьян, презренных и отвергнутых людьми. Вот интересный вопрос, да? Обезьян. Вот я всегда задумывался, неужели... Вот я знаю, например, в исламской традиции, в исламской культуре собака самая. Свинья еще грязнее. Самое грязное существо – это свинья. За слово «свинью» там люди побить могут, там подраться могут. Угу. Потому что это грязное существо. Но здесь написано «обезьян».
1: Тогда уже Всевышний предвидел, что человек
0: уже Бог
1: без Бога...
0: Видел и даже открыл это в Коране, может быть, последователям Аллаха, которые читают Коран, всем, может быть, тем, кто слушал Мухаммеда. Обезьяна? Хотя вот если бы хотелось выразить какое-то чувство мерзости, ну, назвали бы свинья, но называют обезьяна. Почему? Потому что мы знаем прекрасно, что появилось учение Дарвина, который утверждал, что никакой не Бог сотворил нас, а мы произошли от кого?
1: От обезьяны.
0: От обезьяны. И что наши прародители – это обезьяны. И вот здесь написано, есть, получается, как бы...
1: То есть у человека выбор, кто
0: два
1: ты?
0: Материка, да.
1: Да.
0: Две чаши весов.
1: Угу.
0: Или вы обезьяна, или вы принимаете то, что... Суббота – это день поклонения Богу.
1: И тогда вы становитесь, ну, не детьми, а творением Всевышнего.
0: Человеком.
1: Человеком, прежде всего.
0: Человеком, который был Адам. Вы да. Стали говорить, что перед Богом стоял Адам и Ева. Они были в человеческом состоянии. И мы были сотворены на этой земле владыками.
1: Люди, которые... не едят свинину, они являются христианами, и они точно так же говорят, что в Библии об этом написано.
0: Животных-то в пищу начали употреблять люди после потопа. До потопа они не ели животных. Воззвание Бога к человечеству, а не какой-то определенной группы людей.
1: Люди просто не знают. Люди просто не читают. И беда, наверное, в том, что мусульмане не читают Коран, а христиане не читают
0: абсолютно
1: Библию.
0: Чем отличается человек вообще от тех животных, которых были сотворены? Ведь они тоже состояли из того же материала, что человек. Кровь, дух, душа, кожа, у них все
1: кости.
0: Это присутствовало. Мы были сотворены по образу Бога. Мы были сотворены по его фотографии, по его лику, по его характеру. И мы были сотворены на этой земле владыками. Мы читали это, мы говорили об этом.
1: Да, Адам управитель.
0: Владычествовали мы на этой земле. И теперь, если мы хотим вернуться к Богу, и хотим быть владыками, и хотим нести это знамя владычествования, мы должны понимать, что именно суббота является днем поклонения Богу.

0: в Библии, и в Коране.
1: Спасибо. Еще один вопрос. Вот вы задели тему свиньи, о том, что это нечистое животное. Хотелось бы поговорить еще о таких вещах, как, допустим, разрешенное и запрещенное. Халяль-харан или кашрут, как в иудейской традиции. В принципе, насколько я знаю, Коран говорит о том, что свинина запрещена. И мусульмане не едят. А вот что Библия говорит? Вот вы могли бы, потому что я слышал, что есть люди, которые не едят свинину, они являются христианами, и они точно так же говорят, что в Библии об этом написано, в Левитам в 11 главе. Но вот реально ли это? Похожи ли здесь книги в этом?
0: Вы знаете, опять же, мы обращаемся к книге Моисея, Тора. Пятая книга Моисея, Левит, там записано в 11 главе, есть определенные условия в животных, которых нельзя употреблять в пищу. Бог не рекомендует это делать. Угу. Не рекомендует. И условности такие, значит, это должны быть животные, у которых есть копыта. Копыта должны быть раздвоенными.
1: А то есть глубокий разрез
0: должен быть. И разрез должен быть глубокий.
1: Ага, что-то вот так вот, да, скажем?
0: Да. Как-то. Ну, парнокопытные.
1: Да, понял.
0: Вот, чтобы у них были разрез, глубокий разрез, и чтобы она жвачку жевала. И вот это условие для, скажем, животных, которых употребляется в пищу. Вообще, вы знаете, я вам хочу сказать, Сергей, что животных-то в пищу начали употреблять люди после потопа. До потопа они не ели животных вообще.
1: То есть были вегетарианцами?
0: Ну, хватало еды настолько, чтобы не кушать, там, я не знаю, животных.
1: Но мы говорили, климат поменялся.
0: Климат поменялся,
1: да, были другие плоды.
0: Да, и люди стали кушать животных. Ну и даже тогда Бог допустил, да, и разрешил им, но и сказал, условия, дорогие мои, копыта разрезанные, глубокое, и жевать жвачку. Рыба, чешуя должна быть, и должны быть плавники. Вот, и птицы, колени выше ног должны быть, и они должны ходить на двух задних ногах. Вот это все приводится к тому, что человек даже и в этом может быть как-то сократил свое, может быть...
1: Свой рацион, да, свой выбор продуктов.
0: Свою жадность, может быть,
1: даже больше. Аппетит свой.
0: Аппетит свой, да. Чтобы человек даже в этом был, чтобы он в этом выборе делал правильный выбор.
1: Так, ну вот теперь смотрите. Коран говорит, свинину нельзя. Библия говорит, свинину нельзя.
0: Да.
1: Ну, а люди едят?
0: Люди едят. Я знаете, скажу больше. В исламском мире едят меньше. Угу. Знаю, в христианском мире едят больше. Соответственно, не читают книгу, не знают книгу. Или же относятся точно так же к книге, как, скажем, и исламский мир. Моисей – это пророк евреев.
1: А, то есть это для
0: книга
1: них.
0: Тора – это для евреев, не для нас.
1: Так, значит, у евреев другие желудки, другое
0: или
1: устройство.
0: Или у евреев другие зубы, понятно. Или у евреев другие, я не знаю.
1: Понятно.
0: Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что Бог, как говорил с Адамом, в Эдемском саду, как с человеком. Он также продолжал говорить с ним, но только менялись пророки. Угу. Понимаете? Но Бог продолжал говорить со своим сотворенным существом.
1: То есть это не конкретно одному человеку или народу, это всем, через пророка всем.
0: Абсолютно. Потому что, вы правильно сказали, желудки, зубы одни и те же у всех. Кровь у всех одна и та же. И воззвание Бога к человечеству, а не какой-то определенной группы людей, понимаете? Тогда получается, Бог лицемерен. Он одних любит, других ненавидит. Какой же это Бог? О каком же Боге мы можем говорить? Он не прощающий, значит? Он не любящий, значит? Если у него есть любимчики. Я люблю его, а того не люблю. Я вам рассказывал, что у меня есть 4 сына. Я не могу любить одного и не любить другого. Или относиться к одному хорошо, а к другого ненавидеть. Я отец. Они одинаковы для меня, потому что они выросли на моих руках. Но только один стал взрослым, а один еще поменьше. Но они выросли на моих руках. Я помню, как я их укладывал. Я помню, как мы их там купали, как мы их одевали. Когда они болели, как мы вместе с женой переживали. Я помню это все. Но я не верю, чтобы Бог забыл, как человечество развивалось в течение этих 6000 лет. И Бог теперь будет говорить, ага, вы, пожалуйста, вот это для вас, а это для них... А это для третьих.
1: Да, а самое вкусненькое для избранных.
0: Такого нет. Бог обращается к людям. Некогда он обращался через Мусу, потом он обращался через Ису,

0: Потом пришло время, он обращался через Мухаммеда. Но это он делал человечеству, а не отдельно взятым кастам, не отдельно взятым народам, угу. национальностям, языкам. Нет.
1: То есть, смотрите, мы сегодня опять увидели, что и Коран, и Библия в отношении халяль, харана, но созвучны. Они говорят четко и конкретно о том, что можно человеку, как творец, потому что он знает, как нас создал он, на что мы рассчитаны, что нам лучше надо для нашей жизни. Поэтому он определяет для нас определенный набор продуктов, определенный стол. И Коран, и Библия, они здесь созвучны в этом отношении. Но тогда, наверное, возникает вывод, ну, как вы уже говорили, люди просто не знают, люди просто не читают. И беда, наверное, в том, что мусульмане не читают Коран, а христиане не читают
0: Абсолютно.
1: Библию. И поэтому Абсолютно. Вот такой раздрайв, мы Абсолютно. Не так, вы не так.
0: Слушают учителей. И те, и другие. Вот учителя. Вот один учитель, есть еще учитель Тора, есть еще учитель Евангелия. Все. Вот эти учителя. Их и слушать не надо. Их нужно читать, изучать и кушать.
1: Да, и применять, чтобы, да. чтобы оно да. было слово внутри да. каждого из нас.
0: Да.
1: Спасибо огромное. Спасибо за беседу, за ответы на вопросы наших зрителей. Большое спасибо, что вы жертвуете своим временем. Спасибо и вам, наши дорогие телезрители, за то, что вы задаете такие вопросы. Спасибо за обратную связь, спасибо за ваше внимание, за ваш интерес к нашей передаче. Мы приглашаем вас, чтобы вы по-прежнему писали в нашу редакцию, задавали острые вопросы, и мы готовы всегда на них ответить. Всего вам доброго, до свидания. Просто честно хочу спросить. Наверное, о самом, может быть, больном, о самом сокровенном таком месте, на котором часто притыкаются ислам и христианство.
0: Когда мы говорим «Иисус Христос», Он не был царем, но почему-то Он Христос. Он помазанный. Это неприемлемо восточному миру, когда женщина управляет чем-то. В данном случае ребенок назван в честь женщины.

За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

0: Бывает так, что доверие вызывают важные, имеющие власть люди. А те, кто выглядит просто, нам не интересны, даже если они говорят правильные, мудрые слова. Почему так? А сможем ли мы разглядеть Божью работу, когда она выглядит просто? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Марка, и у нас уже 6 глава. У нас сегодня в гостях священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Вадим Анатольевич, мы уже очень много говорили об исцелении, говорили о том, что делал Христос, да, в предыдущих 5 главах, да, и как это нам помогает сегодня увидеть Его силу, да, и понять, что нам можно развивать и какие примеры можно нам брать из данного Евангелия. И сегодня мы касаемся 6 главы. Да, что нам вообще предстоит здесь увидеть? С чем мы здесь столкнемся? Можете ли нам рассказать, так скажем?
1: Да, здесь особенные события, в которые Христос, скажем так, попадает. Да? Он приходит в свой родной город, и, наверное, нам бы хотелось, чтобы именно там вот, он был принят более всего, потому что мы уже читали до сих пор, что его везде ожидали неприятности, скажем так. Те, которые могли бы его понять, как религиозные лидеры, а он был человеком, связанным с Богом напрямую, они его не понимали. И думалось бы, что вот здесь, наверное, в семье он мог бы реабилитироваться, или, скажем, принять такую чистоту принятия. Но этого не произошло, к сожалению. По какой причине, мы будем читать в тексте.
0: Да, хорошо. Тогда мы, наверное, начнем. Я вот вижу, что первый отрывок, да, это с первого стиха. Называется он «Непризнанный в Отечестве пророк».

Итак, уйдя оттуда, Иисус, сопровождаемый учениками своими, пришел в город, где он вырос. Наступила суббота, и он начал учить в синагоге. И многие из тех, кто слушал его, с удивлением спрашивали: «Откуда все это у него? Что за мудрость дана ему?»

0: Симона? Не здесь ли среди нас сестры его? И не захотели они принять его. И Иисус же говорил им: не почитают пророка только в его отечестве, среди его родственников и в доме его. И не мог Иисус сотворить там ни одного чуда. Исцелил только немногих больных, возложив на них руки. Их неверие удивляло его. Мне кажется, что вот здесь мы еще сталкиваемся с тем, как то, что Христос, он был живой. И мне понравился последний особенный стих. Их неверие удивляло его. То есть он был вот таким вот живым. Тоже, как нас, очень многое удивляет.
1: Да. Да,
0: когда мы читаем, и нам кажется, что как можно было не понять, что вот он, вот Христос, он столько всего делал, столько чудес, а вы тут, видите ли, еще не верите.
1: Так бывает в жизни. Иногда мы даже, ну, есть у нас выражение, встречают по одежке,
0: провожают
1: по уму. С одной стороны, это, ну, правильно, это как бы, ну, истина жизни. Мы с этим не можем поспорить, потому что мы так определили. Люди. С другой стороны, так действительно, так много Христос сделал, и нужно ли было обращать еще внимание на его происхождение, если его дела доказывали его необычайность? Тем не менее, мы, наверное, уже говорили, упоминали об этом, еще раз нужно сказать, что Христос претендовал на мессианство. Мессия – это тот, кого ждали еще с Ветхого Завета, кто был обещан пророками, и его ждали. Но у них было представление, что он должен прийти, не зная, откуда он придет. И они ему говорят: «Но мы не можем принять тебя как Мессию, потому что мы знаем, откуда ты произошел. Вот ты вместе с нами здесь вырос, на наших улицах ты ходил, ты что-то здесь делал, мы тебя знали ребенком, тут твои братья, мать и так далее, и так далее. И ты заявляешь на свою исключительность, более того, делаешь себя равным Богу и заявляешь на свое мессианство».
0: То есть вот откуда выражение «нет пророка в своем отечестве».
1: Безусловно. И Христос говорит: да, может пророк быть принят везде, но вот здесь он тебя не, здесь тебя не примут. То есть и Христа, как здесь Марк передает, Христа удивляло это. То есть он пришел для того, чтобы среди своих сделать что-то, но не мог этого сделать. Почему не мог сделать? Неверие.
0: Вот оно, главное ключевое слово, с которым мы уже не первый раз сталкиваемся.
1: Да.
0: То есть по вере мы можем быть спасенными, исцеленными, а неверие тоже творит определенные чудеса, что вот они не верят, что Христос...
1: Так, как вы говорите, верно, Мария, при том всем могуществе, которое Бог имеет,
0: да,
1: способности, которые Он обладает, ну, нашим человеческим языком говоря, да, способности, да, у Бога есть предел Его возможностей. И этот предел заканчивается вот здесь. Я поверю и позволю Богу сделать, или я не поверю?
0: Мне кажется, что даже сейчас, почему вот эта тема тоже очень актуальна и в наше время, мы же часто бываем тоже так же пророками, не пророками в своем отечестве, когда нас не слышат, когда нас не понимают, так же, как и Христа. Нас тоже что-то удивляет, поражает, нам кажется, ну как так? Да, а наши близкие и родные, от кого, которым нам хочется и поддержки, и понимания, да, и кажется все понятным и простым, да, как Христос, в то же самое время мы тоже можем быть, как Христос, непринятыми, и на этом заканчивается наша сила.
1: Да. Да? Чистота Божией как бы истины и Его обращение, оно действительно иногда может быть не принято, потому что это просто. Ну, или, к примеру, взять, да, может быть, наши зрители, слушатели наши посещали какие-то храмы, церкви большие. Когда ты заходишь, и убранство этой церкви тебя впечатляет.
0: Да, о,
1: да, и ты говоришь: вот, все красиво, да, там на богослужении где-то хор поет, священнослужитель красиво речь говорит. Но, может быть, кто-то из вас бывал в местах более простых, где в комнате или в квартире люди собираются и молятся. И вы приходите и иногда думаете: нет, ну это что-то не по мне. Тут не может как бы быть правды какой-то, чистоты какой-то. Да?
0: Истины.
1: Да, истины какой-то. Вот, наверное, что-то подобное, вот этот эпизод показывает нам, что нельзя только лишь по внешним факторам судить о том, что несет мне вот суть вести или слово, да, или научение, которое предлагается мне из Евангелия. Нельзя так делать. Более того, да, когда я иногда могу только Богу говорить: «Господи, если

0: ты вот сейчас, я тебя прошу, и прогремит гром, я буду знать, что ты мне ответишь.
1: Угу.
0: То есть я ожидаю от Бога только определенного. А если Бог будет действовать как-то просто очень, через моего друга, через моего брата, ближнего, даст мне какой-то ответ, я скажу, что это не так. В моей практике служителя был один эпизод, когда, сидя в церкви, закончилось служение, и мы беседовали с одной сестрой, прихожанкой, вот, и она говорит, вот мне нужна помощь. Ей нужно было дрова попилить, поколоть. И она говорит, я молюсь так долго Богу, Бог мне не отвечает. Бог мне не дает помощи. Сзади нее сидит другая женщина. И она ей говорит, так давай я тебе помогу. Я приду, порежу, поколю тебе дрова. Эта женщина, которая говорила мне о помощи Божией, отмахнулась от нее и говорит, да нет, не надо. Она продолжает, мы продолжаем с ней беседу, и через какое-то время эта же женщина опять мне говорит, ну вот, я молюсь Богу столько времени, чтобы Бог мне дал, чтобы Бог мне как бы решил вопрос с дровами, а ничего не происходит. А я ей говорю следующую фразу, ну так только что Бог предлагал вам помощь. Угу. Она говорит, какой Бог? Я говорю, ну вот, сзади вас сидит Валентина, она предлагала вам помощь. Она оборачивается к ней и говорит следующее, да какой это Бог?
1: Какой интересный ответ.
0: Да, я сам удивился. То есть вот мы иногда на Бога накладываем какие-то ожидания, и простота действия Божия не воспринимается нами как чудо. Не воспринимается, и мы не принимаем это. И тогда Господь говорит, я ничего не могу сделать. Я ничего не могу сделать, потому что человек не верит. Я могу действовать и таким образом.
1: Казалось бы, как просто. То есть вот тебе предложили действие, предложили помощь. Да, получается, что мне кажется, иногда очень часто хочется все усложнять.
0: Так
1: что
0: есть.
1: Должно быть каким-то... Когда нам нужно пойти сложным путем и, допустим, там, больше да, там, читать или больше делать какие-то действия, нам кажется, что вот это не надо, мы лучше по-простому пойдем. А когда нам Бог предлагает, вот, просто, на, пожалуйста, держи, мы говорим, не, нам не надо, что-то слишком просто.
0: То есть
1: усложняем. Вот это интересная наша, конечно, человеческая логика,
0: да,
1: которая прослеживается и по сей момент.
0: Да.
1: Тогда мы, наверное, пойдем с вами дальше, да, про поручение 12 и продолжим мы читать с серединки 6. «Иисус шел из селения в селение и учил, и, призвав 12 своих учеников, начал посылать их по двое и дал им власть над нечистыми духами». Вот, то есть здесь наделил их силой, которую он обычно раньше сам делал, вот именно... над нечистым духом. Почему двое? Почему не по одному? Было страшно?
0: Безусловно, что это имело место быть.
1: Угу.
0: Но Христос, как человек, будучи в природе человека здесь на земле, он очень ясно понимал необходимость взаимопомощи и поддержки. И Ветхий Завет, когда мы читаем, там есть такая фраза у Соломона в книге Притч. Он говорит, двоим лучше, нежели одному. Если один идет, упадет, другой его поднимет. То есть Христос использует простые формы, да, простые методы. Он учит этому, он показывает ученикам это, что он понимает. Хотя он с неба, но он понимает нас. Угу. Он знает, как это лучше для нас.
1: Мне кажется, вообще вот в этом отрывке мы уже видим, как очень часто сейчас мы любим говорить, да, эмоциональный интеллект, как этому обучаться, а что Бог говорил про эмоции. Мы уже здесь видим, да, что Бога удивляло.
0: Да.
1: Да, Бог тоже мог удивляться, он тоже мог. Он мог и гневаться, и злиться, и, читаем это и в Евангелиях, и радоваться.
0: Да.
1: Да, также мы здесь видим о том, и процесс социализации, когда он говорит о том, что двое, пожалуйста, вот посылаю вас двое, поддержка. Очень много таких интересных моментов, которые мы можем для себя сейчас здесь открыть и найти.
0: Абсолютно верно, абсолютно верно.
1: Угу. Так, читаем дальше.
0: Угу.
1: «И наказал он ученикам ничего не брать с собой в дорогу, кроме посоха, ни хлеба, ни сумы, ни денег в поясе. Сандалии они могли носить, но не должны были брать одежду на смену. Он так напутствовал их, в каком доме вас примут, оставайтесь там, пока не покинете ту местность. А если в каком месте не примут вас и не станут слушать, то, уходя,

0: оттуда отряхните пыль с ног ваших. Пусть это будет свидетельством против них». Какое интересное напутствие. Можно ли как-то его обосновать, пожалуйста?
1: Да, вот здесь интересный эпизод, правда, что Христос говорит: ничего не берите с собой, ни сменной одежды, ни сумы, то есть ни какого-то запаса с собой. Мы уже говорили с вами ранее в наших беседах о том, что Христос повторяет в своей жизни и в своих действиях эпизоды из Ветхого Завета.
0: Да.
1: Моисея, потом Иакова, 12 его сыновей, которые составили народ израильский. И в истории израильского народа был эпизод, когда они 40 лет двигались из Египта в землю обетованную, в Палестину. И там был такой момент, когда Бог говорит: когда вы шли этим путем, ваша одежда не ветшала, и ваша обувь не изнашивалась. Более того, Бог им давал каждое утро манну небесную. Это была особенно такая крупа, которая как роса выпадала на землю, они ее собирали, могли готовить разнообразные блюда. И вот здесь мы видим какие-то элементы того, вот того. Господь говорит: вы у меня 12, как вот тогда Моисей был, Иаков был, его 12 колен. Я хочу вам передать особенную вещь, чтобы вы оставили это для людей. И я сейчас вас посылаю. Но когда я вас направляю, вам не нужно беспокоиться, потому что в этом пути я вас благословлю. И он говорит: куда вы ни придете, оставайтесь там, если вас принимают. Питайтесь тем, что вам дадут, да? Потому что я об этом позабочусь. То есть они повторяют вот этот путь израильского народа в Ветхом Завете, ученики повторяют здесь. Это непосредственная забота Бога о них. Конечно, это требовало усилий веры. Это то, требовало то, о чем мы говорили в прошлый раз с вами, да, поверить. Наша вера, ее действие не только проявляется в том, когда мы заболели неизлечимой болезнью, и здесь нужна вера, чтобы выздороветь. Не только в этом. В простых вещах Господь говорит: я буду с тобой рядом, я буду помогать тебе. Поэтому ученики должны были пережить этот опыт, чтобы этим опытом вдохновлять и другие поколения, и других людей, когда Христос их потом оставил и вознесся на небо.
0: Вот хотела здесь еще, наверное, уточнить и спросить про то, что, вот вы сказали про заботу. И как это все просто тоже, да, вот, то есть он позаботился, им не нужно было вообще об этом заботиться. Опять же, простое. То есть он не говорил каких-то умных речей, как очень часто мы смотрим действительно людей, как в самом начале сказали, да, которые говорят красивые речи. Боже, как они говорят, мы думаем, ну вот здесь точно истина и правда. А порой люди просто заботятся. Опять же, мы видим, что вот в действии проявляется. Да. Его забота, она проявляется в действии, вера, точнее, да, и Божья забота, она проявляется в действии и в простоте.
1: Это так.
0: Но хочется вернуться здесь вот немножко снова к неверию в плане того, что как мы сейчас можем, так скажем, в проявлении неверия, как мы можем тем самым запретить вот Божьей силе проявляться вот в наше время, вот в современности.
1: Ну вот как мы завершили эту мысль, Христос говорит: да, когда вы придете, где вас примут, там оставайтесь, а где не примут, даже отряхните пыль с ваших ног. То есть Христос понимал и учил своих учеников, что вопрос неприятия, он продолжится. Как не принимали его, так будет не принимать и учеников. И в наше время, да, кто-то из нас может оказаться на одной стороне или на другой стороне. Быть одним человеком или другим, в принятии или непринятии. Поэтому всегда нужно быть осторожными, когда особенно мы говорим о Священном Писании, о взаимоотношениях к Богу, о Боге, о познании Его. Нужно быть крайне осторожным, да, чтобы не отвергнуть то, что является чистотой, но в простой обертке. Вот, оно может быть очень простой обертки. Может быть, какой-то человек сказать простые слова, но мы скажем: нет, ну, я лучше послушаю ученого какого-то, да, или умного человека, по определению людей. Но Бог иногда действует в простоте. Очень большой простоте. Даже ребенок может иногда засвидетельствовать или сказать более, чем муж ученый. И такое бывает.
0: Да.
1: Поэтому по отношению к Богу мы призываем наших слушателей и зрителей, да, всегда оставаться с открытым сердцем. Не закрыть дверь своего познания, сознания, разума или сердца к принятию чего-то нового. Потому что

0: новизна может прийти в простоте.
1: Угу.
0: Когда ты читаешь Слово Божие, да, когда пригласили тебя в простое общество, где 3 человека, может быть, изучают Библию, где нету больших, высоких потолков, как в церкви, в храме, еще где-то в особенном здании. Да. Даже в этой простоте Бог может тебе сказать то, говорить, что тебе нужно в этот момент.
1: Не зря же говорят, устами младенца глаголит истина.
0: Точно.
1: Да? Ну, то есть, понятно, что мы не про всех детей, да, вместе, да, взятых, а про то, что действительно нам главное уметь не просто слышать.
0: Это,
1: да,
0: слушать, так.
1: Но и слышать. Хорошо, читаем дальше. «И они пошли и проповедовали о том, что всем людям нужно покаяться». Да, про прощение грехов, угу, мы тоже с вами, да, уже говорили ранее. «Они изгоняли много бесов и многих больных исцеляли, помазав их елеем». Да, про елей можно здесь? Вот что это за елей такой?
0: Да, елей — это было чистое, выжатое из оливок масло.
1: Угу.
0: Вот, и была такая форма молитвы, когда служитель помазывал чело или тело человека, над которым молились. И в Ветхом Завете помазывали елеем еще и священников или царей. Это был символ присутствия на этом человеке Духа Святого, силы Божьей. И вот в Новом Завете использовалось это уже как молитва для исцеления, помазание елеем. То есть символ присутствия особой силы Божьей на человеке.
1: Понятно теперь. Спасибо большое. Читаем дальше. Смерть Иоанна, вот про смерть Иоанна Крестителя. «Царь Ирод услышал об Иисусе, ибо имя его стало повсюду известно. Одни говорили, что это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому совершаются им такие чудеса. Другие утверждали, что это Илия. Третьи, что это пророк, подобный одному из прежних пророков. А Ирод, услышав это, сказал: „Это Иоанн, которого я обезглавил. Это он воскрес. Ведь в свое время Ирод послал схватить Иоанна и, связав, бросить его в темницу. Случилось это все из Иродиады, бывшей жены Филиппа, брата Ирода, на которой он женился. Иоанн говорил Ироду: „Ты не вправе жить женой брата твоего“. За это Иродиада затаила злобу на Иоанна и хотела убить его, но сделать этого не могла, потому что Ирод боялся и уважал Иоанна, зная его как человека праведного и святого. Ирод оберегал Иоанна и любил его слушать, хотя то, что он слышал, всегда приводило его в сильное смущение. Удобный случай представился Иродиаде, когда Ирод в день своего рождения устроил пир для вельмож, военачальников и влиятельных людей Галилеи. К собравшимся на пир вышла дочь его Иродиада, танцевала перед ними и доставила Ироду гостям такое удовольствие, что царь сказал девушке: „Проси у меня все, что ты хочешь, и я дам тебе“. И даже поклялся ей: „Дам тебе все, что не попросишь. Хоть полцарства моего“. Выйдя оттуда, она спросила у своей матери: „Чего же мне просить?“ И мать ответила: „Голову Иоанна Крестителя“. Девушка тут же поспешила к царю и сказала: „Хочу, чтобы ты сейчас же дал мне голову Иоанна Крестителя на блюде“. Царь огорчился, но, помня о клятве и о гостях, не решился отказать ей, а сразу же послал палача и приказал ему принести голову Иоанна. Тот пошел и обезглавил Иоанна в темнице, принес голову его на блюде и отдал девушке, а та отнесла ее матери своей. Ученики Иоанна, услышав об этом, пришли забрать тело и похоронили его». Не очень приятная история, конечно же, и можно ли как-то услышать комментарии по этой, ну, вот про смерть Иоанна, да, все-таки это произошло, да, и как, возможно, эта смерть связана со смертью, связана ли она со смертью Иисуса Христа?
0: Да, мы встречались с Иоанном, Иоанном Крестителем в 1 главе.
1: Угу.
0: Вот, и здесь упоминание о нем последний раз, потому что действительно его жизнь закончилась.
1: Угу.
0: Для многих, наверное, вызывает вопрос: как же так, будучи,
1: да,
0: предтечей, как у нас есть такое,
1: да,
0: слово старославянское, да, он предварил приход Христа, он был тем, кто призвал людей к покаянию, но жизнь вот такого как бы яркого человека так безобразно закончилась.
1: Ужасно.
0: По прихоти, да, какой-то женщины, вот,

0: какой-то танец там произошел.
1: Просто не понравилось.
0: Да. Что-то вот такое, такое необычное, да, необъяснимое. Это показывает нам, что в жизни людей, посвященных Богу, могут происходить несуразно необъяснимые какие-то вещи, даже изуверства. И они могут пострадать от этого. И всегда возникает вопрос, почему Бог не вступается? Почему Бог не делает этого?
1: Да.
0: Даже в другом Евангелии, Марк этого не упоминает, но в другом Евангелии написано, что когда Иоанн Креститель содержался в темнице, он отправил своих представителей или учеников к Иисусу Христу, чтобы спросить у Иисуса Христа, действительно ли он Мессия или нужно ожидать кого-то другого. То есть это было для Иоанна такое потрясение, что он всю свою жизнь положил на то, чтобы приготовить путь для будущего Мессии, но сам он оказался в темнице. И ответ Христа в том Евангелии, он очень поучительный. Христос говорит, пойдите и скажите Иоанну, все, что вы видите, слепые прозревают, глухие слышат, больные исцеляются и мертвые воскресают. То есть Христос показал, что делает Мессия. Он не сказал Иоанну, что да, я точно Мессия. Он просто напомнил, чтобы видеть, как вот это Царство Божие завоевывает территорию дьявола.
1: Он не стал говорить какие-то красивые речи, не стал доказывать, там говорить, вот ты, как ты смеешь, или там, допустим, очень часто, как мы говорим, как вы смеете усомниться, начинаем как-то манипулировать.
0: Да.
1: Он просто напомнил, да. У нас есть вот это, вот это, вот это, да. Вот это и вот это.
0: Да. И в том Евангелии, о котором я упоминаю, да, Христос говорит следующие слова. «И блажен, кто не усомнится обо мне». Вот, то есть эпизод, который мы читаем, да, он может повториться в жизни кого-то из современных людей, верующих людей. Они могут оказаться в условиях, не соответствующих их вере в Бога. И эти условия не обязательно отражают их веру. Это просто говорит о том, что мы еще живем на территории сатаны. И он здесь иногда проявляет свою власть. Но Христос говорит, не сомневайся, я с тобою до конца.
1: Мне кажется, это еще может говорить о том, что, допустим, очень часто людям кажется, ты болеешь, потому что ты делал не то.
0: Да, безусловно.
1: Или, допустим, с тобой происходит это, потому что ты там в жизни где-то нагрешил. Так вспомни свои те 50 грехов. Вот тебе вот за это. То есть здесь, мне кажется, еще важно понимать, что не всегда это бывает причинно-следственная связь.
0: Да, да. И да, для Иоанна он тоже, когда он спрашивал Христа, упоминая другой Евангелие, да, он пытался сказать, я вот делал вот это, вот это, вот это, но результат вот такой. Тогда он задается вопросом, делал ли я все правильно?
1: Угу.
0: То есть он тоже думал, что его действия жизни должны были привести к другому, к другому окружению, но было так. То, что вы сказали, так и есть, да. В нашем мире тоже до сих пор есть некое понимание у некоторых людей, в некоторых культурах, что вот грехи приводят человека к такому. Да, бывает, что последствия греховной жизни приводят человека в какое-то состояние, болезнь или что-то еще. Это безусловно. Но не всегда действие человека или, скажем, то, где находится человек, является результатом его действий непосредственно, а просто сатана хочет его убить, погубить и так далее. Вот, в частности, Иоанн, он был провозвестником правды, провозглашал правду, но за правду иногда люди здесь страдают, и в наше время так происходит.
1: Да, ничего нет нового под солнцем.
0: Да.
1: Вы знаете, мне очень понравился ответ, на самом деле, Иисуса, да, который мы читаем чуть-чуть далее. И мне кажется, здесь, вот как мы говорили в самом начале, тоже есть простота. Он не говорит каких-то величественных речей,
0: да.
1: Он просто вот что он отвечает. Апостолы вернулись к Иисусу и рассказали ему обо всем, что делали и чему учили. И он сказал им, а теперь пойдите в какое-нибудь пустынное место, побудьте там одни и отдохните немного. Ибо приходило и уходило так много людей, что ученикам даже некогда было поесть.
0: Да, вот мы начинали с того, что он посылает их.
1: Да.
0: Да? Потом мы прочитали о том, что Ирод услышал об Иисусе, подумал, что это Иоанн воскрес.
1: Да.
0: И заканчивается эпизод тем, что Христос говорит ученикам, пойдите и отдохните. То есть, возможно, Христос им говорит, что вот я вас посылаю, но с вами может случиться то же самое, что случилось и с Иоанном.
1: Иоанном.
0: Да. Да, то есть, даже когда я вас направляю, я вам помогаю, что ваша одежда

0: не будет изнашиваться, да, обувь там не будет изнашиваться. В то же время вы продолжаете еще жить на земле пока, и эти события могут случиться с вами. Поэтому сейчас, он говорит им, пойдите отдохните. Вы пришли, вы сделали великое. Они радовались тому, что им духи повинуются, да, что они, вот они могли исцелять.
1: Да, много чего они могли
0: делать. И он им
1: говорит,
0: вы просто вот сейчас нужен вам отдых.
1: Да, на самом деле, как мы многое здесь в этом отрывке видим, простых, но жизненно важных вещей.
0: Да.
1: Как он заботится, как он их направляет, да как он им просто говорит о том, что нужно побыть одним, восстановиться и отдохнуть.
0: Да.
1: И как на самом деле это применимо в нашей жизни, да, потому что наша жизнь, она циклична, как и была у учеников. Спасибо большое, Вадим Анатольевич, за участие.
0: Было приятно мне тоже вместе с вами рассуждать.
1: Разбор. Спасибо. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что были вместе с нами, за то, что разбирали и читали. Спасибо вам большое за вашу поддержку, то, что делитесь в комментариях своими мыслями. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите нам, мы с удовольствием на них ответим. А вам желаем Божьих благословений.

0: Так нельзя, это нарушение правил.
1: Зато у тебя будет преимущество.
0: Так вообще мой аккаунт удаляют.
2: Ну давай хоть попробуем.
1: Нет. Сегодня я, Сережа Сироткин,
2: и я, Маша Грачева,
1: будем говорить о правилах.
2: Подожди, а может быть...
0: Отдай! Я тебе не разрешал!
2: Ой. Ну вот зачем ты дергаешь?
0: Разбился.
2: Совсем?
0: И реагирует ни на что. Что мне теперь делать?
2: Да забрось ты его подальше, Серёж. Хоть польза какая-то будет.
0: Польза?
2: Ну, конечно. А ты мусор избавляешься, это раз. Настроение поднимаешь, это два. А это тебе сейчас очень нужно. И ты овладеваешь новым современным видом спорта. А то еще футбол.
0: Какой еще новый спорт?
2: Метание телефонов. Такой чудесный спорт. Тебе точно понравится, Сереж. Я тебе сейчас покажу.
3: В международных соревнованиях по метанию мобильных телефонов, которые в субботу проходили в Финляндии, установлен новый мировой рекорд – 101 метр 46 сантиметров. Состязания по этому молодому и совсем не олимпийскому виду спорта проходят в двух категориях. Любителям традиционного стиля нужно просто забросить это средство коммуникации как можно дальше. А вот участникам из группы «Фристайл» нужно проявить выдумку и артистизм. По словам организаторов, метание мобильных телефонов сочетает в себе две стороны.

0: Первое – это необходимость правильной утилизации устаревших девайсов. Второе – это, конечно, юмор и веселье.
1: Очень интересно и весело.
0: Первый раз такой чемпионат проходил в Савонлинне в 2000 году. С тех пор его популярность возросла, и соревнования стали проводить не только в Финляндии. Но, конечно, метать мобильные телефоны готовы не во всех странах. Участник из Индии сказал, что у него на родине телефон вряд ли станет спортивным снарядом.
1: Нет, мы, скорее всего, продолжали бы ими пользоваться.
2: Вот и я хочу пользоваться своим телефоном дальше. Тогда надо сдать его в магазин и обменять на новый. Не обменяешь, если разбил. Создатель телефона предупреждал в инструкции, что его нельзя ронять, а то сломается. Как ты думаешь, Маш, зачем нужны правила?
3: Так этот вопрос я как раз ребятам хотела задать по правилам-то.
2: Пойдем спрашивать. Послушаем, что хоть другие об этом думают.
4: В мире есть много разных правил. Какие правила ты знаешь?
5: Нельзя драться, нельзя мусорить.
6: Не воровать. Не убивать. Не превышать скорость на машине. И еще не врать.
5: Дорожное движение, правила.
7: То, что нельзя в школе бегать по коридорам. И на улице нужно соблюдать порядок чистоты.
8: Ну, что нельзя воровать, нельзя красть, нельзя угонять машины.
9: Не надо уходить далеко от родителей, то ты можешь заблудиться, тебя могут забрать. И никогда не садись с чужим человеком в машину.
10: Например, правила безопасности, когда ты едешь в машине или сидишь за компьютером.
2: Что ты чувствуешь, когда кто-нибудь нарушает правила в какой-нибудь игре или в жизни?
10: Но с ним не хочется играть, потому что неинтересно так.
11: Я иногда раздражаюсь.
12: Но я думаю, почему? Прям хочется сказать, прям, ну почему? Это же такие-то правила, такие-то правила. Их надо соблюдать.
13: Ну, я начинаю злиться.
8: Ну, гнев, если он мне не шает, то недоброту к нему.
6: То тогда я просто перестаю играть.
14: Ты всегда выполняешь правила?
6: Почти.
14: Иногда.
8: Да.
14: Нет.
9: Нет, не всегда.
14: Всегда?
8: Нет, не всегда.
14: Нет.
2: Ты хочешь, чтобы другие люди соблюдали правила?
14: Да. Да, хочу.
6: Да.
14: Да.
13: Да.
6: Да.
8: Да. Конечно, хочу.
2: А зачем нужны правила?
10: Ну, для того, чтобы не было никаких аварий или никто не пострадал.
9: Ну, чтобы ты остался невредимым и прожил свою жизнь.
8: Чтобы защищать людей или чтобы предотвратить что-то.
12: Чтобы миру было легче, чтобы мир понимал, что и как надо делать.
14: Чтобы в опасность не попадали, и правила для этого существуют.
6: Чтобы не было конфликтов никаких, чтобы все было хорошо.
3: Я вот, Сереж, тоже хочу, чтобы другие люди правила соблюдали. Так хорошо, когда никто не дерется, например.
2: И так хорошо, когда чужие телефоны без разрешения не берут. Правила-то они, между прочим, от вреда помогают защищаться.
3: Полностью согласна с тобой, Сереж. Жалко, что ты правила нарушил.
2: Я нарушил?
3: Ну да. Не защитил свой телефон от вреда. Без защитного чехла его носил.
2: Ну дела. Так и получается, он из-за меня разбился.
3: Просто из-за несоблюдения правил. Если бы мы их раньше знали, то ничего плохого бы не случилось.
2: Интересно, чего же мы еще не знаем?
3: Сереж, идея. Нам срочно нужно знать разные правила, чтобы лучше жить было.
15: Главное.

0: Правила дал Бог, создатель людей. Они в Библии записаны.
1: Интересно, Сереж, а кто всю Библию прочитал?
0: Богослов, конечно.
1: Тогда вперед, за правилами.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вы прочитали всю Библию?
3: Да, я прочитал всю Библию, причем не один раз.
1: А о чем написано в этой книге?
3: Прежде всего, в Библии написано о Боге. О Боге, который сотворил этот мир, дал человеку жизнь, а также дал определенные законы и правила, чтобы человек мог по ним поступать и жить счастливо.
2: А какие правила написаны в Библии?
3: На самом деле, в Библии очень много правил. Но мне бы хотелось перечислить некоторые. Например, слушаться родителей, делать добро, помогать бедным, не обижать слабого, прощать и многие другие.
1: А для чего нужны правила?
3: Интересно, что слово «правило» происходит от старорусского слова «правите», то есть что-то исправлять. Например, что-то испортилось, да, и это исправить. Вы знаете, что в русском языке есть правила. Если вы пишете сочинение или диктант и допускаете там ошибки, то есть забываете какое-то правило, и учитель потом будет проверять ваше сочинение, то он может поставить вам какую-нибудь оценку. Да? Например, если вы допустили много ошибок, ой, беда, будет двойка. То есть вы нарушили много-много разных правил русского языка, и теперь вам нужно что, согласно этих правил, что-то исправить. Вот правила жизни или правила, которые нам даны Богом в Библии, мы обращаемся к ним? Ага. Вот, например, я своего одноклассника обидел, сказал ему плохое слово, да, какое-нибудь, он обиделся от этого. Неправильно я поступил, да? И если я помню об этом правилу, о том, чтобы мы говорили только добрые слова, а не худые, то это правило помогает нам что-то исправить. Или правило, например, говорит о том, чтобы мы могли попросить прощения, да? И мы, помня это правило, приходим к тому же самому однокласснику или однокласснике, что говорим? Слушай, Маш, там, или Сереж, ты уж извини меня, я нехорошо сделал, да? И мы уже тогда принимаем для себя решение простить, кто нас обидел, или с этой обидой жить дальше.
1: А что будет, если не соблюдать правила?
3: Ого! Если не соблюдать правила, то может получиться следующее. Например, если я все время обманываю, то есть говорю неправду, ну, например, своего друга, школьного товарища там, или подругу, то ко мне не будет доверия. Мне не смогут доверять люди. А что ему доверять свои секреты, если он все время обманывает, если даже мы и не знаем правду настоящую? Значит, со мной никто не будет дружить, значит, мне никто не будет доверять, и значит, тогда у меня будет меньше людей, на которых я смогу положиться. А если я буду нарушать какие-то правила, например, если я буду все время обижаться, если я все время буду злиться, буду ходить недовольный, то от этого и настроение у меня будет плохое. А вы знаете, что может даже быть так, что и от этого болезни могут даже быть. Если я все время буду делать всем плохое, например, там чужие игрушки брать или какие-нибудь денежку там у кого-то из кошелечка я заберу, или там у школьника какого-то, который помладше, ну-ка давай мне быстро этот брелок, да, я просто хочу поиграть, потом я тебе отдам, а потом его, допустим, не возвращаю. Да что ты мне его подарил? Так что все, забудь про это. Если я у кого-то что-то краду, если я все время обзываюсь и ругаюсь, то в будущем я могу стать очень плохим человеком и угодить не только в полицию, но и в тюрьму. Вы знаете, что есть дорожные правила? Если человек, водитель, вдруг решил, а не буду я соблюдать эти правила, нарушает скоростной режим, разогнался и вышел на встречную полосу, что может произойти?
1: Авария.
3: Может произойти авария. Если чудом люди останутся живы, это же слава Богу. А ведь в аварии

0: могут погибнуть не только сам нарушитель, но и люди совершенно невинные, которые этих правил не нарушали.
1: Чем правила Бога помогают людям?
0: Мы иногда можем неправильно что-то делать и допускать эти ошибки, потому что не знаем многих правил. А если бы мы их знали и старались по ним поступать, то эти бы правила помогли бы нам жить лучше и жить счастливо. Например, если я обижаюсь, да, хожу такой серый, черный, как туча, да, то я не только себе настроение порчу, но и другим, да, порчу настроение. Вот. А правило в Библии говорится: всегда радуйтесь.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо.
1: Представляешь, какая бы жизнь началась, если бы все делали то, что Бог говорит.
3: Веселая жизнь. Надо всем рассказать о правилах.
4: Мало рассказывать. Надо, чтобы их еще и выполняли.
5: Для этого нам придется танцевать.
4: Интересно, как же нам танцы помогут правила соблюдать?
5: А очень просто. Смотри.
6: Об опасных загруженных дорогах в Индии слышали, наверное, многие. Но на этом перекрестке в Пхубанешваре полицейский регулировщик по имени Протар сумел добиться порядка. Он управляет потоком транспорта с помощью танцевальных движений. Водители не только замечают креативного полицейского, но даже соглашаются соблюдать ПДД. Правда, некоторых приходится умолять жестами.
7: Я выбрал такой стиль, чтобы заставить людей слушаться. Они уже привыкли ездить как угодно, поэтому я искал выход. Я решил использовать вот такие движения и с их помощью навести порядок. Я показываю сигналы, и люди повинуются.
6: Из-за постоянных нарушений правил дорожного движения в стране часто происходят аварии. Протар хочет, чтобы поездки людей стали безопаснее.
8: Это новый хороший способ научить людей правилам.
1: Ну, дела. Прощай. Слушайся родителей. Делай добро. Помогай. Ой, как много правил, не забыть бы ничего. Для начала запомни одно правило из Библии. Его еще золотым называют. Это какое? Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Так просто? Да. Ну, дела. Дела.

0: Привет, друзья!
1: Привет! Сегодня мы будем играть в «Рыбий бега». Сначала надо взять папиросную бумагу и нарисовать на ней несколько рыбок. Вот, у нас уже нарисованы.
0: Марк, давай я тебе помогу.
1: Да не надо, я сам справлюсь.
0: Ну ладно. А я тебе расскажу о том, что такое равнодушие. И хорошо это или плохо. Вот ты, Марк, знаешь, что такое равнодушие?
1: Конечно, знаю. Равнодушие – это когда ты поступаешь с другими так, как они с тобой. Даже в Библии есть такие слова. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой.
0: Ну да, в Библии есть такие слова. Но равнодушие – это совсем наоборот. Это когда другим плохо, а ты не обращаешь на это никакого внимания. Ну, например, у кого-то на улице развязался шнурок, а он не видит. А ты идешь и молчишь, ждешь, когда он запнется и упадет. Вот это и есть равнодушие.
1: А что нужно сделать?
0: Ну как что? Подсказать, а в каких-то случаях может даже помочь.
1: Что, шнурки завязать?
0: Ну, допустим, это маленький мальчик, не умеет завязывать шнурки.
1: Точно! Вчера сосед привязывал к Мурке консервную банку, а я равнодушно прошел мимо.
0: Вот именно.
1: Надо было подойти и помочь ему. Он ведь еще маленький, узел завязывать не научился.
0: Надо было помочь Мурке. И вообще, помогать надо только в хороших делах.
1: А, значит, когда я даю списать Витьке

0: контрольную по математике я поступаю неравнодушно. Контрольная по математике – это ведь хорошее дело.
1: Так твой Витька никогда не выучит математику. Неравнодушно будет остаться с ним после уроков и объяснить ему все то, что непонятно. Тогда он и сам два счета решит любую контрольную по математике.
0: Кто? Витька? Да Витька никогда не решит.
1: А ты права?
0: Да.
1: Сколько раз?
0: Ну, если честно, нисколько.
1: Все ясно. Сейчас я расскажу одну историю из Библии.
0: А я тебе помогу, чтобы ты не подумала, что я равнодушный.
1: Хорошо.

0: Вы, наверное, знаете, кто такие пророки?
1: Ну, про них написано в Библии.
0: Если Бог хотел о чем-то сообщить людям, Он сначала говорил об этом пророку, а те уже пересказывали Божьи послания всем остальным.
1: И сегодня мы расскажем историю об одном таком пророке.
0: Жил-был пророк Иона. Однажды Бог поручил ему пойти в город под названием Ниневия. Жители этого города забыли, что такое добро. Они часто ссорились, обманывали, обижали друг друга.
1: И он должен был их предупредить, что если они не исправят свою жизнь, то их город будет разрушен.
0: Но Иона не захотел идти в Ниневию. Все равно эти люди никогда не исправятся, думал он.
1: Иона пришел к морю, дождался ближайшего корабля. Потом он сел на этот корабль и поплыл в дальние края.
0: Жителям Ниневии грозила большая беда, но Иона не захотел им помогать. Поэтому Бог решил остановить этого пророка.
1: Во время плавания разыгралась страшная буря. Волны бросали корабль из стороны в сторону. Еще немножко, и корабль должен был утонуть.
0: Иона догадался, что это Бог хочет его остановить. Тогда он попросил матросов выбросить его за борт. Только так можно было спасти корабль и людей от гибели.
1: Едва Иона оказался в воде, буря утихла. Но в этот момент случилось неожиданное.
0: Из морской пучины появилась огромная рыба. Она подплывала ближе и ближе и в конце концов проглотила Иону. Не пугайтесь, Иона не погиб. Он провел внутри рыбы 3 дня и 3 ночи. Все это время он просил прощения у Бога за свое равнодушие.
1: Бог услышал эту молитву и повелел огромной рыбе отпустить Иону на свободу.
0: Оказавшись на берегу, Иона возблагодарил Бога за чудесное спасение и пошел в Ниневию.
1: Когда жители города узнали, что к ним пришел пророк Божий, они все собрались на главной площади.
0: Узнав, что им грозит беда, они очень опечалились и стали просить прощения у Бога за все зло, которое совершили. Они перестали ссориться, обижать друг друга, и в городе воцарился мир.
1: Так Ниневия была спасена, а Иона в конце концов понял, что нельзя оставаться равнодушным, когда можешь кому-то помочь. Итак, все готово к старту. Кстати, как твою рыбу зовут?
0: У меня кит. А у тебя?
1: У меня килька.
0: Килька? Ну и название.
1: А что тут смешного? Сейчас она докажет всем рыбам, что кильки самые быстрые.
0: Ну, мы это еще посмотрим.
1: А у тебя что такой кит маленький? Он что, болеет?
0: У меня нормальный кит. Это просто твоя килька слишком большая.
1: Ну ладно, на старт, внимание, марш!
0: Эх,
1: давай! Ура, моя рыба победила!
0: А по-моему, это моя рыба победила, Марк.
1: А кит это не рыба.
0: Ах да, это, наверное, птичка.
1: Эх ты, кит-то млекопитающее, он же не мечет круг, как рыбы.
0: Кстати, и киты не бежат, как все рыбы под водой, а каждый раз выныривают на поверхность за воздухом.
1: Слушай, как они спят? Это же всю ночь надо за воздухом выныривать.
0: Ты знаешь, никогда не думала об этом.

0: Может быть, ребята знают?
1: Ребята, напишите нам, как спят киты и как им удается дышать во время сна.
0: Марк, а ты знаешь, каким размером киты?
1: Ну, кажется, с пятиэтажный дом.
0: Я читала, что самый большой кит – синий кит, с девятиэтажный дом. А весит он столько же, сколько и 20 слонов, или же огромный самолет.
1: Интересно, если бы у меня было столько мороженого, сколько весит синий кит, мне бы надолго хватило.
0: Но тебе бы хватило его бы на 100 лет, и причем в день ты мог бы есть по 50 мороженых.
1: А ты хотел бы на живого кита посмотреть?
0: Я видела по телевизору.
1: По телевизору неинтересно, а вот бы по-настоящему.
0: Ну, это надо в открытое море выходить, на корабле. Настоящий кит далеко, а вот на маленьких рыбок посмотреть можно в аквариуме.
1: И представь, что это китенок, а мы на него смотрим издалека.

0: теперь наше задание. Вы еще не забыли историю про Иону? Нарисуйте нам то, что вам особенно понравилось в этой истории. А мы обязательно покажем ваши рисунки в нашей программе.
1: Будем ждать ваших писем.
0: До свидания.
1: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Возможно ли, чтобы жизнь и Вселенная возникли в результате случайности и действия законов природы? А может быть, жизнь и Вселенная появились благодаря замыслу?
1: Космология Большого Взрыва утверждает, что Вселенная началась как микроскопическая сингулярность с невообразимой энергией, которая взорвалась, создав время, пространство и материю. Со временем материя сгустилась в пространстве, образовав звезды, которые стали основой для создания планет и самой жизни.
0: Теория Большого Взрыва подробно описывает возникновение Вселенной. Однако стоит ли уверенно считать, что именно так началось развитие галактики Млечный Путь, Солнечной системы, Земли и жизни? Или же тут не обошлось без участия Бога? Вселенная по любым меркам очень велика. Тем не менее, крошечный человек живет на довольно маленькой планете, которая обращается вокруг звезды, казалось бы, не отличающейся от других. И это всего лишь одна из приблизительно 100 миллиардов звезд в нашей галактике, известной как Млечный Путь. Возможно, что в нашей Вселенной находится столько же галактик, сколько и звезд в нашей собственной галактике Млечный Путь. Несмотря на эти величественные масштабы, жители маленькой планеты разработали инструменты, позволяющие изучать отдаленные уголки космоса.
1: За всю историю человечества было сделано множество грандиозных заявлений о природе Вселенной. Например, описывая материалистическое учение Эпикура, Цицерон заявлял: «Ибо Эпикур, который открыл нам все остальное, научил нас и тому, что мир создан природой, не нуждаясь в Создателе, и что акт творения, который, по вашим словам, не может быть совершен без божественного мастерства, настолько прост, что природа создавала, создает и будет создавать бесчисленные миры. Вы же, напротив, не можете понять, как природа может достичь всего этого без помощи некоего разума».
0: Космология – это отрасль знаний, которая занимается вопросами происхождения и природы Вселенной в целом. Теории космологов, как правило, основываются на том, что они уже считают истиной. Эпикурейские философы считали, что Вселенная вечна и бесконечна.

0: бесконечно, поэтому нет необходимости объяснять ее происхождение. Лукреций, эпикурейский поэт, утверждал:
1: поэтому природа пространства и протяженность глубин столь велики, что даже вспышки ярких молний, несмотря на то, что они пронзают бесконечность, все же не могут достичь края Вселенной.

0: Конечно, времени было предостаточно.
1: Христиане, говоря о сотворении, основывают свои убеждения на Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю».
0: Откуда мы знаем, что небеса, о которых здесь говорится, это вся Вселенная, а не только Солнечная система или атмосфера? В Библии еврейское слово «шамаим», переведенное здесь как «небеса», имеет несколько значений. Это слово может означать практически все, от тверди небесной до обители Бога.
1: Библия недвусмысленно говорит о том, что Бог создал все, а не только Землю и ее непосредственное окружение в космосе. Эта тема пронизывает все Священное Писание. Даже в первой главе книги Бытия говорится о том, что звезды сотворены Богом. «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды».
0: Итак, согласно библейскому повествованию, Вселенная и, в частности, планета Земля не вечны. Они были намеренно созданы Богом.
1: Да, Земля и вся Вселенная — это результат действий Творца. Бог создает материю, Он же поддерживает ее существование, организует материю в неодушевленные объекты, такие как звезды и планеты, и, в конечном счете, образует материю для формирования живых существ. Создавая людей, Бог непосредственно использовал эту материю — прах земной.
0: Есть еще один спорный момент — возраст Земли. Библия говорит о том, что Земля была создана совершенной. Бог не сотворил Адама в виде неоплодотворенной яйцеклетки. Эдемский сад не начался с бесплодных камней, которые стали садом. Даже Вселенная описана так — Солнце, Луна, планеты и звезды — все они были такими, как и сегодня. К концу недели творения природа приобрела завершенный вид, будто прошло гораздо больше времени, чем всего лишь 6 дней.
1: Какой бы древней она ни казалась, Библия ясно говорит о том, что у Вселенной была точка отсчета. Как сказал царь Давид, «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их».
0: Вера в вечную Вселенную была популярна на протяжении 100 лет и являлась неотъемлемой частью мышления многих философов, отрицавших сотворение мира.
1: Только в 20 веке эта вера окончательно рухнула под воздействием доказательств, собранных в 1929 году Эдвином Хабблом и Милтоном Хьюмансоном. Полученные ими доказательства, которые уничтожили теорию устойчивого состояния Вселенной, поначалу казались достаточно невинными. Им удалось обнаружить прямую связь между удаленностью объекта от Земли и смещением его спектра в сторону красного цвета.
0: Красное смещение обычно сравнивают с эффектом Доплера. В соответствии с ним звуковые сигналы, издаваемые свистком поезда или сиреной пожарной машины, изменяют свой тон с более низкого на более высокий при приближении к наблюдателю и с более высокого на более низкий при удалении от него. Этот эффект возникает потому, что звуковые волны сжимаются, когда источник звука движется к вам, и растягиваются, когда он удаляется.
1: Хотя эффект Доплера является хорошим сравнением, красное смещение возникает по другой причине. Когда световые волны распространяются в пространстве, они растягиваются вместе с расширением Вселенной. По мере того, как световые волны превращаются в более длинные, они смещаются в красную сторону, потому что красный свет имеет большую длину волны. Чем старше звезда или галактика, тем больше ее свет растягивается расширяющимся пространством, и тем более красным он выглядит. И наоборот, чем краснее свет, тем старше звезда или галактика, от которой он исходит.
0: Красное смещение показывает, что Вселенная не просто расширяется, она делает это все быстрее и быстрее. И это открытие в конечном итоге помогло поддержать общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
1: Поразительным следствием расширения Вселенной является то, что ее изменения можно проследить до бесконечно малой точки, содержащей всю Вселенную. Термин «большой взрыв» возник как пренебрежительное описание быстрого расширения этой сингулярности, в результате которого образовалась Вселенная. И это определение стало общепринятым названием теории.
0: Идея о том, что Вселенная началась как «большой взрыв», сингулярность, неповторяющееся событие, произошедшее в далеком прошлом, обеспокоила людей. Многие ученые-космологи, ранее предполагавшие из философских соображений, что Вселенная статична и вечна, были весьма удивлены идеей о том, что Вселенная имеет начало, Эта идея казалась для них весьма противоречивой.

0: красноречивой.
1: Философская проблема теории Большого Взрыва заключается в следующем. Если у Вселенной есть начало, то по логике вещей у нее должна быть причина. Для креационистов это, конечно, не проблема. Но это представляет огромную сложность для тех, кто утверждает, что Вселенная является исключительно результатом случайности и действия естественных законов.
0: Те, кто борется с проблемой происхождения, оказались перед выбором. Является ли Большой Взрыв беспричинным основанием всего, что мы видим во Вселенной сегодня, включая саму жизнь? Или Бог – разумная причина всего существующего?
1: Привлечение Бога в качестве разумного Творца поднимает вопрос о том, что послужило причиной появления на свет самого Бога. Но у христианского Бога нет потребности в объяснении этого, по тому же принципу, который говорил, что бесконечная Вселенная не нуждается в обосновании. Бог превосходит время, пространство, материю и всю природу. Учитывая, что Бог вечен и не ограничен законами, которые Он создал для поддержания физической Вселенной, Ему не нужна причина.
0: Итак, в конечном итоге, если Вселенная не вечна, должна существовать беспричинная причина ее возникновения – Большой Взрыв, либо что-то вроде христианского Бога-Творца. Преимущество Бога-Создателя в объяснении происхождения Вселенной заключается в том, что природа выглядит так, будто она была создана для определенной цели. И это именно то, что присуще разумному замыслу Творца, такому, как у Бога. Неразумные причины, например, Большой Взрыв, ничего не создают с конкретной целью.
1: Требование, чтобы Вселенная имела беспричинный источник, является основной областью, общей для космологии Большого Взрыва и библейской точки зрения. Вопрос о том, исходило ли это от Бога или стало результатом Большого Взрыва, вызывает разногласия у материалистов и теистов.
0: Как и многие другие научные теории, Большой Взрыв вызывает сомнения у некоторых ученых и общественности. Существуют некоторые реальные проблемы, над которыми приходится работать. Эти вопросы могут быть разрешены, либо привести к отказу от данной теории в пользу новой концепции.
1: С тех пор, как космология Большого Взрыва получила широкое распространение, ни одна из альтернативных теорий не получила широкого признания. Наиболее активная оппозиция Большому Взрыву исходит не от науки, но от тех, кто не приемлет его по философским или теологическим причинам. Первоначально космология Большого Взрыва вызывала сильное сопротивление из-за ее глубоких религиозных последствий. Вместо вечной Вселенной космологам пришлось иметь дело с точкой отсчета, со всем тем, что подразумевает такое понятие, как «начало». Как выразился британский астроном и научный писатель Джон Гриббен, самая большая проблема теории Большого Взрыва о происхождении Вселенной носит философский, возможно, даже теологический характер. Что было до взрыва? Лучший способ обойти эту первоначальную трудность – модель, в которой Вселенная расширяется из сингулярности, снова разрушается и повторяет цикл бесконечно.
0: С другой стороны, некоторые религиозные люди посчитали Большой Взрыв несовместимым с их теологией и ответили на него своими собственными возражениями.
1: У тех, кто придерживается библейского понимания истории Земли, есть два основных возражения против космологии Большого Взрыва. Во-первых, космология Большого Взрыва не признает Бога как причину всего сущего.
0: Второе возражение коренится во временных периодах. Если экстраполировать нынешние измеренные темпы расширения, то Большой Взрыв, а значит и возникновение Вселенной, произошли 12-16 миллиардов лет назад.
1: Если рассматривать Большой Взрыв как способ Бога создать Вселенную, то первое возражение отпадает. Однако, приписывая создание всего сущего чисто материальной причине и называя это «большим взрывом», мы явно противоречим библейским утверждениям.
0: Конечно, можно сказать, что Большой Взрыв – это просто механизм, который Бог использовал для создания Вселенной.
1: В иудейской и христианской традиции есть те, кто придерживаются такого понимания. Те, кто думают подобным образом, часто ограничивают непосредственное участие Бога временем до Большого Взрыва, самим Большим Взрывом, и до 10 в минус 43 степени секунд после его начала. Эта чрезвычайно малая доля секунды является теоретической конечной точкой, до наступления которой невозможно получить какие-либо знания, как эмпирические, так и теоретические, о том, что именно произошло.
0: Другими словами, эта идея очень похожа на теорию Бога пробелов.
1: Да. Аргумент «Бог пробелов» в основном говорит, что вещи, которые мы не понимаем, воспринимаются как чудеса, совершенные Богом. Проблема в том, что

0: Чем больше мы понимаем, как устроена природа, тем меньше становятся пробелы, в которые вписывается Бог. Как правило, аргументы, связанные с дизайном в природе, противоречат аргументам Бога пробелов, поскольку они базируются о том, что нам известно о функционировании природы и что необходимо для создания разумного дизайна, а не на том, чего мы не знаем о работе природы.
1: А в любом случае, Бог, действующий скрытными способами, не может быть сопоставлен с тем, как описывается божественное акт творения в Библии. Библия призывает исследовать творение, чтобы увидеть величие Творца и оценить его силу. Писание помогает нам увидеть действия Бога в истории и природе. Оно не говорит, что его действия непостижимы. Напротив, оно поощряет изучение Божьего творения, чтобы лучше узнать его Создателя.
0: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Есть те, кто пытался примирить миллиарды лет, о которых говорится в «Космологии Большого взрыва», и дарвиновскую эволюцию, используя аспекты теории относительности, особенно замедление времени, чтобы сделать дни творения длиннее 6 буквальных дней. Замедление времени, например, меняет его восприятие в зависимости от системы отсчета. С точки зрения некоего существа, путешествующего со скоростью близкой к скорости света, может пройти 6 дней, в то время как на Земле этот период может длиться 6 веков.
1: Эта идея является одной из версий теории «день за век», которая утверждает, что дни, описанные в первой и второй главах книги «Бытие», в некоторых главах книги «Исход» и в послании к евреям, в четвертой главе и в четвертом стихе, на самом деле являются эонами времени, а не буквальными историческими днями.
0: С точки зрения спасения, эоны времени для Вселенной – меньшая проблема, чем эоны времени для жизни. Рассматривая артефакты древнего мира, мы находим множество мертвых существ, сохранившихся в виде окаменелостей, и это наводит на мысль, что смерть стала частью Вселенной до того, как в мир вошел грех. Если смерть была возможна до грехопадения, то она уже не является следствием греха. И почему тогда прощение грехов спасает грешников от смерти, не совсем понятно. Смерть Христа за грехи людей становится бессмысленной и непоследовательной.
1: Помимо теологических проблем, есть и научные причины усомниться в том, что Большой взрыв мог быть конечной причиной всего сущего. По мере развития космологии Большого взрыва, ученые отмечают, что фундаментальные силы во Вселенной, по-видимому, очень тонко сбалансированы, чтобы сделать нашу Вселенную благоприятной для жизни.
0: Гравитация – один из примеров, иллюстрирующих тонкую настройку фундаментальных сил. Гравитация, похоже, имеет очень конкретное значение. Если Большой взрыв – это то, что привело к расширению Вселенной от бесконечно малой точки до огромных размеров, которые мы наблюдаем сегодня, то взрыв должен был быть точно определенного размера по отношению к гравитации.
1: Если бы сила Большого взрыва была чуть меньше, то он быстро превратился бы в большой хруст, в тот момент, когда Вселенная разрушилась бы сама по себе.
0: Если бы Большой взрыв имел немного большую силу, частицы материи разлетелись бы так быстро, что никогда не смогли бы объединиться в звезды, планеты и галактики.
1: Вселенная, по-видимому, расширяется со скоростью, очень близкой к равномерной, без резкого ускорения. Мощность детонации при Большом взрыве была именно такой силы, чтобы вызвать это устойчивое расширение, условие, необходимое для жизни.
0: Точная энергия, необходимая для такого постоянного расширения Вселенной без замедления или сильного ускорения, называется критической энергией.
1: Насколько точная энергия Большого взрыва соответствует этой критической энергии?
0: Очень точно. Детали уравнений, которые разъясняют это, являются сложными. Однако, если мы возьмем разницу между критической энергией, необходимой для возникновения Большого взрыва и последующего расширения нашей Вселенной, и реальной плотностью энергии материи, а затем разделим это на критическую энергию, то полученный ответ будет практически невообразимо мизерным. 10 в минус 60 степени, то есть 1 на 10 с 60 нулями после нее. Для того, чтобы вообразить, насколько мизерна эта разница, требуются границы измерения, выходящие за пределы человеческого понимания.
1: Математика сложна, но тем не менее, давайте попробуем представить себе ответ. Планета Земля состоит из примерно 10 в 50 степени атомов. Если у вас

0: 10 миллиардов планет, таких как Земля, то один атом по отношению ко всем атомам этих 10 миллиардов планет будет представлять собой 10 в минус 60 степени. Независимо от ваших усилий понять данное число, поразительно, насколько совпадает уровень энергии, необходимый для поддержания стабильности расширяющейся Вселенной и количество энергии, высвободившейся при Большом Взрыве.
1: Связь между силой гравитации и силой Большого Взрыва – лишь одна из множества удивительных взаимосвязей, которые должны быть точно настроены, чтобы во Вселенной могла существовать жизнь.
0: Согласно космологии Большого Взрыва, материалы, из которых состоит Земля, были произведены в массивных термоядерных реакторах, которые мы называем звездами. В создании условий для такого ядерного синтеза участвует несколько факторов. Одним из них является гравитация. Другие факторы включают в себя сильные и слабые ядерные силы.
1: Сильная ядерная сила не позволяет ядрам в атомах распадаться. Слабая ядерная сила связана с электромагнитной силой, с которой большинство людей уже знакомы. Каждая из этих сил играет важную роль в создании атомов с ядрами, большими, чем один протон, как в атоме водорода.
0: Для того, чтобы жизненно важные компоненты могли появиться в процессе ядерных реакций, происходящих в звездах, включая красные гиганты, необходимо, чтобы условия были идеально настроены для этого. Например, давайте рассмотрим последовательность событий, в результате которых образуются углерод и кислород – два самых необходимых элемента для жизни. Данная последовательность начинается с элемента гелия, в ядре которого находятся два протона и два нейтрона. Гравитация удерживает гелий внутри красных гигантских звезд при невероятно высоких температурах и давлении. При таком воздействии атомы гелия могут сталкиваться так энергично, что обладают достаточной силой для слияния друг с другом.
1: При соединении они образуют бериллий-8, нестабильный изотоп, который существует всего одну десятимиллиардную долю секунды. Если в течение этой крошечной доли времени другой атом гелия столкнется с бериллием-8, образуется стабильное ядро углерода-12. Если процесс продолжится, то еще одно ядро гелия столкнется с углеродом-12 и образуется кислород-16.
0: В связи с этим возникает интересный вопрос. Почему не весь углерод-12 превращается в кислород-16? И почему кислород-16 не сталкивается с другим атомом гелия, образуя неон-20? Что препятствует бесконечному процессу ядерного синтеза, который играет ключевую роль в обеспечении Вселенной углеродом и кислородом?
1: Ответ кроется в еще более фундаментальных константах, которые требуют еще более удивительной тонкой настройки. Эти дополнительные фундаментальные константы включают в себя уже упомянутые сильные и электрослабые силы, а также другие факторы, такие как ядерный резонанс. Учитывая крайне низкую вероятность появления хотя бы одного из данных факторов, не говоря уже о всех остальных, становится очевидным, что даже при условии длительного существования Вселенной и наличия необходимых компонентов, таких как углерод, кислород и другие атомы, необходимые для возникновения жизни, существует убедительный аргумент в пользу того, что сама Вселенная была спланирована.
0: Согласно космологии Большого Взрыва, Вселенная, в которой мы живем, существует благодаря ряду невероятных обстоятельств, сложившихся с определенной целью. Это наводит на мысль о направляющей руке мудрого разума. Стивен Хокинг сказал об этом так.
1: Два набора очень точных чисел, похоже, указывают либо на невероятное везение, либо на разумную причину. Первый набор касается таких констант, как сила гравитации или сила, удерживающая атомы вместе, которые должны быть очень точно настроенными, чтобы во Вселенной сохранялись условия для существования жизни. Второй набор констант имеет отношение к производству химических элементов и других факторов, необходимых для перехода от первоначального состояния Большого Взрыва ко Вселенной, в которой есть такие элементы, как углерод, в количествах, достаточных для существования жизни. В обоих наборах констант, некоторые из которых пересекаются, похоже, требуется предельная точность. Итак, что все это значит? Для тех, кто не принимает идею существования Бога, влияющего на мир, вмешивающегося в происходящее и, возможно, взаимодействующего с отдельными людьми, необходимо искать другие объяснения. Когда была предложена космология Большого Взрыва, Артур Эддингтон, чьи наблюдения, относящиеся ко второму закону термодинамики, поддерживали космологию Большого Взрыва, был глубоко обеспокоен ее последствиями. С философской точки зрения представление о начале нынешнего порядка природы для меня неприемлемо. Я просто констатирую дилемму, к которой приводит нас наша нынешняя фундаментальная концепция физических законов. Я не вижу способа обойти ее, и я не могу предсказать, найдется ли решение этой проблемы по мере дальнейшего развития науки. Дилемма заключается в следующем. Рассматривая окружающее нас пространство, мы обнаруживаем, что оно далеко не является случайным скоплением атомов. Картина мира, описанная в существующих физических теориях, показывает расположение отдельных элементов, для которых шансы на случайное происхождение составляют миллионы к одному. Некоторые люди хотели бы назвать эту неслучайную особенность мира целью или дизайном. Эддингтон выразил эту мысль задолго до осознания важности тонкой настройки, которая стала очевидной в наше время. Это подчеркивает, что даже не пытаясь объяснить удивительно тонкое строение Вселенной, две вещи требуют объяснения – происхождение мира и его невероятная пригодность для жизни.
0: Чтобы объяснить пригодность космоса для жизни, некоторые прибегают к идее случая. Один из способов достичь этого – апеллировать к множеству вселенных, существующих одновременно с нашей Вселенной, либо возникших с течением времени, когда нынешняя Вселенная расширяется и разрушается в циклических процессах, каждый из которых случайным образом меняет фундаментальные силы, пока в течение вечности Вселенная, населенная живыми существами, не станет неизбежной.
1: Эта идея мультивселенной выходит за рамки эмпирической науки, поскольку другие вселенные, если они существуют, независимы от нашего мира и не могут быть изучены каким-либо образом с использованием эмпирических данных. Апелляция к миллиардам ненаблюдаемых вселенных – это, по сути, апелляция к неизвестному и непознаваемому. Кроме того, теория мультивселенной в конечном итоге не решает вопрос о происхождении вселенной или многочисленных миров, на которые она ссылается. На самом деле, эта спекуляция делает проблему происхождения вещей еще более сложной, поскольку требует объяснения не только одной Вселенной, но и множества других.
0: Другой способ справиться с тем фактом, что Вселенная является подходящей для существования живых существ, включает в себя слабый антропный принцип. По сути, этот принцип утверждает, что удивительные совпадения, поддерживающие жизнь во Вселенной, не следует рассматривать как нечто удивительное. В конечном итоге, наше присутствие здесь и наблюдение за этими совпадениями свидетельствуют о том, что они неизбежно должны существовать.
1: Этот аргумент был рассмотрен и признан несостоятельным. Возможно, самое занимательное опровержение включает в себя аналогию, придуманную Джоном Лесли. Он рассмотрел реакцию человека, только что пережившего расстрел. С одной стороны, предполагаемый объект казни не должен был бы особо удивляться тому, что он остался в живых, поскольку группа стрелков, отвечающая за исполнение смертных казней, промахнулась по нему. Но с другой стороны, для него было бы логично удивляться, что стрелки оказались столь некомпетентными.
0: Иными словами, проблема слабого антропного принципа заключается не в том, что мы существуем и можем наблюдать поразительные совпадения, которые позволяют нам существовать, а в том, что само существование Вселенной настолько точно устроено для нашего бытия, представляет собой исключительное явление, учитывая, что в действительности альтернативные варианты для ее устройства бесконечны.
1: Как мы уже видели, теория Большого Взрыва в космологии находит много общего с библейским пониманием сотворения мира. Это показывает, что история Вселенной не безначальна и, следовательно, подразумевает наличие первопричины и исходной точки. Именно в деталях вопроса о временных промежутках и последовательности процессов возникает противоречие между современной научной концепцией и богословскими учениями, опирающимися на Священное Писание.
0: Для некоторых людей достаточно считать, что концепция божественного происхождения Вселенной, изложенная в Библии, согласуется с космологической теорией Большого Взрыва, которая подразумевает наличие первопричины.
1: Те, кто придерживается более буквального толкования Библии, могут воспринимать доказательства теории Большого Взрыва в далеком прошлом, как годовые кольца в стволе древа жизни. Когда Бог только сотворил это дерево, его видимое взрослое состояние подразумевало целую историю его прошлого развития.
0: Даже если бы он сотворил только семя, это все равно подразумевало бы историю развития предыдущего растения, которое произвело это семя.
1: Если предположить, что древо жизни имело годовые кольца, что могло бы показать их исследование? Нам известно, что наличие годовых колец говорит об определенном возрасте растения, исчисляемом годами. Но если это дерево было создано на третий день, то откуда могли появиться кольца? Кто-то может заметить,

0: что если на дереве жизни все же существовали годовые кольца, то Бог ввел Адама в заблуждение. Но как еще Бог мог создать зрелое дерево?
1: Рассуждая подобным образом, если Бог создал Вселенную, а Вселенным присуще самопроизвольное развитие, как различить готовую для жизни Вселенную, созданную Богом только вчера, и Вселенную, которая развивалась до этого готового состояния миллиарды лет? Мы ведь имеем дело с уже готовой Вселенной и не можем заглянуть в ее прошлое, чтобы точно узнать, какой из этих двух вариантов был реализован в действительности.
0: Если наука изучает природные явления, которые повторяются и могут быть изучены путем проведения экспериментов, то сингулярность – событие, которое произошло только один раз, совсем не изучено наукой. Поэтому и сингулярность Большого Взрыва, и сингулярность творения трудно изучить с помощью обычных научных подходов.
1: Однако наука может дать некоторое представление о том, как произошло событие. Если Вселенная существовала не всегда и когда-то возникла, то, как свидетельствуют наши размышления и наблюдения, она имела причину своего возникновения.
0: У христиан существует точное понимание возникновения Вселенной. Оно закреплено в Священном Писании. В качестве первопричины создания мира выступает вечный Бог-творец, превосходящий все законы природы.
1: Более 2000 назад греческие и римские философы-эпикурейцы высказали предположение о природе Вселенной и невозможности существования богов. Эти теории, однако, не получили научной поддержки через исследования космоса человечеством.
0: Чем глубже мы понимаем Вселенную, независимо от теории Большого Взрыва, тем более изящной и наводящей на размышления о наличии замысла в ее появлении она нам кажется.
1: В конечном счете, неважно, зародилась ли Вселенная 6000 назад или прошли уже миллиарды лет. Сам факт того, что она имеет конечный возраст, факт, основанный, по крайней мере, на некоторых наблюдениях, не вызывает удивления.
0: Также примечательно и явно видно божественное вмешательство в установление фундаментальных физических констант, точная настройка которых ошеломляет космологов. В итоге небо и Земля свидетельствуют о величии Бога. И о делах рук его вещает твердь.

0: «И говорил Господь к вам из среды огня, и объявил Он вам завет Свой, который повелел вам исполнять, десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях».
1: Десять заповедей или десятословие – всеобщий, вечный и неизменный моральный закон, раскрывающий сущность Бога и Его волю в отношении людей. Десять заповедей были даны израильтянам в момент заключения их завета с Богом на горе Синай, вскоре после их выхода из египетского рабства. Согласно 24 и 31 главам книги «Исход», заповеди были начертаны самим Богом на каменных скрижалях и переданы Моисею. В Библии 10 заповедей изложены в 20 главе книги «Исход» и в 5 главе книги «Второзакония». «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай воной никакого дела. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай ничего, что у ближнего твоего». В Новом Завете Иисус Христос сводит весь закон к двум главным заповедям.

0: которые были озвучены еще в Ветхом Завете. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Апостол Иаков указывает на необходимость соблюдения христианами всех 10 заповедей. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Следуя моральному, десятословному закону повседневной жизни, мы открываем для себя всю полноту и богатство жизни в отношениях с Богом.
1: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего, и пребываю в Его любви».

0: Его называют апостолом язычников, хотя он не входил в число 12 апостолов Христа. Более того, участвовал в гонениях против его последователей, искренне веря, что творит богоугодное дело. Но после одной знаменательной встречи он не только сам стал христианином, но и в течение последующей жизни создал многочисленные христианские общины. Его послания составляют значительную часть Нового Завета и по сей день вдохновляют, наставляют и помогают верить. Павел, еврейское имя Савл, родился в начале первого века нашей эры на территории современной Турции, в городе Тарсе, в одном из крупнейших центров эллинистической культуры. Савл происходил из колена Вениаминова и, вероятно, был назван в честь принадлежавшего к тому же колену библейского царя Саула. Отец Павла был фарисеем. Об этом упоминается в книге «Деяния апостолов». И сам Павел был воспитан как фарисей, в хорошем смысле этого слова. Фарисеи были благочестивые люди, люди, хранившие древние традиции Ветхого Завета. Павел собирался стать раввином, то есть учителем, и с этой целью он учился у знаменитого раввина Гамалиэля, который был патриархом фарисеев. Это был тот самый Гамалиил, который предупреждал Синедрион не выступать против христиан, не преследовать учеников Иисуса. Отец Павла был римским гражданином, и Павел, соответственно, унаследовал это положение. В то время лишь немногие жители провинции Римской империи обладали статусом гражданина. С этим, вероятно, связано наличие у Павла римского имени, латинского «паулюс», то есть «маленький». Впоследствии, называя себя наименьшим из апостолов, в первом послании к Коринфянам, Павел, возможно, обыгрывал смысл своего имени.
1: «Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию».
0: Павел был самым ревностным среди других учеников в школе.

0: Гамалиила, когда он узнал о расправе над Стефаном, исповедовавшим христианскую веру, то пришел туда, и чтобы показать, что он сочувствует этой расправе, сторожил одежду палачей, которые бросали камни в первомученика. Но, может быть, в тот момент, когда умирал Стефан, в душе у Савла шевельнулось сомнение. Почему эти люди, эти последователи Иисуса Назарянина, стоят так твердо? И, быть может, чтобы заглушить свои сомнения, он отправляется в Дамаск, чтобы там, в корне, в колыбель, в зародыше, задавить новое движение назарян, так называли тогда последователей Иисуса. И здесь, по дороге в Дамаск, с ним произошло поразительное чудо. Савл сам об этом вспоминает так.
1: «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус, Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. Тогда я сказал: „Господи, что мне делать?“ Господь же сказал мне: „Встань, иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый, по закону одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: „Брат Савл, прозри“. И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: „Бог отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса“».
0: Он навсегда запомнил те слова: „Савл, Савл, зачем ты меня гонишь?“, который говорил ему Иисус. Савл понял, что Христос отождествляет себя со своей церковью. И здесь было начало его великого учения о церкви как о теле Христовом, как о полном единстве братьев и сестер. Так Савл Изгонителя стал проповедником Христовой истины. Первые ученики Иисуса были простыми, обычными людьми. Они точно и верно, не примешивая ничего своего, донесли до нас благую весть, добрую весть, Евангелие. Но чтобы это служение совершилось по всей полноте, чтобы о Христе узнали не только иудеи, должен был прийти новый человек, человек ученый, вооруженный богословской мыслью и силой Божьей. Наряду со знанием Торы из Нового Завета, очевидно, знакомство Павла с общими местами греко-римской культуры того времени, философии, литературы, религии и, прежде всего, риторики. Павел был гением, крупнейшим мыслителем, первым христианским богословом, первым христианским мистиком, который рассказал о своем опыте. Сам Господь отправил его к язычникам. Когда в городе Антиохии создалась первая смешанная община, первая церковь, состоявшая из евреев и греков, сирийцев и италийцев и других жителей этого многонационального города, надо было устраивать эту общину на единых началах. И братья отправили туда Савла. Антиохийцы ждали его прихода. Они ожидали увидеть какого-то особенного человека, потому что слышали, что он был гонителем церкви, и они знали, что его обратило какое-то чудесное видение –

0: Ход, вероятно, вызвал некоторое разочарование, потому что на вид Савл был невзрачным, небольшого роста, рано полысевшим. На первый взгляд он казался незначительным, но, присмотревшись к нему, можно было увидеть огонь, который горел в его глазах. Это была несгибаемая натура. Человек, никогда не видевший Иисуса Христа в дни его земной жизни, он видел его внутренним зрением. Христос обещал, что после того, как закончится его земная жизнь, он будет невидимо присутствовать среди людей и открываться им через Духа Своего, через Утешителя, Заступника. Так оно и было. Последователи, которые не видели земного лица Христа, видели его глазами веры. И Павел был первым из тех, кто рассказал об этом опыте. Чувство близости Христа у него было настолько реальным и обостренным, что казалось, Христос вот-вот вновь придет на землю. Поэтому апостол стремился быстрее донести миру спасительную весть. Павел обходил сначала малоазийские города, потом вышел на берег Европы со своими спутниками, проповедовал в Македонии, потом стал спускаться по Балканским отрогам на юг, побывал в Афинах и основал церковь в Коринфе. По существу, все восточное Средиземноморье было охвачено его проповедью. И так он действовал вплоть до мировой тогдашней столицы, вплоть до Рима, где он и окончил свои дни мучеником. Жизнь Павла была очень нелегкой. Сам он так писал об этом в одном из посланий.
1: «Я был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу».
0: Несмотря на все это, усталый, измученный трудами апостол Павел оставался верным и стойким союзником Иисуса Христа. Он был влюблен в Него, очарован им, им только и жил. Он так в этом признавался.
1: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение».
0: Павел готов был умереть, чтобы быть со Христом, но он должен был людям – иудеям, и эллинам, и варварам – всем. И Павел отдал свою жизнь на служение. Он не только проповедовал, он был первым организатором христианских общин, то есть церквей. Они назывались «экклесии», значит, народные собрания. Крестив людей, приобщив их ко Христу, он не оставлял церкви без внимания. Идя дальше, он продолжал руководить, посылал к ним христиан, обменивался с ними письмами, писал послания верующим разных городов. Вот из этих-то посланий и сложилась почти вся вторая основная часть Нового Завета. 14 посланий носят имя.

0: апостола Павла. Многие люди были к нему глубоко и искренне привязаны, и Павел отвечал им такой же нежной любовью. Вся жизнь апостола Павла до обращения, по его глубокому убеждению, была заблуждением и вела к осуждению. Благодать Божия помогла ему освободиться от обмана. И с этого времени апостол Павел старается лишь быть достойным Божьей благодати и не уклоняться от своего призвания. Он сознает, что нет и не может быть речи о каких бы то ни было заслугах перед Богом, потому что все дело Его милости.
1: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, с прошением и благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе».

0: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего».
1: Ближе всего к Иисусу были 12 учеников, которых он призвал, чтобы вместе с ними служить людям. Вероятно, что первые призванные ученики Иисуса, а ими были Андрей, Петр, Иоанн, Иаков, а также Филипп и Нафанаил, не всегда следовали за ним во время его путешествий, а иногда возвращались к своим прежним занятиям. Но после второго призыва они сделались неотлучными его спутниками, а вскоре и избранными в число 12 апостолов. Многие ученики Иисуса до их призвания на апостольское служение были рыбаками. Иисус мог называть их ловцами человеков, как бы намекая на их прежнюю профессию. Безусловно, эти события запечатлены в живописи. Посмотрите на фреску Доминика Герландая, которая находится в Сикстинской капелле Ватикана. Она наиболее полно иллюстрирует евангельский рассказ о призвании первых апостолов. Не только Петра и Андрея, но и Иакова и Иоанна. Таким образом, в одной композиции совмещены три разновременные события. Христос будто идет по берегу озера. В левой части фрески на заднем плане Христос обращается к Петру и Андрею. В центре он произносит свои главные слова: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». А вот на заднем плане справа Христос уже в сопровождении Петра и Андрея проходит мимо Иакова и Иоанна и призывает их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. В центре фрески Герландая изобразил Христа с вьющимися волосами и довольно густой бородою. Правую руку

рукою, он благословляет стоящих перед ним на коленях призванных апостолов. К этой главной центральной группе примыкают толпы народа. Слева сопутствующие Христу ученики, фарисеи и женщины, а справа люди всевозможных возрастов. Конечно, в евангельском рассказе от Матфея не упоминаются толпы людей, которых изобразил Герландая. Но вот Лука говорит об этом. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети». В персонажах, облаченных во флорентийские одежды XV века, современники художника обнаруживали много сходства со своими согражданами. На заднем плане фрески широкое озеро, по берегам которого раскинулись между холмами деревеньки и местечки. По озеру движется лодка с поместившимися в ней апостолами. Эта фреска чарует своей широкой манерой. Сцены призвания апостолов встречаются в западной живописи как отдельные фрагменты, причем сюжет с Петром и Андреем наиболее часто. Однако известны и примеры иллюстрирования призвания второй пары учеников – Иакова и Иоанна, сыновей Заведея. Перед нами картина Марка Базаити. У Базаити не только Иаков и Иоанн, но и их отец делают шаг из лодки навстречу Христу. В Лондонском музее королевы Виктории есть замечательный картон Рафаэля, где изображен чудесный улов. Согласно евангельскому повествованию от Луки, именно в это время, когда ученики Христа изумились множеству пойманной ими по слову Христа рыбы, учитель произнес свои сакраментальные слова, адресованные Петру. «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Поэтому на картоне Рафаэля Петр изображен в лодке коленопреклоненным рядом со Христом, а за ним Андрей в изумлении поднял руки, а во второй лодке Иаков и Иоанн. Картон сохранился чудом. Обычно картоны не ценились высоко, потому что нужны были лишь для изготовления с них гобеленов. Для этого их разрезали на части. За прошедшие годы это творение Рафаэля не утратило своего духовного и художественного значения, потому что Рафаэль рисовал Христа с благоговением и глубокой верой. В картоне, изобразившем сцену чуда с уловом рыбы, Христовы спокойствие и мудрость. Они противопоставлены высокой активности апостолов. Хрупкая человечность апостолов облеклась в красивое благородство, отражение внутренней силы, рожденной их верой. В изображенной сцене апостолы сосредоточены на Христе. Они готовы оставить все и последовать за Христом. И Христос исполнил их ожидания. Его ученики сделались способными учителями и проповедниками Царства Божия. Благодаря их деятельности весь известный тогда мир узнал о Христе и его учении. Более драматичным было призвание Христом апостола Матфея или Левия Алфеева. Известно, что будущий автор Евангелия был сборщиком податей, мытарем, то есть чиновником на римской службе. Его соотечественники, иудеи, ненавидели таких людей за то, что они служили завоевателям и не общались с ними. Но Иисус не остановился перед этим и призвал к апостольскому подвигу человека, жизненное положение которого было прямой противоположностью к евангельской проповеди добра и бескорыстия. Наиболее интересна композиция призвания апостола Матфея, написанная итальянским художником Микеланджело да Караваджо на рубеже XVI-XVII веков для капеллы Кантарелли в Риме. Евангельский сюжет воплощен здесь как развернутый в активном

драматическом действии эпизод. Художник сообщил картине качество подлинно живой реальности. Караваджо чрезвычайно рельефно выявил предшествующую часть жизни Матфея. Как сборщик податей, он представлен в окружении своих приспешников во время подсчета собранных денег. Справа в тени появляется в сопровождении апостола Петра Христос, жестом повелевающий Матфею идти за ним. Лицо Матфея обращено ко Христу. Он указывает рукой на себя, словно вопрошая, действительно ли к нему относится призыв Спасителя. И перед нами не какая-то далекая история, а событие, которое может случиться сегодня, в любой момент и с кем угодно. Божественная милость – это не знак, который способны увидеть лишь избранные. Посмотрите, все повернулись в изумление, кроме скупого, считающего деньги. Вместе с Христом и Петром в помещение врывается жесткое острие света, которое наталкивается на фигуры, зажигая в темноте ткани, перья, озаряя лица. Это луч реального природного света и одновременно знак божественной милости. С реальности как бы сняты покровы, и она обожжена внезапным светом. Так как все происходит в единственный световой миг, то нет развития действия. Святой Петр только повторяет жест Христа. Диалог главных героев лаконичен. «Ты! Я! Ты!» На лице Матфея противоречивая гамма чувств, удивление, сомнение и одновременно рождающаяся уверенность в своей предназначенности к апостольской миссии. Жест простертой руки к Матфею, руки Христа – это ключевой жест в картине. Одно это движение совмещает в себе несколько образных мотивов. Непогрешимую правоту и неотвратимость выбора. Физически ощутимое извлечение будущего апостола из житейской скверны и вдохновляющий призыв к высокому служению. То, что персонажи священной истории низведены художникам на уровень зримой, даже грубой реальности, что они просты и человечны, помогает устранить дистанцию между ними и между нами, зрителями. Это повышает силу воздействия картины. Художник воплотил в живописи с глубоким проникновением в суть реального человека и реальных жизненных отношений неодолимый зов нравственной силы. Этот зов вырывает Матфея из давлеющей над ним злобы дня, подвигает его к исполнению высокого предназначения, вплоть до тяжкой искупительной жертвы. Нужно иметь в виду, что разбираемая нами картина – это начальный пункт живописного цикла. В помещенном на противоположной стене капелле мученичестве Матфея зритель видит трагический исход этой коллизии. Призыв Христа к Матфею воспринимается как нечто неотвратимое от течения самой человеческой жизни. Призыв этот, столь неожиданный для Матфея, обращен не к нему одному. Этот зов обращен к каждому человеку. Он пробуждает к действию, заложенные в каждом человеке, нравственные силы, о которых сам человек часто и не подозревает. Этот зов может прозвучать в любой момент, как выражение высшей жизненной необходимости. «Следуй за мной», — говорит Христос. Готовы мы встать, оставить все и последовать за Ним, как это сделал Матфей и другие призванные ученики? Готовы ли мы стать учениками, друзьями и соработниками Христа, исполняющими то, что Он нам заповедал?

0: Продолжаем разговор о том, в чем разница между верой и религией. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада приветствовать вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина. И мы с вами продолжаем размышлять о том, что есть Евангелие, причем уже Евангелие в действии, на основе книги «Деяния святых апостолов». И вот и в прошлый раз об этом шла речь, и сегодня, ну и вообще в нашей жизни – достаточно часто мы, наверное, на этом останавливаемся и запинаемся, когда мы не можем понять, ну вот религия – это хорошо или нет? Вера противостоит религии или они идут вместе? Вот, Лена, как тебе кажется, в чем разница между верой и религией?
1: Ну, вообще, когда мы называем себя религиозным человеком, да, или верующим человеком, мы вроде здесь ставим знак равенства. Но вот часто, когда в нашем сердце или в нашей душе возникает какое-то противление и неприятие другого человека, да, когда вот из наших сердец уходит любовь, потому что вот вспоминаешь Павла, да? Вера, надежда, любовь, но любовь из них
0: больше.
1: Mm-hmm. То есть она пребывает вечно. И вот если из человека не уходит любовь, да, то его вера и его религия, она возвышает человека и приносит добро окружающим mm-hmm. людям. Mm-hmm. А если то и другое без любви, но это...
0: Это не от Бога.
1: Это не от Бога, да.
0: Угу. Очень интересно. Вера без любви мертва, да?
1: Да.
0: Сказано ведь, есть такие слова в Священном
2: так
0: Писании,
2: так же, как
0: да?
2: и без дел.
1: Да, да. да.
2: Угу. Потому что любовь, она ведь выражается не только в чувствах, не сколько в чувствах, сколько в действиях.
1: Да, в действиях.
2: В делах. Угу. Если нет дел, то какая же это любовь? То же самое и о вере сказано. Вера без дел
1: Мертва
2: сама по себе.
1: Да.
2: И вот тут мы с вами приходим к моменту, когда...
0: Мы сейчас в 6 главе «Деяния апостолов». Угу. И в каком ее этапе?
2: Мы закончили в 6 главе на 8 стихе, угу. где говорил, что Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. А вот дальше вот этот конфликт и начинается. Некоторые из так называемых синагоги либертинцев, киренейцев, александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном. Ну вот синагога, да, это иудаизм, то есть это не христианское уже течение, а это одно из течений иудаизма, которое проповедовалось в синагогах. Но синагога либертинцев, как вот мы тут выяснили, что это все-таки вольноотпущенники, бывшие рабы, которые потом стали ходить в синагоги и как бы статус иудейский опять вернули себе. Но это были, да, это люди были из иудеев в таких местах, как Киренея, Александрия, Киликия и Асия. И вот

0: эти люди, которые были в то время в Иерусалиме, из этих синагог, они... Что их побудило вступить в спор с Стефаном, мы не знаем.
1: Зависть. Но... Вот смотрите, в 8 тексте точно, что он совершал великие чудеса, знамения в народе, да?
2: Стефан,
1: и,
2: да?
1: Да. И это зависть. Вот явно прям прослеживается она, что вот после того, как он приобрел вот эту силу и совершал все, вот уже это было видимо, да, то есть он приобрел авторитет среди людей, известность среди людей. Это то же самое, как была борьба с Иисусом у священников, первосвященников, саддукеев и фарисеев. Вот, вот прям напрямую такая связь прослеживается.
0: Ну да, вот, то есть вот эти люди были очень религиозными. Они, не случайно отмечено, что они из синагоги. То есть там проповедовался закон Божий, да, Тора, Ветхий Завет. Ну, Ветхий Завет включает в себя не только 10 заповедей, да, но еще много-много других разных религиозных постановлений. Там, например, даже там омовение скамей, там посуды церковной, религиозной, то есть, ну, назначение
2: утвари.
0: Религиозного, утвари, да, разного. Ну и так далее. В основном там были вот такие вот очищения от скверны. Вот так было очень распространенный такой вот обряд, когда ты должен там или руки омыть там как-то, или там одежду как-то вот все вот это вот. И
1: это, не чтобы очистить, не прикасаться к чему-то.
0: Да, к язычнику даже. Запрещалось прикасаться к язычнику, потому что он осквернен. Он ходит по земле, где там мертвые люди, то есть, ну, как по кладбищу, что ли. И прикосновение к язычнику приравнивалось к прикосновению к мертвому телу. Это там последняя стадия нечистоты, что ли. И когда вот с таким вот, ну, настроениями, с такой религией, что ли, люди начинают слушать то, что язычники теперь, и иудеи — это одно целое, и теперь, значит, они также имеют такие же права, и главное, что они исполнены тем же, таким же духом сильным, который творят и чудеса, и знамения. Вот кто такой Стефан? Мы не знаем, откуда он родом, откуда он, язычником он был или иудеем, но общались-то они все равно с язычниками, бывшими язычниками, да, ставшими христианами. И это, наверное, возмущало представителей вот разных синагог. И в конце концов вылился вот такой вот конфликт.
2: Коля, я вот задам такой вопрос. Ведь вот то, что ты перечислил, омовение там церковной утвари или омовение одежды, ведь это все библейское.
0: Да.
2: В Библии это сказано. А вот ты утверждаешь, что вот эти люди, вот именно то, как они здесь описаны, что они вот стали, что ли, формалистами в этом. То есть они превратили вот это просто в религиозные обряды. Как вот нам не совершать такого? Потому что ведь вот, Лен, ты согласна с этим, что может так произойти, что мы берем какие-то церковные постановления и превращаем их в религиозную формальность и удаляем из этого любовь? Например, пришла девушка в церковь в слишком короткой юбке. Или, а еще не дай бог, если от нее запах, а вдруг вообще алкоголя, ну или того, что она курила. И ей вот кто-то считает возможным вот в первую очередь сказать именно об этих вот внешних вещах. Хотя да, мы знаем, что нельзя грешить там против своего тела, против своего здоровья, и нельзя употреблять там ни алкоголь, ни курить и так далее, и что нужно быть скромными. А она это все нарушает, это же не значит, что мы ее от этого меньше любим. То есть как вот эту вот, вот именно эту грань не перешагнуть?
0: Вот это все, то, что перечислила сейчас, это вот этим я страдал и я сам. Вот когда пришел в церковь, раньше я был человеком мирским, а вот теперь я стал человеком религиозным. То есть я теперь читаю Библию, я теперь молюсь, я теперь хожу в церковь регулярно, я теперь даже проповеди говорю с кафедры, и я должен там держать марку, я должен быть там примером, что ли, для всех, как вот пионер, всем ребятам пример. Угу. То же самое я приношу в церковь. Теперь я должен быть примером, меня должны все смотреть. Я должен из кожи вылезть вон, чтобы, не дай бог, чего-нибудь там сказать такое там, какое-нибудь слово неправильное там, или там что-то там смех там допустить какой-то еще. Это все

0: Ну, я не знаю, откуда это все приходит, но оно приходит. И я начинаю... Что я начинаю с этим делать? Вот, я не знаю, что с этим делать. Мне нужно просто дальше смотреть на Христа. Вот что, как он себя вел. Вот, то есть мне, опять же, Писание необходимо. Необходим и Ветхий Завет, и Новый Завет. И то, что делал Христос в своей жизни, мне нужно стараться подражать ему, что ли, следовать его примеру.
1: Если... Нужно просто понять сущность того, что он делал, да? Почему он это делал? И тогда это усвоить, то есть чтобы это стало. Ну, потому что он же ведь, наверное, тоже не приветствовал прикосновение к мертвому телу. Это же ведь вот за любыми обрядами, за ними стояли законы гигиены. То есть, да, прикосновение к мертвому телу, оно опасно, потому что можно заразиться чем-то. Ну, и там все другое, да?
0: А тем не менее, он сам прикасался к мертвецам. И они становились живыми. То есть, вот и здесь вот мне нужно вот было это все в голове уложить, как это вот совместить, вот это постановление и то, что Христос делает.
1: Просто... Ну и все-таки вот название нашей сегодняшней встречи «В чем конфликт веры и религии?» Вот мне почему-то кажется, что ключевое слово все-таки уже у нас прозвучало – это любовь. Вот то, что Лена сказала, да? Что если мы любим этого человека, который пришел в церковь, по нашему мнению, в неподобающем виде, мы его все равно будем настолько любить, что ему захочется прийти в нашу церковь снова.
2: Господь, да, все-таки действовал. Он не приемлет соединение с грехом, но он любит грешника. Да? То есть грешник-то соединен с грехом, да? У него нет никакого контакта с грехом, но он любит грешника. И он все сделал для того, чтобы грешника спасти, чтобы грешник стал чистым.
1: Да.
0: Все дело в том, что я не знаю Бога.
1: Вот, если я вот так то вот есть в корне этого думаю, всего, да?
0: Да, я не знаю его. Мне нужно его узнавать. Это процесс, это какое-то время. И от этой болезни, вот эта болезнь, да, вот этот религиозный фанатизм, вот это вообще религиозность, вот эта набожность,
1: гордость,
0: такая, ханжество даже. Я дома, я, может, там сбрасываю себя этот вот панцирь, этот костюм, да, и там, потому что долго в таком состоянии невозможно находиться. Ты все равно проявишь, какой ты на самом деле. И когда ты вот общаешься с Богом, и он тебе начинает показывать твое нутро, и твою наружность, и ты начинаешь видеть, что «а я-то что? А я-то лучше, что ли, вот этой девушки, от которой пахнет? Или я-то ведь ничуть не лучше, абсолютно. Вот сейчас, в данный момент, вот дома находясь там, без облачения. А потом я иду в церковь, и я, конечно, там всем улыбаюсь. Я там такой вот показатель, там талон.
1: Образец.
0: Образец. Это и есть религиозность, вот так, вот в понимании вот нашем сейчас. И я своими вот этими, своей религиозностью, я себе присваиваю теперь право кого-то наставлять, кого-то учить. Так делай, так не делай, это недопустимо, это никак неприемлемо. И начинается вот этот вот свод ограничений, свод правил. Религия апостолов совсем другая.
1: Там... То есть, а в результате мы людей от Бога отвращаем этим,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно. Мне нужно расти. Вот это какое-то время займет. Мне нужно что-то понять, что происходит во мне это все. Не с теми, кто приходит вот, в неподавающем виде или там запахом, а это вот здесь вот где-то гнездится, вот тут. Это я так реагирую. Это во мне что-то не так. И Бог показывает. И я сам-то этого не увижу. Я буду считать, ты правильно поступаешь? Вот выгнал ты ее отсюда, и все, ты правильно поступил. Ты молодец. Вот написано, вот-вот. Но Бог мне показывает. Он показывает, что так делать нельзя. Так, тебе нужно меняться. Смотри на меня. Смотри, как я делаю. Посмотри, что я делаю с этой вот блудницы, как я с ней общаюсь. Вот посмотри и подумай, и помолись мне, и я тебе дам Духа Святого, и я тебе дам любовь, которой ты так нуждаешься сам. И, конечно, да, все это, оно как-то вот, ну, не знаю, мы перебаливаем это, то есть мы проходим вот этот болезненный процесс, и эта болезнь, в конце концов, отступает, если мы все-таки смотрим на Христа, все-таки его познаем еще, еще, еще.

0: еще. И даем возможность Духу Святому нас все-таки направлять, утешать. Да, ничего, это нормально. Бог говорит, это нормально. Это так происходит со многими людьми, если не со всеми. Ты просто следуй за мной. Ты продолжай нести свой крест, да, но следуй за мной. Не за кем-то там, да, не за вот этим человеком, который кажется тебе очень религиозным и правильным. Нет, ты должен следовать за мной. Я тебя научу, я тебе покажу путь. И оно, да, оно не сразу, да, приходит. Я вот не сразу переболел этой болезнью детской. Но оно в конце концов, да. Я, может быть, чуть до конца это не освободился от таких вот, ну, не знаю, религиозных закидонов. Но, тем не менее, я уже по-другому смотрю на себя и на людей. Потому что так нельзя, вот, действительно. Потому что это все приводит, в конце концов, вот мы с вами прочитаем 7 главу, к чему это все приводит. Если вот в таком духе продолжать, как вот эти либертинцы из Александрии и так далее. Вот дальше мы, может, почитаем еще. Они не могли представить мудрости духу, которому он говорил.
1: О котором Стефан говорил, да?
0: О котором говорил Стефан. А что он такого говорил? А он говорил о Христе распятом и воскресшем. Он говорил о том, что тот, кого вы ждете в ваших синагогах, это вот есть Христос. Мессия. Те слова, которые вы читаете в Священном Писании, это его слова. Это слова все о нем. Весь Ветхий Завет о нем. И это тоже человеку религиозному в иудействе, вот этот вот пропитанный иудаизм, это тоже было не просто вот так вот принять.
1: Ну, они потому ведь и не увидели в Иисусе Мессию, да?
0: Да, потому что он какой-то языческой галереи.
1: Он простой слишком.
0: Он нечистый, он оскверненный вот этим всем язычеством. И поэтому, что его слушать? Тем более, он откуда пришел? Из Галилеи. Иисус разве оттуда приходит? Он из Вифлеема должен прийти-то. А вы тут что-то говорите. И вот это вот невежество в Священном Писании, при всем знании его буквы, они совершенно упустили таким духом оно написано, и о ком. И Мессия в их понимании – это строгий религиозный фанатик, который сейчас вот свои правила по всему миру распространит, и все будут как шелковые ходить по струнке, а мы будем тут с ним рядышком и управлять всем этим народом. Ну, вот в таком, наверное, в аспекте виделось им своя вот это, свое будущее, своя вера и своя религиозность. И посмотрите, как они себя ведут. Действительно, они научили некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея. Вот
1: то есть научили обмануть кого-то, да? То есть это для них было приемлемо, учить кого-то обманывать.
0: Да, вот как назвать вот эту религию? Вот такую. Ну, никак с верой в Бога не связанную, это точно.
2: Но это точно так же, да, как и со Христом поступали, да? Когда точно сказали, религиозные лидеры сказали, что он силой Вельзевула совершает все чудеса, и все его деяния освящены силой Вельзевула. То есть Бога назвать, вот это уж хула такая на Бога и на Духа Святого, что трудно даже себе представить.
0: Ну, опять же, их тут кто-то, это какой-то дух их возбуждал, вот они...
2: Да?
0: Потому что сами стали возбуждать народ, и старейшин, и книжников, и напав, уже вот силу стали, уже вот физической расправы готовы были совершить тут.
2: Да, схватили, повели в Синедрион.
1: Это все со Стефаном происходило?
0: Да. Это все люди религиозные делали. Не какие-то там язычники, не знающие вообще ни о чем. А вот именно люди, которые сведущие в правилах, постановлениях вот всех этих, как правильно делать, как правильно галстук носить, как правильно одеваться и что делать. В общем, все они знали.
1: То есть Духа Божьего они не ощущали.
0: А совершенно другой Дух работал, да?
1: Да, не воспринимали Дух Божий.
0: И предоставили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Вот о каком законе они упоминают тут? Ну, закон должен быть детоводителем к Христу. У него такая задача. Это закон вот тех самых постановлений, которых много очень написано. Вообще Ветхий Завет написан. Вот одни постановления, да?
1: Все.

0: Особенно пятикнижие, да?
1: Да, Тора, да. Книга Левит, там, Исход. Все вот это должно было людей вести к Христу.
0: Детоводитель ко Христу. Закон детоводитель.
1: Да, да, да. Вот об этом законе и речь. А то, что он хульный слован закон, то есть, ага, Стефан, очевидно, говорил, что вот теперь вот все эти жертвоприношения, все эти вот обряды, которые совершаются в храме, они потеряли смысл свой.
0: Потому вот, что совершена истинная жертва, принесена Иисус Христос.
1: Потому что пришел Христос уже, вот истинная жертва, да, Агнец Божий. И теперь они не нужны, все эти церемонии, они как бы... И ваше отношение к язычникам, вот как вот стена у вас там, один мир, другой, она теперь рухнула, все. Теперь, вон смотрите, где язычники, они все в церкви, вот все, со всех мест там приходят, крестятся.
0: То есть их Божья любовь привела.
1: Мало того, они еще получают дар Духа Святого. Они делают такие чудеса, как и Стефан, там, как апостол.
0: Да, всего скорее он, наверное, из язычников все-таки был, да? Потому что они все-таки вот это вот религиозное, у них фанатизм, он горел на них.
1: Да, они неискушенные были в этом, да.
0: Да.
1: И вот мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие, то есть храм, и переменит...
0: Это вот как раз вот противники Стефана говорили.
1: А да, да, вот эти лжесвидетели, которых нанимали, что ли, и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. Вот, конечно, отчасти они и правы, потому что храм-то в конце концов был разрушен. И это случилось не потому, что Иисус это сделал. Да. Кто разрушил храм в итоге-то? Римляне. А в итоге они сами разрушили себе. Да. То есть они вот своим противодействием, своей, вот этой своей религией, вот, которой они так вот гордились, кичились, что ли, они противопоставили себя Святому Духу и Христу распятому и воскресшему. И таким образом они вот отсеклись, что ли. И люди, которые отсекают себя, отсекаются от помазанника, от Христа, они, не знаю, они под угрозой вообще уничтожения как-то. Ну, что, на что им можно еще рассчитывать в этом мире?
0: То есть они под угрозой вот потеряться, да? Ну, да. То есть быть уничтоженным грехами своими. Дьявол,
1: потому что
0: да?
1: Грех возьмет власть, да, и сатана возьмет такую власть, что человек уже потом вряд ли вырвется сам, самостоятельно, если только не возопьет к Господу.
0: Ну да. Господь – жизнедатель, да, и оторванный от источника жизни, да, это просто уже превращается и прилепляясь к греху, да, то есть это за грех смерть. То есть ты смертный человек, оторванный от дерева жизни. По сути дела, Господь дает жизнь.
1: Ну да, привиться всегда можно к маслине, к этой корню. Но захочешь ли ты это делать, вот это очень большой вопрос. И хватит ли у тебя сил вообще признать себя таким вот нуждающимся в Боге? И поэтому вот, такое противодействие между верующим человеком и религиозным человеком, то есть человеком, находящимся в рабстве своих вот этих каких-то законов, ограничений, постановлений, и считающий, что вот это суть богопознания, суть святости, и это путь в Царство Небеса вот такими вот методами, строгими ограничениями. Но Христос это все разбивает, все вот эти догмы, и говорит, что Бог действует независимо от вашего знания Его, то есть знания о Нем. То есть гораздо, гораздо обширен, Его заповедь гораздо более обширна, и вот даже закон гораздо более обширен, чем вы думаете. Вот вы его свели в какой-то свод, там 600 ли там правил было, или еще больше, да. Но это очень, это капля какая-то. Вот вы просто свели вот Бога просто в какую-то капельку. Ну, и, конечно, результат какой? Результат, вы сами стали такими вот каплями, незначительными. И пытаетесь сделать такими же всех остальных. И получается так, что вот государство,

0: ваши рушатся в результате. Приходят римляне, приходит потом еще кто-то, потом Иерусалим превращается в руины, и все, иудеи рассеиваются по всему свету, как все остальные колена. Это потому, что вы вот так себе поставили. Угу. Такую религию создали. Религию самоуничтожения, что ли, получается.
1: Ну что, Духом Божьим пренебрегли, да? В угоду, ну вот,
2: соблюдение, да, человеческим правилам и постановлениям. Да.
0: Причем интересно, заканчивается эта 6 глава 15 стихом. Все сидящие в Синедрионе, они же привели в суд все удилище Стефана-то. Не просто так вот на улице рассуждали. Уже обвинение. Они хотели его просто казнить. И в Синедрионе все сидящие, смотря на него, то есть на Стефана, видели лицо его, как лицо ангела. Вот что это значит?
2: Ну, сияние.
0: Это как будто Божье лицо. Да? Они да, все поняли, да. что это как бы Бог вот сейчас сияет. Вот,
2: через него.
0: Через него, да, просиял, высеял его славу. Вот, похоже, случилось тогда в Гефсимании, когда люди пришли за Иисусом. А он спросил, кого вы ищете? Он говорит, Иисус Назарея. И тут Иисус просиял, вот его слава так просияла, что они там отскочили, на землю упали все. И притом опять потом очухались, встали, и опять тот же вопрос, ты ли Иисус Назарея, да, мне, нам нужно взять. Но второй раз Иисус уже не вот...
2: То есть они стали слепы и не могли уже действительно видеть. То есть там их осиял этот свет, да, и они как бы спрятались от этого света и потом стали просто слепыми. А вот вы вспоминаете, как у Иисуса, а у Моисея после 40-дневного времени общения с Богом, да, он пришел в народ свой, да, и не могли даже его сияние лица его не могли выдержать. Ему покрывало приходилось одевать на лицо свое. То есть вот что Господь дает вот при своем общении. То есть вот это вот слава Божья, сияние Божье. Но это вот всего скорее характер Божий, да, вот таким проявляется силы.
0: Ну, то, что вот они как...
2: А и они тут говорят, что он, Моисея, тут хочет это, ну, отменить все постановления, да, то, что передал нам Моисей. Да. А он потом начнет от самого начала, от творения, по сути дела, говорить им историю народа, да, и какой он там, мы на Моисея. Он, наоборот, все это хочет сказать, что вы народ Божий, очнитесь от сна.
0: Нет, просто вот это говорит о том, что насколько все это вот въелось в суть этих людей, вот эти все правила, и что они не могли ими пожертвовать даже в свете лица ангела. Вот они видели это лицо ангела, но нет, но все равно мы продолжаем стоять на своем, все равно мы правы, несмотря на то, что он как ангел тут. И мы это признали даже, что это что-то не один, это Божий ангел, скорее всего. И тем не менее, вот упорство вот это вот самоуничтожение. Вот, только вот так вот можно определиться. А вот дальше 7 глава. Это одна из великих глав Библии, я считаю. Потому что то, что сказал Стефан, ну, это не просто вот краткий экскурс в историю народа Божьего, но это проявление Иисуса Христа в человеке. Вот то, что делает Дух Святой, вот его деяние с человеком, если человек ему
2: не препятствует, не противится.
1: Да. Вот. То есть Дух Святой проявился в Стефане, да?
0: Да, он в критический момент, когда его судили и хотели присудить к смертной казни, он вот тут проявил себя как, ну, как Христос, что ли. Это было воплощение, еще одно воплощение Христа, что ли. Вот так можно, да. Хотя это звучит как-то немножко, кажется, богохульно. Но, тем не менее, Христос в вас, это не просто так вот сказано.
1: И у тебя, Коль, это прослеживается вот, ну, на протяжении наших встреч. Я знаю, что вы, дорогие друзья, высоко это цените, потому что это новое такое понятие, хотя оно старое, оно библейское. Просто оно пока ускользало, что ли, от нашего внимания. Нам трудно было понять, что это такое.

0: А вот, Коль, мне нравится, как у тебя это звучит, что слова, что «живу уже не я, но живет во мне Христос», вот их надо вот понимать буквально, да?
1: Буквально, да. Угу. Это никакой не образ и не метафора. Это вот реально, потому что Христос реален, Дух Святой реален, Бог реален, и Он, вот Он таков, Он хочет жить в человеческой плоти.
0: И Он живет каждым из нас. Он, вот у Коли это прозвучало, видит нашими глазами, слышит нашими ушами. Он хочет это, да? Но это в том случае, когда мы, ну, действительно, когда наш взор, что ли, устремлен на что-то светлое, а не на что-нибудь гадкое, да? Когда мы стремимся слышать и говорить, ну, богоугодные вещи, а не какие-то противоположные. То есть тогда Он нами, ну, через нас живет, да?
1: Ну, да. И Он хочет жить в каждом человеке. Вот это Его страстное желание прожить жизнью,
2: да, каждого,
1: каждого, угу, кого Он создал на этой земле. И Он, по сути, воплощается в каждого человека, который приходит в этот мир, угу, и живет его жизнью. Вот это удивительно.
0: Да, представляете, угу, вот как это повышает нашу ценность, да? Как это вот утверждает наше истинное достоинство, что Бог хочет жить моей жизнью, что, ну, мне нужно пригласить его, захотеть быть с ним, да, и потом просто, ну, вот радоваться, получать огромнейшее какое-то удовлетворение от того, что мы думаем, ой, да я ведь вот сама-то и не смогла бы так, а мне это и не свойственно, а вдруг во мне проявляется вот какая-то такая, ну, доброта, ну, всеобъемлющее, что ли, вот, любовь, ну, какие-то вот именно черты Христовы. Вот ведь как это, ну, вот, как велико влияние Божье на нас, да?
2: У меня сейчас вот, когда вы говорили все эти чудесные слова, такое, да, вот, ну, один день там на Пасху говорят «Христос воскрес», и там отвечают «Воистину воскрес». А ведь вот, по сути дела, мы каждый раз, видя вот это вот проявление Христа в человеке, да, можем сказать «Христос воскрес», а ты можешь сказать «Да, воистину воскрес». И это происходит, по сути дела, каждый день на наших глазах, в наших близких и дорогих, когда мы видим вот именно явление Христа. «Христос воскрес». И тот человек может сказать, да, Он воистину воскрес. Я сам вижу, что это не я, а Христос живет во мне. То есть это вот чудо, которое совершается на наших с вами глазах. Mm-hmm. То есть это чудо.
1: И вообще Бог побуждает нас смотреть на человека, как на Христа.
2: Да,
1: то есть
2: да,
1: видеть в человеке или стараться увидеть в нем Христа. Mm-hmm. Вот.
0: Стремиться.
1: К этому, да, то есть хотеть. Мне хочется
2: и вот, самое главное, вот, помогать ему раскрывать вот эти вот, ну, как бы вот Христа в себе. Чаще всего мы все-таки, ну, не пытаемся, наоборот, в человеке какие-то негативные качества культивировать. Ну, я имею в виду своим, там, может быть, каким-то пренебрежительным отношением или еще что-то. То есть тогда в человеке проявляется негативное. А когда ты хочешь, ну, чтобы человек проявил хорошее, да, то есть ты его побуждаешь, ты его вот, ну, как бы вот так вот прям, ну, как в земледелии, да? Ну, все вот нужно окопать, все удобрить, чтобы вот это вот семя добра, оно возросло.
0: Да.
1: Это уже работа на сверхвысоких частотах.
2: Да.
1: Который разогревает человека. Ну, а вот, да, дьявол старается, чтобы мы на низких вибрациях работали.
2: Да, вот эта критика, вот это вот желание кого-то подговорить, кого-то еще чего-то. То есть это вот, ну, явно дьявольская работа, да?
0: То есть видеть худшее в человеке.
2: Худшее в человеке, и главное стараться его, чтобы он проявил это худшее. Не к лучшему, да, вот это провокация.
1: Угу. Ну вот, Стефан начинает свою речь в оправдании, что ли. Тогда первосвященник сказал, так ли это? А так ли это? То есть обвинение, которое представили вот эти посетители синагог, представили ложных свидетелей, и которые говорили, что он говорил,

0: богохульные слова, Стефан, на святое место сие, как бы, да, и на закон. И первосвященник спрашивает, так ли это? Но Стефан прямо не отвечает.
1: Угу.
0: Он отвечает с великой Божьей мудростью. Вот то, чего еще, ну, что еще дает нам Господь, любовь, да, вот благорасположение к людям, Он еще дает нам мудрость такую, угу, что иногда удивляешься, неужели это вот это я так вот сказал или там сделал тогда.
1: А мудрость вот, свыше, да, это называется?
0: Мудрость, да, нисходящая, данная, свыше. Нисходящая свыше, да. Он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан. Вот так вот начал свое оправдание. То есть вот в экскурс такой вот, в историю, в исторический экскурс израильского народа, откуда он вообще появился, кто был его отцом, кто был первым евреем на этой земле. И вот он,
1: то есть он говорит на их языке.
0: Начинает от Авраама.
1: Да, да? Но в то же время, да, вот по этой речи, понимаешь, что он все-таки, наверное, из иудеев.
0: Не хуже знает Писание,
1: да,
0: чем,
1: да,
0: апостол,
1: да,
0: Павел.
1: Да, да, да. То есть я-то вот сначала говорю, наверное, возбудил их дух, потому что он был из язычников. А вот здесь ты начинаешь понимать, что он из, ну, собрат их.
0: Но первосвященник так это спросил, желая его напугать там.
1: Да, да.
0: Видишь, какие страшные обвинения. Так ли это? И он, наверное, ожидал сейчас. Он, не-не-не-не, я такого не говорил, это все не я, это там кто-то там другой и так далее. Ожидали вот такой реакции, наверное. Потому что, ну, они думали, что убив Христа, вопросы все были решены, все.
1: Угу.
0: Со смертью Христа все закончилось, и народ Божий будет жить так, как жили ранее, и мы тоже так же вот будем продолжать ими руководить, но они тут видят, слышат о чудесах, там Петр и Иоанн кого-то исцелили, потом эти вот что-то, Стефан что-то там какие-то творит вещи такие вот непонятные, и что-то они уж больно похожи на этого Иисуса Христа, вот все вот эти чудеса, mm-hmm, все вот это, все эти проявления, уж вроде бы уничтожили одного, а их он раз, два, там, их вон сколько, один за другим. И всех надо убивать теперь, что ли? Вот, то есть вот так вот. И не было такой мысли, что, может, это от Духа, там, а может, это от Бога все. Не возникло даже. Продолжает вот в этом направлении вот религиозный человек действовать. Надо их уничтожать. Несмотря на то, что лицо ангела, там не лицо ангела, это все нам не надо, это все не так. И вот они в страхе. То есть священник этот был в страхе за свою судьбу, что ли. И от страха он вот так вот хочет напугать другого своими вопросами. И вот Стефан начинает вот этот экскурс. И третий стих здесь. «И сказал ему, выйди из земли твоей, Аврааму, Бог сказал, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской, поселился в Харане, оттуда по смерти отца его переселил Бог в сию землю, в которой вы ныне живете.
1: Угу.
0: Друзья, вы откуда взялись-то? От Авраама. А от Авраама откуда? А, вы помните откуда, да? Из Харана, земли халдейской. А что такое земля халдейская-то?
1: Языческая.
0: Это совершенно не иудейская земля. Там не было еще никаких иудеев. Все это взялось из языческого мира, оказывается. Авраам-то, оказывается, был язычником. Он набрался оттуда, скорее всего, и разных и обрядов там. Вот в том числе, я думаю, что, может быть, обряд обрезания оттуда берется. То есть как-то это все... Иисус говорит, от отцов. Не от Моисея это обряд-то, от отцов. То есть, возможно, и этот обряд такой, ну, странный на первый взгляд. Зачем вот это делать, вот это обрезание? Зачем это Богу? То есть, скорее всего, это все впиталось в Авраама уже тогда. И вот вы теперь мне говорите, что я там с язычниками там еще что-то делаю. А вот вы-то сами кто? Вы сами из языческого мира. Поэтому давайте-ка это маленько поутихните сначала для начала. Остыньте, угу, чтобы там такими обвинениями бросаться там как-то. И вот с этого он как бы начинает. Но мы сегодня, наверное, закончим на этом пока. И продолжим в следующий раз.

0: потому что такую речь, ну, за один раз, наверное, не охватишь. Угу. Ну, а сегодня у нас уже время, к сожалению, кончилось.
1: Угу. Ну, вот очень интересно. То есть то, что мы сейчас узнаем, это то, что Авраам, можно ведь, Коль, сказать, да, что он все-таки был первым евреем?
0: Да, да, он так назван в Писании.
1: Вот. Но он стал евреем уже во взрослом возрасте, а до этого он был язычник. Вот ведь что. А он, тем не менее, считается отцом всех верующих монотеистических религий, то есть тех религий, в которых единобожие, да, а единобожие у нас в христианстве, конечно, оно также в иудаизме, оно в мусульманстве. То есть Авраам является отцом всех верующих в единого Бога. И вот нам и предстоит с вами на следующей встрече слушать дальше то, что Стефан говорил, как он рассказывал об истории прихода Мессии, как наш Господь Христос явился на эту землю. Вот мы это будем слушать из уст Стефана. И очень важно нам будет потом понять, что произошло со Стефаном и почему, и самим, ну вот, не оказаться в положении тех, кто в итоге побил Стефана камнями, да? Ну что ж, спасибо огромное, Лена, спасибо огромное, Николай. И вам, дорогие друзья, тоже спасибо, что провели с нами это время. Ждем следующей встречи с вами. До свидания.

Нужно ли знать Библию досконально? Имена, события и различные географические названия. На самом деле в этом нет необходимости. Хотя некоторые люди очень сильно делают акцент на знании Библии как сборе информации. То есть они хотят знать досконально. Иногда выучивают тексты наизусть. Иногда заучивают названия и помнят все имена, города, местности, где что находится, в какой последовательности. И, казалось бы, это хорошо, потому что человек ориентируется в Библии, может легко найти тот или иной отрывок и что-то пересказать. А может быть, если ему зададут вопрос, то он может описать какие-то события легко, без ошибок. Но на самом деле назначение Библии не в этом. Она не состоит в том, чтобы мы попытались все знать, владеть какой-то информацией. Священное Писание давалось не для того, чтобы мы владели информацией, а для того, чтобы мы понимали смысл Божьего повеления и жили по нему. Для Бога куда важнее, чтобы я жил, как Он велит, а не знал, кого как звали, где это происходило, в каком месте и в какое время это случилось. Конечно, не нужно впадать в крайности и отказываться от просто знания досконального библейской истории или каких-то сюжетов, событий и так далее. Но Священное Писание, прежде всего, это Слово Бога. Бог говорит через Него к нам, затрагивает наш ум, наше сердце и нашу волю, чтобы мы так жили и так поступали. Чтобы мы осмысляли свою жизнь через призму того, что Он говорит, но не через призму того, чтобы мы знали, где что находится, кого как зовут и когда это происходило. У верующих города Коринфа была такая проблема. Они подумали, что они знают все. И это знание их надмило. Так что апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 8 главе, так и говорит. Знание надмевает, а любовь назидает. Любовь – это отношение. Это что-то, осуществляемое на деле, на практике. Человек может действительно не всегда знать и помнить названия событий из Библии.

Но если он живет по любви, если он любит Бога и любит людей, если в этом отношении он горит желанием исполнить Божью волю, вот это главное для Бога, важнее, чем какое-либо знание. Поэтому нам не нужно знать досконально Библию. Нам нужно ее понимать смысл и поступать по ней.

0: В ресторанном бизнесе работает большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
1: Смотрите, чтобы никто никому за зло не воздавал злом. Напротив, всегда стремитесь делать добро и друг другу, и всем.

Я приветствую вас, дорогие друзья. Наш Бог – удивительный Бог, и Его действия подчас нам непонятны. Но для того, чтобы узнать, что Он хочет от нас, для этого не нужно много усилий. Очень важно просто прислушаться к Нему и поверить в Него. Когда Иисус был на нашей земле, то свою цель прихода, цель служения, он описал краткими словами, которые говорил когда-то Исаия. Они записаны в 4 главе Евангелия от Луки, 18 тексте. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Пока Иисус читал эти слова, все глаза были устремлены на Него. Все соглашались, потому что эти слова были знакомые, всеми выучены наизусть. Эти слова говорили о будущем Мессии. Но когда Иисус сказал после этих слов, что ныне исполнилось Писание сие, здесь мышление слушателей напряглось. Он начал им говорить объяснение. Он начал им говорить, что они могут услышать. Но что Он им сказал? Он им не говорил, что вы тот народ, который действительно идеально слушаете Бога. Послушайте, что дальше Он им сказал, когда они наполнились гневом. Это также 4 глава Евангелия от Луки, 27 стих. «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее. И ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости». Почему они исполнились ярости? Неужели исцеление Неемана произвело на них такое впечатление? Нет. Иисус указал им на их грех. И грех этот заключался в том,

они знали Бога. Они знали о том, что Господь требует от них, но не верили Ему в своей жизни. А Нейман, язычник, пришел, получил исцеление и поверил в Бога. Я хотел, чтобы мы сегодня...

в этой истории. О Неемане написано в 4 книге царств, в 5 главе. Это был военачальник войска сирийского. Человек весьма почитаемый, смелый, хороший воин. Единственное, у него была проблема. Он был прокаженным. И то, что он носил с собой эту болезнь, она не мешала ему одерживать победы. Даже одна из побед, которая была одержана сирийцами, написано, что Бог даровал победу через этого человека сирийцам. Как-то сирийские отряды вторглись в приграничные зоны Израиля. И вместе с тем, что они совершили, была в плен захвачена среди многих и девочка одна. Она попала служанкой к жене Неемана, в дом Неемана. Находясь там и видя проблему своего господина, она сказала слова, которые записаны и попали в Библию. Они записаны в 5 главе 4 книги царств. «И сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Удивительная девочка. Она попала в плен. Можно было озлобиться, можно было из страха не желать ничего доброго своим господам. Но она воспитана была по-другому. Она воспитана была в вере в Бога. И она видела перед собой не врагов. Она видела перед собой не тех, кому бы она желала уничтожения и проклятия. Она видела перед собой творение Божье. И желая господину облегчить жизнь, желая господину самого лучшего, она прибегнула к самому сокровенному. Она пожелала ему обратиться к пророку Божьему. Этот человек ухватился за эту идею. Мы понимаем, что он был богат при царе и имел все доступные на то время возможности исцеления, но ничто не помогало. Он ухватился за эту идею, ухватился обеими руками и пошел, рассказал царю. Царь говорит, пожалуйста, сходи, я напишу письмо, я все сделаю со своей стороны, сходи. Он идет, берет с собой свиту, берет с собой все необходимое, золото, серебро, так как знает, что лечение всегда платное. Он приходит к царю Израильскому, подает ему письмо. И вот здесь наступает удивительный момент. Царь Израильский знает Бога, приходит в храм, поклоняется Богу. Но когда получает прошение, чтобы позволить Богу участвовать в жизни, он не знает, как это сделать. Маленькая девочка знала, как это сделать. А царь Израиля не знает, как это сделать, где найти выход. Но когда об этом узнает пророк Елисей, он посылает к царю и говорит, направь его ко мне, пусть он узнает, что есть пророк в Израиле, что есть Бог в Израиле. Нееман приезжает на колеснице к дому Елисея. И что он встречает? Здесь начинается испытываться вера Неемана. Что происходит? Нейман приехал на колеснице со всей свитой, с такой помпой, можно сказать. Елисей даже не вышел к нему. Он посылает своего слугу и говорит, иди окунись 7 раз в Иордане. Это настолько возмутило Неемана. Во-первых, что к нему не вышли, даже не поприветствовали.
Потом в его диалоге

Прочтите, пожалуйста, эту историю. В его диалоге говорится, что он вообще думал, как будет происходить исцеление. Он говорит: «Я думал, что он выйдет ко мне, поприветствует меня. Я думал, что он возложит на меня руки, помолится, и я получу исцеление». Какое мышление? Человек не первый раз у врачей. Он знает схему исцеления. Он знает схему, как действуют все врачи. Ему это знакомо. И он мыслит именно так. Он придет, отдаст деньги, на него возложат руки, и он исцелится. Но как услышать Бога? Бог не действует по нашей схеме. Нейман не слышит сразу этих слов. Он во гневе разворачивается и хотел уже уезжать. Но у него нашлись мудрые слуги, которые подошли к нему и говорят: «Слушай, но если бы он что-то сложное сказал, разве бы ты не сделал? Сделал бы». А он простое говорит: «Пойди окунись всего лишь 7 раз по его слову». Нейман послушался, потому что нужда исцеления была огромна. Вся его гордость, все тщеславие, которое было у него, все то, что было на душе, что разделяло, это все он сложил в сторону. Нужда исцеления была огромна, и он послушался. Пошел 7 раз, окунулся, и после 7-го раза, когда он вставал, то до этого, я думаю, что его посещали чувства. Что это будет? Не унижение ли это очередное, когда он что-то делает, а ничего не происходит? 6-й раз, 7-й раз. И вот он встает после 7-го раза, и он исцелен. Человек полностью похоронил свою старую жизнь в этих водах Иордана. Все его сомнения относительно Бога, все его сомнения относительно правильности жизни, они были погребены. Символ очищения от проказы в воде, который остался. Вот этот символ действия, когда он окунулся в воду и очистился, показывает нам, что мы тоже можем прийти пред Господом. И Господь очистит нас от проказы. И только после очищения, только после освобождения от проказы, этот человек полностью поверил в Бога. Что происходит дальше? Он приходит вновь к дому Елисея. Елисей выходит, благословляет его. Он заверяет Елисея пред всем народом, как бы перед всей вселенной, говорит, что я буду служить Богу, просит прощения за свои действия, которые будут вынужденными, берет землю, предлагает ему плату. Елисей отказывается, полностью отказывается. Он возносит хвалу Богу, уезжает. И здесь наступает еще один известный момент. Слуга Елисея, Гиезия, зная господина своего и видя, что происходит, он осуждает Елисея. Он думает о Елисее примерно так. Слушай, почему он отказался? Мы и так бедно живем.

и так не хватает денег, и так школы, какие пророческие создаются, можно было бы какие огромные дела сделать, ведь столько денег предлагалось. Всегда он поступает так просто. Ему невозможно доверять, и если он так дальше будет поступать, то мы останемся бедны. Я принимаю решение. И вот эти слова «жив Господь» говорят о его решении твердом, что он осудил Елисея. Елисей просто по-простецки поступил. Он догоняет Неймана, говорит ему свою историю, берет у него деньги, одежды. И когда он пришел, он получил, к сожалению, то, что было у Неймана. Этот грех проказу. Почему так произошло? Когда Неиман получил исцеление от Господа бесплатно, никто не взял за это деньги, то это была бы мощнейшая проповедь о том, что Господь исцеляет. Но теперь эта проповедь была подпорчена тем, что при истории «расскажи, что случилось, как произошло исцеление», можно было бы услышать такие слова. Да, можно получить было исцеление, но, знаешь, все одинаковые. Все берут плату, всем нужны деньги, и никто не отличается. Ну да, получил исцеление талантливый человек, но никто ничем не отличается. То, что совершил Гиезия, было сразу осуждено. Осуждено, потому что вся проповедь, все усилия были сведены на нет. О чем говорит нам эта история? Как нам услышать Бога? Господь готов исцелить нас от проказы греха. Но Он, как и от Неймана, требует полнейшей покорности. Господь желает, чтобы мы в точности могли сделать все, что Он предлагает нам. Только после того, как Неиман очистился от проказа, он смог полностью понять Бога и услышать Бога. Когда мы позволим в своей жизни Господу работать над нашим сердцем, чтобы Он очистил нас, тогда мы придем к тому моменту, когда мы поймем Бога. Когда Господь очистит нас от проказы греха, тогда мы поймем Бога и услышим Бога. Проказа мешает слышать и слушать Господа. Проказа мешает нашему мышлению работать по отношению к Богу, чтобы слышать Его. Только после очищения этой проказы можно услышать Господа. Я приглашаю тебя, дорогой слушатель, позволить Господу очистить свое сердце.

Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. Конец дела лучше начала его. Терпеливый лучше высокомерного. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце, потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра, но при

А сходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Смотри на действие Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Можно ли уговорить Бога поменять решение? В жизни Авраама произошел однажды такой случай, когда он пытался повлиять на решение Бога. Что из этого вышло? Что такое ходатайственная молитва и как правильно ее использовать? У нас в гостях магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
6: Здравствуйте.
5: Мы продолжаем тему, изучать историю Авраама и его семьи. Открываем снова книгу «Бытие». И мы закончили в прошлой программе разговор на том моменте, когда ангелы, по сути, Саре объявили о том, что она в течение года станет мамой. Угу. Вот объявили и пошли. Пошли дальше. По своим делам.
6: Отправились в Содом, как мы читаем. Угу. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословится в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь: вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, какой вопль на них восходящий ко мне Богу, или нет. Узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом, Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников, неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников о нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведника с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал: если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. Авраам сказал в ответ: вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь народ? Он сказал: не истреблю, если найду там 45. А Авраам продолжал говорить с ним и сказал: может быть, найдется там 40. Он сказал: не сделаю того и ради 40.

0: И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30». Он сказал: «Не сделаю, если наберется там 30». Авраам сказал: «Вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20». Он сказал: «Не истреблю ради 20». Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу. Еще однажды, может быть, найдется там 10». Он сказал: «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Вот такая интересная история. История торга. Но на Востоке торг на самом деле вполне себе уместен. Более того, даже как бы люди обидятся, если не торгуются с ними. Восточный базар – это место, где вот в этом торге как бы завязываются отношения. Люди себя открывают, кто они, какие они. Поэтому тут, на мой взгляд, нет никакой дерзости.
1: Ну, есть или нет, но выглядит немного странно.
0: Да.
1: Господь, который многократно себя проявил, ну, по отношению к Аврааму, как милостивый, как тот, кто... Ну, как это сказать? Авраам, как мы видим, не был человеком безгрешным.
0: Ну да.
1: То есть он ошибается, он совершает разные довольно неблаговидные поступки порой. Ну, то есть мы, в общем-то, не открываем тут ничего и не собираемся как-то вот Авраам представлять каким-то вот таким вот закоренелым грешником, но тем не менее. Авраам точно знает, что Господь...
0: Милостив.
1: Милостив. Он любит благословлять, а не наказывать. И наверняка понимает, что если Господь туда пошел, он все проверит. То есть он послал ангелов, он все проверит. И понятно, что если есть хоть какая-то зацепка, то сохранит. Почему он...
0: Торгуется.
1: Да, почему он выступает таким образом, почему торгуется?
0: Ну, конечно же, там его племянник. И, конечно же, племянник пришел туда со всей своей семьей. Но где-то там за кадром осталась жена Лота, да, то есть мы потом узнаем, что она есть в следующей главе, мы узнаем, что у него есть дети, но у него дочери, так же ведь, вот здесь очень... Важно, мне кажется, отметить, что у Лота тоже нет сына. Нету сына у Авраама, Сары, но там и дочерей нет. А Лот, как бы у него есть дети, но дочери, да, то есть, но тоже нет сына. И вот это проблема. То есть вот для этой семьи проблема в целом отсутствие сына. И вот, конечно, возникает где-то вопрос, а... Бог-то с Авраамом разговаривает и обещает ему как бы сына. А что с Лотом-то?
1: Ну, а что с Лотом?
0: Ну, у него тоже нет сына.
1: А Лот проблему решает?
0: Решает проблему, да. То есть он все-таки как-то от Авраама отдаляется, да, в том числе и от жертвенников, которые Авраам обслуживает, и выбирает место жительства вот там, вот в богатейшей, но, как отмечает здесь Господь, да, то есть пойду и проверю, потому что вопль сильный исходит ко мне от них. Узнаю, да? Имеется в виду вопль о несправедливости, вопль о греховности. Да? И вот, конечно, для нас Содом и Гоморра – это метафора определенного греха, да, то есть гомосексуализма.
1: Ну, хотя вряд ли подразумевался именно этот грех.
0: Хотя вряд ли, да, это именно подразумевалось, и мы, наверное, чуть позже об этом скажем, потому что все-таки есть и предание, Агада пишет о том, что происходило в Содоме и Гоморре. Ну, понятно, что это поэтические сказки древнееврейские. Вряд ли, что это какой-то такой аутентичный, да, исторический источник. Тем не менее, да, тем не менее, очень интересно. Все-таки есть у них некоторые законы, которых нарушать было нельзя. И вот чуть позже мы познакомимся с тем, что законы гостеприимства уж точно в Содоме нарушаются. Нарушаются. А вот здесь, опять-таки, вопрос к Лоту.

0: Ведь Авраам решает свои проблемы в диалоге с Богом, сотворившим небо и землю. А как свои вопросы и проблемы решает Лот?
1: Мы пока не знаем, как он их решает. Мы немножко дальше, наверное, посмотрим. Вот, но тут интересно то, что Авраам ведь не первый раз за Лота заступается.
0: Получается, да.
1: То есть он его из плена высвободил.
0: Да.
1: Вот. А, впрочем, из плена он параллельно высвободил также и царей. Содомского нет, а народ содомский, народ гоморский, там еще кого-то. Угу. Вообще получается, что Авраам лично заинтересован в этих людях, потому что он в их жизни участвует.
0: По крайней мере, да, он там представлен как спаситель нации.
1: Да.
0: И в этом плане, конечно, у них определенные взаимоотношения есть. Наверное, можно себе представить, если бы Авраам приехал бы туда в гости, как его встречали, да, то есть жители этого города, которые из его рук получили освобождение. И рукоплескание, и подарки, и подношения, и приятные слова, и гостеприимство, и все-все-все, да, то есть, ну, подразумевается, что эти люди благодарны. Эти люди будут благодарны.
1: Были ли они благодарны?
0: Но вот опять же, да, наверное, чуть позже об этом будем говорить. Конечно, здесь центральная фигура – это Лот. Вот в этой во всей истории, потому что торгуется-то Авраам из-за него. Сколько вокруг Лота верных Богу людей, праведников? Цадак, да, древнееврейское слово, праведник. Вот сколько их там? А он не знает. Вот он назвал цифру 50, может быть, это...
1: Я думаю, что он предполагает все-таки, что Лот, ну, в чем-то похож на него самого. То есть вокруг Авраама людей, которые поклоняются Богу, много. Угу. То есть, ну, неизвестно, сколько точно, но точно это число измеряется сотнями. Ну, весьма вероятно, что он предполагает, что... У Лота-то тоже должно быть большое
0: 50,
1: количество.
0: 50, да?
1: Ну, хотя бы, да.
0: Он прикинул количество людей и сказал, что 50. А потом, видимо, что-то все-таки его заставляет сомневаться. Учитывая, ну, ведь после освобождения ведь Лот мог сказать, ой, спасибо, Авраам, слушай, я так ошибся. Я неправильный выбор в жизни сделал, да? То есть вот в плен я так много всего переосознал, пока там связанным или каким-то находился в шатрах. Ведь под угрозой были жизни его дочерей, в конце концов, да, его жены, ведь мало ли какое насилие могли с ними учинить. И вот он мог бы выбор-то поменять, сказать, давай, слушай, я буду где-то рядом с тобой. А он возвращается, ведь опять Содом и Гомор, да? Это очень интересный факт. А здесь, естественно, образ жизни наверняка был известен не только Богу, а вопль-то от кого исходил? От окружающих народов, от самого народа содомского? От кого вопль? Кто соприкасался с Содомом и Гоморой?
1: Сама по себе неправедная жизнь, она разве не вызывает, как сказать...
0: Вопрос справедливости.
1: Да, ну то есть в Библии ведь есть такие фразы, когда, например, совершается убийство, и написано,
0: Каин,
1: что...
0: Да?
1: Хотя там, да, из Каина тоже... совершается убийство, и вот кровь от земли
0: вопиет.
1: Да. Поэтому...
0: Очень странное выражение в бытие.
1: Да, оно странное, но оно подразумевает, что сам факт убийства без свидетелей, без кого-то, но вот сам факт, что это произошло, он уже вопиет к Богу.
0: Да, там странное выражение... Кровь брата твоего, земля приняла кровь брата твоего, угу. Да, и вопиет от земли. Да, то есть, ну, такое впечатление, что земля немножечко как бы здесь имеет, что ли, живое состояние, угу. Да. Хотя свидетели, конечно, есть, это тот невидимый мир, который вокруг людей существует.
1: Разумеется,
0: ангелы Господни,
1: да.
0: А вот, но в целом, да, можно сказать, что сам поступок неправедный, даже если он совершен втайне, он все равно получит свое воздаяние, ибо Бог, видящий тайное... Угу. Прочитаем это у Матфея, да? «Воздаст тебе». Да? Бог видит тайное, вот это самое главное. То есть, и Давид скажет, а куда я могу уйти от лица твоего? Да? То есть в преисподнюю, и там ты утром встаю, и там ты, везде он. Вопрос ведь в том, что...

0: что решает Авраам серьезную дилемму. Сколько праведников? Где пределы милости Божьей? Сколько праведников не дадут уничтожить это место? Сколько? 50? Он говорит, хорошо, 50. А если 45? Хорошо, 45.
1: А почему не спрашивает 5?
0: Вот каким образом он идет и читает? Потом почему-то перескакивает, говорит, 30. То есть, если бы это было кратное число, 50, 45, 40, там, да, 35, 30, 35, 30, 25, 20, не так он считает. Потом говорит, а вот если 35, хорошо, а вот если 20, хорошо, 20.
1: Ну, получается, что меньше 10, ну, для Авраама это...
0: Все, вопрос закрыт. Как только Бог сказал, что вот 10 оставлю, дальше что написано, да, вот смотрите. И пошел Господь и перестал говорить с Авраамом. Все, вот Господь ставит точку в этом торге. 10.
1: А вот 9 не хватит.
0: А вот 9 все. И как не, вот с этим, это очень интересная цифра, с ней мы постоянно сталкиваемся, потому что заповеди, которые принесет Моисей из горы от Бога, тоже 10. Будет 10. Так же ведь? 10 заповедей. Закон Божий, 10 заповедей, 10-словный закон. А человек, мы уже сказали, возвращает, и Авраам вернул, да, Мелхиседеку десятину.
1: Десятую часть.
0: Да, десятую часть. Вот эта десятая часть, она какая-то особенная. Да, в традиции иудейской она называется числом наименьшей доли. То есть вот как бы меньше нет числа. Десятая часть. То есть это наименьшее количество законов, которые Бог дал человеку, чтобы быть верным Богу. Наименьшее количество денег, средств, которые мы отдаем Богу, да, в обмен на многие благословения.
1: Я что-то слышал, что сама буква, обозначавшая число 10, это самая маленькая буква.
0: Самая маленькая буква, да. Угу. А вот и здесь получается, что 10 праведников, они дают жизнь, 9 нет. Кстати, в традициях иудейских, опять же, мы можем узнать, что даже до сих пор как бы, люди верят, что вот есть в мире 10 праведников, так называемых цадиков, да, то есть цадак, праведность. Угу. И если их 10, значит, мир еще не уничтожен. Бог не уничтожил мир. Если 9, то все, мир приговорен. Вот это очень интересно. И даже если где-то начинаются какие-то войны, военные конфликты, это означает, что праведников становится меньше 10. Ну, традиция, да, вот как бы она истоком своим имеет вот эту как бы главу 18 из книги «Бытие». Но вообще, да, то есть Авраам представляет собой человека, который любит. Причем не очень благодарного человека. Лот, мы не видим его благодарности. Он постоянно от Авраама отделяется. Даже после того, как Содом и Гоморра были уничтожены, а Лота вывели, мы позже обратим внимание, он к дяде не идет. Вот это отсутствие полной логики. Куда бежать с двумя дочерьми, и с полным отсутствием имущества. Куда? Где защита? Естественно, к родственникам. Правильно? И дядя, скорее всего, что не очень-то далеко и находится. Добежать до него как бы можно.
1: Но может, воспринимает, что не примет.
0: Такого не может быть. Потому что Лот, извиняюсь, Авраам доказал свои отношения, свою любовь к племяннику, погнавшись за там неимоверно большим войском и уничтожив его, освободив племянника и отпустив его опять-таки со всем имуществом.
1: Доказал.
0: Доказал. Вот что-то не то с Лотом. Вот как-то здесь он представлен другой фигурой, да, некой такой вот неценящей отношения, больше ориентированной на материальные блага, да. При всем при этом, да, он будет общаться, позже мы прочитаем с Богом. Так вот, вот фигура Авраама – это прообраз служения Иисуса Христа, который тоже будет ходатайствовать и молиться за людей, которые, в принципе, ему не очень благодарны. Но сколько человек…
1: Ну и ходатайствовать, между прочим, перед своим отцом, то есть уж, да. Которым наверняка уверен, что он благ. То есть тут даже…
0: Вот

0: Сколько человек присутствовало на казни Иисуса Христа на Голгофском кресте? Да? Ну, посмотрите, там разные цифры учеников называются. Там было 120 верхней горницы, 75 развернулись и ушли, 12, которые были всегда рядом с ним. Плюс-минус там еще какие-то ученики, которые приходят и уходят. Да? То есть много. Но когда арест совершился, когда осудили и отправили на распятие, там присутствует Иоанн.
1: Ну да.
0: Женщин. А ученики разбежались, то есть их нет. А был ли смысл вот так вот опекать, любить, поддерживать?
1: Ну, был ли смысл вообще говорить: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят»? То есть, потому что, ну уж это-то даже не об учениках. Это, в общем-то...
0: Тех, кто кричали: «Распни его».
1: Да, а тех, кто там находились и жаждали смерти, даже не потому, что, как сказать, не потому, что это преступник или кто-то, а просто потому, что это зрелище.
0: Ну да. И как бы обратите внимание, что римляне не разрушили Иерусалим сразу, а через 40 лет. Поколение людей, распявших Иисуса Христа, ну, ушло из жизни, получается. Тогда это внуки, если это, ну, мы считаем, что поколение 20 лет. То есть, получается, это внуки каким-то образом довели ситуацию до того, что римляне пришли, уничтожили город, храм и все. Срылись это все место. Камень на камень не оставили. Где справедливость? Да? То есть, скажем, как так люди осудили спасителя мира, люди отправили на распятие, а за это ничего не получили, как бы по голове. Да? То есть, вот как-то суд прошел мимо них. Внуки за это дело, получается, ответили. Хотя наверняка, что они и получили осуждение уже теперь за свои дела, конечно, неправедности и неверия. Потому что сын за отца не отвечает, так мы читаем у пророка Иезекииля. Так вот, есть ли здесь справедливость в этой ходатайственной просьбе Авраама? Наверное, нет.
1: Так а он и не о справедливости и просит. То есть он на самом деле, мне кажется, здесь совершенно сознательно вот это вот построение делает. А вдруг там 10 праведников? Ну, или вдруг там, ну, пусть 50, или еще сколько-то. Ну, тут речь даже не о справедливости, а о том, что если эти 50 праведников или там 10 праведников там есть, они же как-то влияют. А потом им же больно будет, у них там... родственники, у них там кто-то...
0: Остались.
1: Да, то есть если они есть, они тебя любят, они тебя ценят, то вот ради них, ну, по сути, ради моего племянника, ну, ему же больно будет, если все потеряет. А я его люблю, я хочу, чтобы с ним все хорошо было.
0: Вот опять же ключевое слово здесь будет «любовь», так же ведь? Потому что когда человек действительно любит, переживает, заботится, да, то здесь не стоит вопрос о справедливости, а правильно ли или неправильно он делает, а нужно ли было вот так вот всех вымаливать. А может, вообще зачем все-таки выпросил Авраам этого Лота, который потом от него вот такие народы произойдут, которые будут всегда воевать с народом обетования. Это всегда такая заноза. Они как бы будут, по-моему, всегда неприятным таким вот существованием рядом. Может, не надо было?
1: Да мне кажется, что здесь, мне кажется, Авраам не выпросил. Авраам себя проявил, каков он. То есть он не мог не просить. То есть это... Ну, в обычной жизни, когда, ну, человек сделал какую-то ошибку, или хуже того, человек не просто ошибку сделал, человек преступление совершил, осознанное, там, ну, я не знаю, кражу, там, или еще что-то. Но вот в суде, не знаю, как сейчас, раньше было такое понятие, как взять на поруки. То есть приходят люди, ходатай, и говорят: отпустите его под нашу ответственность, а мы проследим за ним, как он дальше будет жить.
0: Как поступать.
1: Вот, как будет поступать и так далее. Мы готовы вот за него ответственность.

0: взять. То есть мне кажется, что здесь нечто похожее. То есть люди проявляют себя следующим образом. А справедливо это?
1: Наверное, нет.
0: Наверное, нет. Но с другой стороны, ну, я не могу сейчас привести подобных примеров, но я знаю точно, что были люди, которых вот таким образом, ну, в обозримом прошлом, будем так говорить, таким образом их уберегли от тюрьмы, от колонии, еще от чего-то.
1: Да, Гюго написал «Повесть отверженной», да, произведение на эту тему, когда человек, укравший у него, ну, которого он принял на ночлег, да, украл у него там посуду серебряную, вот его арестовали, а священник сказал, ну, я тебе это подарил, в принципе, я не имею претензий. А, вот любовь нелогична, правда, да? Она как-то вот не поддается описанию, что ли. Вот она просто, человек любит, да, любит своего племянника. Хороший он, плохой, благодарный, неблагодарный, он просто его любит. И поэтому за него он просит, потому что он любит. Вот такой Бог, это характер Божий. Мы часто ищем воздаяние кому-то, справедливости, а Бог просто любит, Бог просто нарушает где-то даже естественный ход вот этого вот, что ли, причинно-следственной связи. Да? То
0: есть, и получается, что...
1: Согрешил – получи, согрешил – получи. Бог говорит, давайте попробуем дать шанс. Согрешил, но вот есть шанс.
0: Получается, что отец праведников, как, ну, как Авраама все называют, вот он в первую очередь проявляет такое качество. Он даже у Бога будет вымаливать. Ну, ну да. Господи, да, ты справедлив, ты добрый, я знаю точно. Но вот, слушай, позволь мне слово тебе сказать, при том, что ты такой.
1: Да. Насколько ты добрый, да? Насколько? Это вот очень интересный момент. А, ну вот, и, конечно же, вот это выражение «сойду и посмотрю, точно ли», да? Они поступают так, эти слова упоминаются вот в разрушении Вавилонской башни, помните, да? То есть Господь сказал, сойду и посмотрю, а то иначе они построят, но не то. Надо их останавливать. И Бог любит тоже. Вот где-то есть пределы греха, куда дальше Бог греху не допускает развиваться. Как он остановил возведение Вавилонской башни, безумие людское, они бы ничего не решили этим строительством. Так здесь он останавливает Содом и Гоморру в их безумии для того, чтобы дать как бы вот новый шанс для людей, для того общества развиваться в правильном направлении от Авраама и от Лота. Они, зная Бога, поведут людей ко спасению.
0: Но для нас урок все-таки.
1: Для нас урок.
0: Это Авраам.
1: Да.
0: Спасибо, Юрий Михайлович. Дорогие друзья, часто ли мы заступаемся за других? Часто ли мы молимся о других? Даже о тех, о ком мы знаем, что они виноваты. Праведник, отец праведников Авраам заступался за грешников перед благим Богом. Всего доброго. До свидания.
2: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.
3: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках.

В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

скажет нам про милость Божью. Человек, ты оглянись назад, посмотри, как ты теряешь день за днем. Он на крест взошел, чтоб ты с креста сошел, и жизнь отдал, чтоб ты жизнь приобрел.

Природа вещает не только о сотворении, но и об искуплении. Хотя земля несет следы проклятия, она все еще богата и прекрасна своей животворной силой. Деревья сбрасывают листья только для того, чтобы облачиться в более свежую зеленую листву. Цветы засыпают, чтобы расцвести в новой красе. В каждом штрихе содержится уверенность в том, что мы можем быть вновь сотворены в праведности и святости истины. Таким образом, все явления в природе, которые напоминают нам об утерянном, становятся для нас вестником истины.

Добро пожаловать на продолжение разговора на деликатную тему «Интимная жизнь. Разрушительные мифы». Мы открываем Библию, Священное Писание, для того, чтобы посмотреть, как в ней представлены идеалы и заповеди касательно самой святой сферы взаимоотношений между мужем и женой. В конце первой половины нашего разговора мы затронули следующий широко распространенный в обществе миф о том, что интимная близость якобы интересна и доставляет удовольствие только мужчине. Но когда мы открываем Священное Писание, мы находим в книге «Песни песней» и в иных местах Слова Божия, как женщина превозносит ласки мужчины, она их ценит, она ими дорожит. Дальше она предлагает свои ласки, она говорит: «Пойдем, я окажу ласки мои тебе». И вот когда мы сравниваем то, что в Слове Божьем говорится, и то, что у многих распространено на опыте, то оказывается, есть реальная причина, по которой этот миф стал таким распространенным, о том, что мужчины, как некоторые говорят, только об одном думают, и как будто бы только это им удовольствие доставляет. Речь идет вот о чем. В среднем говоря, для того, чтобы женщина достигла пика удовольствия во время интимной близости, требуется 12 минут. От начала любовной игры до оргазма. У мужчины же этот путь значительно короче. Какова статистика? В среднем, говорят, 2,5 минуты. И получается ситуация, при которой он уже удовольствие получил, а остальное его вовсе не интересует. И потому и создается впечатление, что ему одному это интересно, потому что у нас впереди еще сколько минут? 12 минус 2,5? То есть у нас еще 9,5 минут любви, и, к сожалению, многие мужчины эти 9,5 минут не отдают. Супружеский долг своей жене. Давайте посмотрим, как об этом Священное Писание говорит. 1 Коринфянам, 7 глава, 3 стих. 1 Коринфянам, послание апостола Павла, 7 глава, 3 стих. Написано: «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Но вот что такое благорасположение? Не разобрать, правда? Если бы речь об этом перед этим и после этого не шла о конкретном вопросе. Давайте напомним, хорошо ли человеку касаться женщины? Второй вопрос. Во избежании блуда, чтобы не разжигаться, каждый имей свою жену

и каждая имеет своего мужа. Итак, какой контекст? Контекст интимной жизни, удовлетворение стремления к интимной жизни. И именно вот в этом контексте апостол Павел говорит: «Муж, оказывай жене должное благорасположение». То есть на муже лежит ответственность, и Бог ему заповедал что? 12 минут любви по отношению к своей жене. То есть на муже лежит задача,

достигла радости во время акта половой близости. То есть Господь говорит об этом не как об опции, а именно накладывает обязанность. Муж, оказывай жене какое должное благорасположение. А потом сказано, подобно и жена мужу. Потому что, ну, как мы уже знаем из статистики, для мужа это дело гораздо менее трудное. То есть, когда мы рассматриваем то, как Господь устроил взаимоотношения между мужем и женой, мы находим, что здесь все вот в интимной сфере очень сильно отличается от того, как у животных устроено. В животном мире никто не задает вопрос, получил ли партнер удовольствие. Нет, это вообще никого не интересует. Там действуют слепые силы, слепые стихии. Это все подчинено механизмам. А у Господа для людей, конечно же, эталон гораздо выше. Оказывай должное благорасположение. Если мы вспомним, что дальше о природе любви сказано в 13 главе 1 послания к Коринфянам, в 5 стихе, то там говорится, «любовь не ищет своего». Что это означает применительно к интимной близости? Когда он и она посвящают время друг для друга в контексте интимной близости, то задача стоит какая? Не искать своего, не искать своего удовольствия, а искать удовольствия и радости того, с кем ты состоишь в браке. То есть это природа любви. Оказывайте друг другу должное благорасположение. И тогда, коль скоро Всевышний устроил мальчиков и девочек по-разному, и психологи говорят о том, что у мальчиков, как правило, более выражено то, что называют чувственным компонентом любви, а у девочек, наоборот, выражено личное чувство, то есть личностный компонент любви, то вот именно соединяясь, именно живя во взаимоотношениях, женщина учится чувственности в браке, а мужчина учится личностному компоненту любви. Но если друг с другом не сотрудничать, если друг другу не служить, если не ставить интересы друг друга и в этом отношении выше собственных, то никакого развития не будет. И, к великому сожалению, многие женщины в действительности, они просто смотрят на это как на страшную повинность. Уж если зарплату приносит, то куда деваться? Так? И что ж получается тогда? Это получается проституция. Я прошу прощения за вот такое серьезное слово. Но в действительности, если жена рассматривает интимную близость как способ расплаты, то это ничем не отличается по своей природе. Нет, это должно быть любовью, а любовь служит. Любовь удовлетворяет нужды и потребности другого. Итак, мы рассмотрели миф, который говорит о том, что это как будто бы интересно и доставляет удовольствие только мужчине. Теперь еще один миф. Как будто бы инициатором интимной близости должен быть мужчина. Ну, естественно, если предполагать, что это только ему интересно, то тогда, конечно, кто же будет инициировать? Ну, не она же, раз для нее это, как говорится, ну, это повинность, так, оброк. Вот. Давайте посмотрим, что Священное Писание говорит. Книга Песней, первая глава, первый стих. Кто говорит, кто начинает? «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Кто говорит, мужчина или женщина? Женщина. То есть кто инициирует поцелуй здесь и ласки? Отвечайте. Женщина. Женщина. То есть она инициирует. Дальше неоднократно находим, например, вот 3 глава, первые 3 стиха. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его». Так что происходит? Ночью просыпается от желания и ищет на ложе того, кому влечет душа. И дальше, поскольку не нашла, ну, где-то в кабинете занимается, бывает такое, да, не спится мужу, вот. И сказано, что «встану же я, пойду». Ну, дома не нашла. «Пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его».
теперь

Четвертый стих. «Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя». Итак, сейчас будет сказано нам, ради чего она его искала, интересно. Да? «Ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей». Итак, кто инициирует? Здесь. Вне всякого сомнения, конечно же. То есть, если взаимоотношения развиваются так, как Всевышний замыслил, то чувственный компонент любви в контексте именно интимной близости для женщины становится очень значимым. Она в этом растет и получает удовольствие. Восьмая глава, песни, восьмая глава, первый стих говорит. «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». То есть она рассказывает о том, что ей хочется целоваться, и она хочет, чтобы никто вот этому не препятствовал. Итак, мы еще рассмотрели один миф о том, что инициатором должен быть мужчина. Библия думает по-иному. Мужчина может быть, пожалуйста, но что только он, это противоречит Священному Писанию. Еще один миф. Звучит так. «Лишь когда не удержаться». Вот, то есть, как будто бы, ну вот уже, знаете, в редкие минуты, когда уже, ну, совсем никак невозможно нормально жить, вот тогда можно уже, так сказать, пойти на поводу у желаний, ну и, ну, куда деваться придется и эту часть супружеского долга осуществить. Вот есть такой подход, да, лишь когда не удержаться. Мы уже читали с вами отрывочек, который дает исчерпывающий ответ на этот вопрос. Книга Притчи, 5 глава, 19 стих. Притчи 5:19. Это один из целого ряда отрывочков, которые эту тему затрагивают. Итак, читаем Притчи 5:19. «Любезною ланью и прекрасною серною» – речь идет о жене, ну, 18-й прочитаем для ясности, «источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною, груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся». Как? Постоянно. Ну вот у некоторых женщин, я вижу, конечно же, глаза и орбиты глаз, они теперь вот уже, это самое, трудно соизмеримы. Как это? Что-что? Постоянно? Любовью услаждайся. Постоянно? Что это значит? Как это понять? Ну, я хочу открыть, что говорит подлинник Священного Писания. В оригинале у нас используется древнееврейское слово «тамид». Тамид. Те, кто изучал святилище Господне, этот термин хорошо знают. Речь идет вот о чем. Ну, например, книга Левит, 24 глава, 8 стих. Левит 24, 8. Попробуем найти и прочитать. 24 глава, стих 8. Говорит следующее. «В каждый день субботы постоянно, тамид, должно полагать их пред Господом от лицов Израилевых, это завет вечный». То есть, что значит «постоянно» в данном случае? Регулярно. В данном случае с каким шагом? Раз в неделю, в каждый день субботы. Речь идет о хлебах предложений, которые нужно было располагать во святом отделении святилища. Слово «тамид» может означать еще большую чистоту. Например, книга «Исход», 29 глава, стихи 38 и 39. Исход 29, 38, 39. «Вот что будешь ты приносить на жертвенники двух агнцев однолетних каждый день постоянно, тамид. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером». То есть здесь постоянство или регулярность, как выражается, утром и вечером. То есть слово «тамид» не говорит, сколько раз за энный промежуток времени. Слово «тамид» говорит о чем? О графике, дорогие. «Тамид» говорит о графике из субботы в субботу или утром и вечером и так далее. То есть речь идет не о какой-то спонтанности. Вот захотелось принести пред лице Господа – принесем. Не захотелось – не принесем.

Несем. Утром успел проснуться к всесожжению, принес, не успел проснуться, ладно, завтра принесу. Нет, томит это регулярно по часам, по календарю, по графику. И вот, исходя из этого принципа, в народе Божьем издревле установился следующий подход к интимной жизни. Это очень интересно. Я, когда впервые об этом узнал, был одновременно и удивлен, и обрадован тем, что и этот вопрос в Библии, оказывается, упорядочен. Так вот, есть документ, мы сегодня упоминали Мишну, это документ второго приблизительно века нашей эры, есть документ более объемный, Талмуд называется. Это комментарий на Мишну и также решения раввинов по разным вопросам о том, как же применять заповеди Торы в жизни того или иного периода. То есть Талмуд, он формировался где-то в 6-8 веках нашей эры. И вот что оказывается. Там, в зависимости от того, какова категория жителей, к какому социальному слою относится человек, предписана чистота интимной жизни. Вот, например, люди свободные. Как вы думаете, сколько свободных? Ну, давайте уточним термин «свободный». «Свободный» означало, что не нужно зарабатывать для пропитания, да? То есть есть наследство, есть те, кто у тебя в подчинении и так далее. То есть не нужно физически работать. Ну, есть ли догадки? Свободные, сколько, согласно Талмуду? И ясно, что Талмуд – это не Библия, да? Но здесь очень хорошо показан принцип графика. Сколько свободным вступать в интимную близость? Не поверите, каждый день. Каждый день. Кто свободен, кто физическим трудом не занят каждый день. Теперь следующая категория у нас какая на экране? Рабочие. Есть тут у нас рабочие? Угу, так, хорошо. Что рабочим? Оказывается, минимум дважды в неделю. Минимум дважды в неделю. То есть только минимальные показатели даны. Максимально никто никого не ограничивает. Теперь следующая категория – ученые. Вот интеллектуальный труд, да, засиживаешься на диссертации и так далее, изучаешь закон там и прочее. А ученым минимум раз в неделю. Вот как хлеб и предложение. И, кстати говоря, именно если это только раз в неделю, то именно с пятницы на субботу. Потому что это шаббат, это день, когда Адам и Ева были сотворены. Именно в пятницу они услышали заповедь «плодитесь и размножайтесь». Правильно? Вот. Это отдельная тема, но мы верим, что в раю все Творцу беспрекословно подчинялись. Согласны? То есть, иными словами, услышали заповедь «плодитесь и размножайтесь» в пятницу вечером. Ну, естественно, проявили послушание. То есть минимум раз в неделю в субботу, согласно Талмуду. Теперь погонщики верблюдов. Это какой категории населения соответствует группа? Это у нас дальнобойщики, да? То есть как сел на верблюда, и кто и знает, когда он назад вернется. Так? Так вот, оказывается, что планируя свой бизнес, свои путешествия, погонщики верблюдов должны минимум раз в месяц осуществлять свой долг по отношению к жене и мужу. Теперь, ну, моряки – самая уязвимая категория, так? Как уйдешь в рейс, и неизвестно, когда обернешься. Как вы думаете, сколько? Минимум раз в полгода. То есть нужно путешествия свои так планировать, чтобы не оставлять жену свою надолго. Итак, свободные каждый день, рабочие дважды в неделю, ученые раз в неделю, погонщики верблюдов минимум раз в месяц и моряки минимум раз в полгода. И, конечно же, повторяемся, это не заповедь Священного Писания, но заповедью является что? График. Регулярность. Когда для этого заранее выделено время. Дорогие, для самого важного мы планируем время, правда? Для работы, для детей, для образования, для каких-то важных дел мы планируем время. А часто бывает так, что для взаимоотношений, для мужа и жены уже как придется. Библия говорит «тамид» – регулярно. Вот это библейский принцип. И апостол Павел повторяет его. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 4 стих, говорит так. 1 Коринфянам, 7 глава, стих 4.
жена,

не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Потому тело наше в браке нам не принадлежит, оно принадлежит супругу, ему или ей, и принадлежит именно в контексте интимной жизни. И потому написано, 5 стих следующий, «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнений в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». То есть только лишь по договоренности можно из этого графика выйти на время для святых целей, для поста и молитвы. И вот дальше интересно вот что прояснить. У нас в 7 стихе написано, в 6 перед этим сказано так, «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление». И некоторые говорят, ага, ну, это просто, ну, как говорится, если уже никак не можешь удержаться, то тогда. Оказывается, нет, дорогие. 6 стих относится не к предыдущей мысли, а к следующей. А к следующей. И это отражено в современных переводах. Читаем. «Это сказано мною как позволение, а не как повеление». 7 стих. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». То есть, как позволение, если у тебя есть дар безбрачия, то можно, но, как правило, то, что было перед этим написано. Итак, это еще был один миф. Теперь еще один. Мы его, наверное, с легкостью разберем, потому что отчасти уже об этом говорилось. «Только в темноте». Только в темноте, то есть только ночью, когда уже сил нет, уже наработался, как у нас говорят, без задних, кто без задних ног, кто без каких-то рук. Вот уже когда ни на что сил не осталось, ни энтузиазма, ни вдохновения, вот лишь в темноте, да? Вот. Ну, понятно, когда человек живет в коммунальной квартире, там, конечно, по-другому трудно, да, и только, может быть, на обеденном перерыве. Но когда мы смотрим на то, как в Библии этот вопрос описан, там все совершенно по-другому. Книга «Бытие», спасибо, что вы реагируете правильно, аллилуйя, благословен Господь. Книга «Бытие», 26 глава, стихи 6 по 9. «Бытие», 26 глава, стихи 6 по 9. Такой любопытный эпизод. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал, «Это сестра моя, потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня, думал он, жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом». Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своею. И призвал Авимелех Исаака и сказал, «Вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему, «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Итак, вот ситуация. Во что-то они играли такое. Днем, когда царь проходил мимо окошка, что царю стало абсолютно понятно, они совсем не брат и сестра. То есть перед нами налицо что? Интимная жизнь днем, как говорится, на белом свете. Книга притчи, 5 глава, 19 стих, мы уже читали, «Во всякое время». Книга песни, 4 глава, стихи с 1 по 7, говорит, «Доколе день дышит прохладою». То есть еще день, еще светлое время суток, и причем там они уединяются в саду, вот, где кроме них, конечно, никого не будет, но это явно, явно не звездное небо. «Доколе день дышит прохладою». Песни, 7 глава, 12 стих говорит, «Поутру пойдем в виноградники, там я окажу ласки мои тебе». Итак, лишь в темноте – это миф. Теперь еще один миф. Вы видите, что мы этот вопрос, как в Библии и дано, описываем довольно подробно, потому что в Библии довольно подробно все нам представлено. И я радуюсь тому, что сердца ваши открыты навстречу Слову Божьему. Так вот, очередной миф звучит так. «Только в определенной позе». Только в определенной позе. И для этого, естественно, приводится место Священного Писания, книга послания.

послании к евреям, 13 глава, 4 стих, где написано: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». Вот эта фраза «ложе непорочно» почему-то истолковывается так. Вот только в такой позиции. В какой тут позиции написано? Не написано, дорогие. А кто имеет власть добавлять к Священному Писанию? Что будет с теми, кто прибавит или убавит? Лучше даже не думать, правда? Но этот вопрос очень серьезный. Так вот, есть такое понятие, как так называемая миссионерская позиция. И вот несколько данных об исторической перспективе в контексте появления этого термина. Считается, что первым о таком названии позы узнал от туземцев острова Тробриант английский этнограф Бронислав Малиновский в 40-х годах прошлого века. То есть имеется в виду 19-го, да? То есть эта статья была написана в 20 веке. Сам же термин «миссионерская позиция» получил распространение примерно между 1945 и 1965 годами. То есть о чем идет речь? Почему миссионерская? Потому что туземцы, когда подсматривали, все же интересно, как у белых людей, да? А вот за миссионерами подсматривая, увидели, что они осуществляют близость совершенно нестандартным образом, не так, как у них было принято. Потому миссионерская позиция. И вот в действительности некоторые считают, что как у миссионеров было, так и у них должно быть. Как будто бы апостол Павел об этом пишет. Не написано, дорогие. А что написано? «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». И объяснение: «Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Итак, у кого ложе чистое? У кого брак честен и ложе непорочно? Кто блудом не грешит и кто прелюбодеянием не грешит? Вот о чем идет речь. Потому чего в Библии нет, того не нужно выдумывать. И напоследок, вот во свете всех этих кратко упомянутых мифов, давайте вспомним важнейший принцип Священного Писания. Книга пророка Амоса, 3 глава, 3 стих. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» То есть все вопросы, и в том числе вот такой важный вопрос, мужу и жене обязательно нужно обговорить. И когда они делятся своими мнениями, когда они сравнивают свои позиции, важно помнить библейские принципы. Послание к Римлянам, 15 глава, стихи 1 и 2. «Сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Сказано, каждый должен угождать ближнему своему. Послание в Колоссы, 3 глава, 18 стих. «Как прилично в Господе». То есть необходимо вот на основании этой синхронизации мыслей, на основании откровенного разговора обсудить все это и составить то, что я называю манифест любви. То есть манифест интимной жизни, при котором муж и жена согласились бы о приемлемой чистоте, форме и всем ином, что касается интимной близости, чтобы было спокойствие, чтобы это было запланировано, чтобы заранее к этому готовиться, чтобы к этому относиться с такой же серьезностью, как ко многим другим вопросам, которым по традиции много внимания уделяют. Итак, наша тема сегодня – интимная жизнь – распространенные, губительные, разрушительные мифы. Желаю, чтобы в жизни всех присутствующих, вне зависимости от того, в каком статусе вы находитесь, в статусе ли учителей закона Божия, чтобы правильно учить паству свою, детей ли своих, или же вы сами имеете от Господа благодать жить с женою, с мужем в законном браке, или же вы готовитесь к вступлению в оны, чтобы все у вас было ладно, чтобы все у вас было благословенно по воле Божьей. Да благословит Господь вас и ваши семьи.

0: тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? –

Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Принято считать, что профилактика социального сиротства – дело специальных органов. А как обычный человек может поучаствовать в судьбе ребенка, чтобы он не стал сиротой при живых родителях? Теме социального сиротства посвящена сегодняшняя встреча с руководителем Центра поддержки усыновления Степаном Ивановичем Аваковым. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Почему на сегодняшний день при живых родителях дети становятся сиротами? И насколько возможно обычным людям помочь, чтобы этого не происходило?
1: На самом деле социальное сиротство – это широко развитый феномен сейчас в нашей стране. К сожалению, дети становятся социальными сиротами, потому что их родители, хотя они и живы, и здоровы, казалось бы, но не уделяют должного внимания воспитанию своих детей в силу разных причин. Например, одна из самых распространенных причин – это недостаточный заработок, недостаточная материальная обеспеченность семьи. У родителей нет своего жилья, и они вынуждены арендовать, там, снимать где-то. У них нет работы, которая бы приносила им достаточный доход, поэтому они работают на одной, двух, трех работах. И, как правило, вот эта ситуация приводит к фактической беспризорности и к ухудшению родительско-детских отношений. А в дальнейшей перспективе ребенок попадает под влияние там, каких-то компаний, своих сверстников. Иногда это прям делинквентные компании, где совершаются правонарушения и так далее. И вот ребенок попадает в поле зрения органов опеки, которые, начиная разбираться с вопросом, видят, что, к сожалению, родительская семья не в состоянии дать этому ребенку ничего. Ребенка изымают из семьи, даже не лишая родителей прав, просто изымают из семьи и помещают в спецучреждение. Вот таким образом появляется социальное сиротство. Это одна из причин. Другие причины связаны с криминализированным поведением родителей. Это может быть употребление алкоголя, это может быть употребление наркотиков, это может быть тюремное заключение для кого-то из родителей. Вот. И, соответственно, это тоже влечет за собой, как правило, изъятие ребенка из семьи и помещение его в спецучреждение.
0: То есть это дети из так называемых трудных семей.
1: Да.
0: А что может сделать обычный человек, чтобы в этой трудной семье родители ребенком, не знаю, занимались, обеспечивали его? Как мы можем в это вмешаться?
1: На самом деле у общества нашего есть достаточно инструментов и возможностей повлиять. В частности, когда мы говорим о семьях в группе риска или в трудной жизненной ситуации, где родители просто не имеют достаточного заработка, здесь возможно подключение каких-то общественных структур, которые, может быть, это не государственные структуры, а именно, вот я имею в виду, общественные какие-то объединения. Это, кстати, может быть, церковь, и наверняка было бы неплохо, чтобы церковь была в первых рядах этого движения, когда люди верующие бы из сострадания могли бы помогать вот таким семьям продуктовыми наборами,
0: одеждой,
1: может быть, заботой о их лечении, медицине и так далее. Вот такие проекты проводятся в той церкви, где я нахожусь, где я совершаю служение, и наш Центр поддержки усыновления, мы проводим такие проекты, когда мы обращаемся к конкретным людям, то есть к этим матерям. Как правило, это матери-одиночки, которые там имеют несколько детей, и при этом у них нет возможности заработать. И мы им помогаем продуктовыми наборами, аптечными продуктами, помогаем им с обследованием.

0: им детей, или, может быть, транспортировкой детей там, в учреждения, там, в школы и так далее. То есть вот, вот это та работа, которую мы можем делать, и она помогает для многих вот таких вот женщин. Это прям хорошая поддержка, крепкое плечо, на которое можно опереться, и они знают, что, по крайней мере, дети будут накормлены, напоены, одеты, и по возможности мы стараемся их, им устраивать какие-то праздники еще детям. Вот. И вот это дает им уверенность в завтрашнем дне. Кстати говоря, благодаря служению вот нашей церкви Центра поддержки и усыновления, мы вместе совершаем это служение, такой проект, мы уже, в общем-то, прикоснулись к жизни, наверное, дюжины или полутора дюжин семей. И из них вот прямо сейчас 8 семей получают такую поддержку. И они действительно, ощущая эту поддержку, они справляются с, значит, с давлением, которое на них оказывает вот отсутствие финансов. И, кстати, я разговаривал с нашей опекой. На самом деле, как минимум, три или четыре семьи, они находились уже в социально опасном положении, уже готовились документы на изъятие детей. Но после того, как мы вмешались, после того, как мы, как церковь, стали участвовать в их жизни, значит, их вывели из этого списка, и сейчас не рассматривается вообще вопрос об изъятии детей. Таким образом, мы предотвратили вот социальное сиротство там, хорошей группы детей.
1: Это формально, может быть, их не лишают родительских прав. Нет. А изменилась ли ситуация внутри семьи? То есть стала ли мама больше детьми заниматься на самом деле? Потому что вот в наших программах уже мы говорили о педагогической запущенности в таких детях, о том, что родители порой просто не обращают внимания на своих детей в таких семьях. Это же не только идет речь о том, что им там нечего поесть.
0: В одной семье мальчик стал победителем одного из наших муниципальных конкурсов. И это было здорово. Мы прям радовались за него. И всей церковью поддерживали. Там было там народное голосование. За него мы голосовали. В других семьях ситуация такая, что да, дети где-то и педагогически запущены, а где-то у них в легкой степени умственная отсталость. Но тем не менее все дети учатся в школах. Все дети начали развиваться. У каждого из детей есть любимое хобби. И вот, слава Богу, мы видим, что действительно ситуация меняется. Но меня не это радует, на самом деле. Меня больше радует, что родители изменились.
1: Вот, я тоже.
0: Потому что когда мы пришли, вот мы с этими родителями в какой-то момент, там, может быть, года через три, после того, как мы им стали помогать, значит, подошли ко мне и к еще одному человеку и попросили, сказали так: вы помогаете нам всегда ради Иисуса, вы говорите. И что вы молитесь Иисусу, и вы все это доброе делаете. Расскажите нам про этого Иисуса побольше. И мы запустили с ними библейские курсы. Так вот, интересно, когда мы запустили библейские курсы, ну, просто изучение Библии, оказалось, что они обе не умеют читать. Ну, то есть у нас на один урок библейский уходили там часы, потому что просто нужно было сложить знакомые буквы в какие-то слова. Но мы поэтому курсы, которые там проходят люди за там, 2 месяца, грубо, мы их растянули на 1.5 года. Но вы знаете, что было уже через год? Они бегло читали. Мы их научили читать по Библии. То есть вот даже вот это изменение уже показывает степень заинтересованности и мотивированности родителей к тому, чтобы что-то менять в своей жизни. Они обе оставили свои вредные привычки, потому что бывало под из-за стресса и выпивали, и курили, сейчас этого нет. Они обе решили вопросы по своему статусу, потому что они были жены мужей, которые находились в тюрьмах. Оказалось, что они не были официально расписаны. В общем, мы помогли им определиться со своими отношениями с мужьями, с мужчинами, которые были в их жизни. И это тоже стабилизировало ситуацию. То есть, на самом деле, огромные изменения происходят. Мы увидели, как она, одна из семей жила и живут до сих пор в квартире, в которой не было там... Одна комната была полностью закрыта, потому что она была полностью заплесневелой, там как-то было все неправильно с окном. Мы поменяли окна им там, мы решили проблему грибка, Мы решили проблему с газовой колонкой, мы решили проблему с горячей водой. То есть наши братья из церкви приезжали и трудились там за свой счет.

0: мы им приобретали оборудование, а труд свой они, как волонтеры, отдавали свой труд за бесплатно. И мы этой семье провели и горячую воду, и, значит, газ, и электричество. И теперь они живут в хорошем... И она убирает в этом доме. В этом доме всегда чисто, несмотря на то, что как бы нет средств, но чисто, убрано, подметено. И, по крайней мере, дети живут в санитарных условиях.
1: Да, в других условиях уже. Это удивительно, это здорово. На самом деле, то есть, когда даже материальная помощь оказывается семье, да, это доброе отношение, то человек меняется и изнутри.
0: У нас было правило, что мы денег не дадим, но все, что необходимо сделать, мы сделаем. И так и происходило. Вы знаете, один эпизод, который меня просто до глубины души пронял, был в том, что когда какой-то Новый год был, и мне сын спросил, что я буду делать на Новый год, я говорю, я пойду спать. Он говорит, а, папа, ты уже динозавр, ты не радуешься чудесам, говорит он мне. Я говорю, я тебе сейчас расскажу про чудо, которое случилось сегодня. Это было 31 декабря. Вот в этой семье у них не было никогда горячей воды. И благодаря тому, что и церковь, и Центр поддержки восстановления, мы вместе соединили свои ресурсы. И пришел наш брат из церкви, который занимается сантехникой. Он долго работал. И 31 декабря он включил им горячую воду. И они впервые в жизни набрали ванну с водой. И мальчик, один из детей, которому было 7 лет, он за 7 лет никогда в жизни не видел наполненной ванны, потому что не было воды, и ванна просто стояла как сборник мусора. И вдруг в ней вода, и он залез в эту воду, ему так понравилось купаться, вот это лежать в горячей ванне. Он просто просил маму подлить ему водичку постоянно. Она пыталась выгнать из ванны, а он: нет, я буду здесь. И вот я хочу сказать, что я сыну своему говорю, вот это чудо, когда на 31 декабря вдруг неожиданно у тебя появляется вода, и ты, этот ребенок, впервые за 7 лет смог принять горячую ванну. Вот это чудо, которое меня устраивает. Я готов спокойно спать, потому что такие чудеса происходят, и Господь их делает через своих детей. Мне кажется, вот если бы мы, как церковное сообщество, как сообщество верующих, могли бы взять на себя заботу о таких детях и такие чудеса делать, то наше влияние и слово в обществе было бы гораздо выше и сильнее. Вот Господь это использует, эти дела, для того, чтобы эти люди, лишенные каких-то благ, могли их получать, радоваться и прославлять Бога.
1: А как сделать так, чтобы семьи все-таки не оказывались в таких условиях, в такой жизни? Это ведь долгая такая дорога, когда они сваливаются уже.
0: Да, вы знаете, к сожалению, Христос как-то сказал в ответ на вопрос одного из своих учеников, он сказал: нищих всегда имейте. К сожалению, это будет всегда, пока есть грех. Потому что какие-то люди способны адаптироваться или там учиться и что-то достигать, кто-то не способен. Мы, к сожалению, не можем эту данность изменить, но мы можем с этой данностью работать. Мы можем иметь сострадание и любовь к людям, которые нуждаются в этом сострадании и любви. И Христос показал нам этот пример. Он шел как раз в те самые места, где была социальная неустроенность. Он шел к этим людям, он помогал им, он спасал их. И Христос был первым, кто, собственно, занимался вот этой социальной профилактикой социального сиротства. А мы идем по его следам. На самом деле, благосостояние или, по крайней мере, хоть какая-то стабильность в жизни семьи приводит к тому, что и дети остаются в семье, и их не изымают из этой семьи.
1: А на самом ли деле органы опеки могут забрать ребенка даже из материально благополучной семьи, если соседи слышат какой-то там шум, крики в этой семье, когда воспитывают там детей, родители, может быть, слишком как-то жестко?
0: Ну, надо, во-первых, сказать, что, безусловно, в зоне ответственности органов опеки находится в том числе принятие решений по изъятию детей из семьи. Это да. А с другой стороны, никто никогда не изымает детей просто так, от нечего делать, по первому требованию кого-то.
1: Или по звонку соседей, да?
0: Да, да. То есть по звонку соседей может выехать там участковый или какая-то бригада полицейская с представителем комиссии по делам несовершеннолетних или органа опеки. Но, как правило, если такие ситуации случаются, они случаются с... где-то на уровне там,

0: маргинальных кругов, слоев общества. И там, даже там сразу не доходит до изъятия. То есть начинается, открывается дело, отслеживается ситуация, ее динамика на протяжении времени, делается предупреждение родителям, то, что необходимо там улучшить ситуацию, там, найти кровать ребенку или еще что-то вроде. Допустим, у нас была ситуация, когда мамочка была уже на грани потери детей, и она жила от нас, наверное, ну, может быть, километров 10 в отдаленном хуторе. Ну, таком, не очень от Оксая, но по крайней мере. И, значит, там вопрос стоял об изъятии. Ко мне обратился начальник опеки с тем, что не хотели бы мы и наши волонтеры, значит, этой женщине помочь. Мы поехали туда, действительно, там было все очень страшно. Мы запустили этот проект, помогли ей, значит, оборудовали ее место жительства.
1: То есть она нуждалась в материальной, в общем-то, поддержке и помощи?
0: Она нуждалась во всем, и в том числе в руководстве по воспитанию, в руководстве по жизни. Она нуждалась вот в этом. Но она просто не знала, она сама детдомовская девочка была.
1: Понятно.
0: И она не знала, как правильно организовать свой быт. Значит, приехали, лежит куча одежды на полу. Стали разбирать эту одежду, оказалось, там кресло под одеждой. Просто оно же было закрыто. Мы им сделали новую кухню, мы им как бы сделали мойку, где можно было бы мыть посуду, чтобы это не происходило в ванне. То есть мы вот эти все вещи им помогли сделать. А потом мы стали с ней работать, чтобы она как бы позаботилась о своих детях. И вот, вы знаете, она была кандидатом на изъятие, на то, чтобы у нее изъяли детей, но в итоге пока детей оставили. То есть уже прошло года два с тех пор, дети по-прежнему с ней. Опека не стала изымать, потому что увидела, что кто-то ей помогает и что надежда есть.
1: И так она изменяется тоже.
0: И она изменяется. Поэтому органы опеки, не нужно себе представлять, что это такие злые, там какие-то тети ходят и только ищут, у кого детей забрать. На самом деле это такие же люди, как мы с вами. У них есть свои дети, у них есть понимание вообще, что в этом мире происходит. И они понимают, что изъятие ребенка – это всегда травма для ребенка, прежде всего, раз уж мы говорим об интересах ребенка.
1: И мы можем сотрудничать с ними, то есть мы можем, если есть такое желание, обращаться в эти органы, узнавать такие семьи, да, которые нуждаются.
0: Я не знаю, насколько они будут готовы эту информацию выдавать, но то, что надо попытаться, это 100%. По крайней мере, если мы покажем серьезность своих намерений, если мы покажем, что мы уже этим занимались где-то когда-то, и они могут об этом знать, я думаю, что они спокойно пойдут на сотрудничество. Потому что, ну, я не знаю, на самом деле, как в крупных городах ситуация складывается, но в муниципалитетах маленьких обычно на там 2-3 сотрудников опеки приходится до 400 семей. И вы понимаете, что это очень сложно. Это очень сложная ситуация, когда тебе нужно отслеживать вот такое огромное количество семей, а у тебя всего там...
1: И это все неблагополучные семьи, да?
0: Да, это мы говорим о неблагополучных семьях. Ну, или, по крайней мере, они, может быть, не неблагополучные, а просто в какой-то трудной жизненной ситуации. Оказались в силу разных причин. Знаете, бывает, человек заболел, там, мужчина, глава семьи, заболел и слег, там, полгода лежит. А он был единственный, кто приносил доход в семью. Да. Ну, и, соответственно, доход упал, ситуация ухудшилась. Они попадают на контроль в органы опеки. То есть за ними уже пристально следят, там, детям оформляют пособие, чтобы они могли там в школе питаться как-то дополнительно, еще что-то. То есть на самом деле опека выполняет определенные функции, которые государство им прописало, это нормальные функции. Мы можем с ними сотрудничать и помогать, если они увидят интерес, ну, свой интерес, то, чтобы мы им помогали. То есть мы снимем с ним значительную часть там, или какую-то часть нагрузки. Они будут только рады.
1: Спасибо большое, Степан Иванович. Это действительно кажется реальным. Ведь Бог, Он хочет, чтобы мы замечали нужды тех, кто находится рядом. И даже небольшие знаки любви и доброты, проявленные к тому, кому трудно, кто, может быть, сбился с пути, помогут ему остаться человеком, остаться родителем. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка,

0: его надо рожать.
1: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем увлекательные, удивительные темы в рамках цикла «Глубина Евангелия». И в прошлый раз мы остановились на том, что Господь прощает грехи неведения. Даже те грехи, которые человек в силу того, что не осознал их, не смог исповедать. И сейчас мы продолжим с нашим гостем Виталием Ивановичем Алиником. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Эту тему. Но значит ли это, что даже людей, которые не осознают ценность жертвы Иисуса Христа в силу неведения своего, также Господь прощает. И не осознают значимость жертвы Иисуса Христа, Он все равно простит. Потому что меня смущает эта мысль. В Деяниях апостолов, в 4 главе, в 12 тексте сказано: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И я так понимаю, что если человек не уверовал в Иисуса Христа, то и спасение ему, для него невозможно?
1: Это непростой вопрос. Он требует пересмотра парадигмы понимания греха, природы греха, когда начинается ответственность. И также требует пересмотра для многих, слава Богу, мы это уже сделали, масштабности жертвы Иисуса Христа. За кого эта жертва была принесена и за какие грехи. Но я предлагаю пройти по этим отрывочкам, почитать их, попытаться осмыслить, где сам Иисус Христос вначале об этом говорит. Да? Например, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих. Евангелие от Иоанна 3:18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия».
0: Да.
1: Вот, то есть этот стих...
0: Не уверовал, значит, осужден и спасется.
1: На первый взгляд кажется утверждением того, что неверующий... Угу. Ну, христиане сказали бы так. Мусульмане,
0: да.
1: Буддисты... Конфуцианство.
0: Те, для кого Христос не является вот жертвой за грех, Мессией.
1: И не является Богом.
0: Богом,
1: Сыном
0: да,
1: Божьим,
0: да, да, да.
1: То есть неверующий уже осужден, потому что не уверовал. Угу. Но если мы начнем задумываться о том, а что значит уверовать, то тогда мы не будем торопиться с выводами. А Иисус нам это раскрывает. Я предлагаю посмотреть в этом же Евангелии от Иоанна, в 12 главе, прочитать стихи 47 и 48.
0: «Ибо если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день».
1: Спасибо. Значит, условие вводится, да? «Если кто услышит слова мои и не поверит, то слово будет судить».
0: Слово какое имеется в виду? Которое он услышит?
1: Которое
0: истину,
1: услышит.
0: Да? Непринятая эта истина будет ему в осуждении.
1: То есть, иными словами, уверовать или не уверовать можно только тогда, когда тебе представлены факты, представлена информация, когда прозвучала весть.
0: Ну, логично.

0: Если весть не прозвучала, то нету слова, которое будет судить.
1: А можно тогда еще такой вопрос? А если прозвучала весть, но прозвучала так коряво, так бездарно, так грубо, что человек просто ее отверг. Он не смог ее принять, потому что она не коснулась абсолютно его. Ему показалось это ерундой какой-то. Вот в таком случае как быть? Считается, что человек услышал и отверг, либо это не считается за ту весть истинную, которую Бог желал?

0: Я гнал церковь, я был хулитель, обидчик, потому что так поступал по неведению. И мы задаем вопрос. Апостол Павел, неужели ты на самом деле не знал священных писаний? Он демонстрирует, он должен был наизусть знать Пятикнижье. Уровень его служения и место его в иудаизме гарантировало знание всего Танаха, всего того, что называется термином Ветхий Завет в христианстве. Так, то есть он это все знал, не просто знал, наизусть знал. Тем не менее, он заявляет, я так поступал по неведению.
1: Ну, и Стефан ведь, да, перед смертью своей также засвидетельствовал. И сказано, что апостол Павел находился рядом и слышал эти слова Стефана, но да. не принял их тогда. Да. И в этом тоже было его неведение, да?
0: То есть, можно знать информацию, но не понимать информацию.
1: И тогда это тоже считается неведением.
0: Это неведение. Доколе... То есть, апостол Павел, несмотря на то, что он столько много знал, тем не менее, был в неведении.
1: Слушайте, это
0: вопрос ответственности – это вопрос осознания и отвержения.
1: Уже осознанного отвержения, да. будучи тогда, когда истина осознанно пропущена через мировоззрение, тогда человек, когда с ней согласился, но, тем не менее, все равно по каким-то
0: когда
1: причинам отвергает.
0: Когда он понял, когда он удостоверился, что это истина, когда он это точно знает, когда Дух Святой запечатлил это в его уме, путем ли чтения, путем ли проповеди, в сновидении или как угодно, у Бога миллионы путей воздействия на человека. Но вот когда он дошел до осознания истины и эту истину отверг, вот тогда только начинается ответственность. Иисус Христос здесь же рядышком в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в 22 стихе делает следующее заявление. Иоанна 15, 22. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха». А теперь не имеют извинения в грехе своем. То есть Христос говорил так, что они поняли.
1: Осознавали.
0: И в иных местах Священного Писания, в частности, например, в Евангелии от Матфея написано, «И слыша слова его, они поняли, что он о них говорит». И вот, тем не менее, решили его убить. Священное Писание в целом неоднократно постулирует, что о грехе можно говорить тогда, о грехе именно вот в плане вины, в смысле виновности человека, только тогда, когда есть разумение. В послании Иакова, в 4 главе, в 17 стихе сказано, кто разумеет делать добро
1: и не делает, тому грех.
0: Тому грех. Кто разумеет и не делает, тому грех. Или же апостол Павел пишет в послании Римлянам, в 5 главе, в 13 стихе, грех не вменяется, когда нет закона. И контекстом именно дарование закона во всеуслышание для всех общеизвестно во времена Моисея. Где нету этого знания, нету греха.
1: То есть, если даже человек услышал что-то об Иисусе Христе от кого-то, но эта истина не коснулась его сердца, не проникла в его сознание, он не принял ее, то он по неведению своему может быть прощен Богом.
0: И
1: это воистину благая весть.
0: Это нам, тем, кто Христа уже принял, благость Его воли и спасения познал, это нам должно постоянно напоминать о необходимости терпения. Бывает так, что ты засвидетельствовал кому-то, и вроде бы ясно и понятно изложил, и если человек не принял, сразу же у некоторых появляется вот такая горечь и желание его прямиком отправить в озеро огненное. Потому что он отверг. Я же ему сказал, или я же ему объяснила.
1: Или сколько можно уже, столько лет он ходит тут рядом с нами, сидит в церкви.
0: Мы не знаем, что в сердце человека происходит. Мы не знаем, какова мера осознания им этой истины Божьей. И потому мы не имеем права судить. Господь сердцеведец. И слава Богу, именно Он будет судить через Иисуса Христа.
1: Зная помышления которого... и намерения сердечности.
0: Да, и смерть которого покрыла все грехи неведения. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Его нельзя упрекнуть в отвержении. Его нельзя упрекнуть в неверии. Вспоминаешь, а 25 лет тому назад я сделал то-то и то-то, что только теперь осознал как грех.
1: И что? Нужно исповедать тогда этот грех, да?
0: я, собственно, не грешу. От чего меня спасать?

0: они повторяют судьбу Иуды. Еще яснее, может быть, у апостола Павла, чтобы нам вот с определением греха разобраться. Римлянам 10 глава, послание апостола Павла Римлянам 10 глава, стихи 13, 14 и 17, задается череда вопросов.
1: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
0: То есть вот это вот идеал.
1: Да.
0: Это идеальная ситуация, когда весть прозвучала, слово донесено, сила Божья коснулась, человек уразумел, и ожидается, что он должен имя Господне призвать. Он
1: идеал, но не единственное абсолютное условие, да, при котором спасается человек.
0: Да, ну вот дальше как раз это раскрывается.
1: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, но как призвать того, в кого не уверовали?»
0: Давайте остановимся.
1: Да.
0: Да? То есть, вот как, к сожалению, распространено в некоторых традициях христианства, повторяй за мной. Просто повтори слова молитвы, покаяния.
1: Да, покаяние,
0: да. Просто повторяй. И если ты эти слова произнесешь, ты спасен. И цитируется как раз это место. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но
1: как призвать, кого не уверовал?
0: Как призывать того, в кого не уверовал?
1: Это же, даже если я повторяю, это не мои слова, это просто неосознанная какая-то речь.
0: То есть у нас заявление о том, что если слова произносятся, они должны быть выражением веры. Так? Ну, приведем еще один пример, и потом дальше продолжим чтение. То есть говорится о том, что одержимый, который встретил Иисуса Христа после того, как тот переправился через озеро, произнес такие слова в отношении Иисуса. «Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Человек произносит имя Божие, так? А фактически не человек, а бес, потому что сказано, что в нем легион бесов жил. То есть даже если человек делает правильное заявление, призывает
1: правильные
0: имя
1: слова
0: Господне,
1: говорит.
0: Да, но это не является выражением его веры, этого недостаточно. Но мы сейчас увидим, что и веры в смысле согласия тоже недостаточно. Давайте читать дальше.
1: «Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?»
0: И 17 стих.
1: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия».
0: То есть мы не можем говорить о верующих и неверующих только лишь по признаку того, поверили ли они в Иисуса Христа или нет, приняли Его жертву или нет. Мы должны задавать вопрос о том, слышали ли они.
1: Причем так, чтобы можно было это осознать, согласиться.
0: И вопрос, что они слышали? Потому что сказано «вера от слышания», а мы слышим много чего.
1: Ну, да.
0: И о Христе очень многие проповедуют. И у некоторых Иисус Христос скорее похож на, извиняюсь, Санта-Клауса, чем на Сына Божия, библейского. И потому надо слышать именно от проповедующего что? Слово Божие. То есть вера от слышания Слова Божия. Все иное. Слово Божье разбавленное. Слово Божье...
1: Приправленное.
0: Убавленное, приправленное, смягченное и так далее, не вызывает настоящей веры. И если человек...
1: И не проникает, как сказано, до разделения души и духа, составов и мозгов.
0: Ну вот если вернуться к ответственности, если человек слышал этого проповедника и служит его на протяжении 20-30 лет своей жизни, и другого не слышал, и при исследовании не обратил внимания на то, что Слово Божье говорит... то тогда его нельзя упрекнуть в отвержении. Его нельзя упрекнуть в неверии. Да, он не верит в истинного Иисуса Христа, в истину Слова Божия, но потому ли, что он ее не познал,
1: или отверг,
0: или потому что отверг, это Бог будет решать. Вот в этом смысле я вновь повторю очень важный тезис. Мы должны быть очень осторожны в своих суждениях касательно того, принял ли человек или отверг. Пример апостола Павла нам показывает человека, который столько знал.
1: Богословское образование имел, можно сказать, высшее образование.
0: Высшее образование, причем уровня очень хорошего. Он с детства впитал в себя Слово Господне, но тем не менее, только лишь в определенный момент времени все это соединилось в известную картину. Вот, потому, когда мы говорим об определении греха, в контексте вопроса о том, какие грехи прощает

0: жертвы Иисуса Христа, мы вновь повторяем, если это грех неосознанный, если это грех неведения, то Христос умер за все.
1: Его жертва покрывает эти грехи.
0: Да. Но когда человек познает Божью истину, когда он познает волю Божью и осознает себя грешником по-настоящему во свете Божьих мерил нравственности, это предполагает, что он знаком с Божьим законом. Так? То есть, если человек, читая Священное Писание или живя в Боге, имея Духа Святого, который его обличает о грехе, приходит к осознанию греховности, вот тогда только наступает ответственность. Давайте посмотрим, как это описано в книге Левит, в 5 главе, в стихах с 4 по 6. С 4 по 6. Сказано: «Или если он безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает,
1: то он виновен.
0: То он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет жертву и очистит его священник». Здесь несколько очень важных истин открыто. Коль скоро все это служение было прообразным и указывало на механизмы действия Божьей благодати в служении Агнца Божия Иисуса Христа и в применении Его крови, то все, что сказано здесь, это механизмы вечные, механизмы духовные, механизмы отпущения греха, которые позже повторены в апостольских писаниях в эпоху Нового Завета. Так вот, первый момент. Безрассудно. То есть, не понимая, глупость сказал ли или сделал так, вот что-то, и не знал, но после узнает. То есть, речь идет о грехах, которые человек начинает осознавать по мере знакомства с истиной Божьей. И ты вспоминаешь, ты читаешь Слово Божье, например, и вдруг вспоминаешь, а 25 лет тому назад я сделал то-то и то-то, что только теперь осознал как грех.
1: И что? Нужно исповедать тогда этот грех, да?
0: Священное Писание говорит, нужно именно этот грех исповедать. Если виновен в чем-нибудь, исповедается, в чем согрешил.
1: Что конкретно в этом грехе?
0: Вот это чрезвычайно важный момент.
1: А если он не вспомнил? 25 лет назад он этот грех совершил. Понял, что это грех потом, да? Но не вспомнил конкретный случай. Этот грех будет прощен как грех неведения?
0: Конечно. Доколе человек не осознает, что тот или иной поступок был греховным, он находится под благодатью Божьей. Но это означает, с другой стороны, что многие из тех, кто принял Иисуса Христа и произнес вот ту известную пресловутую молитву покаяния: «Господи, прости все мои грехи».
1: Вольные и невольные,
0: да.
1: Ведомые и неведомые.
0: И кто жил вот в блаженной уверенности, что прошлое покрыто полностью кровью Иисуса Христа, все грехи покрыты, и теперь больше в этом не нужно исповедоваться, если что вспоминаешь, таковые люди исповедуют нечто, чего нет в Священном Писании.
1: То есть, если Дух Святой в молитве или просто, да, размышляя
0: через
1: об этом...
0: Через проповедь, через чтение книги...
1: Нужно исповедовать сразу.
0: Если приходит разумение, если он не знал, но после узнает, он тут же виновным становится. И он должен воспользоваться механизмом. Он должен исповедаться и принести жертву. Жертва принесена, слава Богу.
1: Жертву
0: мы апеллируем, да, мы применяем кровь жертвенную, кровь Агнца Божия Иисуса Христа.
1: Ну, вот я просто практически говорю. Достаточно человеку обратиться к Господу в молитве в этот момент или позже, да, и сказать: «Господи, я осознал, что этот грех, прошу Тебя, прости».
0: Мы называем его. Давайте прочитаем, как апостол Иоанн об этом пишет уже в новозаветную эпоху. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Это вновь то, что многим христианам наизусть знакомо. 1 Иоанна 1:9. «Если
1: исповедуем грехи наши,
0: да, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Слово «неправда» в оригинале «неправедность», да, то есть любое нарушение Слова Божьего. Значит, если исповедуем, то Он простит. Исповедовать в подлиннике «homologeo» по-гречески, в оригинале, то есть это надо озвучить. Надо озвучить именно тот самый грех.
1: Вот «logeo», связано ли это «logos», «lego»?

0: Вот, произнести.
1: То есть произнести вслух.
0: Да. Угу. Ну и по-русски, собственно, исповедать, поведать, озвучить, рассказать, да, признаться.
1: То есть не это, просто помыслить, да?
0: Это именно вслух осуществляется, это плод уст, как говорит Священное Писание в другом месте. Это означает, что на протяжении своей жизни человек, все более возрастая в Боге, все более узнавая Божьи мерила нравственности, все больше будет вспоминать из своего прошлого какие-то эпизоды, которые только сейчас он осознает как бесславие для Господа. Ведь как распространено? Я, собственно, не грешу. От чего меня спасать? Да, рассуждают далекие от знания идеалов Божьей нравственности. Говорится, не убил, не украл, имеется в виду по-крупному, так и так далее. Но по мере знакомства с Богом, чем ближе мы к Богу приближаемся, к Его святости, к Его лику безгрешному, к Его идеалам нравственности, тем более мы себя осознаем грешниками. Так вот, в тот момент, когда происходит осознание греха, соделанного в прошлом, человек становится виновным. Виновным. И вот это ключевой момент. Это момент, когда определяется, обретет ли он прощение или не обретет. И здесь нет разницы между язычником и христианином. Вот в этом контексте. Потому что когда язычник под действием Духа Святого, который воздействует на совесть, осознает, что нечто является грехом, у него тот же самый вопрос стоит. У него стоит вопрос, признать ли, исповедать, попросить ли прощения, вот так, как он умеет, да, то есть принять ли или не принять. Или же человек, который в Церкви Божьей уже 50 лет, и Господь ему из молодости что-то напоминает, у него тот же самый вопрос стоит, исповедать или не исповедать. И вот этот вот опыт, опыт исповедания грехов, он описан на страницах Священного Писания довольно много. И очень ярко его Давид запечатлел в книге «Псалтирь» в 31 главе. Этот псалом, 31 псалом, он является параллельным псалмом 50-му покаянному псалму. Это та самая история, когда он совершил грех прелюбодеяния, затем убийство с Версавией, совершил целый ряд страшных грехов по своим последствиям. Так вот, 31 глава книги «Псалтирь», стихи 1, 2 и 5. Давайте вот прочитаем.
1: «Блажен, кому отпущено беззаконие, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего.
0: Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». И пятый.
1: Но я открыл тебе грех мой. И не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего.
0: Да. То есть, когда человек живет с осознанием вины, это состояние, если человек Божий на самом деле, пусть даже и тяжкий грех согрешил, как Давид. Осознание вины разрушительно действует. Он описывает стенание, вседневное стенание.
1: Кости мои, да.
0: Сказано, свежесть исчезла. Да? Вот, то есть, обветшали кости мои. Это физически действует на человека.
1: Что значит, обветшали кости? Это какая-то вот физическая боль в это получается?
0: Мы знаем сегодня, что костный мозг является одним из... Состояние костного мозга является одним из определяющих факторов и иммунной системы человека. Это и кроветворный орган, это и орган, который стволовые клетки творит в организме человека, который, соответственно, занимается восстановлением поврежденных участков. То есть состояние костей – это общее состояние здоровья человека. Так?
1: То есть вот, грех, когда он совершен и осознан, и не исповедан, он подавляет и может влиять даже вот на состояние здоровья. Да?
0: И настолько далеко заходит вот эта проблема, что те, кто Божью милость и любовь и благость не принимает или считает себя недостойным Божьего прощения, они повторяют судьбу Иуды. Давайте вспомним, как это произошло. Это Евангелие от Иоанна, 27 глава, стихи с 3 по 5. 27 глава, Евангелие от Матфея. Да, Евангелие от Матфея, 27 глава, стихи с 3 по 5. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись в подлиннике здесь, и на

0: наполнившись сожалением, то есть
1: еврейское раскаяние,
0: это не покаяние, о чем мы подробнее будем говорить, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился.
1: То есть это еще вот последствия, да, этого покаяния, они тоже говорят о том, что это не было раскаянием, искренним покаянием, да?
0: То есть,
1: изменением сознания.
0: Да. Мы здесь что пытаемся продемонстрировать? Что он настолько свой грех осознавал, он даже совершил исповедание, он признал свой грех, да? Он сказал: «Согрешил я», но он не попросил прощения. Он не верил в то, что Бог его может простить. Он не принял Божью любовь. Он не верил в возможность восстановления. Что вина вот этого груза, она его привела на виселицу.
1: А Бог его мог бы простить, так ведь?
0: Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос умер за грехи всего мира.
1: То есть бывает
0: «Приходящего
1: такое...
0: ко мне не изгоню вон, говорит Господь». Любой грех, каким бы тяжким он ни был, он искуплен жертвой Агнца Божия Иисуса Христа. Но здесь нам важно увидеть, что если в это не верить, то человек, который грызет себя, который себя съедает заживо изнутри, вспоминая о своих тяжких грехах.
1: Вместо того, чтобы исповедать их просто
0: вместо
1: и
0: того,
1: поверить,
0: чтобы
1: что
0: открыть
1: они
0: свои уста,
1: сняты,
0: да,
1: облегчение ощутить,
0: принять Божью любовь, он плохо закончит. Это на здоровье влияет, это глубочайшая депрессия начинается, это влияет на физиологическое состояние человека, и в конечном итоге это приводит к гибели. Иуда назван сыном погибели. Потому у каждого из нас есть выбор. Либо принять благую весть о том, что жертва Иисуса Христа искупила грехи всего мира. Грехи осознанные, грехи неосознанные. Все грехи, так называемые легкие, так называемые тяжелые. Если человек о них не знает, то Господь ему этот грех по милости своей не вменяет. По причине как раз-таки того, что нет иного имени под небом, по причине Иисуса Христа. Любое прощение всегда только
1: через
0: благодаря
1: Христа. И независимо от того, знает человек или нет, может быть тоже.
0: Но если приходит осознание, если человек начинает понимать, что он беззаконие сотворил, то тогда он, реагируя на Божью любовь, веря в Божье прощение, в Божье принятие, в Божью милость, он приходит и рассказывает: вот что я сделал, вот как это было, мне стыдно, я прошу прощения, и более того, я принимаю прощение, которое ты, Господь, оплатил свою кровь, и благодарю тебя за это.
1: Спасибо, Виталий Иванович. Удивительные слова вновь мы читали сегодня в Священном Писании. И это воистину благая весть. Благая весть для тех, чьи, может быть, родные или близкие умерли в неведении. Те, кто умерли, так и не приняв жертву Иисуса Христа, не посвятив свою жизнь Ему, у этих людей также есть надежда на спасение. И сегодня мы очень четко убедились в Священном Писании в этой истине. Слава Господу за это. Всего вам доброго. Не до конца сразу избавляет, раз человек продолжает все еще склонность к греху иметь.
0: Чтобы сделать нас способными жить по закону. Значит, с утра просыпаешься, создаешь бодрое настроение и даешь себе обет: я вот силой воли сейчас ни разу не согрешу.
1: Есть ли вообще такие люди, которые живут безгрешной жизнью? Почему, если Бог дал такую возможность, люди ее не принимают?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой вновь очень рады принимать у нас Александра Камнева. Спасибо, Александр, за очень интересный обзор таких важных тем, как судный день. Вы очень подробно нам рассказываете, основываясь на Ветхом Завете. А вот в Новом Завете что нам известно о том, как подготовиться вот к Божьему суду?
1: Ну да, то есть в Ветхом Завете понятно, да, мы приносим жертву за наши грехи, да, то есть, а вот что в Ветхом Завете, как,
0: но,
1: то есть в Новом Завете, да, что-то да. отличается, наверное, да, то есть уже нету храма. Тем более нету скиния Моисеева, да, что да. делать. То есть, ну, мы знаем, есть храм, да, новозаветний. Вот что нам сейчас, как нам готовиться к этому суду, да, то есть
0: да.
1: тоже как, вот, что мы
2: ну, вот, наверное, сделать? Самое важное, да, нам надо откликнуться на призыв Божий, прийти к нему, да, потому что Господь приглашает каждого из нас, да. Он приглашает нас вот именно со страниц Священного Писания, чтобы мы пришли все к Нему.
1: Да.
2: И Он начнет решать наши проблемы.
1: Да, ну вот как раз если мы говорим о Священном Писании, там есть красная ниточка такая протянута, да, то есть от Эдема, да, то есть о семени жены, протянута, это жертва нашего Бога Спасителя Иисуса Христа, благодаря которой... Вот это Евангелие, вот эта Благовесть, она же из книги «Бытие» тянется, да, то есть тянется там до пророка Малахии, последней этой книги Ветхого Завета. И
2: потом уже Иоанн Креститель.
1: Да, у нас там Евангелие от Матфея, то есть и в Евангелии от Матфея там уже показана эта жертва, да, то есть показана... значит, жертва Иисуса Христа.
0: То есть все да. были в Ветхом Завете
1: образы или пророчества.
0: О том, да. что будет.
1: Да, что будет. Там, там написано о неком Мессии, там Маших, помазанный, или по-гречески Христос. И вот он явился. То есть Бог нас готовит к суду. Да? Но чтобы нас подготовить к суду, наше сердце, чтобы мы действительно имели возможность покаяться, раскаяться, и Бог имел у нас возможность очистить. Он, давайте посмотрим на наш слайдик сегодня, да, это самое, наверное, одно из самых знаменитых
0: известный,
1: мест
0: да.
1: Священного Писания, это Евангелие от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, чтобы, что отдал Сына Своего Единородного, да, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот здесь прям ключ есть к нашему спасению, да? Угу. Красненький выделен. Дабы всякий, что...
0: Верующий.
1: Верующий. Вот ключ нашего спасения.
0: То есть не по добрым делам, вот не то, что мы там себя убеждаем, вот так делать нехорошо, а так делать правильно. Давайте будем правильно делать, будем спасены.
1: Я с понедельника начну новую жизнь. Да.
0: А она все никак
1: буду делать все хорошо, все правильно, так, и Бог меня будет хвалить,
0: да.
1: и я спасусь.
0: А оказывается, что не погибнет всякий верующий в Него.
1: В Иисуса Христа.
0: Почему? Вот как вот это вот понять? Ну вот верит. Один верит, другой не верит. Почему один спасется, другой нет?
1: Тот, который не верит.
0: Да.
1: Вот. А дело в том, что что такое наша вера? Вот вы, когда встаете с постели, вы это самое, с какой ноги двигаться начинаете?
0: Как получится.
1: Нет, ну, то есть либо лево, либо право, да?
0: Да.
1: То есть, а как мы? То есть мы всегда делаем какой-то выбор, да?
0: Да.
1: То есть мы всегда... И этот выбор нас это характеризует, правильно? Да? Угу. То есть есть какая-то ситуация, ну, даже вот с какой ноги там, вот я с левой, да, там, или там я с правой, неважно. Есть всегда выбор либо налево, либо направо, да?
0: Угу.
1: И то, во что мы верим, показывает наше внутреннее состояние. То есть когда нам сказано, что есть Бог, да? И мы верим в то, что... Мы верим, что есть Бог?
0: Да,
2: конечно.
1: Что нам, о нас это уже говорит? То, что мы такие внутри люди, что мы считаем, что эта Вселенная, наш мир, Земля, был кем-то создан, да? То есть мы понимаем, что точка есть начало, есть сила движущая, да, то есть которая воздвигала наш мир, то есть из ничего, да? То есть это говорит о нас, что мы принимаем Бога. То есть мы верим, что есть Бог. Когда нам сказано, что Бог есть любовь, что это о нас говорит? И мы в это верим?
2: Ну да.
1: Да, то есть это что о нас говорит? О том, что мы понимаем, что мы такие люди, что мы понимаем и верим, принимаем веру то, что Бог именно такой должен быть. И когда нам здесь вот сказано, что Он так любит мир, что отдал даже Сына Своего Единородного, а апостол Павел говорит, что для иудея это как бы это соблазн, то есть, да, а для Елена это вообще безумие, то есть распятый на кресте Бог. Угу. Это какой языческий Бог мог так поступить?
0: Нет. Пойти на смерть. Да,
1: наоборот, перед ними унижается, перед ними преклоняется, жертвы, там, жертвы приносят, да, иногда и человеческие, иногда и детей. Вот. А здесь Бог сам настолько, вот эта любовь отца и любовь сына, вот план спасения заключен в том, что Бог, вот что такое вера? Вы верите в это?
2: И самое главное, ведь написано, что от сотворения мира эту жертву он принес. Угу. То есть она, по сути дела, реально для каждого человека, независимо, когда он жил.
1: Да. И если вы в это верите, то с вами дальше можно работать. Бог с вами дальше работает. То есть по вере вашей, то есть слова Иисуса Христа.
2: Будет вам.
1: По вере, да. То есть вера, вера движимая любовью. Вы начинаете двигаться к Богу. Вы открываете свое сердце для Бога, вы открываете свой разум для Бога, и Бог начинает в вас действовать. Вот почему на этой встрече как раз Иисус говорит, должно вам родиться свыше. Будучи фарисеем, членом Синедриона, да, Никодим не понимает, что это такое, значит, как это может человек вновь войти в утробу. То есть там такое слово «анатен», кстати, используется, вот, что означает «и свыше», и заново. Угу. То есть он его понимает как заново. А, значит, войти в утробу матери своей и родиться, значит, снова. Но Иисус говорит, свыше еще надо родиться, свыше. То есть, значит, от духа надо родиться. Если кто не родится от воды, то есть очищение, да, крещение, покаяние, и духа, тот не может войти Царствие Божье, да, не может Царствие Небесное, не может войти просто-напросто.
0: Поэтому есть просто своим плотским разумом, ну вот до этого дойти нельзя. Надо обязательно вот это вот духовное рождение свыше, то есть преобразование духовное, то есть обращение от неверия к вере.
1: Да.
0: А можно сказать, что вот всем изначально рожденным свойственно неверие в Бога?
1: Незнание, может быть, Бога, то есть Бог дает от себя откровение. То есть во что нам нужно верить? То есть первое, значит, пришествие Иисуса Христа, как раз вот давайте посмотрим на следующий слайд. Первое, нам нужна информация, во что верить, правда? Угу. Вот. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить этот мир. Угу. Ну что? Он нам хотел раскрыть, дать детализацию, как мы сейчас говорим, да? Угу. Вот. В деталях показать, то есть явить свой характер, но чтобы мир спасен был через него. Через кого? Через Иисуса Христа. То есть, когда мы читаем Евангелие, это нам помогает увидеть любовь Бога Отца к нам, значит, подвиг Иисуса Христа. То есть, так Бог возлюбил мир, что дает своего Сына. И вот это должно нас тронуть. Угу. Если это нас не тронет, что нас может еще тронуть? Угу. Вот если это нам не открывает сердце к Богу, что нас еще может тронуть?
0: И через это сказано, что и через это... Ну вот спасается человек.
1: Через это, через это, да. Вот, потому что написано, значит, Иоанн потом напишет в своем первом послании, 4 глава, 16 стих. Мы познали любовь Богу, которую, то есть, вкусите и узнайте, как благ Господь. То есть, человек, когда к нему приходит, доверяет ему свое сердце, он понимает, как благ Господь. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Уверили. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. Вот что нас спасает.
0: Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Как интересно.
1: Да, то есть любовь, она рождает отклик у нас в нашем сердце. И мы начинаем любить Бога. А любя Бога, мы начинаем любить ближнего. Когда мы начинаем любить Бога, мы начинаем... Я сейчас буквально пересказываю вот

0: первое послание Иоанна вкратце. Угу. То есть мы начинаем любить ближнего, а любя Бога, мы начинаем исполнять Его заповеди, ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы исполняли Его заповеди, а Его заповеди не чашки. Начиная исполнять Его заповеди, Иисус сказал на вечере, исполните мои заповеди, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, Духа Святого. Мы получаем Духа Святого, который просвещает наш разум, нас. И мы начинаем видеть все в другом свете. Понимаете? Это процесс, это движение, которое мы запускаем своей верой в истину. И чтобы нам показать это все, вот, Бог посылает своего Сына. Это не только нам, это всей Вселенной, это всем ангелам, всем небожителям. Бог посылает своего Сына, который сейчас, раскроет характер Отца.
1: А как вот то, о чем мы говорим, связано с Божьим судом? Вот вера, любовь, да?
0: Просто как связано? То есть все наш отклик, он записывается ангелом в книгу нашей жизни. Да? То есть вера преображает наш характер. Наш характер меняет наши поступки. То есть там у Якова что написано? То есть не делами ли оправдался Авраам, хотя о нем написано, что веровал Авраам, и это вменилось ему праведность. Да, но делами, то есть его дела, то есть делами вера достигает совершенства. Да? То есть если вы говорите, что вы веруете в Бога, а дела ваши показывают расхождение с вашими словами, то вы в Бога не веруете. Все это идет в запись книги «Деяния такого-то, такого-то». Да, вы, заключаете завет, да, то есть нужно, родиться от воды, да, и Духа Святого. То есть это что означает? То есть нужно креститься в покаяние своих грехов. То есть это наша жизнь погружается в воду, да, то есть и когда, человек выходит из воды, то есть как бы из могилы, да, старый человек остается там, ветхий, вот, ему даруется Дух Святой, да, то есть по словам апостола Петра, когда его спросили, что же нам делать, мужи и братья, он говорит, да крестится каждый из вас в покаянии грехов, вот, во имя Иисуса Христа, и Бог дарует ему Святого Духа, который начнет в нем действовать, и его жизнь действительно будет меняться. Да, дела не будут совершенны на самом деле. То есть все равно мы будем 7 раз падать, 7 раз вставать, как о нас написано. Вот.
1: Да. И при этом сказано, что мы праведники, да?
0: Да. То есть, потому что у нас мы получаем рождение свыше, да, но у нас, все равно плоть, как бы вот этот маленький человек, который
1: говорит, борьба идет.
0: Апостол Павел, да, говорит, я нахожу удовольствие в законе Божьем. То есть, вы понимаете, то есть, когда вот есть Евангелие от Христа, зачем он дал, Бог дал в мир своего Сына? Для того, чтобы мы понимали, как Бог нас любит. Эта любовь должна тронуть наше сердце, раскрыть его. Вот, открытую любовь. То есть Отца мы должны принять. И мы должны продемонстрировать свой отклик. Да? И вот на следующем слайде как раз написано, что верующий в Него не судится.
1: Это про суд, ведь мы с вами
0: Про суд. То есть, почему мы с разговоры Никодимом? То есть Никодиму сразу сказано, то есть он хотел с ним, ведь Никодим ведь фарисей, вот, член Синедриона. И разговор начинается с того, что мы знаем, то есть мы, некая группа людей, знает, что ты, человек от Бога. Ибо никто не может таких дел творить, если не будет с ним Бог. Вот. Он хотел с ним поговорить, пришел к нему ночью, чтобы никто не узнал. Вот. Он был от группы товарищей, как говорится, да. Вот. Он хотел выяснить, он хотел поговорить с этим учителем один на один. И Иисус ему говорит, я знаю, что ты мне сейчас скажешь. Мы говорить долго не будем, вам нужно родиться свыше.
1: То есть ответ на вопрос, как спастись, да?
0: Да, вам, вот тебе и тем, кто тебя еще послал. Вот, вам нужно родиться свыше. Вот,
1: то есть, а можно сказать, что каждому из нас это
0: каждому обычно, из нас, да, нужно родиться свыше.
1: Что нам нужно родиться свыше.
0: Да, родиться свыше, потому что рождение свыше. Апостол Павел говорит об этом. Я нахожу, удовольствие.

0: в законе Божьем. Я хочу исполнять заповеди Бога, но не нахожу, чтобы сделать вот то, что совершенно.
1: Да, то есть,
0: не, да, потому что я живу в плоти, которая досталась мне от моих родителей. Mm-hmm. От мамы с папой. Там от дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка и так далее, так далее. К Адаму, который изменил свою природу, согрешив и пустив свой разум в сатану. Mm-hmm. И сатана уже мог врываться, начинать искушения всякие делать и все прочее. Вот. И поэтому для борьбы с этим мы должны получить силу. То есть мы знаем Евангелие, мы знаем истину, мы знаем, что Бог умирает за нас, Иисус, да, на кресте. Мы знаем о том, что мы теперь можем отдать Ему свой грех, и теперь нужна сила, чтобы мы могли это
1: совершить.
0: Для этого нам дается Дух Святой, рождение свыше, преобразование нашего характера, и хотя мы не будем совершенными, потому что плоть, которая вокруг нас, внутри, то есть маленький человек рожденный, будет давлеть. То есть она будет требовать своего. То есть сатана будет все равно воздействовать на нас. Будет борьба, великая борьба, которая началась еще на небе. Да? Иисус победил на кресте, поставив точку, поразил в голову, да, как пророчество в Эдеме.
1: Змея,
0: да, за которым стоял опять сатана. Да? Поразил его в голову, то есть в его идеологию. Показал, как написано у апостола Павла, что Бог воплотился, да, и посрамил грех воплоти. То есть произведение Божье, которое называется человек, может жить праведной жизнью. Это доказал Иисус. Угу. И теперь верующие во все это могут пойти по его стопам.
1: Угу.
0: Вот и все. Вот, да, чтобы нам, как говорится, получить оправдание на суде, нам нужно изменить свой характер.
1: Угу.
0: То, что образно описывалось принесением жертвы, возложением руки на жертву, то есть на отдачу греха Иисусу Христу. То, что образно описывалось поеданием мяса священником, сегодня, сегодня посланный нам от престола Божьего через Иисуса Христа, Святой Дух, который начинает очищать, писать, как у пророка Иеремии написано, свой закон Божий в нашем сердце. А у Иезекииля написано, что возьму из вас сердце каменное и вложу вас в сердце то, которое я задумал при создании планеты Земля, вот этого голубого шарика. Я туда вам вложу мой замысел и сделаю так, что вы будете ходить. То есть что ты здесь делаешь?
1: Будете ходить моими путями.
0: Я сделаю, что вы будете ходить. Что тут может сделать человек?
1: Угу.
0: Что мы можем сделать? Только поверить, раскрыв свое сердце, свой разум Богу. И сказать, я ничего не могу сделать, я каюсь, я знаю, что я грешник, спаси меня, Господи. Вот и все, вся наша, это самое. Остальное все делает Он.
1: У нас продолжится тема суда на следующей встрече.
0: Да.
1: Мы будем рассуждать в рамках Ветхого Завета или Нового?
0: Мы будем в основном в рамках Нового Завета, ну, конечно, вспоминаю Ветхий.
1: Угу.
0: Потому что нам не зря дана эта иллюстрация, чтобы мы все могли понимать. Там такая красочная иллюстрация нам в святилище. Поэтому, конечно, будем еще и Ветхий смотреть. Как и апостол Павел, как и апостол Иоанн, как и апостол Петр, все время будем ссылаться на Ветхий Завет.
1: Да, на параллели Ветхого Завета.
0: Да.
1: Ну что ж, спасибо огромное, Александр, спасибо, Лена, и спасибо вам, дорогие друзья, что вы вместе с нами. Надеемся, что вам интересно, что Господь все ближе подходит к нам каждому, приближается и входит в наше сердце. Сердце наше перестает быть каменным. И ждем следующей встречи с вами. До свидания.

0: Иногда бывает так, что мы обращаемся к Богу только в трудных ситуациях, а когда все хорошо, мы его не воспринимаем. Правильно ли это? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». Сегодня у нас в гостях Гриненко Вадим Анатольевич, священнослужитель. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Вадим Анатольевич, вот мы уже рассмотрели 5 глав Евангелия от Марка. Что для нас ценного и важного мы можем почерпнуть сейчас для нас? Можете сказать?
1: Да, конечно. Мы видим, что Христос действительно открывает для людей все новые и новые грани своей божественности, своей силы, своей способности. Вот. Он все более и более убеждает, во-первых, в самую первую очередь, своих учеников, своего окружения ближайшего, и других людей в том, что ему можно доверять. Конечно, многие вещи, которые происходят в его жизни, для некоторых людей непонятны, неизведаны, да, необъяснимы. Но, тем не менее, Христос последовательно показывает, как Бог может помочь человеку, как Он решает его нужды, как Он участвует в его жизни. Таким образом, Христос все более и более, обращаясь с людьми, вот именно вот эти качества Бога открывает для них.
0: То есть раскрывает для нас, раскрывается Он для нас, да, как Он может нам и сейчас, и сегодня помогать.
1: Безусловно.
0: Вести и проживать жизнь.
1: Безусловно.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот о чем мы будем сегодня с вами говорить?
1: Да, сегодня два, мне кажется, таких простых, можно так сказать, бытовых эпизода из жизни людей, обычных, привычных, в которых Христос проявляет свою, опять же таки, божественность и показывает свою способность до глубины души понимать человека и даже его простые нужды.
0: Хорошо, давайте тогда начнем читать.
1: Да, мы читаем, продолжаем читать по современному переводу, под редакцией Института перевода Библии в Заокском, 6 глава, с 32 стиха. «Тогда они отправились на лодке в пустынное место, чтобы побыть там одни. Но многие видели, что они удалялись, и узнали, куда они отправились. Люди из разных городов поспешили туда пешком и пришли раньше их. Иисус, сойдя на берег, увидел великое множество людей и сжалился над ними, ибо были они, как овцы без пастыря, и долго учил их. Когда было уже поздно, ученики подошли к Иисусу и сказали: «Место это пустынное, и час уже поздний. Отпусти людей, чтобы они пошли в окрестные усадьбы и селения и купили там поесть». Тогда Иисус сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». Они же возразили ему: «Не пойти ли нам купить хлеба динариев на 200 и дать им всем поесть?» «Сколько у вас хлеба?» – спросил он у них. «Идите посмотрите». 5 хлебов», – сказали они, узнав о том, – «и 2 рыбы». Тогда Иисус велел им рассадить всех отдельными группами на зеленой траве. И люди расположились рядами по 100 и по 50 человек. Иисус взял 5 хлебов и 2 рыбы, поднял глаза к небу, произнес благодарственную молитву, затем стал разламывать хлеб и давать ученикам, чтобы те разносили его людям. И 2 рыбы он тоже разделил на всех. Все ели и насытились, и 12 корзин были наполнены оставшимися кусками хлеба и рыбы. И тех, кто ел хлеб, одних только мужчин, было более 5000».
0: Какая интересная история. Мне пришла такая аналогия в голову о том, что очень часто люди ходят на пикник. И сколько они туда покупают еды. Да? А здесь такая история, когда было мало еды, да, но Бог это превратил в такое, да, что все насытились. Всего лишь 5 хлебов и 2 рыбки.
1: Да.
0: То есть это было чудо. Это
1: Безусловно.
0: Было действительно огромным чудом. Да, вот как это можно... Я понимаю, что

0: логически это никак не объяснить, но вот что можно здесь прокомментировать, как сейчас для нас это может быть, каким примером или каким уроком для нас это может послужить?
1: Надо начать, наверное, с того, как действует Иисус Христос. Да, мы опять видим, что вокруг Него множество народа. Вокруг Него множество народа. Но в этот раз евангелист Марк подчеркивает отношение Иисуса Христа к этим

0: Мы говорили с вами ранее о том, что многие люди, которые следовали за Иисусом Христом, они просто были зеваками.
1: Да.
0: Они ждали впечатления какое-то, зрелища какого-то. Да. Здесь евангелист Марк не говорит об Иисусе Христе, как он оценивает их. Он просто видит, что они пришли. Написано, что он долго их учил, а потом сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря.
1: Угу. Это... То есть проявил некое сочувствие. Мы
0: да,
1: тоже здесь видим вот эту была... человечность, которую учит нас Христос.
0: Глубочайшее сострадание,
1: да, сострадание. Да,
0: к, к людям и к их нуждам. Угу. Конечно, возникает вопрос, как сегодня это может быть. Да? Бог ведь не раздает просто так хлеб. Иногда мы приходим в магазин и видим, как пожилая женщина или дедушка последние копеечки складывает, да, чтобы купить хлеба. Ну, в этом случае, наверное, кто-то из наших слушателей или зрителей, вы, может быть, иногда даже помогали таким людям.
1: Угу.
0: Вот. Хочется, да, помочь такому человеку.
1: И сердце сжарилось.
0: Да, которого ты видишь, что действительно он в нужде. Но Христос что-то подобное переживал в виде людей. В виде людей. Он их учил. Он им помогал. Мы видим, что ученики как бы здесь тоже как бы проявили реакцию. Они говорят Господу, что время уже позднее, вечер, отпусти, пусть они покушают. Вот. Но было удивительным то, что Христос их призывает. Говорит, вы дайте им есть.
1: Угу.
0: Мы знаем, что ученики постепенно шли к научению того, что может делать Христос. Мы уже читали об этом ранее в повествовании евангелиста Марка. Да? Они видели, что Христос мог исцелять, потом они удивились, когда Он усмирил бурю и море. И здесь для них было необычным то, когда Христос им говорит, вы дайте им есть. Они не обращаются к Его божественности.
1: Да.
0: Они говорят, мы бессильны.
1: У нас нет, нечем.
0: У нас нечего, да. И Христос говорит им, сколько у вас хлебов. Мне всегда думается, что здесь, наверное, Петр мог сказать, Господи, мы там припрятали 5 хлебов и 2 рыбы. Вот мы сейчас в сторонку отойдем, вместе покушаем, ну а они угу. пусть идут.
1: Да, но Бог им повелел, они разделили, причем главное, людей.
0: Да. Вот.
1: Это тоже, да, важный такой.
0: Да, момент. Удивительно, что, мне кажется, как вот для учеников, ведь они не знали еще того, что Христос предпримет.
1: Угу.
0: Вот. Но Христос им говорит, рассадите людей по группам, по 100 и по 200 человек. Что это такое, зачем это? Но они повиновались, да?
1: Угу.
0: Ведь Христос не сначала умножил хлеб, а потом рассадил, а сначала рассадил, а потом умножил хлеб.
1: Да, причем он не просто, да, так скажем, умножил, да, вот он произнес
0: благодарственную молитву,
1: затем стал разламывать хлеб и давать ученикам. Вот есть ли какой-то вообще, в принципе, логика, есть ли как, что-то в этом смысл, почему он разделил именно вот так вот людей? Или это не имеет значения?
0: Нет, я думаю, это было, наверное, для удобства обслуживания.
1: Mm-hmm.
0: Вот, потому что обойти вот так просто всем раздать невозможно было. Но мы видим, что Христос как бы помогает упорядочить ученикам любое их дело.
1: Да, вот мне вообще понравилось главное, даже если по 100-200 человек, столько, ну, учеников не так много, то есть вот это вот все раздать, да. Это, ну, мне кажется, это очень огромное просто чудо,
0: да.
1: Такое явное.
0: Я думаю, что, может быть, вы слышали где-то в других программах, может быть, вы отмечали то, что у Христа была способность сделать чудо, чтобы в кармане или в сумке каждого из этих 5000 только мужчин появился одна лепешка и одна рыба.
1: Угу.
0: Ну, условно говоря, у него была любая способность у Бога. Но Христос что делает? Он умножает хлеб, но участниками насыщения делает учеников. То есть вот для нас, современному человеку, да, что мы можем сказать? Бог всесильный, Его сила продолжается быть такой же, как и есть. Да? Он может накормить всех пенсионеров, и можно не получать пенсию и не, как бы не считать эти копейки. Но что мы видим? Мы видим, что Бог делает участником людей.
1: Угу.
0: Поэтому, когда я иду по городу, я живу в обществе, да, я вижу действительно нуждающегося человека, а не того, кто пытается на этом заработать, да, Господь говорит, ты можешь быть участником моего дела.
1: То есть, получается, мы можем быть как ученики.
0: Безусловно.
1: То есть, безусловно. Этот пример показывает нам о том, что мы также можем сейчас, когда мы видим нужду, когда у нас есть такое же вот, сочувствие, сострадание.
0: Да.
1: Да,

0: если мы понимаем, что человек действительно нуждается в чем-то,
1: да,
0: мы можем ему помочь.
1: Это так. Это так. И тогда мы действуем как представители Божии, как его ученики, как вы сказали. Здесь, наверное, еще важный момент, на мой взгляд, что стоит заметить, что Христос перед тем, как люди вкушали хлеб, произнес благодарственную молитву.
0: Поблагодарил.
1: Да. Да, у многих христиан есть хорошая традиция, да, молиться. Некоторые молятся перед вкушением еды, некоторые это делают после вкушения еды. Но это действительно признание того, что хлеб дается Богом. Здесь лишь краткую ремарку напоследок скажу, что это опять же таки аналогия того, что происходило в Ветхом Завете. Мы уже говорили о том, когда Бог насыщал народ израильский манной с небес, то Христос здесь делает для людей что-то подобное. И в другом Евангелии потом ему и скажут: вот нам Моисей давал хлеб с неба, а ты что сделаешь? И Христос им говорит: это не Моисей давал хлеб, это я вам давал хлеб. И вот эти эпизоды показывают, что Христос претендует на вот роль тех людей Ветхого Завета, которых эти люди считали важными. Христос говорит: я подобное здесь делаю. То есть он, ну, на мой взгляд, он облегчал им способность принятия себя как посланника с неба. И многие принимали его, но многие, как мы говорили, к сожалению, продолжали отвергать его, несмотря на такие явные знаки, которые Христос им давал.
0: Да, вообще это, конечно, удивительный такой момент. И когда Бог раскрывается нам, и, кстати, в благодарственной молитве, да, то есть мы сейчас очень многое можем слышать про благодарность.
1: Да.
0: Мне кажется, это очень важный момент для понимания, в первую очередь, нам самим, за что мы можем сказать спасибо. Это как признание Бога,
1: да,
0: как признание Христа в нашей жизни.
1: Безусловно.
0: Что на самом деле все не случайно, да, что мы не появились на эту землю случайно.
1: Безусловно.
0: Что все, что у нас есть, это благодарность, это принятие, это... В первую очередь, поэтому говорю, для нас это, мне кажется, как знаменательный такой
1: это
0: момент.
1: Это так.
0: Хорошо, дожди, давайте
1: дальше.
0: Читаем дальше.
1: Сразу после этого Иисус настоял, чтобы ученики сели в лодку и переправились на другой берег, к Вифсаиде, не дожидаясь, пока Он отпустит народ. Расставшись с народом, Иисус ушел на гору помолиться. Когда наступил вечер, лодка была посреди моря, а Он один на суше. Увидев, что ученики его гребут из последних сил, борясь со встречным ветром, Иисус на исходе ночи пошел к ним по морю и собирался пройти мимо них. Они же, увидев, как он идет по морю, подумали, что это призрак, и закричали, ибо все они испугались, когда увидели его. Но он тут же сказал им: «Успокойтесь, это я, не бойтесь». Затем Иисус вошел в лодку к ним, и ветер стих. Ученики были поражены. Они не поняли чудо с хлебами, и умы их оставались закрытыми. Переправившись, они пристали к берегу в Геннесарете. Когда они вышли из лодки, люди, сразу узнав Иисуса, обежали все окрестности, и туда, где, по слухам, был Иисус, стали на носилках приносить больных. Всюду, где Он появлялся, в селах, городах, деревнях, клали на площадях больных людей и просили позволить им прикоснуться хотя бы к краю одежды его. И все, кто прикасался к нему, исцелялись.
0: Здесь мы наблюдаем другую интересную картину про закрытые умы. Но к этому вернемся. Вот первое, на что бы я хотела обратить внимание, что мне очень понравилось в самом начале, что Иисус ушел на гору помолиться.
1: Мы уже отмечали, да, этот эпизод. Вот. Ну, это как вот потеря зарядки в устройстве, а потом Христос опять подзаряжает как бы себя. Да? Это, простите, огрубление такого, может быть, действия Христа. Но мы вновь и вновь видим Христа молящимся наедине. После того, как происходят какие-то большие события, да, Он как будто бы истощается, отдавая свою силу, отдавая себя самого для людей, он нуждается в этом вот вдохновении, может быть, в присутствии Бога в своей жизни. Он идет и вновь это делает. Это, да, еще раз пример для меня, для каждого из нас, что мы, как люди, тем более в этом нуждаемся.

0: Обязательно нужно.
1: Мне кажется, это такой момент, мы тоже об этом говорили в прошлых программах, да, когда мы рассказывали про молитву и для чего нам вообще подзаряжаться, говорили про то, что нам, в принципе, очень важно наполняться. Да, наполняться, да. И благодаря этому наполнению мы уже делаем выбор в жизни.
0: Да.
1: Либо мы делаем выбор в пользу сатаны, если у нас нет этого наполнения, да, вот этой подзарядкой, молитвой, уединением, да, с Богом, то, соответственно, мы выбираем априори уже другую как бы сторону. Поэтому, чтобы нам в жизни делать правильный выбор, нам нужна и важна подзарядка в виде молитвы.
0: Да, безусловно.
1: Если мы рассматриваем дальше, когда наступил ветер, вечер точнее, и когда ученики увидели, как Иисус идет по морю, они подумали, что это призрак, и закричали. Это уже было связано с их закрытыми умами после этого чуда про 5 хлебов и 2 рыбки? Почему они испугались?
0: Они уже видели Христа в проявлении усмирения бури, ветра,
1: да.
0: И тем не менее вот это происходило. Мне сложно сказать, как бы я иногда, вы знаете, в молитве благодарю Бога, что... Нет, мне хотелось бы иногда жить в каком-то другом веке. Те события современности, которые я переживаю, они мне не нравятся. Они меня где-то, ну, обескураживают, разочаровывают, может быть, и так далее. Я думаю, вот где-то, если бы Бог меня поместил там, может быть, мне там было бы удобнее или лучше. Но, с другой стороны, я иногда благодарю Бога, что я живу сегодня здесь, потому что, будучи на месте учеников или во времена Иисуса Христа, я не знаю, в какой бы когорте людей я был бы. Я не знаю. И сегодня, говоря о учениках, мы, конечно, можем сказать, ну как, Петр, ну как я, ну что же вы такие твердолобые, не могли до сих пор понять, что Христос все может, да, вот он это делает, вот он и это делает. И мне кажется, в этом эпизоде Христос открывается вновь в таком, ну для меня, человеческом обличье. Там он увидел, что люди голодные, взял их, накормил. Здесь он увидел, что ученики гребут из последних сил и не могут справиться с волнами, и написано, что он пошел к ним, но собирался пройти мимо. То есть он пошел, чтобы помочь все-таки им. Да? Его движение было в этом случае. Как бы Христос вот, ну, таким представлен. С одной стороны, он Бог всесильный, он Бог творящий все вокруг нас, Вселенной. С другой стороны, он там, ну, хочет помочь, сесть за весло, взяться, помочь им, ну, условно говоря, с этим. Да. Но вот возвращаясь к тому, что я говорю, ученики почему-то, даже будучи с Христом каждый день, они не сразу воспринимают Его божественность, Его способность. Да? Они, ну как это можно сказать, да, они лишь по одной страничке, по одной строчке впитывают и не больше, впитывают и не больше. Могу я так подумать, осуждая их? Но я думаю на себя иногда, да? Разве Бог в моей жизни не предпринимает столько же дел, как тогда, когда сегодня? Сегодня мы с вами, Мария, проснулись. Слава Богу, живы и здоровы, да? Но мы ведь знаем, что масса людей сегодня не проснулись. Они в более сложных ситуациях. И мы не можем сказать, ну, Боже, да, все правильно, ты правильно сделал по отношению ко мне. Нет, я не испытываю таких чувств. Я только благодарю, что я сегодня здесь. Но есть вещи в течение дня, которые сегодня я просто не заметил. Я боюсь сегодня прийти вечером в молитве и сказать, Господи, все было нормально, ты все сделал правильно. Но я, наоборот, говорю, Господи, прости, что я чего-то не заметил того, что ты делал в моей жизни. Мне кажется, ученики также. Да, Евангелие, евангелист Марк говорит, что их сердце было закрыто, их умы были закрыты. Или же, дословно, их сердце было окаменено или каменное.
1: Да.
0: Я не думаю, что они... что они Иисуса Христа вот воспринимали так бесчувственно, да, или вот с каменными лицами. Не об этом речь. Но вот эта способность воспринимать Бога в полноте, она еще к этому времени у учеников, похоже, не раскрылась в той мере, в какой бы Христос хотел это сделать.
1: Мне кажется, вообще это достаточно сложно. Я вот представляю всегда себя, наверное, на их месте. И мне кажется, что я бы тоже испугалась. То есть, мне кажется, сейчас очень здорово читать.
0: Да, конечно.
1: Это же вообще, когда мы читаем, ну, как бы мы же
0: читаем
1: тоже...
0: законченную историю.
1: Да, мы тоже так же проживаем с ним.

0: вот эти вот, ну, эмоции, да, да, наш мозг же тоже так же это воспринимает, да, да, то есть он думает, о, но мы это читаем, мы в этом не участвуем. Это как бы мы повели себя на их месте, ну, да, я думаю, что на самом деле мы бы тоже испугались. Мне кажется, настолько в этом проявляется, в принципе, человеческая сущность, да, нам же страх не просто так дан. А они, мне кажется, тоже тогда знали, что существует и сила вражеская. Они как бы ее видели, да? С бесами-то да, они сталкивались.
1: Я вот иногда размышляю и думаю, Мария, ну вот как должны были бы они отреагировать? С одной стороны, если бы они увидели Христа, идущим по воде, и сказали бы, ну, нормально, он же ж Бог, все нормально, как бы он может это делать. То есть нужно было так реагировать? Не думаю, да. Вот. С другой стороны, если бы он там сделал чудо с хлебами и насыщением 5000, они сказали бы, ну, конечно, ну, все правильно, он же способен это сделать. То есть, наверное, и это, не этой реакции ожидал от них Господь. Угу. Но продолжать как бы не, то есть не расширяя принятие или познание о Боге, тоже было неверно. Угу. Тоже было неверно. Вот. Нужно было вот довериться Богу, нужно было увидеть в нем вот эту мощь и силу. Да, и сегодня, мне кажется, в нашем мире полно чудес вокруг нас, которые, ну, как мы должны, да, как мы должны воспринимать? Ну, вы, наверное, знаете, да, там скорость света, вот, 300 тысяч километров в секунду. Я иногда удивляюсь о том, что мы каждый день видим солнце. Вчера был солнечный день, прекрасный. Угу. Вот. Но, тем не менее, если бы солнце перестало светить, мы об этом узнали бы только через 7,5 минут. То есть мы об этом, мы еще бы 7,5 минут жили, но мы уже и не знали бы этого, что все, мы уже погибшие люди. Да? То есть вокруг нас масса событий, которые нам нужно воспринимать живо. Да, не просто говорить о том, может быть, что «Боже, как же ты мог это сделать?», а с благодарностью.
0: Вот да. Мне кажется, что вот как будто, когда вы привели пример про солнце, да, нам кажется, как это оно, да, допустим, вдруг его так выключило. Это почему это вдруг? Мы никогда не задумываемся, что на самом деле в нашей жизни очень много, вот как вы сказали, чудес, что мы живы, что мы там вообще, в принципе, ходим, что мы дышим, что мы живем. Да, и как мы, кстати, говорили в прошлой теме про простоту, про действие в простоте, как Бог вообще заботился, да, об учениках. Мне кажется, это все, да, вот, это показывает на самом деле, что ученики были такими же живыми, как и мы. Они также сомневались,
1: да,
0: они также пугались, хоть и видели кучу чудес. Им казалось, наверное, что так и должно быть, как и нам сейчас.
1: Да.
0: Вообще у нас все понятно, все логично. И если вдруг у нас что-то выключается, мы сидим и думаем, а почему? Боже, зачем ты у нас это выключил или забрал? Да, а до этого мы не задумывались, что вообще это Бог нам даровал. И в прошлый раз мы говорили про то, что наша вера и доверие, оно как раз-таки укрепляется в действии, когда у нас не все так, скажем, гладко. Потому что когда у нас все идет как по маслу, да, наш ум, он не начинает работать. Да, у нас так, в принципе, заложен. Mm-hmm. Наши там нейронные электроники, да, в голове, они начинают работать, когда есть импульс.
1: Да, да. Я еще хочу здесь добавить, на мой взгляд, тоже есть в этой истории как бы намек автора, евангелиста Марка, на это, что Христос учил учеников и нас сегодня к тому, чтобы мы впускали Его во все сферы своей жизни.
0: Это как?
1: Наверное, в предыдущих программах мы уже договорили, да, что мы выставляем какие-то границы Богу. Угу. Вот, Господи, вот в этом ты можешь участвовать, а здесь, вот здесь я сам. Да? Вот это здесь ты можешь сделать, а здесь я сам. Вот эти простые как бы бытовые эпизоды, о которых мы читаем, где участвовал Христос, они показывают, что Христос хочет быть со мной, ну, простите, на кухне, угу, в гараже, на даче, в транспорте, в том, что я делаю, одеваюсь, иду, двигаюсь на работу и так далее, и так далее. То есть не только тогда, когда я зашел в двери храма, и я там осознаю, что я сейчас в присутствии Бога. То ли я произнесу молитву, то ли я какие-то другие действия религиозные совершу, и там я знаю, что вот есть Бог. Тогда получается, что Бог у меня всегда на своем месте. Угу. Только там, где я хочу.

0: А мне кажется, эти вещи показывают, что Господь с учениками хотел проживать каждый день, абсолютно от начала до конца. То есть вот он хотел быть с ними в лодке, он хотел им помочь в этом отношении, он понимал их нужду, он хотел накормить их и так далее, и так далее. Вот в моей жизни сегодня я вижу, что Бог хочет участвовать таким же образом. Он знает, что я встаю, мне нужно идти исполнять мои обязанности, мне нужно куда-то двигаться, перемещаться. И я приглашаю: Господи, пожалуйста, помоги мне в этом, участвуй мне в этом. И понимаете, вопрос доверия именно возрастает вот в этом.
1: Угу.
0: Мне кажется, легче верить для меня в какие-то глобальные большие события или вещи, да, если они происходят таким впечатлительным образом. Но мое доверие к Богу, я для себя отмечаю, растет, когда я произношу, когда я приглашаю, когда я в мыслях обращаюсь к Нему, просто вот ежедневно. И молитва – это не то, когда я прихожу только в храм и становлюсь на колени или склоняю свою голову. Молитва – это мой разговор в обычной жизни с тем, кого я не вижу, но который присутствует, который есть. И вот таким образом растет доверие. Первое, что я тогда в каких-то бытовых ситуациях говорю – ну, сегодня люди говорят, что бы ни произошло, о Боже. Что-то произошло трагическое, о Боже. Но я замечаю, что люди это говорят не потому, что в этот момент они знают, к кому обращаются, а потому что это форма какой-то.
1: Вводное слово.
0: Да, да. Вот очень спасибо большое за такой момент. А вот эта простота во взаимоотношениях с Богом, Бог желает, чтобы вот именно в этот момент первое, о чем бы я подумал, в своих мыслях я обратился, это к Богу. И таким образом растет это доверие. А не тогда, когда Господь, ну, выключит солнце, к примеру, и мы узнаем об этом через только 7,5 минут.
1: Вадим Анатольевич, спасибо вам большое за такой емкий ответ. Теперь мы знаем, что доверие к Богу растет, даже когда мы обращаемся в самых простых и бытовых ситуациях к Нему.
0: Аминь.
1: Дорогие друзья, мы благодарим вас за участие в этой программе, что были, что смотрели и читали вместе с нами. Также мы просим о том, чтобы вы не стеснялись и высказывали свое мнение, вопросы в комментариях. Мы желаем вам благословений и до новых встреч!

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение».

0: Здравствуйте, друзья! Привет, девочки! Как у вас настроение сегодня?
1: Хорошее.
2: Да.
0: Хорошее? А вы знаете, я когда шел сюда, то на улице мне очень нравилась. Такая погода сегодня отличная. Светит солнышко. Небо, облака просто удивительные. А еще красивые величественные деревья и птички поют, заливаются. Сердце прямо наполняется такой благодарностью, что вокруг нас кто-то все так чудесно и красиво сделал. Как вы думаете, а кого можно поблагодарить прямо вот за все это?
1: Бога.
0: Бога? Правда? Он создал нас с вами, всю землю, все, что нас окружает. Живое и неживое. И знаете что? Я хотел вас спросить. Такую маленькую загадочку загадать. Давайте отгадаем, что относится к тому, что сделал Бог, а что относится к тому, что сделал человек. Ну вот, например, груши.
1: Бог.
2: Бог.
0: Бог сделал. Апельсины?
1: Бог.
0: А тарелки?
1: Люди.
2: Люди.
0: А чайник?
1: Люди.
0: А плита?
1: Люди.
0: И тарелки?
1: Люди.
0: А семечки?
1: Бог.
0: И яблоки? Только всего создал Бог. У нас с вами сегодня фрукты, прямо объедение. Мне вот очень нравится клубника.
1: Мне тоже.
0: Запах вы понюхайте.
1: Вкусно пахнет.
0: Красотища, вкуснотища. А еще апельсины, яблоки, киви и груши. Из всего этого мы с вами сделаем сегодня несколько поделочек. У нас будет птичка, у нас будут рыбки и будут мышки. Начнем с вами с мышек. Давайте. Мышек мы будем делать из груш. Берите каждое по груши.
1: Они похожи формы на мышек.
0: Да.
2: Вот носик, вот голова.
0: Да. Мы сделаем сейчас, берите ножики. Мы с вами сейчас сделаем для них ушки, у них вернее. А до этого надо отломить хвостик и вставить его с другой стороны. Можно его выдернуть. Да. Тут у нас будет носик, правильно?
1: Угу.
0: Мышка с таким курносым носиком.
1: А ему... что?
0: Да, вот туда сзади вставим. И если не вставляется, можно чуть-чуть вот так вот ножиком. Дырочку сделать.
1: Сюда вставляй, вот с этой стороны.
0: Вот это будет хвостик. Да, тут будет спереди. Делаем вот так надрезик. Вот от носика сюда вперед. И чуть сбоку, потому что это будет глазик. Один глазик. Но не дорезаем до конца, смотрите. Осторожненько только, тихонечко. Не так глубоко. Вот. Получилось, Ален?
1: Вот.
0: Да. И вот так вот его чуть-чуть поднимаем и... Давай, помогу тебе, Ник, давай. Давай, твоим ножиком. Вот так. Вот. И вот так вот отгибай. Вот. Это получается место для глазика и ушка. И с другой стороны, смотри. Вот так вот. Раз. Оп. И второе ушко. Ага. Давай, аккуратненько, я тебе помогу тоже. Вот так вот. И вот так вот загибай. Ну, нам теперь надо вставить глазки. У нас есть семечки. Давайте возьмем.
1: Я уж выпадают.
0: Выпадают. Вот, держится. Так, и вставляем вот сюда красивые глазки. Оп, и второй глазик. Алена, у тебя получаются глазки?
1: Она глаза, пожалуй,
0: а еще можно
1: вытащила.
0: Маленький ротик.
1: Оп, ку-ку.

0: Да-да-да, чуть-чуть. Опа! Ну, давайте с вами мышек поставим на одну тарелочку все вместе. Пусть они смотрят у нас туда, вперед, на ребят. Раз, два и три.
1: Мою мышку Роза зовут.
0: Розочка, правильно, мышкам можно даже дать имена. Розочка, как у Ники называется, зовут мышку?
2: Лили.
0: Розочка, Лили и мышарик. А теперь мы сделаем из апельсинов и клубники рыбок. Я вам дам каждой по тарелочке.
1: Они
0: держите.
1: Они синие, потому что это как море.
0: Держи. Да, ну вот сюда ставьте. И мы сейчас с вами подготовим все, что нужно для рыбок. Я буду резать апельсин, а вы, пожалуйста, возьмите клубнички. Вот так поставим. И разрежьте их на дольки такие. Ну, тоненькие, наверное, не очень будет интересно и удобно резать. Режьте такие толстенькие, хорошенькие дольки.
2: А хвостики куда?
0: Хвостики выбросите.
1: Как это резать еще раз?
2: Вот так вот? Толстые?
0: Да, толстые такие, хорошие дольки. А я разрежу апельсин, смотрите как. Пополам. И тоже толстыми, красивыми дольками.
1: Я уже разрезала одну клубничку. А сколько клубничек?
0: Ну, давай парочку. Посередине кладем апельсин.
1: Как солнышко в небе.
0: Да. А теперь из...
1: Клубники.
0: Да, из клубники, из долек мы делаем для них плавнички, хвостик и ротик. Спасибо. Посмотрите, какой красивый получится хвостик. Вот так вот.
1: А я хвостик делаю вот.
0: Плавничок. Вот смотрите, я верхний плавничок сделал вот такой, чуть-чуть отрезал. И получился такой красивый плавник верхний. А потом одну дольку разрезал пополам. И получился нижний у меня плавничок. И губки. Вот посмотрите, как можно сделать губки, я вам покажу. Они такие получатся небольшие. И как настоящий прямо ротик у рыбки. Как сердечко такое вырезать. Оп! Ну-ка.
1: Сейчас.
0: Получится у вас? Давайте рыбкам сделаем глазки. Опа. Так. А как вы думаете, на что это за порода рыбы? Ну, акула, там, дельфин, там.
1: Немо.
0: Немо? Рыба-клоун?
1: Да.
0: Рыба-клоун? Отлично. Отличные рыбы-клоуны. Мы уже с вами сделали мышек, рыбок, и осталось сделать нам птичку. Но я вам сейчас загадаю загадку, и вы должны отгадать, что это будет за птица. Это просто чудо-птица. Как такой не восхититься? Хвост ее красив и длин, а зовут ее...
2: Павлин!
0: Молодцы, правильно! Будем делать сейчас павлина. Мы сделаем ему большой, красивый хвост. Мы положим дольки апельсина, а сверху положим дольки яблока и дольки киви. И это будет большой, шикарный хвост. Аленушка, нарежешь киви, а Ника нам нарежет еще долек клубники, потому что нам нужно будет и клубникой хвост украсить. Я немножечко дорежу нам, чтобы у нас было больше апельсинчиковых долек. И будем их вот так вот складывать.
2: А другой все?
0: Это у нас хвост получился.
2: А другой?
0: А теперь давайте сделаем туловище из павлина.
1: Можно я знаю, как это делать? Вот так положил и все.
0: Нет, неправильно. Все. Значит, мы срежем снизу, чтобы павлин...

0: у нас крепко стоял. Вот так. Уберем у него пока хвостик вот этот сзади. Вот. И сделаем здесь надрез. Это будет красивый
1: клюв.
0: Нет?
1: Рад.
0: Павлиний.
1: Хвост, за который...
0: Хохолок. Правильно. Вот он. Так, значит, вот сюда, в эту треугольную дырочку, мы вставим кусочек яблока. И это будет у нас очаровательный павлиний носик. О! О!
1: О!
0: Красиво?
1: Угу.
0: Красиво?
1: А вот глазки.
0: Глазки. Давай сделаем дырочки, чтобы их легко было вставить. Оп. И с этой стороны. Оп. Вот так. Ну-ка, вставляем. Ой, просто очаровательный павлин.
1: А ножки?
0: Ножки, правда, можно сделать лапки из долек клубники.
1: И семечек. Это ногти. И семечек – это ногти.
0: Ну, это будут уже когти, как у коршуна.
1: Мяу.
0: Так, давайте еще сделаем лапку.
1: Под вот номером так. 2.
0: Как? Получилось? Красиво?
1: Угу.
0: Здорово. Ну что, все эти наши поделки напоминают нам с вами, что Бог создал все красиво и здорово. Так что не будем об этом с вами
1: забывать. Это все?
0: А это все?
1: Съедим.
0: Потом съедим. Ну что, всем пока. До свидания.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
1: Они сейчас придут.
2: Привет, мы пришли.
0: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
1: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
3: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
4: Зеленый.

0: зеленый.
1: Зеленый был.
2: А сколько всего цветов в радуге?
0: 7.
1: Правильно! Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
3: Красный!
1: Красный тоже был.
4: Синий,
1: 1,
4: зеленый,
1: 2,
4: желтый,
1: 3,
4: оранжевый,
1: 4,
4: красный,
1: 5,
4: синий.
5: Зеленый, белый, желтый, красный, синий.
2: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
3: Да!
2: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
5: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
6: Потому что он охотник.
7: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
2: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
1: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
3: Как?
1: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква К. Какой цвет вы знаете на букву К?
3: Красный.
1: Охотник.
3: Оранжевый.
1: Желает Ж.
3: Желтый.
1: Знать.
3: Зеленый.
1: Где голубой сидит синий и фазан?
3: Фиолетовый.
5: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
2: Правильно. Радуга состоит из 7 цветов, и радуга появилась не просто так.
1: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
8: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
2: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
8: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
2: Ковчег – это огромный дом, корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
8: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
3: Я!
5: Я тоже!
7: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
8: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
2: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
8: На тот момент это было все население Земли.
7: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
2: Да, но никто из них не поверил Ною.
8: Они смеялись над ним.
2: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
5: И они послушались?
1: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
2: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
8: «Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге.
7: Дедушка, я с тобой.
5: И я.
6: Можно мы с вами?
5: Пойдем, Лёлик.
8: А вы со мной?
1: Папа, мы всегда с тобой.
6: Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?
8: Никто не хочет идти в ковчег. Я звал всех соседей, всех друзей.
5: Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?
8: После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных.
5: А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?
1: Всех животных, которые жили на земле.
7: И слонов?
1: И слонов.
5: И жирафов?
1: И жирафов.
7: Ух ты, я бы хотела отправиться в такое путешествие.
2: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.

0: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
1: Друзья, скоро наша земля погибнет.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
1: Друзья, приходите скорее.
2: Дедушка, я с тобой.
3: И я.
4: Можно с вами?
2: Дедушка, а почему у нас...

0: больше овечек, чем жирафов.
1: Ноль взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
0: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
2: А я бы почистила капибару.
3: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
2: Я пошел чистить капибару.
1: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
4: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
1: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
5: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
2: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
1: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего два. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
5: Какую растительную пищу вы знаете?
2: Фрукты. Зерна.
0: Трава.
2: Фрукты.
0: Зерна.
2: Листья.
0: Листья.
4: Дедушка, а какой второй признак?
1: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены.
5: А каких животных с копытами вы знаете?
0: Газель Томпсона.
2: Лошадь.
0: Барашки.
5: Правильно, а еще кого-нибудь помните?
2: Козлики.
4: Олень.
5: Да, а это кто?
2: Носорог? У него что, есть копыта?
5: Да, только он относится к нечистым животным.
4: Почему? Он же плавает.
1: Да, но копыта у них не раздвоены.
2: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
5: Правильно.
2: И у ослика копыта не раздвоены.
1: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
0: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
6: Но его семья уже никогда не попали к себе домой.
5: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
4: Ого!
5: Пока земля полностью не покрылась водой.
4: И даже горы?
6: И даже самые высокие горы.
4: И Эверест?
6: И Макалу, и Килиманджаро.
4: И Килиманджаро?
6: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
5: А потом дождь внезапно прекратился.
0: А я пошла в свою комнату.
5: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
1: Не торопись, Вита. После того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
6: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
1: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
6: Но ворон вернулся в ковчег.
1: Тогда Ной выпустил голубя.
6: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
2: Да, терпеливый был этот Ной.
5: Да, Ною и его семье пришлось ждать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
0: Ура, земля высохла, можно выходить?
1: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
4: Ура!
1: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
6: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга –

0: Привет!
1: Друзья, привет! Это молодежный проект «Питстоп», где мы вам помогаем принять правильное решение в сложных ситуациях. Заезжайте к нам. И у нас сегодня здесь Наташа, Анжела, Андрей и я, Сергей. И тема нашей программы сегодня – цифровой этикет.
2: Такие раздоры. Просто один человек напишет какой-нибудь комментарий такой негативный, другой начнет сразу с ним спорить.

0: третий свою точку
1: найдут
0: зрения.
1: Всегда кто поддержит.
0: Доказывать. Знаете, и там 200 сообщений, и они все просто... О, это ужасно на самом деле.
1: Ну, то есть, если мне, допустим, написали какой-то злостный комментарий, который мне не нравится, допустим. Угу. Что, я должна молчать? Я должна просто так...
0: Вот, кстати,
1: да. Пусть висит.
2: Очень любит присылать всякие там проголосуй, там, репостни, да, я, пожалуйста, пожалуйста, я умоляю. Бан! Все.
3: Друзья, я думаю, что вы понимаете уже, о чем пойдет речь. Первый вопрос для вас. Как вы думаете, в интернет... В пространстве, в соцсетях, где, вот, где угодно, в интернете, можно ли соблюдать этикет и должен ли он быть там вообще?
2: Ну, вообще, должен, это да. Есть ли он сейчас? Не факт, не везде.
3: А, то есть не факт, есть ли, но должен.
2: Ну, вообще, как бы по-хорошему должно происходить так. Ты ведешь себя в интернете так же, как ведешь себя в жизни. То есть, вот, ну... Тебе открывается свобода анонимности, но ты сохраняешь как бы свою честь, свой стиль общения, так же, как ты общался. Да.
3: То есть есть определенные правила в жизни этикета, что нужно уважать старших, уступать дорогу, там, ну, девушек.
1: Там правила немного отличаются, на форумах уже есть правила, которые ты должна соблюдать для того, чтобы тебя там не выкинули, не удалили.
3: Ну да, то есть и есть, то есть определенные правила в принципе для форума, но есть же еще не писанные правила. Например, то есть такие вещи, которые не описаны там, но хорошо бы это соблюдать, например, не обзывать кого-то. В интернете же можно кого-то обзывать?
0: Тоже, как раз-таки там это, мне кажется, делают теперь чаще всего, потому что раньше, ну, как бы в интернете общались не так часто, как сейчас. Сейчас там не только общаются, интернет — это огромная площадка, где можно реализовывать себя как хочешь, и люди, пользуясь тем, что они не общаются с человеком, ну, как бы... глаз на глаз, они могут позволить себе кого-то обозвать, оскорбить. И я вот когда читаю комментарии, это просто, ну вот 90% это просто грязь. И это так...
3: Это негатив.
0: Противно, если честно, да.
3: А, вот у меня вопрос чисто такой, ну, статистический. Вы в каких соцсетях, в скольких соцсетях вы зарегистрированы? Ну вот Андрей.
2: Ну, где-то в трех. Если... Как бы...
3: активно, так скажем,
2: просто как сидишь, бы сижу, да, где-то в трех.
3: Три, ага.
1: В двух.
3: Нажала.
0: Я Наташа. Тоже где-то 2-3, ну, ВКонтакт, Инстаграм основные, да. И там, если нужно, где-то зайти в WhatsApp, Твиттер.
3: Ну, WhatsApp, Твиттер, Вайбер, это больше, то есть, как такие вот для сообщений. И там вот в соцсетях, конечно же, активно можно... ну, по сути, жить тоже так же можно и реагировать на какие-то вещи, ставить комментарии, лайки, дизлайки.
1: Для этого и придумано. Все
3: для этого
1: лайки,
3: придумано. Да. Соответственно, можно ли обидеть человека в соцсети?
0: Конечно.
3: Так же, как и в жизни, согласны?
0: Да, даже сильнее.
3: Мне интересно, легче. Когда-то вас обижали, ну, как-то в соцсетях какой-то комментарий или что-то писали, что вам было действительно обидно, или что вас прям, ну, унизили. Было ли такое?
0: Да, было. Ну, комментарии писали какие-то негативные, то, что там что-то не нравится, или это вообще бред, или матом даже писали. Причем люди, которых я не знаю, писали, ну, ты там вообще. Вот, и как бы ты все равно человека не знаешь, понимаешь, что это, ну, ничего серьезного, какой-то... Ну, человек не от мира сего. Но ты все равно воспринимаешь это чуть-чуть на свой счет, и тебе немного обидно. Даже если тебя вот кто-то не лайкнул, ты тоже обижаешься. Вот он там всех их пролайкал. Девочки любят следить за этим. А тебя не лайкнул. Это тоже оскорбление. Не до лайк вот этот.
3: Ага, то есть, в принципе, проявление как-то равнодушия — это тоже оскорбление. То есть он всем поставил лайки, все ему нравятся, понимаешь ли? А я...
0: у тебя все нехорошо.
3: Ну да, вот видите, даже так бывает.
2: Серьезное оскорбление.
3: А как вы реагируете на это? Вот на какие-то такие проявления, плохие комментарии, какие-то фразы странные?
2: Ну, первая реакция — это, конечно же, негатив всегда возникает, так как, ну, негатив порождает.
3: Негатив, понятно, у тебя внутри. Как ты там реагируешь, в соцсети?
2: А, именно в соцсети.
3: А в ответ ему? Или просто удаляешь, просто игнорируешь?
2: У меня просто не было такой частой ситуации, потому что я не активный такой сильный пользователь. Не произвожу так много контента, чтобы на него реагировали. Да, вот. Но могу сказать...

0: сказать, что порой люди относятся к этому, ну, если человек как бы, он в жизни нормально общается, у него нет такого, что он импульсивен, он нормально вполне на это реагирует и понимает, что и этому есть место в интернете.
1: Вот интересно, есть такая девушка, Надежда Агеева, она специалист в области агрессии, и она пишет по поводу соцсетей, да, в первую очередь,

0: человек не свою агрессию не выпускает, оставляет себе, ее подавляет, и это связано с тем, что она выливается в итоге в соцсетях, а также с проблемами с самореализацией и самооценкой.
1: Ну да, зачастую так и есть.
0: То есть, когда человек не может себя здесь реализовать, в реальной жизни, у него самооценка низкая, то он там начинает себя реализовывать, там, где, может быть, не...
2: Заметьте вообще, что всякие плохие комментарии пишут непонятные люди. Непонятная аватарка с непонятным именем. И вообще какие-то они такие...
1: Да, я согласна. Люди за счет того, что унижают других, как бы пытаются как-то себя немножко поднять, но все равно это гиблое дело.
0: И вот что еще добавляет она. Шквал агрессивных посланий в интернете может говорить о том, что человеку сложно реализоваться в социуме в целом, либо в каком-то отдельном направлении. Тогда он начинает завидовать чужому успеху. Ну, то есть это как проявление такой зависти, вот этот негатив, это последствия нереализации в мире. Можно ли назвать этого человека своего рода жертвой? Ну, или тоже какой-то, ну, что он в этом случае не виноват. Что вот у него просто вот в социуме что-то не получилось, ну, как бы в мире, в обычной жизни. Может, его оскорбили, унизили, и он тут начинает просто реагировать в соцсетях, на всех выливать.
1: Человек всегда ответственен за свои слова, за свои поступки, и даже если он находится в такой ситуации, он же не должен, ну, других как-то из-за этого унижать, потому что они же не виноваты. Вообще человек, который, ну, с высокими моральными принципами, он никогда не будет так делать.
2: Какие-то энергетические вампиры, которые требуют эмоций других людей, только они их не получают в реальности. И вот они ждут, чтобы им ответили там. Но нормальный человек, мне кажется, это проигнорирует. И вообще не будет на это обращать внимания. И что вообще эти люди пытаются добиться этим плохим отношением к другим людям в соцсетях?
0: Ну, это же не личная встреча. Как говорит специалист по агрессии, они... От этих людей ничего не пытаются. Хотя, может быть, они пытаются от самого вот этого, ну, от соцсети, да, там добиться какой-то реализации, реализовать себя, как бы высказаться, вылить вот эту агрессию, которая есть внутри. И ему даже не нужно, по идее, тогда твоей реакции. Он просто это делает, чтобы себя облегчить. Ну, получается так вот. И вот интересно, об этом как раз вот тоже написано хорошо в Библии. Книга «Притчи», я попрошу открыть. 6 главу, 12-14 текст. Анжела, открой, пожалуйста, нам прочитай.
2: Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами. Коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры.
1: Да.
0: Видите, как?
1: Такие раздоры. Просто один человек напишет какой-нибудь... комментарий такой негативный, другой начнет сразу с ним спорить, третий свою точку
2: найдут
1: зрения
2: всегда, кто поддержит,
1: доказывать. Знаете, и там 200 сообщений, и они все просто... это ужасно на самом деле.
0: Ну да, такое вот случается, знаете, как бы не только в комментариях, такое случается часто в каких-то просто чатах, там, где есть несколько людей. Вот есть, найдутся такие люди, которые начнут, да, что-то делать, и кто-то их подхватывает, И эти сообщения потом вот, так скажем, таким длинным списком, что тебе даже не хочется читать. Вот. И бывают ссоры, и бывают люди выходят из чата. То есть как реагировать на это? Уйти просто. Вот вы человек, который вот под это попали, вы это видите, вы там тоже находитесь. Что вы сделаете? Вы будете этого человека исправлять, обличать, ругать. Вы попросите его что-то, перестать так делать. Или вы просто абстрагируетесь, будете его игнорировать, добавите в черный список, удалите. Что вы сделаете?
1: Ну, что касается социальных сетей, если бы, допустим, я была как-то с человеком разговаривала, я бы, может быть, еще попыталась ему как-то там обличить, если это нужно.
2: Да, если бы он другом был, каким-то знакомым человеком.
1: А так это просто будет 2 барана на мосту, 10 баранов на мосту, 5 на остальные, 5 на другой, и просто это бесконечные бараны будут такие. Если так говорить, потому что все равно будут с тобой спорить. Если человек настроился спорить, ты его не переспоришь.
0: Если это друг...
1: Если друг, то надо с ним встретиться и поговорить.
0: Поговоришь.
2: Или также сообщение.
1: Или позвонить. Да.
0: А добавлять человека в черный список – это плохо?
3: Смотря почему.
0: Смотря почему. Но если вот он так себя ведет...
2: Я думаю, что это неплохо.
0: Андрей, ты добавлял человека в черный список когда-нибудь?
3: Да.
0: Или удалял просто?
3: Да, удалял. Есть такая функция интересная в социальных сетях, что человек тебе может писать только тогда, когда ты добавил его в друзья. То есть это сразу отграничивает тебя от внешнего круга рекламы. соцсетях, который вот пишет тебе, там, предлагает что-то. Но также у тебя есть еще

0: друзья, которых ты когда-то добавил, но забыл о них. И это внутренний круг твоих друзей, которые иногда влетают в черный список, потому что очень любят присылать всякие там «проголосуй», там «припасни», да, «пожалуйста, пожалуйста, я умоляю». Бан! Все.
1: Спасибо.
2: А еще один стих хочу, чтобы мы прочитали из книги «Притча», «Притча», 26 глава, 4 стих. Наташ.
1: «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему».
2: Я думаю, что это совет вообще просто на все дни жизни, не только в интернете, а вообще в социуме, в общении. Когда человек, ну, ты видишь, что он начинает сеять раздор, начинает поднимать вот это вот, так скажем, бучу с целью, чтобы развить вот этот конфликт. А если вы будете отвечать ему в такой же манере, то это не приведет к ничему хорошему. И Соломон мудрый говорит, что не отвечайте глупому по глупости, чтобы не оказаться в глазах других таким же глупым. И там же он еще пишет, чтобы он не выиграл вас. То есть тем самым вы побеждены, если вы также ему отмечаете.
3: Ну, то есть, если мне, допустим, написали какой-то злостный комментарий, который мне не нравится, допустим, что я должна молчать? Я должна просто так...
1: Вот, кстати,
3: и пусть висит.
1: Если комментарий... да.
3: Ну, ладно, да, проглотить.
2: Нет, что делать? Что значит отвечать глупым по глупости, как вы думаете? То есть это значит вообще не отвечать?
3: Да, что делать?
2: Вообще не игнорировать? Ну, я у вас вот спрашиваю. Ну, хорошо, Анжела дает вопрос. Наташа, Андрей, вы как считаете?
0: Я думаю, что не стоит все-таки отвечать, если человек тебя провоцирует на что-то. Именно, ну, как бы реагировать на эту провокацию. То есть бывает такое...
3: Может, это его мнение. Он не хочет меня провоцировать, кстати, он не хочет меня обижать. Он просто пишет то, что считает...
1: Ну, человек не какой-то там левый, какой-то странный. Да.
0: Он, к примеру, написал свое мнение, но в этот момент как бы он еще и ждет твоей ответной реакции, скорее всего, чтобы вот ты высказал что-то со своей стороны, как ты, может быть... ответишь на то, что ему понравилось.
3: А я не хочу отвечать на это сообщение. Вот. Мне нужно
0: это один
3: удалять
0: это.
3: Комментарий.
0: Ну, если не нравится, ну, ты считаешь свою стенку как бы советской стенкой. Бан, расстрел. Все.
3: Так нет, а не будет ли это ответом зло на зло? Ну, как бы получается, я как бы тоже обидела этого человека своей вот такой реакцией.
0: Твоя стенка.
2: Еще один стих давайте прочитаем. Андрей, Филиппийцам 4:8. Как бы такое... пожелание от апостола Павла для нас, и вот, может быть, здесь какой-то ответ найдем для себя.
0: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте».
2: То есть, как это применить к нашим вопросам? Что делать с таким злостным комментатором, да?
1: Справедливо. Там было слово «справедливо».
2: Справедливо можно его также отчитать, он этого заслуживает.
1: А почему нет? А почему ты имеешь право высказать свою точку зрения тоже?
0: Там еще про добродетель.
1: Ну, подожди.
2: Что только чисто, что честно.
1: Ну, справедливо и по-доброму.
2: Да, конечно, мы будем ситуации уже сами решать в любой частной ситуации, но важен подход к этому. К чему это все приведет? Да? Если вы знаете, что ваш разговор с этим человеком не приведет к ничему хорошему, если он неадекватно не послушает, может, у вас есть опыт уже общения с ним. То есть, может, это не стоит даже с ним общаться, может, стоит как-то проигнорировать. А если вы, может, знаете этого человека, и что он может выслушать, что он может что-то понять, что если ваш это друг, то, конечно, нужно реагировать как-то. Нужно ему сказать, что, может быть, он не прав, или что вам это не понравилось, что вам, вас это задело, обидело. И если он уже никак не прореагирует, тогда вот, может быть, уже стоит справедливо, как вы говорите, да, там, или в черный список, или удалять комментарии.
1: Как вот мне показывала практика, сколько раз, нужно выходить из социальных сетей, если такая ситуация произошла, и вам действительно нужно разобраться и, решить все нормально, по-человечески, вам нужно встретиться или созвониться в крайнем случае, потому что сколько раз вот у меня было такое, я там истерила или кто-то истерил, ВКонтакте это одно, а когда вот мне звонит человек, я понимаю, что я не могу ему так же сейчас продолжить, у меня нет такого, как будто я там один человек, а вот в жизни совершенно другой. Со мной можно нормально поговорить и нормально разобраться. А там вот тебя не угомонишь, ты там стикеры, что угодно, все, ты защищаешься. Но я считаю, с одной стороны, мне даже напоминает этот какой-то детский сад. Вот тот же самый черный список. Мы общались с человеком, он там придумал какую-то обиду, тут же кинул меня в ЧС, а я такая думаю, в смысле? Ты что творишь?
2: В реальности вы так бы общались, он бы...
1: Он что бы не...

0: ушел бы вот так, рыба английский бы не развернулся и не ушел. А вот тут он взял, кинул. Ну, вот просто у тебя от проблемы так легко. Ну, если ты, как бы, я же знаю, что в жизни так человек не сделает, он разберется, и осадок такой не будет оставаться, и все будет по-другому. Потому что я считаю, что соцсети — это какая-то защита для таких вот людей, которые не умеют самореализоваться, реализоваться, как бы.
1: То есть мы приходим опять к тому, что вначале сказали, что хорошо бы себя в соцсетях стараться вести так, как ты в жизни бы повел.
0: Конечно.
1: Вот если ты повел бы себя так в жизни, что бы ты в жизни от человека сказал? То есть представьте, что он реальный человек. Не забывайте, что там все-таки за этими логинами, за этими аватарками стоят реальные, сидят реальные люди, которые вот вас слушают, и они все, ну, все это понимают. Хочу в конце несколько правил вот напомнить таких, которые тоже рекомендуют вот в интернете. Правила поведения в сети интернет. Не будьте слишком навязчивы. Согласны? Общаясь в сети, не стоит обижаться, злиться, если там кто-то что-то кинул, не стоит так реагировать, близко к сердцу принимать. Старайтесь выглядеть достойно в глазах соперников. Общаясь, называйте своего соперника, собеседника на «вы». Ну, конечно, не все так делают, да?
0: Если близкий человек,
1: то точно на «ты». Дискуссии не должны сводиться к ругательствам и оскорблениям. Запрещается публиковать информацию из приватных писем без согласия их отправителя, что сегодня некоторые делают, да?
0: Да, было.
1: Копируют письма твои личные, отправляют и так далее. Да, вот в общий чат, чтобы все это посмотрели. Будьте терпимы к другим людям. Если ваш собеседник соблюдает правила этикета, не стоит общаться в его манере. И это как раз о том, что сказал Соломон, да? Не отвечайте глупым по глупости. Вот. Ну, еще много-много таких вот важных моментов, которые, я думаю, что мы уже обсудили. Хочу, чтобы в конце мы прочитали стих Лука 6:31. Откройте, пожалуйста, ребят, кто-нибудь. Евангелие от Луки 6:31, как последний такой урок для нас, мне кажется, в этой ситуации. Лука 6:31. Евангелие от Луки.
2: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».
1: Вот золотое правило. Я желаю вам, чтобы из соцсетей, как в реальной жизни, мы могли поступать с людьми так, как бы хотели, чтобы к нам относились. То есть, ну, я думаю, этим все сказано.
0: Да.
1: Друзья, сегодня мы говорили об информационном этикете, как вести себя в соцсетях, чтобы всем было хорошо и приятно. И помните, наш вывод, который мы сегодня сделали, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Пусть вам Бог в этом поможет. Пока!
3: Пока!

0: надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
1: Думая о себе, мы очень часто оцениваем себя достаточно высоко. А как же все на самом деле? Мы читаем вместе с вами Евангелие о человеке, который в списках учеников Иисуса всегда находится под номером номер один. Он отличается от всех своей решительностью. Именно он ходил по воде. Именно он неоднократно получает от Духа Святого свидетельство о том, что Иисус никто иной, как Сын Божий. И вот именно он в беседе с Иисусом слышит слова, которые потрясают его, и, я думаю, не только его. В Евангелии от Матфея в 26 главе, в стихе 34, Иисус обращается к Симону Петру и говорит ему следующее. «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Неужели такое может быть? Тот, кто всегда первый, тот, кто всегда самый интересный,

инициативный, тот, кто движим Духом Святым, тот, кто обещает Иисусу, что не соблазнится о Нем, никогда не отречется от Него, не оставит Его, неужели именно Он всего лишь за одну ночь трижды от Него отречется? Мы с вами достаточно часто думаем о себе неплохо. И даже не то, что неплохо, а очень хорошо. Даем себе высокую оценку своей жизни, считаем себя благочестивыми людьми, считаем, что люди, окружающие нас, совершают больше зла, чем мы. Очень часто люди по отношению к себе употребляют такие фразы. «Я никому ничего плохого не сделал, я человек достойный спасения, почему бы Богу не дать мне вечную жизнь?» Да, возможно, мы с вами достаточно зрелые, духовные люди, и, может быть, даже мы с вами превосходим тех, кто нас окружает. Но в этом кроется некая опасность. Очень часто, давая себе высокую оценку, мы, возможно, занижаем тех, кто окружает нас, или, может быть, даже проявляем к ним, по отношению к ним, некую грубость, некую такую даже жестокость, можно сказать, давая им не просто низкую оценку, а даже где-то критикуя их или считая их недостойными спасения, или же недостойными того, чтобы быть возле нас, находиться вместе с нами в одном обществе. Однако Иисусу были известны такие мысли, подобные состояния. И не только к Петру, но позже ко всей церкви Иисус Христос обратится к лаудикийцам, к церкви последнего времени, к верующим, которые будут жить в конце всех времен. И обращаясь к ним, он скажет, что «я знаю твои дела, ты не холоден, ты не горяч, ты тот, который достаточно высокого мнения о себе, ты думаешь, что ты богат и ни в чем не имеешь нужды». Да, на самом деле мы с вами, как верующие люди, считаем, что мы с вами самодостаточны как в духовной жизни, так и как христиане себя реализуем достаточно неплохо в этой жизни. Но Иисус обращается к Петру, и обращается не только к нему, но и ко всем, и говорит, что «а вот так ли на самом деле? В эту ночь произойдет то, к чему ты не готов». Вы знаете, очень часто, будучи студентом, не буду таить, что даже несмотря на то, что старался учиться и учился неплохо, очень часто какие-то вот темы, какой-то объем заданий все-таки оставался на последнюю ночь. Как говорят студенты, готовятся к экзаменам, как правило, в последнюю ночь. И вот кажется всегда, что в эту последнюю ночь можно все успеть, все одолеть. И очень часто студенты идут на экзамен с такой вот ложной уверенностью, что у них все получится, что они все знают. Но на следующий день, взяв в руки тестовое задание, они с глубокой тоскою, с разочарованием понимают, что недостаточно готовы к тому, чтобы успешно сдать экзамен. Это разочарование еще преодолимо, можно пересдать. Но в духовной жизни не всегда так происходит. Случай Петра – это тоже один из, скажем так, одна из историй с позитивным финалом. Но нам очень важно сегодня услышать и увидеть, что Господь желает донести до каждого из нас, чтобы не оказаться в очень плачевной ситуации. Что Иисус хотел сказать Петру и всем нам? Один из первых тезисов, который я отмечаю себе, и я его так и заглавил: очень опасно ходить по краю пропасти. Как нам понять, что мы находимся в безопасности? Для того, чтобы идти по этому жизненному пути и идти уверенно, не оказаться где-то вот на краю пропасти и не упасть, христианин должен быть очень внимателен к своей духовной жизни и не обманывать.

обманывать самого себя. Вы знаете, сегодня люди, особенно молодые люди, очень любят рисковать. И мы в наших отношениях с грехом очень часто достаточно вступаем на опасные территории. Достаточно часто мы рискуем вместе с вами. И вот наш век, этот век экстрима, очень часто молодые люди, они готовы пойти на риск. Меня это очень часто пугает, особенно когда я общаюсь со своими детьми, и они мне заявляют о том, что они хотели бы там с парашюта прыгнуть, или что они хотели бы там какую-то пропасть, там сейчас есть самые разные развлечения для молодежи. Я как-то вот гулял по одному парку и смотрю, там молодые люди готовы оплатить $60 для того, чтобы их сбросили с пропасти, конечно, со страховкой, специальная веревка, подвязка, все там предусмотрено, но молодые люди платят деньги для того, чтобы испытать эти чувства. Я спрашиваю человека, который все это там организовывает, а скажите, пожалуйста, как вот если что-то пошло не по вашему плану, если оборвалась эта веревка, что дальше? Ну что может быть дальше? Дальше, конечно же, смерть. Но молодые люди об этом не думают. И каждый убежден в том, что с ним ничего опасного не произойдет. Мы, как люди верующие, как люди, которые находятся в этих исканиях жизни, в поисках смысла, в поисках счастья, в поисках Бога, должны быть очень внимательны, потому что дьявол предлагает очень опасную модель. Буквально с самого начала, подойдя к Адаму и к Еве, он предложил путь для них. И он им сказал, что, познав зло, они смогут стать как боги. Нарушив Божье повеление, они смогут перейти на следующий уровень познания этого мира. И вы знаете, на самом деле, сегодня люди, живущие в этом мире, очень часто пользуются именно этой моделью. Что это значит? В чем состоит эта уловка? Что человек может узнать нечто большее, получить доступ к большему, получить доступ к сверхъестественному и даже познать Бога, или, как дьявол сказал, что вы станете как боги, используя не Божью модель послушания, а используя модель познания зла. Бог предлагал познать добро. Бог предлагал не касаться зла. Дьявол предлагает прикоснуться ко злу для того, чтобы узнать нечто большее. И вот сегодня очень многие люди, они этим путем идут. Они вступают на опасную территорию, думая, что они находятся в безопасности, не понимая, что их жизнь в опасности. Так молодые люди, очень часто находясь на территории нечестивых, как мы читаем в первом псалме, о том, что человек, чье сердце прилепилось к Богу, который любит Божий закон, он никогда не будет сообщаться с нечестивыми. Но многие люди считают, что находясь в плохой компании, они могут оставаться хорошими людьми. Очень многие люди считают, что они сегодня могут развлекаться, находиться в местах, где пропагандируется безнравственность, а завтра быть в церкви и поклоняться Богу. Очень часто мы с вами думаем, что слушая музыку самую разную, не христианскую и даже, может быть, с какими-то элементами сатанизма, мы можем познать Бога и быть духовными людьми. Многие люди думают, что можно читать все, что угодно, и оставаться духовным человеком. У некоторых так получается, думают люди. Они вот вчера были там, а сегодня они в церкви. Познание Бога через грех невозможно. Бог не испытал грех. У него нет опыта греха, но он знает, что такое грех. И потому сказал, смертью умрешь, человек, если прикоснешься к нему. И поэтому Иисус Христос обращается к Петру и говорит ему, Петр, ты должен знать, что даже находясь возле меня, даже проживая эти годы вместе со мною, ты должен бодрствовать, ты должен быть очень внимателен к своей жизни. Ты не должен позволять дьяволу приближаться к тебе. Не ходи по краю пропасти, потому что во мгновение, не почувствовав, как это происходит, ты падешь, и ты
отрешить.

отречешься от меня». Еще один очень важный элемент мы находим здесь, в этом повествовании. Мы с вами, проживая нашу духовную жизнь, конечно, в нашей жизни бывают испытания и искушения, и очень часто нам приходится выбирать в пользу Бога, отказываясь от каких-то земных благ. И очень часто мы с вами боимся. Я неоднократно встречал людей, с которыми беседовал, и которым предлагал следовать библейским принципам. Я слышал от них такие слова: «А как я буду жить? Как я выживу? Если я все буду соблюдать, если я во всем буду делать так, как Бог меня учит, как я смогу выжить в этом мире?» Вы знаете, что дьявол – это автор очень искусных ложных сценариев. Как у него это получается сделать? Вы знаете, что когда мы читаем с вами вместе книгу Иова, здесь мы встречаем не только с вами слова Бога Иову, но мы встречаем здесь в этой книге с вами очень интересные слова, сказанные дьяволом. Вот послушайте, что он сказал Богу. «И отвечал сатана Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Интересно, дьявол знает, что человеку свойственно бояться. Наверное, поэтому в Библии более 300 раз сказано «не бойся». Бог обращается к человеку и говорит ему: «Не бойся, я с тобою, я помогу тебе одолеть все жизненные невзгоды». Но дьявол знает, что мы боимся с вами. И дьявол знал, что и Петр боится. И каждый раз, когда в ту ночь к нему подходили люди и говорили, что и ты один из них, и ты был с ним, каждый раз он боялся за свою жизнь. Каждый раз он боялся, что ему причинят зло. И дьявол говорит: кожа за кожу, но за жизнь свою человек все отдаст. И поэтому этот искусный сценарист пишет сценарии, внушая нам, что если мы с вами последуем за Богом, наша жизнь станет невыносимой. Невозможно соблюдать все то, что Господь от нас ожидает. И, конечно же, Петр в ту ночь очень сильно боялся за свою жизнь. Но в этом евангельском повествовании мне очень нравится несколько эпизодов, которые мы встречаем с вами. Что в момент, когда евангелист Лука отмечает, кстати, очень внимательно этот эпизод описывает, что после всех отречений, когда Иисус посмотрел на Петра, и когда Петр увидел этот взгляд Иисуса, в его сознании все поменялось. На самом деле мы с вами забываем о том, что наша жизнь в опасности, даже если мы с вами каждый день читаем Священное Писание. На самом деле мы забываем с вами о том, что Бог вместе с нами, и нам нужно больше доверять Ему. В Евангелии мы неоднократно читаем с вами, что Иисус говорит: кто сбережет свою душу, тот потеряет ее. В книге притчи, 29 глава и 25 стих, мы читаем с вами, что страх перед человеком – это ловушка. Мы забываем с вами об этом. И именно поэтому Иисус приглашает нас быть очень внимательными. Но в этом евангельском описании, когда мы читаем с вами о том, что Иисус посмотрел на Петра, лично для меня, я нахожу для себя здесь один очень важный урок. Что хотел Иисус этим сказать? Каждый раз, когда мы с вами отрываем свой взгляд от Бога, мы в опасности. И вы знаете, другой евангелист Марк, он описывает, какими словами завершается по своей сути все отречения Петра. Последнее, что он скажет: «Я не знаю сего человека».

Да, на самом деле, если мы с вами не взираем на Иисуса, если наше внимание не сосредоточено всегда на Господе, то наступит в нашей жизни такой момент, когда мы с вами скажем: «Я не знаю сего человека». Апостол Павел напоминает нам, что изменение и преобразование человека происходит не тогда, когда он имеет высокую самооценку или он очень сильно уверен в своих духовных силах, и когда он убежден в том, что он верующий человек, и какой-то опыт веры многолетний является гарантией того, что он никогда не падет. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, он пишет в 3 главе и в стихе 18, отвечая на вопрос: а что же может нам помочь с вами остаться верными Богу во все времена? И он заявляет следующее: «Мы же, как открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Не наша самоуверенность, а именно этот важный элемент, когда мы взираем на Христа, когда мы взираем от славы в славу, когда мы видим славу Божью, когда мы видим всегда перед собой нашего Господа. Именно Он является гарантией нашего спасения. Когда Иисус посмотрел на Петра, он понял, что он пал. И когда Петр посмотрел в лицо Иисуса, он увидел эту божественную любовь. И Павел продолжает, и в послании к Римлянам, глава 10, стих 17, мы читаем, как он также продолжает и говорит нам, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Наша вера возрастает тогда, когда мы продолжаем слышать Слово Божие. Другими словами, не наша самоуверенность, а наше постоянное сосредоточие на Боге является этим гарантом нашей безопасности духовной. Я хотел бы завершить это обращение к вам словами, которые мы встречаем с вами здесь же, в послании к Римлянам, 16 глава, в 19 стихе. Мы раскрываем для себя этот Божий план о каждом человеке. Что Бог желает? Павел пишет: «Ваша покорность в вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Мы читаем этот стих в других комментариях, и эта фраза «просты на зло» достаточно ярко объясняется, переведена доступнее, чтобы вы были невинны в отношении зла, чтобы зло не нашлось в вас, чтобы оно не коснулось вас. Именно таким был Божий план изначально. Не прикасайтесь, чтобы вы не познали зло. Давайте будем следовать этой Божьей модели. Не будем рисковать, идя на сделки с грехом или с дьяволом. Давайте не будем рисковать, перестав доверять Богу. Не будем бояться за нашу кожу, за нашу жизнь. Не будем следовать этим ложным сценариям дьявола, что если ты пойдешь Божьим путем, то ты не сможешь жить. Твоя жизнь обречена на провал. Господь обращается к каждому из нас, как и Петру когда-то. Что Он хочет нам сказать? Поют ли сегодня петухи? Для Петра они пели трижды в ту ночь. А что сегодня? Мы читаем с вами Евангелие, мы читаем с вами признаки пришествия Иисуса. Мы каждый день слышим с вами во всем происходящем на этой земле. Новости и другие источники информации помогают нам чуть глубже осознать, что мы живем в последнее время. И, возможно, и в твоей жизни уже этот голос звучит: будь очень внимателен, ты теряешь связь с Богом. Посмотри на Иисуса. В Его взгляде все написано, все можно прочитать. И помни, что именно на Него взглянув, ты начинаешь обратный путь, возвращаешься к Нему, чтобы никогда от Него не отказаться.

0: За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.

Быть поэтом – это значит быть правдивым? Быть поэтом – это значит быть счастливым? Быть поэтом – это быть мечтателем? Быть поэтом или быть писателем? Каждый для себя решит, друг мой. Для кого-то все одно и то же. Кто-то, как Базаров, вылезет из кожи, лишь стихи услышит, но на ночь их вспоминает, прошептав завет на строчке под луной. И не то, и не другое, и не третье. Не пиши стихи, если не знаешь. Быть поэтом – это очень сложно. Быть поэтом – это вдруг стать тем, кем не бываешь. Стихи крякать будут, ковылять, кудахтать, если пишешь их без вдохновения. Дамы, может быть, и будут ахать, только в тех стихах ни капли нет смирения. А смирение для поэта – это самая высокая отрада. Между прочим, перепрыгнуть, когда гордости ограда возвышается, затмив вам очи – это самое прекрасное и трудное препятствие. Это самая прекрасная отрада. Нет тщеславия, нет аплодисментов, но пробьют эти стихи времен ограду, станут поколением наукой славной, что писать-то нужно о великолепном, о Творце, о главном, о любви и об отчизне. Вот об этом надо.

Дорогие друзья, приветствую вас вновь на программе «Возрождение». И мы сегодня продолжим изучение жизни Авраама, Сары и его племянника Лота. Тема наших размышлений называется «Молитва за Содом и спасение Лота». Мы с вами обратимся к главе 18 книги Бытия, а также к главе 19 книги Бытия. В 18 главе книги Бытие говорится о том, что после того, как Авраам оказал гостеприимство ангелам, они решили пойти дальше. И гостеприимство Авраама на этом не закончилось. Он их не только встретил, но он решил их еще проводить. Есть такая известная поговорка: «Гостям рады, когда они приходят и когда они уходят», подразумевая следующую мысль: «Дорогие гости, а не пора ли вам восвояси? Вы уже надоели». Вот Авраам, он так не жил такими принципами. Он действительно радовался искренне незнакомым людям. И он не только был рад искренне их встречать, но также и не хотел, также неохотно с ними расставался. И в результате он стал наследником еще одного подарка от Господа. Господь сказал

утаю ли я от Авраама то, что хочу сделать в отношении Содома. От Бога Авраам узнает о той участи, которая должна очень скоро, совсем скоро постигнуть погрязший во всех низменных грехах город Содом, а также другие города, окружавшие его. И вот как это говорится, вот как об этом говорится далее. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословлятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял перед лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем?» И Господь отвечает Аврааму, что, конечно, если там будет 50 человек, то этот город будет пощажен. Однако Авраам не успокаивается на этом. Он продолжает молиться, ходатайствовать за содомлян. Он говорит, а если там будет 40, а если 30, 20, и так они дошли до 10. И тогда Господь перестал говорить с Авраамом, сказав, что он не уничтожит город и ради 10 праведников. Вот такая милость Господа к согрешающему роду человеческому. Он готов терпеть целый город населением в несколько десятков тысяч человек ради 10 праведников, чтобы они не погибли. Однако, как показывает дальнейшая глава, 19, в этом городе не нашлось даже и 10 праведников. Но в ответ на молитву Авраама из этого города был выведен Лот с супругой своей и двумя дочерьми. Там не было 10 праведников. Спастись могли только 4 человека. Однако и из этих 4 человек спаслись только 3. Друзья, давайте обратим свое внимание на то, как начинается следующая глава книги Бытие, 19. «Пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. И сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали, «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему, и пришли в дом его. Он сделал им угощение, и испек пресные хлебы, и они ели». Не правда ли? То, как встречает Лот ангелов и как встречает их Авраам, есть много общего. Но есть и ряд существенных отличий. Давайте обратим внимание, где находился Авраам, когда к его дому приблизились путешественники. 18 глава говорит о том, что он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Это очень важный момент. Друзья, а где находился Лот? 19 глава сообщает нам, что Лот сидел у ворот Содома. Сегодня современному читателю мало что говорят эти строки, но на самом деле в этих стихах есть существенная разница. Дело в том, что Авраам не гнался за внешним земным благополучием, за мирской или политической карьерой. Он довольствовался скромным, но в то же самое время очень важным положением патриарха своего рода, своей семьи. Он находился по праву господина своей семьи у входа в свой шатер. А Лот, о нем сказано, он сидел у ворот содомских. Что же такое ворота содомские? В книге притчи

И говорится о том, какой муж у добродетельной жены. Он не будет сидеть, где попало, он будет сидеть у ворот городских. Дело в том, что в те далекие древние времена у городских ворот собирались непростые люди. Это были своего рода органы местного самоуправления. Там собирались люди знатные, люди богатые, люди влиятельные.

решали все важные для жизни города вопросы. Как вы думаете, друзья, а легко ли сделать, пусть даже маленькую политическую карьеру? Легко ли, например, занять должность мэра города, пусть даже не областного значения? Я уже не говорю о том, насколько тяжело сделать карьеру на более высоком уровне, чтобы стать чиновником в органах федерального значения. И вот Лот, он умудрился не только вернуться в Содом после своего освобождения из плена, но и занять в нем ответственное положение. Возможно, это стало благодаря тем деньгам, которые у него были как наследство от фараона египетского. Ведь не секрет, что часто должности в органах государственной власти покупаются за деньги. И поскольку Содом был город очень испорченный, коррумпированный, то вполне возможно, что Лот воспользовался деньгами фараона, чтобы купить себе место в органах государственной власти. И вот именно там, у ворот Содома, он встречается с ангелами Господними. Он также не знал, кто они, и он так же, как и Авраам, проявляет дух гостеприимства, но только, знаете, опять с небольшой разницей. Если Авраам бежит навстречу своим гостям, то Лот этого не делает, он просто им кланяется до земли. Это тоже очень серьезный знак внимания для незнакомцев, и Лот научился этой учтивости от Авраама. Но в отличие от Авраама, он не бегает, он все делает не спеша, как и подобает человеку, занимающему высокое положение в очень известном городе. «И сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Дальше говорится о том, что он им сделал угощение, также испек пресные хлебы, как и это сделал Авраам. Не говорится, конечно, что он омыл им ноги, но, возможно, это подразумевается. Но есть еще, друзья, одна интересная мысль в этом отрывочке. Авраам, хотя и проявляет дух гостеприимства к незнакомцам, но тем не менее он не упрашивает их, не уговаривает так настойчиво, как Лот. А Лот почему-то упрашивает очень сильно, настойчиво. Как вы думаете, в чем здесь причина? А причина вот в чем. Авраам не стремился жить в Содоме. Он стремился жить в шатре, на природе, как и заповедал Господь человеку, чтобы он жил не в городе. Первым основателем города был Каин, поэтому Авраам не следовал дурному примеру Каина. Лот же, в отличие от Авраама, стремился во что бы то ни стало попасть в Содом. Вы помните, ранее мы говорили о том, что Лот сначала раскидывал шатры свои до Содома, однако жизнь простого кочевника его не устраивала, и он решил поселиться в более комфортных, удобных условиях. У него был дом в Содоме, дом, естественно, благоустроенный, там все было, много комнат, канализация, вода. Вряд ли у Авраама были те же удобства, поскольку он жил в шатре. И, однако же, у Авраама была нравственная обстановка, нравственное окружение совсем другое. Авраам жил безопасно, ничто не угрожало ни его жизни, ни жизни его домашних. С Лотом же обстояли дела иначе. Содом был очень опасный для проживания город. Он был сильно развращенным. И там процветал очень древний, известный порок гомосексуализма. И поэтому Лот переживал, что содомляне, увидев
новых людей.

городе обязательно воспользуются возможностью и изнасилуют их, поэтому он так настойчиво уговаривает их остановиться у него. Дальнейшие события подтверждают эту мысль. Давайте прочитаем об этом далее в 19 главе. «Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота, и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Друзья, вы представляете, что происходит? Еще не легли они спать, дело было вечером, весь город, написано, от мала до большого окружает дом Лота. Это невероятно, это непостижимо, вряд ли мы можем сегодня себе такое представить. Однако Иисус Христос предупреждал, что такое состояние жителей должно тоже наступить, потому что как было во дни Ноя или как было во дни Лота, так будет и незадолго до прихода Сына Человеческого на нашу землю во второй раз, уже не для избавления грешников, а для их погубления. «Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь, и сказал: братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Интересно, как дальше строит отношения, диалог с содомлянами Лот. Он обращается к ним: «братья мои». С одной стороны, бесспорно, он проявляет учтивость, вежливость, надеясь так укротить их разбушевавшиеся страсти. Но такой вежливостью он только подливает масло в огонь. Есть очень поучительная притча по этому случаю. «Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий перед нечестивыми». Авраам так не делал. Авраам в свое время сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою к владыке неба и земли, что даже нитки от ремня обуви твоей не возьму». И Авраам пользовался большим авторитетом у содомлян. Лот же, который так настойчиво стремился в Содом, который, в отличие от Авраама, не брезговал нитками с ремней обувных их царей, а стремился этих ниток нахватать как можно больше, не имел такой нравственной силы. У него не было авторитета, и содомляне ему дали это почувствовать. Они сказали ему: «Вот пришелец и хочет судить. Мы знаем, как ты получил эту должность. Ты купил ее за деньги. Ты по-прежнему чужак для нас. Мы не будем тебя слушать. И теперь мы с тобой еще хуже поступим, чем с этими твоими гостями». Настораживает меня еще один момент в речи Лота. То, как он идет дальше, как он дальше с ними разговаривает. «У меня есть две дочери, девственницы. Воспользуйтесь лучше ими». Вы представляете, какие страшные слова произносит Лот. Даже если его незамужние дочери этих слов не слышали, все равно, что происходило в голове у Лота, как сильно угасла его вера, как сильно он изменился. Это был совсем уже другой человек, не тот, который однажды решился отправиться в далекий путь со своим дядей Авраамом. Живя в Содоме, его вера почти угасла, и хотя он и мучился, живя в Содоме, тем не менее, нельзя ходить по грязной дороге и не испачкать ног. Что-то безвозвратно было утеряно в сознании Лота. Он предлагает своих дочерей на растерзание толпы. И написано дальше: «Очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь». И теперь пришло время действовать Богу.
Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь

заперли. Уже не Лот открывает и запирает дверь, это делает за него Господь. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так, что они измучились, искав входа. Друзья, вы представляете, что опять происходит? Эти люди были поражены слепотою. И вместо того, чтобы прийти в ужас от осознания того факта, что они сейчас вот лишились зрения все разом, этого не произошло. Напротив, они еще проявили большее усердие, чтобы найти вход. И это усердие было настолько великим, что они измучились. Сколько сделали они попыток? Можно только догадываться, сколько надо мужчине сделать попыток найти дверь, чтобы он устал. У пророка Исаии в 26 главе есть очень поучительные слова по этому поводу. «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видали ее. Увидят и устыдятся ненавидящий народ Твой, огонь пожрет врагов Твоих». Исаия, хотя и жил намного позже этих событий, но такое чувство, как будто он описывал то состояние, которое было у содомлян. «Рука Господня была высоко вознесена над ними, но они ее не видели. И если бы они даже были помилованы Господом, то не научились бы они делать добро, а стали бы делать зло по-прежнему. Настолько сильно были испорчены их сердца». Почему же содомляне докатились до такого состояния? На этот вопрос есть очень интересный ответ у пророка Исаия. «Вот в чем было беззаконие Содома, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим, и, увидев это, я отверг их». Оказывается, человек не сразу опускается до такого низкого состояния, когда предпочитает противоестественное разжигание похоти, когда вместо женщины ему хочется познать мужчину. Начинается все с гордости и пресыщения, и праздности, когда у человека появляется избыток денег, и когда он этим избытком не делится с теми, кому хуже, кто находится в нужде, тогда это приводит к гордости, и человек начинает все больше и больше суммы тратить на себя. И, однако, этого становится недостаточно, и человек хочет удовлетворять свои потребности все на более высоком уровне. Наконец-то его пресыщает и этот высокий уровень, и тогда он начинает делать то, о чем ранее даже боялся помыслить. Никто не опускается до такого скотского состояния сразу. Этот процесс длится достаточно продолжительное время, и он может занимать даже, если говорить о народах, сотни лет, несколько столетий. Однако, если вовремя не остановиться, то человек, не знающий Господа и не любящий Его, обязательно опустится на самое дно нравственности. «Сказали мужи те Лоту, кто у тебя есть здесь еще, зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? Кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим место сие, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит». Смотрите, что происходит дальше. Ангелы обращаются к Лоту: «Лот, мы готовы спасти всех, кто у тебя есть в этом городе. Кого позовешь, того спасем». И Лот выходит в ночь, выходит в сад.

дом. Как вы думаете, страшно ему это было делать или нет? Конечно, да. Ведь совсем недавно страсти только улеглись, и теперь Лот открывает дверь, чтобы идти и предупредить других своих родственников. Из этого краткого повествования мы можем сделать вывод, что у Лота было как минимум 4 дочери, 2 из которых еще не знали мужа, а минимум 2 были уже замужними. Не говорится, сколько было у Лота замужних дочерей, говорится лишь о том, что он разговаривал с их зятьями, но им показалось, что он шутит. Как такое может быть? Неужели Лот походил на шутника? Он пережил такой стресс, он с риском для жизни прошел через город, полный ослепших, но в то же самое время свирепых, злых людей, направился к их дому. И что же такого шутливого они могли увидеть в Лоте? А дело все было вовсе не в Лоте, а в том, что они настолько привыкли к Содому, настолько им казались незыблемыми его устои, что они не могли себе представить такую мысль о внезапной гибели Содома. И они никак не ответили на предложение Лота. Тогда ангелы стали торопить Лота. Они видели тщетность усилий Лота по спасению и решили спасти хотя бы самого Лота. Они взяли его, как малого ребенка, под руки, и также не только его, но и жену его с дочерьми, и вывели их из Содома. Однако на выходе из Содома случилась еще одна беда. Жена Лота, которая очень сильно привязалась к Содому, не могла поверить, что он будет уничтожен, и что теперь она лишается всего имущества, нажитого ценой всей их скитальческой жизни. Она оборачивается назад, несмотря на строгое предупреждение Бога, и превращается в соляной столб. Иисус Христос по этому поводу говорил, что никто, взявшийся за плуг и оборачивающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия. Дальше идет разговор Лота с ангелами. Они ему говорят: «Лот, спасайся на ту гору», а Лот говорит: «Нет, мне лучше вот в этот город Сигор». Ангелы не спорят с ним. Опять удивительно, как ведет себя Лот. Ну а дальше, друзья, происходит нечто невероятное. Дочери спаивают отца и производят от него потомство. Как-то мне довелось побывать в Эрмитаже. И в Эрмитаже находятся 2 картины голландского художника Эйте Вала и Иоахима. Называются они «Лот и его дочери». На одной картине изображен Лот, которого дочери спаивают, а на другой – обратная ситуация. Лот спаивает дочерей. Я тогда подумал, какой нехороший художник так исказил библейскую историю. Но вот сейчас, друзья, я пришел к выводу о талантливости художника. Ведь вольно или невольно, приняв решение жить в Содоме, Лот тем самым напоил своих дочерей содомским вином. И не их вина, что они выросли такими. Мы видим, что девственность – это не состояние половых органов в первую очередь, это состояние ума, интеллекта, и он был очень серьезно поврежден у дочерей Лота. Это очень печальная история. Лот был спасен благодаря заступнической молитве Авраама. Его дядя вновь поспешил к нему на помощь, и благодаря его молитве Лот был спасен, как головня, исторгнутая из огня. Друзья, но мы не должны так делать. Господь оставил нам много предупреждений в Слове Своем, и Он не будет нас миловать более, чем миловал до этого. Нам нужно всерьез принять предупреждение Господа.

После крестных мук своих Иисус предстал перед апостолами живым и дал им возможность удостовериться в этом. 40 дней он являлся им и говорил о Царстве Божьем. И однажды, встретившись с ними, Иисус повелел им не отлучаться из Иерусалима, а ждать там обещанного Отцом, добавив: «Вы слышали от меня об этом обещании, ведь Иоанн крестил водою, а вы уже через несколько дней будете крещены Духом Святым». Собравшись в следующий раз, апостолы спросили его: «Господи, не теперь ли восстановишь ты царство народа израильского?» Он же сказал им: «Вы не можете знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью, но вы обретете силу, когда снизойдет на вас Святой Дух, и станете свидетельствовать обо мне и в Иерусалиме, и по всей Иудее, и в Самарии, и даже до концов земли». После этих слов прямо у них на глазах он был вознесен, и облако скрыло его из виду. И когда они во время его вознесения продолжали пристально смотреть на небо, вдруг предстали перед ними двое в белых одеждах и сказали: «Галилеяне, что стоите вы здесь и смотрите на небо? Этот Иисус, который, взятый от вас на небо, вернется точно таким же образом, как только что покинул вас». Тогда ученики возвратились в Иерусалим с горы, которая называлась Масличной и находилась недалеко от города, всего лишь на расстоянии субботнего пути. Пришли они в тот дом, где обычно собирались, и поднялись в горницу. Это были Петр, Иоанн, Иаков и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, сын Алфея, и Симон Зелот, и Иуда, сын Иакова. Все они единодушно и непрестанно молились вместе с некоторыми женщинами, а также с Марией, матерью Иисуса, и его братьями.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. В эфире «Контрасты души». Сегодня с нами в гостях Игорь Кириченко. Приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас такая тема о безразличии. Вот. Поговорим о том, что такое хорошо, что такое плохо. Вот апатия – это хорошо или плохо? Быть безразличным к чему-либо.
1: Но в нашем сегодня привычном понимании, когда мы слышим, конечно, слово апатия, оно только вызывает отрицательные какие-то эмоции, и в нашем понимании это является неположительным эффектом.
0: А разве нет? Сразу вот, в корень. Что такое противоположность любви? Безразличие. Вот, то есть не ненависть. Ненависть – это тоже чувство, очень сильное чувство. Да? А от любви до ненависти, говорят, один шаг. То есть любовь и ненависть где-то вот с одной стороны. А вот на другом полюсе там как раз вот безразличие. Безразличие убивает.
1: Да, вот. Но в апатии есть свои, конечно, преимущества. Мы о них тоже поговорим, покажем, что все-таки есть в этом положительное. Вот. Но что бы хотелось сказать, наверное, в начале, что действительно, конечно, когда человек испытывает апатию, причем мы можем сказать, что практически каждый человек, наверное, в своей жизни в той или иной форме испытывал это состояние. Uh-huh. То есть что такое апатия? Да, это когда пропадает привычный образ жизни или какая-то привычная деятельность, когда человек может к чему-то перегорать. Вот очень часто это, кстати, происходит с людьми, которые работают на каких-то эмоциональных сферах, вот, или заняты какой-то деятельностью, которые выдают определенный продукт своей помощи, какое-то оказание, опять же, этой помощи, может, психологической, духовной, медицинской.

0: То есть человек, который эмоционально активно вот в течение дня, даже вот в течение своего рабочего дня занят, ну, выдает очень много эмоциональной активности.
1: Да, то есть он затрачивает очень много энергии, и в то же время, когда он приходит домой, он понимает, что его ресурс, он просто заканчивается, то есть он не может больше ничего дать.
0: Ну, значит ли, что это апатия? Это просто усталость. Ну,
1: усталость, да.
0: Отлежался, отошел, в конце концов получил свою дозу поддержки, и все.
1: Да, усталость, но которая тоже может перейти в так называемую апатию, что человек потеряет смысл своей деятельности. Потому что, к сожалению, очень часто так происходит, что люди, которые оказывают помощь другим людям, очень частенько случаются суицидальные какие-то вещи, когда человек понимает, что он больше не может двигаться вот дальше.
0: Хорошо вы сказали, человек теряет смысл своей деятельности. Так может, его изначально не было?
1: Нет, вы знаете, тут, конечно, по-разному бывает. Я бы не сказал, наверное, что во всех проявлениях его нету. Я думаю, что он есть. Но вот каждый человек, он нуждается в помощи. Вот. Это организм, который тоже имеет, ну, свой определенный ресурс, который рано или поздно заканчивается. Знаете, как вот двигатель, да, через какой-то промежуток времени в двигатель необходимо менять масло, да, то есть сделать какой-то апгрейд, какую-то подпитку или доливать тоже масло, доливать еще какие-то жидкости. Человек – это подобная среда, где нужно делать тоже обстановку, где нужно делать тоже, знаете, как можно сказать, ремонт, а иногда может быть капитальный ремонт, где нужно внутренне, да, перезагрузку делать в своей жизни.
0: Ну, если тебе уже доходит до того, что ты перегорел, и тебе становится абсолютно безразлично на все, да, или это безразличие не потому, что, может, ты перегорел, может быть, потому что тебя перегорели, так вот я выражусь, да, условно, значит ли это, что нужно лечиться и обратно в это же с головой уходить? Может быть, это не твое, может, надо деятельность сменить?
1: Ну, в такие моменты в любом случае человек пересматривает свою привычную деятельность. Вот здесь очень важно, чтобы когда человек находится в таком состоянии, он не оставался один. Потому что самая страшная проблема в апатии и в депрессии, которая проявляется, в том, когда человек начинает замыкаться. То есть он начинает отрешаться от всего мира, от всех, и ему кажется, что если сейчас он останется один, то ему станет легче, как бы он сам сможет выкарабкаться, сам сможет пройти. Но очень часто, к сожалению, здесь и кроется та самая беда, которая приводит сегодня к печальной статистике, когда человек замыкается, и он приходит к определенному тупику, из которого он не выйдет выход.
0: Ну, погодите, тогда это не настоящая апатия, это не настоящее безразличие. Потому что настоящее безразличие не должно тебя приводить, ну, не должно тебя же погубить. Безразличие, вот как я это понимаю, да, а мне все равно. То есть мне действительно все равно, что там происходит, мне действительно все равно, какие там будут последствия. Ну, опять же, там, неважно в данном случае, да, вот объект безразличия. И если мне действительно все равно, то я развернулся и пошел своим путем. Мне тогда, если же это заводит меня в депрессию, это только показатель того, что мне ни разу не все равно. Потому что я переживаю, значит, на эту тему. И мне, значит, это сделало больно. Меня, значит, это обидело. Меня это выжило из меня какие-то эмоции. Негативные, да, но выжило эмоции. А безразличие это как раз-таки и есть вот отсутствие апатии, да, отсутствие отсутствие чувства, отсутствие эмоций, отсутствие вот этого проявление как какого-то эмоционального проявления. Поэтому я не могу сказать, что депрессия и апатия – это одно и то же. Мне кажется, это чуть ли не даже противоположные вещи.
1: Ну, смотрите, апатия, она может приводить к определенным вещам. Она может приводить к депрессии, к тому же безразличию. Потому что человек эмоционально выгорает. То есть апатия же, она происходит не из-за того, что просто тебе стало безразлично. То есть и у этого есть сопутствующие факторы. То есть что-то начало к чему-то приводить.
0: Может быть, то, что привело тебя к безразличию, это как некий предохранитель, который срывает, потому что ты все это принимал близко к сердцу, то, чем ты занимался. Да? Если мы говорим о людях, которые там, ну, консультируют там, других психологи, там, духовные наставники и так далее.
1: Волонтеры те же самые.
0: Да. Он со всей душой к какому-то объекту,

0: которому он помогает. Вот. Но накапливаются негативные эмоции в ответ, потому что люди, которые не ценят это, встречаются с завидной регулярностью. И потом у него просто вот срывается вот этот предохранитель. Да, и дальше происходит одно из двух. Либо этот предохранитель срывается вовремя, и наступает вот, вот такой вот элемент безразличия, когда ты отрешаешься от этого и говоришь, ну, мне все равно. То есть ты не оценил это, но мне все равно. Что я дальше буду с этим делать? Мне все равно, я все равно продолжу. Мне все равно, я заброшу это вообще. Или... вот этот предохранитель срабатывает поздновато, и тогда я взрываюсь и в ответ на неоцененную какую-то услугу выбрасываю такой шквал, от которого самому потом стыдно будет становиться. И, а со стороны это вообще выглядит неадекватно, потому что, да вроде, что ему такого сказал, что он у меня так сорвался-то?
1: Ну, смотрите, мне кажется, вот когда мы говорим об апатии, то до апатии человек должен понимать, что есть разные приоритеты, угу. Есть разные ценности, которые ты должен выстраивать, вот как мы говорим иногда, может быть, карточный домик, а может быть, как определенный конструктор. Да, мы выстраиваем какую-то пирамидку, и мы понимаем, что правильная сложенная пирамида, она даст конечный результат. Угу. Когда в своей жизни человек начинает выстраивать свою пирамиду, но складывает неподобающие фигуры, это приводит к определенному сбою. И вот, кстати, это очень интересно. Виктор Франкл описывал, известный врач, невропатолог, который оказался в концентрационном лагере, он рассказывал те стадии, которые люди проходили. И вот он рассказывал, кстати, о стадиях безразличия. Но что интересно, что люди, которые высвобождались с этого лагеря, они имели несколько выборов, как поступать. И вот он описал одну историю. Когда они вышли со своим другом, шли мимо одной деревни, там было красиво высаженное поле в цветах, и было две дороги, по которым они могли пройти. Первая дорога, она дальняя, потому что нужно было обходить поле. Вторая дорога, естественно, шла через само поле, но проблема была в том, что там были красиво высаженные цветы. И вот, когда они вышли со своим другом, то Франкл интуитивно, и как он привык действовать, он пошел по дальней дороге. Почему? Потому что всю свою жизнь, даже находясь в жестоких условиях, в полной безразличности, бездушности, да, граничащей там с, ну, физическими сильнейшими ограничениями, его жизнь, она была выстроена на помощь людям, на заботе, на принципах, которые он учился. Причем он, кстати, был очень верующий человек. Это я точно знаю, потому что я в свое время встретился с его учеником, другим психиатром. Вот. Он читал Библию, особенно книгу Псалтырь любил. И вот эти принципы были выстроены. Но тот друг, который тоже выжил, выстраивал свою жизнь совсем по другому принципу. И вот их дорога разошлась как раз на этом поле, что когда друг пошел через поле, и Виктор его остановил, сказал, там, постой, подожди, почему ты идешь, то ответ друга был, что те люди, которые посадили это поле, не испытали ту боль, которую я испытал в этом лагере. Так почему же сегодня я должен себя как-то дальше ограничивать? И вот понимаете, ведь тоже можно сказать, что у него апатия наступила, да? То есть, ну, да. У него такое безразличие. Ну и что, что здесь красиво? А я там отсидел 5 лет, какие я испытания, унижения прошел. А эти люди наслаждались свободой. Но тоже Франкл, который то же самое испытал, может быть, даже больше, он все-таки не изменил. Вот поэтому до апатии есть состояние, которое приводит. Почему, допустим, человек, который занимался благотворительностью, помощью, в один момент может стать... жестоким человеком, полностью...
0: Может быть, потому это слово и имеет такой вот негативный окрас, что не надо до этого доводить.
1: Да, до состояния. Вот.
0: И хорошего в этом тоже ничего нет, потому что раз это полнейшее безразличие, полнейшая бесчувственность, вот, и как следствие дальше и бестактность, и неуважение, и все остальное, ты остаешься эгоистом. По большому счету ты и был эгоистом, просто долго и тщательно это скрывал, а теперь это все сорвалось и проявилось. Да, оно может проявилось открыто яро, а могло появиться просто тихо, вот в твоем таком абсолютном эгоизме вообще, который даже не соизволит свой эгоизм объяснять кому-либо, потому что да, ты недостоин, тебя там не было, да. Вот. А в конце концов, разве Господь не призывает нас к тому, чтобы радоваться с радующимися, плакать с плачущими? То есть Господь не позволяет нам становиться подобными вот, бесчувственными эгоистами.
1: Вот смотрите, интересно, что человек в процессе своей жизни...

0: он воспитывает определенные навыки. Почему, допустим, маленького ребенка с детства учат, что когда он делит конфетку, да, то большую часть он должен отдать там папе или маме, да, или другому человеку, для того, чтобы человек не вырос эгоистом. То есть для того, чтобы он не привык, что если что-то есть лучшее, оно должно быть для меня, чтобы вот чувством навыка он себя воспитывал. Поэтому, когда мы говорим о том, что если до этого человек занимался, допустим, каким-то благим или добрым делом, то это не значит, что сегодня ему надо срочно все бросать, вдруг наступит момент, когда у него будет полная апатия, ничего не интересно, и он вообще станет жестоким, да, угрюмым человеком, который будет вообще жить противоположной жизнью. Нет, это не так. Просто в свое время нужно правильно расставлять приоритеты. И для нас, как людей по своей природе эгоистичных, то есть у нас, нам не надо заботиться о том, чтобы быть эгоистами. Мы уже по природе очень часто эгоистичны. Нам нужно развивать себе добрые навыки, проявлять заботу, проявлять помощь. Но помнить, что нужно, наверное, где-то все это делать соизмеримо. Потому что вот очень часто, к сожалению, даже в добрых делах люди забывают о своем ближайшем окружении. То есть они готовы участвовать где-то, но не участвовать в своей семье, среди своих родных, близких. Вот, кстати, здесь и может быть проявление полной апатии, что я отдаю себя там, а здесь я не хочу. Почему я не хочу? Потому что здесь напряг, здесь надо вкладывать эмоции, чувства, а там это намного легче.
1: Опять же, вы делаете добрые дела тем, кто могут вам вернуть. Вы делаете добрые дела своим братьям, своим сёстрам, своей семье, своим там кому-то ближним, да, тому, кто может тебе вернуть, и точно так же. Он говорит, и тогда вы уже получили награду свою здесь. То есть на что вы рассчитываете? Какое христианство, какая добродетель, если вы получили уже обратно?
0: И я бы хотел сказать вот еще обратную сторону медали про апатию, что в какой-то мере она хорошая является в тех вещах, которые для нас неприемлемы. Допустим, если ты придерживаешься принципа, да, который Господь нам заповедовал, ну, в соблюдении здорового образа жизни, да, то есть для меня, как человека верующего, там, алкогольные напитки или еще какие-то другие связанные с этим элементы, они по своей природе апатичны, то есть, ну, они безразличны мне. То есть это вещи, которые меня не интересуют. Так и в жизни верующего человека есть принципы, которые должны быть тебе без, ну, как бы, знаете, безразличны. То есть ты должен к ним настолько спокойно относиться, чтобы они свои силы не притягивали. То есть если для одного человека тот же отдых невозможно представить без алкогольных напитков, то для нас это совсем другая история. И мы понимаем, что это, ну, даже вопрос не то, что это неприемлемо, а это то, что мы никак не можем соединить с нашей жизнью.
1: Можно ли сказать, что у христианина должно быть безразличие к греху?
0: Можно сказать. Но в каком плане? В том, что...
1: Потому что там обратная сторона.
0: Да, в плане того, что именно проявление или каких-то действий к греху. Потому что мы живем в мире, где, ну, грех, он повсеместно. То есть, если, допустим, ты идешь по улице и видишь, что человек лежит, и ты понимаешь, что он лежит из-за своего греха. Он тут сейчас выпил, этих историй очень много.
1: Ну да.
0: Но ты не можешь сказать, вы знаете, я апатичен, у меня апатия.
1: Мне плевать, я пошел.
0: Да, я пошел дальше. Он
1: не должен ты быть как добрый самарянин, не вникая, почему он там лежит. Он жертва ограбления или он сам такой, да, сам виноват.
0: Вы знаете, вот буквально вчера мы ехали с таксистом, и он мне рассказывал историю, почему он помогает теперь всем людям дойти до подъезда, даже когда человек находится в выпившем состоянии. Он говорит, у меня был такой опыт. Я подвозил одну девушку, она была в состоянии такого, ну, не сильного алкогольного опьянения. Это была зима. И когда он ее подвез, это было рано утром, то есть где-то всю ночь она провела, и он спросил, ты сама сможешь дойти? Ну, то, что она ответила, я смогу дойти. Вот, говорит, она дошла до своего дома, но, говорит, когда позвонила ее мама через время, она сказала, что эта девушка могла погибнуть, потому что она бы сама не дошла, то есть ее кто-то увидел и помог уже ей дойти. И он говорит, ты знаешь, я для себя с тех пор взял принцип всегда помогать людям. Он говорит, я понял, что есть моменты, когда человеку реально нужно оказать помощь. Хотя, так сказать, в его обязанности это не входит. И он может совершенно к этому спокойно относиться.
1: Вот еще вопрос, да, апатичности ко греху. Если бы повел себя Бог вот так вот, безразлично по отношению к греху. Грех и грех. Меня не касается. Это одно из двух. Он либо просто бы нас уничтожил, либо наоборот проявил бы полнейшее безразличие и позволил бы этому греху развиваться, не вникая в то, что здесь происходит. И некоторые, между прочим, даже верят в такого Бога, а потом еще

0: еще отказываются такому Богу служить. Ну, правильно, какого нарисовал, зачем он такой нужен, да? Но благодарение Богу, что он не такой.
1: Да, как раз вот милость Божья заключается в том, что Бог, он не любит грех, как мы говорим, да, но любит грешника, что да. Он проявляет эту любовь, что человек ему не безразличен. Даже тот человек, который, вот, знаете, ко всему может человек наступить, да, у человека наступить апатия. Или, допустим, к определенному человеку наступило безразличие из-за его образа жизни. Но вот уникальность Бога, и чему он нас учит, чтобы вот это безразличие у нас не наступило, чтобы мы не перегорали, чтобы мы не становились те люди, которые могут вот так пройти, сделать вид, что не видел, да, или настроить себя так, потому что это не имеет смысла.
0: Спасибо. Спасибо, друзья, что были с нами. Когда у вас заканчивается терпение, приходите к Господу, у Него есть для вас долготерпение и помощь в преодолении любых обстоятельств. Не будьте безразличными к тому, что происходит вокруг. У вас должна быть здравая оценка и себя, и окружающих. И да поможет вам Господь совершать свою жизнь вот в таком подчинении Ему и Его воле.

0: Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас в студии священнослужитель, психолог и семейный консультант из Ростова-на-Дону Александр Сахаров. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте!
0: Александр снимался у нас уже во многих программах, таких как «Мужчину и женщину сотворил их», «Я и мой характер». Совершенно не секретно. Все верно, да?
1: Все верно.
0: Спасибо вам, Александр, что вы в очередной раз нашли время и смогли приехать к нам. Насколько нам известно, вы консультируете семьи и часто встречаетесь с насущными проблемами семей, да? А сами вы в какой семье родились? Кем были ваши родители?
1: Я родился в семье преподавателей. Мои родители – преподаватели детской музыкальной школы. Мама преподает фортепиано уже долгие годы. Папа преподавал народный инструмент баян, сейчас преподает гитару. Ну вот в такой семье и вырос. В принципе, моя семья, она не была изначально верующей семьей. То есть в коммунистические, атеистические времена как-то это было не очень принято, и мои родители не сильно афишировали свои взгляды религиозные. Ну, вот вспоминая свое далекое, глубокое детство, я вообще не помню, чтобы как

0: как-то в нашей семье о Боге говорили. Попозже, когда наступили вот такие более лояльные времена, это конец 80-х, начало 90-х, я помню, мама больше начала интересоваться какой-то такой тематикой, связанной со сверхъестественными всякими явлениями. Она у меня очень любит читать, и читала очень много разной литературы, и по разным религиям, по разным явлениям. И как-то вот с мамы, наверное, такое больше духовное движение в нашей семье началось. Ну, мама мне рассказывала, естественно, то, что она прочитала. Мы как-то обсуждали эти моменты, но сказать, что наша семья была религиозна, нет, она не была религиозной. Верующей у меня была бабушка со стороны отца. И вот я сколько себя помню, я помню мою бабушку, которая всегда вот как-то очень свято относилась к вере в Бога. Собственно, моя бабушка меня и научила впервые молитве «Отче наш». Вот. И я помню, с 9-летнего возраста каждый вечер, ложась спать, я еще как бы не ходил ни в какую церковь, я просто верил в Бога, что Он есть. Но вот каждый вечер я молился вот этой молитвой «Отче наш», которую меня научила бабушка со стороны моего папы.
1: Значит, у вас уже было заложено какое-то духовное основание в детстве, да? Но вы не ходили ни в какую церковь?
0: Нет. В том месте, где я рос, церкви как таковой не было. Ну, вообще, в советские времена, как бы, фактически церквей мало где они были, а там, где были, они не всегда работали. Поэтому нет, мы не посещали никакую церковь. Но у бабушки всегда стояла вот в углу такой небольшой домашний иконостас, она у меня была православная. И как бы она всегда молилась и нам, внукам, рассказывала о Боге. Ну, что она знала, что она понимала, как она понимала, вот так она и делилась. Но вот я помню тот момент, когда меня она учила вот этой молитве «Отче наш», и я за это ей благодарен всю свою жизнь.
1: А как так получилось, что вы в итоге пришли в церковь?
0: Ну, о предпосылках немножко я рассказал, да, то есть, с одной стороны, это верующая бабушка, да, которая научила молиться, с другой стороны, это интересующаяся мама, которая тоже как-то вот приобщала.
1: Интересовалась всем.
0: Она интересовалась всем, она читала все, я до сих пор продолжаю читать разную литературу, она у меня такой человек любознательный, и вот эти две личности, они были для меня значимыми, знаковыми, так сказать, на моем пути к Богу. Но, собственно, в церковь я пришел гораздо позже. Это был конец 94-го года. Это была поздняя осень, промозглая погода. И мы с моими друзьями, их было много, мы были подростки. Подростки такие, знаете, агрессивные, бритоголовые, вечно ищущие приключения себе. Вот. Ну, мы просто замерзли и увидели, что наш дом культуры, он открыт, и там что-то происходит такое. Нам стало очень интересно, и мы подумали, ну, почему бы и нет? Можно зайти, погреться заодно. Мы услышали, что приехали какие-то верующие. Ну, и так для себя решили, ну, давайте зайдем, погреемся. Ну, и так чисто, чтобы, может быть, посмеяться там. Мы же ни разу не видели верующих, вот, которые бы так вот явно проповедовали о Боге. Этого не было в нашем опыте. Но мы зашли туда, стали слушать это все. И как-то, вы знаете, мне стало близко то, о чем проповедовал человек, который говорил из Библии. Я до сих пор помню его имя, это Вениамин Алексеевич Байдала. Человек, который в моем духовном становлении тоже значимую роль сыграл. Это был пастор, который меня крестил впоследствии. Ну вот как-то вот он смог заинтересовать меня духовными вопросами. Хотя я, конечно, при ребятах, при своих друзьях не показывал, что мне это интересно. Но в конечном итоге, в процессе вот продолжения этих встреч, большинство моих друзей просто отсеялись, они больше не ходили на программу, а я продолжил ходить на программу. И ну, когда подошел такой момент крещения, Вениамин Алексеевич сделал призыв, кто хотел бы креститься так, как это делал Иисус Христос. И уже к этому моменту моя мама стала приходить на программу Евангелия.

0: Она, конечно, не думала тогда о крещении, она не думала о том, чтобы начать свой духовный путь в адвентистской церкви. Да и я, собственно, не думал начать свой путь в адвентистской церкви. Но прозвучал призыв, и я ее спрашиваю, ну что, креститься мне? Ну, говорит, крестись, хуже не будет. То есть, ну вы понимаете, да, в тот момент я, конечно, еще до конца не осознавал важности и значимости этого шага.
1: А сколько лет вам было?

0: крестился. Но, однако же, конечно, я был еще очень далек, на самом деле, от того, чтобы насколько близко знать Бога.
1: Неосознанно, да?
0: Ну, не совсем осознанно, потому что у меня была вредная привычка, которая меня сопровождала довольно с раннего возраста. Я курил. Впервые я попробовал в 5-летнем возрасте. И вот как бы дальше вот я курил систематически. И я не мог от этого избавиться. Поэтому, когда я принимал крещение, я даже не вполне отдавал себе отчет, что я должен как-то... Вот моя жизнь должна как-то поменяться. Вместе со мной принимал крещение еще один молодой человек, немножко старше меня. Через некоторое время он стал приходить ко мне в школу и говорит: «Слушай, там спрашивают про тебя». Меня это удивляло так. Я говорю: «Кто спрашивает?» «Ну как, ты же крещение принял, там надо в церковь ходить». Я говорю: «Зачем?»
1: А, то есть вы даже не знали, что нужно в церковь?
0: Как бы я не отдавал себе отчет, что христианин – это часть тела Христова, часть церкви. То есть я так себе думал: я крестился, теперь я верующий, все, на этом моя миссия, в общем-то, завершена.
1: Я спасен.
0: Все со мной в порядке, другими словами. Но он говорил: «Слушай, надо приходить в церковь, надо на богослужение ездить». Я говорю: «Слушай, да мне не надо, мне и так хорошо». Но время шло, это уже был 95-й год, и моя мама принимает тоже крещение, но она, конечно, к этому подошла вопросу намного более осознанно, она все изучила, она как бы подготовилась сознательно к своему крещению, она тоже заключила с Богом завет. И, собственно, когда мама начала ходить уже в церковь, когда она стала частью церковной семьи, тогда она и меня стала как бы поднимать по субботам и, меня подталкивать к тому, чтобы я ехал на собрание. Не хочу сказать, что мне этот сильно процесс нравился. Я не хотел ездить в церковь, потому что, я же говорю, не очень я хорошо понимал. Но как-то так вот она меня подпинывала в церковь. Я нехотя туда ездил. И так, в общем-то, дело дошло до где-то середины лета 95-го.
1: А ваш отец, он?
0: Мой папа на тот момент, он был абсолютно далек от всякой веры. Более того, он был довольно ярым противником. Он не был в восторге, когда я принял крещение, но когда мама приняла крещение, он был рад еще меньше. Поэтому он как-то противился всем этим процессам в нашей семье.
1: Но он не запрещал?
0: Он не запрещал, но как бы был не в восторге. Особенно, когда мама ходила в церковь или как-то вот она свою духовную жизнь выстраивала. Папа не одобрял это. Не запрещал, но и не одобрял. До тех пор, пока, в общем-то, сам не пришел к Богу. Но его обращение было тоже очень интересным, но оно случилось гораздо позже.
1: Сколько лет прошло?
0: Если я не ошибаюсь, лет 6 прошло с момента, когда мама приняла крещение, и когда папа тоже стал частью церкви.
1: А что способствовало тому, что у отца произошли такие изменения внутренние?
0: К тому моменту как бы в стране сложилась такая непростая ситуация, и мой папа потерял любимую работу. Работу, которую он делал просто мастерски, он был художественным руководителем большого хора, народного хора. Он на тот момент уже не работал в музыкальной школе, он работал в отделе культуры, и он делал великолепные народные хоры. Эти хоры занимали призовые места на областных таких вот всяких конкурсах музыкальных, и это было частью его жизни. Когда он потерял работу, это, конечно, его сильно подкосило. Очень сильно подкосило, и он запил. И, конечно, он пошел на другую работу, тяжелую работу, физическую работу, но как человек творческий, конечно, он страдал, очень страдал. И со временем его вот эта вся неудовлетворенность, она наряду с, так сказать, с постоянным предательством со стороны его друзей, так называемых, оно, конечно,

0: конечно, его порядком подкосило. И однажды он очень серьезно заболел, он поехал на рыбалку со своим, так сказать, очередным другом, вот, и очень сильно заболел там. Он заболел воспалением легких, и у него поднялась высокая температура, она не сбивалась никакими средствами, и, в общем, он так попал в больницу. В больнице, когда его стали обследовать, у него обнаружили очень серьезные проблемы со здоровьем и подозрение на туберкулез, на цирроз печени, и у него был плеврит, то есть у него откачивали жидкость из легких. И, наверное, вот такие стесненные обстоятельства позволили ему вообще понять, к чему ведет вот такой образ жизни без Бога. И там, в больнице, он стал вспоминать о том, что говорила ему мама, о чем она проповедовала ему, о чем я ему говорил. Вот. Он стал читать книги, и там случилось его обращение к Богу. К счастью, ни один из диагнозов не подтвердился, ну, кроме плеврита, конечно. У него не подтвердился цирроз печени, не подтвердился туберкулез. Вот, как-то вот Бог поднял его на ноги, он дал ему второй шанс, и, возвратившись из больницы, он принимает крещение и становится частью церкви. Сейчас он христианин вместе с мамой, у меня вся семья сейчас в христианстве, является частью адвентистской церкви, чему я очень рад.
1: Александр, а можете ли вы сказать, что вот эти вот трудные времена, да, когда вас отец потерял работу, когда вот он болел, что именно это повлияло как-то на ваше увлечение психологией на данный момент?
0: Да нет. Мое увлечение психологией, оно больше связано с решением своих каких-то внутренних проблем. Как, в принципе, это, наверное, ну, такая профессиональная причина большинства людей, которые так или иначе увлекаются психологией или профессионально ее занимаются, все начинают с поиска ответов на свои вопросы. Вот я искал ответы на свои вопросы. У меня были свои травмы, свои какие-то комплексы, которые я просто понял, что если я ничего с этим не сделаю, то, в общем-то, в жизни мне будет довольно сложно. Вот так началось мое увлечение психологией.
1: У вас есть жена, двое детей, да, насколько я знаю. Да. Как вы познакомились с женой? Расскажите эту историю.
0: Ну, это тоже интересная история, хотя, наверное, в ней нет чего-то такого выдающегося, но тем не менее. Мы познакомились в учебном заведении, в христианском учебном заведении. Я учился уже тогда на втором курсе богословского факультета Заокской духовной академии. А моя будущая супруга Татьяна, она приехала уже на следующий, так сказать, поток. Она училась на факультете иностранных языков. Вот. И как-то вот, ну, я заметил очень красивую девушку с очень умным и интересным взглядом. Вот. И это меня привлекло в моей будущей супруге. А поскольку я так, ну, факультативно, так сказать, участвовал, пел в хоре духовной академии, то у меня было преимущество, так сказать, видеть весь зал. Вот, поэтому иногда, каюсь, иногда я не смотрел на дирижера, а иногда поглядывал в зал. Вот там, в общем-то, я и обнаружил свою будущую любовь всей моей жизни. Вот так вот мы встретились, так сказать. Но знакомство наше состоялось гораздо позже, потому что почему-то, не имея особых проблем со знакомством, чтобы познакомиться с девушкой, вот Татьяна мне очень понравилась. И это и было проблемой. Потому что как-то, ну, когда девушка, ты к ней нейтрально относишься, ну, как-то нет проблем, чтобы познакомиться, пообщаться. Но здесь я почувствовал, что она мне нравится. И мы даже с моим другом, так получилось, что мой друг и Татьяна, они были общие знакомые. Мы даже строили какие-то планы, чтобы как-то вот

0: устроить эту встречу, продумывали разные сценарии, потому что все, на что хватало на тот момент моего мужества, это с ней здороваться и улыбаться. Вот. Ну, в Заокске принято, что все со всеми здороваются. Вот. Ну, вот я здоровался и улыбался. Максимум, что я мог из себя тогда, так сказать, выдавить. Но так получилось, что моя будущая супруга заметила, что я как-то вот обращаю на нее внимание, ну, чуть-чуть, ну, как-то вот стесняюсь подойти, познакомиться и так далее. И на одном из молитвенных собраний она просто села примерно в то место, где мы обычно сидим с другом. Вот. И когда мы заходим в зал, мой друг почему-то говорит: пойдем там сядем. А я, конечно же, взгляд кинул всегда машинально на то место, где мы сидим. Я увидел, там сидит она. И я понял, что, в общем, никуда я не пойду, что это хороший знак. Вот. Я, конечно, сел на то место рядом с Татьяной. И какой-то внутренний барьер снялся. Я познакомился. Вот. И тут же пригласил ее в этот же вечер пойти прогуляться. И я с удивлением для себя обнаружил, что у меня такое ощущение, что мы были знакомы всю жизнь. То есть насколько было легко общаться с этим человеком, легко и интересно, что, ну, как-то это было неожиданно и очень приятно.
1: Очень интересно. А она кто по профессии?
0: Она педагог, ее первое образование педагогическое, второе образование, она психолог, профессиональный психолог.
1: И каково, на ваш взгляд, живется под одной крышей двум психологам?
0: Прекрасно живется.
1: Прекрасно.
0: Очень прекрасно живется, потому что мы, ну, как люди, которые, так сказать, вращаемся в профессии и в процессах, так сказать, это помогает и нам выстраивать наши личные отношения. Поэтому прекрасно живется с психологом. Когда ты любишь, а еще когда понимаешь, как все работает, как устроена психология женщины, как устроена психология мужчины, то это помогает.
1: Это точно. Александр, а вот почему вы решили стать священнослужителем? Что повлияло на этот выбор?
0: Повлияло мой опыт обращения к Богу. Потому что когда я стал ходить в церковь, я уже сказал о том, что я не очень как бы был в восторге вот этим всем процедурам. Мне не очень. Я приходил на служение, я слышал проповедь, вроде люди говорили по-русски, но я вообще мало что понимал, потому что лексика была для меня не очень понятная, какие-то понятия не очень понятные, поэтому это все мало удовольствия приносило. Но когда наступило лето, моя мама сказала мне: слушай, там будет молодежный лагерь летом, давай, хочешь, ты поедешь? Я говорю: конечно, нет. Я говорю: слушай, мне и здесь хватает вот верующего сообщества, еще мне в лагерь ехать. Я говорю: лучше к бабушке поеду. Мама моя, как педагог, она настояла, она сказала: знаешь так, давай мы с тобой заключим сделку. Ты поедешь в лагерь, а потом поедешь к бабушке. То есть есть лагерь, есть бабушка. А у бабушки как бы нас особо никто не контролировал с моими братьями. И там у нас была абсолютная свобода. Поэтому к бабушке перспектива не поехать к бабушке, она как-то пугала. Поэтому я согласился на эти условия и поехал в лагерь. Я напомню о том, что у меня все-таки была проблема с курением. Я курил и никак не мог освободиться
1: даже
0: от этой привычки.
1: Даже придя в церковь.
0: Даже придя в церковь, даже будучи уже крещенным и будучи членом церкви, я не мог с этим ничего поделать. И когда я поехал в лагерь, я, конечно же, взял с собой все, что нужно, и сигареты, и все, что нужно для этого. И в один... Приехав в лагерь, что меня стало удивлять? Вот, что стало менять мое сознание? Значит, мы поехали, сели в электричку, значит, едем в город, большой город, где был такой общий пункт сбора. И, значит, по пути подсаживается молодежь. Ну, а поскольку я был частью группы молодежной,

которая уже в церкви была довольно давно, поэтому они как бы ну, знали всех, кто к нам подсаживался. Но я удивился чему? Тому, что вот заходит группа молодежи, там человек 15, зашло нас на остановке. Увидели нас и давай обниматься, вот, брат, рад с тобой познакомиться. И так почти на каждой остановке. То есть в результате нас собралось вот к моменту, когда нужно было отправляться из этого города, порядка 250 человек, молодых людей, молодежи. И я был в шоке от такого количества верующих людей. Самое интересное, что я видел, что их отношения друг с другом, они другие. Я привык, что в моем обществе, где я вращался, вот среди друзей, где я рос, там закон простой. Или ты кого-то сожрешь, или тебя сожрут. Ну, условно говоря. Поэтому мне было, были понятны такие правила игры. А когда я встретил другое общество, где мне на самом деле искренне были рады, хотя они меня совершенно не знали. Меня это удивило, но и насторожило. Думаю, ну, что-то тут не то. Надо понаблюдать. Некоторое время, уже приехав в лагерь, я наблюдал за этими ребятами. Я ходил на богослужения, участвовал во всех лагерных ну, там, вот, мероприятиях, знакомился с молодыми людьми. Но больше всего, конечно, на меня оказывали влияние вечернее собрание, когда молодые люди, похожие на меня, но чуть постарше, чуть помладше, они рассказывали о своем опыте взаимодействия с Богом. И я слышал о том, как наркоманы избавлялись от наркомании, как алкоголики переставали пить и становились нормальными людьми. И вот слыша эти опыты обращения к Богу, во мне что-то стало происходить. Я стал вдруг в 15 лет, очень серьезно у меня обозначился вопрос, а зачем я живу? И вот с этими мыслями о смысле своей жизни я вдруг отчетливо понял, что моя жизнь, она очень короткая. То есть вот сейчас я приеду домой, я закончу школу, выучусь, буду работать и умру. И мне показалось это таким страшным. Мне показалось, что моя жизнь, она ну, достойна чего-то большего. И вот с этими мыслями я очередной вечер иду домой. А на ночь у меня была привычка покурить. Вот кто курит, те меня поймут. Перед сном всегда хочется покурить. И я иду, ночь, никого нет вокруг. Я вышел на берег речки, курю, а у самого мысли вот эти одолевают меня о смысле жизни. Ну, как бы я закончил курить, в общем-то, ни к чему не пришел. Поднимаюсь уже наверх, там был такой небольшой пригорочек, и вдруг я ощутил, это было физическое ощущение, что я не один. И я понял, что я нахожусь в присутствии какого-то очень могущественного существа, которое ко мне хорошо относится, которое меня как бы любит. Оно великое, оно большое, оно сильное, оно мощное. Но оно ко мне нормально относится. Только потом я понял, что это был Бог. Я, конечно, его не видел. Я не слышал никаких голосов, никакой свет передо мной не представал. Но я понял, что я не один сейчас нахожусь. И мое сознание пронзило очень, очень ясная и четкая мысль. Это как озарение было. Мысль примерно следующая. Ты должен остановиться и изменить свою жизнь. Вот такая простая мысль. Я в этот момент почувствовал желание, что я хочу молиться. Я опустился на колени, меня никто не слышал, никто не видел. И я сказал, Бог, я знаю, что это ты. Я знаю, что ты сейчас взаимодействуешь со мной. Я прошу тебя, дай мне свободу от курения. И я посвящу тебе свою жизнь. На этом все. Я встаю с колен, и я ощущаю, что моя зависимость, она меня покинула. Я это ощущал почти на физическом уровне. Я встал с очень ясным ощущением, что я свободен. И я встал с очень ясным ощущением, что мое сознание, мои ценности поменялись вот в какие-то доли секунды. Конечно, был подготовительный процесс определенный, но вот эта вот смена сознания, она произошла вот мгновенно. Я встал с колен и достал оставшуюся пачку сигарет, выбросил,
И с 90

0: 95 года я не взял ни разу сигарету в рот, потому что Бог меня освободил. И в этот же момент, ну, фактически на следующий день, я почувствовал очень такой мощную потребность, мощный призыв посвятить свою жизнь чему-то большему, чем просто зарабатыванию средств. Я захотел стать человеком, который будет помогать другим. Я почувствовал такое призвание на пасторское служение. Вот так вот я и решил, и вот опыт моего обращения и повлиял на выбор профессии. Чуть позже я поступил в Заокскую духовную академию. Это тоже было Божье провидение, потому что у моих родителей на тот момент не было средств для того, чтобы меня обучать. Но удивительное, сверхъестественное стечение обстоятельств сделало мое обучение в академии возможным. И вот так я стал пастором. И там, будучи уже в духовной академии, я стал очень активно изучать вопросы психологии, вопросы, связанные с личностным ростом, с развитием. В этом отношении мне очень помогла Галина Ильинична Штели. Она, как человек, имеющий образование в практическом богословии, да, она мне очень много помогла и сориентировала, ну, в каком-то смысле слова, мою профессиональную жизнь. Теперь она связана не только с духовным служением, но и с тем, чтобы помогать исцелять, так сказать, души, сердца.
1: Да, Бог действительно сотворил чудо в вашей жизни. Как именно семейный консультант, дайте, пожалуйста, 3 совета семьям, которые находятся на грани развода, разрыва.
0: Обоим нужно наладить свою связь с Богом. Это первое. Второе. Нужно говорить обо всем, обо всех проблемных местах, обо всех проблемных зонах. И третье. Необходимо работать над собой. Тогда есть шансы на то, что ситуацию можно изменить. Ну, это такие советы, они, конечно, общего характера, но семьям, которые испытывают проблемы, или даже семьям, где хотя бы наметились проблемы, я рекомендую все-таки обращаться к специалистам, потому что, к сожалению, в нашей культуре не принято как-то выносить ссор из избы. Хотя это очень странно, потому что когда у нас болит зуб, мы идем к стоматологу. Когда у нас какие-то проблемы со здоровьем, мы идем к терапевту и далее по профильным врачам. Но почему-то, когда у нас проблемы в отношениях или в личности, мы не спешим обращаться к людям, которые могут нам в этом помочь. Поэтому лучше привлечь специалиста.
1: А к вам часто обращаются вот со своими проблемами семьи?
0: Да, довольно часто.
1: Только христиане или вообще какие-то другие тоже люди?
0: Нет, не только христиане.
1: А вот я еще знаю, что вы занимаетесь непосредственно молодежным служением, да? Какой-то у вас есть молодежный проект, расскажите о нем поподробнее.
0: Ну, в данный момент моя основная сейчас профессиональная ответственность – это ответственность за молодежный отдел на Кавказе. И молодежь – это сейчас, так сказать, ну, наверное, основной фокус моей жизни, моего служения. И вот я сейчас этим занимаюсь. Проектов много на самом деле, молодежных проектов много. Есть проекты образовательные, когда мы помогаем лидерам молодежи в их становлении, в их служении. То есть мы помогаем молодежным лидерам быть эффективными в своем служении. У нас есть много проектов, направленных на благотворительность. У нас есть много проектов, направленных на повышение нравственности среди молодежи. Ну, вот такими проектами мы в основном занимаемся.
1: А молодые люди приходят к вам за советом, допустим, за советом в отношениях, или те люди, кто хочет создать свою семью, тоже такое случается?
0: Конечно. В нашей церковной практике есть вообще такое понятие, как добрачное консультирование.
1: Да.
0: То есть в практике нашей церкви, прежде чем пара сочетается браком, мы рекомендуем всем парам проходить добрачное консультирование. Конечно, когда люди хотят заключить один из самых главных, так сказать, союзов в своей жизни, они, конечно, приходят, обращаются, и консультирование – это целый процесс,

0: на протяжении довольно длительного времени мы работаем с парой. Я помогаю паре увидеть будущее, потенциальные острые углы. Мы исследуем историю одной семьи, другой семьи. Ищем точки соприкосновения, пытаемся обозначить зоны напряжения. И если пара как бы понимает, что да, они по-прежнему хотят вместе, тогда мы уже готовим их к брачному союзу. Если они понимают, что ну, все-таки, наверное, лучше повременить с такими отношениями, то это тоже хороший результат.
1: Говоря о современной молодежи, как бы вы оценили ее состояние? Какая молодежь сегодня? Ищет ли она Бога?
0: Ну, молодежь довольно неоднородна сейчас, скажем так. Один из векторов, по которому развивается молодежь, это поиск удовольствий. И чем больше удовольствий, чем они разнообразнее, тем лучше. Это один вектор. Второй вектор – это, так сказать, построение своей карьеры. Это образование и построение карьеры, это, возможно, организация своего собственного бизнеса. То есть вот это второй вектор. Но я хочу сказать, что современная молодежь, она ищет Бога. И, может быть, не все, не у всех ярко выражен этот поиск, но вот в целом я могу сказать, что молодежь хочет найти какой-то более значимый смысл жизни, чем просто вот зарабатывание денег и поиск удовольствий. Поэтому молодежь тянется к Богу.
1: А ваши дети, как они относятся вообще к Богу, к духовности, к этим взглядам вашим на религию?
0: Ну, наших детей мы воспитывали с детства, и мы пытались им передать ценности, христианские духовные ценности, ценности, которые нас с супругой делают счастливыми. Мы пытались им передать эти ценности на основании своего примера. И, ну, наверное, кое-что у нас получилось, потому что наша дочь, она в 2016 году приняла крещение, и для нее был это абсолютно осознанный шаг. То есть, ну, еще за несколько лет до этого она выражала желание как бы стать частью церкви и серьезно ну, принять Бога в свою жизнь. И это случилось в 2016 году. Сын, он у него, как у подростка и как у мальчика, процесс тоже идет. И он у нас такой парень очень любознательный, очень такой любящий интеллектуальный подход ко всему. Поэтому он сейчас на стадии, так сказать, исследования, насколько жизнеспособно христианство. Поэтому на данный момент он еще не принял окончательного решения в своей жизни, но мы видим с супругой, что для него духовность, Бог, вот христианские ценности уже стали ценностями. Поэтому мы очень рады, что как-то наши дети, они тоже понимают, что в этом мире необходима вера в Бога.
1: Александр, я знаю, что вы очень разносторонний человек. Чем вы любите заниматься в свободное время?
0: У меня есть несколько хобби, которые мне очень нравятся. Ну, первое хобби – это аквариумистика. Я давно занимаюсь аквариумистикой, и сейчас, на данный момент, я созрел к тому, чтобы заниматься аквариумами растительными. То есть выращивание растений в аквариумистике – это довольно сложный процесс, потому что это биологические процессы особые. Поэтому на данный момент вот я занимаюсь этим. У меня несколько аквариумов дома, и занимаясь ими, скажем так, ну я просто отдыхаю, когда ты видишь вот этот мир, удивительный мир подводный, который создан Богом, как он развивается, и ты можешь как-то даже вот быть сопричастником этих процессов, то, конечно, это здорово. Второе мое хобби – я очень люблю металл. Поэтому дома у меня есть такая небольшая кузница. Вот, ну, я сделал своими руками кузнечный горн настоящий. Вот, и время от времени, так сказать, кую металл.

0: Вот. Это тоже очень интересное такое творческое занятие. Помогает отвлекаться от умственной работы, потому что моя работа в основном связана именно с этим. Ну и недавнее хобби, которое, кстати, к которому меня, в общем-то, подвигнул мой сын Артур. Мой сын очень интересуется астрономией. Его очень интересует вот, космос, все процессы, которые там происходят. Ну и как-то вот он мне рассказывал, я сам увлекся. И сейчас мы приобрели, значит, телескоп. Ну и сейчас мы, в общем-то, с сыном наблюдаем звездное небо. Это такое молодое мое хобби, но оно мне тоже очень нравится, потому что ты видишь, насколько величественно устроена и создана вообще Вселенная нашим Творцом.
1: Александр, ваша жизнь очень вдохновляет. Вы помогаете многим людям и приводите их к Богу, а также помогаете людям укреплять их семьи. Спасибо, что приехали к нам и поделились своей историей жизни.
0: Спасибо вам, Яна. Я очень тоже рад всегда быть в гостях у телекомпании «Три ангела». Это замечательная команда, которая служит огромному количеству людей. Спасибо вам.
1: Дорогие наши телезрители, спасибо, что вы провели это время с нами. Звоните нам, пишите. Мы будем очень этому рады. Всего вам доброго. Пусть Господь вас благословит.

Расскажу про то, как я поступала в институт. Надо сказать, что я не была самой лучшей ученицей в школе. У меня был так контраст. У меня в основном были пятерки, но у меня было всего лишь две тройки. То есть все пятерки и две тройки. И это русский и английский. Языки мне не давались. И даже свой собственный родной. Вот. И как-то я была по этому поводу очень неуверена в себе. И я помню, что мы тогда ходили по разным институтам, вот просто зайти и куда бы я хотела поступить. И у меня было какое-то очень эмоциональное ощущение тогда, что именно когда мы пришли в мой институт, мне показалось, что здесь тепло, что мне бы хотелось здесь учиться. Вот. И поэтому я подавала заявление в этот институт и заодно еще в колледж, если вдруг не получится. И когда я поступала, был очень высокий конкурс. То есть 8 человек на место было. Я помню, что когда пришла отдавать документы, там было много других ребят. И мне казалось, что вот, ну, это просто какие-то космические ребята. У них были красные дипломы по сравнению с моим. И, в общем, мне казалось, что это вот, ну, очень сложно. Но в сердце все-таки была некая уверенность, что, ну, стоит хотя бы попробовать, чтобы ни о чем не жалеть. И вот было 3 экзамена. Нужно было сдавать, хотя уже было ЕГЭ, но все-таки вот на нашей специальности были устные и письменные экзамены. Была математика, русский и биология. И вот я считала, что в математике все хорошо. Я, кстати, даже училась в математическом классе неплохо. Биология, я вообще была прям уверена в себе, считала, что вот, ну, тут-то мне все дается, я хорошо все знаю, ну, уж точно сдам. Но русский для меня был вообще слабым местом, и я думала, что я его не сдам. И вот как раз первый экзамен — математика, биология, и я математику сдала, ну, так, на 4. Биологию я сдала вот как-то, я помню, что не очень хорошо. И я очень сильно расстроилась. Вот даже хуже, чем математику. Там была почти 3. И я подумала, что все, я точно не поступлю. Среди всех этих отличников, медалистов, которые там с крутой учебой, с крутыми оценками, которые все могут. И я помню, что я пришла домой, и, ну, уже была достаточно большая.

и плакала, в одиночестве расплакалась, молилась Богу, что, ну, как так? Я была почти уверена, что все, теперь я точно не поступлю. И снится мне сон, очень необычный. Мне приснилась такая картинка о том, что какой-то солнечный осенний день, мы стоим во дворе учебного заведения, и идет какая-то такая первосентябрьская линейка, и много вот этих довольных, радостных студентов во дворе. И вот это общее состояние такое радостное, довольное. То есть такой вот какой-то приятный, красивый сон. Но на самом деле на следующий день я проснулась и не придала значения вообще этому сну. Для меня это было как... Ну, все равно уже не получится. Все равно я уже не поступила с такими плохими оценками. Тем более остался только русский, в котором я хуже всего. И на удивление экзамен по русскому языку я сдаю хорошо, лучше всего. И там у меня еще была дополнительная квота на тот момент, что оказывается, если тебя направляет твой район учиться, то конкурс меньше среди тех, кто поступает по этому направлению. Ну, я вообще не знала, это сработает, не сработает, но вот у меня такое было. И вот я еле-еле, оказывается, набираю минимальный балл, чтобы поступить со всеми этими допущениями. И надо сказать, что несмотря на то, что вот я еле-еле поступаю, несмотря на то, что я не была лучшей ученицей, институт я закончила с красным дипломом. И отчасти, возможно, вот эта мотивация, то, что мне хотелось учиться, то, что мне нравилось учиться, то, что я... То есть вот этот сон для меня, я его вспомнила позже, для меня как некое обещание, что ли, вот, что Бог обещал, что все будет хорошо, все в его руках, и это точно то место, которое он мне дает. Было 1 сентября, и была точно та же самая картина, вот солнечный день, во дворе вот этого учебного заведения нашего, где я училась, было много ребят, студентов, счастливых, довольных, хихикающих. И кто-то там читает лекцию, рассказывает про правила, как, что и как будет проходить. То есть вот эта картинка, которая практически совпала с моим сном. Это удивительное такое попадание и сыграло роль в моей мотивации, в моем обучении.

0: как вы оцениваете перспективы развития государственно-конфессиональных отношений в нашей стране?
1: Ну, я думаю, что я уже говорил сегодня, мы находимся в периоде транзита, в постсоветский период. Эта сфера, как и все другие, активно реформируется. И я думаю, что тенденция современных реформ, она все-таки идет к выработке новых моделей не только в сфере государственно-конфессиональных отношений, но и в межнациональных отношениях, но в экономике и так далее. Все-таки у нас был определенный уклон в сторону либеральной модели. И сейчас идет такое выравнивание в сторону социального государства. Я думаю, что предыдущее послание президента и нынешнего года послание президента, они очень ярко эту тенденцию обозначили. И вторая тенденция вызвана тем, что все-таки складывающаяся обстановка вокруг нас, она требует определенной консолидации, определенной мобилизации с точки зрения формирования общероссийского гражданского единства и идентичности гражданской. Вот я думаю, что вот эти моменты, они будут отражаться и на законодательстве, и в идеологической деятельности. Да, у нас запрещена государственная идеология, но нам никто не запрещает быть сторонниками, например, идеологии патриотизма и выступать за это. И поэтому, конечно, мы переживаем очень интересный период, он разновекторный. Есть разные силы, которые пытаются сейчас окончательно сформировать эту модель. Но все-таки, на мой взгляд, два мегатренда – это все-таки модель.

0: социального государства, государства, которое обеспечивает безопасность своим гражданам и суверенитет.
1: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит: «Ой, мой, хочу». Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю: «Какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь».
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
3: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.
4: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

не то, что мните вы природа. Не слепок, не бездушный лик. Мне есть душа, мне есть свобода, мне есть любовь, мне есть язык.

0: Давайте сегодня к Земле подойдем с наукой. Ведь для того, чтобы иметь меньше проблем при выращивании, поставим перед собой задачу не борьбу с проблемами, а земледелие. Ведь главная задача земледельца – землю делать. Для земли нужно давать больше, чем от нее берешь. А проценты и немалые она начислит сама, каждому по заслугам. Ведь человек живет тем, что земля дает. Работа на земле – это не просто труд, это мастерство и искусство.
1: Темой нашего урока сегодня будет применение удобрений для подкормки сельскохозяйственных культур. На этой встрече мы затронем следующие вопросы. Первое. Какова же система внесения удобрений по метлайдеру? Второе. Каков рецепт приготовления смеси номер 2? Третий. Чем отличается рецепт смеси номер 2 от смеси номер 2А? И в чем ее преимущество? Доктор Джейкоб Метлайдер предлагает использовать трехступенчатую программу подкормки. И вот в чем их суть. Первая ступень – это предпосевное удобрение или смесь номер 1. Это удобрение, которое вносится перед посадкой грядки.
2: Для этого в ведро отмеряем 900 грамм карбоната кальция или извести. Сюда добавим 400 грамм нитрофоски. К этому опустим 15 до 30 грамм бора. И все это тщательно перемешав.
1: И переоценить ее невозможно. На самом деле это волшебство.

волшебный ключик вашего успеха. Вторая ступень – это еженедельная подкормка смесью номер 2 или смесью номер 2А. После посадки растений в грядку. Сегодня в продаже мы можем встретить много различных готовых смесей для подкормки сельскохозяйственных культур, как для каждой культуры индивидуально, так и для широкого спектра растений. Приготовление метлайдеровской смеси заслуживает особого внимания. Приведем один из примеров рецептуры смеси еженедельной подкормки. Первое – это амафос. Его нужно взять 600 грамм. Второе удобрение – это мочевина, 1 килограмм или 1000 грамм. Третье удобрение – это хлорид или сульфат калия, 1 килограмм. Четвертое удобрение – это сульфат магния, 450 грамм. Пятое – бор, 20 грамм или борная кислота, 15. И шестое – молибдат аммония или любое другое молибденовое удобрение, 10 или 15 грамм. Эта информация представляет собой большую ценность и в первую очередь потому, что является результатом многолетней работы с растениями в поле и на различных почвах, в различных климатических условиях, а сегодня стал и нашим достоянием. Итак, на грядку 45 см шириной и 9 метров длиной в открытом грунте мы отмеряем 225 грамм смеси номер 2 и узкой полоской рассыпаем между двумя рядами растений на безопасное расстояние от них, примерно 10-12 см. Это сохранит корни наших растений от солевого ожога, а растворенные соединения после полива станут доступны и принесут большую пользу растениям. Эта подкормка делается один раз в 7-10 дней. Каждая культура имеет свою программу подкормок, и старайтесь придерживаться этого, для того, чтобы не перекормить свои растения. Ну, к примеру, картофель кормится 3 раза за все лето, редис и салат всего лишь 2 раза. Так и каждая культура имеет свою индивидуальную программу. Вы можете встретить рецепт смеси номер 2А. Чем же она отличается? Ее основное отличие состоит в том, что в ее состав входят все 13 элементов питания. Можно сказать, это полная смесь со всеми необходимыми микроэлементами. Теперь приведем ее рецепт. Зная рецепт смеси номер 2, добавим к этой смеси следующие соединения. Первое. Это сульфат железа или железный купороз 240 грамм или хилат железа 50 грамм. Следующее удобрение – это сульфат меди или медный купороз 4-5 грамм или хилат меди 2-3 грамма. Дальше – сульфат цинка. Это соединение цинка 15 грамм или хилат его 7-8 грамм. Следующее удобрение – сульфат марганца. Соединение марганца – это не перманганат калия и не марганцовка, а соединение марганца в сульфатной форме. Его нужно 15 грамм или хилат его 7-8 грамм. Эта смесь гораздо богаче по своему составу. Именно эта смесь номер 2А идеальна для выращивания на искусственной почве. И один из вариантов – это ящики гряды. Узкие в теплице или же широкие ящики гряды в открытом грунте. В этой смеси мы использовали сульфатные соединения, потому что цена их вполне приемлема. Но следует отметить тот факт, что по растворимости и доступности эти соединения для растений значительно уступают соединениям в хилатной форме. Поэтому для тех, кто желает эту смесь применить для подкормки растений через капельный полив или просто в виде раствора, смешивайте ее из удобрений хилатов. Быстро растворимые смеси удобрений, сегодня их можно купить в готовом виде, именно этим они и хороши, поэтому идеальны для питания растений в виде растворов.

Но стоит отметить и тот факт, что баланс каждого из этих элементов в готовых смесях для подкормки растений отличается от метлайдеровской. Смесь номер два состоит из 7 основных элементов. Это азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор, молибден. И для обычного естественного грунта этого достаточно. Ведь почва на самом деле содержит все основные недостающие микроэлементы. И мы в этом случае подкармливаем ее самыми основными. И их 7. Смесь номер 2А

0: это азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор, молибден, сера, железо, цинк, марганец, медь, хлор. Это полная смесь, так как ее основное применение и предназначение – это искусственная почва, которая лишена естественного плодородия, и для роста растений нужны все 13. Перечислим некоторые преимущества этих минеральных подкормочных смесей. Положительные факторы. Первый – это сбалансированность. Второе – наличие всех основных элементов в ней обеспечит быстрый рост растений. Третье – позволит снимать более ранний урожай. Четвертое – обильное питание этой смесью обеспечит нормальное плодоношение в течение всего периода роста. И пятое – сокращает до минимума поглощение растениями токсинов, тяжелых металлов и даже радионуклидов. Растения, так же как и люди, имеют свойство избирательности, то есть из имеющегося выбирать лучшее, или, как мы говорим, самое вкусное. Если растение не находит в почве чистые вещества, оно подбирает его заменителями, а таковыми и являются радионуклиды, и в конечном итоге это попадает и откладывается в плодах. Мы перечислили 5 положительных характеристик этих минеральных подкормок. И ради справедливости скажем, что есть в этом и отрицательные факторы, и вот 2 из них. Применение минеральных подкормок не улучшает структуру почвы, а она решается только внесением органического материала. И второй отрицательный момент – минеральные удобрения способствуют засолению почвы. А эта проблема решается обильным промывом почвы по окончании сельскохозяйственного сезона. При этом ваша почва должна иметь хорошую пропускную способность или дренаж, с тем, чтобы возможно было вымыть остаточные соли, и обильный промыв почвы мощной струей воды решает эту проблему. Как правило, это происходит на 5-6 год выращивания в таких грядках. Это особенно характерно для закрытого грунта. И второй способ решения засоленности почвы – это улучшить дренаж почвы и заменить грунт, что чаще всего делают огородники. Третья ступень, которую предлагает доктор Митлайдер, это корректирующая подкормка в случае появления какого-либо дефицита или острого голодания. К примеру, при недостатке калия, при котором виден краевой ожог на листьях, растениям требуется дополнительная доза калия. Именно в этом случае и вносится дополнительная корректирующая подкормка по этому элементу. Но, как правило, нужно сказать, что подкормка растений этими смесями в целом удовлетворяет общую потребность сельскохозяйственных культур в питании, а урожай снятых с этих грядок соответствует самому высокому качеству. Подводя итог о применении минеральных подкормок, посмотрим на эту картину со стороны. Что мы имеем? Положительные факторы смеси – это сбалансированность, это наличие всех основных элементов питания в ней, которое позволяет снимать более ранние урожаи, обеспечивает обильным питанием, сокращает до минимума накопление токсичных и тяжелых металлов. Отрицательные факторы. Применение минеральных удобрений не улучшает структуру почвы, а она решается только внесением органики. И второй минус. Эти удобрения способствуют засолению почвы. Как мы уже сказали, эта проблема решается обильным промывом почвы или ее заменой.
1: Уникальность метода Митлайдера заключается в том, что он составил точную таблицу, сколько нужно каких микроэлементов растений, чтобы все было в норме, чтобы не было никаких передозировок и концентраты не скапливались в овощах, чтобы все было здорово и полезно. Также можно заметить такую разницу, что когда мы не использовали вот эти подкормки, растет.

0: тени не имели полноценного питания, и помидоры, например, были не такими сладкими. И даже все соседи это замечают, что сорт одинаковый, у них кислый, у нас сладкий, потому что мы подкармливали, и растения были здоровыми, и ни в чем не испытывали недостатков в питании.
1: Ну а сейчас мы переходим к заключительной части нашей лекции «Ответы на ваши вопросы». Вы спрашиваете. У некоторых овощных культур предусмотрено 2, максимум 3 подкормки. И эта программа завершается буквально через 1 месяц. А что же делать в остальной период роста и развития растений? Ну, здесь нужно сказать, что вы правильно заметили. Абсолютно точно. Спасибо вам за интересный вопрос. Для ранних культур капусты, редис, зелень, картофель предусмотрено 2, максимум 3 подкормки удобрений, смесей, которые мы готовили на прошлых лекциях. И остальная часть отводится на то, чтобы поливать, бороться с сорняками, ухаживать за растениями. Это меньше. Это вот как раз тот случай, когда на узких грядках работы гораздо меньше, в отличие от обычной технологии выращивания. Дальше вы спрашиваете, почему растения приносят мелкие плоды, не такие, как указано на упаковке, плоды, томаты, огурцы или капуста. Здесь нужно сказать, что в первую очередь мне думается, что если растениям не хватает питания, то растение приносит тот плод такого размера, насколько оно способно было это сделать. Это как раз тот случай, наверное, что растение, так же, как мы с вами, люди, хотим есть. И для того, чтобы растения могли приносить полноценные, крупные, замечательные плоды, их нужно подкармливать. Можно ли использовать другие удобрения, кроме смеси номер 2 или смесь номер 2А по рецептуре доктора Митлайдера? Мы говорили о том, что есть 2 смеси, и они отличаются содержанием элементов питания. Смесь номер 2А вносилась на искусственной почве, а смесь номер 2, она нами использовалась для обычной огородной почвы, так как состоит только из 7 элементов, и этого достаточно. Можно ли использовать другие? Ну, я могу предположить и позволить себе сказать, что вполне можно. Но нужно помнить, чем мы растения кормим, такого качества плоды мы и получим. Можно ли растения подкармливать аммиачной селитрой? Следующий вопрос. Вы спрашиваете, можно ли под растения вносить удобрения, и мы говорим нитраты или селитра. Это то, о чем речь идет. Это аммиачная селитра. Всем известные опасные нитраты. По этой технологии внесение аммиачной селитры осуществляется только в 2 случаях. Первый случай. После того, когда мы высадили рассаду, когда мы в грядку высадили маленькие растения, и для того, чтобы им дать начальную толчок для роста, мы вносим азотное удобрение, селитру. Потому что азот дает рост, буйный, хорошее развитие. Это белок будущий. Второй случай, когда мы подкармливаем наши растения только аммиачной селитрой, это тогда, когда растения испытывают азотное голодание. Дефицит по азоту. Тогда азот вносится отдельно. Если же в других случаях, кроме этих 2, отдельно азотное удобрение по этой технологии никогда не вносится, мы не рекомендуем, и это на самом деле опасно. Когда мы делаем смесь, то в смесь мы обязательно добавляем азотное, но оно там в определенной пропорции и приносит наилучшую пользу, так как она вносится или подкармливается растениями в комплексе. Ну и последний вопрос, интересный вопрос. Вы спрашиваете, полезно ли молиться среди растений для хорошего роста и хорошего урожая? В нашей культуре есть интересная пословица. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

нужно сказать, что на самом деле будем благодарны небесной канцелярии за дождик, за солнышко, которое светит, за здоровье и хорошее настроение. Будем благодарить во время благоприятное. И всякий раз, когда мы имеем все для своей жизни и радуемся всем благословениям, будем помнить, что все это мы получили от нашего Бога. Спасибо вам, до новых встреч, до свидания.

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе! Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир!»

кого-то это произошло лучше, чем у меня, у кого-то, может быть, немножко хуже. Но в целом, наверное, результат не самый плохой. И вы знаете, это как 2×2=4, что лучше недокормить, чем перекормить. Она будет сохранять свою декоративность все лето, и за это я ее очень люблю. Добрый день! Мы с вами сегодня встречаемся в этом цикле последний раз, потому что пришло время показать, какие же петунии получились. Мы их сели, если помните, 13 февраля. И на самом деле очень трудно уразуметь, что из такого махонького зернышка, буквально в 1 миллиметр кубический объемом, получились вот такие вот цветы. Конечно, у кого-то это произошло лучше, чем у меня, у кого-то, может быть, немножко хуже, но в целом, наверное, результат не самый плохой. Это тот самый Silver Easy Wave. Его все очень хвалят, и я таки убеждаюсь, что это заслуженно. Вот такой нежно-бело-сиреневый цветок. Я думаю, что он еще разрастется. Он растет в кашпо, объемом приблизительно 35 литров. Надо было, безусловно, больше дать, но больше не получилось. А это из серии Opera Rose. То же самое, что мы с вами сеяли вместе с Сильвером. Но Rose, честно говоря, меня разочаровала. И я больше этот сортотип сажать не буду. Мне показалось, что у Opera очень выгодно сажать Silver. И у Оперы очень выгодно сажать темно-фиолетовые цветы, потому что они проявляют себя во всем буйстве и красоте. А вот розовая петуния, ну, не такая интересная у Оперы. Может быть, она у меня получилась не такая, как у всех. Не знаю. Во всяком случае, надо сказать, что лето у нас удивительное в этом году. И видите, сегодня 29 июня, а пошел дождь, и идет он уже третий час подряд. И мы бы с этим смирились. Но дело в том, что холодно. И ночью холодно. И 10 дней назад передавали заморозки. То есть лето очень странное, и прогнозы не оправдались. 40-градусной жары в этом году нет. Не знаем, будет или нет, поживем, увидим. К счастью, петунья такое похолодание переносит достаточно легко. Мне только ее жалко, когда ее сбивает сильный ветер. А ветер на этой веранде у меня всегда очень сильный.

какой уход за петунией? Мы с вами об этом уже говорили. Я не даю пересыхать земляному кому. Приходится ее поливать. Особенно, когда ярко светит солнце, то ну, нельзя, чтобы она пересыхала. Иначе серединка начинает сохнуть, и она теряет свою декоративность. Поэтому я сейчас поливаю через день. И где-то раз в 5 дней подкармливаю. В самой нашей первой передаче мы говорили о том, чем подкармливать. Так я и следую этой программе. Фертика люкс, калиевая селитра, монофосфат калия и циркон. Я это делаю по очереди. То есть сегодня что-то одно, через 5 дней следующее, через 5 дней еще другое. И все это делаю строго в соответствии с инструкцией. И вы знаете, это как 2×2=4, что лучше недокормить, чем перекормить. Потому что недокорм исправить можно, перекорм исправить совершенно невозможно. Все петунии у меня получают одинаковые подкормки. Собственно, весь уход заключается в том, чтобы их подкормить и полить. Больше ничего. Холодно ли, жарко ли, петунья должна это все перенести и уйти под снег вот в этой красоте. Но, честно говоря, к концу лета, конечно, не будет такого большого, сильного цветения, но все-таки она еще будет смотреться хорошо, если мы с вами все делаем правильно, если мы ее посадили в правильный почвогрунт, если там у нас много торфа, если там присутствует перлит, если вы поливаете ее не ледяной водой, то она будет сохранять свою декоративность все лето. И за это я ее очень люблю, потому что уже, вы знаете, цветы, которые отцвели, да? Ну, например, ирисы. Ну что же, 2 недели их больше нет. Роскошные пионы, роскошные. Но ведь сколько они цвели, наверное? 3 недели, и их уже нет. Остается красивая зелень, но цветов уже нет. А вот петунии и розы – это то, что цветет у нас все лето. И за это мы благодарны Господу, что Он создал такую необыкновенную, совершенно необыкновенную красоту. Самое потрясающее время, на мой взгляд, это утро, когда выходишь на участок в абсолютной тишине, и кажется, что твои свидетели – это только небо, солнце, газон и эти цветы. Петуния во всем своем разнообразии и розы, представленные самыми разными раскрасками. Эти мгновения настолько прекрасны, что каждое утро хочется сказать: «Остановись мгновение, ты абсолютно прекрасна». Но то, что создано Творцом для того, чтобы нам всем можно было любоваться красотой и жить вот в этом мире счастья, в окружении того, что создано им. Но для меня это важно, для всей моей команды это очень важно, для детей, которые начинают расти, только познают мир, это тоже важно. Видеть не запущенный участок, видеть не какие-то доски сложенные, никому не нужные, видеть цветы. Ведь с детьми это все можно посеять, посадить и показать им результат. И мне кажется, что это очень важно в нашей жизни – видеть и понимать вот эту красоту. Я хочу сказать, что как бы мы ни были увлечены цветами, или помидорами, или газонами, или рыбалкой, я думаю, что все-таки самое главное – это здоровье и благополучие наших близких. И это не важно, насколько пышный у вас куст сирени или петунии, насколько разнообразны ваши розы и хорошо ли они вышли после зимы. Я все-таки думаю, что самое главное, чтобы были здоровы все ваши близкие, чтобы вас радовали дети. И хочу от имени всей моей команды пожелать вам здоровья, благополучия и благословений Господа.

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу.

кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

0: грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: «85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. Освободись от табачной зависимости, не отнимай у ребенка возможность развиваться».

Здравствуйте! Сегодняшняя программа называется «Ловушка». Для того, чтобы сохранить свободу, важно постоянно быть начеку. Вы уже мобилизовали ресурсы своего организма и приобрели новые силы, преодолевая симптомы периода отвыкания, тягу к курению. День за днем ваши силы будут расти при условии, если вы вновь не возьметесь за сигарету. Но отделяет вас от вашей привычки всего лишь одна сигарета. Вы знаете, с помощью подобной мышеловки я очень часто показываю людям, что отделяет вас от привычки и как привычка может опять схватить вас в свои лапы. Посмотрите на эту мышеловку. Одна единственная сигарета может сработать. И если вы окажетесь близко к этой сигарете, вы попадете в эту ловушку. Дело в том, что это напоминание для вас, как мы можем попасться опять в свою вонючую привычку. Привычку, от которой мы буквально недавно совершенно тяжело, но все-таки избавились. Мы используем пример мышеловки в нашей программе, чтобы наглядно показать возвращение в рабство сигареты. Кладем на кончик сигарету, и, как вы видите, она находится на специальном рычаге. Берем твердый предмет, карандаш, нажимаем на рычаг, и таким образом мышеловка закрывается. Эта иллюстрация помогает продемонстрировать, что каждый курильщик, отказывающийся от сигареты, находится на расстоянии всего лишь только одной сигареты для возобновления своей привычки. Первая сигарета, когда вы выкурили ее после долгого некурения, может вызвать у вас неприятное ощущение, кашель, или наоборот у вас будет слезотечение. И в этот момент вам будет казаться, ну все отлично, я чувствую плохие симптомы курения, значит я в последующем не закурю. Но в то же самое время она может спровоцировать эйфорические воспоминания и приятные ассоциации. И тогда вам будет очень трудно остановиться на одной сигарете. Эксперимент в нашем случае – это средство, которым побеждается наша совесть. Мы начинаем оправдывать себя, позволяя себе любое поведение. Но грех курения всегда обещает угождать и служить. Но в действительности он всегда порабощает и правит на свой лад. Так же делает марихуана, так же ведут себя алкоголь и кокаин. Спросите об этом человека с зависимостью. Обратите внимание –

на порабощение, с которым ему приходится терпеть все окружающее. Буквально человек, который попал в ловушку какой-то либо зависимости, падающий, чтобы удовлетворить свою потребность, теряет всякую нравственность, а потом и всякое самоуважение к себе. И в конце концов не остается ничего, что могло бы удержать его от этого злого дела. Начиналось все не с этого, но этим все закончилось. И неудивительно, что Иисус Христос, Он говорит: «Мое иго легко и бремя мое легко». Если вы свободны от какой-либо зависимости, и когда в нашей жизни нет этого греха, присутствует чувство легкости, так поддерживайте эту легкость. Не давайте себе упасть из-за одной сигареты. Вы чувствуете, у вас легкое сердце, когда оно не оттяжелено чувством зависимости, вины в результате этого. Нет никакого бремени в том, чтобы говорить правду, жить честно, любить других, служить Богу. Вот эта вечная радость находиться под игом праведности. И в нашей программе нужно запрограммировать свою совесть на праведность через Слово Божье. Определенные особенности внешней среды могут для вас быть опасными и подтолкнут вас к рецидиву. Так, исследования показывают, что большинство случаев повторного курения имеет место в увеселительных заведениях, в барах и в ресторанах. Только 7% случаев связаны с рабочей обстановкой. Также известно, что 93% всех эпизодов рецидива курения происходят в присутствии других людей. Постарайтесь в течение некоторого времени, несколько недель, не принимать участие в вечеринках и торжествах, частью которых может быть курение и употребление алкоголя. Впоследствии, перед посещением того или иного праздничного мероприятия, заранее подготовьте себя к успешному преодолению подводных рифов. Библия советует нам: будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Не надейтесь, что где-то, как-то и у вас все пройдет хорошо. Настройтесь. Ваше увлечение никотином прочертило четкий незабываемый след в вашем мозге. И иногда у людей возникает вопрос: можно ли избавиться от этой черты? Ученые утверждают: нет. И чтобы понять, что у нас произошло, я расскажу вам притчу. Как-то царь гулял со своим телохранителем по берегу моря. В какой-то момент он остановился, наклонился, и на влажном песке он начертил своим мечом линию. «Ты должен, — повелел царь своему слуге, — сделать так, чтобы эта линия потеряла свою значимость. Однако ты не должен прикасаться к ней». И вы знаете, удивленный необычным заданием, телохранитель стал размышлять, что будет с ним, если он не исполнит просьбы царя. Через несколько мгновений он вынул свой меч и начертил на берегу новую линию. Параллельно царской линии эта линия была длиннее и толще в несколько раз. И в этом случае линия царя действительно потеряла свое значение. У вас сейчас появилась черта во время нашей программы. Она лучше, чище, она более эффективная. Не позволяйте ей зарастать. И не сейте семена в заросшую линию табакокурения. Потому что ваша линия табакокурения все еще осталась в мозге. Каждому человеку в течение дня представляется не менее 10 возможностей изменить свою жизнь. Используйте эти возможности, чтобы сделать лучшее по нашей программе. И помните, выход есть.

0: Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себя.

Хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Приветствую вас, друзья! Сегодня мы с вами будем говорить на очень немаловажную тему, но начнется она с очень интересного высказывания Иисуса Христа, записанным в Евангелии от Матфея, в 10 главе, и здесь 29 стих. Сказано так: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Итак, обращаем внимание на этот отрывочек. Хочу обратить ваш взор на следующие слова. Здесь написано: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий?» Значит, ассарий, если вы посмотрите на сноску в русском синодальном тексте, здесь стоит звездочка и указана мелкая монета. То есть мелкое продается за мелкое. Две малые птицы, два воробья, грубо говоря, продаются за ассарий, то есть за маленькую такую же монету. И написано, что Богу есть до этого дело. Ни одна из этих птиц не упадет на землю без воли Отца Небесного. Между прочим, если открыть Евангелие от Луки, 12 главу, и посмотрим 6 стих, то здесь написано: «Не пять ли малых птиц продаются за два ассария, и ни одна из них не забыта у Бога». Очень красивое выражение, что не забыта у Бога. И я бы хотел сегодня, говоря о мелочах, например, да, о том, что мы очень часто, ну, может быть, не ценим или, ну, не считаем главным, все-таки обратить внимание, как Библия смотрит на понятие мелочи. Это очень интересная тема. Я надеюсь, вам сегодня будет и важно, и интересно услышать то, о чем мы говорим. Что является сегодня причиной, почему я именно об этом бы хотел с вами говорить? Скажу, когда готовился к проповеди, думал, размышлял, читал Слово Божие, знаете, я как бы искал примеры, иллюстрации такие вот, что может проиллюстрировать ярко вот эту тему. И мне Бог дал интересные иллюстрации, несколько вещей. Вот смотрите, первое, когда мы говорим о деталях, о маленьких деталях, о мелочах, вот давайте так прямо скажем, мелочи. Вот что такое мелочи? Это, ну, с одной стороны, это малозначимая вещь. Мы такие называем: это мелочи, да ладно, там, сдачу не берем, маленькую, да, там, копейки оставьте, больше неудобства, по карманам тяжело. А или же все-таки мы говорим о том, что мелочи — это главное. Так главные ли мелочи в жизни, или все-таки крупная главная мелочи есть мелочи? И вы знаете, интересно, что когда создавались там телефоны, и тот же Стив Джобс, у него, как я уже как-то говорил, да, было такое маниакальное пристрастие к мелким деталям. И вот эти мелкие детали сегодня...

Сегодня идет за них борьба. Пиксели. Я помню, когда-то давным-давно, в 2000, не помню, может быть, втором, может, пятом году или там, ну, четвертом, третьем, приезжали американцы. Они проводили там программу интересную для детей, Vacation Bible School, то есть детская библейская каникулярная школа. И мне один из них подарил свой фотоаппарат, такой небольшой, как бы, ну, большой, конечно, по нынешним меркам, но на тот момент небольшой, на 2 мегапикселя. И это было что-то сверх всего, потому что тогда еще были очень в ходу 1 мегапиксель, 0,8 мегапикселя, 1,3 мегапикселя, а у меня уже было 2 мегапикселя. Ну и это было, считалось, круто. Сегодня есть телефоны, в которых фронтальная камера там 6, 8, 13 мегапикселей, а это 30 мегапикселей. То есть происходят некоторые удивительные вещи скачка вперед. Но, что и самое интересное, что вот эти мелочи, вот эти пиксели, да, вдруг стали очень важными. Почему? Потому что из них складывается большая красивая картина. И вот я начал обращать внимание, что оказывается детали и являются украшением всего. Возьмите природу. Очень красиво посмотреть на вот эти золотистые листочки. Если посмотреть, это просто один листочек, такой не самый... Может быть, и прям приглядный, он уже пожелтел. Но когда их много, и ты видишь вот эту прелесть красоты природы. Между прочим, нас сегодня сделали операцию на второй глаз нашему папе. И я помню, когда... Сейчас вот после второго еще рано, сейчас должно пройти 2-3 дня. И я думаю, мы услышим еще более восторженные отклики. Но когда первый глаз ему прооперировали, потому что катаракта развилась на двух глазах одновременно, то что мы обнаружили? Мы папу не узнавали. Он просто восхищался. Он все время смотрел, говорит, глянь, я вижу номер, глянь, я вижу там, ух ты, какие цветы, смотри, я вижу, какое число. Потом раз закроет один глаз, второй откроет, глянь, туман, ничего не вижу, просто силуэт. А так, хох, так ты смотри. Он так не мог этому нарадоваться, казалось бы, чему? Мелким деталям. И вот эти мелкие детали, они играют большую роль. И вот если взять и посмотреть в сравнении, когда... есть разногласия. Очень часто причиной разногласий становятся мелочи. Люди, которые вот как бы думают, что мелочи не играют роли, они тоже могут очень сильно ошибаться. Я сейчас покажу несколько библейских текстов об этом. И мы почитали, что Богу не все равно, и как написано, да, в Евангелии от Луки, его судьба, интересует судьба этих малых птиц. То есть он нас учит, что никогда не думай, что ты ничего не стоишь, что ты ничего не весишь, что у тебя ничего не получится, потому что ты не такой великий, как другие. Во-первых, у нас есть Слово Божье, где сказано, Бог смотрит не так, как смотрит человек. Это равносильно, когда кто-то сделал ремонт и заходит посмотреть, просто соседка, и заходит посмотреть мастер. И вот обычно мастер раз, подошел, глянул, хоп, пошел, потрогал, там, удивился. Соседка зайдет, ой, как красиво, ой, как хорошо, ой, какой цвет, ой, как сочно. А мастер может зайти и сказать, да, надо было чуть-чуть еще на разочек прошпаклевать покачественнее. Или может сказать, интересно, как он там прицепил, я смотрю, как-то и не видно, или повесил, или, ну ладно, узнаю. То есть мастер смотрит и дилетант смотрит, большая разница. Так Бог кто? Бог мастер. Поэтому, когда он на нас смотрит, он видит мелкие детали в нас, он очень хорошо видит. Поэтому не надо думать, что мы мелкие для Бога настолько, что Он нас не видит. Он в нас видит мелкое. Так же, как вы знаете, семя, через которое рождается дерево, там, да и сам человек, какая микроскопическая, да, скажем, минималистическая вообще субстанция, чтобы, а там заложен характер, рост, вес, цвет, волос, повадки. Это же удивляет, удивляет. Так вот, что интересно, когда разногласия происходят, мы видим, одному это нравится, другому не нравится. И когда начинают, вот даже люди, если кто видел, на перекрестке там притерлись, например, и обычно люди проезжают, говорят, тут там такая мелочь вообще, царапина, они тут стоят, такую пробку создали. Потому что для него мелочь, а для кого-то это не мелочь, извините, тут надо крыло менять. Да зачем менять, кто-то скажет, да езди вон, ничего страшного, посмотри, у меня вся машина такая. И вот то, что для одного мелочь, для другого это предмет исковых заявлений в суд. Так вот, а где же истина на самом деле? Кто может сказать, это мелочь,
А это не мелочь. Или, например,

Например, крупное, если взять глобально, оно не всегда главное. Хотя кажется, что оно главное. Вот, например, давайте приведем такой пример. Если взять семью и одиночество. Без мужа. Это плохо, да? Ну, скажем, ну, конечно, семья не полна. Муж есть, это хорошо. Вот все, прекрасно. Ну все, раз есть муж, значит все прекрасно. Разговариваем с той, у кого есть муж. И она говорит, ну муж есть, да, ну... Он

Если вот послушать этого человека, ведь это же проблема. Ну, конечно, ну как с таким мужем жить? Послушал человека, у которого нет мужа, можно сказать, да пойдет и такой, да, пусть будет. Но нет, оказывается, как только первая радость проходит, начинается более пристальный подход и взгляд на человека, на его проблемы, недостатки и так далее. Это также происходит в уборке, когда мы убираем. Мы сначала убираем крупное, глобально, потом появляется меньше, потом меньше, меньше, потом уже, как говорится, ниточки с ковра убираем. Так вот, точно так же и здесь. Когда человек смотрит на глобальное, ему кажется, что это главное, но потом в процессе он начинает понимать, что есть что-то еще. И вот то же самое происходит в вопросах спасения. Я спасен. О, это крупное. Да, это отлично. Но теперь мы начинаем жить, общаться с человеком и начинаем себе сами задавать вопрос. Кто тебя возьмет на небо? Ну, как ты вот говоришь, я спасен. Но у тебя масса недостатков. И начинается как бы вот этот дискомфорт, диссонанс определенный. То есть, ну как так? Вот вроде я и спасен, а вроде и сорвался вчера там на кого-то или еще что-то. И вот мы начинаем понимать, что, оказывается, красота семьи – это не просто наличие мужа. Или просто наличие жены, или детей. А потом мы начинаем говорить, красота – это наличие воспитанных детей. Потом это красота – наличие умных детей. Понимаете? И так далее, и так далее. Так вот, порядочного мужа и так далее, там, чистоплотного мужа. И оказывается, вот это понятие «хорошо» складывается из многих маленьких понятий. Или, например, еще кое-что. Вот смотрите, как я уже сказал, относительно спасения. Человек говорит, я спасен, а Писание, то есть, а люди могут задать вопрос, а как вообще такого можно спасать? Или дальше, если посмотреть, кротость. Вот в Библии очень часто мы слышим это слово, кротость. Даже написано, кротость ваша да будет известна среди человеков. Возникает вопрос, а это куда? Вот если у меня нет кротости, я буду спасен или нет? Или это мелочь, это, ну, не главное, ну, не цепляйтесь, люди, ну, за меня Христос умер, я в его ладони, в его деснице, мое имя записано у него там на челе и так далее, в книге жизни, да что вы мне в самом деле, ну, вспылил, ну, и как вспылил, так и успокоился, да не переживайте. Но вот мы видим, что, например, если открыть послание апостола Павла к Ефесянам, и что мы находим в послании апостола Павла к Ефесянам? Он здесь говорит в 5 главе, 3 стих. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение». Так вот вопрос. Это судьбоносные пороки или нет? Как бы понятие «прилично-неприлично» это на мое усмотрение или... Как Бог разрешит или не разрешит? Что имеет в виду апостол Павел, когда говорит блуд, всякая нечистота, любостяжание, ну это такое хапужничество, да, деньги, деньги, все такое. А он говорит, не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Или как в оригинале написано, подобает святым. Я недавно эфир проводил, можете посмотреть в Инстаграме, там как раз эту тему мы целый час разбирали. И получается, что мы, когда смотрим на вот эти тексты, мы находим следующее. Также сквернословие, пустословие, смехотворство. Опять же, говорит, неприлично, а напротив, благодарение. И что мы здесь находим? Мы находим то, что, оказывается, мелочи играют большую роль в нашей жизни. И если отвечать на этот вопрос мной поставленный, да, спасемся мы или нет. А вы как думаете? Вы как сами думаете, если человек не будет с этим бороться, если не может ли такое, что вот эти пороки уведут его в итоге от Бога? Может. Поэтому понятие прилично-неприлично, это не является уже мелочью. Или, например, когда мы читаем о слове долготерпение. Опять же, что это? Это рекомендация к действию и, ну, предписание или все-таки это такой совет? Ну, нет у меня долготерпения, ну уж простите, пожалуйста. Или все-таки я могу сказать, подожди, мне нужно искать долготерпение, потому что Христос терпел и нам велел, многие так, знаете, выпаливают эту тираду определенным образом. А так ли это? А почему он терпел? А что я должен терпеть? И что такое долготерпение? Когда нужно переключить тумблер терпения на щелк долготерпения?
а не наоборот, на псих, да, как говорится, или еще на что-то, то, конечно, вопрос. Или Ева в саду Эдемском, она съела запретный

и плод. Это мелочь или нет? Ну, разве надо было вот так Еву строго судить за то, что она, ну вот, ну соблазнилась, ну поругайте ее в конце концов. Ну что ж вы так вот прям землю прокляли и в беременности, и в болезни рождать будет, и ой-ой-ой, и терни, и волчцы. Ну это ж такая мелочь. Ну Моисей, ну такая мелочь, ну надо было сказать скале, он ударил по скале. Ну какая разница, а какое наказание? Бог лишил его возможности своими ногами войти в этот Ханаан. И вот так может много чего сгуститься в глазах и будет казаться, что ну все, тут вообще несправедливо. Но когда мы присматриваемся к мелочам, к тонкостям, мы видим, что оказывается Моисей, да, живыми ногами, своими ногами, 120-летними ногами он не зашел в небесный, то есть в земной Ханаан, но уже новыми ногами он вошел в небесный Ханаан. И поэтому он является Христу на горе Преображения. Ну и много всему подобному. Поэтому, когда мы читаем Евангелие от Матфея, 25 главу, Матфея, 25 глава, и вот мы здесь читаем 40 стих, да и 45 потом прочитаем. Вот давайте посмотрим. Он здесь говорит такие удивительные слова. «И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Значит, Христос не стыдится ассоциировать себя с очень маленькими людьми. То есть там в оригинале тоже стоит слово «микрон», «микрос», то есть, ну, что-то очень-очень маленькое. 45 стих. «Тогда скажет им в ответ, истинно, истинно говорю вам, так как вы не сделали...» 45 стих. «Тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». Таким образом, Христос показывает, что маленькие люди, нуждающиеся люди, это для него тоже большой интерес. Позвольте, я вам еще приведу одну интересную цитату из одной удивительной книги. Вот послушайте, что здесь написано. «Никогда не упускайте из вида важность мелочей. Именно мелочи воспитывают человека в этой жизни. Через внимание к мелочам душа учится либо уподобляться Христу, либо носить подобие зла. Бог помогает нам сформировать такие привычки мыслить, говорить, смотреть и действовать, которые всему миру свидетельствуют, что мы были с Иисусом и научились от Него». Вот это очень интересная мысль. Сформировать привычки. И, как здесь сказано, не упускайте из виду важность мелочей. Позвольте, я вам хочу кое-что показать. Итак, что мы здесь видим? Это вот такое у нас колечко, да? Я хочу вот показать такое колечко вам. И плюс ко всему еще и вот такой тоже хомутик. Видите, да? Это такой небольшой хомутик. Так вот, у меня интересное, Бог дал понятие. Я искал вот пример, иллюстрацию. И буквально вчера я ее вполне хорошо получил. На фоне вот этой цитаты. Значит, у меня поломалась машина, и что произошло? У меня порвался хомутик, ну, чуть-чуть большего только размера такой, который закрывает пыльник гранаты, или еще называют его шрус. Это такой шарнир равных угловых скоростей в машине, когда колесо поворачивается на переднем приводе машины. И вот нужно было, я не знал, я когда менял масло, смотрю, хомута нету, пыльник соскочил, но немножко так накидано как бы смазки вокруг, не сильно много. Ну и мы когда разговаривали с ребятами, они говорят, ну в принципе как, можно смазки добавить, видно, что ты недолго ездил с этим порватым пыльником, то есть соскочившим пыльником, поэтому давай добавим смазки и можно еще ездить. И мы это сделали, поменяли хомутик, казалось бы, такая мелочь, потерялся хомут, он там стоит 20 рублей, но успел соскочить пыльник. Теперь, когда я ездил, а когда выкручиваешь колесо в какую-то сторону, открывается, то есть пыльник уже не придерживается, то есть открывается вот эта жирная такая вот, скажем, крутящаяся часть. И туда попадал маленький песочек. Вы же понимаете, что туда ни кирпичи не летели. Мелкий песок из-под колес. И вот я сколько я так проехал, сколько нужно было мне сделать поворотов, не знаю, конечно, я ездил и со стороны Сочи сюда, и, может быть, уже он порвался. Но это было очень малое время, потому что я как бы слежу за машиной. И вот проходит несколько времени, и у меня захрустел вот этот шрус. Я вот поехал его вчера менять.
Спасибо, Миша.

Друзьян мне дал такую возможность, гараж предоставил, вот и разобрал все это, и вот там было вот такое кольцо. И когда я его как-то оно соскочило, я посмотрел на него, ну кольцо, поставил его на место, и вот это, как здесь написано, никогда не упускайте из вида важность мелочей. Я как бы обратил внимание, что оно чуть-чуть сильно свободно, как бы вроде, ну думаю, оно же стояло, ну и все, поставили мы новую гранату, все, вроде бы забил молотком крепко, только выехал, проехал немножко, слышу, что-то щелкнуло, потом еще раз, а потом на очередном повороте машина остановилась и больше уже не ехала. И когда я опять притащил меня Сергей Валентинович туда-обратно в бокс, и вот мы, я уже опять разобрал эту всю, скажем, ту же запчасть, полез, посмотрел, я смотрю, нет кольца, и когда внутрь уже достал, и вот оно, это кольцо. Погнутое, помятое, маленькое кольцо. Казалось бы, такое маленькое кольцо, и целая машина стоит и не едет. Вопрос, оно важно или нет? Оно очень важно. И получилось, что оно важно. И вот это мелочь. Пыльник соскочил, мяч, песочек попал, мелочь. И в результате ты попадаешь на какие-то неприятности. Где-то деньги надо тратить, где-то ты остановился. А у меня еще и телефон сел, 1% остался. Я только успел позвонить. Сергей, спасай, выручай, приезжай. И все. И на этом все, как бы сел телефон. Это хорошо, это было в городе. А если бы это было на трассе, а если бы это было ночью? Ну и так далее. И вот мы начинаем понимать, что все-таки, друзья, когда мы говорим о мелочах, это не просто так. И Господь обращает наше внимание не просто так. Посмотрите на Евангелие от Луки. Луки 11 глава, 2 стих. Луки 11:2. Здесь написано так. Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Итак, о чем он просит, чтобы у нас, ну, чтобы мы каждодневной молитвой молились, чтобы в нашей жизни реализовалась воля Божья. Значит, это мелочь или нет? Для Христа это не мелочь. Это не может быть мелочью, потому что, например, если мы откроем Псалом 39:9, Псалом 39, 9 стих, то посмотрите, как интересно Давид рассуждает. Он говорит: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Я желаю исполнить волю Твою. Христос исполнял волю. Даже в Гефсиманском саду, когда уже он должен был очень скоро попасть в руки этих палачей, он просит Бога и говорит: «Господи, да минует меня чаша сия, но, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». То есть на вот этих двух, ну, на чаше весов воля Божья победила. И об этом сказано в Луки 22:42. И мы, когда обращаем на это внимание, мы также точно должны увидеть нечто более глобальное, что, оказывается, воля Божья – это главное. Я хочу прочитать еще одну очень удивительную цитату. «Необходимо закрывать все бреши и учитывать каждую мелочь, ибо именно мелочи в конечном итоге приносят огромные убытки. Ищите и собирайте все остатки, чтобы ничего не пропало, потому что многие, приучившие себя заниматься более весомыми вещами, так и не научились обращать внимание на мелочи. Не тратьте минуты, ибо они складываются в часы. Усердие в экономии и работа, совершенная в вере, всегда будут увенчаны успехом. Некоторые считают, что забота о мелочах ниже их достоинства». Вы видите, что интересно здесь сказано в этой интересной цитате? «Не тратьте минуты, ибо они складываются в часы. Некоторые считают, что забота о мелочах ниже их достоинства». Не научились обращать внимание на какие-то вот детали. То есть фактически из этого состоит наша жизнь. Мы это называем простым словом невнимательность. Но невнимательность, когда ты за рулем сидишь и у тебя скорость 100 км в час, и ты отвлекся, невнимательность, цена этого вопроса намного выше, чем когда ты, например, просто идешь и там не заметил цветок красивый. Вот поэтому в вопросах спасения есть глобальные вещи, есть маленькие вещи. И Господь всегда покажет вот эти маленькие вещи, которые будут судьбоносными в нашей жизни. Давайте прочитаем эту цитату до конца. «Они уверены, вот эти люди, которые считают, что забота о мелочах ниже их достоинства, они уверены, что это проявление

узколобости и мелочности. Но если вы будете контролировать большие затраты, вы сэкономите значительную прибыль. Небольшие течи погубили множество огромных кораблей. Никакие насмешки, издевки не должны мешать нам проявлять бережливость в мелочах. Ничто не должно выбрасываться, если это еще можно каким-то образом использовать в деле. Недостаток бережливости приведет к тому, что на наше учреждение ляжет тяжелый долг. Можно получить много денег, но все они будут растрачены по мелочам в каждом отделе нашей работы. Экономия не имеет ничего общего со скупостью. Очень красивое такое высказывание, да, что, как мы говорим, копейка рубль бережет. И я понимаю, что есть и крайности. Я недавно проезжали, мы вот обратил внимание, двор, калитка, и на крышу накиданы какие-то горы мусора. Но это другая уже, скажем, другой диагноз, назовем это так. И получается, что вот это, если оно еще полезно, его можно использовать, не нужно новое покупать, оно очень много сэкономило бы денег. Да? Вот эта аккуратность в вопросах, ну, мелочности, да, вот такой скрупулезности, может быть, сэкономило кому-то бы большие деньги. Вы знаете, у меня был такой случай, когда я стоял на заправке, заправлял машину, и стояла рядом большая фура. И он заправлялся, я заправлялся. И я вроде бы стал ближе к колонке. И я открыл заднюю дверь, чтобы что-то положить туда на место, в вещи. И услышал такой грохот сзади себя. Оказывается, пока я открыл дверь, это были секунды. Фура заправилась и начала выезжать. Конечно, он уже никого не видел, а длинный вот этот зад прицепа, он начал как бы поворачивать. И у него там такой есть фонарик сзади. И вот этим фонариком, вот торчащим, он цепляет кромку моей двери. И этого было достаточно, чтобы эту дверь начать выворачивать. Она потом соскочила, естественно, помялась и так далее. То есть вот эти мелочи, да, вот этот вот, ну, миллиметр какой-то, вот этот мы называем совпадение. Сатана аплодирует, когда он нас пытается вот на вот этих количестве мелочей вот подбивать нашу почву из-под ног. И мы, конечно же, не должны на это сегодня не обращать внимания. И в завершении, вы знаете, что я хочу сказать, друзья? Давайте не будем умалять понятие и значимость воли Божьей. Я не хочу говорить, это отдельные темы, вот как я уже сказал, о кротости, о долготерпении, о смирении, еще о чем-то. Но не это единственное главное. Нужно увидеть всю картину. А вся картина – это воля Божья. Вот почему для Христа, для Давида, воля Отца, это была воля Отца Небесного, это была, конечно, самая главная генеральная воля. И более того, когда мы посмотрим на то, что говорил апостол Павел в Деяния 20 главе, 27 стих, Деяния 20-27, посмотрите, как он красиво сказал: «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Всю волю Божью. И это важно, поэтому, когда мы иногда слышим, что апостол Павел, он только говорил о благодати, вот он там якобы шел против закона. Нет, он проповедовал о законе, он проповедовал о благодати, он проповедовал о благочестии, он проповедовал о чистоте, о праведности, о суде, о воздержании проповедовал перед высокими людьми. И мы на это должны сегодня обратить особое внимание. Или, например, Ефесянам, послание Ефесянам, 6 глава, 6 стих. Обратите внимание, как здесь сказано. Он говорит, ну, с 5 стиха он говорит о рабах, а потом говорит: «Не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души». Очень красивое выражение, волю Божью от души. И в завершении вот текст хотелось бы прочитать. Иоанна 7:17, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 стих. Иоанна 7:17, и он здесь говорит: «Кто хочет творить волю Его, то есть Божью, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Видите, что Христос подметил? Если ты не хочешь соблюдать волю Божью, если для человека будет считаться, что это мелочи, а вот надо на главное сконцентрироваться, то можно очень, знаете, как говорится, не заметить вот это маленькое соприкосновение, где-то вот мы дадим повод дьяволу, и он обязательно зацепит и воспользуется этим поводом. Обязательно вот какое-то такое маленькое колечко сыграет очень злую шутку. И хочется, чтобы Господь нас благословлял, чтобы мы относились очень скрупулезно и тщательно к мелочам.

0: И между прочим, я хочу сказать, что каждый человек в любой профессии, когда он очень скрупулезен в мелочах, это очень хорошо. Представьте, когда врач, вот он внимательно смотрит, аккуратно зашил, да, если хирург, там, очень аккуратно сопоставил кости. Если это повар, очень качественно почистил картошечку, там, да, все вот прям вот точно по вкусу. И так далее, и так далее, и так далее. Будь то мастер автомобильный, внимательно посмотрел, потрогал, так и так далее. Вот тогда происходит нечто качественное. Вот так же пусть происходит и в духовной жизни нашего с вами возрастания. Чтобы мы не довольствовались общими фразами, а чтобы мы могли сказать, а действительно ли это кольцо держит то, что ты туда забил эту гранату, или нет. А ты попробуй. Или придут испытания, повернешь руля, дашь газу, и оно вылетит оттуда. Что произойдет с нашей верой, когда придут серьезные испытания? Чтобы воля Божья, она в нашей жизни могла быть очень и очень поднято на высокий уровень. Мое пожелание вам, дорогие друзья, чтобы мы научились обращать внимание на мелочи. Из мелочей состоит наша жизнь. Обращали внимание на деток, обращали внимание на разные, скажем, вопросы, на то, что нравится и не нравится нашим женам, нашим дорогим мужьям. И тогда мы увидим, что качество нашей жизни может очень сильно поменяться. А когда Христос придет, Он нам откроет такие мелочи, такие детали нашей жизни, где мы могли бы погибнуть, где сатана хотел нас погубить. Но мы были спасены благодаря работе ангелов, благодаря работе тех, скажем, небожителей, которые очень были заинтересованы в нашем спасении. А мы думали, что нам просто повезло. Божьих нам благословений. Я хочу пригласить вас помолиться. Отец Небесный, очень Тебе благодарны, что у Тебя всегда есть дело до маленьких птичек. Благодарим Тебя, что и на нашей голове вот эти маленькие тоненькие волосы, они тоже посчитаны. У кого-то их уже почти нет, но мы знаем, что Тебе все это известно. И поэтому для Тебя нет маленьких людей, потому что за каждого Ты пострадал, и имя каждого Ты готов внести в книгу жизни, если он примет Тебя в свое сердце. Благослови нас быть внимательными, чтобы мы никогда не проглядели волю Твою, чтобы мы не поставили свою волю выше Твоей, но чтобы вот эта внимательность, скрупулезность была выражена и в этом вопросе. Тебе да будет слава, честь и хвала вечному нашему Спасителю и Богу. Аминь.
1: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним. Как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек –

0: может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Верую». И у нас вновь в гостях интересный собеседник, священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
7: Здравствуйте.
6: Темой сегодняшней нашей беседы мне хотелось бы избрать текст, записанный в первом послании Коринфянам в 6 главе, текст 19. Угу. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои?» И очень часто этот текст читают, или когда прочитывают этот текст, вспоминается еще один отрывочек, где говорится, что «едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божию». И часто приходится слышать, что вот храм Святого Духа, которым является наше тело, мы можем осквернить, если, допустим, подвержены каким-то вредным привычкам, там, пьянству, курению, или употребляем в пищу неполезное что-то. Таким образом, мы оскверняем храм живущего у нас Святого Духа. О чем этот текст? О чем говорит контекст этой главы и послания к Коринфянам?
7: Это очень интересная тема, поскольку здесь вот в этом, в самой вот этой формулировке «тела ваши, суть храм живущего вас Святого Духа» очень много что заложено, то есть это и образ храма, mm-hmm. и понимание того, что такое вообще тело. Mm-hmm. Но если не вдаваться как бы в философию, да, мы все-таки исследуем, когда библейский текст, нужно смотреть конкретно в первую очередь, что говорит сам текст mm-hmm. и его контекст. И этот текст, он является частью немного большего отрывка, то есть это 6 глава с 12 по 20 стихи. Mm-hmm. Я думаю, что чтобы мы как-то могли более правильно, что ли, и вот по-библейски размышлять над значением этого образа, стоит прочитать весь этот отрывок, то есть с 12 по 20
6: стихи. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда! Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущий у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии».
7: Если мы посмотрим на то, о чем говорит Павел в целом в этом отрывке и в каком контексте этот отрывок находится, то мы увидим, что основная тема, которую здесь разворачивает Павел, это этика

0: половых отношений. Угу. Потому что до этого в 6 главе, ну, даже начиная с 5 главы, да, говорится о том, что в Коринфе есть в церкви определенные злоупотребления, мягко говоря.
1: Злоупотребления, а то, что блудодеяние, которое не слышно у язычников.
0: Вот, да. И дальше он развивает вот в течение вот этого... вот этих текстов, идею именно того, как правильно строить половые отношения. А в 7 главе он говорит уже о браке. Поэтому этот текст, он находится как бы между вот двумя частями, которые касаются этики половых отношений, и он на самом деле тоже о ней же. Интересно, что Павел, когда здесь обращается к коринфянам, он использует несколько поговорок. И он их обыгрывает определенным образом.
1: Да, интересно, что за поговорка.
0: Да, вот смотрите, мы здесь в 13 стихе одну из них видим. «Пища для чрева, а чрево для пищи». Исследователи предполагают, что вот в Коринфе бытовала такая поговорка. «Пища для чрева, а чрево для пищи». И у нее было своеобразное такое продолжение, над которым как раз Павел вот
1: игру слов, такой
0: игру
1: строит.
0: Слов, да, строит. А продолжение было в том, что тело для половых отношений, а они, в свою очередь, для тела. И Павел, он обыгрывает, то есть он говорит, пища для чрева, чрево для пищи, да, хорошо, а дальше не так. А дальше он говорит, тело же не для блуда, но для Господа, и
1: то
0: Господь
1: для тела. То есть у язычников
0: принято
1: вот так, и в их поговорку даже это вошло, да, что тело, оно для наслаждения вот таких вот. И даже богослужение у язычников строилось в основном на вот
0: Совершенно верно, то есть даже есть такое понятие, как храмовая проституция. То есть были люди, которые, это их работа была, и это было частью культа, то есть вот с этими храмовыми служителями, служителями богов, совершали культовые действия.
1: Как выражающие это, в сексуальном
0: контакте. Да,
1: и в Коринфе, где в Коринфе-то как раз людям, большинству было это очень свойственно, потому что это как раз языческий город.
0: Да.
1: И когда апостол Павел пишет им и использует эти поговорки, для них это понятно, что это из их прошлой жизни. А в христианстве иначе, да, дела обстоят.
0: Видимо, многие в Коринфской церкви этого не понимали.
1: До конца, да? То есть их вот образ жизни, который они вели в язычестве своем, настолько в них укоренен был в их
0: дело
1: сознании?
0: Даже не в этом. Дело даже не только в образе жизни, а в определенном мышлении, философии. Потому что в Коринфе, как предполагается, в то время достаточно распространенным было учение стоицизма и некоторых других философских школ, которые утверждали, что тело, оно не имеет значения для вот каких-то духовных вещей. И даже здесь есть вторая поговорка, которую Павел обыгрывает в 18 стихе. «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела». То есть это вот тоже некое такое представление, что любой грех, которые человек совершает, он его совершает духом. А тело, оно никакого отношения к греху не имеет. И из этого вытекало два логических таких вывода, как относиться к телу. Первый вывод – это аскетизм. То есть поскольку тело никакого значения не имеет, нужно тело
1: укрощать.
0: Второй вывод обратный.
1: Смысла укрощать нет, потому что никакого отношения к греху нет.
0: Совершенно верно.
1: Делай им, что хочешь.
0: Делай, что хочешь, потому что любой грех, он вне тела. И получается, что у коринфян, верующих в Коринфе, вот это представление, оно засело как-то достаточно глубоко в голове, и они считали, что да, я христианин, но какое к этому имеет отношение то, что делает мое тело. То есть как будто бы вот оно не причастно к вот этим всем духовным истинам и так далее, которые проповедовал апостол Павел. То есть они принимали веру Христа, они совсем были согласны в Евангелии, но а тело-то мое при чем?
1: Да, то есть я умом это понимаю, верою принимаю, а телом буду делать то, что и делал.
0: Да. И, скорее всего, именно с этим связано то, что именно в Коринфе были вот эти вот отклонения в этой сфере, касающиеся как брака, так и в целом половой сферы. И здесь Павел, он упоминает в том числе и блудниц, то есть, вероятно, они пользовались в том числе услугами вот этих женщин. И здесь Павел, он не просто говорит, что это неправильно, он пытается немножко поменять вот эту вот саму схему мировоззрения. То есть в первом случае, в 13 стихе, он говорит: «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». То есть получается, что с первой частью поговорки он соглашается. Это очень интересная тоже вещь, потому что Павел таким образом как бы противопоставляет желудок и тело в целом. Тогда как коринфяне, они наоборот говорили, что вот с пищей то же самое, как и с половыми отношениями. То есть желудок требует пищу, тело требует удовлетворения сексуального, поэтому как желудок надо кормить, так и тело надо кормить. Для них эти вещи были равны.
1: Для язычников.
0: Для язычников. Павел говорит, что это не так, потому что желудок – это то, что временно, а тело – не временно.
1: Но тело же, желудок же – это часть тела. Как?
0: Но есть? Вот Павел, он говорит, пища для чрева, чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. То есть он отделяет...
1: Чрево от остального тела.
0: Чрево от остального тела. Но не в том смысле, что чрево – это не часть тела, а в том смысле, что Павел немножко другую идею вкладывает в тело. То есть для него тело – это не просто какая-то материя. Это способ взаимодействия человека с реальным миром. То есть это как бы вот воплощение человека, да, вот, то есть человек, он во плоти взаимодействует с реальным миром. И поэтому то, что человек делает со своим телом в целом, оно важно, потому что даже здесь он говорит: «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею в теле». То есть Христос, он воскрес в теле, его можно было потрогать. Библейское учение говорит о воскресении всех верующих в теле. Поэтому тело – это нечто очень важное и для Бога тоже. То есть Бог намеренно сотворил человека телесным, и он хочет, чтобы эта телесность в том или ином виде, она сохранялась вечно.
1: А что же тогда имеется в виду, что Бог уничтожит и то, и другое? Что он этим
0: про желудок
1: сказать? Только лишь про желудок?
0: Да, но он так и говорит. Пища для чрева, чрево для пищи, Бог уничтожит и то, и другое, то есть пищу и чрево. То есть, видимо, мы не знаем точно идеи Павла о том, как будет выглядеть человек после воскресения. То есть он однозначно говорит о воскресении телесном, но из этих текстов мы видим, что Павел понимает, что тело будет другим. И, по крайней мере, в том виде, в каком мы сейчас понимаем пищу и желудок, по крайней мере, вот в этом варианте их не будет.
1: Ясно. А вот когда говорится о храме, скорее всего, здесь апостол Павел пытается показать, что их отношение к телу как к чему-то не связанному с духовным, с поклонением Богу, оно настолько, эта идея не поддерживается Богом, что он называет тело храмом. И Христос называл свое тело храмом, потому что он говорит, сей храм будет разрушен, да, и в третий день восстановлен и так далее. Говорило, написано, на храме тело своего.
0: Ну, вообще, что такое храм, если не вдаваться сильно в подробности? Храм – это то место, где пребывает Бог. То есть храм, если мы читаем изначально, храм был построен, чтобы там пребывал Бог. И когда Павел говорит, вы храм Божий, да, вы храм Святого Духа, тела ваши суть храм Святого Духа, он говорит, что Бог пребывает в нас. Это является частью общей идеи Павла, выраженной в разных посланиях, идеи пребывания нас во Христе и Христа в нас, единства со Христом. И он поэтому говорит, что тела наши, то есть вот то, как мы взаимодействуем с материальным миром, оно принадлежит Богу, потому что мы сами принадлежим Богу. То есть вот наши руки, наши ноги, да, мы должны

0: куда-то идти, куда нас посылает Бог, делать нашими руками, говорить. Это же все происходит через угу. тело.
1: Ну, даже и церковь сравнивается с телом Христовым.
0: Да.
1: То есть кто-то одну функцию этого организма выполняет, кто-то другую, но все вместе это тело Христово.
0: Это тело Христово. И он говорит, что вот ваше тело, оно Христово, потому что тело, оно от вас неотделимо, потому что христианская идея – это неразрывность тела, то есть нет никакого вот этого
1: отдельного. Дуализма такого.
0: Да, душа, дух, uh-huh. тело – это все одно целое. Uh-huh. И он говорит о том, что когда мы неправильно понимаем отношения вот, нашего тела с Богом, происходит очень странная вещь. Если тела суть члены Христовы, и он говорит в 15 стихе, «Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?» То есть, когда он говорит, что вот в половых отношениях люди, они соединяются. То есть,
1: становятся одной плотью.
0: Они становятся одной плотью. И он говорит, вы Христовы, то есть ваши тела, они Христовы, Христос в вас, и вот вы соединяетесь с блудницей, и вы отдаете как бы Христа блуднице. Ну, то есть это такой вот... Павел рисует картину абсурда, чтобы показать, что вот то, что делают верующие, как они понимают свое тело, это немыслимо совершенно. И он помещает намеренно вот Христа в такую неловкую, скажем так, ситуацию, чтобы показать, что они вообще делают что-то очень странное и
1: противоречащее
0: воле Божьей. Поэтому, когда здесь Павел вот рисует вот эту всю картину, он говорит, наше взаимодействие с внешним миром, оно должно руководствоваться волей Божьей. Угу. И то, что мы делаем в целом со своим телом, в первую очередь в половой сфере, оно непосредственно влияет на наши отношения с Богом.
1: Мы должны понимать, что в этом теле живет Бог, и когда это тело используется вот для того, что здесь упоминается, да, то мы как бы Бога отдаем во власть
0: блудницы. Угу. И наоборот, можно сказать, ее делаем своим Богом, то есть ставим ее на место Христа. Угу. То есть, конечно, эти все, если этот образ в целом воспринимать, все, что мы делаем со своим телом, оно важно, в том числе и пища. Но Павел здесь все-таки акцентирует
1: внимание
0: не на этом, потому что в сексуальной сфере человек, он задействован целиком, он туда вовлекается полностью, и нельзя сказать, что здесь вовлекается тело, но не используется душа человека.
1: Ясно. Спасибо большое вам, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что вы с нами, вы смотрите наши программы. Мы приглашаем вас также к обратной связи. Пожалуйста, пишите нам ваши вопросы, молитвенные просьбы, ваши истории. Мы с удовольствием ответим на каждую из них. Всего вам доброго. До свидания.

0: За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину»,

в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Ранее в наших программах мы говорили о том, что Бог исцеляет людей. Но вот почему иногда Он не спешит с исцелением, когда нам так нужна Его помощь? Почему одним Он помогает тотчас, а другим нужно ждать? И готовы ли мы доверять Ему, когда нам кажется, что все против нас? Разбираемся с этим сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей студии священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич, который рассказывает нам о том, что же написано в Евангелии от Марка. И сегодня мы продолжаем 5 главу. И в самом начале хотелось бы спросить, Вадим Анатольевич, вот о чем были предыдущие 4 главы? Можем ли мы подвести какой-то такой итог, да, как они для нас актуальны сегодня?
1: Да, безусловно. Спасибо, Мария, за уточнение. Мы уже с вами находимся в атмосфере движения. Это движение началось с того, что Иоанн Креститель и Иисус Христос объявили, что приблизилось Царствие Божие. Они заявили о том, что наступило вот это Царствие Божие.
0: А для нас вот Царствие Божие сейчас это про что? Вот можно как-то пояснить?
1: Да, скажем. И если вернуться к вот, состоянию тех людей, которые были участниками непосредственно этих событий, то мы видим, что они обращают внимание на Христа, как на того, кто принес Царство, и через Его действия показывается, что значит это Царство. Христос учит, Христос исцеляет, Христос вдохновляет, Христос преобразовывает, Христос дает новое пояснение законам, толкованиям, исправляет ошибки. Вот это новизна. И эта новизна в Евангелии очень видна. Для нас Царствие Божие в том, что действительно Бог победил сатану, Бог победил зло на этой земле. Да, оно еще существует. Но мы знаем, чем закончится история этой земли и из Евангелия, и из других пророческих книг Священного Писания. Поэтому мы и разбираем Священное Писание, чтобы увидеть, да, как это пришло к нам на землю и чем закончится история нашей земли.
0: Хорошо, спасибо большое. То есть это актуально сейчас. Мы также можем подчерпывать для себя интересные факты, вещи, которые помогают нам проживать эту жизнь.
1: Это так.
0: И сегодня, как и в одной из других глав, мы говорили про исцеление. Сегодня мы тоже говорим про исцеление, но оно было достаточно необычным. Есть трагедия, есть и, так скажем, что-то хорошее в этом. Вот хотелось бы прикоснуться к этой истории. Да, мы начинаем сегодня читать с 21 стиха.
1: Да.
0: Вот, и давайте уже разбираться по ходу, с чем придется столкнуться.
1: Читаем. Как только Иисус снова переправился лодкой на другой берег, большая толпа собралась вокруг Него. Когда Он был еще у моря, пришел туда один из старейшин синагоги по имени Иаир, и, увидев Иисуса, пал к ногам Его и стал умолять: «Доченька моя при смерти, приди же, возложи руки на нее, чтобы выздоровела она и осталась в живых». Иисус отправился с ним.
0: Спасибо. Вот здесь в самом начале хочется спросить, вообще, почему вот этот, да, Иаир пришел, несмотря вот на некую враждебность религиозных лидеров? Почему он все равно как бы приходит?
1: Да, он был в числе тех, кто был начальником, да, и многие начальники, как мы читали ранее, они враждовали по поводу Христа. Но вы знаете, так в нашем мире бывает, что когда человек терпит крайнюю нужду, он обращается к любым средствам помощи.
0: Да.
1: И в нашем мире иногда эти средства предлагаются совершенно, ну, какие-то недопустимые даже. Но человек в этой нужде, он даже пытается и

0: туда обратиться за помощью. Я думаю, что Иаир наблюдал за Христом. Он слышал что-то о Христе. И когда он находится в таком состоянии, что его доченька, видимо, что это был подросток, может быть, ребенок еще, умирает, как он называет ее, вот, он уже понимает, что ему дальше некуда идти, да, ему терять нечего терять. Да, и он приходит ко Христу.
1: То есть мы порой, как Иаир, но прибегаем к, иногда не к тем способам, которые возможны, да, а Иаир все-таки поступает, так скажем, более благочестиво,
0: приходит
1: к Иисусу.
0: Правильно, да, можем
1: сказать. Да, правильно он. Хорошо.
0: Угу. «За ним пошла большая толпа, теснившая Иисуса со всех сторон. Среди толпы была одна женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. Она много натерпелась от разных врачей, потратив на лечение все, что было у нее, но никакой пользы не получила и даже стало ей еще хуже. Прослышав об Иисусе, она подошла к нему сзади в толпе и коснулась одежды его, потому что подумала: исцелена буду, если хоть к одежде его прикоснусь».
1: Здесь вот можно, Вадим Анатольевич,
0: да,
1: остановлю? Вот такой интересный момент. «Прикоснулась к одежде его». Все-таки возникает этот вопрос. Неужели нельзя было просто попросить о помощи? Почему? Ну, то есть мы же в основном, как бы, если у нас что-то болит, мы просим. И как бы речь наша, она громче, больше, чем, допустим, когда мы касаемся.
0: Да. Вы знаете, опять же таки, как мы вчера говорили, мы охватываем не только повествование самого Марка, но и упоминаем о других евангелистах, которые добавляют некоторые детали. Угу. И мы находим у других евангелистов, что Христос мог сказать слово, и на отдалении тот человек, о котором он говорил, был исцелен. То есть нету магии какой-то, в современном языке говоря, о том способе, каким ты приходишь ко Христу. Тебе нужно обязательно прикоснуться, или чтобы он положил на тебя руку, или что-то подобное, да? Но вот, видимо, что ее состояние, болезнь, в котором она находилась, а как мы с вами говорили до эфира, социально-религиозная жизнь того общества, в котором Христос был, она определила, что если человек болен болезнью, истечением или кожными заболеваниями, от которых не было исцеления, этот человек удалялся от общества. Он объявлялся нечистым.
1: Ну, был некий изгой.
0: Да, он был нечист для своей семьи, для общества, для церкви того времени современной, для храма, для поклонения. Поэтому эта женщина, она предпринимала попытки что-то сделать, исходя из того, как ее назвали. Она не могла, как этот Иаир. Иаир кто был?
1: Вообще начальник.
0: Начальник синагоги. Конечно, он встал, люди расступились, наверное, потому что знали, что он начальник, пропустили его ко Христу. Она была не такой. То есть мы видим, что и в то время вот это социальное неравенство,
1: да,
0: оно было, да. И Иисус Христос, как мы дальше почитаем, он откликался на нужду. Для него не важно было вот это социальный статус человека. То ли это Иаир, он пошел и к нему, то ли эта женщина, он и ей помог. Но в то время вот общество определило, где находился человек. И, к сожалению, или, не знаю, к счастью, как сказать, да, эта женщина очень ясно понимала, где она находится, каково его положение в этом обществе. Поэтому она не как Иаир. Она говорит: я хотя бы к краю одежды прикоснусь.
1: То есть так... Здесь главная, мне кажется, такая еще мысль, что перед Богом мы все равны.
0: Да? Безусловно, да. То есть отношение Христа это и показывает.
1: Угу.
0: Оно, неравенство всегда было и всегда будет. И даже при нынешних условиях развития и так далее, и так далее, мы, к сожалению, никуда от этого не уйдем.
1: Угу. Это данность.
0: Да, вот, ну, это какое-то, не знаю, наверное, человеческое такое вот действие или изобретение, если так можно сказать. Да. К сожалению, это есть, вот так, как мы видим. Но мы видим, как Христос к этому относится. Да, он видит не человека, его статус, он видит нужду в помощи, которую он может.
1: То есть здесь еще можно сказать о том, что мы, как и в этой истории, есть те, кто, допустим, имеют власть, да, и те, кто обычные люди, все могут прийти к Христу.
0: Безусловно.
1: С просьбой,
0: да,
1: с вопросом, да, и
0: да,
1: вот она, мне кажется, здесь тоже есть некая смелость, ну, не побояться прийти, да, ну, как бы коснуться вообще его, то есть вот ее тоже как-то вот, так скажем, уравнивается, что у них у обоих была нужда. Да, то есть они как бы вот здесь в равных условиях, да, и для Бога тем более равны. И вот она большая молодец, что вот, ну, не побоялась.
0: Не побоялась, да.
1: Хорошо, спасибо.

0: читаем дальше.
1: Тут же кровотечение остановилось, и она ощутила, что здоровье вернулось к ней. Иисус тотчас почувствовал, что из него вышла сила, повернулся к толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики его сказали ему: «Ты видишь, как тебя теснит толпа, а еще спрашивает, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус взглядом искал ту,

0: сделала это. В страхе и трепете женщина, зная, что произошло с нею, подошла к нему, пала перед ним и рассказала ему всю правду. Он же сказал: «Дочь моя, вера твоя спасла тебя. Ступай с миром и будь свободна от страдания твоего».
1: Можно здесь немножечко про веру?
0: Да.
1: Вот, то есть как здесь вообще красиво сказано: «Вера твоя спасла тебя. Ступай с миром и будь свободна от страдания твоего».
0: Безусловно, это нужно отметить, это нужно превознести, это нужно научиться, нужно. Потому что Евангелие – это моя история, да, это история, которая уже совершилась, но переживая эти события, испытывая их в своей жизни, я вижу, что Евангелие живо и действенно. Но хочу лишь упомянуть некоторый момент, на мой взгляд, он очень ярко здесь показан, да. Вот это, ну, Христос действует в этом случае как ребенок, да, он говорит: «Кто ко мне прикоснулся?» И ученики ему говорят: «Господи, ну, ты же взрослый человек, как ты можешь такое не понимать?» Но дальше евангелист Марк говорит, что он искал ту...
1: Да, искал ту, да. То есть он же уже...
0: Знание Христа было, да, о том. Вот, видимо, что некоторые действия, действия некоторых людей Христос поощрял для того, чтобы вдохновить других людей. И действительно, в Евангелии есть такой формат, когда какая-то история находится в истории другой. И вот этот именно эпизод, он так и есть. Потому что сначала мы читаем об Иаире и его просьбе, потом отступление об этой женщине, и заканчиваем, мы опять будем заканчивать пятую главу повествования об Иаире. И именно вот эта отметка, что Христос сделал внимание, кто прикоснулся к нему и почему, оно важно для Иаира. И мы немножко позже скажем, почему. Но то, что сказал Христос этой женщине, как вы отметили, что вера твоя спасла, иди и будь свободна от своей болезни. Действительно, Христос еще раз подчеркивает, что не метод, которым мы приходим к Богу, не способность наша, да, не возможность, может быть, принести какой-то дар, или не долгота какого-то благочестия или каких-то ритуалов здесь важна, а важно то, насколько человек верует, что он получает, что он может получить от Господа это.
1: Мне кажется, такой интересный момент, вот как раз-таки связанный с нашей верой. Но как этому научиться, да, если мы говорим, что это навык, что это научение?
0: Правильный вопрос, и он самый важный в нашей жизни, потому что весь вопрос по отношению к Богу – это насколько я могу поверить в Него. Я ведь не вижу Его как вас.
1: Да.
0: Вот. Я не ощущаю Его как предмет, который лежит у меня на столе. Но все взаимоотношения с Господом я испытываю через веру. Через веру. Но это не лишено смысла и в нашей жизни, потому что взаимоотношения любви, близости с супругом или супругой мы тоже испытываем через веру. Я верю, что супруга любит меня, она верит, что люблю ее я, и подобное что-то этому. Но Бог подкрепляет мою веру каким-то вдохновением меня, силой, вот, помощью мне в различных ситуациях. Конечно, то, что происходит в моей жизни, оно иногда происходит вследствие течения времени, обстоятельств и так далее, и так далее. Но когда я с утра обращаюсь к Богу, прошу Его о помощи, приглашаю Его в свою жизнь, и потом в течение дня как-то обращаюсь к Нему, я вижу, что Он участвует в моей жизни. И вот таким образом эта вера подогревается, таким образом эта вера растет. Таким образом, эта вера никогда не затухает.
1: Вера в действии.
0: Да, вера в действии.
1: Слово.
0: Конечно, у этой женщины мы видим, что она, ее вера, для нее это была последняя возможность обратиться за помощью. Потому что до этого написано, она издержала на врачей все, что имела, потратила, вернее, да?
1: Да, да,
0: и ничего ей не помогло. То есть у нее не было ничего материального, у нее осталось только вот это внутреннее побуждение к Богу. И для нас это тоже, современных людей, да, ведь и наших, среди наших зрителей, участников, слушателей есть подобное. Когда человек все испытал, да, ему говорят: ну вот тебе осталось только к Богу идти, потому что у тебя уже ничего нет. И вот тогда человек приходит и говорит: Господи, вот, ну, я не знаю, у меня ничего нет.
1: Можно провокационный вопрос здесь такой задать? Мы знаем.

0: знаем, да, и говорили уже ранее про то, что люди очень часто обращаются не только к Богу за исцелением. Почему это вредно? Почему это плохо? Почему это неправильный, так скажем, путь?
1: Конечно, я понимаю, что когда человек находится в крайней нужде,
0: в отчаянии,
1: да, в отчаянии, он не взирает на способы или средства, он ищет помощи. Так бывает. И надо сказать, что враг душ человеческих, сатана, он заинтересован в том, чтобы привести человека в крайнее отчаяние и потом оказать ему помощь. Но когда он это делает, он, как мы сегодня современным языком говорим, ловит человека на крючок. Потому что он за эту помощь потом требует платы. А эта плата очень часто бывает очень горькая. Эта плата бывает очень часто через душевные муки, через власть, о которой мы говорили ранее в нашем чтении, да, Евангелия, когда он властвовал над людьми, да. Вот, над их родными, что-то подобное. Сатана никогда не оказывает помощь, если можно так сказать, бесплатно. Он обязательно потребует потом с человека что-то. И иногда вот эти требования приходят для человека в самый неприятный момент его жизни. Но это проявляется. Поэтому, исходя из Евангелия, исходя из того, что Бог нам открыл и какое Он к нам отношение проявляет, мы всегда говорим, обращаясь к нашим слушателям и зрителям, да, обращайтесь только к Богу. Понимая, что есть дьявол, у него реальная сила в этом мире, обращайтесь только к Богу. Да, не ходите в ту сторону, где сомнительные источники, как мы говорим, помощи. Все, что касается ворожба, гадания и тому подобное. Это не Божьи методы помощи для человека. Конечно, вы спросите, или наши зрители спросят, да, а если Бог молчит?
0: Да, что делать? Да, да, и в самом начале, когда вступление.
1: Вот о вере мы говорили, да. Немножко позже мы прочитаем с вами этот эпизод, и, наверное, там будет уместно сказать, что вера подводит нас к очень важному моменту жизни.
0: Так давайте прочитаем.
1: Давайте будем читать.
0: Да.
1: Когда он еще говорил это, пришли люди из дома старейшины синагоги и сказали Иаиру: «Дочь твоя умерла. Зачем утруждать учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, сказал старейшине: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова, идти вместе с ним. Когда подошли они к дому старейшины, Иисус увидел, что там смятение, плачут там и громко причитают. «К чему этот шум? Что вы плачете?» – сказал он им, входя. «Ребенок не умер, только спит». Над ним стали смеяться. Тогда он, отослав всех, взял отца и мать ребенка и своих учеников и взошел в комнату, где лежала девочка. Взяв ее за руку, он сказал: «Талита кум». Это в переводе значит: «Девочка, говорю тебе, встань». Она тотчас встала и пошла. Было ей лет 12. Изумление великое сразу же охватило всех. Но Иисус строго сказал: «Пусть никто не знает об этом», а девочку велел покормить.
0: Вот тут здесь много вопросов, момент. Да.
1: Ну, пожалуйста, можете задать, будем вместе рассуждать, говорить.
0: Вы про веру сказали и про то, что здесь главный, наверное, такой вопрос: почему иногда Бог как будто бы молчит, почему не сразу, почему не тотчас?
1: Да. Видите, мы вначале говорили о том, что Бог принимает просьбу Иаира, когда тот уважаемый человек. Но Бог принял и поиск себя со стороны этой женщины даже через прикосновение к самому краю одежды.
0: Да.
1: Но мы здесь видим, что ответ, который они получают от Бога, неравнозначный. Потому что одна исцеляется, а девочка умирает. И здесь такие детали, которые указаны в Евангелии, очень красиво передают, наверное, всю трагичность этой ситуации. Потому что женщина 12 лет страдала кровотечением и исцеляется.
0: А здесь девочка, кажется, ну, то есть это
1: она
0: ребенок.
1: Эти же 12 лет она жила, и она умирает. Вот я верю, что евангелист и как бы Марк подчеркивает вот это состояние и пытается нам показать, что история Евангелия, они не пустые, скажем так, они реальные. Потому что и в нашей жизни так бывает, когда в одной больничной палате лежит человек пожилой, почтенного возраста, и лежит молодой человек, приходят люди, молятся

0: этого человека и за другого человека. И молодой человек умирает, а человек преклонного возраста выздоравливает, продолжает жить. И те, кто молились за пожилого человека, говорят: «Слава Богу, Бог исцелил». Возникает вопрос, а почему этот не исцелен, если за него молились так же? Да, мы не можем ответить на все эти вопросы, потому что это за пределами даже и нашего понимания, и не мы регулируем силу Божию для человека. Но в истории с Иаиром мы видим, что каждый из нас однажды в своей жизни подходит к этой пропасти. Пропасти непонимания, пропасти пустоты, пропасти, в которой просто тишина, да, ты не видишь ни ее дна, ни ее пределов. И что говорит Христос-то в этот момент Иаиру? Как мы прочитали, да? Не бойся, только верь.
1: Только верь.
0: Почему он тогда тоже отметил эту женщину и сказал женщине, что вера твоя спасла тебя?
1: Ключевое – вера и в том, и в другом случае.
0: Вера – это как вот способность продолжать надеяться на Христа, когда ты не видишь перед собой ничего, когда ты не знаешь перед собой ничего. И враг душ человеческих, еще раз упоминаем его в нашей сегодняшней беседе, да, он старается разуверить человека, что даже Бог отвернулся от тебя, что даже Бог не заинтересован в тебе и никогда тебе не поможет. Но вот этот эпизод показывает нам, да, что Бог знает переживания. Он говорит: «Иаир, не бойся, продолжай верить». Да, продолжай верить. И вот то дальнейшее исход этого события, да, как Христос видит смерть этой девочки. Когда он пришел, он говорит: она не умерла, она спит. Хотя для всех людей очевидно было, что Христос как будто бы не от мира сего, как мы иногда говорим, да, как будто он не понимает ситуации. Вот. Но она действительно умерла. И вот Христос и говорит на языке «талита кум», то есть «встань», то есть «поднимись». Вот. У него, опять же, была сила, чтобы воскресить, вернуть к жизни. Вернуть к жизни даже то, что было уже совершенно потеряно.
1: Почему он вообще так говорит? Ну, то есть, вот я имею в виду в том плане, что «талита кум».
0: Да, нет точного ответа, да, почему Бог, Христос использует не язык иудейский, еврейский, да, почему использует другой язык. Мы не знаем, вот почему так доподлинно Христос использовал, но есть у нас перевод, поэтому мы знаем, что Христос имел в виду этим словом.
1: Еще такое, наверное, уточнение, уточняющий вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Вадим Анатольевич, а почему все-таки и не позволил никому, кроме Петра, Иакова и Иоанна, взять с собой? Почему? Остальные были недостойны или что? То есть как это вообще относится?
0: Наверное, в этом Евангелии мы уже с вами читали, есть это упоминание в других Евангелиях, что за Христом следовали толпы людей, и большинство из них были в числе, как мы сегодня бы сказали, зевак, которые любят посмотреть на что-то, какой-то экшен, да, зрелище какое-то, да.
1: Хлеба и зрелищ не хватает.
0: Да, именно так. Вот. Христос никогда не поддерживал интерес таких людей. Вот. Когда они именно этого хотели, он говорил: я пошел в другую сторону, я пошел в другое селение, я пошел в другой город, там, где была какая-то нужда. Я думаю, что в этом случае Христос, наверное, хотел минимизировать вот это впечатление какое-то, да. Он не хотел, чтобы люди воспринимали это так. Но для этих учеников, которых он взял, конечно, мы не думаем, что, может быть, те другие были недостойны. Но здесь нужно понимать, может быть, и бытовые условия тех домов, где жили эти люди. Возможно, это не были большие дома, чтобы, как мы говорим, пропускная способность этих домов была небольшая. Вот. Но Христос хотел, чтобы эти ученики, видя это, запечатлели и рассказали. А те люди, которых он отослал, это люди были безучастные. Это люди могли посмотреть и отреагировать каким-то образом. Да, для них, может быть, было что-то такое впечатлительное, но не более. Христос хотел, чтобы его действия воспринимались как действия, которые вели бы к доверию и вдохновению кого-либо другого, кто также теряет веру, или несет отчаяние в жизни своей и так далее. Поэтому для этого Христос, похоже, берет именно только этих людей.
1: Поняла.

0: А вот здесь хотела бы уточнить, да, вот мы видим, что эти две истории объединяет такое, да, слово в действии – это вера. И поскольку мы в самом начале, да, сказали о том, что вот кого-то он исцеляет тотчас, да, а кто-то уже, так скажем, уснул,
1: Да.
0: да, и вот тогда он приходит и, так скажем, по вере дает. Вот здесь хотелось бы спросить, да, уточнить. Получается, что и этой истории, когда кажется, что уже все, да, уже мы ничего не можем сделать и никак спасти, Бог приходит и благодаря вере исцеляет человека. Не кажется ли это, что ну вот, Бог тем самым научает нас этому доверию? Вот даже через такое сложное действие. Когда уже через отчаяние. Может ли быть такое?
1: Безусловно, есть смысл в том, что вы говорите. Есть в нашем обиходе такое выражение, как болезненный опыт. Я думаю, что в вашей жизни было что-то подобное, было что-то подобное в моей жизни. Да, когда или мои родители мне говорили, или мои друзья, делай так или не делай этого, но я, их слова на меня не имели впечатления, но когда я делал или что-то не делал, вот тот болезненный опыт, который я получил из результата этого, это приводило меня к этому. Мы находимся с вами на земле, которая пронизана грехом, которая терпит разложение, да? И Бог пытается научить нас видеть, жить как бы не только горизонтальной плоскостью своей жизни, что я имею в виду, да? Очень много людей, наверное, среди наших слушателей, я не обвиняю вас ни в коем случае, я лишь говорю и констатирую, иногда и себя на это вижу, да? Мы живем лишь вот бытовым уровнем.
0: В своем каком-то мире, в своем
1: Да.
0: пространстве.
1: Только тем, что мы видим.
0: Да,
1: Только
0: да.
1: тем, что мы видим. Но если мы хоть на минутку осознаем, что есть вертикальная какая-то реальность мира, а именно, что есть Бог живой, то Он иногда призывает нас к особым с Ним взаимоотношениям. И эти взаимоотношения иногда приходят к тому, что ты становишься, и ты дальше ничего не видишь. И вот этот момент и есть момент проявления настоящей веры. Когда ты идешь дальше с Богом, продолжаешь жить Богом, не видя, не понимая, не зная. И очень часто именно за той вот гранью Бог открывается для меня и для нас, как совершенно удивительный Бог. Поэтому
0: Да.
1: я желаю, чтобы мы продолжали верить.
0: Знаете, здесь такой маленький пример вспомнила о том, что когда маленькие, или, допустим, дети наши маленькие, они научаются ходить, да, это же мы не
1: Да.
0: рождаемся с таким как бы, навыком. И если родитель постоянно подкладывает, да, вот эту вот соломку, да, то нет у ребенка вот этого успеха, нет вот
1: Верно.
0: этого навыка от того, что он добился этого сам.
1: Верно.
0: Соответственно, уже в дальнейшем, да, с навыками научения и с успехом будет сложнее. Он не видит этого пути.
1: Да.
0: И мне кажется, для нас здесь тоже так же. Вера, она не всегда бывает какой-то воздушной, прозрачной. Мы
1: Да.
0: должны проходить этот путь, даже если этот путь бывает и тернистым.
1: Это так. Это так.
0: Вадим Анатольевич, я благодарю вас за участие и такие мудрые
1: Рад
0: мысли.
1: был вместе с вами рассуждать об этом.
0: Спасибо. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели нас. Пусть ваша вера будет крепкой в любые времена. Если ответы не приходят сразу, все равно доверяйте Богу. Он ведет вас к благу, даже когда путь кажется непростым. Пусть ваше сердце наполнится надеждой, миром и уверенностью в Его любви. Божьих благословений вам и чудес в жизни. До новых встреч!

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Соколова идет.

0: Алло.
1: Сокол, Сокол, я Береза. Как слышишь? Прием.
0: Березкин, ассистент, надоел уже звонить. Хватит.
1: Сокол, Сокол, я Береза.
2: Я тебе сейчас устрою, а?
1: Ай.
2: Это что такое? Ты что к девчонке пристал?
1: А
2: ой, давай
1: сразу
2: я тебе завяжу.
0: Не надо, я сама.
2: А? Хотела обидеть и обидел, да?
1: Никого не хотела обидеть.
2: Не хотела обидеть. А чё ж за косу ты дёргала?
1: Надо и дёргал.
2: А, я всё поняла. Так она тебе нравится, да?
1: Нравится? К кому? Мне?
2: Олег, ты не надо стесняться своих чувств. Вон глаза-то как блестят. И давно ты так за ней, с позволения сказать, ухаживаешь, а?
1: Нет, она в классе новенькая.
2: Ой, Олег, Олег, голова ты садовая. Хочешь, я тебе секрет открою, а?
1: Какой?
2: Ведь это вам, мальчишкам, только бы подраться. А мы, женщины, существа нежные, ранимые. Если хочешь девочке понравиться, так ты ей цветы дари. Портфель до дома донеси, слова хорошие говори. Вот тогда ей интересен будет ты. Она тогда на тебя внимание ты обратит. Слушай, а ты пригласи ее в кино.
1: Ага, так она со мной и пошла. Она меня ненавидит.
2: Да ладно, тебе боишься? Так записку напиши. Мы через посылки передадим, а?
1: Записку написать?
2: Да.
1: Да ни за что, тем более ей.
2: А-а-а, молодежь. Учи вас всему. Афанась Филиппович.
3: А?
2: Здрасте, Афанась Филиппович.
3: А, Марья Ивановна, здравствуйте.
2: У вас листочка бумаги не найдется и ручки, а?
3: Сейчас посмотрю, минуточку. Так.
2: Вы посмотрите, Афанась Филиппович, дайте побыстрее, дело очень срочное.
3: А что, Марья Ивановна, новые стихи сочинили, да?
2: Да, Афанась Филиппович, про любовь. Я вам потом почитаю.
3: Я буду ждать, Марья Ивановна.
2: Да-да-да.
3: Здравствуйте, дорогие ребята. Вы представляете, Марья Ивановна новые стихи сочинила. Скажите, ну а вас когда-нибудь посещало вдохновение? Ну, стихи-то вы писали? Ох, как интересно мне было бы прочесть ваши стихи. Присылайте их нам. Ну, договорились. А самые интересные мы прочитаем в нашей мастерской. Согласны?
2: Савелий Игнатьевич, ну, не перепутайте. Оля Соколова.
4: Ну, понятно, понятно.
2: Адрес помните?
4: Конечно.
2: Ну, все, езжайте тогда.
4: Все, поехал.
2: Ой, спасибо мне, что я у вас есть. А любовь, как сон, стороной прошла.
1: Марья Ивановна, зачем вы это сделали?
2: Олег, Олег, ну что-то случилось-то? Чуть что так сразу, Марья Ивановна, Марья Ивановна? Афанась Филиппович, помогите.
3: Да, да,
1: что
3: да,
1: вы
3: да,
1: написали?
3: Да.
2: Ну что я написала?
3: Да, да,
2: что
3: да.
2: Я хочу с тобой дружить давно. Приглашаю тебя в кино.
1: Зачем вы это сделали? Я же вас не просил.
2: Зачем, зачем? Олег, ну ведь ты понимаешь, надо же было попробовать. А вдруг получилось бы, а?

0: подождите. Почему кричим? Почему кричим? Олег!
1: Понравилась девочка, Коль Соколова.
0: Ну?
1: Ну? Он стеснялся и боялся ей признаться.
0: Ну?
1: А я призналась вместо него.
0: Марья Ивановна.
1: Как что-то сразу Марья Ивановна, Марья Ивановна.
2: Теперь все знают, он давно смеется.
0: Ну?
1: Ну, Олег, ну прости, пожалуйста. Я хотела как лучше помочь. А что, она тебе отказала, да?
2: Она вообще ничего не ответила. И не ответит.
0: Марья Ивановна, ну, да как вы не понимаете?
1: Филиппович, ну я хотела как лучше, не понимаете?
0: Ну это дело двоих.
1: Да понимаю. О, а вот и ответ.
3: Посторонись.
1: Здравствуйте, Савелий Игнатьевич.
3: Кто здесь Березкин Олег?
0: Он.
3: Вам письмо.
0: Можно? Это от нее.
1: Спасибо, Савелий Игнатьевич.
3: Да не за что,
1: спасибо.
3: Не за что.
0: Ну, открывай, открывай скорее, смелее.
1: Ура, она согласилась! Олег, ну вот, а то зачем написала, ой, как бы и побил Марью Ивановну.
0: Так вы, получается, сегодня нашу благодетель, так что ли?
1: Да ладно уж.
0: Ну что ж, я рад. Вы знаете, иногда в нужное время и в нужном месте бывает, мы можем нечаянно помочь советом или добрым делом нашему ближнему. Я даже, знаете ли, историю вам хочу одну рассказать. Хотите?
1: Скажите, конечно.
0: Садитесь.
1: Конечно.
0: В далекие времена в одном израильском городе жили две женщины – Наимень и Руфь. Руфь была невесткой Наимени. Хотя муж ее умер, она все-таки осталась жить со свекровью. Жили эти женщины очень бедно. Поэтому каждый день Руфь приходила на поле богатого человека собирать оставшиеся колоски. И вот однажды хозяин поля, которого звали Ваос, заметил Руфь. Он спросил у жнецов, кто она такая. И те рассказали Ваозу, что это Руфь, которая живет со свекровью и им некому помочь. Они очень бедны. Но Ваозу понравилась трудолюбивая Руфь. И он сказал ей, что она может приходить на поле до тех пор, пока все зерно не будет собрано. Руфь поблагодарила Ваоза, и в этот день она собрала очень много колосьев, которые жнецы теперь намеренно оставляли. Когда вечером Руфь вернулась домой, Наимень удивленно ее спросила: «На чьем поле ты собрала сегодня столько колосьев?» Тогда Руфь рассказала обо всем, что с ней произошло. Наимень очень обрадовалась и сказала: «Руфь, Ваос наш родственник, он может помочь нам. Сегодня он работает в поле. Пойди к нему ночью, ляг у ног его, и он скажет, что тебе делать». Руфь послушалась и сделала так, как сказала свекровь ее. Ночью она пришла к Ваозу и легла у ног его. Он проснулся и спросил: «Кто ты?» «Это я, Руфь», – отвечала она, – «раба твоя. Помоги нам, ведь ты наш родственник». Тогда Ваос сказал: «Руфь, ты правильно сделала, что пришла ко мне. Я с радостью помогу вам, ты станешь моей женой». Спустя некоторое время они поженились. Вот так и получилось, что Наимень помогла Руфе обрести свое счастье. Да, в самом деле так бывает, что Господь посылает людей, которые, сами того не зная, могут нам помочь в сложной ситуации.
1: Да, значит, все-таки вот не зря, Олег. Так вот получилось, что я помогла тебе написать эту записочку, да? Ой, спасибо миру, что я у вас есть.
0: Спасибо. Спасибо, Мария Ивановна.
1: Вот вы ведь нам тоже не так просто посланы, правда, Олег? Мы вот сидим здесь, учимся, слушаем у вас, правда?
4: Ага.
1: Так интересно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что нам пора прощаться. Пишите нам, задавайте ваши вопросы. Мы будем очень рады. Всего вам доброго. До скорых встреч.

Дорогие друзья, здравствуйте! Мы снова вместе. И сегодня мы разучим упражнение со скакалкой. Ну что, мои помощники, готовы? Тогда сделаем разминочку. Встаем. Поможем товарищу. Хорошо. Итак, подышим свежим воздухом. Скакалки пока мы отложим. И руки вверх. Вдох. Выдох. Молодцы. Вдох. Выдох. Вдох, выдох и вдох, выдох. Замечательно. Упражнение для шеи. Руки на поясе, спина прямая. Осанку проверили. Подняли плечи вверх, отвели назад и опустили. Посмотрели на свои спинки. Так, все хорошо. Руки на поясе. Птичка чистит перышки. Голову наклоняем и прижимаем подбородок к груди. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Упражнение маятник. Положили голову на правое плечо и к левому. Два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Плечи не поднимаем. Семь. Восемь. Закончили. Упражнение «Сова». Смотрит по сторонам. В правую сторону Марина. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Упражнение «Мячик». Покатили мячик от правого плеча к левому. Хорошо. Медленно. Молодцы. Еще раз. Хорошо. И раз, и два, и три, четыре. Закончили. Упражнение для плечей. Покрутили плечики назад. И раз, два. Хорошо. Хорошенько разминаем плечи. Энергично. Молодцы. Вот так. И теперь вперед. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. У нас полный круг проходят плечи. Вот так. Молодцы. Закончили. Ребятки, берем скакалку. Складываем ее в четверо. Первое упражнение у нас штанга. Ноги на ширине плеч, посмотрите, спина прямая, руки со скакалкой внизу. Поднимаем штангу вверх и натягиваем, руки растягиваем. Хорошо, опускаем. С натяжением поднимаем штангу, раз, вот так, опустили с напряжением.

Раз, вдох. И выдох. Это упражнение для рук. Раз, натягиваем скакалочку. Опустили. И раз, два, и три. Растягиваем. Четыре. Молодцы. А теперь усложним подъем. Поднятие штанги. Смотрите. Также руки внизу. Стоим ноги врозь. Поднимаемся на носочки. Поднимаем штангу, смотрим на нее. Опускаемся на всю ступню, опускаем штангу за голову. Вот так, на плечи, смотрите. Теперь поднимаем опять штангу вверх, смотрим на нее, на носочки. И опускаем вниз. Пожалуйста, начали. И раз, потянулись. Два, опустили за голову. И раз, два, на полную ступню. Поднимаемся на носочки. Раз, посмотрели. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз на носочки. Два, три на носочки. Четыре. Молодцы. Ну что ж, дальше мы будем делать повороты. Скакалка у нас вдвое сложена. Вот так, посмотрите. Руки за спиной. Вытянуты в стороны. Голова у нас смотрит прямо перед собой. И повороты вправо и влево. И вправо, вправо. Раз, влево. Два, три, четыре. Растягиваем скакалочку. И раз, энергичнее, Олег. Два, три, четыре. Раз, Марина. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь у нас наклоны. Скакалка в таком же положении у нас в руках. И наклоны вправо и влево. И вправо. Смотрим прямо перед собой. Не наклоняемся, не заваливаемся. И раз, два, три, четыре. Натягиваем скакалку. Пять, шесть, семь, восемь. Закончили. А теперь мы будем делать поклоны. Скакалочку 5-4 сложили раза. Руки за спиной. Мы наклоняемся вперед. Отводим руки назад. Насколько можем, прогибаемся. Смотрим прямо перед собой. Спина прямая. Опустили руки. И вперед. Раз, два, выпрямились. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох, вдох, выдох. Натягиваем скакалку. Олег, ниже наклоняемся. И раз, молодцы, два, спинка прямая. Три, четыре. И последний раз. Пять, шесть. Хорошо. Руки со скакалкой впереди. Также вчетверо сложена скакалка. Упражнение. Колесо обозрения. Смотрите, как оно делается. Вот таким образом мы опускаемся. Руки внизу, а теперь вверху. И в правую сторону мы крутим колесо. Раз. И два. И три. Хорошо. Четыре. И в другую сторону поехали. И раз, два. Ноги прямые у нас, не сгибаем. Марина, у тебя колесо побежало быстрее всех. Можно не торопиться. Хорошо, закончили. Теперь мы немного отдохнем. Для этого возьмем скакалку в обе руки. Хорошо. Упражнение называется «Спираль». Смотрите, я правую руку завожу назад, за спину, а левая у меня вытянута. И вот сейчас я буду закручивать спираль вокруг своего тела. И раз, два, три. А теперь раскручиваем. Раз, два, три. И перевожу левую руку за спину. И закручиваю в эту сторону спираль. И раскручиваю. Вот так. Раз, два, три. Осторожно делайте это упражнение, чтобы вы не ударили себя скакалкой. Но если ударите, ну ничего страшного. Аккуратно. Раз. И раскручиваем. Два, три, четыре. И раз.

два. Марина, что у тебя получается со спиралью? Три, четыре. И давайте поможем Марине сделать это упражнение. Так, рука правая за спиной. Хорошо. И теперь ты закручиваешь спираль. Пожалуйста. Раз, два, три. А ну раскручи теперь. Раз, два. И переводи руку назад. Другую. Раз. Да, молодец. Вот, два, три. И раскручивай. Раз, два, три. В другую сторону. Вот, умница. Раз. Чуть-чуть запуталась. И два. И три. Ну, в общем, мы неплохо справились с этим упражнением. В следующий раз оно получится у нас еще лучше.

0: Ребятки, несколько упражнений на полу. Скакалка у нас сложена в четверо. Упражнение называется «Ванька, встань-ка». Садимся без помощи рук. И раз, ноги вытянули. И встаем, также не опираясь руками о пол. И сели. Два. Хорошо. Ванька, встань-ка. И встал. У нас быстрее всего Олег встает и садится. Смотрите, какой он ловкий. Это хорошо. Встали. Еще сели, что, Ванька, встань, у тебя пленница, да? Устал, Марин?
1: Да.
0: Встаем. И последний раз садимся. Так, следующее упражнение. Короткие длинные ноги. Упражнение. Так, скакалка также в четверо. Над головой. Так, теперь мы сгибаем ноги. С помощью скакалки притягиваем их к себе. Наклоняемся, делаем качели. Садимся и выпрямляем ноги и руки. Понятно, как делать это упражнение? Теперь сделаем его все вместе. И руки вверх. Подтянули ноги. Качели. Сели. Вверх. Так. И вот так. Хорошо. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, сели, четыре. Молодцы. Упражнение плуг. Зацепляем скакалку за носки ног вот так, за ступни. Ложимся на спину, подтягиваем ноги вверх и заводим их за голову, смотрите. Раз. И полежали. В этой позе полежали, Юля. Опустили ноги. Аккуратненько сели. Еще раз подтянули к себе и завели за голову. Раз. Не падаем. Как вы себя чувствуете? Марина, как ты там?
2: Хорошо.
0: Хорошо, садимся. Так, молодцы. Ну что, теперь настало время попрыгать. Встаем, и чтобы нам не мешали коврики, мы их уберем. Берем в сторонку. Так, раз. Встаем. И прыжки сначала с ноги на ногу со скакалкой. Умеем мы с вами прыгать, ребята? Для этого нужно большое пространство, чтобы вы не задели скакалкой за кого-то из своих друзей или за мебель. Поэтому будьте аккуратны, осмотритесь вокруг. Ни за что не задеваем. Так, и первое упражнение с ноги на ногу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь и восемь. Теперь мы попрыгаем на обеих ногах. Так, готовы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять. Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. На двух ногах, Марина. А скакалка у тебя где? И ну-ка давайте научим Марину прыгать. Раз, два, три, четыре. Вот молодец. Хорошо. И немного походим, восстановим дыхание. И раз, два, три.

4, 5, 6, 7, 8. Так, походили, походили. Ручки вверх, подышали, вдох. Опустили, выдох. Вдох, выдох. Вдох, повисели, расслабились. Все, ребята, закончили на сегодня. А завтра мы продолжим разучивать упражнения со скакалкой. Присоединяйтесь к нам, потому что вместе веселей! Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Жители планеты становятся все больше жителями городов. Есть ли будущее у города? Противостояние провинциалов и горожан, деревни и мегаполиса имеет свои корни и в древней библейской истории. Как относиться к жизни в городе, если знать, что строителем первого города был братоубийца Каин? Какую роль занимает концепция города в пророчествах Библии? Друзья, я приглашаю вас сегодня порассуждать над темой «Город Архангела». Интересное сочетание двух этих слов. Город, вроде бы знакомое нам понятие, земное понятие, и архангел. Очевидно, что-то из другого мира, такое трансцендентное, нематериальное. Есть ли вообще возможность сочетать эти два слова? Город Архангела, если это в Библии? Наверное, есть смысл говорить о появлении вообще архангелов. Это сотворенные существа или нет? Ну, давайте обратимся к Священному Писанию. И мы находим первое упоминание об одном из архангелов. Кстати, назывался этот архангел Люцифер. Если брать синодальный текст, это имя Денница или Светоносный. Начальное такое свечение, звезда. В общем, очень яркое имя. А в русском языке слово «Люцифер» появилось из перевода Библии на латинский язык, вульгату, и поэтому там появилось слово «Люцифер». А так его, конечно же, в Библии мы не найдем. Так вот, о нем, об этом Люцифере, было сказано в книге Иезекииля, 28 главе, и замечательные слова о том, какое место его жительства. Он находился в Эдеме, в саду Божьем. Одежды были украшены всякими драгоценными камнями, перечисляются эти все драгоценности. И был он помазанным херувимом, чтобы осенять. И был поставлен Богом на то, чтобы быть на святой горе Божией, ходить среди огнистых камней. Такое интересное описание и его и происхождение, и существование, и служение, и совершенство. Прямым текстом сказано о нем: «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего». Казалось бы, описание чего-то очень светлого, радужного, радостного, но нет. Написано далее: «Доколе не нашлось в тебе беззакония». То есть когда-то все совершенство просто закончилось, появилось беззаконие. Другой архангел, о котором мы узнаем из Священного Писания, к сожалению, понимание в разных религиях разнится, даже в рамках христианства, но второй архангел, служащий пред Богом, это архангел Михаил. Мы читаем в книге Откровения, в 12 главе, о том, что на небе произошла война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и ангелы его воевали против них. Здесь, конечно, не написано про второго херувима, но второй херувим, Люцифер, о котором мы читали ранее из Ветхого Завета, он становится драконом не из-за внешнего некоего изменения, а по сути своих действий. Более того, это сочетается с тем, какой облик принял лукавый здесь на земле, чтобы совратить Адама и Еву. Друзья, это несколько сложно, но мы сейчас сочетаем единую картину Священного Писания. Картина великой борьбы, в которой драконом становится бывший помазанный херувим. И вот это противостояние, начавшееся на небе, опускается на землю. И херувим принимает облик змея. Кстати, те змеи, которые были в саду Эдемском, они были пернатыми. Еще одно интересное сочетание – пернатый змей. Мы обычно слово «пернатый» используем, чтобы описывать птиц. Но до грехопадения змеи имели крылья, а после греха,